0: уже не так специализированы, как, значит, те модели машинного обучения, которые мы создавали раньше. То есть в целом наблюдается технологический вектор в сторону от развития прикладных систем искусственного интеллекта, которые уже сегодня превосходят человека в решении отдельных интеллектуальных задач, к созданию универсальных систем искусственного интеллекта, которые, в общем-то, не будут уступать человеку ни в чем. Ну вот, наверное, моя позиция, если изложить ее коротко, пожалуй, на этом я пока остановлюсь.
1: Спасибо, Сергей. Я полагаю, что Татьяна не совсем согласна из прозвучавшего, поэтому, Татьяна, теперь у вас 5 минут, чтобы аргументированно возразить.
2: Да, спасибо, коллеги. Ну, я сегодня представляю позицию скептика, и мне кажется, достаточно органично, потому что наша исследовательская группа разрабатывает методологию оценки интеллектуальных систем. В принципе, сравнение интеллектуальных систем, как естественных, так и искусственных, это вполне себе научная задача. Мы не можем поставить рыбку, кошечку, человека, робота и сказать, мы вас будем оценивать в равных, честных условиях по тому, как быстро вы залезете на дерево. Это так не работает. Поэтому это задача, которая требует методологической проработки, которой мы занимаемся. И, в частности, мы такие, как вредные преподы, которые все хотят отправить на пересдачу, постоянно тестируем новейшие системы искусственного интеллекта. Смотрим, вот ты списал, ты зазубрил, но ничего не понял. Все, встретимся через полгода. Поэтому, в принципе, я бы хотела разделить здесь два момента. Сейчас говорят про сильный и слабый искусственный интеллект, поднимая под слабым системы, которые уже сейчас достаточно хорошо, действительно, также иногда и даже лучше, чем человек, решают конкретную задачу. Но при этом наши ожидания относительно того, что такое вот большой и сильный искусственный интеллект, они постоянно растут. И сразу, вот чтобы не было разногласий в терминологии, я буду сегодня говорить про сильный искусственный интеллект, от которого требуется целеполагание, принятие решений в условиях неопределенности, приобретение новых навыков, самообучение и так далее. И моя позиция, если кратко, это то, что мы сейчас находимся в той степени нашего развития, когда мы не можем спрогнозировать, сколько времени еще потребуется, чтобы создать сильный искусственный интеллект. Может быть, и никогда, действительно. В частности, это связано с несколькими тезисами, которые у меня есть. Они достаточно из разных областей науки, но они достаточно сильно препятствуют нам в именно обсуждении гипотетической возможности создания такого искусственного интеллекта. Во-первых, это то, что наше восприятие интеллекта и задачи, которые мы ставим перед ИИ-системами, они все время меняются. Есть даже такое понятие, как эффект ИИ. Как только какая-то задача начинает решаться машиной, мы перестаем ее считать интеллектуальной. Если я выиграю, например, чемпионат по шахматам, я про себя буду думать, ну вот это я молодец, вот как надо. Если машина выигрывает чемпионат по шахматам, никто не удивляется уже сейчас, в 2020 году, все говорят, ну это же машина. Абсолютно логично. Поэтому наш уровень ожиданий постоянно растет. И больше того, мы уже хотим не решение отдельных задач, а мы хотим именно самообучение и приобретение новых навыков. Такое определение искусственного интеллекта очень популярно, и в частности многие теоретики его придерживаются. Например, там, Франсуа Шале, создатель библиотеки Keras для диплёнинга. В общем, эта точка зрения достаточно популярная, что сильный искусственный интеллект должен уметь сам приобретать новые навыки. Он должен делать обобщения настолько сильные, что должен уметь самообучаться, грубо говоря. И здесь мы входим на такую уже скользкую дорожку, когда мы моделируем отдельные навыки, но никак не моделируем систему, которая их должна оркестрировать. При этом, если мы посмотрим на существующий рабочий прототип, я имею в виду человеческий мозг, мы знаем, что там огромное количество систем, так скажем, специального назначения, которые развивались эволюционно, у них есть эволюционная задача, они влияли друг на друга, и у нас есть проблема самосознания, что у нас там сознание там оркестрирует всеми этими системами. Мы хотим, не делая сознание, получить такой же результат. Ну, возможно, это будет проблематично сделать. что машина у нас выучивает, не выучивает никак причинно-следственные связи, она смотрит, у нас есть корреляция, в том числе ложная. Ну вот мы выучили там корреляцию. Да. Ну, в принципе, хочу

0: накопленных данных, что мы можем это все смоделировать работу мозга, как там тогда оцифровать человеческий опыт? Это тоже большая проблема. Оцифровать нашу реальность очень сложно, и, возможно, объективно это сделать проблематично. Спасибо.
1: Спасибо, Татьяна. Сейчас вам предстоит задавать вопросы. То есть мы переходим к части прений. В течение 15 минут вы можете задавать Сергею вопросы, а Сергей отвечать и встречные вопросы адресовать вам. Прошу, давайте начнем. Ваш вопрос.
0: Ну что же, я начну со своего первого тезиса. Сергей, считаете ли вы, что восприятие интеллекта у нас антропоцентрично? Насколько сильно мы привязаны к человеку, и можем ли мы, в принципе, создать универсальный искусственный интеллект?
2: Спасибо за вопрос, Татьяна. Смотрите, конечно, когда мы говорим об интеллекте, проблема заключается в том, что у нас есть, по сути дела, один бесспорный пример интеллекта, да, это интеллект человеческий, и дальше мы на основе этого одного примера пытаемся каким-то образом построить некое определение, которое должно включать или не включать в себя те или иные разновидности интеллекта. И в этом смысле мы сейчас находимся, наверное, в ситуации, которая напоминает ситуацию, в которой оказывается человек, которому нужно провести прямую по одной точке. Да? И, значит, понятное дело, что сделать это можно бесконечным количеством способов. Поэтому одна из проблем с определением интеллекта, она вот ровно такая, да, то есть в зависимости от того, какое определение интеллекта мы выберем, ответ на наш вопрос, он может оказаться очень разным. Конечно, в условиях нехватки альтернатив мы в известной степени вынуждены быть антропоцентричными, и именно поэтому, в общем-то, изначально в науке об искусственном интеллекте представление о том, каким образом мы можем оценить результат и, собственно говоря, значит, утверждать или не утверждать, что мы наконец-то создали универсальную систему искусственного интеллекта, сильный искусственный интеллект. Вот это изначально решалось при помощи некого процедурного способа, я имею в виду тест Тьюринга. То есть мы будем сравнивать человеческий интеллект, то есть некий бесспорный эталон интеллекта с некой системой, которая демонстрирует нам нечто похожее на интеллект. И вот если мы в ходе экспериментов не сможем достоверно различить то, что мы создали с бесспорным эталоном, то мы будем обязаны признать за этой системой наличие у нее интеллекта. Ну, эта идея на самом деле очень старая. Еще Дидро в свое время говорил, что если он встретит попугая, который в высшей степени разумно будет отвечать на все наши вопросы, то мы будем обязаны признать за ним наличие у него интеллекта. Ну и, в общем-то, сходные позиции придерживались философы в 30-е годы, Альфред Айер, ну и затем Алан Тьюринг, который в 30-е годы занимался проблемой эффективной вычислимости, также пришел к вот такому операционистскому определению интеллекта. И такая процедура, она, конечно, нам позволяет избежать каких-то философских прений на тему того, что такое интеллект, потому что в них можно потратить много времени и сил. Вот. Поэтому, ну, наверное, это вот один из способов здесь избежать лишних усилий. Ну, а так, конечно, мы в известной степени вынуждены быть антропоцентричными, наверное, в этой ситуации. Но я думаю, что ситуация изменится тогда, когда, наконец-то появится какая-то серьезная альтернатива человеческому интеллекту.
1: Сергей, твой встречный вопрос.
2: Ну, мой на самом деле вопрос вот такой. Татьяна говорила о необходимости каким-то образом оркестрировать различные навыки, которые реализованы так или иначе в компонентах системы универсального искусственного интеллекта. Ну и в принципе там демонстрировать различные формы поведения и так далее. Вот. Но в принципе, вот опять же, если вернуться к работам Тьюринга 30-е годы, пытаясь выяснить, что такое вообще эффективно вычислимая задача, математики пришли вот, в общем, к такой точке зрения, что, в общем, более-менее все, интеллектуальные интеллектуальные феномены, да, все задачи можно, значит, свести к ней.

0: некой формальной системе, которая будет достаточно полна, чтобы при ее помощи можно было описать вообще любой интеллектуальный процесс. Может быть, нам можно на самом деле отмахнуться, абстрагироваться от того, что у нас существует какой-то, собственно, мир с его различными модальностями, с различными там действиями различных агентов в этом мире. Вот, и свести все к задаче, как это делается в GPT-3. Давайте будем прогнозировать следующий токен в последовательности по предыдущим. Да? Ведь если мы посмотрим на человека, то человек, в общем, тоже в некоторой мере напоминает такую систему. То есть он собирает некий тензор информации, от своих органов чувств, и на основе него генерирует, опять же, тензор, который представляет собой набор мышечных реакций нашего тела. Вот. То есть, в принципе, вот если смотреть на это таким образом, то, может быть, мы сможем избавиться от необходимости вообще копаться в какой-то макроархитектуре такого решения. Пусть машина в ходе машинного обучения сама определит необходимую архитектуру, необходимые способы оркестрации навыков.
1: Вопрос понятен?
2: Да, здесь много на что можно ответить, на самом деле. Я думаю, что, в принципе, позиция Тьюринга сейчас, с ней можно много где не согласиться. В частности, изначально предполагалось с точки зрения коннекционистов, насколько я понимаю, в том числе с точки зрения Тьюринга, что человеческий разум — это табула раса. Да, соответственно, мы можем научиться чему-то новому и научить компьютер точно так же. И вот эта метафора «мозг как компьютер», наверное, сейчас она нам методологически вредит. Потому что мы знаем, что на самом деле мозг — это не табула раса, и что у нас есть предрасположенности, у нас есть эволюционные цели и механизмы, которые работают все вместе, которых нет у компьютера, и которые мы не можем просто купить. Да? У нас есть там объем вычислительных мощностей, объем данных, например, которые мы можем экстенсивно увеличивать и ждать, что рано или поздно у нас будет такая мощность и так много данных, что мы научимся оркестрировать все сами. Но возможно, что это все-таки не так, потому что фундаментально система устроена по-другому. Более того, у человека есть предрасположенность к решению одних задач и к плохому решению других. Мой любимый пример — это задача Коми-Вояжера. Коми-Вояжеру нужно посетить заданный список городов, и у него есть карта дорог между ними. Ему надо выбрать кратчайший путь. Соответственно, есть очень много алгоритмов, которые позволяют достаточно быстро эту задачу решить компьютеру, и с ней неплохо справляется человек, потому что это такая хорошая задача, которая полезна, и ее решение человеку полезно. Но если мы ее чуть-чуть переформулируем и скажем, а теперь найди не кратчайший путь, а самый длинный. Для компьютера это будет все равно. Это точно такая же задача, просто надо найти не самый короткий, а самый длинный. Для человека она уже станет значительно тяжелее, и с ней уже справиться гораздо труднее и по времени, и по усилиям. В этом плане считать человеческий интеллект за эталон, возможно, неправильно, потому что какие-то вещи мы еще не знаем про себя, а может быть, они влияют. И если мы просто увеличиваем количество данных, мы увеличиваем количество, там, объем корпусов текстов, которые у нас есть. А корпуса текстов — это такой хороший источник, да, потому что это такой очень опосредованный след человеческого мышления, да, который накоплен. Научимся ли мы на нем делать какой-то обобщающий вывод, если их будет очень много? Возможно, нет, потому что смещение и когнитивные искажения, и всевозможные вот такие паттерны, которые препятствуют человеку в принятии рационального мышления, они заключены в этих данных. У нас нет системы перепроверки этого решения. А когда у нас есть вот аппетит такой, как он есть сейчас, что нам надо уже искусственный интеллект внедрять, в медицину, в госуправление, цена ошибки становится высока. Она становится высока, и от нас требует методологически обеспечить воспроизводимость, обеспечить прозрачность этих решений. Мы не можем их обеспечить в такой парадигме. То есть нам нужен функционал, который скажет, это решение принято вот поэтому. Почему оно было принято?
1: Сергей, есть что возразить?
0: На самом деле здесь затронута, мне кажется, важная проблема, проблема метаобучения, да, то есть действительно человеческий мозг – это есть продукт эволюционного процесса, который, по сути дела, тоже некий оптимизационный процесс, так же, как и процесс обучения отдельной модели. Вот. И на самом деле здесь что можно заметить? Действительно, это с одной стороны вроде как нашу задачу усложняет, потому что нам нужно не только хорошо научиться решать задачу, нам нужно научиться учиться решать задачи. И у эволюции действительно ушли миллионы лет масштабных условно-вычислительных экспериментов для того, чтобы эту задачу решить. Вот. Но с другой стороны, здесь... Вот эта вот сложность, которая перед нами возникает, она внезапно может быть повернута наоборот, значит, и повлиять положительно на скорость решения этой задачи в рамках технологий. Дело в том, что все-таки человеческий разум – это есть... продукт действительно оптимизационного процесса, который не стремился сделать самый идеальный разум. Да? То есть вот, эволюция не ставила перед собой такой цели. Да? На человеческий мозг эволюционно налагается целый ряд довольно-таки неприятных ограничений. То есть, например, мы совсем не хотим, чтобы... От удара по лицу у нас сбрасывалась память, например, полностью обнулялась, да, или другие какие-то эффекты, да, я не знаю, большая голова плохо проходит через родовые пути, вот, и поэтому ребенок с большой головой, в общем, может попросту и не родиться, да еще и убить мать, вот, поэтому эволюция, она была, во-первых, не ориентирована на создание, значит, идеального интеллекта, с другой стороны, значит, даже в какой-то мере стремясь решить задачу совершенствования интеллекта, она была скована определенными фундаментальными ограничениями. И в этом смысле более адресно, так сказать, более точно организованный процесс метаобучения, он может позволить нам получить результаты гораздо быстрее и с меньшими затратами, чем это получилось у эволюции. Ну, во-вторых, конечно, здесь нам может в определенной степени помочь бионика, потому что нам не нужно начинать этот оптимизационный процесс с нуля, мы можем подглядеть, значит, каким образом устроены связи в человеческом мозге, какова архитектура вот этой биологической нейросети. И надо сказать, что последние годы в этом направлении достигнуты достаточно серьезные прорывы. Да, значит, коннектомика наступает. А мы на самом деле видим, как благодаря появлению технологии эффективного сканирования нервной ткани, я имею в виду вот технологии, созданные в институте Макса Планка, когда мы 40-нанометровыми слоями нарезаем нервную ткань, затем через просвечивающий микроскоп пропускаем эти срезы и затем при помощи искусственных нейронных сетей реконструируем трехмерную карту связей в мозге. Сейчас, в общем, получены результаты уже для таких внушительных нервных систем, как нервная система мушки дрозофилы. Вот, 1 кубический миллиметр мозга мыши удалось откартировать. И вот я смотрю, что в этом году уже появился целый ряд архитектур, вдохновленных данными нейрофизиологов. Ну, то есть мы можем взять какую-то нейрофизиологическую архитектуру нейронной сети в качестве некой стартовой точки для дальнейшей оптимизации. Возможно, это поможет нам задачу решить гораздо меньшей кровью, так сказать, чем это получилось в эволюции.
1: Что скажете, Татьяна?
2: Ну, мне кажется, что мы сошлись на мнении, что все-таки нам нужно больше знать про мозг.
1: Так, вы не должны соглашаться, вы должны спорить.
2: Да, ну, здесь можно сказать, что при том, что действительно... Нам надо больше знать и про то, как мозг устроен, и, может быть, все-таки можно это решать как задачу оптимизации, хотя я бы с этим не согласилась. Программисты всегда все хотят решать как задачу оптимизации. Возможно, это такое просто упрощение реальности, я бы так сказала. Но проблема лежит глубже, она лежит в том плане, что у нас... Проблема даже терминологическая, и в нашей методологии заложено много проблем. До сих пор во всевозможных тестах Я не говорю сейчас про тест Тьюринга, а про более формальных тестах. Тест Тьюринга, безусловно, все еще годится, но у него есть фундаментальный минус. Он включает субъективную оценку. Есть тесты, которые исключают фактор субъективности. Они говорят, что мы не доверим просто 33% людей решить, создали мы искусственный интеллект или не создали. Нам нужно количественное сравнение, да, процент решенных задач, там, новых, и такие тесты действительно разрабатываются. Но они все еще, к сожалению, оперируют такими понятиями, которые мы не можем формализовать. Например, тесты на здравый смысл или тесты на предметное знание. Что такое с точки зрения бионики, если мы к ней обращаемся, целеполагание, здравый смысл? Да, может быть, этого и нет, как бы, да? А мы этим пользуемся. И мы пытаемся это как-то определить формально, но понятно, что это такая очень слабая сторона. Да? И в этом плане нам, прежде чем обращаться к бионике, надо понять, что мы там хотим вообще найти. Потому что те тесты, которые у нас есть сейчас, действительно, модели вроде GPT-3, они их как-то проходят не очень хорошо, где-то 60% качества у человека там, от 80 до 90. Но эти тесты нам показывают, что то, что модели выучивают, они во многом случайны, а во-вторых, результаты нестабильны, то есть они зависят от случайных формулировок. Мы одно и то же задание там, попросили сделать модель, чуть-чуть поменяли формулировку, все, результат испортился. На наших тестах SuperGLUE мы использовали даже такие способы атаковать модели, когда мы много-много раз перефразируем одно и то же задание и смотрим, насколько сохраняется качество ответов. Был даже такой момент, когда мы в конце каждого задания добавляли «и все получится», и тогда качество вырастало на 2%. Ну, наверное, сказать, что это должно как-то влиять. Оно не должно, а оно влияет. Да, поэтому здесь у нас есть некоторая фундаментальная проблема, что те данные, с которыми мы работаем, они никак не мэчатся с бионикой, к сожалению. Или, может быть, нет. Может быть, я ошибаюсь.
1: Спасибо, спасибо, Татьяна. Я сейчас просто еще, чтобы подлить масло в огонь, я попросил задать вам вопрос. Ага. Нашего эксперта-антрополога Станислава Дробышевского. Дайте, пожалуйста, Станиславу микрофон. Где Станислав?
3: Я здесь.
1: Станислав, вы здесь? Давайте-ка. Да. Выходите. Вопрос.
3: Вопрос у меня такой. Так, здесь,
1: не знаю, кому из коллег, наверное, к обоим, да?
3: Да. Да, у меня вопрос скорее к обоим. Мне, как биологу, интересно следующее. Вот с точки зрения биологов, есть обмен веществ, то есть такое взаимодействие с окружающей средой. Его частный случай — это поведение, и его частный случай — это интеллект. И все это складывается из миллионов взаимодействий химических, каких-то там молекулярных, термических, да, температура, допустим, механических, это там что-нибудь, сгибание чего-нибудь, фотонных, там, да, когда мы видим что-то такое. А для искусственного интеллекта у нас количество входов-то очень маленькое. То есть либо мы туда бинарным способом забиваем там текст, да, либо картиночку какую-то. И как вот это все многообразие воздействия запихать в искусственный интеллект, чтобы он, собственно, стал нашим интеллектом. Ну, как в качестве примера, вот, чтобы затравка для размышления. Допустим, все знают про законы робототехники. Да? Все мы боимся Скайнета и Терминатора. И ну, я надеюсь, что создатели искусственного интеллекта про это знают, думают, помнят и в нужный момент это дело пропишут. Но вот как прописать в интеллект Скайнета и Терминатора понятие «человек» и то, что человека нельзя убивать? То есть само по себе понятие человека, да, вот у одного человека относительно другого, это вот и внешний вид, и запах, и пощупать, и там еще что-то такое. Если у человека кого-то входа нету, допустим, он там слепой, да, он может там на ощупь это или там услышать. А для компьютера какой-то один обычно вход, единственный. И вот то, что нельзя убить, да, там, для человека это понятие такое очень широкое убить. Много туда всего входит, опять же, там, с разных каналов. А как в компьютер это запихать вообще? В принципе, это возможно?
1: Так, наверное, Сергей ответит.
0: Да, спасибо, Станислав, за вопрос. Ну, на самом деле, насчет множества источников данных, здесь, ну, наверное, на этот Вопрос-ответ дала нейрофизиология еще в конце 19-го, начале 20 века, да, то есть все многообразие явлений окружающего мира все-таки для человеческого мозга сводится к набору электрических сигналов. Благодаря чему это происходит? Ну, благодаря существованию сенсорных клеток, которые могут преобразовывать и свет, и тепло, и различные другие раздражители в электрические сигналы. В этом смысле машины, они... Оно сделано по нашему образу и подобию, то есть они также оснащены сенсорами, которые позволяют превратить различные виды сигналов из реального мира в цифровую информацию, которая затем попадает уже на вход наших моделей. Вот. Насчет возможности оперировать какими-то абстракциями, вроде там человека или убийства и так далее. Это вопрос, на самом деле, довольно интересный. Вот. Но в целом, скажем так, сейчас развивается такое интересное направление, как нейрофизиология искусственных нейронных сетей. Вот. И вот ученые, которые работают в этой области, они изучают то, каким образом нейросетевые модели в процессе обучения формируют представление о тех или иных абстракциях. И, в общем, на самом деле, ну, так, если очень грубо давать здесь ответ, то, в общем, они делают это похожим образом на то, как это делают люди, да, то есть, если вы посмотрите на сверточную нейронную сеть, то вы заметите, что, значит, там, в каких-то глубоких слоях свертки есть искусственные нейроны, которые реагируют на вполне себе абстрактные понятия, да, там, нейрон собаки, нейрон кошки, нейрон, там, чего-то еще, вот, и в этом смысле здесь есть, ну, определенные надежды, опять же, есть такое направление, которое занимается, собственно, объяснимым искусственным интеллектом, что удастся здесь выстроить такое определенное выравнивание между абстракциями человеческими и абстракциями, которые создает машина. Но это вообще, наверное, тема для отдельного большого разговора. Про объяснимый искусственный интеллект можно говорить долго. Вот. Но в целом здесь ведь так вот все примерно устроено, похоже на то, как это в задаче Камива и Жоры, упомянутой Татьяной, решается. Да? То есть вот когда у нас есть какая-то задача экстремально большой размерности, решить ее в лоб нельзя, вот, но можно сделать какую-то топологическую агрегацию. То есть, например, близко находящиеся на карте города считать там одним регионом, вначале решить задачу вот для этих групп городов, потом решать задачу уже внутри групп, да, то есть ну, разделяй и властвуй. Так работает человеческий мозг, так работают коннекционистские модели вроде нейронных сетей. Вот. Но в целом, да, это понятная проблематика, ученые ей активно занимаются.
1: Сергей, спасибо. А следующий вопрос, который, наверное, будет адресован к Татьяне, это наш сюрприз, потому что вопрос будет задавать система искусственного интеллекта GPT-3. Я попрошу сейчас включить систему искусственного интеллекта.
4: Насколько необходима или желательна разработка искусственного интеллекта, предназначенного исключительно для боевых действий?
1: Итак, Татьяна.
2: Вот так вот прям сразу исключительно. На самом деле есть большое опасение, что когда-то, когда мы достигнем уже определенных успехов в моделировании более простых задач, про это узнают военные, придут и скажут, давайте вот делать Манхэттенский проект с искусственным интеллектом. Но если бы он существовал уже сейчас, мы бы что-то про это как-то узнали. Так что вроде не существует.
1: Так ведь скрывают.
2: Да, но видите, уже сам искусственный интеллект интересуется, уже опасно.
1: Но сейчас будет второй вопрос от искусственного интеллекта, на этот раз в образе Иннокентия Смоктуновского.
5: Сможет ли искусственный интеллект корректно воспринимать и оценивать степень опасности людей?
1: Вопрос к Сергею.
0: Это на самом деле очень хороший вопрос, потому что, ну, он, может быть, позволяет немножко так отойти от нашей антропоцентрической позиции. Мы очень часто предъявляем определенные требования к системам искусственного интеллекта. Встает большой вопрос, насколько мы сами соответствуем тем требованиям, которые предъявляются. Ну, то есть, скажем, например, когда некоторые алармисты говорят о том, что вот не опасно ли поручать системам искусственного интеллекта контроль над теми или иными сложными процессами, с сложными технологиями и так далее, и так далее. При этом почему-то, ну, как бы подспудно считается, что оставить контроль над этими технологиями за человеком – это безопасно. Да? Хотя на самом деле, по мере технологического прогресса, себестоимость апокалипсиса стремительно падает. Вот, поэтому я думаю, что здесь в действительности вопрос с подвохом, и я думаю, что важно понимать, что в определенной ситуации люди сами не соответствуют тем высоким требованиям, которые мы предъявляем к тестируемым нами системам. Да? То есть, во всяком случае, там, автомобиль автопилот мы можем исследовать, заставив его накатать миллионы километров, вначале в виртуальной среде, а потом, значит, в ходе каких-то тестов. А вот когда мы садимся в машину такси, то мы на самом деле предварительно не подвергали водителя столь же жесткому контролю, столь же, так сказать, масштабным испытаниям, почему человек доверяет, значит, тому другому человеку, которого он видит первый раз, да, и не доверяет, например, системам, которые были созданы в результате там, прямого инжиниринга и были многократно протестированы в специальных экспериментах.
1: Спасибо, Сергей. Сейчас вопрос от нашего постоянного зрителя. Пирожок с ковидлом спрашивает, насколько реально воспроизвести творческие способности, используя генератор случайных чисел и последующий анализ результатов? Ну вот, Татьяна, что вы скажете?
2: Ну, не знаю, как тут связан генератор случайных чисел. Но что мне нравится в задачах искусственного интеллекта, это то, что они ставят перед нами такие задачи, которые нам позволяют не только что-то построить, но и узнать чуть больше про себя. В этом плане задача искусства, она такая очень интересная, да, и даже вот я знаю, что это такой насущный вопрос задачи эволюционной психологии, что вообще человеку кажется красивым. Чтобы формализовать то, что нам кажется красивым, нам надо поставить много экспериментов и выяснить. И тогда машина сможет это как-то воспроизводить. То, что сейчас у нас есть уже системы, которые могут генерировать картины, могут генерировать музыку, это есть, и оно действительно кажется достаточно симпатичным. Сказать, что это вот прям творчество, наверное, в какой-то момент можно будет, если там будет действительно целеполагание, да, если мы научимся осмысленно нарушать канон, например, и при этом считать, что это все равно красиво, тогда сможем.
1: Спасибо. Вопрос Дениса из Москвы Сергею. Он адресован. Сергей, подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть разработчику, который хочет научиться программно работать с человеческой речью?
0: На самом деле, последние там несколько лет, даже последние десятилетия, здесь большой прогресс в этой области связан с развитием, опять же, нейросетевых моделей, то есть в случае распознавания речи это сверточные рекуррентные нейронные сети, в случае синтеза речи, опять же, это рекуррентные архитектуры, значит, основанные на там Highway Networks, на сверточных сетях над спектрограммами, ну и, в общем, там, традиционными сетками типа там LSTM или трансформеров в последние годы. Вот, то есть, ну, здесь прогресс действительно большой, и я бы посоветовал, наверное, читать отдельные научные публикации. Можно зайти просто на сайт, допустим, Papers with Code, и там вы увидите по каждой задаче, которая вас интересует, распознавание речи, синтез речи, там есть такие определенные лидерборды, то есть можно посмотреть лучшие решения, которые существуют в этой области. И обычно, значит, там, соответственно, есть научная статья создателей этой системы, можно ее почитать и узнать о тех алгоритмах, тех архитектурах нейросетевых, которые лежат в основе этой системы. Ну и еще в большинстве случаев можно посмотреть реальные примеры реализации в виде кода на GitHub. Вот, то есть, наверное, сегодня это самый такой правильный способ изучения передового края технологии, потому что, конечно, систематическая литература, книги, они не успевают за той скоростью прогресса, которую мы наблюдаем. То есть, если вы там почитаете книгу даже хороших авторов, она будет, ну, в какой-то мере вам рассказывать о состоянии технологии там 2-3-летней давности. Вот, поэтому, наверное, вот так.
1: Спасибо. Вопрос от Юрия Феденева из Москвы. Как вы считаете, существует ли возможность использовать искусственный интеллект в управлении или частичном управлении опасным производством, АЭС, ГЭС и так далее, так как высока вероятность человеческого фактора при выполнении операций? Татьяна.
2: Да, я думаю, что это очень хорошее направление как раз для автоматизации труда и для решения, в принципе, ну вот это как раз можно свести к задаче оптимизации. Почему? Потому что сейчас современные системы искусственного интеллекта используются на опасных производствах, в том числе и не только на опасных, чтобы предсказывать износ оборудования. То, что связано не совсем с человеческим фактором, а с тем, что, в принципе, вот здесь и вот здесь пора уже менять, это сейчас предсказывается очень хорошо и снижает аварийность как раз.
1: Спасибо. Вопрос от Латты из Нижнего Новгорода. Он опять адресован Татьяне. Для работы с человеком обязательно ли внедрять ИИ, человеческие эмоции для комфорта работы с ИИ?
2: Да, ну, это интересный вопрос. Мне кажется, что он как раз очень плотно связан с тем, что мы считаем хорошим решением, а что не очень от ИИ, потому что, когда мы говорим о том, что мы будем внедрять искусственный интеллект в управление проектами, в автоматизацию каких-то вот уже там решений, да, там в госуправление куда-нибудь, то мы уже ждем, что мы будем получать ответы, не просто которые будут нас устраивать по качеству, но и которые мы будем понимать. И эмоциональная составляющая, она здесь участвует, и она способствует вот этому пониманию. В принципе, эмоциональную составляющую включить можно уже сейчас. Это не является технологической преградой. Технологической преградой является нормальное обоснование решений, поэтому здесь как бы прогресс запаздывает, и, может быть, он опоздает очень сильно. Это один из тезисов, почему, возможно, AGI мы получим совершенно не скоро. Даже если мы сможем обучать модели, они будут у нас принимать самые мультимодальные данные, и картинки, и видео, и текст. Как-то они будут это все обрабатывать, и даже если будет прям такая среда, в которой там, модель будет обучаться действительно и понимать, что лучше, что хуже, она все равно не научится нам это передавать. Да? У нас сейчас запаздывают именно системы интерпретации результатов. Мы видим, что там, можем из сетки как-то получить, что она увидела корреляцию. Иногда стоит, ну, как бы, нужно сделать очень много шагов, чтобы понять, что эта корреляция была ложная. Модуля перепроверки этих данных нет. Да? Ну, то есть мы знаем эту фундаментальную проблему, что корреляция не значит причинно-следственную связь. Да? Там, например, что уровень преступности в Нью-Йорке коррелирует с потреблением мороженого в Нью-Йорке. Да? Вот такие вещи. Долго думали, там, почему, что за мороженое там такое, или там, что это отнимают мороженое, что ли, все у всех. На самом деле просто оба фактора коррелируют еще с средней температурой. Да? То есть просто летом повышается и уровень преступности, и потребление мороженого. Да? И вот это все у нас сохраняется в искусственном интеллекте. И он даже может вынести решение, и может быть как-то даже его перепроверить. А потом мы спросим, а почему? А у нас вот модуль логики не подключен к модулю языка, мы не можем сказать, почему. Так что вот
1: он, по идее, проблема. В этом случае скажет, что, скорее всего, две этих функции не являются независимыми, поэтому и корреляцию тут строить неправильно между ними.
2: Ну, это вот как мы запрограммируем.
1: Вопрос от Александра Багмы. Как вы считаете, возможно ли построение сильного ИИ как мультиагентной системы? И используются ли идеи, изложенные Марвином Мински в таких книгах, как «Сообщество разума» и «Машина эмоций» вне академических проектах? Вот только вот я, честно говоря, не читал этих книг. Сергей, вы читали?
0: Да, конечно. Ну, Марвин Мински – это один из классиков.
1: Искусственного
0: интеллекта и человек, в общем, на самом деле, довольно интересным образом повлиявший на развитие коннекционизма, да, нейронных сетей. То есть он был, с одной стороны, одним из пионеров этого направления и еще в начале 50-х годов создал первую систему, управляемую искусственной нейронной сетью. Вот. С другой стороны, ну, считается, что он внес свой вклад в критику работ Фрэнка Розенблата, и в какой-то мере это повлияло на наступление зимы искусственного интеллекта в 70-е годы. Ну, вообще, разумеется, сейчас активно изучаются различные мультиагентные системы. Вот. И в целом я бы сказал, что такая большая сфера машинного обучения, как обучение с подкреплением, ну, скажем так, это бурно развивающееся направление. Вот, естественно, там есть место и мультиагентным системам, значит, и в этом смысле как раз создание систем универсального искусственного интеллекта, так сказать, режимы их обучения вполне себе могут быть связаны с таким обучением в мультиагентных средах. А вообще, вот мы коротко затронули проблему сознания, да, и о том, как, в общем-то, будет оно или не будет у систем искусственного интеллекта. Вот моя научная позиция заключается в том, что сознание в какой-то мере является продуктом как раз мультиагентных взаимодействий. Да? То есть появление эосоциальности, оно привело к необходимости появления модели другого, значит, для того, чтобы прогнозировать поведение других агентов. И дальше эта модель была применена к самому субъекту. Да? То есть появилась вот эта вот галерея зеркал, отражение человеческим сознанием себя самого. Вот. Поэтому, да, конечно, это направление активно развивается. Одно из, я бы сказал, мейнстримных на сегодня направлений в области работы над универсальным искусственным интеллектом.
1: Спасибо. Вопрос от Андрея Савченко. Далекое будущее. Научному сообществу все же удалось создать полноценные и сопоставимые с человеческим ИИ. На его основе создаются автономные роботы для решения различных задач. Как вы думаете, будут ли достаточны по своей сути три закона робототехники в качестве основного защитного механизма в подобных системах? Если нет, то что бы предложили вы, Татьяна?
2: Ох. Ну, на самом деле, я думаю, что тут Сергей, может быть, даже лучше меня прокомментирует. Мне кажется, что, рассуждая о таком далеком будущем, скорее всего, у нас, в принципе, будет какой-то другой способ инкорпорировать необходимые нам знания в искусственный интеллект. Оно не обязательно будет просто строгими запретами там, и правилами робототехники, но возможно, что это все равно останется. Да? Как бы всегда, вот мы сейчас разговариваем про искусственный интеллект, но обычно в индустрии очень часто все задачи, они решаются очень просто. Написали пару правил, а потом сказали, вот у нас уже искусственный интеллект используется. Возможно, это тоже останется.
1: Что добавите, Сергей?
0: Ну, я на самом деле скажу, что, наверное, все творчество Айзека Азимова, оно посвящено тому, что трех законов робототехники недостаточно, вот, и возникает множество парадоксов при использовании такой простой системы. Вот. Но я думаю, что здесь системы правил, они, ну, примерно так же годны к решению этой задачи, как, ну, не знаю, уголовный кодекс подходит для того, чтобы контролировать поведение людей. Вот. Ну, то есть это, в принципе, работает, но есть нюансы, да, есть ситуации, которые все равно оказывается, что даже ну, такого достаточно сложного поведенческого кодекса недостаточно для того, чтобы здесь решить все проблемы. Вот. Но я, честно говоря, думаю, что здесь мейнстрим направление развития будет связано с тем, что вряд ли мы будем так массово создавать универсальные системы искусственного интеллекта. Я думаю, что человечество пойдет скорее по пути интеграции своего собственного интеллекта с продуктами своих технологий. То есть, скажем так, искусственный интеллект будущего – это мы сами. Да? То есть просто усовершенствованные, дополненные значит, мощными модулями расширения значит, и так далее. И так далее. И, но это на самом деле создаст проблемы ну, немножко другого класса. Не те вот игрушечные проблемы, про которые значит, приятно писать интеллектуальную фантастику, а, в общем, какие-то проблемы совершенно другого уровня, которые пока что, я думаю, что мы на нынешнем уровне развития, возможно, не можем в полной мере постичь.
1: Коллеги, время вопросов у нас подошло к концу, а сейчас очень интересно посмотреть, как поменялось мнение аудитории, поэтому я сейчас запущу тоже голосование еще раз. Пожалуйста, дорогие зрители, проголосуйте еще раз. Когда, по-вашему, будет создана система искусственного интеллекта, равная человеческому интеллекту? Скоро, в обозримом будущем, в далеком будущем, никогда уже создана. Пожалуйста, перейдите по ссылке, проголосуйте еще раз. А пока зрители голосуют, я хочу, Татьяна, вас попросить подвести итог сегодняшней дискуссии. Что вы для себя вынесли? Изменилось ли ваше мнение там, полностью, отчасти, в чем?
2: Ну, я думаю, что на самом деле то, чем мы занимаемся, тут как бы не стоит так вопрос, что нам надо, например, перестать этим заниматься. Да? Мне кажется, что методология в любом случае нам нужна, и методология должна разрабатываться, и она должна быть максимально строгой и максимально объективной, насколько это возможно. Да, понятно, что чтобы делать строгую методологию, нам надо задавать больше вопросов, которые связаны со смежными областями, да, то есть это и нейронауки, и, может быть, и эволюционная психология, и задача оптимизации, так или иначе. И надо ставить больше экспериментов с новыми мощностями, которые у нас есть, и так далее. Но что точно у нас останется, это то, что мы больше узнаем про себя. И мне кажется, что это очень здорово.
1: Спасибо, Татьяна. Сергей, верните нам Сергея. Теперь прошу вас подвести итог дискуссии. А ваше мнение изменилось хотя бы отчасти? Что-то полезное вы узнали сегодня?
0: Да, я хотел бы поблагодарить Татьяну, во-первых, за очень продуктивную и конструктивную дискуссию. На самом деле, конечно, мы меняемся, и обсуждая такие вопросы с интеллектуальным оппонентом, ты всегда узнаешь что-то новое и в какой-то мере корректируешь свою позицию. Вот. Ну, конечно, она не там вряд ли поменялась радикально, но я думаю, что в действительности разница между нашими позициями, она может быть не так велика, как может показаться со стороны. Вот. Но в любом случае это было очень полезно, и я думаю, что в какой-то мере будет оказывать на влияние на мою дальнейшую работу.
1: Ну, я думаю, что наши зрители еще голосуют. А я пока попрошу вас, дорогие друзья мои, я сейчас обращаюсь к участникам сегодняшних дебатов, выбрать авторов лучших вопросов, причем и Татьяну, и Сергея, потому что у меня две книжки. «Человеческие сети», издательство «Корпус», и книга замечательная «Как быть человеком в эпоху машин». Вот, и я попрошу сначала Сергея, а потом Татьяну выбрать авторов. Сейчас я перечислю, какие были вопросы. Вопрос был про творческие способности и генератор случайных чисел, про то, куда смотреть разработчику, который хочет работать с человеческой речью, вопрос про автоматизацию управления АЭС, вопрос про внедрение эмоций для комфорта работы с ИИ, вопрос про идеи, изложенные Марвином Мински, вопрос про 3 закона робототехники там, для могучих роботов в далеком будущем. И возможно ли... Так, и все, по-моему. И все. Сергей?
0: Ну, давайте, наверное, вот вопрос про Марвина Минского. Мне, наверное, он больше всего понравился. Хотя все вопросы были, безусловно, интересными. И здесь трудно выбирать.
1: Книга «Человеческие сети» уходит Александру Багме. Татьяна, ваш выбор.
2: Ну, жалко, что мы не можем искусственному интеллекту тоже ничего дать. Между прочим, он вопросы тоже задавал.
1: Почему не можете? Ну, это Сергей, разработчик, поэтому, я думаю, он сможет как-то стимулировать отпуск.
0: На самом деле, наверное, я не открою большого секрета, что Татьяна тоже один из разработчиков этой системы, только со стороны своего подразделения.
1: Ну, может быть, загрузить...
0: Поэтому придется, боюсь, книжку делить пополам.
1: Ну, загрузить текст этой книги, присовокупить к базе текстов, на которые обучен.
2: Оцифруем, да, и загрузим.
1: Ну, тогда. То есть вы хотите дать книгу вторую?
2: Я думаю, что Сергей так или иначе получит книгу, потому что он спикер. Ага. Поэтому давайте мы дадим вопросу про искусство.
1: Про искусство.
2: Первый вопрос,
1: и генератор случайных чисел, да? Это вопрос, который задавал Пирожок с ковидлом. Наш постоянный зритель получает книгу «Как быть человеком в эпоху машин». А сейчас я попрошу коллег, наверное, уже есть возможность посмотреть результаты голосования. И самое интересное – сравнить, как голосовали зрители в начале. Это первые, да? А это второй. Еще раз верните на первый. Мне важно сравнить. Первый. И больше всего было за в обозримом будущем. А остальное, на втором месте в далеком будущем, да? Остальное так, по чуть-чуть. Ну-ка, давайте теперь следующий, второй вариант. Интересно. Получается, что в результате дебатов часть голосовавших за обозримое будущее перешли на сторону в далеком будущем. То есть, получается, Татьяна, ваша, так сказать, скептическая позиция убедила некую часть зрителей стать более осторожными в своих оценках. Но это, на самом деле, это здорово. Ну, здорово то, что мы в очередной раз видим, как меняется мнение зрителей в результате вот, нашей работы. Поэтому я благодарю вас, дорогие друзья. Благодарю Сергея, благодарю Татьяну. Сергей у нас, кстати говоря, тоже без приза не останется. Вот такая замечательная левитирующая пирамидка от проекта levilogo.ru компании Saint Pivot отправится к Сергею. Вам, Татьяна, замечательный пингвинопитек, мыслитель от Павла Краснова, замечательные деревянные подставки для смартфонов от проекта gen.ru обоим нашим участникам дебатов, друзья. Я хочу сказать, что у меня есть мечта, чтобы мы через несколько лет провели такие дебаты, чтобы один из участников был системой искусственного интеллекта. Вдруг это получится все-таки, а? Или, по крайней мере, чтобы искусственный интеллект был модератором, который следил бы за тем, чтобы дискуссия шла по правилам корректной научной дискуссии, как принято на форуме «Ученые против мифов». А призом бы в этих дебатах была бы книга Сергея Маркова, которую, я надеюсь, он напишет и издаст очень скоро. Спасибо, друзья.
6: Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Поэт сказал это о любви. Но любовь бывает разной. Например, любовь к инопланетянам.
7: Это открывает новую страницу в истории.
8: Уникальный артефакт, сеньор!
9: Подтвердили эксперты со всего мира. Закрываем антропогенез. На пенсию пора.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук, и он же исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Это такой общественный орган, где ученые собираются и обсуждают самые актуальные проблемы, которые происходят в мире китов и дельфинов. Здравствуйте, Дима.
1: Здравствуйте.
0: Дима, у нас, я бы даже сказал, национальный, что ли, есть такой дельфин. И я знаю, что ваш институт, в котором вы работаете, очень плотно им занимался изучением этого вида. Дельфин по старинке, я имею в виду белуху.
1: Действительно, у нас в институте есть такое подразделение, как постоянно действующая экспедиция по изучению животных Красной книги, и в нем есть программа, отдельная программа, называется «Белуха, белый кит». Я в ней являюсь заместителем руководителя программы, и мы с 2008 года эта программа существует, вот, мы пытаемся изучать всех белух в российской Арктике, да, и на Дальнем Востоке, поскольку это арктический вид, вот, и у нас там много всяких разных задач, и связанных с изучением численности, распространением, мечением, изучением миграции на основе этого мечения и так далее, и так далее, и так далее. И вот с 2008 года много лет прошло, вот, мы пытаемся какую-то, значит, единую взгляд на этих животных, поскольку, в принципе, до сих пор белухи у нас в России – это промысловый вид.
0: То есть до сих пор?
1: Да, на него выдаются квоты. Нет, на него выдаются квоты, а сейчас квоты, правда, выдаются только для коренных малочисленных народов на Чукотке, но при этом никто не отменял как бы возможности выдачи квот на коммерческий промысел, на культурно-просветительский промысел, например, для дельфинариев и океанариумов, и для научных. Там есть несколько категорий промысла.
0: Вот. А разве не запретили отлов для науки?
1: Нет, запрета нет. Есть просто мораторий, так скажем.
0: Мораторий.
1: Да, и есть еще мораторий на вывоз животных, поскольку их вот ловили для дельфинариев, есть мораторий на вывоз за границу. Это пошло с момента китовой тюрьмы, если помните. Вот
0: еще бы не помню, развитие. Занимались этим.
1: Ну вот после этого
0: параллельно
1: Росприроднадзор, который ответственен за выдачи разрешений, вот, он наложил мораторий, и с тех пор как бы животных, вот, китообразных, во всяком случае, в том числе и белуху, не вывозят в зарубежные дельфинарии. Тем не менее, в неволе белухи содержатся, и это тоже такая проблема, так скажем. То есть в океанариумах там Москвы, Дальнего Востока, на юге эти животные есть, они размножаются при этом. Вот. Ну и поэтому есть, с одной стороны, возможность на них посмотреть в океанариуме, там науки каким-то образом их изучать в неволе, а с другой стороны, есть такая потенциальная возможность для промысла, потому что, несмотря на то, что есть запреты разные на промысел, там, допустим, тюленей, да, тем не менее, промысел коммерческий тюленей в России существует, и на Камчатке их добывают, и на Сахалине, и в Магадане, вот, поэтому с белухами пока мораторий.
0: Да, ну мы-то с вами приложим все усилия, чтобы этот мораторий длился
1: да.
0: как можно дольше. Давайте все-таки о животных, да, не о грозном, а о том, что нужно бороться за то, чтобы они сохранялись, да, как-то минимизировать промысел. Я понимаю, людям, которым есть нечего, то есть коренным народам, но остальные как-то могут, по-моему, легко обойтись без промысла белухи. Давайте о самой белухе. Дим, почему она белая?
1: Хороший вопрос. Ну, проще всего сказать, чтобы скрываться во льдах. Ну, белый лед, белая белуха,
0: всегда,
1: вроде как ее.
0: Я так считал,
1: да.
0: Искренне.
1: Но с другой стороны, если посмотреть на арктических животных, многих там белый медведь, там
0: у него
1: северная
0: шкура черная.
1: Но сверху-то он белый.
0: Да.
1: Вот.
0: Потому что белый волос пропускает да. солнечный луч.
1: Вот,
0: и ему не холодно.
1: Ну, не холодно ему в том числе из-за жира.
0: Да,
1: вот. Но тем не менее. Считается в том числе, что для активного солнечного света, который летом в Арктике агрессивно, то для них это полезно, потому что они просто могут подгореть, если находятся
0: я
1: на поверхности.
0: Я-то обгорал, между прочим, на Заполярном кругу, на Каняном носу. Да, это легко.
1: Вот. И, там конечно, если уж мы коснулись, так сказать, цвета, то нужно обязательно сказать, что белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. Вот все дельфины, они постепенно, у них случивается эпидермис, а эта линька происходит постоянно, а у белухи у них раз в год набухает этот верхний слой. У них очень плотная кожа, те же самые чукчи, собственно говоря, используют эту кожу для того, чтобы делать байдары, да, потому что она такая очень плотная. Вот, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы от того, что они...
2: Приплывают в известное место на Соловках, ну, к известному камню, и там чешутся, да?
1: И мы, на самом деле, с точки зрения науки, мы иногда рады, что они чешутся, потому что мы получаем биологический материал, к них не касается.
2: Да, вообще кожа белухи наиболее изучена, мне кажется, из всех кож, каких только можно, дельфинов, и монографии были посвящены в свое время, такие классические. Всеволод Михайлович Белькович, как известно, этим делом занимался, такой у нас был ученый. А почему же тогда, если вот она белая, а детеныш черный?
1: Ну, опять же, детеныш рожает все-таки в летний период, но я могу предполагать, да, как эволюция распорядилась и по какой причине этот отбор произошел, наверное, лучше скажут эволюционисты. Вот. Но мне кажется, что детеныш рождается в летний период, вода темная, соответственно, детенышу, наверное, проще в таком виде скрываться, и, может быть, и от хищников или еще от кого-то. А может быть, это вообще не связано с их взаимоотношениями с внешней средой, а просто из-за того, что так пигмент в тонкой коже у детеныша располагается, что он становится таким баклажанчиком.
2: Да,
1: он
2: Но потом светлеет. А может, тут такой вот случай атавистической окраски? Может быть, белухи когда-то, там, предки белух жили...
1: Были темные.
2: Да, как гринду малой косатки.
1: Может быть, да, может быть, вполне. Но надо еще сказать, что белыми-то они становятся стильно в возрасте.
2: В возрасте, да.
1: То есть вот между вот этим детенышем коричневым и белым происходит довольно много времени, да, и возраст животных. Причем в разных регионах разный. На Белом море там дольше, по-моему, они серые, на Дальнем Востоке они быстрее белеют. Вот, они становятся серыми, да.
2: Ну, такие... еще желтеют, вот, когда вот перед линькой, видимо.
1: Но да, это у них просто в коже, это очень хороший был другой пример, не от белуха, а другой вид, это касатка. Значит, в Антарктиде касатки, приходя в антарктические воды, они довольно быстро буреют, потому что садится водоросль, и им это некомфортно. И по меченной касатке было отмечено, что, ну, передатчиками пометили, что она сделала 2000 километров, ушла в воды
2: Южной Африки,
1: там полиняла и вернулась обратно, чистенькая, гладенькая, без всяких этих водорослей. Я думаю, что у белух та же самая история. У них вот этот...
2: Водоросли как бы обрастание.
1: Обрастание, да.
2: То есть на коже.
1: На коже
2: мельчайшие
1: находят водоросли, дырочки какие-то.
2: Пленка, да, такая мельчайшая водоросль.
1: Да-да-да.
2: Понятно. В свое время был такой научный курьез, я не знаю, дошла ли до вас эта легенда, Дима, но один очень известный исследователь вдруг заметил пятнистых белух, и много было построено теорий, пока другой юный тогда исследователь не обнаружил, что пятна как-то меняются. Оказалось, что белухи ныряют когда на дно, они, значит, перемазывались, выли. Вот. И, соответственно, отмывались. Отношений юного ученого с маститом это не улучшило, я сразу могу сказать.
1: Ну, я, кстати, вот по поводу вот этих вот наблюдений за белухами, ведь у ученых очень часто возникает вопрос, как идентифицировать животное, то есть как индивидуально распознавать животное. У белух это сложно, именно из-за того, что они довольно равномерно белые, у них нет вот этого спинного плавника, по которому, и они не показывают хвост, как горбатые киты, например, по которым тоже можно. Поэтому придумывают разные ухищрения как раз по всяким вот этим скрабам, так скажем, шрамам, там еще что-то, но если белуха аккуратная, у нее шрама будет мало, поэтому ее часто идентифицировать тяжело.
2: Сложно, Дим, но тем не менее они не такие аккуратные. Вот я начал уже разговор про ил, что они там делают вообще? Выли.
1: Выли?
2: Да.
1: Не, ну, вы рассказали про то, как они там условно трутся и купаются, да, но кроме этого, выли они еще ищут. Мы, когда работали на Дальнем Востоке, там не ил, а там такая большая подушка из водорослей, которая...
2: Мяша
1: такая, да, из... Такие они еще водоросли насыщены железом, и поэтому там и морские зайцы, и те же самые белухи, они когда выныривают, они все рыжие такие вот, и морды рыжие, и прочее, вот, и они просто там копаются, то есть они как, мы их называли коровами, потому что они там в этом илу ищут каких-то
2: моллюсков,
1: беспозвоночных. Известно, что в питании особенно молодых животных очень много беспозвоночных, в том числе всяких червей там, моллюсков и так далее, то есть они переходят от молочного вскармливания к рыбе, как взрослые животные, они проходят стадию вот этого поедания всех этих...
2: А звуки слушали? Интересно.
1: Звуки белух?
2: Да, потому что у Афалин показано, что они, когда ввозятся в или, они как бы и ввозят.

0: И они переходят на, просто на другие частоты.
1: Белухи, морские канарейки их же называют, там, ну, такой расхожий. Да, я не знаю, правда, кто, я не видел еще ученого, который бы назвал белуху морской канарейкой. Вот. Но, тем не менее, да, они же одни из самых голосистых. Может быть, касатки только, ну, так немножко в другом.
2: Нет, ну, если мы говорим про те звуки, которые они издают на воздухе, да, не в воде вот этой эхолокации и... водные звуковоспроизводства, то они же это делают дыхалом, да, и, собственно говоря, выдыхая и регулируя отверстие дыхала, они могут, собственно говоря, эти звуки издавать. И это, наверное, не относится к, собственно говоря, питанию и общению под водой, это скорее относится к какому-то социальным взаимоотношениям на поверхности и вот их каким-то вещам. Действительно, в дельфинариях это активно используется, их научают там издавать довольно сложные звуки, да, они вот поют. То есть у них такая способность есть, и это их, конечно, сильно отличает от других китообразных.
1: Ну которые... и под водой тоже они исключительно разнообразно вопят. Я помню...
2: Не, у них репертуар очень такой, такой интересный. Да.
1: Самый, когда еще не было классификации на основе физических параметров, пытались описывать словами, чего там только не описывали коллеги, там и крики мартышки, хохот и прочее.
2: Да, для каждого звука там какие-то свои.
1: Название. Но сейчас... это же не случайно, да?
2: Не случайно. И сейчас вот использование искусственного интеллекта, сейчас, собственно говоря, этим занимаются активно, идентифицируют, записывают, и вот эти вот коммуникационные сигналы с помощью искусственного интеллекта. Но пока не дошли до того, чтобы как с человеческой речью это было, да, поскольку не так много все-таки этих записей и работ.
1: Ну да, искусственный интеллект, вот мне впервые, так сказать, это в голову пришло, что тут может быть прорыв, потому что вот знакомые исследователи, которые занимались белухами, акустикой, для них достаточно мучительно было и даже дифференцировать, да, и на основе объективных данных классифицировать, это совсем другое дело. Дим, ну мы начали говорить о том, что белуха размножается летом. Вот в каких местах она это делает, белуха? Во-первых, летом ли? Потому что как-то иногда не бьются данные, о которых говорят исследователи, да, или которые написаны в книгах, с тем, что мы видим визуально перед собой.
2: Ну, там, на самом деле, все бои, ну, основные бои, были по поводу длительности беременности белухи. Да. Там было от 10 месяцев до 15.
1: Да.
2: Сейчас вышло, ну, не сейчас, уже какое-то время назад, вышло две публикации. Одна в неволе, наблюдение длительное за беременностью, а второе по маркерам у диких животных. И они сошлись. Там сошлось на... по-моему, 11,5, там, 12 месяцев.
1: А, значит, все сходится.
2: Вот, соответственно, у них получается, но оплодотворение и, собственно говоря, зачатие, да, ну, или как бы начало роста эмбриона, оно немножко размазано во времени. Поэтому и рождение этих детенышей, оно растянуто. Поэтому оно там начинается, условно, там с весны,
1: с мая,
2: и потом тянется в течение какого-то... Ну, конечно, чем ближе к осени, тем это меньше вероятность, но, тем не менее, это есть.
1: А на Белом море это единая популяция вообще? Что сейчас наука?
2: Ну, как можно определить популяцию, единая она или раздробленная? По генетическим признакам, по признакам мечения, да, если, допустим, они там переходят друг от друга, там эти группы и так далее. А у нас нет сомнений пока о том, что это единая группировка, но сомнения возникают, когда мы начинаем сравнивать с Баренцево-морской группировкой, другой, которая вне Белого моря. Потому что Беломорская более-менее изучена разными группами, да, и нашей, и вот Институт океанологии там большой, долгие уже наблюдения проводят.
1: А вот
2: в Баренцевом море таких наблюдений нет, и поэтому, когда, например, приходит какая-то большая группа со стороны Мурманского берега, да, там, или еще откуда-то, это кто? Это просто вышли погулять беломорские, или это баренцево-морские сюда залетели? Это непонятно до сих пор. Вот, это первый момент. Второй момент, что есть еще группировка вот на Шпицбергене, там, да, и она периодически встречается у берегов Норвегии, сейчас периодически встречается около на Мурманском, в Териберке, например, там, еще где-то. Это, опять же, это кто? Это вот те или другие? Непонятно. Вот сейчас история была, закончилась печально, к сожалению, с этим Хвалдемиром, да, белуха, которая сбежала из Мурманска, да, и там, значит, записали ее норвежцы.
1: В разведчики,
2: да, благодаря надписи «Made in Санкт-Петербург». Вот. Но одна из версий, куда его девать, поскольку он мешал активно норвежским рыбакам там, вот, значит, куда его деть? Ну, вот либо на Шпицберген отвезти, что норвежцам было бы понятнее, либо, значит, все-таки возвращать его там в Белое море, например. Но до этого, к сожалению, не дошло. Он там и остался в Норвегии, вот. Но, тем не менее, вот это всегда вопрос, собственно говоря, стыковки этих популяций вот, в Баренцевом море.
1: Вот эта боязнь ошибиться, ему не все равно с кем, если это самец, тем более.
2: Да, дружить. Я думаю, что нет. Но он вообще происхождение, я-то его беломорских, потому что там на Белом море ловили взрослых животных,
1: ну, да.
2: А на Дальнем Востоке ловили в основном подростков, там 3-4 года. И дальше уже, собственно, они дорастали, они уже в тех местах, куда их отвозили.
1: Ну, тут вопрос, да, вот, казалось бы, практически символ России, да, северный, ага. Белуха. Ну, все про нее знают, да? А вот такие нюансы неизвестны до сих пор, потому да. что сложно исследовать.
2: Сложно, надо сказать, что это циркумполярный вид, то есть он обитает по всей Арктике, и самая, условно, южная группировка, она у нас в Охотском море. Группировка вот эта или там популяция Ахтоморская, она вообще изолирована от всех остальных. То есть они не могут, неизвестно случаев, чтобы они перешли через мыс Лопатку, это Камчатка,
1: Камчатку, да,
2: и
1: Камчатку.
2: Соединились с теми, которые в Беринговом море. Вот. Есть тоже южные еще популяции на стороне Северной Америки, вот, но они там тоже как бы локально существуют. Вот. Соответственно, этих группировок довольно много. Там сейчас выделяется, по-моему, 23 или 24 вот этих популяций. Они все очень разношерстные, там какие-то маленькие, какие-то большие, какие-то огромные. И они все очень разные по своему использованию акватории.
1: Угу.
2: Кто-то стратегии. Сидит привязанный к месту, да, к какому-то одному конкретно и зимой, и летом. Какие-то группировки, там, море Бофорта, например, и прочее, они совершают огромные, длинные миграции. А про каких-то вообще мало чего известно. Куда они, чего. Вот, например, пролив Синявина, там периодически застревают белухи в полынье.
1: Ну, да,
2: там просто гидрологические, метеорологические условия такие, что нагоняет лед резко, и белухи остаются запертые. Там это было и в 80-х годах, это было вот там несколько лет назад. И там довольно большое количество этих животных. Бывает там от 2000, например, еще что-то. Что с ними делать, непонятно. Они даже при всех усилиях человека там ледокол пригнать их, выгнать оттуда или еще что-то, они отказываются, да. Ну, это в итоге либо погибают там, либо их местное население разбирает на мясо для собак, потому что они гибнут просто там. Вот. Но, опять же, вот эти вот группы, которые туда приходят, откуда они взялись, да? Потому что, например, вот в 80-х годах, когда там погибло около 2000, оказалось, что, например, на побережье Америки...
1: 2000?
2: Да. Там пропала какая-то популяция, которая...
1: Вообще?
2: Да. Ну, непонятно, это из-за этого, собственно говоря, или нет. То есть белухи – это еще такое, как сказать, слабо, так сказать, изученное в каких-то моментах. Вот. Что хорошо изучено, ну, вот где мы, например, работали, это там, допустим, численность белух в Белом море, да, мы там долго летали, смотрели и летом, и зимой, и так далее, там много животных остается зимой, они меченые, показано, что они никуда не уходят.
1: Ну, Белое море не замерзает?
2: Ну, все не замерзает. Там
1: да.
2: довольно большие пространства замерзают,
1: остаются.
2: Но тем не менее. Им, видно, хватает там и еды зимой. Вот. В Охотском море есть две группировки, которые расходятся летом. Это на Камчатку, это Западная Камчатка, и в заливы Шантарского региона, так скажем, то есть Сахалинский залив, вот эти вот. А потом они зимой соединяются где-то, вот тоже мы пока не знаем, во льдах в Охотском море. Вот, ну, то есть такие есть крупные мазки какие-то, вот, но, например, белухи, которые в Карском море, про них вообще ничего не известно, откуда они берутся, куда идут, где у них основные места, их ключевые. Заходят они в Обскую губу, например, известно, зимовать там невозможно, ну, нет еды просто там в Оби, и куда они уходят, непонятно.
1: Куда-то да? уходят. Да. А структура их группы? Она классического, да, образца, это семейная самочья группа, то есть во главе, условно, как у слонов, матриарх, и дальше ее потомки женского пола, только самцы в определенное время покидают и образуют свои самцовые группировки, которые перемещаются отдельно.
2: Да,
1: ну, в отличие от слонов, одиночных самцов белух редко можно встретить.
2: Классическая схема, ну, или классическое такое построение вот этой социальной группы для Белого моря, описанная довольно хорошо. Она не всегда такая же, допустим, для моря Бофорда, да, там более крупные группировки. Они, ну, когда численность просто больше, да, там эти группировки как бы располагаются внутри вот этой большой популяции, да, и они перемещаются вроде как вместе, но держатся вот эти вот самочьи группы.
1: Выделяются.
2: детенышами, они, да, немножко выделяются, а самцы, грубо говоря, вокруг. И это сильно зависит от сезона, потому что мы сейчас с вами говорим про летний сезон, да?
1: Да.
2: Это вот классическая схема летнего распределения. А зимой это немножко по-другому. То есть они более смиксованы, у них как раз период близкий к размножению, они начинают как бы друг с другом общаться, так сказать,
1: и то есть они начинают еще зимой, потому что базовая была теория, что они как раз вот начинают общаться,

0: в определенных зонах летом.
1: Нет, ну, летом они, безусловно, общаются, да. Вот, но зимой это общение никуда не девается, вот, и там просто более скучно, просто за счет того, что лед сковывает какую-то часть того же Белого моря, им приходится более скучно обитать, вот, и нет такой возможности вот на больших пространствах разделяться.
0: Ну, это такой замечательный закон, да, как бы все время исследователи хотят что-то генерализовать, да, то есть какую-то построить схему, а жизнь, она все время говорит, что, ну да, эта схема вот здесь, в данном конкретном месте, конкретное время, да, а в другом месте уже все по-другому, не так, и с множеством пограничных состояний. То есть схематизация в науке вредна порой, а порой полезна. А вот скажите мне, пожалуйста, мы с вами как-то говорили о нарвалах и говорили о взаимоотношениях, то, что часто они такие межвидовые ассоциации, агрегации, да, на полях нагула образуют вместе с нарвалами. Дорогие радиослушатели, я напомню, что нарвал – это близкий вид к белухе, и у него есть, в отличие от белухи, бивень огромный, длинный. И опять-таки вы вскользь сказали, что они могут образовывать гибриды. То есть у них что, сходное половое поведение? Ведь когда гибриды образуются? Ну, во-первых, они должны понять, как бы друг друга договориться. Это первое, да? И второе, они где-то, ну, я даже не знаю, как это сформулировать, но выбор полового партнера в этой ситуации должен быть ограничен, да, то есть как бы своего вида. Ну, не нашел жениха, какого хотела, да, любого, ну, белый попался, да. Там, кстати, кто инициатор, это как вы думаете?
1: Ну, это я же не знаю. Нет, по поводу гибридов. Для нас таким примечательным был 2019 год, потому что мы сами были в экспедиции на земле Франца Иосифа и увидели там смежную группу нарвалов с белухами, что, в принципе, в литературе, ну, не описано вот так вот, как мы увидели, да. И мы, придя обратно на Большую Землю, с парохода сойдя, увидели публикацию, которая описывает тот самый гибрид, уже родившийся, и череп этого, значит, гибрида, где, что примечательно, собственно говоря, у белухи есть зубы, их, да, много, а у нарвала только один, это левый резец, да, это тот самый бивень у самцов или у самок. Перелевидный. А у гибрида были зубы, но они были как бы все вытянуты вперед, как будто стремились стать тем самым бивнем, все.
0: Все.
1: Вот, как он с этими зубами жил, я не очень себе представляю, но это реально было, вот как будто белушачьи зубы все пошли врасти вот туда вперед. Ну, то есть это взрослое было животное, и, конечно, для нас тоже это загадка, собственно говоря, на каком стадии происходит эта гибридизация, потому что очевидно, что это не единый случай, да, наверное.
0: Ну, да,
1: то есть потом стали искать и нашли еще в музеях какие-то, да, такие-то, да, гибриды и так далее. То есть у них близкое какое-то родство. Как они выбирают себе партнера, сложно сказать, но опять же опыт дельфинариев показывает, что если долго жить с другим видом, то гибриды получаются, потому что вот есть гибриды афалины с белухой, они не жизнеспособные, но тем не менее они бывают, ну и так далее.
0: У пелагических дельфинов очень часто гибридизация, да, да, то есть у таких, которые выглядят как дельфины.
1: Причина их взаимной симпатии, да, нам неизвестна.
0: Неизвестна. На этой оптимистической ноте мы с вами, дорогие радиослушатели, прощаемся. Итак, у нас в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим нашей страны. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Бессмертие состоит в работе над чем-нибудь вечным. Эрнст Жозеф Ренан, французский философ.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Не себя». И у нас в гостях генеральный директор компании «Нейрочат» и «Нейротренд» Наталья Галкина. Добрый день, Наталья.
2: Добрый день, Кристина.
0: «Вне себя». Американский фантастический триллер 2015 года, снятый режиссером Тарсемом Сингхом. Главные роли в картине исполнили актеры Бен Кингсли и Райан Рейнольдс. Съемки картины проходили в Новом Орлеане. Несмотря на то, что Бен Кингсли заявлен как исполнитель главной роли, на экране он появляется всего на 15 минут. В этом фильме Райану Рейнольдсу в очередной раз приходится по сюжету меняться с кем-то телами. Подобную трансформацию актеру приходилось исполнять в 5 картинах: «Большой монстр в кампусе», «Хочу как ты», «Призрачный патруль», «Вне себя» и «Преступник». Роль высокотехнологичных машин, с помощью которых сознание переносится в другое тело, сыграли слегка модифицированные аппараты компьютерной томографии.
1: Фильм «Вне себя» построен на идее переноса сознания из одного тела в другое. Это не единственный фильм, который снят на эту тему. Довольно много фильмов об этом рассказывают. Например, есть такой сериал «Загрузки» про будущее цифрового сознания. Есть сериал «Годы». Кто не смотрел, я рекомендую. Там довольно интересная история про молодежь, которая в ближайшем будущем хочет отказаться от своей физической оболочки и жить в качестве цифрового разума в виртуальной реальности на основах трансгуманизма. А как вы считаете, что в ближайшем будущем нам принесет трансгуманизм, и как вы вообще относитесь к тому, чтобы переносить сознание в цифровую реальность?
2: Ну, для начала надо понять, можно ли перенести сознание в цифровую реальность, то есть что мы будем переносить. То есть это что будет? Это память человека. Есть такая концепция, что, собственно, все, с чем человек в течение жизни сталкивался, обучался, оно лежит где-то в глубинных структурах. И на самом деле, когда мы в какой-то момент с чем-то новым сталкиваемся, мы по мере необходимости из нашей долгосрочной памяти вызываем те или иные знания, так скажем. То есть что мы будем в таком случае перемещать в сеть? Или мы все-таки, как в фильме «Вне себя», говорим о том, чтобы перенести личность. То есть что у нас есть тело, а есть совершенно идентичная, самоидентичная личность, да, которая называется, ну, часто называется сознанием, но все-таки это личность. И мы, тело устарело, ну, как в этом фильме, или заболело, там смертельная болезнь, возраст, и возможность перенести это тело. Причем в фильме на самом деле заложена идея, что это сознание должно переноситься в искусственно созданное тело. И, конечно, здесь тоже есть, то есть, конечно, это фантастика сегодня, но здесь есть много элементов, которые уже сегодня реализованы. Мы знаем, что существуют бионические протезы. То есть, как бы, если человек лишился какой-либо конечности, то, собственно, ему могут обычный протез поставить, а можно поставить бионический протез. И очень вероятно, что в каком-то ближайшем будущем, предположим, бионическая рука сможет выполнять те манипуляции, которые естественная рука выполнить не сможет, что человек, то есть возникнет такой, то, что называется киберчеловек, то есть когда мы смешиваем. Да? Мы знаем, что уже огромное количество органов заменяется, и есть трансплантации живых органов, есть, собственно, опять-таки сосуды, когда их армируют, не заменяя, или когда устанавливают стенты. Да? А мы уже не говорим о пластической хирургии, то есть которая сегодня процветает, и фигуру можно сделать, по большому счету, любой, какую только нам хочется, и очень много что сделать с лицом. Да? И, собственно, это вот как раз те самые элементы, эти самые шаги к гибридному человеку, в котором будут преодолены слабости наши физические, да? Но при этом, условно, мы будем оставаться все той же личностью. Но здесь все-таки идет разговор Ну, то есть то, о чем я говорю, это пока еще стадия совершенствования себя. Да? А я там как личность живу в своем теле, просто мое тело начинает мне отказывать, и органы какие-то или части тела будут там заменяться. Сегодня это происходит только по медицинским показаниям, да? Но мы уже понимаем, что, например, в пластической хирургии, да, там грудь, ну там нет медицинских показаний, но человеку хочется там иметь красивую большую грудь. И это абсолютно там возможно. Вот. То есть при этом к этому нет никаких показаний. И может быть в какой-то момент люди, кто-то скажет, я хочу бионические руки, а не естественные. Потому что мои естественные руки не смогут нести такой вес или там не смогут делать такие операции, которые сможет моя, значит, бионическая рука. Вот. Поэтому, собственно, это путь к гибридному человеку. Опять-таки искусственный хрусталик, глаза. Да? То есть пока это делается по медицинским показаниям, может быть, кто-то захочет просто так иметь надежный хрусталик. То есть мы не можем об этом сказать. Поэтому, если говорить о том, собственно, сюжете, который заложен в этом фильме, то, конечно, это фантастика, но это фантастика, в которой, наверное, уже есть какие-то элементы будущего. Потому что, опять-таки, ту же матрицу. Мы говорим, что да, вопрос загрузки своего, ну, как минимум, своей памяти куда-то. Другое дело, сохранится ли там личность. То есть вот при загрузке в компьютер. То есть это будет мой электронный двойник. Но будет ли он ощущать и себя? И, собственно, чувствовать себя в совершенно другой реальности тем же существом, каким мы чувствуем себя сейчас? Это, конечно, сегодня вопрос, на который ответить невозможно. Вот. Другое дело, что, значит, в этом фильме, опять-таки, пропагандируется идея, что можно, в принципе, пересадить в тело молодое. Хотя в фильме как раз показывается, что это абсолютно неэтично. Потому что, в общем, конечно же, человек дал согласие на то, чтобы отдать свое молодое тело для того, чтобы спасти дочь. Но при этом это абсолютно бесчеловечно, потому что была полностью уничтожена, то есть его личность. И на самом деле, как бы, с одной стороны, это его воля, с другой стороны, ну, тут очень много этических вопросов, насколько это вообще правильно делать, и не будет ли это в таком варианте использоваться не только по согласию, ну, как в данном фильме, но и просто будут, что называется, искать.
1: Воровать тела,
2: уничтожать личность этого тела и туда подсаживать, собственно, там, личность другого человека. На сегодняшний день это невозможно.
1: А смотрите, там в фильме герой пьет таблетки, чтобы заглушить сознание того человека, которому до этого принадлежало тело. А похоже ли это каким-то образом на терапию в психиатрии, когда людей лечат с расстройствами личности различных?
2: Ну, конечно, здесь какие-то элементы взяты, хотя это, конечно, тоже такой художественный прием, и надо было придумать, как, собственно, его адаптировать, потому что понятно, что опять вопрос, что пересаживает, да? Что у того человека свой жизненный опыт, свои нейронные связи. Вот то, что с точки зрения сегодня там невозможности и абсолютной фантазии, это то, что жизнь-то человека складывается из тех нейронных связей, которые образовались в мозге. А мы хотим взять личность другого человека и посадить на нейронную сеть там, вот этого молодого там, мозга. А там уже все сформировалось. Ну, вот, поэтому они там использовали здесь такой прием, что будет тоже некая таблетка, которая заблокирует те связи, которые были, собственно, у личности оригинальной, и, собственно, подсаженную личность там создаст там, опять-таки, систему нейронных связей, которая соответствует подсаженной личности. Это невозможно. Даже сейчас это невозможно, там, ну, с точки зрения науки, невозможно объяснить, каков может быть механизм такого действия. Вот. Но им нужно было связать, они очень логично связали.
1: А вот вы говорите про перенос памяти в компьютер, И после смерти человека действительно много кто уже обсуждает и проводит, по-моему, исследования, да, что после смерти человека его память можно загрузить в компьютер, и он таким образом продолжит существовать. Также я слышала про то, что группа ученых создала некий чат. Они на основе общения по соцсетям создали такой чат, общение с умершим другом, и он, в принципе, мог отвечать и общался так же, как вот этот друг, который их покинул. И получается, все, о чем вы говорите, это уже притворяется в жизнь.
2: Ну, конечно, пытаются придумать, насколько это все-таки соответствует, я к тому, что соответствует это общение действительности. Да? То есть понятно, что там нет сознания этого друга. Понятно, что это некий алгоритм, который повторяет какие-то элементы поведения. Понятно, когда ты теряешь близкого человека, и тебе его страшно не хватает, да? Ты готов к любому варианту для того, чтобы хоть как-то создать иллюзию и обмануть себя, потому что тебе очень больно. Вот. На самом деле, я не считаю это решением проблемы смерти, потому что, ну, во-первых, это вот, ну, вы понимаете, да, то есть ваш мозг все равно понимает, что вы себя пытаетесь обмануть. И в этом смысле, вместо того, чтобы учиться жить там, без этого человека, вот, вы как бы себя привязываете к там, этому образу, который, ну, условно, там, на экране компьютера. Вот. И от этого вы не живете дальше. Вы как бы себя останавливаете. Я не думаю, что это сильно на пользу психики. Вместо того, чтобы, ну, если уже так случилось, это не значит, что его не надо помнить. У вас могут быть видео, у вас могут быть фотографии, да, и вы будете к этому возвращаться, и вам, конечно, в какие-то моменты опять будет там больно, да, но вот совсем там, понятно, что мы очень склонны к тому, чтобы если будет программа, которая будет еще в его лице, но из компьютера с тобой говорить, да, и тебе будет казаться, что вот он, ты с ним как живым, то это все равно обман, и ваш мозг будет понимать, что это обман, но при этом вы будете застревать в этом состоянии там скорби, а на самом деле там, как бы это, может быть, жестко не звучало, надо это преодолеть и жить дальше.
1: А в фильме доктор Олбрайт, который как раз проводит эти операции по пересадке сознания, говорит о том, что в будущем умные, гениальные люди будут покидать свои дряхлые тела, чтобы творить дальше, проявлять каким-то образом свой талант и будут переселяться в более живые организмы. И на самом деле в этом же есть какая-то некая научная подоплека, потому что мы знаем, что сейчас проводятся, пытаются проводить операции по пересадке мозга и даже целой головы. Но пока безуспешно.
2: Во-первых, безуспешно. Во-вторых, мы не знаем, что будет с личностью. Вот прям не знаем. И в данной ситуации, когда, ну, понятно, это фантастика еще вообще там, собственно, позапрошлого века. Голова профессора Доуэля. То есть, когда уже человек, там оставлена только голова, и он при этом там функционирует. То есть все основы, там опять-таки, она не случайно называется научной фантастикой. Теоретически это возможно. Но, тем не менее, здесь не происходит пересадка сознания. Там, если остается голова, то это будет личность там, человека, ну, чей это мозг. Если насколько... Там вот тоже есть интересный момент в фильме «Вне себя», да, что все рефлекторные функции у Дэвида, угу, да, они
1: сохранились от предыдущего.
2: Они остались, да, они остались. Вот, действительно, собственно, все вот физические навыки, там, они остались его. То есть получается, что все равно даже в этом фильме, если чуть-чуть вдуматься, пересадка происходит частичная, то есть только то, что связано с высшими функциями, там, которые на самом деле находятся в коре головного мозга. А все рефлекторные вещи, там, в том числе все двигательные навыки, они, в общем, остались от предыдущего там, владельца, и он совершенно неожиданно в себе это обнаружил. То есть это все равно такой некий симбиоз. И вот это самое узкое место в фильме с точки зрения подтверждения возможности или невозможности такой пересадки сознания. Ну, мне кажется, на сегодняшний день невозможно.
1: Ну, это вообще странный немножко сюжет, касаемо рефлексов. И вроде бы рефлексы сохранились, но после того, как его приводят в себя, он все равно проходит физиотерапию, учится заново ходить.
2: У взрослого человека, у которого, как мы уже с вами говорили, не возникают новых связей, да? Значит, а здесь надо как-то заставить, собственно, чтобы проросли новые связи, ну, то есть от предыдущего человека, в смысле от Демиана.
1: Ну, мне кажется, если в теории, допустим, мы пересадили голову нового человека, у него те нейронные связи, которые были, они же должны влиять по-другому на мышечные движения, исходя из того, как...
2: Конечно, если опять, вот какие участки. Вот мы начинаем углубляться и понимаем, что здесь много нестыковок, хотя фильм блестящий.
1: Вот расскажите поподробнее про эти нестыковки. Или не
2: Вот мы, смотрите, нестыковки ровно в том, что как бы до 70-80% нашего мозга управляет движением. То есть разные области функционально управляют движением. Поэтому понятно, если мы говорим, что вот что такое пересадить личность и какую часть мы пересаживаем. Остается или не остается все то, что связано с движением. Ведь с движением все связано. Я говорю, это движение, это мышцы. Мы смотрим, это тоже движение. Глаза все время совершают движение. Если ваш глазик зафиксировать, там, по-моему, на время чуть больше 3 секунд, вы ничего не будете видеть. Несмотря на то, что вся система работает. Вот. И здесь, собственно, ну, опять-таки, там вообще вся наша деятельность, ну, то есть все, что мы, то есть вот вас обездвижить, если, да, то вот страшная болезнь, которая называется боковой амиотрофический синдром, БАС, да, когда у человека умирают двигательные нейроны. Когда мы говорим двигательные нейроны, это те нейроны, которые отвечают за двигательную функцию. И человек сначала перестает ходить, значит, потом говорить, там, потом слепнет, и потом у него на самом деле начинают отказывать все органы. То есть, ну, понятно, глотание, он перестает, он не может глотать, а значит, не может есть. Это страшная болезнь, страшная смерть. К сожалению, там, ну, тоже мир бьется над тем, чтобы там, найти способ там, ее излечения. Но это как раз те самые там, двигательные, там, ну, отказ двигательных нейронов. Поэтому, когда мы говорим, что мы на нейроны одного человека, да, пытаемся посадить сознание другого, то сегодня это невозможно, и даже представить. Когда мы говорим о том, что мы начинаем заменять различные части меня, да, там части там у меня вот, грубо говоря, я делаю, там, у меня ноги, руки, суставы, ну, то, что делается, человек бы не смог ходить, потому что суставы сейчас очень часто меняют, коленные чашечки, ну, то есть то, что вообще делается регулярно. Это совершенно другое, это никак не влияет на мою личность, то есть я остаюсь той же личностью. В фильме затронут как бы совершенно такой фантастический этап, когда я личность пересаживаю в другое тело. На мой взгляд, это невозможно.
1: А что касается пересадки мозга, очень много споров на эту тему ведется, нет какого-то единого мнения касаемо пересадки. Некоторые ученые говорят, что пересадка возможна, но с учетом...
2: Теоретически.
1: Но с учетом пересадки спинного мозга, поскольку без него движение будет невозможно. И мозг не сможет влиять ни на какие мышечные движения.
2: Конечно, что да, теоретически тогда надо пересаживать весь мозг, то есть всю систему управления. Потому что мы понимаем, что мозг управляет всеми нашими функциями.
1: А можете...
2: Как рефлекторными, так и благоприобретенными.
1: А можете прокомментировать пересадку головы Серджио Канавера, такого ученого, который, выступая на конференции, сказал, что пересадка прошла успешно, и он считается первым в мире, кто сделал пересадку головы. Но, правда, это было сделано на неживом человеке, вот, на мертвом теле. И как эту пересадку можно считать успешной, я не понимаю.
2: Я считаю, что это пиаровская история. Поэтому... И вообще этот вопрос я бы лучше задала прям ученым-нейрофизиологам, но я думаю, что они со мной согласятся, что это абсолютно пиаровская история.
1: Получается, там вообще нет никаких научных обоснований?
2: Ну, мы знаем, что животным головы пересаживали, вот. Но мы не знаем в этой ситуации, что происходит с сознанием.
1: Профессор Олбрайт рассказывает о том, что он хотел также помочь своей жене, но не смог этого сделать, поскольку у него болезнь Альцгеймера. Чисто теоретически, если они пересаживают сознание, ее сознание пересаживают в другой мозг. Почему тогда это невозможно?
2: Ну вот смотрите, это как раз разговор, что пересаживаем и каким образом. То есть что записываем, опять-таки, вот пытаемся посадить на нейронную сеть здорового человека или там молодой здоровой женщины. А, собственно, память там, но у нее другая была нейронная сеть. Это невозможно. Вот почему это и невозможно? У него была другая нейронная сеть, хотя, конечно, механизмы одинаковые, но, тем не менее, все люди, может быть, конечно, найдут там полностью максимально идентичную, идентичного человека там, по типу нервной системы, потому что у нас нервная система там отличается. На самом деле, глобально, если взять, и все разнообразие психотипов, которые существуют, как бы основывается на двух параметрах. На силе нервной системы и ее подвижности. И вот из этого все холерики, флегматики, ну, то есть все виды темперамента возникают. И это органическая вещь. Может быть, конечно, и в этом смысле мы тоже каждый уникален, потому что вот это соотношение, в нас, да, есть какой-то ведущий психотип, но, в принципе, присутствуют все. И в этом смысле тоже из-за того, что этих градация огромное количество, каждый из нас индивидуальный. Тем не менее, есть люди близкие. Близкие там друг к другу. Может быть, надо там искать, и опять-таки с каким-то очень близким опытом. Хотя все равно опыт другой. Ну вот понимаете, даже если мы ходим с вами, там мы очень близки, мы ходим в одну и ту же там школу, да, все равно, я иду, мы идем разными дорогами, смотрим на разные, и, соответственно, у нас вот это разное, там наш опыт, он разный. И вот здесь вот как это пересадить, то есть что это будет пересажено, все воспоминания. Ну, здесь основано на том, что мы пересаживаем всю историю жизни человека. А это что значит? Значит, все воспоминания там его в новый, соответственно, в новое тело, там, в новый записываем. И даже так, как это представлено, да, что это два таких огромных аппарата, связанных друг с другом, похожие на там, функциональный магнитно-резонансный томограф, и говорят, да, с использованием магнитных волн, то есть мы записываем всю информацию с мозга Дэмиана, да, и пересаживаем всю эту информацию в мозг Дэвида. Да? И дальше, значит, мы там, ну, по фильму, по крайней мере, это вот так в фильме. Да? И дальше, используя все равно медикаментозную терапию, да, собственно, у него должно закрепиться, собственно, возникнуть вот эти новые связи, но они там не заходят так глубоко, которые позволят намертво закрепить, чтобы он полностью забыл предыдущую личность. Помните, там даже об этом говорится. Вот. И при этом, соответственно, тот побочный эффект, который есть, ему многим вещам надо научиться заново ходить, там, то есть связи, вот мозгу, ну не мозгу, даже сознанию управлять всеми функциями. Кроме, наверное, рефлекторных, потому что показано, что у него рефлекторные функции остались. То есть у него, он такой же сильный, он такой же ловкий, то есть то, что было, чему он был научен. И где вот эта граница, ну то есть это уже фантастика. Вот, поэтому здесь, конечно, пока это, ну то есть мы можем пофантазировать, но это пока чистая фантазия.
1: А вот вы говорите про темперамент, то, что еще нужно подобрать темперамент.
2: Ну, он должен быть, да, очень похож, потому что в противном случае это сила, и, то есть будет то, что, ну как, опять-таки, мы фантазируем, да, то будет просто отторжение.
1: А можете рассказать немножко про эмоции, как они влияют на мозг, потому что часто бывают такие фразы из серии. Вот я не думала, что я творю, натворила глупости, мозг был отключен, эмоции взяли верх. Если, например, на томографии посмотреть, могут ли, как эмоции заглушают мыслительные процессы? И, не знаю, создается состояние эффекта.
2: Они не заглушают, собственно. Тут неправильно говорить о том, что они заглушают мыслительный процесс. Да? Нами часто, действительно, как мы говорим в повседневной жизни, там, управляют управляют эмоции. Да? Но это больше из области поведенческой экономики все равно. И, собственно, да, действительно, есть прям механизмы принятия решений, когда в разные области отвечают действительно за рациональное решение и за спонтанно-эмоциональное. И на самом деле, действительно, на функциональном магнитном томографе можно посмотреть и увидеть, как, собственно, эти две структуры борются за первенство, и как, собственно, у человека происходит выбор, и когда пересиливает выбор эмоциональный. Но, опять-таки, выбор эмоциональный для нас, он такой неосознаваемый, это, опять-таки, там, ну, наш, то есть мы, в любом случае, человек ленив. И, понятно, он хочет меньше прикладывать усилий для того, чтобы что-либо проанализировать. Мы такие, знаете, как говорится, когнитивные скупердяи. Вот. И с этой точки зрения любое быстрое, то есть вот здесь очень хорошо работает теория Канемана и Тверски, а это, правда, два психолога, которые представили, собственно, механизм принятия решений в виде того, что в нас живет два персонажа, значит, который один называется персонаж «Система-1», а другой называется «Система-2», которые все время борются за наше внимание внутри нас. И, соответственно, система 1, она такая автоматическая, не требует никаких усилий, все время подкидывает очень простые решения, и самое главное, ее нельзя отключить. А вот система 2, она такая логичная, она требует когнитивных усилий, сосредоточения, такой некой аналитики, она больше стоит к такому к рациональному принятию решения. И если спросить, а как вы в целом живете, все будут, нет, ну я, конечно, сознательный человек, но я, конечно, сначала проанализирую. Хотя на самом деле вся хитрость в том, что в основном мы принимаем решения, используя систему 1, просто потому что мы ленивы, потому что система 2 очень ленива. Вот. И знаете как, это вот прям любой такой детский простой пример, если я начинаю проговорить там, который мы можем тысячу раз знать, но я начинаю про вам говорить, там 2 плюс 2 умножить на 2, и вы, не думая, мне говорите 8, потому что когда я сказала 2 плюс 2, вы уже сложили, и когда я сказала умножить на 2, вы 4 умножили на 2. На самом деле, как бы, это ошибка, потому что мы знаем, что если я не говорила о скобках, то что по правилам арифметики, то есть даже не математики, а арифметики. Сначала умножение, потом сложение. И правильный ответ 6. Но тем не менее основная часть, вот где бы ты, сколько бы об этом ни знали, но основная часть...
1: Я сейчас тоже 8 посчитала.
2: Будет говорить 8. Вот это как раз, вот вами руководила система 1. Вы не хотели прикладывать усилия, то есть для того, чтобы вспомнить о правилах, элементарных правилах арифметики. И поэтому ошиблись. И вот это та самая... Эмоции влияют точно так же. Мне хорошо, у меня хорошее настроение, я в этот момент склонна соглашаться с любыми предложениями о покупках. Ну, потому что мне хорошо. Вот, и я не буду в этот момент задумываться, опять-таки считать, анализировать, есть у меня деньги или нет. Но у меня есть там, условно, 5000 рублей. И я не хочу думать, что они последние. Я сейчас там хочу вот эту помаду и на такси до дома. Абсолютно нерациональная. Вот вами руководит система 1, да, которая все время подкидывает вам простое, не требующее от вас усилий, решение. И вы на это ведетесь. Вот.
1: Конструктивно в деконструкции с Натальей Галкиной. В фильме ученый-трансгуманист бросает вызов природе. И вы сами занимаетесь неинвазивными исследованиями воздействия на мозг и работы с ним. А есть Илон Маск, который занимается инвазивными способами вмешательства в головной мозг. А можете рассказать, в чем главное их отличие и как это все работает?
2: Ну, конечно. Конечно, мечта любого нейрофизиолога все-таки получить прямой контакт с мозгом и все-таки внедрить электрод в мозг. И это как раз те технологии, когда электроды вводятся прямо на поверхность там, коры головного мозга или прямо в определенную область головного мозга. Это технологии, которые называются инвазивные. Но понятно, что эти технологии малодоступны. И пока еще основная проблема даже не в том, что мы не можем проводить такие операции. Такие операции проводятся. И по всяким показаниям, собственно, медицинским, достаточное количество там, пациентов есть, которые с вживленными электродами в мозг, для того, чтобы, например, останавливать эпилептическую активность. И это помогает. И, конечно же, если уже у людей, например, в двигательную кору вживлены электроды, то, конечно же, пытаются уже эту возможность использовать для того, чтобы, например, научить этого человека, особенно если он парализован. На самом деле очень много видео профессиональных в интернете, которые рассказывают о таких экспериментах, чтобы, например, человек, который полностью парализован и никогда там, не мог там, сам взять стакан воды и выпить, может, используя, собственно, вот эти вживленные электроды, его можно научить там, экзоскелетной рукой брать стакан, подносить ко рту, пить. Это, конечно, совершенно такое душераздирающее зрелище, когда там человек научился делать то, что в принципе не способен. Вот. Поэтому, конечно же, эти технологии в первую очередь идут в медицинскую область. Но мы хорошо понимаем, что мы все равно говорим об усилении наших возможностей и наших и возможностей нашего мозга. И, конечно же, поэтому Илон Маск занимается именно инвазивными технологиями для того, чтобы расширить наши возможности и расширить наши там, способности. А мы занимаемся неинвазивными, потому что сегодня это единственный способ без того, чтобы вмешиваться в организм человека, например, там, сделать системы, которые могут людям без речи и движения дать возможность коммуницировать с другим миром силой мысленного намерения, там, набирать там, текст или давать команды внешним устройствам.
1: Ну вот то, что вы рассказывали, вообще я читала про нейрочат. Для меня это выглядит такой же фантастикой, как этот фильм, когда действительно человек за счет силы мысли может печатать текст. Можете рассказать, как это работает и как такое вообще возможно, такие чудеса?
2: Это смотрится как чудеса на самом деле. Сама технология известна уже там, почти 40 лет. И наша здесь заслуга, то есть у нас очень сильный научный руководитель, который один из лучших ученых в интерфейсах мозг-компьютер, Александр Яковлевич Каплан, который очень хорошо владеет этой технологией. И она называется технология P300. Что такое технология P300? Значит, из чего состоит нейрочат? Он состоит из нейрогарнитуры, которая надевается на голову пользователя или пациента. Она неинвазивная. Значит, более того, на человека ничего не воздействует. Мы регистрируем слабую биоэлектрическую активность мозга. Причем регистрируем ее в зрительной каре, на затылке. Потому что там лучше всего эта активность представлена. И у человека есть такой виртуальный экран на компьютере или на моноблоке, на планшете, на котором представлены разные буквы. И эти буквы случайным образом подсвечиваются. И в тот момент, когда я задумываю букву, которую хочу, чтобы была написана, например, там букву А или букву П, и она подсвечивается, я даю такой мысленный ответ, вот она там, или считаю, нахожу способ. И мозг выдает ответ чуть больше, чем на все другие подсветки. И выдает он этот ответ совершенно в определенное время, вот через 300 миллисекунд от того, как буковка подсветилась. И компьютер видит, что ответ чуть больше, чем на другие подсветки. И как только это повторится там, несколько раз, он знает, что я выбрала букву там, А или П, и она возникнет на экране. Если я же вижу, если Это правильно? Я перехожу к следующей букве. А дальше включается предиктивный набор. То есть и сбоку есть, когда, ну, понятно, сбоку есть клавиши, которые предлагают целиком слова. Это способ, каким можно убыстрить, ну, такое печатание.
1: А за какое время можно напечатать одно предложение?
2: Ну, одно предложение, в зависимости от того, буду я использовать или не буду предиктивный набор, в принципе, количество символов, которые сегодня так устойчиво печатаются с аккуратностью 95%. То есть, в принципе, можно довести скорость печатания там, до одного символа в секунду. Но будет много ошибок. Поэтому сегодня такое вот устойчивое среднее количество символов, которые хорошо, там, ну, хорошо печатаются с высокой аккуратностью, то есть 95% правильности, это там, 5, 6, там, 6, 8, ну, то есть до 10 символов. Поэтому это, в принципе, пока очень медленно, в минуту. Вот, потому что мы знаем, что скорость печати там, машинистки любой, ну или человека, в принципе, вот раньше, когда были курсы секретарей-машинисток, и когда они сдавали экзамен выпускной, скорость их печатания должна была быть не меньше 120 ударов в минуту. А это значит две буквы в секунду. Да? А сейчас получается, что, собственно, одна буква в 5 секунд. Ну, понимаете, да, это пока медленно. Но на самом деле это вопрос времени. Вот в этом смысле эта технология, то есть, ну, все время придумываются способы, как ее убыстрить. То есть уже есть. Другое дело, мы ее убыстряем, что используя. Вот в нейрочате используется, и основная идея нейрочата в том числе, не только в том, чтобы он был коммуникатором и в возможности там, написать тот или иной, ну, то или иное сообщение, если ты не можешь сказать и тебе трудно написать обычным способом. А еще и в том, что человек обучается ровно той самой концентрации на том, что задумано, и обучается мысленно выбирать, только используя прямой контакт между мозгом и компьютером, выбирать ту команду, которая ему нужна, или тот символ, который ему нужен. И на самом деле вот наш опыт говорит о том, что люди с нарушениями, у кого нарушены речи движения, для кого это способ коммуникации, у них очень высокая мотивация. Вот на самом деле у вас к этому интерес, но вам это не нужно. Потому что вы можете сказать, вы можете написать. И вам может показаться это трудным. И у вас нет такой мотивации, как есть у человека, у которого, ну, понимаете, есть эти нарушения. И сейчас очень много, ну, ведется экспериментов в различных центрах научных, где нейрочат используется для, там, в рамках программ по реабилитации, пока еще для того, чтобы подтвердить реабилитационный эффект, например, для улучшения речи. Вот сейчас уже там выйдет несколько уже научных статей. Потому что и основано это прежде всего на том, что человек учится коммуницировать напрямую от мозга, то есть силой мысленного намерения выбирать то, что он сейчас хочет.
1: А еще в нескольких интервью Илон Маск говорил о том, что ближайшие 15-30 лет пройдут в некой конкуренции между инвазивными и неинвазивными способами. И говорит, что в конце концов инвазивные победят. И как вы думаете, как быстро инвазивные способы будут вообще доступны обычным людям? И действительно ли вы с ним согласны, с его высказыванием?
2: Это действительно сейчас такая дискуссионная история. Потому что, конечно же, с точки зрения точности, как я и говорила, инвазивные методы будут намного точнее. Ну, потому что мы точно можем попасть в ту область, да, когда мы вживляем электрод, которая нам требуется, в ту функциональную область, ту функцию, которую там мы хотим снимать. Когда мы используем неинвазивную технологию, то вы представляете, да, вот мы ставим электрод. Да, вот здесь у нас волосы, хорошо, мы их раздвинули. Дальше кожа головы. Дальше вот если даже мы пошевелим, да, там мышцы. Дальше черепная коробка, дальше жидкости. И потом, когда я ставлю вот этот электрод, я не знаю, Я понимаю, какая это область, например, там, двигательная, да, или зрительная, или височно-теменная. Я понимаю, собственно, куда. Но я не знаю, там может быть извилина. Ну, то есть, а может быть. То есть, грубо говоря, я понимаю, что я снимаю слабую биоэлектрическую активность, ну, как минимум, там, 300-400 поверхностных нейронов. А когда инвазивная технология, это такое прям точечное, понимаете, попадание в нейрон, в нейроны. С точки, поэтому с этой точки зрения, конечно, технология инвазивная, она кажется более перспективной. Но я пока не уверена, что человечество готово дать возможность вмешиваться в мозг. Да, человечество уже готово получить красивую грудь, но я думаю, еще не готово получить возможность вмешательства в свой собственный мозг. Потому что, кроме того, что, как бы, вживив электроды, мы можем снимать тот сигнал, который идет от этого нейрона или от этой группы нейронов, ну, в зависимости от того, где и какой электрод, мы понимаем, что таким же способом можно воздействовать, потому что можно стимулировать там слабой биоэлектрической активностью, потому что это электрод. Ну и самый главный вопрос в этой технологии сегодня как инвазивный, это, конечно же, приживляемость этого электрода. То есть то, что мозг отторгает, ну так же, как заживление, собственно, и любая имплантация, то есть должны быть материалы определенного, с определенными качествами. Да? И все равно у любых, даже искусственных там, суставов, есть срок. Да, можно к этому аккуратно относиться и там, прожить до конца дней, а можно, может быть, придется там, его через определенный срок, через вот этот гарантийный срок, все равно менять и опять ложиться на такую операцию. И когда мы опять ложиться на такую операцию. И когда мы говорим о

0: Как раз мое мнение, что в ближайшие там, 15-20 лет там, человечество будет больше использовать неинвазивные технологии, когда я могу этим воспользоваться, а могу не воспользоваться. Я могу снять там, не знаю, гарнитуру, нейрогарнитуру, или снять эти электроды и не пользоваться тогда, когда я не хочу. Если они вживлены, то это очень сложный вопрос. И на самом деле понятно, что здесь большие риски, чем при неинвазивной технологии, причем в том числе и этические. То есть кто этим управляет? Я сам? Вроде было мое желание, а дальше кто-то может вмешаться или не может вмешаться?
1: Смотрите, кома — это потеря сознания из-за нарушения головного мозга. И вы до этого сказали, что непонятно, что происходит с человеком во время комы. Но я также там читала различные исследования на то, как пытались установить сознание человека, находящегося в этом состоянии. Не знаю, насколько верны эти исследования, но вот я, например, читала, что в Кембридже проводили на девушке, которая находилась в состоянии комы, испытания, и ей, она любила играть в теннис, например, и ей рассказывали про игру в теннис, вот, и исследуя ее мозг, он сильно активировался и в голове представлял эти образы, как она играет в теннис. Насколько это звучит убедительно, правдоподобно, и что вы про это думаете?
0: Нет, нет, это известные, там, это достаточно известные случаи, которые многие описаны. Более того, многие пациенты, которые возвращаются из комы, потом рассказывают о том, что они слышали и видели. Ну, в смысле, что они вот только не могли никак ответить. И понятно, что в этот момент, если регистрировать биоэлектрическую активность мозга, там, очевидно, были бы какие-то изменения, ну, то есть, которые возбуждения специфические. Вот, поэтому видов комы очень тоже там много, насколько она глубока, но понятно, что все-таки кома — это не смерть. И поэтому я считаю, что здесь действительно имеет место, что человек, находящийся в коме, на самом деле слышит там, то, что происходит, или в какие-то моменты слышит, когда его там. Он не может просто никак отреагировать. Вот. И вот у нас мы сами проводили эксперимент такой. Это был мужчина, который находился полтора месяца в коме. Он вышел из комы, но у него не было никаких функций. Ни двигательных, ни речевых. И у него были блуждающий взгляд, то есть он не мог бы, на самом деле, используя глаза, да, и используя технологии айтрекинга, что-либо написать. И на него была надета нейрогарнитура нейрочата, и, собственно, тоже никто до конца, ну, то есть понимали, что он понимает, есть тесты, нейропсихологи работают, потому что люди, ну, там, как бы врачи и специалисты понимают, что человек находится в сознании, то, что мы говорим. И, собственно, эксперимент заключался в том, что он начал на нейрочате писать. И писал он слово «победа». Ну, прослезились мы все там. Конечно, он страшно устал, ну, вы понимаете, но сам факт, то есть человек, который не двигается, не говорит, а, собственно, там, понятно, замкнут в себе, вот, он начал, значит, писать это слово, конечно, страшно разнервничал в процессе, но уже был понятно, он написал, на самом деле, он написал по «бе», и вот, ну, не дописал, но уже было понятно, что он пишет. То есть и то, как отреагировали вокруг, он же тоже видел, потому что были его родственники, были врачи. Вот, это было, то есть это значит, во-первых, что работает технология, во-вторых, что с человеком, даже полностью замкнутым в себе, можно установить контакт.
1: А он потом восстановился как-то?
0: Нет, нет, там тяжелая история. Нет, к сожалению, нет. Ну, то есть он там, это было, ну, там долгая история, там был очень сильный инсульт.
1: Угу. А скажите мне, как вообще вам в целом фильм? Понравился, не понравился? Посоветовали вы бы посмотреть этот фильм нашим зрителям?
0: Ну, я вообще бы советовала смотреть все фильмы, которые, если люди любят вообще такую научную фантастику, даже... Конечно, это там фантастика, но все-таки это смотреть, потому что, как показывает история человечества, очень часто те вещи, которые заложены в фантастических книгах, в фантастических фильмах, в какой-то момент, может быть, немножко не в таком виде, но происходят. там, давайте

0: даже, в общем, не надо далеко ходить и вспомнить там сегодняшнюю ситуацию с эпидемией коронавируса и с огромным количеством фильмов, которые связаны с заражением людей вот какими-то новыми неизвестными там вирусами или болезнями.
1: Мы как раз этот фильм обсуждали у нас на передаче.
0: Да, да, да.
1: И многие фантастические фильмы, которые мы обсуждали, особенно снятые в 90-х, 80-х, научная фантастика, при обсуждении разбора сейчас выглядит абсолютно реалистично, когда на тот момент они были абсолютно недосягаемы.
0: Конечно, я уже не говорю о более ранних вещах, как там «Капитан Немо» и подводные лодки, которых вообще как повседневная там, действительность наша, не говоря о космических кораблях. Вот. Поэтому я, в принципе, рекомендую смотреть, хотя бы для того, чтобы тоже развивать свои знания и заставлять себя, ну, то есть, ну, смотреть, может быть, не только все-таки научная фантастика, она для того, чтобы задуматься, в том числе. То есть, с одной стороны, конечно, это entertainment, и это получение удовольствия, если фильм хорошо снят, тем более. Но, тем не менее, все равно это творчество, которое заставляет еще задуматься о том, что нас ждет в будущем. А мы все хотим знать, что с нами будет дальше. Поэтому, конечно, я бы рекомендовала смотреть. Особенно, если он хорошо снят, а у этого фильма вне себя рейтинг, по-моему, даже 8, что ли, или даже больше 8. Это очень хороший рейтинг.
1: Спасибо вам большое, Наталья.
0: Спасибо, Кристина. Мне тоже было очень интересно.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. И мы снова с вами вместе, что всегда радует. Сегодня много народу, очень приятно. Итак, сегодня у нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор, директор научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцина МГУ имени Ломоносова, заведующий отделом космических наук физического факультета МГУ, председатель секции физика космических лучей Совета РАН по космосу Михаил Игоревич Панасюк. Прошу любить и жаловать. Неспокойная вселенная. Что может быть интереснее? Мне кажется, самая интересная тема. Вам слово, прошу.
2: Спасибо большое, Фаина Борисовна. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Вполне возможно, что вот название моей лекции для вас будет звучать несколько парадоксально, потому что то, что вы, когда смотрите один на один ночное небо, звездное небо, да, вы чувствуете полностью себя умиротворенными. Настолько спокойным вот нам представляется для нас вот то небо, наполненное созвездиями, планетами, все, что есть в нашей Вселенной. Однако это не так. Очень часто, ну раз в десятки лет, в нашей галактике звезды взрываются. Я заранее скажу, я немножко расскажу вам потом о Солнце. Когда-нибудь и наше Солнце с вами взорвется. Но это будет тогда, когда уже на Земле все очень сильно изменится. Это где-то миллиарды лет. Так вот, иногда в нашей звездной системе, в нашей Вселенной звезды взрываются. Пожалуйста, запомните этот физический или астрофизический факт. Но я начну свою лекцию, свой рассказ с другой истории. Она произошла в начале прошлого века, в 12 году. Был такой известный физик, его фамилия Гесс. Он любил летать на аэростатах и одновременно он занимался физическими науками. И вот он решил вдруг попробовать, а что будет с воздухом, что будет с электричеством в воздухе, с электрическими зарядами в воздухе, если попытаться подняться над Землей. Уже тогда было известно, что наша Земля с вами, в общем, она немножко радиоактивна. И вот эта радиация, вот эти частицы радиоактивные, которые поднимаются из Земли, они ионизируют воздух, и поэтому наш воздух с вами над поверхностью Земли становится ионизованным, наполненным электрическими зарядами. А он решил посмотреть, а что будет дальше, если поднять аэростат вместе с такими приборами, которые измеряют электрические заряды, там, на высоте. И он взлетел на высоту несколько сотен метров, достиг даже километровой высоты, и увидел чудесную картину с точки зрения физики. Вначале вот эта ионизация воздуха, заряд воздуха, электричество уменьшалось, количество электричества в воздухе. Это было совершенно понятно, потому что чем дальше от Земли поднимается аэростат, тем меньше он будет чувствовать прибор, расположенный на нем, те электрические заряды. Они просто рассеиваются. Радиоактивность уменьшается. Это было понятно. Но потом он увидел чудесную картинку, вот эту, видите? Кривая поползла вверх, радиоактивность воздуха начала увеличиваться. И вы знаете, он довольно быстро догадался о том, что, вероятно, вот эту радиоактивность воздуха или электрическую ионизацию воздуха вызывают не те частицы, которые идут из-под земли, из земли, из нашей почвы, из камней, а те частицы, которые приходят к нам из Вселенной. Вот он догадался, и за эту догадку через 26 лет он получил Нобелевскую премию. Это было открытие космического излучения. Это было открытие космических частиц. А вот сегодня мы знаем уже прекрасно, что да, Вселенная наполнена пылью, газом, она наполнена плазмой. Но среди них есть очень энергичные частицы. Среди этого вещества во Вселенной есть очень энергичные частицы, которые зарождаются каким-то образом в нашей галактике, где мы с вами живем, которые зарождаются в других галактиках, далеко от нашей галактики. И все они, часть из них прилетает к нашей Земле. Так вот, загадка нашей науки, которой я занимаюсь, которой занимаются мои коллеги, заключается в том, чтобы понять, а где источники этих частиц, да? И почему, я заранее могу сказать, они достигают огромных энергий, они разгоняются до огромных скоростей, практически до скорости света многие из них, эти частицы. Где те ускорители во Вселенной, которые дают такую значительную энергию этим частицам. Вот здесь как раз на этом рисунке я и нарисовал. Часть частиц рождаются в нашей галактике, а часть частиц прилетают извне, из других галактик. А вот вами, перед вами не галактика и не Вселенная. Это туннель. Туннель в Церне, под Женевой, под славным городом Женевы. Там построен самый гигантский сейчас ускоритель частиц. И там мы, физики, научились разгонять частицы до огромных скоростей. До огромных скоростей. Они приобретают огромную энергию. И физики научились их сталкивать. Так вот, запомните, пожалуйста, вот энергия, которая выделяется при их столкновении, равняется 10-17 степени электрон-вольт. Вот это сумел сделать человек сегодня. Вот больше мы не умеем ничего сделать. Ни больше, до больших энергий не умеем разогнать частицы, здесь, находясь на Земле, с помощью наших установок. А Мария Шарапова, замахнувшись ракеткой, ударив по мячу теннисному, разгоняет вот этот шарик до 10 джоулей. 10-20 электрон-вольт. На 3 порядка больше энергии, чем та энергия частиц, которая выделяется при столкновении в Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Запомните, пожалуйста, эту цифру. 10-17 – то, что сделал человек, и 10-20 – то, что сделала Мария. Так вот, оказывается, частицы, которые рождаются в нашей Вселенной и прилетают к нам, к Земле, да? Но мы живем на Земле, поэтому мы регистрируем то, что здесь видим, с помощью своих экспериментальных установок. Так вот, оказывается, большая часть их не долетает до поверхности Земли. Почему? Эти частицы ударяются в нашу атмосферу, а наша Земля обладает исключительным физическим такой свойством. Она имеет воздух вокруг себя, атмосферу. И эти частицы, ударяясь в атмосферу, гибнут. А как они гибнут? Они рождают массу других частиц, так называемые, мы называем это каскадом вторичных частиц, и они отдают свою энергию более мелким, более многообразным частицам, и они гибнут таким образом. Но вот это уже картинка, это уже реальное моделирование физическое такого процесса. Частица попадает в Землю и гибнет. Все, вот эти космические лучи не достигают Земли. Большей своей частью. Только самые энергичные, самые высокоскоростные частицы, зарожденные во Вселенной, могут достичь поверхности Земли. Мы с помощью нашей атмосферы предохранены от их воздействия. А вот это другая история. И она началась после Второй мировой войны. И ученые, которые занимались космическими лучами, среди них были наши соотечественники, Вернов из Московского университета, Чудаков, который работал в Московском университете, они решили посмотреть, они решили поймать вот те частицы, которые еще не успели взаимодействовать с атмосферой, которые только подлетели к границе атмосферы, их поймать с помощью физических приборов. Что для этого надо сделать? Надо взлететь было над Землей. И так получилось, что Вернер фон Браун, который сделал ФАУ-1 и так далее, ФАУ-2, ну, предоставил в этом смысле, в кавычках, конечно, такую возможность. Вот на тех ракетах, которые были экспроприированы у немцев, были осуществлены первые эксперименты по поиску вот этих частиц после войны. С Капустиного Яра, с нашего первого космического полигона, запускались ракеты. Сначала это были ФАУ, потом это стали Р-1, наши королевские ракеты. Но вот эти ученые наши запускали ракету, устанавливали там детекторы и пытались понять, в смогут ли они увидеть те первозданные частицы, которые вот ускоряются во Вселенной, создаются какими-то объектами во Вселенной. Но они не смогли этого сделать в полной мере, потому что ракеты летали до высот где-то вот километров 100-120, а атмосфера простиралась и дальше. Поэтому надо было взлететь выше для того, чтобы поймать эти частицы. Надо было лететь в космос. И вот такая возможность предоставилась в 1957 году, когда началась космическая эра, когда был запущен первый спутник. Но первый спутник полетел без научной аппаратуры, на нем был установлен только передатчик. Хотя сам передатчик, я могу сказать, тоже принес научную информацию. Но случилось так, что благодаря вот усилиям нашего соотечественника Вернова из Московского университета, который уговорил руководство в лице Королева поместить уже на второй спутник. А помните, на втором спутнике летела собака? Лайка. И вот вместе с Лайкой полетел первый в мире физический прибор. Вернов установил прибор для регистрации космических частиц. Он хотел посмотреть, сможет ли он и его коллеги увидеть вот эти частицы в первозданном виде, повторяю, не успевшие взаимодействовать с нашей атмосферой. Вот эти наши коллеги из Московского университета сделали этот прибор. Вот он. Это простая трубка. Мы его называем детектор Гайгера-Мюллера. Он позволяет регистрировать вот эти частицы. Они заряженные. Это элемент радиации в космосе. Вот эти частицы, попадая вот в эту трубку, они вызывают определенные электрические сигналы, которые регистрируются. Прибор очень простой. Так вот они сделали. Вот Юрий Иванович до сих пор работает в нашем институте. И они натолкнулись сразу на неожидаемый ими эффект. Вот он нарисован здесь. Попробуйте, я попробую вам его пояснить. Вот эта пунктирная линия – это то, что они ожидали увидеть. Они заранее посчитали, сколько космических частиц будет в определенной точке пространства, где летит спутник, второй спутник. А увидели вот эти вот, видите, горбы, флуктуации, как мы называем. Они увидели флуктуации и сказали: «О, что-то это необычное». И здесь совершили ошибку. Наука невозможна без ошибок. И, в общем-то, до конца не очень понятно. Вернее, имеются разные точки зрения, что движет науку. Правильные результаты или ошибки. Так вот, они совершили ошибку. Они взглянули в этот момент на Солнце, да? Но я имею в виду, они запросили данные по Солнцу. И увидели, что в то время на нашем Солнце была солнечная вспышка. И сделали вывод, что это солнечные частицы. Вот избыток, вот тот, который они зарегистрировали с помощью своих детекторов, это не что иное, вот эти горбы, это приход солнечных частиц, это дополнительная радиация около Земли, созданная нашим Солнцем. Вот так совпало. В это время была небольшая солнечная вспышка. А на самом деле это было другое. Американцы через 3 месяца после запуска второго космического аппарата, нашего второго спутника Земли, в точности такой же прибор запускают на своем Explorer 1. Это сделал Ван Аллен. Вот он в середине поднимает первую ракету, первый Explorer, первый спутник американский. А справа от него, кстати, Вернер фон Браун, немецкий инженер, который помогал американцам после войны создавать космическую промышленность. И они тоже увидели необычный эффект. Вот их детектор, видите, вот эти вот тоже такие квази-горбы с правой стороны нарисованы. Это было неожиданно. Они увидели, что в определенных точках пространства радиация в космосе, количество частиц, превысило все мыслимо ожидаемые величины. И они поняли, что это... наша Земля окружена радиацией. И здесь они тоже совершили ошибку, сделав первый вывод. Всю жизнь Ван Аллен работал в области изучения полярных сияний. И уже к тому времени было известно, что полярное сияние вызывается очень низкоэнергичными частицами, плазмой, которые взаимодействуют с воздухом, и в результате этого свет, появляется вот этот свет, аврора, полярное сияние над нашими полюсами в авроральной зоне. И он сказал: да, это низкоэнергичные частицы. Вот мы их зарегистрировали, летя над ними в космосе, на своем Explorer 1. они регистрировали очень энергичные частицы, они низкоэнергичные. Это принципиальная была ошибка, но это, без этого нельзя было. Они были, и Вернов, и Ван Ален были первопроходцами. Вот прошло 2-3 месяца, и все поняли, что они обнаружили, и Вернов, и Ван Ален обнаружили совершенно новое явление, физическое явление в околоземном космическом пространстве, которое называется радиационными поясами Земли. Они обнаружили очень энергичную радиацию, которая захвачена магнитным полем Земли. У нашей с вами планеты есть не только воздух, атмосфера, но есть и магнитное поле. Этим мы отличаемся от многих других планет. Но это, заметьте, не космические лучи. Цель эксперимента была поиск первичных космических лучей. Но они обнаружили другое явление – радиационные пояса. Теперь мы прекрасно знаем природу этих радиационных поясов Земли. Уже более 60 лет мы их исследуем. И понимаем, что это частицы, которые образуются за счет разных механизмов физических. Они захватываются магнитным полем. И на самом деле, знаете, на что это похоже? Это похоже на тот термоядерный реактор, который до сих пор человеку не удается создать. В термоядерном реакторе, вот ИТР, да, это наиболее, так сказать, близкий, перспективный реактор, который, видимо, будет все-таки создан через 20-30 лет. Кстати, когда я был в школе, к нам пришел сотрудник Курчатовского института и сказал: вы не волнуйтесь, через 5 лет мы запустим. Вот прошло уже 50 лет или 60 лет, и ИТР еще, или термоядерный реактор, в полной мере не работает. Так вот, природа создала то, что человеку на самом деле до сих пор не удается сделать. Но есть какая-то аналогия, есть большая аналогия. Так вот, что сделали Вернов и Ван Ален? Вернов слева, Ван Ален справа. Они открыли новое явление в космическом пространстве. Заметьте, они действовали совершенно независимо друг от друга. Секретность была настолько высока, что нашим запрещали общаться, американцы что-то не знали о нас. Мы не получали всю информацию с наших первых спутников, потому что она транслируется на наземной станции за границей. В общем, было масса сложностей. Но вот две команды, Ван Ален и Вернова, пришли примерно к одинаковым. Они открыли новое явление в космическом пространстве. Но это были не космические частицы, о которых я начал рассказывать, начал свою лекцию. Итак, космические лучи. Огромные энергии частицы, летящие практически со световой скоростью. Они приходят к нам из нашей галактики, они прилетают к нам из других галактик во Вселенной. Где их источники? Где их ускорительные механизмы? И вот сегодня, я просто сразу могу вам рассказать, сегодня, вот после более чем 100 лет исследования вот этих частиц, огромной энергии, мы используем различные установки. Если бы ГЕС использовал маленький электрометр и полетел на воздушном шаре, сегодня наши установки, я говорю, не только наши, российские, я говорю о мировом масштабе, они стоят, например, в Антарктиде, углубляясь на километр, и на километры вглубь антарктического льда. Мы смотрим эти частицы из-под льда, мы смотрим эти частицы под водой, мы смотрим и регистрируем эти частицы на поверхности Земли. Мы запускаем аэростаты и запускаем космические аппараты. Вот арсенал наших средств, которые позволяют нам изучать вот эти частицы. Вот такая наша наука. Так что мы знаем о них? Где находится ПВ-трон? ПВ-трон – это название вот тех космических ускорителей, которые… ПВ – это, помните, электрон-вольты, энергия, электрон-вольты, да? ПЭВ – это пета-электрон-вольт, это 10-15 электрон-вольт. Вот надо найти в нашей Вселенной вот те ускорители, которые способны разогнать частицы вот этих ПЭВов. ПВ-трон надо найти. Вы знаете, вот сразу тоже могу сказать, вот до сих пор не полностью эта задача решена. Так вот, люди обратили внимание, что звезды-то взрываются, с чего я начал свою лекцию. И эти звезды называются сверхновые. Они так вот по-чудному называются, потому что на самом деле это старые звезды. И когда звезда стареет, она коллапсирует. И рано или поздно вот этот коллапс приведет к взрыву этой звезды. И вокруг этой звезды начнет разлетаться вещество, магнитные поля, которые образуют ударную волну. Но полная аналогия со взрывом, правильно? И они обратили внимание, ученые, именно вот на эти астрофизические объекты, сверхновые. Последнее сверхновое, которое мы видели, но я имею в виду, видели с помощью нашей экспериментальной аппаратуры, взорвалась около нашей галактики, вы знаете, когда? Ровно 40 лет назад. И завтра в Институте ядерных исследований Академии наук будет торжественное, ну не торжественное, научное заседание, посвященное вот этому юбилею. А вообще они взрываются, и вот мы ожидаем, что в пределах нашей галактики где-то раз 30-40 лет где-то вот должны взрываться такие звезды. Вот мы ждем после 87-го года аналогичного взрыва, никак дождаться не можем. Почему-то вот взрывов не происходит. Последний взрыв вблизи нашей галактики произошел вот 40 лет назад. Но в других галактиках, наблюдая все звезды неба, такие явления наблюдаются, конечно, более часто. Так вот, люди обратили внимание. Да, кстати, это не значит, что в 87-м году эта звезда взорвалась, правильно? Она взорвалась сотни лет назад. Это свет от нее дошел к нам, частицы от нее, рентген, гамма-излучение дошло к нам только сейчас, через сотни лет. Был, наверное, многие из вас знают фамилию великого физика Энрико Ферми. И, наверное, здесь есть какая-то связь. Энрико Ферми – тот человек, который сделал американскую атомную бомбу. Это тот человек, это итальянский физик, который работал в Штатах, который запустил первый реактор в Чикаго. И, наверное, здесь вот эта работа в атомном проекте подтолкнула Энрико Ферми на то, что, я имею в виду взрывы, да, подтолкнула на то, что именно сверхновые звезды, именно их ударные волны способны разогнать частицы, которые первоначально имеют малую энергию, но потом взаимодействуют с ударной волной. Вот помните этот маленький клип, который я показывал? Вот эти ударные волны разносятся по нашей Вселенной, по нашей галактике. Так вот эти частицы, пересекая вот фронт ударной волны, он показал, они могут быть ускорены. Они могут приобретать громадные энергии. Это так называемый механизм ускорение Ферми. Это он первый предложил. А после этого и крымский Гермоген Филиппович, который до сих пор работает в Якутске у нас, развил эту теорию. Есть, был еще такой физик Белл. И вот это стало стандартной теорией. Вот мы поняли, физики поняли, теоретически, запомните это тоже момент, теоретически поняли, что в принципе, да, сверхновые звезды могут ускорить частицы. Механизм был найден на кончике пера. 10^52 эрго выделяется. Это гигантская энергия, которая выделяется при взрыве таких сверхновых звезд. Гинзбург, Виталий Гинзбург и Сергей Сыроватский, работавшие в ФИАНе. Вы прекрасно, я думаю, знаете имя Виталия Гинзбурга, Нобелевского лауреата, Сергей Иванович Сыроватский, тоже знаменитый наш физик был. Вот они подсчитали, плохо здесь видно, всего 10% энергии взрыва сверхновой достаточно, чтобы ускорить все космические лучи, существующие во Вселенной. Понимаете? Именно поэтому физики уцепились, концентрировали свое внимание вот именно на этих астрофизических объектах, сверхновых звездах. Это наиболее мощные энергетические процессы, происходящие во Вселенной, как мы сейчас понимаем. Так вот, я начал с истории исследования вот этих космических лучей экспериментальными методами. Ведь задача наша, одно дело нам теоретики, да, предлагают модель, а другое дело надо это доказать. Надо поймать эти частицы, надо измерить их физические характеристики, сравнить с моделированием и после этого сказать, а Ферми прав, а Гинзбург прав и так далее, а Крымский прав или нет. Или в чем-то они ошибаются, где-то что-то неизвестно. Надо было зарегистрировать эти частицы. Когда же первый раз поймали эти частицы? Я уже вам говорил, что для этого нужны были космические аппараты. Правильно? На первых спутниках их не увидели, но увидели радиационные пояса Земли. Совершенно другой феномен, физический феномен во Вселенной. Так вот опять наши ученые, они были здесь первопроходцами, Вернов, Григоров из Московского университета. Что они сделали? Вот для того, чтобы поймать эти частицы, зарегистрировать их большое количество, надо создать гигантский прибор, потому что тяжелый, больших размеров, потому что этих частиц очень мало. Они воспользовались тем, что была холодная война, и Челомей, наш великий конструктор ракетчик, да, сделал ракету, которая до сих пор летает, успешно, большей частью, под названием «Протон». Эта тяжелая ракета была сделана специально для доставки ядерных зарядов на территорию противника. До 20 тонн она уже тогда, в 60-х годах, могла поднять на низкую орбиту груз и опустить его куда надо. Так вот, они уговорили, когда тестирование проходило, испытание этих ракет проходило, они уговорили руководство вот вместо макета ядерных бомб установить вот эти наши университетские приборы для регистрации космических лучей. И они это сделали, они установили эти приборы. И что цель вот этих экспериментов была? В изучении как раз космических лучей где-то вот в диапазоне энергии, граничащих с энергиями, которые вот сегодня достигаются вот на наземных ускорителях, вот на LHC, на Большом Адронном Коллайдере. И вот что интересно, заметьте, это я вам покажу такую прямую линию, она не всем понятна, не все вы, наверное, физики. Это энергетический спектр, количество частиц, которые приходятся на данный диапазон энергии. Вот видите, как быстро уменьшается вот это количество частиц с ростом энергии. Вот это энергия коллайдера наземного. Вот задача была первых экспериментов, вот понять, откуда, вот измерить физические характеристики вот этих частиц. Недостаточно энергичных частиц. И они это сделали. Они это сделали с помощью вот этих гигантских приборов. В 60-х годах, вы себе можете представить, советские ученые запускали приборы в космос. Таких 4 прибора было запущено. Их назвали, мы назвали, советские ученые, протонами. После этого Челомей назвал ракету «Протон» в честь этих первых экспериментов. Несколько тонн. Вот до сих пор я могу тоже сказать вам такую вещь. Нам не удалось осуществить подобного рода эксперименты. Они дорогостоящие, они энергоемкие. Масса, конечно, других проблем. Вот до сих пор подобного рода эксперимент не был осуществлен. Так вот, во главе этого эксперимента стоял Григоров, сотрудник Московского университета. И вот его красные точки. Он с помощью вот этих первых экспериментов поймал вот эти космические лучи, продвинулся до гигантских энергий. 10-15 электрон-вольт. Это практически вот та максимальная энергия, которая могут, до которой могут ускориться частицы при взрывах сверхновых звезд. Он увидел эти частицы. Он и его сотрудники увидели эти частицы. И в принципе это было уже прямым доказательством того, что да, сверхновые звезды прекрасные кандидаты на роль ускорителей. Это было в 68-м году. Представляете, как давно? Как давно? А это вот картинка, которая вот наглядно демонстрирует степень нашего понимания. Не обращайте внимания вот на что означают эти точки. Это точки, это количество космических частиц на самом деле в диапазоне. Это те же самые энергетические спектры. Обратите внимание, что вот здесь точек нет. А вот эта стрелка показывает границу ускорения, предельную границу ускорения, которую могут создать ускорители, модели ускорителей на основе взрыва сверхнов. Пустота здесь. Вот задача современной науки сейчас заключается в том, вот нашей астрофизики, заключается в том, чтобы заполнить вот эту брешь. До тех пор, пока... А пунктиры, кстати, это вот модели. Это модели, основанные на механизме Ферми, который предсказал вот такую возможность ускорения давным-давно, вот сразу после войны. Да? Вот наша задача сейчас вот этими точками заполнить вот эти пунктирные линии. Когда мы их заполним, мы можем перевернуть страницу вот этой главы нашей науки и сказать, да, такой механизм существует, да, такие ускорители существуют во Вселенной. И мы запустили в 2014 году очередной космический эксперимент. Вот он как раз, его название «Нуклон», и он как раз нацелен на то, чтобы заполнить вот эту брешь, вот в этой интересной области энергии. Брешь. На самом деле, вы знаете, что здесь изображено? Здесь изображены вот эти космические частицы, а среди них есть разные частицы. Это наш водород, да, наиболее распространенный элемент во Вселенной. Это более тяжелые частицы. И проблема на самом деле заключается в том же, если по водороду мы так, по протонам, да, по протонам мы хорошо так представляем, физические параметры, то по остальным частицам вот у нас сейчас есть белое пятно. Вот этот эксперимент уклон нацелен на это. А теперь я хочу вам рассказать о частицах более энергичных, нежели те, которые могут создать на самом деле практически понятные нам ускорители на основе сверхновых звезд. Да? Ведь энергия частиц простирается, вы видели вот первую картинку, которую я показывал, до энергии 10-20 или до энергии теннисного мяча, по которому бьет Мария Шарапова. Да? Вот эти частицы откуда? Сверхновых для них уже не хватает. Надо найти такие астрофизические объекты во Вселенной, найти их, увидеть их и доказать, что есть такие объекты, способные разогнать частицы до таких гигантских энергий. Иными словами, где конец энергетического спектра космических лучей? Для этого должны быть созданы гигантского размера установок, потому что таких частиц очень мало. Вот это вот опять вот этот энергетический спектр, о котором я уже говорил. Вот мы должны преодолеть вот эту вертикальную стрелочку и продвинуться в нашем понимании вот до конца. Вот поймать вот эти частицы. Вот эта предельная энергия частиц, которые могут быть ускорены во Вселенной, 10-20 электрон-вольт. Где вот те объекты во Вселенной, которые могут генерировать такие частицы? Это проблема. И нам уже сейчас ясно, что эти частицы не в нашей галактике. Они прилетают к нам из других галактик. Если для частиц меньших энергий, о которых мы с вами говорили, о которых я вам рассказывал, ответственно повторяют, скорее всего, сверхновые, мы уже близки к ответу на этот вопрос, то для этих частиц надо искать совершенно другие астрофизические объекты, наверное, более мощные. В чем здесь заключается проблема? А проблема заключается в том, что эти частицы не должны прилетать к Земле. Понимаете? 45 лет назад... Нет, больше, уже 47, по-моему. Такие физики по фамилии Грейзен, американец, Зацепин Георгий Тимофеевич и Кузьмин, наши российские ученые, кстати, Зацепин тоже сотрудник, работал в Московском университете, да? Вот они сказали, что эти частицы не прилетят никогда к Земле. Вот такой огромной энергии. Почему? Потому что если верить той парадигме, что мы были созданы большим взрывом, а после большого взрыва во Вселенной была заполнена рентгеновским излучением, реликтовым излучением, то эти частицы взаимодействуют с этими остатками, которые существуют во Вселенной после большого взрыва, должны погибнуть, не долетев до Земли. Они с таких огромных расстояний должны приближаться к Земле, что по пути к Земле они должны просто погибнуть вот на этом реликтовом излучении. Вот это сказали Грейзен, Зацепин и Кузьмин. Опять вот получается так. Грейзен, Зацепин и Кузьмин публикуют. Буквально через 2-3 месяца появляется публикация в американцев Грейзена. И вот как бы не сговариваясь, вот так наука иногда развивается. Так что этих частиц не должно быть. И вплоть до 2007 года, представляете, 40 лет практически прошло после их предсказания теоретического, наконец появились экспериментальные доказательства с помощью наземных установок, которые должны иметь огромную площадь. Такие наземные установки сейчас существуют. Это в Южной Америке уже... Международная коллаборация работает в Северной Америке. Телескоп Array, телескоп, площадь, установка телескоп. Да? И у нас в Якутске. Вот три установки сейчас работают. И, в общем-то, все три установки где-то в 2007 году согласились о том, что вот такое резкое уменьшение частиц где-то на уровне энергии 10-20 электронов действительно происходит. Действительно происходит. То есть гипотеза Грейзена, Зацепина, Кузьмина, что эти частицы не долетают до Земли, И мы их никогда в жизни не увидим здесь, но вроде бы оправдывается. Вот этот обрыв, как мы говорим, спектра, действительно наблюдается. Но так тоже бывает в науке. Как только что-то начинает вырисовываться, сразу появляется масса противников и начинает выдвигать разные гипотезы. И вот эта гипотеза немедленно возникла. Слушайте, говорит, а почему это эффект Грейзена, Зацепина, Кузьмина абсолютно с этим не связано? Это просто во Вселенной, вот Бог кто-то, да, большой взрыв, не создал объекты астрофизические, которые могут ускорить частицы больше 10-20, 10-21. Все. Но нет мощности взрыва больше во Вселенной. И это вполне достойный, так сказать, ответ вот на этот вопрос, почему обрывается спектр этих частиц, почему эти частицы исчезают. Итак, вот на сегодняшний день мы знаем, да, есть экспериментальные доказательства, что исчезают эти частицы выше вот этих энергий. Нету в природе частиц, протонов, более тяжелых ядер с энергией больше 10-20, 10-21 кВ. Вот эти мы ограничены или нет? И вот здесь я ставлю знак вопроса. Почему? Не только я. Потому что посмотрите внимательно вот на эти данные. Вот то, что вот эти вертикальные линии здесь нарисованы, это то, что мы физики называем, это предел наших знаний, предел наших возможностей. Это наши ошибки. Это наши ошибки измерений. Вы знаете, сколько этих частиц? Я сказал, их мало. На 1 квадратный километр поверхности Земли эти частицы как раз долетают до Земли практически все. 10-19, 10-20 электрон вольт. На 1 квадратный километр Земли падает 1 частица в год. Вот такие интенсивности. Для того, чтобы зарегистрировать, надо огромные площади детектора. Но я сейчас к этому перейду. Но вот я хочу акцентировать ваше внимание на том, что на самом деле огромные ошибки говорят только о том, что мы имеем указание на то, что действительно эти частицы исчезают. Нам нужны более точные эксперименты для того, чтобы удостовериться. Либо это обрезание на реликте, либо это предел мощности астрофизических объектов. А есть еще одна загадка. Ее нам поставили вот эти наземные эксперименты. Это буквально вот произошло последние годы. Вот это установка. Я физику немножко вам объясню. Все вы знаете старые телевизоры, кинескопы. Там как картинка на телевизоре получалась, да? Электромагниты отклоняли электронный луч, да, и сканировали по поверхности кинескопа, она светилась. Магнитное поле отклоняет заряженные частицы. Наша Вселенная заполнена магнитными полями. Правильно? Заполнена магнитными, неправильно в смысле, вот я вам даю это знание. Слабенькие магнитные поля есть. Поэтому, когда частица летит сквозь пространство на протяжении там многих сотен световых лет, она, безусловно, должна отклоняться. Но частицы с энергиями, которых сейчас мы с вами рассматриваем, огромные энергии, предельные энергии, кстати, мы их называем космические лучи предельно высоких энергий, вот они не будут отклоняться в этих полях. На самом деле мы в данном случае можем иметь дело с так называемой протонной астрономией. Регистрируя эту частицу на Земле, мы сразу же увидим объект во Вселенной, измерив направление прихода этой частицы. То есть получается астрономия настоящая. Частицы не будут отклоняться в магнитном поле. Вот этим воспользовались наши коллеги на американских установках в Северной Америке и в Южной Америке. И вот какие чудеса они получили. Они сказали, северная установка TA, которая находится в Соединенных Штатах. Это международная коллаборация работает там. Наши ученые, кстати, тоже работают за Академией наук. Большая часть частиц приходит из этой области Вселенной. Окей, сказали они. Да, она приходит из этой области Вселенной, из этой области звездного неба. И здесь есть какие-то источники, которые наблюдаются оптическими астрономами, которые смотрят в телескоп. Там какие-то яркие звезды, созвездия, какие-то астрофизические. Ничего там не было. Это первый парадокс. Ничего в окрестности вот этого горячего пятна, которое, как они это назвали, не было. Но чудеснее оказался другой результат. Через некоторое время, через год, южноамериканская обстановка публикует результаты, тоже обнаруживает такое пятнышко на звездном небе, откуда приходит основная масса вот этих высокоэнергичных частиц. Она оказалась, смотрите, в другом месте. Так что мы, получается, разное небо над нами. То небо, которое мы наблюдаем из южного полушария Земли, это одно. Оно, значит, там свои источники космических лучей, а в северном небе другие источники космических лучей. Вот это загадка, которая вот на сегодняшний день нас волнует, и мы должны ее решить. Действительно существует какое-то неравномерное распределение мощнейших астрофизических объектов во Вселенной, которые неоднородно распределены во Вселенной. Такие горячие пятна вот существуют. На самом деле это не первая, не последняя загадка, которая связана вот с текущими исследованиями. Я вам говорил о самых таких актуальных. Что нужно для того, чтобы решить эту проблему? Нужна статистика, как мы говорим. Нужно как можно больше поймать вот этих частиц с помощью экспериментальных установок, измерить их физические параметры и точно дать ответ на основе, конечно, моделирования. Так вот, мы в Московском университете воспользовались этим. Есть такой эффект, когда вот эти энергичные частицы внедряются к нам в атмосферу, помните, с чего я начал лекцию, и взаимодействуют с воздухом атмосферы, они гибнут. А вот эти частицы, огромные энергии, они гибнут особым образом. Они излучают при этом ультрафиолетовый свет. Они гибнут в результате генерации вторичных частиц. Вторичные частицы возбуждают атомы воздуха, атомы воздуха высвечивают фотоны света, и эти фотоны света как раз в диапазоне длин волн соответствуют ультрафиолету. То есть частица попадая, вот эта редкая частица, огромная энергия попадая в атмосферу, рождает вспышку света. Измеряя вот эту вспышку света, можно определить параметры частицы. Какие? Энергию частицы, направление прихода. И это особый метод изучения космических лучей. Почему особый метод? Потому что если мы вот такой ультрафиолетовый телескоп поместим на спутник, запустим спутник и направим этот телескоп не в небо, не в направлении нашей Вселенной, а направим на Землю, то мы можем покрыть огромную площадь вот здесь, да, в атмосфере Земли, в попытке поймать вот эти частицы, которые пересекают вот нашу апертуру, понимаете, да? На самом деле вот эта площадь, получается, это тысячи квадратных километров с помощью сравнительно небольших установок, которые могут размещены быть на больших высотах на космических аппаратах. Итак, идея заключается в том, эта идея, кстати, тоже частично принадлежит нашему российскому ученому Чудакову, я вам показывал, это он сказал, вот что будет излучаться ультрафиолетовый свет от таких частиц. Другой ученый, Линсли, предложил космический метод. До сих пор не было такого эксперимента. До сих пор, хотя уже лет 20, многие команды работают в этой области. Но вот это удалось сделать нам. Мы запустили в прошлом году с космодрома Восточный наш спутник Ломоносов. Наверное, многие из вас об этом слышали. И вот на борту этого спутника Ломоносов стоит вот этот прибор. Что это за прибор? Это телескоп, вот это зеркало. 1,5 метра диаметром. Всего 1,5 метра диаметром. В фокусе этого зеркала находится фотоприемник, который регистрирует как раз ультрафиолет, который идет от Земли. Который попадает на это зеркало и концентрируется на фотоприеме. Мы получаем картинку той вспышки, которая где-то в глубине атмосферы зарождается. Ну и что? Запустили мы этот спутник. Вот вам этот спутник. Перед вами этот спутник. Вот настоящее зеркало. Вот наша команда, которая делала научную аппаратуру для этого спутника. Из космодрома Восточного, вот первого запуска, мы зарегистрировали. Мы запустили вот этот первый космический аппарат, первый телескоп на борту космического, который должен позволить нам ответить на вопрос, возможно ли с этим методом регистрировать космические лучи вот таких предельно высоких энергий. У меня нет картинок, но могу я вам сказать, что только вчера у нас в институте, мы смотрели вот первые результаты, которые, я могу только осторожно сказать, которые действительно показывают возможность регистрации таких частиц. Но закончить свою лекцию я хочу другим. Ведь те звезды, о которых я вам рассказывал, да, сверхновые звезды, вот те какие-то мощнейшие, очень энергоемкие астрофизические объекты в дальней Вселенной, в других галактиках, которые рождают космические лучи, да, они существуют, они генерируют космические лучи, но рядом-то с нами наша звезда, вот она. Это же тоже звезда. Я вам сказал в начале лекции, обязательно она взорвется. Но только это будет через 4 миллиарда лет. Ну, а пока мы ждем этого момента или не ждем, да? Проблема-то с этой звездой тоже, физические проблемы очень интересные. И эта звезда, наша звезда, кажется, тоже генерирует огромные энергии, космические лучи. И эти космические частицы несутся, бомбардируют и нашу планету, и другие планеты Солнечной системы. И вот буквально несколько слов я хочу вам сказать. А что же мы, собственно, знаем о нашей звезде, ее способности разогнать вот те низкоэнергичные пыль, плазма, которая существует, до огромных энергий. Поверьте мне, это огромные энергии, сопоставимые с энергиями, которые генерируют сверхновые звезды. И опять Ферми нам помог, Энрико Ферми. Вот оказывается, Солнце, иногда на Солнце происходят вспышки, взрывы, локальные взрывы в атмосфере. И огромные потоки плазмы, замагниченная плазма в магнитных полях распространяется по Солнечной системе. Ударные волны. Те же самые ударные волны, которые образуются при взрывах сверхновых звезд. Частицы пересекают эти ударные волны и ускоряются механизмом Ферми. Вот такая вот парадигма существует. Но существует и альтернативная парадигма физическая, как объяснить вот эти существования вот этих очень энергичных частиц. А вот фотографии солнечной вспышки. Вы видите вот эти магнитные поля. Это магнитные поля. Мы их визуализируем с помощью рентгеновского излучения. Рисуем такие, фотографируем в рентгене вот такую картинку. И видим, что вот, да, существуют такие магнитные поля в районе солнечной вспышки. Вы знаете, вот это магнитное поле рвется иногда. Не иногда, как всегда так заканчивается солнечная вспышка. А был такой великий ученый Максвелл. Да, есть уравнение Максвелла, который написал в своих знаменитых работах, что если магнитное поле быстро меняется, то возникает сильное электрическое поле. Вот это электрическое поле будет ускорять наши частицы. Видите, мы знаем кое-что, не кое-что, а очень много знаем о механизме ускорения частиц на нашем Солнце. А вот теперь, ну не страшное, но мы об этом должны всегда помнить. Все эти частицы, космические лучи, о которых я рассказывал, которых мало, солнечные космические лучи – это опасная штука, потому что это радиация. Слово «радиация» я понимаю, какие ассоциации вот вызывает у всех, но радиация – это действительно опасная штука. И вот если говорить про Солнце, да, то это уже хрестоматийный случай был. Насколько опасна радиация от Солнца? Я имею в виду космические лучи. Радиация, под радиацией иногда понимают и излучение в ультрафиолете, и в видимом свете. Но в данном случае я говорю об энергичных частицах. Опасны они или нет? Эти частицы не долетают до поверхности. Они все гибнут в атмосфере Земли, отклоняются магнитным полем. Но человек же вышел за пределы Земли. Человек был на Луне. И вот это хрестоматийный случай. В 1972 году американцы, один из Аполлонов, был отложен его запуск на несколько месяцев. Почему? По технической причине. Если бы они полетели вовремя, эти ребята, астронавты, они бы не вернулись. Потому что они бы схватили 4,3 зиверта. Это было потом уже. Потом об этом узнали. Подсчитали, какие дозы радиации на поверхности Луны, у которой нет атмосферы, нет магнитных полей. Вот эти частицы от Солнца, если бы попали в момент прилунения астронавтов, астронавты, поверьте, не вернулись. 4,3 зиверта – это летальная доза. Такие вспышки вот 1972 года, которые здесь происходят, чрезвычайно редко. Но раз 10-20 лет. Сейчас, вот, кстати, мы ждем такого рода вспышки уже много-много лет, а Солнце почему-то затихло, ведет себя каким-то совершенно аномальным образом на протяжении уже порядка 10 лет, наверное. Так вот, эта вот проблема влияния радиации для осуществления космических полетов имеет огромное значение. Вы знаете, почему вот мы, физики, с большой осторожностью отвечаем на вопрос, а следует лететь на Марс? А потому что космические лучи существуют, они непрерывно бомбардируют пространство, существуют в межпланетном пространстве. Они корабль бомбардируют постоянно. И вот те оценки и прямые измерения уже, которые сделаны, аппараты долетали до Марса, и величины вот этой доз радиации мы прекрасно сейчас знаем, они чрезвычайно опасны. И как защититься вот от этих доз радиации при полете, долговременных полетах, это очень актуальная проблема. Она актуальна вот с точки зрения, о чем сейчас все космические агентства думают, мечтают, так скажем, создать долговременную станцию на Луне. Вот я вам могу сказать, вот на сегодняшний день ни мы, да, в России, ни НАСА, у американцев, не можем четко ответить на вопрос, сколько времени, на какое время посылать экспедицию, можно посылать экспедицию на Марс, чтобы она была безопасной в период максимума или минимума солнечной активности. Во время максимума и минимума солнечной активности поток космических лучей, в общем-то, будет разным. Это некоторая проблема сейчас, и она, ну вот, пытаемся ее решить. Так что это действительно

0: Радиация. Аэростаты запускали вот наши установки для изучения космических лучей. В частности, мы могли регистрировать электроны, мы запускали эти аэростаты из Антарктиды, в Антарктиде, на высоту 40 километров. И вот там на очень интересный мы обнаружили эффект. И он чудесным образом совпал с моделью, которая предсказывает частицы солнечной, частицы темной материи. И вот такая работа была опубликована нами в Nature журнале. Сами понимаете, престижный журнал, опубликовали эту работу. Мы написали, что это кандидаты, в общем, то, что мы видим, кандидаты в темную материю. Но одновременно в этой статье написали, что это могут быть квазары. Вот, так что вот две модели, они дают сходный результат. Да, квазары вполне могут генерировать энергичные частицы.
1: Спасибо.
2: У меня вопрос. Как так получается, что от взрыва сверхновой доходит такое большое количество частиц, которые относятся к космическим лучам, но так мало доходит нейтрино? Потому что когда нейтрино регистрируют, в основном все нейтрино от Солнца, и там раза 3-4 зафиксировали нейтрино от вот, взрыва сверхновой. Хотя, казалось бы, ну, те же тоже как бы от того же события те и другие частицы идут, и для нейтрино дойти гораздо проще, потому что они меньше взаимодействуют.
0: То есть... Какие продвинутые слушатели у нас. Ну что я вам скажу, нейтрино много. Действительно, они генерируются и при взрывах сверхновых, и при других астрофизических объектах. Но вот вы правильно сказали в конце, они плохо взаимодействуют с веществом. Вот, например, те установки, которые мы создаем для регистрации нейтрино, мы регистрируем, как правило, частицы нейтрино, которые идут сквозь Землю с обратной стороны. Для того, чтобы попытаться с наибольшей эффективностью зарегистрировать эти частицы, они уже прошли вот слой, огромный слой вещества, и они с большей эффективностью будут регистрироваться нашими детекторами, нежели те нейтрино, которые прямо попадают в наш детектор. Их трудно зарегистрировать. Только в этом причина. Только в этом причина.
2: Ну, то есть от Солнца же их регистрируют в большем количестве. То есть я имею в виду, это же вопрос соотношения. Если бы нейтрино от взрыва сверхновой доходили в таком же объеме, как и, там, например, от Солнца, то регистрировались бы от Солнца и от взрыва сверхновой примерно там, равное количество. А так получается, что от сверхновой просто не доходит. Иначе соотношение было бы другое, разве нет? Как так получается, что космические лучи, они в таком большом количестве, что постоянно бомбардируют Землю, а нейтрино от...
0: Я еще раз отвечу. Проблема только в их регистрации.
2: То есть проблема детектора. Только в том, что...
0: Если бы кто-то придумал детектор, то с огромной эффективностью, с достаточно эффективно регистрировал нейтрино, все бы выровнялось.
2: Понятно. Хорошо.
0: Только в этом.
2: Спасибо.
0: У нас Вселенная заполнена нейтрино, но мы их не видим своими инструментами, понимаете? Потому что и такой инструмент создать... Ну, очень сложно. Еще раз, вот, допустим, Байкал, да, на Байкале вот наша самая крупная установка есть, и сейчас ее расширяют. Как она регистрирует нейтрино? Нейтрино пролетает сквозь Землю, попадает в воду Байкала, и где-то на глубине там сотни метров стоят детекторы, которые регистрируют вот взаимодействие уже остаточных, вот, потерявших свои основные свойства нейтрино. Если бы мы сумели придумать такой детектор, который бы со 100% эффективностью, ну или большой эффективностью регистрировал нейтрино, ну, я думаю, проблем бы не было.
3: Скажите, пожалуйста, а почему вы говорите, что Солнце взорвется? Прогнозы изменились?
0: Почему оно взорвется? Ну, понимаете, только потому, что другой модели вот нету. Звезда стареет, человек стареет, звезда стареет. Наступит коллапс. Другого люди просто другой модели не придумали. Если придумают другую модель, вот мы должны экспериментально ее проверить. Мы видим. Потому что, знаете, вот ответ просто, потому что мы видим, как они взрываются. Они на наших глазах взрываются, эти звездочки.
3: Но звезды-то разные. У Солнца недостаточно массы для взрыва сверхновой.
0: Это карлик будет.
3: Это же не взрыв будет.
0: Почему?
3: Но будет красный гигант, сброс оболочки. Это плавный процесс, не взрывной.
0: Ну что, тогда вопрос в том, что вы называете взрывом? Если будет выброс оболочки, я называю это взрывом.
3: Очень медленный взрыв, ну хорошо.
0: Можно.
4: Михаил Игоревич, вот

0: время относительно солнечного 11-летнего цикла оптимальное для полета космонавтов на Марс. Были такие суждения высказаны в разных популярных изданиях, что в период максимума солнечной активности солнечный ветер как бы оттесняет галактические лучи, и в определенном плане вот период максимума солнечной активности в какой-то степени страхует, защищает от галактического воздействия. Вот так ли это на самом деле в вашем представлении?
1: Абсолютно, вы правы. Очень хорошую статью вы прочли. Это как раз вот, так сказать, проблема, которую мы решаем сейчас с НАСА. Действительно, вот буквально вот в апреле опять приезжает к нам сотрудники НАСА, мы будем садиться в совещательную комнату и обсуждать вот именно эти вопросы. Вот знаете, в чем заключается проблема? Действительно, вот исходя вот из этой модели, которую вы сказали, во время усиления солнечной активности галактические и космические лучи выметаются из нашей гелиосферы. И, казалось бы, радиационная опасность, связанная вот с межпланетными полетами, должна уменьшаться, потому что галактического излучения будет меньше. Правильно? В годы максимума цикла солнечной активности. А в годы минимума будет больше, потому что больше галактических и космических лучей будет проникать в нашу гелиосферу, в наше межпланетное пространство. Вот так думали мы. Но вот как раз вот наши оценки говорят то, что здесь пренебрегается вот воздействие солнечных вспышек. Во время солнечных вспышек, которые довольно происходят с определенной частотой, вот для длительных межпланетных полетов Марс туда-обратно 1.5-2 года, вот как раз этим пренебрегать нельзя. Если этим не пренебрегать, то надо менять опять вот этот подход и делать другие заключения. Вот сейчас мы с НАСАвцами столкнулись на том, что вот по-разному мы оцениваем время пребывания, о чем говорил, на Луне астронавты. Да? Насколько, как долго может астронавт жить на Луне? Ну, я имею в виду в незащищенном месте. Там придумали разные рытье нор там разных, чтобы защищаться от солнечных вспышек. Но если человек просто на поверхности Луны, вот, то вот наши оценки совершенно сейчас противоположны в сравнении с американцами. Они начинают это сейчас понимать, ну, в смысле, мы приближаемся друг к другу. Это проблема. Знаете, в чем? Ну, еще углубленно немножко я скажу. Проблема здесь сейчас вот в чем заключается. Мы не очень хорошо знаем, до каких максимальных энергий частицы могут ускоряться на Солнце. Вернее так, мы не знаем точные параметры этих частиц. Мы знаем, что они ускоряются до гигантских энергий, там гигаэлектрон-вольты, но вот параметры, которые позволили бы точно вычислить дозы радиации, вот, к сожалению, мы не знаем. Вот на этом происходит вот такого рода разногласия и, ну, попытки приближения позиции.
0: Вот в этом плане одно уточнение. Значит, можно ли в свете вот новых за последние 5-10-15 лет полученных данных уже критически относиться к понятию доза радиации, поскольку высокоэнергетичная частица не может не дать вот то, что энергетику дает, а при прицельном попадании в клетку она может очень большой биологический эффект нанести. Наверное, отступает сейчас та концепция радиационной безопасности, которая была в начале космических полетов.
1: А вы не из МБП сами? Нет?
0: Я из МБП.
1: Ну, вот видите. Значит, вы лучше меня должны об этом рассказать.
0: Спасибо.
1: Вот, поэтому спасибо за этот комментарий. Я придерживаюсь вашей точки зрения. Я слышал наших коллег из МБП много раз на эту тему. Конечно, сейчас меняется парадигма подхода к радиационной опасности, коллеги. Это действительно так. Одно дело убить биологическую структуру огромной дозой радиации, это понятно, да, как это все происходит. А другое дело, вот воздействие малых доз радиации, тяжелых частиц, здесь еще работать и работать надо. То, что эффекты есть, но как их интерпретировать, как на основе изучения этих эффектов вот, оценить риск радиационной безопасности, здесь много-много работы. Вот об этом наш коллега вот и говорил сейчас.
2: Можно еще вопрос? Огромное спасибо за вашу лекцию. Мне, например, очень понравилось. Это было очень как-то интересно и ясно и вообще прекрасно. А вот я слушала вашу лекцию, вот как бы такую специальную, с позицией попытаться целостно восприять, то есть вписать в свою систему. И вот с позицией управления и связи всех явлений во Вселенной, вот кибернетика – это такая вот меганаука, она сегодня очень популярна. И вот с позиции управления и связи, вот если, так сказать, вот попытаться ваши такие специальные знания писать в свою целостную систему, то возникает такой вопрос. Вы ни разу не говорили о темной энергии и темной материи. Это гипотезы все-таки? Или темная материя вообще вот она имеет уже, так сказать, то есть вы о ней уже будете говорить как о действительной, так сказать, вот материи, которая существует, и как, так сказать, она же, в общем, должна влиять на все процессы во Вселенной, в том числе вот на процессы ускорения, регулирования, управления всех, так сказать. Вот такой глобальный вопрос. Это как раз вот о, так сказать, кибернетике, о той науке, которая претендует на звание меганауки современной.
1: Ну, здесь по поводу кибернетики как-то я с вами не очень могу согласиться, вот, что это такое глобальное. Но, тем не менее, это, конечно, интересная наука. Но вы как-то сконцентрировали вот наше внимание на том, что темная энергия, темная материя, да, вот это первооснова всего. Ну, понимаете, это гипотеза на сегодняшний день. Надо спокойно к этому относиться. Вот я работаю в институте, серьезный институт. Вот мы, я уже опубликовали такую работу, сказали, что, возможно, мы увидели частицы темной материи. У меня есть заместитель, вполне компетентный физики человек. Его точка зрения, что всю темную материю придумали так, ради интереса. А он занимается очень серьезными вещами. Ну, поэтому это модели. Понимаете, люди придумывают модели, потом пытаются их доказать. И на каком-то этапе действительно эти модели могут существовать бесконечно долго. Таких очень мало моделей. Но какие-то модели подвергаются сомнению. Но на сегодняшний день большая часть людей действительно склоняется. Все, что нас объединяет в мире, это состоит из видимой, не так я сказал, да, из видимой материи барионной и огромной доли невидимой, темной материи. Ну, вот такая парадигма есть. Доказательств этому экспериментальных на сегодняшний день, вот поверьте мне, нету. Вот попыток огромное количество, работ миллионы уже, да, но окончательных доказательств этому нету на сегодняшний день. Но обойтись без этой модели, с другой стороны, мы тоже не можем, потому что ничего лучшего не придумали. Ну, вот я бы так примерно ответил на ваш вопрос. Но на самом деле, это не тема моей лекции была, это специальная лекция по этому поводу.

0: Здравствуйте. Скажите, а почему перестали летать на Луну? Был какой-то такой момент, когда вот Аполлон, череда Аполлонов, а потом человек перестал высаживаться на Луну. Уже незачем?
1: Ну, может, я несколько со смешного вам отвечу. Я такой же точно вопрос задал на другом немножко ракурсе одному моему приятелю, который окончил физфак, а сейчас работает в НАСА в Соединенных Штатах. Я у него спросил: Слав, а почему это у вас никаких проектов на Луну? Нет сейчас в НАСА. Вот мы что-то тут мечтаем в Российском космическом агентстве, в Академии наук, а вы там ничего. А он ответил очень просто: а что там делать? Ну, сделали американцы, полетали на Аполлонах, привезли кучу камней, надо и с этим разобраться, правильно? Но, видимо, из-за того, что американское космическое агентство не видело больших задач, которые достойны вложения государственных средств. Но сейчас вот другой интерес возник к Луне. Почему? Я не знаю, в курсе вы или нет, вот почему мы, русские, да, захотели лететь на Луну, скажем, лет 10 назад, да, гелий-3 искать там. Для того, чтобы создать новые установки тут термоядерные на Земле, доставлять этот гелий-3. Но потом похоронили эту идею. Сейчас нашли другую идею. Но, на мой взгляд, она, ну, я так скажу, требует внимательного отношения к себе. Вода там вроде бы есть на Луне. Да, если есть вода на южных полюсах, в тени кратеров, ну, значит, с этой водой можно что-то сообразить, там на Луне сделать, сами понимаете, что жизнь можно организовать какую-то. Поэтому идея должна быть, понимаете? Американцы летают к дальним планетам, потому что их никто не видел. Это идея. Лететь на Луну, наверное, они прекратили, потому что, ну, исчерпали интерес на определенном этапе. Вот так я бы ответил.
0: Спасибо.
2: Если вопросов больше нет, поблагодарим еще раз Михаила Игоревича за очень интересную лекцию. Спасибо. Спасибо большое. Ну, что касается лунных программ, у нас есть большие планы. Да, федеральная программа. Да. И мы готовим новую интересную программу. Она будет, я надеюсь, в конце года, к 60-летию космической эры. Она будет посвящена Луне. И действительно, есть много интересных проектов. Ну, как правильно сказал Михаил Игоревич, должна быть идея, должны быть, да, средства, что немаловажно. Программа должна финансироваться, без этого никуда не денешься. Прибор, который регистрирует, должен быть создан, он должен быть сконструирован, он должен быть запроектирован. То есть это не просто так, это все очень сложные технические, инженерные какие-то, да, проблемы. Не всегда удается их сразу решить, не всегда одной стороной. Если лучше, когда это все-таки какие-то совместные усилия. Поэтому все равно что-то делается, все равно прогресс происходит, все равно мы узнаем что-то новое, стремимся узнать еще больше. И это прекрасно, потому что человек, вот он так устроен. Ему все время хочется к чему-то новому, что-то новое узнать, как-то и себя позиционировать как главное, да, такое вот существо Вселенной, которое пытается познать и Вселенную, и свою жизнь, и все, что его окружает. Но это такие слова, завершающие нашу сегодняшнюю прекрасную встречу. И я хочу сказать о том, что следующая лекция состоится у нас 15 марта. Дмитрий Вибы нам расскажет о... Называется лекция «Ледяные миры пояса Койпера». Вот что-то такое. А 29 марта я хочу сказать, что у нас будет незапланированная лекция. К нам приедет из Федерального ядерного центра в городе Снежинск. Вы, вероятно, знаете такой город замечательный. Оттуда к нам приедет сотрудник этого центра Галина Дрёмова, которая расскажет нам о сверхскоростных звездах. Это невероятно интересно. Я слушала в Иркутске ее доклад. И вот она специально приезжает в Москву, чтобы нам с вами об этом рассказать. Это очень и очень интересно. Поэтому я вас приглашаю и на лекцию 15 марта, и 29 марта, и на все последующие. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До новых встреч. Спасибо.

0: Радиоскоп. Популярная наука. Как устроен мир и зачем нам это знать?
1: Здравствуйте, в студии Сергей Шевыкин. Продолжаем беседы об океане и человеке, океане и человечестве. Сегодня будем выяснять, что стоит за словами информационных сообщений о борьбе за сферы влияния в океане. Связано ли это только с желанием государств застолбить за собой право на добычу нефти и газа? А может быть, есть иная первопричина? Океан и геополитика. Тема разговора с Михаилом Флинтом.
2: Флинт Михаил Владимирович, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии Российской академии наук, руководитель направления экологии морей и океана. Михаил Флинт родился в Москве в 1949 году. В 1972 окончил биологический факультет МГУ. Научные интересы связаны с изучением структуры и продуктивности экосистем морей и океана и их изменчивости под воздействием климата и антропогенной нагрузки. Участник 14 крупных морских экспедиций на судах Института океанологии и зарубежных научных учреждений в Тихий, Индийский и Южный океаны, Черное, Средиземное и Берингово моря. Автор более 150 научных работ.
1: Человек жаден. С одной стороны, есть люди, которым хочется есть. Одновременно есть люди, которые хотят заработать на том, что другие люди хотят есть. С моей точки зрения, из этого следует, неизбежно следует, что в ближайшее время, в годы, в десятилетия обострится борьба за ресурсы мирового океана. Как вы предполагаете, это действительно так будет? И как может вестись эта борьба, так как мировой океан – это свободная зона?
3: Да. Я хочу напомнить вам одно замечательное изречение Марка Твена. Он вообще был человек удивительно умный, и как-то раз к нему пришла его племянница и сказала ему: вот вы необыкновенно умный, хотя вы и писатель, но вы человек умный, практичный. Вы знаете, я вот получил...
1: Хотя вы и писатель.
3: Нет, ну, часто мы считаем, что писатели люди непрактичные вообще. Но Марк Твен был человек очень умный, действительно, с таким быстрым и въедливым умом. И она спросила его: скажите, пожалуйста, вот я получил наследство, оно мне не нужно. Я и так живу хорошо. И вот эти деньги, что мне с ними делать, с этими деньгами? Посоветуйте мне, пожалуйста. И он ответил ей следующее. Вы знаете, я посоветовал бы вам купить кусок земли, поскольку, насколько мне известно, Господь Бог ее больше не производит. Вот то же самое мы с вами должны сказать относительно океана. Господь Бог больше ничего не производит. И океан – это единственная часть нашей планеты, не поделенная еще на сферы влияния. И будет делиться в самом ближайшем будущем, вот я думаю, что даже на моей вот жизни, в пределах моей жизни, это деление активизируется. Вот то, что вы сейчас видите в Арктике, это пример этого дела. Сейчас все хорошо знают, насколько возросла напряженность геополитическая в Арктике, в борьбе за деление. А это, по сути дела, первая ласточка того, что будет происходить с мировым океаном. В Арктике формальным поводом для этого служат те же самые углеводородные ресурсы. Но они, мы очень далеки от возможности их добычи технологически, понимаете, чрезвычайно. Далеки.
1: Настолько мы далеки. Россия или человечество?
3: Вообще человечество далеко. Россия дальше других. К сожалению, я должен это констатировать. Ну и человечество далеко. Я думаю, что настолько далеко, что, может быть, скорее появится какой-то альтернативный ресурс энергетический, чем мы достанем это все из-под многометрового льда со всеми аспектами транспортировки, добычи, постановки вышек там. Ну, это... Но, тем не менее, борьба геополитическая идет. Вот такая же геополитическая борьба за сферы влияния в мировом океане – она грядет, и основой ее будут уже пищевые ресурсы. Я хочу сказать нашим радиослушателям одну очень важную вещь, которую как-то многие оставляют за скобками и, может быть, не очень хорошо понимают и чувствуют. Многие относятся к океану в части изъятия оттуда пищевых ресурсов как вот просто к такой вот кладовой, откуда мы берем пищевые ресурсы, самые разные, от водорослей до рыбы и даже млекопитающих, и эти ресурсы непосредственно потребляем. На самом деле это совершенно не так. На самом деле океан нам дает ресурсы, которые мы превращаем в корм, который используется в нашем традиционном сельском хозяйстве. Я приведу такой поразительный пример. Все, наверное, слышали про замечательные страны Чили и Перу, экономика которых целиком построена на промысле маленькой рыбки перуанского анчоуса. У него колоссальная продукция, потому что эта маленькая рыба ест непосредственно траву. Именно поэтому у него такая гигантская продукция. Значит, в лучшие годы Перу изымало из океана в небольшой, буквально 10-мильной зоне около своего берега, 15-мильной зоне около своего берега, изымало почти 13 миллионов тонн. Из этих 13 миллионов тонн 96% шло на рыбную муку. И эта рыбная мука была основой изготовления пищевых пеллет, на которой Соединенные Штаты Америки выращивали кур бройлеровских, выращивали индюшек, выращивали свиней и использовали их даже в качестве удобрений при выращивании разных растительных культур. И это обычный способ использования ресурсов океана. Есть такая очень в пищевом отношении, я бы сказал, высококачественная рыба, тоже мы ее знаем все, она у нас на прилавках, ставрида. Мы ее едим и в консервах, мы ее едим и копченую.
4: Во всех.
3: И прекрасная рыба. И вот есть область, где особенно высок промысел ставриды, эта область лежит между, в Тихом океане, между Новой Зеландией и Южной Америкой. Такой огромный пояс, пересекающий весь Тихий океан. Там в лучшие годы изымалось около 4 миллионов тонн этой рыбы. И Россия, Советский Союз участвовал в этом промысле. Сейчас, к сожалению, нет. И 40% шло на рыбную муку. Даже такой высококачественной рыбы. А эта рыбная мука использовалась в сельском хозяйстве. Поэтому океан надо рассматривать не только как такую вот часть планеты нашей, откуда мы можем взять удивительный, полезный, вкусный и, в общем, достаточно легко добываемый, выращиваемый естественным способом пищевой ресурс, но откуда мы можем взять тот ресурс, который будет поддерживать интенсивное сельское хозяйство. И особенно вот разведение птицы и свиней в таких бройлеровских условиях.
4: Каким образом, на ваш взгляд, может происходить вот эта вот борьба за пищевые ресурсы океана между различными государствами? Ведь океан, насколько мы знаем, это свободная зона,
3: пока,
4: да, для промысла.
3: Пока.
4: Что, вы предполагаете, что могут возникнуть какие-то условные морские границы, которые будут охраняться сторожевыми кораблями, крейсерами, авианосцами и так далее?
3: Думаю, что, может быть, в будущем вот такой печальный сценарий будет иметь место. Как мы знаем, это в некоторых районах промысла и было, районы промысла охранялись пограничными войсками. Но даже оставляя в стороне вот такой жесткий сценарий, давайте посмотрим на то, что происходит сейчас. И давайте опять обратимся к тому району, о котором мы только что говорили, к району Тихого океана, который дает человечеству прекрасную, потенциально около 3,5-4 миллионов тонн прекрасной рыбы ставриды. Чили и Перу подали заявку в комиссию по морскому праву при Организации Объединенных Наций с просьбой удовлетворить их потребности в рыбном промысле морском путем введения в этой зоне эксклюзивного права этих двух стран на добычу ставриды. Какое основание у этого? Это очень важно. Основание то, что эти страны как следует изучили экосистему этой области. Они гарантируют высококультурный научный менеджмент ресурсов, сохранение этих ресурсов для будущих поколений и строгую отчетность по тому, как эти ресурсы используются и в каком они состоянии. И это все документировано, опять мы подходим к очень важному моменту с вами, это все аргументировано чистой, фундаментальной биологической наукой об океане. Что существуют вот такие-то исследования. Эти исследования показывают, что эта рыба изолирована от других районов океана, что это такие, ну, самостоятельные скопления, и вот они существуют вот таким образом, независимо от других экосистем, и изъятие их не нарушает сопредельные экосистемы. А самое главное, люди понимают процессы, благодаря которым там происходит такая высокая продукция, формируется такая высокая продукция, процессы, которые, собственно говоря, интимные детали тех процессов, когда вещество и энергия проходит от морской травы, вот этих одноклеточных водорослей, до того продукта, который интересует человека. И думаю, что это имеет большой шанс на удовлетворение.
4: С вашей точки зрения, как вот биоокеанолога, убедительная аргументация?
3: Думаю, что да. Я не знаком с деталями аргументации. Мне кажется, что это очень правильный подход, потому что это международная ответственность. Здесь ведь что еще может быть в будущем? Вот сейчас я фантазирую, но мне кажется, что моя фантазия недалека от действительности.
4: Простите, пожалуйста, да. Михаил, вот эта вот заявка Чили и Перу, с вашей точки зрения, это вот один из аспектов борьбы за раздел океана?
3: Абсолютно, безусловно.
4: Но это, с моей точки зрения, достаточно цивилизованная такая
3: борьба. Да, конечно, конечно, конечно. Конечно, это так. И давайте с вами вспомним, что происходило во времена, когда устанавливались 200-мильные годы, 200-мильные зоны океана. Ведь все же было то же самое. Ведь 200-мильные зоны установлены, первый шаг сделали как раз те же самые Чили и Перу, которые мы с вами упоминали недавно. Потому что они доказали с помощью фундаментальной науки о биологии океана, что высокая продуктивность их прибрежных разных экосистем, она охватывает не узкую 12-мильную зону, а охватывает 200-мильную зону. И если кто-то из посторонних государств будет промышлять на расстоянии, условно говоря, 150 миль, то будут подрываться те ресурсы, которые, корни которых находятся в их 12-мильной зоне. Это было доказано научно. Надо сказать, что Советский Союз тоже вложил в это очень много сил, потому что мы исследовали тогда этот район перуанского апвеллинга. Апвеллинг – это такие явления поразительные в океане, такие естественные огромные культиваторы, в которых постоянно в зону солнечного света, освещенности, подаются минеральные соли из глубин океана. И вы получаете совершенно фантастическую биологическую продукцию, потому что таких районов в океане очень мало, и вот сочетание таких процессов очень редко. Но это просто естественный культиватор. Откуда там бралось 13 миллионов тонн в такой, на такой маленькой площади, что на карте, которая висит на стене, площадь не видно, она как укол иголки там. Оттуда брали, в те времена это было 45% мирового промысла рыбы. Вы можете себе представить? Вот на такой точечке.
4: Общего.
3: Тогда было 20, по-моему, 6 миллионов тонн. Ну, плюс-минус, там, миллион, я могу ошибаться. А Перу брал 13. Ну, это же фантастика. Вот там существовал такой естественный культиватор. И перуанцы с помощью американской науки, и мы, еще раз подчеркиваю, очень много там делал Советский Союз. Там было, по крайней мере, 5 крупнейших экспедиций, занимавшихся именно фундаментальными проблемами. Именно как организована вся эта система продуктивности, где там слабые звенья, где сильные, как можно ее эксплуатировать. И вот эти работы делали, я вот счастлива моя судьба сложилась, что я в этих работах участвовал в 70-х годах. И такое вот доказательство фундаментальное этого, именно основанное на фундаментальной науке, послужило достаточным основанием для комиссии по морскому праву для того, чтобы продлить границу эксклюзивной области у берегов Чили и Перу до 200 миль. А дальше уже начали другие страны это делать.
4: А вот сейчас, на данный момент, есть ли шансы, есть ли возможности, есть ли ресурсы у России подать, ну, скажем, аналогичную заявку относительно какой-то одной из океанических зон, которые расположены вокруг нашей страны, и есть ли в этом смысл, есть ли там такое количество биоресурсов?
3: Этот вопрос делится на две составляющих. Первая составляющая – это вроде такая, давайте назовем ее сегодняшней составляющей. Сегодня составляющая наша состоит в том, что нам со своими биоресурсами справиться, которые лежат в зоне, доступной нам области, в нашей 200-мильной зоне, в Охотском море, Беринговом море, в Баренцевом море. В общем, этих биоресурсов пока достаточно, и стоит вопрос о культуре их промысла, переработке, доставке и всего прочего. А теперь давайте подумаем о будущем. Ведь опять я вернусь к мудрым словам Марквена. Ведь Господь Бог не производит больше. Он не производит больше океана и земли. Поэтому, если мы говорим о настоящей, такой прагматичной, высококультурной геополитике, в которой огромная составляющая принадлежит будущему, то, конечно, мы должны выделять такие зоны, конечно, мы должны понимать, что в них происходит, достаточно глубоко и хорошо, чтобы наше понимание послужило аргументом, при котором мы можем претендовать, на основании которого мы можем претендовать на эксклюзивное использование этих областей с точки зрения промысла. Это будет так. И здесь же все как на Клондайке. Кто лучше знает, кто лучше и глубже исследовал, тот лучше понимает, где лежат самые вкусные куски и самые продуктивные. И это надо знать в океане. А наша страна, к огромному сожалению, свернула исследования. Мы были, ну, если не абсолютно лидирующей страной в исследовании океана еще недавно, еще 30 лет назад, то, безусловно, страной, которая находилась в первой тройке. И мы вообще принесли многим странам мира понимание того, как устроен океан в целом. Вот в нашей стране создано представление о биологической структуре океана, о тех закономерностях, согласно которым распределяется в мировом океане биологическая масса и биологическая продуктивность. И на основании вот этой теории биологической структуры вообще весь промысел мирового океана организован. Ну, за редкими исключениями. И это давало нам право такого вот интеллектуального господства в этой области. Ну, сейчас, к огромному сожалению, я должен констатировать.
4: Ну, хорошо, мы сейчас уже не лидеры, но, может быть, тогда сосредоточиться именно непосредственно на изучении тех океанических ресурсов, которые прилегают к морскому побережью России.
3: Вот это единственное, что нам остается делать сейчас, потому что...
4: Вы это делаете?
3: Мы это делаем, конечно. Мы стараемся делать не только это, мы стараемся и все-таки по мере сил проникать за пределы наших вот территориальных 200-мильной зоны, вернее, и стараемся как-то концентрировать работы в тех районах, которые мы априори можем считать в будущем важными и продуктивными. Но ведь, понимаете, исследование океана по своей дороговизме, вложениям, развитием технологий практически равно исследованию космоса. И это не всегда хотят понимать. Опять, это вопросы государственной политики и отношения государства к собственному будущему, геополитическому и, если угодно, в хорошем смысле слова, какому-то интеллектуальному господству во многих областях. Но вот наше государство здесь, к сожалению, отступает. Понимаете, насколько важен океан? Вот много лет назад... Не так много лет назад, около, наверное, 10 лет назад, 9 лет назад. В Америке там регулярно происходят такие очень серьезные форумы правительственные, на которых решается, на чем же концентрировать ресурсы и интеллект, и научные исследования. И вот, скажем, такой областью был космос довольно долго. Потом следующий такой созыв, это обычно делается на 7, 8, 10 лет. Вот это, они даже формируют специальную структуру, которая, образно говоря, называется кабинетом. Законодательная сила этого кабинета очень велика, административная сила, сильнее, чем сила министерств. И вот такой кабинет существовал по раковым заболеваниям. Когда снова решалось, вот на чем же концентрировать ресурсы, и конкурировали между собой космос, раковые заболевания и океан, то, по общему мнению людей, так, это интеллектуальные элиты, которые входят в эти все организационные структуры, было решено сконцентрировать внимание на Мировом океане.
4: Это когда было, в каком году?
3: Это я точно год, к огромному сожалению, назвать вам не могу, потому что это вообще такая вещь внутренняя Соединенных Штатов. Они не афишируют это, но, по моим представлениям, это было примерно лет 8-9 назад, вот так вот. И до сих пор этот кабинет существует, и до сих пор даже в период кризиса Соединенные Штаты Америки увеличивали вложения в эту область науки. Вот представьте себе, они строили, по последнему слову, техники, судно для исследования тех районов Арктики, которые сейчас открываются ото льда. В Арктике лед сморщивается, съеживается, открываются огромные пространства, и надо понимать, что в этих пространствах происходит. Было решено построить судно специальное, со специальным оборудованием, с ледовой устойчивостью, для того, чтобы концентрировать усилия ученых на исследование этих районов. И вот когда ударил кризис, я узнаю это, потому что я даже сам на первом этапе был вовлечен в такую вот международную интеллектуальную деятельность вокруг этого проекта. Условно, судно стоило $290 миллионов. И вот когда случился кризис, то Обама своим личным решением добавил 120 миллионов и сократил строительство этого судна на год. Сказал, что Конгресс, это прошло через Конгресс, Конгресс добавил денег, и судно должно строиться не 3 года, а 2. Но им еще добавили 120 миллионов, только бы оно быстрее построилось, и быстрее вошло в действие, и наука смогла бы на нем работать. Вот так относятся люди к будущему. В геополитике часть будущего очень важна. Если мы говорим о ресурсах человечества, ресурсах, которые должны обеспечить рост населения, которое везде происходит, то, конечно, опять Марк Твен. Опять мы должны смотреть гораздо дальше, чем границы собственного государства, потому что то, что нам принадлежит, оно уже нам принадлежит. И здесь мы должны просто грамотно и опять, ну, в истинном смысле этого слова, высококультурно вести свое хозяйство и эксплуатировать наши ресурсы. А вот что касается того, что лежит за пределами, мы должны понимать, где лежит лучшее. Мы должны понимать, на основании чего мы можем претендовать на это лучшее и претендовать на него. Но для этого нужно быть там. Понимаете, оценка возможностей, она довольно прагматична, потому что эти комиссии все и форумы, которые собираются по этому поводу, они спрашивают, а что вы вложили в это? Что вы вложили? Вот, например, такая вещь, которая должна нас настораживать, и вот Арктика, за которую сейчас все борются. В Арктике нам принадлежит 73% арктического шельфа. 73%. Есть практически вся Арктика. А почему важен шельф? Не только потому, что там углеводородные ресурсы, бог с ними, потому что шельф – это та область Арктики, которая принимает пресноводный сток, та область Арктики, где формируется климат, та область Арктики, где формируется биологическая продукция, та область Арктики, которая в наибольшей степени подвержена климатическим изменениям. И если мы исследуем Арктику и не понимаем, что происходит на 73% шельфа арктического, мы не понимаем, что происходит во всей арктической системе, а мы этого не делаем. И международное сообщество говорит нам – вы посмотрите, от вас зависит понимание, наше общее международное понимание того, как, что происходит в Арктике. А вы не можете исследовать даже свою собственную область, которая вам принадлежит. Ну, что же вы еще-то на что-то претендуете?
4: Михаил, а не можем, почему не хватает финансовых и материальных ресурсов?
3: Знаете, важный очень вопрос, и отвечу я на него вам так. В 21-м году, когда наша страна вообще была без штанов, образно говоря, И нуждалась во всем. Люди голодали. Вот я про это так детально рассказываю, потому что дед мой был одним из ведущих биоокеанологов не только страны, но и мира, и это я знаю из его рассказов. Люди испытывали такую нужду, что мой дядька, который, значит, родился в ту пору, он в качестве вот детской постельки, мы использовали, ему приспособили ящик от английского масла, который нам поставлял, буковый, выдолбили, значит, сделали, и вот он маленький лежал в этом ящике. У моей бабушки не было молока, пришлось купить козу, настолько плохо было с питанием. И вот в это время встал вопрос, как нам использовать биологические ресурсы Севера. И страна нашла возможность дать ресурсы на построение судна, знаменитого судна «Персей», которое сделало славу нашим океанологам и биологическим исследованиям, мировую славу в Арктике. Были выделены золотые средства, золото, на покупку самого новейшего оборудования. И были проведены пионерские исследования Карского моря. Почему они были сделаны? Баренцево море очень богатое, мы это все знаем. Но он потому что входит отроги Гольфстрима. Страшно богатый бассейн. И тогда, значит, молодая советская власть думала, ну, хорошо, а может быть и Карское море богатое очень. А тогда же были 12-мильные зоны, и там Норвегии промышляли, и массу было вообще нагрузки на эти биоресурсы в Баренцевом море. И наше правительство подумало, ну, в Карское море рядом, может, оно такое же богатое, и мы сможем там организовать промысел, но он уже будет наш, русский, советский. И вот были вложены деньги в это, и были сделаны экспедиции.
4: Я хочу уточнить еще раз, это в 21-м,
3: в 1921 начало 21-м году. И были сделаны абсолютно уникальные работы, фундаментальные, которые, вот я делал одну из крупнейших экспедиций в недавнее время Академии наук в Карское море. Мы ссылаемся на работы, сделанные в 21-м году, настолько они высокого качества, блестящего. Так вот, были сделаны работы тогда, которые показали, что нет, Карское море абсолютно не такое, как Баренцево. В нем нет биологической продуктивности, нет никакого смысла строить там флот, передислоцировать туда людей. И таким образом были сделаны работы не только блестящие с точки зрения науки, но которые государству позволили сэкономить огромные средства, изменить политику в отношении биологических ресурсов моря. Понимаете, сейчас это все кажется практически каноническими вещами, вроде мы всегда так знали. На самом деле это как формула воды. Вроде, а кто ее когда-то написал первый? А мы, кажется, что ее всегда всю жизнь знали. Вот так же и с Карским морем. Я считаю, что если мы можем вкладывать в Олимпийские игры, по самым скромным оценкам, $105 миллиардов, то найти деньги страна на исследование Мирового океана, тем более страна, которая имеет еще пока одну из лучших океанологических школ мира, она может. И это вопрос политической воли, вопрос геополитики.
4: И с вашей точки зрения, перспективы будущего человечества – это все-таки за освоением биоресурсов океана в их естественном виде или за биокультурами?
3: Это опять, знаете, к вопросу о понимании, насколько бездонен и неисчерпаем океан с точки зрения возможности переваривать все человеческие воздействия. Вот я думаю, что в самое ближайшее время люди обратятся к изъятию биологических ресурсов на тех ступенях, на которых, на более низких ступенях, на которых мы раньше эти биологические ресурсы практически не трогали. Вот мы с вами говорили про светящегося анчоуса. Это великая рыба, которая может послужить основой для производства рыбной муки. И просто так ее можно использовать, некоторые виды, в пищу, хотя это в меньшей степени. Вот мы с вами говорили о том, что современная добыча рыбы около 100 миллионов тонн. Это предел. Предел этот установлен на основании того, что люди потенциально оценивают продуктивность разных популяций и задают себе вопрос, а можно ли больше из этой популяции взять без ее подрыва, без ее деградации будущей? Нет. Значит, мы приблизились к потолку. А запасы светящегося анчоуса в Мировом океане по самым предварительным данным составляют более 500 миллионов тонн. Даже если мы будем брать 1/10 этого, а в принципе по теории, ну, самой общей теории для разных видов, можно брать примерно около 30% от популяции без вреда, он восстанавливается легко. Даже если мы возьмем оттуда 10%, то это половина всего мирового промысла. Поэтому я думаю, что человечеству не миновать того, чтобы обратиться вот к этим компонентам океанской экосистемы. Я думаю, что дай бог, чтобы вот такая промышленная, промысловая активность в океане, в этой части, она была бы как следует окружена и оправдана научными исследованиями. Потому что, еще раз я хочу на этом остановиться, я это повторяю, потому что, на мой взгляд океанолога, человек, который в океане проработал 40 лет уже, это важнейшая часть нашего понимания и нашей культуры изъятия ресурсов. Мы должны понимать, какие будут последствия от нашего вторжения в биологию.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговор о галактиках и будем удаляться все дальше и дальше от нашей звездной системы вглубь Вселенной. Сегодня пойдет разговор о группах и скоплениях галактик. Собственно, этот разговор мы начали в прошлый раз. Мы убедились, что мы живем в гигантской звездной системе, но она не одна, рядом с нами есть соседи. И вот этот разговор будет сегодня продолжаться. Обратите внимание на иллюстрацию, которую я поместил в этот заглавный слайд. Это удивительная картина, она получена буквально в последние годы. На ней мы находимся вот здесь, в начале координат, как всегда. Мы всегда в начале координат. А посмотрите, какие гигантские расстояния вдоль этих двух осей показаны в виде красного смещения в спектрах галактик и в виде нормального расстояния в миллионах парсеков. Это миллион, тысяча миллионов, то есть миллиард парсеков или 3 миллиарда световых лет. Это гигантская

область, занимающая значительную долю той Вселенной, которую мы вообще можем окинуть взглядом. Видите, как неоднородно распределено в ней вещество, в этой области. Каждая точка – это крупная галактика или даже небольшое скопление галактик. И вы видите, что ничего однородного, никакого однородного распределения нет. Тут прослеживается структура. В некоторых местах галактики собраны в более плотные комки, то есть скопления. В других местах явно разреженное пространство, в котором очень мало или вообще нет вещества в форме звезд и галактик. Вот об этом мы продолжим разговор. Начнем с групп и скоплений. Группы – это сравнительно небольшие образования. Наша галактика, вы уже видели ее представление на рисунках, сделанных художниками, но по фактам, собранным астрономами. Так мы видим свою звездную систему, и даже трудно представить себе ее размер. Представляете, от одного края этого звездного диска до другого свет идет десятки тысяч лет. Свет десятки тысяч лет, то есть гигантская система. Но, как выясняется, в мире галактик она отнюдь не самая большая. Внешний вид галактики мы представляем себе вот так. Скорее всего, в ближайшие годы немножко придется изменить эту картину, потому что накапливаются новые данные о галактиках. Но рядом с нами есть те, с которыми мы можем как-то сравнивать свои представления о своей собственной звездной системе. Это наша соседка. Правда, 2 миллиона световых лет все-таки до нее, но считается, что это не очень далеко по масштабам межгалактических расстояний. Это туманность Андромеды. Мы ее любим так называть, хотя никакая она не туманность. Это раньше для телескопов небольшого диаметра, слабой светосилы, она выглядела как размытое туманное пятнышко. Но уже в 20 веке астрономы убедились, что это тоже звездная система, тоже состоящая из сотен, миллиардов звезд, как и наша галактика. И она недалеко от нас находится. Обе они главные, два главных члена в нашей местной группе галактик. Местная группа примерно 2 миллиона лет до световых лет, а расстояние от центра нашей до центра нашей галактики, до центра туманности Андромеды, а полный радиус местной группы примерно 3 миллиона световых лет. И таким образом можно ближайшие к нам галактики именовать как единую группу. Они достаточно медленно движутся, и, вероятно, никогда большинство из них не покинет пределы вот этого вот этой области, которую мы называем местная группа галактик. Но она не единственная, она наоборот, она характерная для вообще распределения галактик в пространстве космоса. Помните, что это такое? Ковш большой медведицы. Если вы возьмете хороший бинокль или небольшой телескоп и наведете его вот на это место, то обнаружите там маленькое туманное пятнышко. Это галактика, которая тоже в свое время, еще в 18 веке, попала в каталог Месье, ее обозначение Месье 81, М81. Еще ее называют галактика Боде, это немецкий астроном 19 века, который тоже изучал ее и пытался понять, что же это такое. Сегодня мы понимаем, что это такое. Это ближайшая к нам группа, она и ее соседки, группа галактик, которая очень похожа на нашу местную группу. Расстояние до нее чуть меньше 4 миллионов парсеков, или примерно 12 миллионов световых лет, до Андромеды 2, а до этой галактики М81 – 12 миллионов световых лет. То есть эти две группы, группа этой галактики и группа наша, местная, они разделены заметным пространством. Давайте познакомимся с ней. Вот так выглядит на небе, на фотографии группа Месье 81. Она там главная. Но рядом с ней мы видим еще несколько галактик. Их там довольно много, три десятка, даже с небольшим. По-моему, сегодня 33 или 34 члена насчитали. Но их не так легко тут разглядеть на этой общей фотографии. Видны только самые крупные – Месье 81, Месье 82 и еще более мелкие члены. Вот тут они
показаны подписями, и вы можете посмотреть их названия. Как правило, небольшие галактики по каталогу NGC, New General Catalog, обозначаются, а яркие и более заметные по старому, еще более древнему каталогу Шарля Месье, который составлен с помощью очень маленького телескопа кометоискателя. Я напомню эту историю. Шарль Месье вообще-то был увлечен поиском новых комет. Он был первым, наверное, в истории астрономии таким ярым ловцом комет. Это была его самая главная астрономическая работа. И иногда он видел в свой телескоп такие туманные пятнышки, которые поначалу принимал за кометы, а потом убеждался, что никуда они не движутся, они по отношению к звездам фона неподвижны, понимал, что это какие-то далекие объекты, вовсе даже не нашей Солнечной системы, не кометы. И чтобы они ему не мешали, чтобы, натыкаясь на них каждый раз, вспоминать, это я знаю, это не комета, он составил их списочек, по-современному каталог таких вот туманных пятнышек, которые мешают в поиске комет. Ему они мешали, а мы сегодня с удовольствием используем этот каталог, чтобы по его обозначениям различать яркие, хорошо видимые галактики. В каталоге Месье их примерно 110 таких вот объектов. А по New General каталог NGC, там туда попали уже объекты, которые в 19 веке в более качественные телескопы выделили. И, конечно, Месье их заметить не мог, а современные телескопы без труда замечают. Главные два члена в этой паре – это Месье 81 и Месье 82. Можно даже сказать, что это практически аналог местной группы. Ну, М81 на Андромеду похоже, а Месье 82 на нашу галактику. Наша обычно считается немножко мельче, чем туманность Андромеды. Правда, тут тоже неполное согласие между астрономами. Некоторые считают, что наша галактика чуть массивнее, чуть крупнее. Другие считают, что Андромеда немножко крупнее. Мне кажется, что все-таки Андромеда немножко крупнее. Есть такие признаки. Ну и вот эта пара очень даже похожа на нашу и Андромеду. За одним исключением. Относительное расстояние, ну, если его измерять в диаметрах самих галактик, в этой группе намного меньше, чем в группе Андромеда, Млечный Путь. У нас все-таки Андромеда и Млечный Путь разделены намного сильнее, чем вот эти две галактики. Они находятся на расстоянии, сравнимом с их собственным размером. И к чему это приводит? А вот давайте посмотрим. Два изображения в одном и том же масштабе – оптическое и радио. На оптической фотографии кажется, что М81, М82, их соседка NGC-3077, они как-то живут своей жизнью, сами по себе. Никакого влияния друг на друга не оказывают, они далеко друг от друга, ничего между ними не видно, ярко светящегося. Однако давайте посмотрим на радиопортрет этой же области в радиодиапазоне. На длине волны 21 сантиметр светит, как мы знаем, нейтральный теплый водород. Атомарный водород, астрономы обозначают его H1. Ну, H, мы говорим, это символ водорода в таблице Менделеева. А1, значит, это атомарный водород, не молекулярный, не два атома, а атомарный, но еще не ионизованный, то есть электрон там на этом атоме находится. И поэтому он излучает радиоволну длиной 21 сантиметр. Так вот, обратите внимание на эту карту. Что вы видите? Ну, в основном водород, конечно, сосредоточен внутри галактик. Но мы видим потоки, потоки газа между этими четырьмя. Заметьте, вот тут присутствие четвертой галактики практически неразличимо, а здесь она довольно ярко представлена. Ну и, по крайней мере, вот Месье-82 очень ярко в радиодиапазоне видна. Да и NGC-3077 тоже очень ярко. И все это говорит о том, что здесь уплотняется водород, но он перетекает с одной галактики на другую. Происходит обмен. Они взаимодействуют друг с другом. И к чему это приводит? Давайте посмотрим еще раз. Это очень хорошая фотография. Как говорят астрономы, очень глубокая. То есть тут проявились
слабо светящиеся детали. И вот мы видим, это Мессия 81, и ее, кстати говоря, далекая периферия хорошо видна, это М82, а вот тут появился еще какой-то спутничек, Холмберг-9, спутник основной галактики. Если получить не оптическую, а ультрафиолетовую фотографию, этот спутник уже представлен довольно заметно, причем заметно в голубых лучах. А это значит, там активно образуются, формируются молодые горячие звезды. Ну, они же формируются из спиральных рукавах любой спиральной галактики. Но вот здесь в желтых лучах этот спутничек не очень ярко был виден, а в голубых вполне заметно. Это говорит о том, что перетекающий туда газ от главной галактики стимулировал там звездообразование. А это ультрафиолетовый, сделанный с помощью космического телескопа снимок. Еще раз вернусь, это фиолетовый, голубой снимок наземных телескопов. А это ультрафиолетовый специальный спутник летал Галлекс, который в ультравайолет, ультрафиолетовом диапазоне сфотографировал вот где самые молодые горячие звезды в главной галактике. Их почти нет, кстати, в центре. И огромное количество молодых горячих звезд в этом небольшом спутнике, который в оптике почти не виден, а в ультрафиолете оказался вполне сопоставим по яркости с основной галактикой, по крайней мере, с ее спиральным рисунком. Двинемся дальше. Давайте посмотрим на эту пару М81, М82. Ну, мы уже знаем, что они обмениваются газом. А кто является донором, а кто реципиентом, то есть кто отдает, а кто принимает газ? Ну, как выясняется, отдает тот, у кого его больше. Главная галактика М81. Газ перетекает на эту сравнительно небольшую дисковую систему М82. И посмотрите, к чему это приводит. Вот снимок Мессия-82 в оптических лучах. И уже заметна какая-то активность в районе центра. А снимок в инфракрасном диапазоне, этот телескоп Хаббл нам позволил, показывает, что из центральной области вырываются два потока горячего газа. В одном направлении, перпендикулярном диску, и в другом направлении. Помните, я вам рассказывал на одном из предыдущих уроков о том, что над диском нашей галактики взмывают газовые фонтаны. Горячий газ, нагретый молодыми звездами, прорывается, у него давление большое, прорывается и выпрыгивает такими фонтанами вниз, наоборот, вверх и в другой вверх, относительно плоскости галактики. То же самое происходит здесь. Очевидно, там формируются в большом количестве молодые горячие звезды, вспышки сверхновых, то есть взрывы звезд, нагревают газ, и он прорывается туда. А если наложить на это изображение еще и полученное рентгеновским, вот тут перечислены все космические телескопы, благодаря которым эти изображения, три в оптических, инфракрасных и рентгеновских лучах получены и вместе совмещены. Мы просто убеждаемся, что горячий, излучающий рентгеновские лучи газ вырывается двумя такими мощными потоками. Чем-то это напоминает вот эти два горячих газовых пузыря, которые я вам тоже показывал, взметнувшихся над центром нашей галактики. Но тут черной дыры, такой массивной, огромной черной дыры нет, и, скорее всего, это говорит о том, что там активно формируются в большом количестве, часто формируются молодые звезды, они нагревают газ и заставляют его выпрыгивать, вырываться из области активного звездообразования. Вот, оказывается, какая-то непростая галактика. Одно время ее даже называли взрывающаяся, думали, что там что-то взорвалось. Ну, отчасти это правда. Там взрываются сверхновые звезды и нагревают газ, который вырывается двумя потоками из диска этой галактики. А кроме сравнительно небольших групп, типа нашей местной или группы М81, М82 и соседки, таких содержащих 2-3 крупных и несколько десятков мелких членов, в космосе мы встречаем гораздо более населенные, гораздо более многочисленные группы галактик, живущих плотными коллективами. Мы их называем скопления галактик. А это одно из них. Пожалуй,
среди крупных скоплений – это ближайшее к нам. Оно наблюдается в направлении созвездия Дева, и поэтому называется скопление в Деве. Ну, по-латински «Дева» – это «Вирго». Когда будете смотреть англоязычную литературу, значит, «Кластер», «Galaxy Cluster in Virgo», или «Virgo Cluster», то есть скопление в созвездии Вирго. Там насчитано более 1500 довольно крупных галактик. Ну, мелкие мы там, к сожалению, с трудом или вообще не различаем, слишком это далеко от нас. Различаем только крупные. Такого масштаба, как наша или Андромеда, ну, в крайнем случае, как Большое Магелланово облако. И вот таких там более 1500. Они действительно недалеко друг от друга находятся, довольно часто взаимодействуют, то есть сближаются, пролетают одна мимо другой, и таким образом как-то меняют структуру взаимную. Оказывается, скопление в Деве является плотной частью гораздо более обширной структуры, состоящей из отдельных групп и скоплений галактик. Ну, поскольку скопление в Деве тут явно доминирует, то вся эта группа названа сверхскоплением. Суперкластер, сверхскопление галактик Девы. Главная часть – это, конечно, центр, можно сказать, этого сверхскопления. Это скопление галактик Девы. А наша местная группа вот здесь, а М81-82 вот здесь, ну, Дева немножко подальше от нас, примерно на расстоянии 30 миллионов барсек. Таким образом, проявила себя еще более крупная структура, которую мы теперь уже называем сверхскоплениями галактик. А отдельные скопления – это части гораздо более протяженных сверхскоплений. Вот довольно крупное скопление галактик, более 1000 членов, наблюдается в созвездии Персей, поэтому мы так и называем его скопление в Персее. И если вы внимательно посмотрите на этот снимок, кстати, два факта я все-таки расскажу вам, объясню. На этом снимке мы практически не видим следов нашей собственной галактики, то есть наших звезд. Ну, можно, если присмотреться, ну, вот вы найдете вот тут вот, сейчас дотянусь, вот это наша звездочка, она очень яркая, и даже лучики от нее видны, они в телескопе возникают при рассеянии света этой звезды. Попробуйте найти еще одну или две наших звезды по таким вот высоким поверхностным яркостям и лучикам, которые от конструкции телескопа возникают на фотографии. А все остальное – это галактики. Представьте себе такое гигантское количество галактик недалеко друг от друга. Естественно, они часто обмениваются веществом. И вот перед нами уже такой результат этого обмена. Вот чувствуете, что эта галактика немножко необычно выглядит. Из нее какие-то выступы выделяются. А если в рентгеновском диапазоне сделать изображение вот этой части неба и наложить, то окажется, что это очень активная галактика. Вот так без, это оптический свет, без рентгеновского изображения. А вот так мы накладываем рентгеновское и видим, что эта галактика доминирует на фоне всех прочих членов скопления в Персее, доминирует своей активностью. Она очень мощно выбрасывает, ну, во-первых, ярко светится, а во-вторых, мощно выбрасывает из себя потоки горячего газа. И, по сути, она одна является главным мотором, главным источником энергии внутри этого звездного, внутри этого скопления галактик. И так часто бывает. Почти в каждом скоплении галактик можно выделить одну, как правило, находящуюся в центре, очень массивную, которая является главным источником энергии, выбрасывающим из себя потоки горячего газа и мощного излучения. Как правило, в центре такой галактики находится сверхмассивная черная дыра, и ее окрестности являются источником этой энергии. Как правило, не всегда, но как правило, иногда там мощное звездообразование, но чаще всего бывает массивная черная дыра. Вот еще два скопления, ну, уже известные нам, скопление галактик в Деве и скопление в Персее. И оба они снят,
эти изображения получены в рентгеновском диапазоне, то есть по сути мы видим только горячий газ и видим, как он из вот той самой галактики Персей А, она называется, он фактически управляет всей межгалактической средой, насыщает ее веществом и энергией. Например, то же происходит и в Деве, там в центре большой эллиптической галактики находится черная дыра, которая тоже потоки газа из себя в виде таких джетов, горячих реактивных струй выбрасывает и наполняет горячим газом все скопление галактик. Это очень интересно, ведь окрестности черной дыры, они небольшие, они размером, ну, с нашу Солнечную систему. А энергии там выделяется столько, что это заметно на фоне невероятно более крупного объекта, такого как скопление галактик. Вот удивительная мощность черных дыр тут проявляется в полной мере. Теперь обратимся к тому, о чем мы уже начали разговор на предыдущем уроке. К поискам невидимого гравитирующего вещества. Dark matter. Темная материя. Или мы договорились с вами называть ее темным веществом, потому что это вещество. Как же мы можем заметить его присутствие? А его очень много. Его много, чем, больше, чем обычного вещества. Но как заметить его присутствие, если оно темное, невидимое, само не излучает и не поглощает лучи, идущие от других источников, просто никак не реагирует со светом, с другими электромагнитными волнами. А оказывается, и тут гравитация может сказать свое слово. Общая теория относительности Эйнштейна доказывает, что луч света, проходящий мимо массивного тела, изменяет свое направление. Впервые это удалось проверить, этот прогноз Эйнштейна, когда в 1919 году наблюдали полное солнечное затмение, тогда Луна закрыла Солнце, и можно было фотографировать изображение звезд на темном, потемневшем небе рядом с Солнцем. Но оно было закрыто лунным диском. И выяснилось, что лучи звезд, которые должны были бы на небе звезды располагаться вот здесь, искривились, проходя мимо Солнца почти на 2 угловых секунды, и изображения стали видны вот здесь. Ну, звезды как будто бы немножко отодвинулись от солнечного диска, так сказать, разошлись на фоне солнечного диска. И именно этот небольшой угол, измеренный астрономами, доказал справедливость, по крайней мере, этого прогноза общей теории относительности. Но Солнце далеко не самый массивный объект, есть и другие массивные объекты в космосе. И любой массивный объект, особенно галактика и еще более скопление галактик, тоже могут искривить направление световых лучей, проходящих от какого-то далекого яркого объекта. В данном случае здесь написано квазар, это галактика с ярким активным ядром, проходя мимо массивной галактики, лучи света изменят свое направление и попадут к наблюдателю уже так, что он увидит этот объект в другом месте на небе, не там, где он на самом деле находится, а в другом месте. А лучи, скажем, проходящие с другой стороны от массивного объекта, покажут нам другое изображение этого объекта, тоже в ином месте. Здесь и здесь мы увидим два изображения вместо одного, в том случае, если бы не было этого гравитирующего массивного предмета. Таким образом, лучи света меняют свое направление, как бы фокусируются к наблюдателю, как будто бы здесь находится линза, обычная оптическая линза. Поэтому эффект называют гравитационное линзирование, а сами массивные объекты – гравитационными линзами. Это явление, предсказанное в рамках общей теории относительности, оно оказалось очень полезным для изучения далеких областей Вселенной. Впервые об этом эффекте написал наш отечественный российский физик, профессор Санкт-Петербургского университета Орест Хвольсон. Чуть позже, через несколько лет, сам Эйнштейн тоже описал это явление. С тех пор оно называется явлением Хвольсона-Эйнштейна или гравитационным линзированием. И характерное такое расстояние от массивного объекта называют кольцом Хвольсона-Эйнштейна, или, короче, кольцом Эйнштейна, потому что про Хвольсона
почему-то обычно забывают, хотя он первый написал об этом работу, и надо все-таки помнить эту историю. Почему кольцо? Потому что если яркий объект в точности находится за гравитационной линзой, то его изображение превратится в кольцо. Но если он не в точности за линзой, а, скажем, проходит вот фоном, так сказать, там за линзой, но не совпадая с ней, то одно его изображение будет бежать вот по такой траектории, другое вот по такой. Когда он находится на ближайшем расстоянии, мы увидим как бы два его изображения вот в этих диаметрально противоположных точках. А когда немножко дальше, то каждая пара, вот пары совпадающих этих изображений, они нам покажут, так перемещаясь, что это эффект гравитационной линзы. Конечно, это идеальная картина. На самом деле, если мы смотрим на какой-то далекий яркий источник, его лучи света проходят через скопление галактик, большое скопление галактик, то там масса распределена как-то хаотически. И мы не получим такое идеальное кольцо Эйнштейна, но какие-то обрывки этого кольца, может быть, сможем заметить. Вот при большом увеличении эта картина предыдущего слайда, и вы видите вот эти вот обрывки, такие дугообразные изображения, вот здесь видно хорошо, вот здесь, вот тут. А это не что иное, как изображение далеко лежащей за этим скоплением галактик, далеко лежащей яркой галактики, искривленное их гравитационным полем. Но раз так, то по самому искривлению мы можем полную массу вещества здесь рассчитать. Это довольно несложный расчет, он показывает, вернусь, пожалуй, к этому слайду, что вещества, звездного вещества отдельных галактик этого скопления недостаточно, чтобы создать вот такой эффект гравитационной линзы. Оказывается, полная масса вещества здесь примерно на порядок, то есть раз в 10, превосходит массу звезд, которые находятся в этих галактиках, суммарную массу звезд. Это говорит о том, что в пространстве, ну, на периферии галактик и в пространстве между ними находится какое-то невидимое вещество, dark matter, темная материя, темное вещество. И есть еще один пример, который нам просто зримо показывает присутствие темного вещества, ну, теоретически, конечно, показывает, мы его по-прежнему не видим. Два скопления галактик. Вот одно скопление галактик, вот другое. Пролетели, встретились в пространстве, пролетели одно сквозь другое и пошли своей дорогой дальше. Давайте посмотрим это вот совместный портрет, о котором я сейчас буду в деталях рассказывать. Посмотрим, как каждый из телескопов разного диапазона показывает нам эту картину. Оптический снимок. Вот одно скопление галактик, вот другое скопление галактик. Они прошли и разминулись, ну, прошли одно сквозь другое, разминулись и полетели себе дальше. Это оптический снимок. Теперь мы накладываем на него рентгеновский снимок. А рентген излучает горячий газ. И мы видим, что галактики прошли, а межгалактический газ одного скопления и другого столкнулся и остался, как бы завис в промежутке между ними. Газ остался, ну, потому что газ с газом не может разминуться. Газовые облака не проникают одно сквозь другое, они сталкиваются и тормозятся. А голубым здесь показана та масса, которую можно вычислить по эффекту гравитационного линзирования. И в этом скоплении, и в этом замечены при большом увеличении в оптический телескоп явные искажения более далеких, лежащих там вдали ярких галактик. И эффект гравитационной линзы позволяет нам полную массу вещества здесь и здесь измерить. Смотрите, газ столкнулся и остановился, а основная масса вещества прошла вместе с галактиками дальше. Это и есть, вот это вот голубое, это и есть признак присутствия невидимого вещества. У галактик небольшая масса, они бы не могли создать эффект гравитационной линзы. У межгалактического газа больше массы, чем у звездных галактик. Ну, вот он. А вот та масса, которая эффект гравитационной линзы обеспечила. Она тоже взаимно проникает. Она ни с чем не взаимодействует. Она прошла
и полетела дальше, так же, как отдельные галактики. Это очень важно. Но такое условное название этих двух скоплений, их называют скопления галактик пуля. Не знаю, чем это напоминает, пулю или нет, ну, так уж принято называть. Но это очень четкий пример того, что основная масса в любом скоплении галактик находится в невидимой форме какого-то странного, пока еще не исследованного вещества. Значительная масса принадлежит горячему газу, который в пространстве между галактиками заполняет это пространство, и еще меньшая самим галактикам. Вот это три резервуара массы, которые содержатся в любом скоплении галактик. На нижней ступеньке сами звездные системы, на более высокой межгалактический газ, который заполняет скопление галактик, но на еще гораздо более высокой ступени, то есть по количеству массы, невидимое вещество, темное вещество, темная материя. Это очень важно. Это говорит о том, что мы не до конца понимаем природу нашего мира. Мы знаем об обычном веществе, протоны, нейтроны, составляющие тело, составляющие атомы и молекулы. Мы знаем о горячем газе, который заполняет межзвездное и межгалактическое пространство. Это, в общем, тоже обычное вещество, водород, гелий в ионизованном состоянии. Но основная масса пространства окружающего нас содержится в какой-то невидимой форме. И для физиков это вызов. И они обязаны в ближайшие годы найти, что это за вещество, поймать его своими экспериментальными установками. Они сейчас создаются в лабораториях, многих лабораториях ведущих стран мира. И тогда мы узнаем тайну темного вещества Вселенной. Всего доброго.

знаменитого художника могло бы и не быть. Его отец практически разорился еще за 5 лет до рождения будущего прославленного художника. Мальчик жил в очень бедной семье, рос творческим ребенком без каких-либо надежд на светлое будущее. Как много в человеческой жизни значит случай.

Здравствуйте. Меня зовут Армен Апресян, и я представляю цикл лекций «Перекрестки судьбы». Изучая жизнеописания знаменитых художников, иной раз диву даешься, как много в человеческой жизни значит случай. В этой лекции я расскажу вам историю знаменитого отечественного мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. Лекция называется «Иван Айвазовский. С ним говорили волны». Ивана Айвазовского называют одним из самых знаменитых отечественных живописцев. Его картины невероятно красивые, иной раз чрезмерно красивые. Ивана Айвазовского совершенно справедливо называют одним из самых известных и любимых публикой отечественных живописцев. Его картины такие красивые, такие понятные. Они любимы публикой. Они не требуют никаких особенных интеллектуальных усилий. Превосприять. Нам сложно представить наш мир без его девятого вала, без монументальной картины среди волн, без таких таинственных и манящих лунных дорожек, морских битв, романтичных морских рассветов. Ну, действительно, работа Айвазовского ведь с нами, наверное, с самого детства. Мы изучаем их в школе. И достаточно сложно представить себе, что такого знаменитого художника могло бы и не быть. Более того, его и не должно было быть, следуя логике человеческой жизни. Ивану Айвазовскому очень везло в жизни недаром. Его самый первый биограф Николай Кузьмин говорил о том, что жизнь Айвазовского похожа на удивительную волшебную сказку. Ну, посудите сами. Мальчик родился в 1817 году в Феодосии, как часто пишут его биографы, в семье купца. Ну, надо отметить, что его отец практически разорился еще за 5 лет до рождения будущего прославленного художника. В 1812 году в Феодосии случилась эпидемия, от которой пострадали и многие предприятия коммерческие, в том числе и бизнес отца Айвазовского. Так что мальчик жил в очень бедной семье. Конечно же, с именем Айвазовского связано множество всевозможных баек и легенд, и, как это нередко бывает, многие его биографы пишут, что с самого раннего возраста мальчик невероятно тяготел к творчеству. Он обожал рисовать, он, как говорят, неплохо играл на скрипке, в общем, рос творческим ребенком без каких-либо надежд на светлое будущее. Биографы Ивана Айвазовского рассказывают о том, что с ранних лет он очень увлекался творчеством. Дескать, и скрипку освоил в юном возрасте, и рисовать любил чрезвычайно, а так как с материалами были очевидные совершенно проблемы, то и рисовал он везде, где мог. На песке, на стенах домов. Может, это и очередная байка, даже скорее всего. Но как бы то ни было, именно вот такое граффити юного Айвазовского увидел градоправитель Феодосии Александр Иванович Казначеев. И, увидев, не рассердился на мальчишку, не повелел его выпороть, а явился в дом Айвазовских с визитом. Как впоследствии вспоминал Иван Константинович Айвазовский, Казначеев подарил ему один из самых дорогих подарков за всю его долгую жизнь. Это был набор водяных красок и стопка бумаги для рисования. Ну, казалось бы, дело обычное. Чиновник проявляет заботу о талантливом сироте. Конечно, если бы дело происходило в наши дни, этот визит сопровождался бы камерами и толпой журналистов из местных средств массовой информации, но тогда это все прошло камерно. И, казалось бы, подарил мальчику альбом и коробку красок, да и забыл бы. Но не таким был Александр Иванович Казначеев. Он всерьез озаботился судьбой талантливого мальчишки, и сначала помог ему получить первоначальное образование, а потом стал хлопотать о том, чтобы талантливый мальчик получил образование в Петербурге.
Несмотря на то, что Александр Иванович Косначеев был градоправителем Феодосии, каких-то прямых или близких связей с людьми, которые вершат человеческие судьбы, у него не было. И он стал рассылать письма своим многочисленным знакомым. И вот сыграло правило нескольких рукопожатий. Он обратился к графине Нарышкиной, да, к каким-то другим своим знакомым, и в итоге эта цепочка дошла до первого министра императорского двора, и вот уже подписано распоряжение о выделении немалой суммы. Целых 600 рублей было выделено на то, чтобы талантливый мальчик переехал из Феодосии в Петербург и получил бы возможность учиться. Дальше были непростые годы учебы, заграничные путешествия, стремительный взлет карьеры. Иван Айвазовский стал академиком, когда ему не было еще и 30. Огромное количество заказов, потрясающая работоспособность, признание европейских коллег. Ну, по крайней мере, сам Иван Константинович очень любил рассказывать, что его хвалили критики и во Франции, и в Италии. И даже знаменитый британский художник Уильям Тернер посвятил ему стихотворение. Возможно, так оно все и было. Но отрицать нельзя одного. В России Ивана Константиновича Айвазовского любили. Он почитался первым художником на протяжении многих лет. Но уж маринистом-то совершенно точно первым. Слава его росла, его карьера не знала падений. Это был один сплошной взлет. Его полотна украшали изумительные интерьеры богатейших дворцов Российской империи. Однако при этом Иван Айвазовский совершенно не стеснялся выполнять какие-то намного более скромные заказы. Он прекрасно понимал, чего хотят его зрители, его заказчики. Он идеально чувствовал свою публику. Он был невероятно работоспособен. За жизнь свою написал несколько тысяч полотен, а уж сколько рисунков он сделал и не сосчитать. Сегодня сложно себе представить какую-нибудь значительную выставку живописи XIX века или же аукцион русского искусства без полотен Айвазовского. И всякий раз, когда я смотрю на его картины, я вспоминаю о градоправителе Феодосии, об Александре Ивановиче Казначееве, добрая воля которого подарила миру такого интересного живописца. Конечно, можно сказать, что настоящий талант всегда пробьется. История не любит сослагательных наклонений. Можно, конечно, предположить, что и без участия Казначеева Айвазовский стал бы знаменитым живописцем. В следующий раз я расскажу вам историю об авторе одного из самых знаменитых пейзажей в истории русской живописи. Мы поговорим об абсолютном слухе Алексея Саврасова. Эту и многие другие истории вы можете услышать и посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

0: первая находка, с которой столкнулись ученые, занимающиеся происхождением человека, это был неандерталец. Один из самых раскрученных видов, один из самых хорошо известных на сегодняшний день. И первый череп был найден в долине реки Неандер, как можно догадаться из названия, в 1856 году. До выхода труда Дарвина основного происхождения видов еще оставалось 3 года. То есть еще теория эволюции еще не встала на ноги и не была каким-то мейнстримным событием, потрясшим весь естественно-научный мир. Первооткрыватель неандертальца – это Иоганн Карл Фульрот. Вообще такой известный исследователь, в том числе геолог и палеонтолог, который в слоях с костями древних животных нашел череп человека. Причем не очень типичный. То есть хоть и не череп человека, но с низким лбом достаточно, с выступающим назад затылком, с большим, очень большим объемом головного мозга. И для ученых, конечно, этот череп был большим вопросом. Как он оказался в таких древних слоях? В середине 19 века ученые очень большое значение придавали геологическим слоям и тому, что в них находится. И до сих пор, в принципе, это имеет значение, с какой фауной рядом нашли того или иного человека. Череп первого неандертальца вызвал огромное внимание к себе. Фульрот сам его никак не пытался обозначить ни как древнего человека, ни как человека современного, никак. Он просто сказал, что он его нашел. И страшно было что-то к этому добавлять. Многие анатомы этого времени подумали, что, скорее всего, это череп какого-то больного специфического современного человека.
1: Welcome. С возвращением.
2: Thanks.
1: Спасибо.
0: И были разные гипотезы, в том числе, что это был монголоидный казак, который убегал от Наполеона. То, что казак якобы выдавал его бедренная кость, которая изогнута. В общем, кривые ноги. Вот он сидел на лошади, ускакал. При этом, некая монголоидность в нижней части лица наблюдается. Такой вывод. Также предполагали, что другие ученые, что, может быть, это просто какой-то старый человек местный, или из недалеких мест, что-нибудь вроде там Голландии, но больной, с артритами, рахитами и так далее. И даже когда Дарвин издал свою книгу, кропотливо написанную, выпистанную, опирающуюся на правила искусственного отбора, на палеонтологию разнообразную, даже он в своей книге, избегая касаться темы человека и его происхождения, эту крышку из неандертали, он ее никак не упомянул. То есть она никак там не упомянута, и она не фигурирует даже в следующих его книгах. Хотя, конечно, она позволяла, в принципе, ученым уже в этот момент изобрести ряд гипотез о том, какими бывали древние люди, там наши предки или не наши предки, но тем не менее. Неандерталец получил свое признание как древний человек только в 1891 году. Анатом Швальбе внимательно изучил эти кости и сделал вывод, что никакие заболевания современного человека не сделали бы его точно таким же, какими являются эти кости, какими был их хозяин. И с этого момента мы считаем, что это уже настоящий вид. Более того, Швальбе дал неандертальцу такое описание, которое мы до сих пор используем как такие классические черты неандертальца. Если говорить о современной трактовке, то сейчас у нас находок неандертальцев очень много. Мы знаем, как широко они были распространены на самом деле, что они жили не только в Европе и на Ближнем Востоке, но протягивались далеко на самом деле на восток, в сторону Алтая. И, может быть, даже встречались в Африке, хотя это спорные находки, их часто все-таки не относят к этому виду. Чем отличаются неандертальцы? Большей части зрителей канала хорошо известно. У них выступающие надбровья, у них сильно выступающий над затылок, скошенный подбородок, низкий лоб, очень большой объем головного мозга, который структурно отличается от мозга современного человека. То есть лобные доли маленькие, а теменные и затылочные достаточно большие. Мы не знаем точно, когда неандертальцы появились. Вообще, для древних людей две цифры появления вида и исчезновения вида, они опираются на наши находки. То есть ученые делают гипотезы, что неандертальцы появились там, от 150 до, по последним данным, 450 тысяч лет назад, в зависимости от того, где нашли наиболее древнюю находку, связанную, имеющую типичные неандертальские черты, такие неоспоримые неандертальские. И так как черты эти появлялись постепенно, границу можно провести в разных точках. Абсолютно точно сказать трудно, но, в общем-то, сейчас таким мейнстримом было бы сказать, что не больше 200 тысяч лет назад неандертальцы появились. Пока новые находки себя не утвердили в науке, такая хорошая цифра – это вот до 200 тысяч лет примерно. Облик неандертальца во многом сформирован ледниковыми периодами, с которыми часто приходилось сталкиваться этому виду в последние 60-70 тысяч лет. И многие черты, которые присущи неандертальцам, характерны для разных представителей современного такого арктического населения. Но эти черты появились независимо друг от друга. То есть это пример такой конвергенции, во-первых. А во-вторых, так как неандертальцы гораздо больше тысяч лет, чем там современные чукчи или эскимосы, жили в таких ледниковых условиях, то у неандертальцев и специализация зашла гораздо дальше. А у них были другие темпы роста, скорее всего, быстрее, чем у нас, другой совсем обмен веществ, другого размера костный мозг, другой гормональный баланс. То есть они более радикально отличались, скажем так, от современных, как бы, отличие неандертальцев от всех современных людей, в смысле их адаптации к холоду, больше, чем современных людей, адаптированных к холодным местообитаниям, от людей, которые к ним не адаптированы, скажем так. Размах примерно такой. На протяжении тех 150 лет, что неандертальцы известны науке, их пытались считать нашими предками в разные периоды. А сейчас считается, что они не являются нашими предками, что это такая параллельная веточка, которая развивалась в более суровых условиях, но с которой наши предки метисировались. И сейчас все население, кроме людей, которые живут в Африке южнее Сахары, кроме там пигмеев, бушменов и так далее, такого коренного населения африканского, все остальные люди несут небольшую неандертальскую примесь до 2,5%. И, кстати, на этот счет, насчет этой примеси, есть разные спекуляции. Возможно, она дает нам что-то хорошее, вроде повышенного боевого духа, какой-то готовности к подвигу. Возможно, она дает нам что-то плохое, вроде ожирения в некоторых случаях специфического и даже шизофрении. Это не точно известно. По неандертальским генам мы пытаемся установить, что это за наследство, которое мы получили в результате метисации, но до конца на самом деле еще непонятно. В 19 веке неандерталец уверенно претендовал на место нашего предка. Но уже ближе к концу 19 века была сделана следующая находка, которая заставила целый ряд антропологов пересмотреть свое воззрение и переместить неандертальца в боковую веточку. И об этом мы поговорим в следующей серии.

главным героем нашей истории, на самом деле совсем не тот, за кого его выдают учебники. Родился в хорошей семье, по блату устроился в посольство, потому что его дядя посол. Женился на дочери министра. Уваров большой подлец. Кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении. Почему кружок назывался «Арзамас»? Кто угадает? Потому что был какой-то известный арзамасский гусь. Что это за ценности? Уваровская триада, православие, самодержавие и народность. Когда Уваров говорит о православии, он говорит о возвращении к истокам культуры самодержавия. Это опора на самостоятельность людей в принятии решения.

Добрый день, я приветствую всех любителей русской истории, всех, кто постоянно слушает наши лекции, зрители канала «Культура», пользователи интернета. Но прежде чем перейти, собственно, к теме лекции, я хочу еще раз сказать вам такую свою мантру, которую я про себя повторяю, иногда повторяю вам, и очень хотел бы, чтобы вы меня правильно здесь поняли. Особенно в связи с темой сегодняшней лекции. Я не учу вас истории. Для этого есть учебники, учебные курсы и программы. Я ни за что вас не агитирую, ничего не пропагандирую, не занимаюсь морализаторством и определением, что такое хорошо, что такое плохо. Вы сами потом, либо по ходу нашего рассказа, должны делать выводы для себя. Я просто рассказываю вам историю, как оно было. Или как мне кажется, как оно было, потому что история всегда вещь субъективная. И поверьте, нас тут собралось больше 150 человек. Каждый из вас выйдет, и у каждого будет собственное впечатление об этой встрече, собственная трактовка только что произошедших одинаковых событий. Вот так история — это не математика. В истории законы всемирного тяготения не действуют. В истории все проходит через личное восприятие человека, как он относится к событию, как он относится к этому деятелю, как на него это непосредственно повлияло. Поэтому история вещь в этом отношении абсолютно субъективная, хотя наука, но особая. Тема нашего сегодняшнего рассказа особая. Человек, который будет

главным героем нашей истории, на самом деле совсем не тот, за кого его выдают учебники. Причем не только учебники советские, но даже и учебники конца XIX века и начала XX. И многие известные, популярные, авторитетные историки, такие как Сергей Соловьев, я поражен сам, но просто все неправда, что о нем писали. И наш любимый, наш все Александр Сергеевич Пушкин, тоже не очень справедлив по отношению к нему. А человек этот очень интересный, особый человек. Это министр народного просвещения и автор знаменитой триады, которую все называют теорией официальной народности, государственной идеологией императорской России, которая звучит «православие, самодержавие, народность». А вот дальше каждый понимает это по-своему. Сергей Семенович Уваров. Я не буду рассказывать только об Уварове. Я буду рассказывать о том, что он создал, и, отталкиваясь от него, вообще о проблеме государственной идеологии. Нужна она? Не нужна? Как мне кажется. Может быть, мы побеседуем, как вам кажется. Будем говорить об общественной мысли в России в XIX веке. И вообще в широком смысле об идеях как таковых и о человеке. Поэтому тема получится довольно сложная. Я обычно пишу всякие черновики. По секрету вам скажу, технология такая, что обычно 15 страниц вот такого текста с поправками — это полная академическая пара получается. Там час 15, час 20. У меня после многократных сегодня сокращений, я тут с утра сокращал до 40 страниц. Значит, получится 3 пары мы должны с вами отсидеть, чтобы я все вам рассказал в сокращенной версии. Поэтому я максимально свернусь, насколько возможно. Начнем с теории вопроса, с истории термина. Термин «идеология» довольно молодой. Идеи-то были всегда у людей. А вот что такое идеология, как система идей, система, как говорили, твердых постулатов, на которых базируется вся политика и вся экономика. Вот этот термин появился у французского философа де Тросси только в начале XIX века. Вот он сформулировал, что есть идеология. Затем у всех ученых, философов, практиков политических, конечно, этот термин приобретал собственное звучание. Маркс говорил, что идеология — это все болтовня, это подмена понятий, потому что на самом деле идеология классовая, у пролетариата одна идеология, у буржуазии другая и так далее. Суть в классовой борьбе. Ленин, как мы помним с вами, сказал, что есть только одна идеология научная. Я упрощаю немного. Да? Остальные лженаучные. И под научной идеологией подразумевался марксизм, который мы с вами изучали в советских высших учебных заведениях. Конечно, даже те страны, где официально не акцентировалось на идеологии внимания, все они свою государственную идеологию на самом деле имели. Понимаем с вами, да, что в фашистской Германии была нацистская идеология. Очень конкретная. У британцев во плоти демократии была идеология, которая как бы не формулировалась, но великий писатель Киплинг написал о бремени белого человека. Он самые хорошие мысли закладывал в эту идею. Но политики тут же поняли, что это прекрасное идеологическое обоснование миссионерской роли Британской империи, которую, соответственно, надо укреплять, расширять. И, взвалив на себя это тяжелое бремя, все, вот, что только можно на географической карте под Британию, где никогда не заходит солнце, собрать. В Америке, ну, я надеюсь, мы не будем с вами наивными, мы понимаем, что государственной идеологии там, конечно, нет, и Конституция, она не закреплена. Но идея американской миссии, идея экспорта демократии и американских принципов мироустройства, как они понимают, наверное, им кажется, что это самое правильное. И те правила, по которым живет Америка, по ним может жить и арабский мир, и Ирак, и Европа, и Ливия, и Япония, да и, собственно, все. Потому что если это работает, как кажется американцам в Америке, значит, должно работать везде. Потому что это самая правильная система ценностей. Американская мечта выглядит красиво, а на самом деле это что? Это идеология общества потребления, в такой вот квинтэссенции, вот в самой сжатой. Поэтому идеология есть везде. Не будем себя обманывать, хотя современные ученые, философы, экономисты, которые придумали массу всяческих теорий,
спорящих с Марксом и Энгельсом и теорией исторического материализма, это теория, не буду вас погружать в детали, модернизация информационного общества, постиндустриального общества, они все сходились на том, что вроде бы как идеология умерла. Она больше не нужна, потому что сейчас технический прогресс, либеральная идея победила во всем мире, как писал Фукуяма несколько десятилетий назад. Идеология — это уже такая тема устаревшая. Как мы понимаем с вами, практики смеются над Фукуямой по сей день, потому что ничего не умерло, и либеральная идея не совсем победила во всем мире. В нашей стране тоже есть документ официальный, кто не знает, называется «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», принят в конце прошлого года. Речь идет о том, что в основе российской политической мысли должно стоять укрепление духовно-нравственных ценностей. И Россия является оплотом и защитником традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. Все это правильно, мы все с этим согласны. Ценности свои надо защищать. Но вопрос в том, что это за ценности. Тут выясняется, что у каждого ценности свои. Поэтому, как историки, мы должны рассуждать с вами следующим образом. Если мы говорим о традиционных ценностях, значит, они должны быть укоренены где? В традиции. То есть в истории и культуре. Вот к числу таких исторических формул и принадлежит уваровская идея, уваровская триада трех основополагающих ценностей, как он видел, православие, самодержавие и народность. Сколько у нас график с вами довольно плотный, времени мало, я не буду вам долго рассказывать предысторию, как бы на чем стоял Уваров. Он же не просто так это все придумал. Была идея, идеология Московского царства. Идеи монаха Филофея, Москва, Третий Рим. Почему-то у нас ее вульгарные публицисты трактуют как идею «Константинополь наш». Поскольку мы Третий Рим, два Рима по душе по грехам своим, а четвертому не бывать, то Москва должна, ну, как минимум, занять Константинополь, объединить под себя православных христиан всех, а там, глядишь, и дальше. Значит, ничего этого монах Филофей, вообще религиозные книжники той поры, конечно, в виду не имели. Они имели в виду духовные ценности, царство небесное. Это все потом политики придумали. Поэтому никакой имперской экспансии у первых идеологов московских не было. Они как раз говорили о том, что московский царь защищает вот эти последние ценности. Но потом политика, Екатерина II, помним с вами, один внук Александр, второй внук Константин. Все это было очень удобно. Надо идти на Константинополь. У Петра I своя идеология, очень простая. Служение государству. И главный его идеолог Феофан Прокопович, епископ Псковский-Новгородский и руководитель синода. Служение государству. Все служим государству. Причем Прокопович чем очень нравился Петру I? Тем, что церковь ставилась как институт в подчинение государству. Священники тоже должны обслуживать государственные интересы. Мы Петра очень ценим, как преобразователя, реформатора. Но скажу, вот мое личное мнение, что эту идею мы его не разделяем. Я считаю, что она порочная и опасная. Это сейчас не тема нашего разговора. Вы сами об этом подумайте. Затем Александр I. Какие были идеи? Подъем национального духа. С одной стороны, западнический запал все перенимать у Европы, он со временем стал угасать. Потому что а что у них перенимать? Все, что могли хорошее, мы переняли. А у них тут революция, богохульство, вольтерианство. Происходит черт знает что. Мы, как говорил Суворов, русские прусских всегда бывали, чего у них перенимать. Поэтому, особенно после войны 1812 года, после взятия Парижа, поднимается национальное самоуважение и самосознание, и появляется первая национально ориентированная идеология. Вот тут звучит фамилия Карамзина. Собственно, первый популяризатор истории замечательный. Вы знаете, что книги Карамзина при жизни переведены, вот «История государства российского», на десятки языков, включая китайский. Настолько он был популярен. Да, Карамзин, кстати, офицер, поручик. Служил, правда, не воевал. Потом вышел в отставку, попутешествовал по Европам, побывал в Париже, послушал лично Мирабо и Робеспьера. Не понравилось ему. Вернулся.
и познакомился с сестрой государя-императора Александра I. Знакомство с Екатериной Павловной очень полезное. Он ей очень понравился, Карамзин, образованный. Она сказала: знаете, я вас с братом при случае познакомлю. Вот все, что вы рассказываете, так интересно и про историю, и как оно все в Европе. Екатерина Павловна жила в Твери, помните, вместе со своим мужем. Очень много поспособствовала благоустройству города. И вообще была девушка современная. Вот к ней приехал в гости брат Александр. Она тут же Карамзина как-то тайно из Москвы вызвала и организовала им встречу. Карамзин написал записку о древней и новой России и ее политическом и гражданском отношениях. Ну, тогда был такой язык. Записку передали Александру. Александр прочитал, встретился с Карамзиным. Долго-долго они беседовали на троих. Екатерина, Александр и Карамзин. И вот что самое интересное. Первое. Вы не поверите. Записку запретили к печати. Ее впервые опубликовали целиком чуть ли у нас не в начале 20 века, где-то уже перед революцией. Карамзин причем пытался ее опубликовать. У него оригинал забрали, раньше печатных машинок не было. И он написал ее в подлиннике, в одном экземпляре, отдал царю. Потом попросил назад. Александр просьбу проигнорировал. Карамзин по памяти, по черновикам восстановил, отдал в печать. Ее запретили к печати. Почему? В общем, суть в том была, что, чтобы понять момент современный, надо нам обратиться в прошлое и посмотреть, как правили ваши предшественники. И дальше сделал исторический экскурс от Ивана Калиты и вплоть до батюшки государя-императора Павла Петровича. Раскритиковал всех. Вот всех. Включая Екатерину. Особенно досталось Петру Великому. Очень жестко. Поэтому записку и запретили к печати. Ну и в конце Карамзин делал выводы, как надо дальше. Предсказывал неизбежность войны с Наполеоном. Что Александру не понравилось, он пытался этого избежать, а Карамзин оказался прав. Изложил свои взгляды на крепостное право. Александр I реформатор, он же хотел конституционную монархию, а лучше республику, крестьян отпустить, он молодой, он преисполнен идей. У него Спиранский тут почти премьер-министр. А тут появляется этот молодой историк, поездивший по Европам, послушавший Робеспьера, и говорит: какие реформы, вы что? Я далее цитирую. Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю? Жить где угодно? Отнять у господ всю власть над ними? Подчинить их одной власти правительства? Хорошо. Но сие земледельцы не будут иметь земли, которая есть собственность дворянская. Значит, будут обращены, по мысли Карамзина, на нищету, а значит, бунт. Поэтому, говорит, нельзя освобождать крестьян, уж тем более без земли. Как-то надо все делать по-другому. Главный вывод его записки, тоже довольно интересный, звучал так. «Вводить какие-либо новшества в государственный порядок, кавычки, зло, коему надо прибегать только в крайней необходимости». То есть ничего не менять. Александру записка Карамзина сверхконсервативная не понравилась. Говорят, что он даже потом, когда ему принесли список к награждению за какие-то заслуги, в том числе и Карамзин был в этом списке, Александр лично Карамзина вычеркнул. Но потом проходит время, война, Наполеон, уже совсем другой Александр возвращается из Европы, и он вспоминает, Карамзина приближает к себе, Карамзин начинает издавать свою историю. Просто Александр изменился. История Александру очень нравится. Это такой мега-бестселлер. Очереди были в книжной, записывались, чтобы купить историю. Он бешеных денег стоил. Он даже приглашает Карамзина к себе домой пожить. Если у них не общая квартира была. Александр жил в Царском селе, а там были гостевые домики, так называемые. Вот один из гостевых домиков, как дача, была дана Карамзину с семьей. Он там жил. Они вместе с Александром гуляли, беседовали на исторические темы. Александр срывал полевые цветы, там ходил, собирал. Он такой романтик. Завязывал их ленточкой, оставлял на подоконнике жене Карамзина. Весь Александр был в этом. Он не мог не делать приятное всем женщинам вокруг. К чему я вам рассказываю про Карамзина? Потому что он очень близко потом познакомится с Уваровым. Поскольку мы в Питере, мы знаем, где жил Уваров. 7 минут отсюда Яндекс вам покажет пешком идти. Это Малая Морская, дом 21. Дом Уварова. И там, в доме Уварова, собирался так называемый кружок «Арзамас».
Это был литературный кружок. Ну, там они собирались в основном в доме Уварова по четвергам, а также в доме других членов. Тут прямо можно питерскую географию изучать по адресам. Невский проспект 80, по-моему, это чуть подальше. Набережная Фонтанки 20, Галерная 12. Вот это были адреса основной Уварова. Кружка «Арзамас», куда входили и молодые, и не очень молодые поэты, литераторы, Жуковские, Батюшков, Пушкин, молодой совсем, и Вяземские, и молодые политики, государственные деятели и чиновники, такие как Уваров, там была пара будущих министров. И туда же Уваров приглашает Карамзина, Карамзин читает там свою историю государства российского, и у Уварова постепенно рождаются консервативные мысли в основу его будущего мировоззрения. Хотя Уваров на тот момент еще совсем-совсем не министр. Кстати сказать, почему кружок назывался «Арзамас»? Кто угадает? Потому что был какой-то известный арзамасский гусь. Собирались, общались, дружили, читали стихи, спорили, статьи. Пушкин читал Руслану и Людмилу. Обсуждали, а в конце подавали гуся в яблоках арзамасского. Вот в честь этого кружок «Арзамас». Кружок распался потом, к сожалению, после восстания декабристов окончательно, потому что кого-то из тех, кто бывал на этом кружке, осудили. Одного из участников даже приговорили заочно к смертной казни. Он уехал за границу, Тургенев. Брат его остался. Долгая история. Разошлись путем. Но, в общем, какая-то национальная идея витает в воздухе. Пушкин пишет записку императору о народном образовании еще до триады Уварова. И Пушкин пишет: у нас очень плохо обстоит дело с образованием дворян. Вот эти домашние учителя, все эти безграмотные, это французик из Бордо, надсаживая грудь, чему-то там учит. Выезжают учиться за границу, тоже непонятно, кто как чему учит. Сеть национальных университетов и школ не развита, надо уделить этому внимание. То есть это всех волновало. Николай I, правда, своеобразно сделал выводы и запретил обучение за рубежом. Ну, зачем не запретил, тогда такого не было. Он издал указ, согласно которому те, кто получили образование в национальных учреждениях, либо, в крайнем случае, домашние, и сдали потом экзамен, они могут идти на гражданскую военную службу в империи. А кто учился в университетах зарубежных, во всяких там Кембриджах и Оксфордах, они не могут поступать на государственную службу. И все. То есть учитесь, но потом работайте где хотите. Намек был понят, и поэтому количество желающих учиться за границей резко сократилось. Я рассказал, как развивалась общественная мысль до появления уваровской формулы, но прежде чем мы будем говорить о том, была ли это на самом деле государственная идеология, как все думают, давайте немного об Уварове как о человеке. Потому что личность — это очень интересная. Это классический александровский либеральный вельможа. Он родился в старинной семье. Папа у него офицер, погиб на войне со шведами. Дед — генерал, погиб в 7-летней войне. Такая сложная дворянская жизнь. Семейство знатное, нельзя сказать, что сверхбогатое, но не бедное. Воспитывался дома, воспитывал его французский аббат. Потом, когда разрешили при Александре I выезжать за рубеж учиться, он уехал в немецкий университет, тоже поездил по Европе. Вообще, замечательных дарований юноша. Знал свободно 7 языков, включая древнегреческий, латынь. На 4 языках писал стихи. Прекрасно рисовал, сохранились его рисунки. В Европе познакомился с Гумбольдтом, с Гёте. Уваров был в переписке с мадам де Сталь. Поступил на работу в посольство. Тут везде сказывались его родственные связи, потому что фамилия эта старая, старинная. И вот его родственник стал посланником в Париже. Взял на работу к себе. Потом поработал в Вене. А потом начались материальные проблемы. Потому что все-таки большое хозяйство, вдова мама не тянула, все заложено, перезаложено, и он вернулся в Россию
и решил все материальные проблемы сразу и очень удачно. Женился по расчету, но расчет оказался верным, потому что жену он очень любил. Они прожили, вперед забегу, 40 лет в браке, у них было четверо прекрасных детей. О детях тоже потом расскажу. Жену его звали, простая русская фамилия, Катя Разумовская. Она была дочерью Алексея Кирилловича Разумовского, который, соответственно, сын Кирилла Разумовского, который брат, мы помним с вами, то ли фаворита, то ли гражданского мужа Елизаветы Петровны. Ну, в общем, это сверхэлита, одна из самых богатых семей империи. И Уваров моментально становится одним из самых богатых помещиков. Вообще ему везло. Ему все завидовали, ему все получалось. Родился в хорошей семье, по блату устроился в посольство, потому что его дядя посол. Затем женился. Женился на дочери министра и одного из самых богатых вельмож. Естественно, тесть не мог ему не помочь, поэтому он взял к себе молодого парня, одаренного ученого. Уже к тому моменту Уваров написал множество научных работ, записок. Он такой юноша, известный даже в европейских кругах своими научными работами. Он его взял на работу в Министерство просвещения и очень быстро назначил на важную и почетную должность здесь, в Санкт-Петербурге, руководителем Санкт-Петербургского учебного округа. Вся страна была поделена на несколько учебных округов, которые отвечали за всю систему образования на территории. От университетов, высших учебных заведений до гимназий и училищ. И вот, работая в Министерстве просвещения, кстати, знаете, где оно находилось, да, тоже тут неподалеку, район, вот где Вагановское училище примерно. Там, по-моему, сейчас комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга, но комитет занимает только часть этого здания. Улица Зодчего Росси, площадь Ломоносова, такой целый квартал. Этот квартал начал тогда строиться, строился в основном при Уварове, когда уже Уваров станет министром. И сразу забегая вперед, хочу сказать, что сейчас там много организаций разных, государственных и коммерческих. А тогда все это огромное здание занимало Уваровское министерство просвещения. И это очень символично, потому что никогда в истории России, ни до, ни после, ни по сей день не будет иметь такого веса, влияния, бюджета и масштаба министерства просвещения, как она имела при Уварове. Но начал он с Санкт-Петербургского округа, работает у тестя. Неплохой администратор. То есть выяснилось, что не только молодой ученый, дипломат, археолог, он археологией увлекался, востоковед, он очень любил восточные языки, филолог, лингвист, но и толковый очень администратор. Увеличивал количество гимназий, вводил учебные программы. И самое главное, знаете, чего он добился? Будучи еще не министром, а только попечителем округа. Не поверите, именно Уваров и является фактическим создателем Петербургского университета. Официально у нас Петербургский университет создан Петром I. Петром I была учреждена Академия наук, а при ней Академический университет, небольшое учебное заведение. И наш Санкт-Петербургский университет берет свою историю оттуда. Но это, конечно, небольшая натяжка, потому что, конечно, этот академический университет, ну, сложно называть его в полноценном смысле этого слова университетом. Да, его ректором был Ломоносов какое-то время, но потом, после смерти Ломоносова, все это свернули, университет развивался московски, а Петербургский академический университет был преобразован в училище, потом, по-моему, даже в гимназию, а потом и все. И главным учебным заведением в Питере, гражданским, стал педагогический институт. И вот Уваров пролоббировал идею преобразования этого педагогического института. Для этого нужно было что? Деньги, фонды, профессура, помещения. Все это Уваров решил. И педагогический институт был преобразован в Санкт-Петербургский университет. Вот с той поры уже без перерыва он существует. Поэтому, когда Санкт-Петербургский университет имени... Ленинградский университет имени Жданова, это, конечно, при всем уважении, это, конечно, такой оксюморон. Вот университет, это Уваров. Мы должны это понимать. Не могу не сказать несколько слов, чего Уваров добьется, когда будет назначен министром просвещения. Когда его тесть умрет, Уваров послужит еще какое-то время, вступит в конфликт с новым министром и уволится.
уйдет в частную жизнь. Пройдет 10 лет, императором станет Николай Палыч. Николай Палыч знаком с Уваровым, много знает о его деятельной работе на посту попечителя Петербургского округа, много о нем слышал, его рекомендует ему и Карамзин, и Спиранский очень высоко отзывается об Уварове. Ну, в общем, все-все-все говорят, это невероятно талантливый администратор и ученый. Николай Павлович приглашает его к себе и говорит ему буквально следующее. Я прошу вас, вся система образования ориентирована на Европу и на Запад. Учат плохо. Вот Пушкин записку написал, кстати. Все ей недовольны. Надо что-то с этим делать. Надо, чтобы образование наконец-то стало системным и патриотическим. Про Россию, про Отечество. Кому поручить, кроме вас, не знаю. Подумайте, пожалуйста. Ну, Уваров подумал и согласился. Сначала он вышел заместителем министра, потом годик поработал заместителем, товарищем министра, как тогда говорили. Министр был совсем уже старый и больной. Ну и потом он становится министром народного просвещения. С той поры 16 лет Уваров министр. Чего он добивается? Количество гимназий государственных резко растет. Количество гимназистов утраивается. Появился Киевский университет, еще один университет. О нем там много-много говорили, Уваров пробил это решение. Резко увеличиваются штаты университетов, там больше профессоров, там больше студентов. Уваров очень любит еще технические новшества, хотя сам гуманитарий, технический прогресс, и поэтому всячески поддерживает технаря Николая в создании разного рода технических училищ. Помните, я рассказывал вам о Николае Первом, как много появилось высших учебных заведений технических. Ко всему этому прикладывает руку Уваров. Он востоковед, появляется Лазаревский институт восточных языков в Москве, институт восточных языков в Петербурге. Это все тоже идеи Уварова. Недавно еще запрещали учебу за границей, а он наоборот пробивает стажировки преподавателей, что все профессора-преподаватели должны обязательно постажироваться за границей, вернуться и вот с учетом зарубежного опыта лучше учить. Он издает журналы специальные. Журнал Министерства просвещения становится сверхпопулярным, потому что там публикуются все научные новинки. Кстати, Уваров еще параллельный президент Академии наук. Он многократно увеличивает бюджет и финансирование Академии. Уваров – создатель Пулковской обсерватории. Представьте себе, там при всей религиозности того времени совершенно сумасшедшая всем казалась идея покупать за безумные деньги какие-то телескопы, что там смотреть. Сложное здание, огромное финансирование. Уваров в одиночку пробивает эту идею. Вот Пулковская обсерватория – это абсолютно личное его детище. Никак, казалось бы, вот с религиозными доктринами не сопрягающееся. Помимо всего прочего, Уваров еще отвечает за всю цензуру в империи. Министерство просвещения – это все образование. Это в какой-то степени культура. Министерства культуры тогда не было. Но отдельные вопросы культуры – тоже замыкались на Министерство просвещения. Цензура – это тоже ведомство Министерства просвещения. Поэтому Уваров еще и главный цензор. В этом связи я не могу не сказать пару слов об отношении Уварова и Пушкина. Сильно мифологизированная тема. Известно, что они были дружны в молодости, в один литературный кружок ходили, обедали, выпивали, дружили. Хотя Уваров постарше Пушкина. Но со временем их пути разошлись. И даже говорили об их непримиримой вражде. Мол, Уваров, пользуясь властью, административным ресурсом, травил поэта, не допускал к печати его произведения там, и прочее, прочее, прочее. Да, плюс у них были разные взгляды. Уваров мракобес, реакционер. Значит, что было на самом деле? На самом деле, конечно, личного в их отношениях было гораздо больше, чем какого-то там несоответствия во взглядах. Уваров пытался с Пушкиным отношения со временем восстановить. Ну, например, знаменитое пушкинское стихотворение «Клеветникам России» по итогам польского восстания 1830 года Уваров сам перевел на французский язык, отправил Пушкину. Пушкин написал, что это большая честь. В уваровском переводе оно и публиковалось. Потом, спустя какое-то время, Уваров пригласил Пушкина на лекцию в университет в Московске, ну, в качестве почетного гостя. Лекция была об истории искусства. И Уваров представил Пушкина так, когда они зашли в аудиторию. Студенты встали. Да, вы будете сейчас слушать лекцию об истории искусства. Об истории вам расскажет профессор такой-то. А вот, собственно, и само искусство. И показал Пушкина. Уваров поспособствовал избранию Пушкина в члены Академии наук.
Пушкин был действительным членом Российской академии наук. Тогда их было две, помним, да, Академия наук и Академия словесности в равном примерно статусе. Потом они слились. Но поссорились они на почве цензуры. Даже не хочу называть произведения. Но одна из поэм Пушкина попала к Уварову, как начальнику главного управления цензуры. Почему-то ни один цензор не брал на себя ответственность править Пушкина. Уваров прочитал, что-то ему не понравилось. Сказал, публиковать без этого. А поэма уже была продана издателю. И платили по 10 рублей за строчку. У Пушкина были колоссальные гонорары. Цензор написал потом Уварову, будет скандал на 80 рублей. Пушкин возмутился. Говорил, ну ладно, если вычеркнули, вот прямо так на 80 строк поставьте точки, пусть мне за них заплатят. Издатель платить не стал. Пушкин пошел, нажаловался на Уварова, у него же цензор, сам император, и каким-то образом, непонятно, значит, все-таки опубликовал целиком эту поэму, получив весь гонорар. Уваров закусил по полной программе после этого. Потом выходит история Пугачевского бунта, которую, как мы помним с вами, я вам рассказывал, император сам прочитал, откорректировал название и дал на публикацию. С визы императора, понятное дело, публикацию тут же осуществили, но Уварову эта история Пугачевского бунта страшно не понравилась. И он ходил, всем ругал, говорил, что это вот разрешили, зачем это нельзя. Пушкин писал следующее, цитирую. «В публике очень бронят моего Пугачева, а что хуже, не покупают. Уваров большой подлец. Кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дондуков, запомним эту фамилию, это вице-президент Академии наук, дурак и бардаш. Что такое бардаш, посмотрите сами. Не буду вам рассказывать. Преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтобы я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит». Про Дундукова была известная эпиграмма. В Академии наук заседает князь Дундук. Он князь был Дундуков. Говорят, не подобает Дундуку такая честь. Почему же он заседает? Потому что есть. Тут обыгрывались всякие неприличные слухи о князе Дондукове, которые, к слову сказать, ничем, кроме этой эпиграммы и всяких там анекдотов, не подтверждены. Он действительно был офицер по образованию, он там не очень разбирался во всех этих цензурных делах. Человек был, кстати, не злой, к Пушкину относился хорошо. Но вот так вот поэт не любил мелочных этих придирок. Творческий человек. Они его раздражали. Поэтому Дондуков со своими 10 детьми стал жертвой подобного рода эпиграммы слухов. Ну, а потом там была еще совсем некрасивая история. Уваров и так не бедный, чему все завидовали, чуть не стал совсем уж неприлично богатым, потому что тяжело заболел граф Шереметьев. Как вы понимаете, по фамилии там тоже было все хорошо с деньгами. Уваров был одним из его наследников, не по прямой линии. И узнав, что Шереметьев при смерти, видимо, там какие-то были нотариальные условности, Уваров распорядился, чтобы на всякий случай дворец Шереметьева в Петербурге опечатали. Ну, то приду в наследство вступать, а там уже все вынесли другие желающие. Дворец опечатали, а Шереметьев выздоровел. И тут Пушкин публикует стихотворение из древнеримской истории. Все понимают. Но я только кусочек вам прочитаю. Стихотворение называется «Выздоровление Лукула». «А между тем наследник твой, как ворон к мертвечине падки, бледнел и трясся над тобой, знобим стяжанием лихорадкой. Уже скупой его сургуч пятнал замки твоей конторы, и мнил загресть он злато горы в пыли бумажных куч. Он мнил, теперь уж и вельмож не стану нянчить ребятишек, я сам вельможа буду тож, в подвалах благо есть излишек. Теперь мне честность трын трава, жену обсчитывать не буду». Жену еще вспомнил. «И воровать уже забуду казенные дрова».
Ну, в общем, все поняли. Уваров обиделся страшно. Он пригласил Пушкина к себе. Они за закрытыми дверями ругались. Видимо, Пушкин отказался извиняться. Уваров нажаловался, ну, тоже нашел. Нашел, как разбираться с деятелями культуры. Не было у него опыта. Нажаловался Бенкендорфу. Бенкендорф отчитал Пушкина, сказал: «Александр Сергеевич, ну это неприлично. Что вы себе позволяете?» Пушкин написал Бенкендорфу письмо, а я ничего такого не имел в виду. А это просто вот такая вот история древнеримская. В общем, Уваров с ним не разговаривал после этого. Злопамятность — порок. И даже пытался отомстить Пушкину после смерти. Потому что когда после смерти должны были издать за казенный счет, как мы помним, все собрание сочинений Пушкина, с доходом в семью, Уваров сказал: а издать? Ну хорошо, издавайте. Все через цензурный комитет. Все. Мы еще раз все проверим, что он там понаписал. Пришлось лично императору говорить: ну слушайте, ну уже один раз проверяли раньше. Давайте, повторной цензуры не будет. И издали без новой волны сокращения. Вот, знаете, два честолюбца. Пушкин и Уваров. Обоим стало только плохо от этого. Ну а теперь, поскольку мы так подробно об Уварове поговорили, давайте посмотрим, что из себя представляла его триада «Самодержавие, православие, народность». Это очень интересно, потому что Уваров, конечно, консерватор. Вообще все современные консерваторы должны знать, что само понятие «консерватор» появилось в печати благодаря Уварову. Так назывался журнал Министерства иностранных дел, неформальным редактором которого был Уваров. А журнал этот назывался, не могу сказать, как это по-французски, по-русски это было «Беспристрастный консерватор». Типа «консерватор». Импортиарь, что-то типа этого. Впервые слово «консерватор» появилось в печати. Даже во Франции. Французы считают изобретателем этого слова Шатобриана. Вот того, который стейк Шатобриана. Это был издатель французского журнала «Консерватор». Но французский «консерватор» появился позже. Поэтому первым консерватором в Европе, по крайней мере, точно является Уваров. Он предлагает формулу «православие, самодержавие, народность», как только заступает на пост министра народного просвещения, и пишет доклад, который называется, опять же, стиль того времени, о некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения. В этом докладе он и формулирует идею, на которой должно базироваться просвещение и образование. То есть, преподавая в университетах, обучая молодежь, надо исходить из главных идей нашего государства. Православие, самодержавие и народности. Потом, впоследствии, конечно, это стали называть защитой крепостничества, апологетикой самодержавия, основой реакции. Но на самом деле это не совсем так в понимании Уварова. Для того, чтобы правильно истолковать, надо самого Уварова немного почитать. Уваров взял известный боевой клич военный «За веру царя и отечества», но вложил в него совершенно другие смыслы. Так вот, православие — это отнюдь не то, что все должны скопом студенты и преподаватели, взявшись за ручку, ходить в церковь и выстаивать службу. Нет, конечно. Дело в том, что православие на тот момент находится в загоне. Петр I ликвидирует патриаршество, практически уничтожает тайну исповеди. Анна Иоанновна отправляет епископов пачками в ссылку. Екатерина проводит секуляризацию церковных земель. В моде у элиты Руссо, Вольтер — атеизм. И поэтому, когда Уваров говорит о православии, он говорит о возвращении к истокам, к идеям, к культуре. Он же специалист по Древней Греции, по Византии. Он говорит, надо возвращаться к духовности, отходить от этого атеизма европейского. Поэтому для него православие и культура — это понятия общие. Это своего рода русская культурная самобытность. Далее, самодержавие. Самодержавие — это не абсолютная монархия, как мы сегодня понимаем. Уваров, он же александровский либерал. Он сторонник конституционной монархии, как и Александр. Уваров, как
специалист по греческому языку слово «самодержавие» расшифровывает по-другому. По-гречески «самодержавие» — это автократия, автократор. Автократор — это не самодержец на греческом, не монарх. Автократор — это любой независимый человек, который сам себе хозяин. Вот юноша достиг совершеннолетия. Этот юноша может называться автократором. До этого родители были его хозяевами, а теперь он сам себе хозяин. Поэтому самодержавие, да, с одной стороны, Николаю было приятно читать, да, самодержавие, про меня. Но для Уварова самодержавие — это опора на самостоятельность людей в принятии решения. Это, выражаясь современным языком, суверенность. Самодержавие — это суверенность государства по отношению к другим и суверенность человека по отношению к другим людям. Когда говорили о реформах, он все время говорил, вы знаете, самодержавие и реформы друг друга не исключают, потому что только крепкая самодержавная власть может обеспечить эффективное проведение реформ. Когда власть слабая, отреформировать ничего не получится, ничего хорошего из этого не выйдет, все развалится. Как показала практика, слабая власть, когда реформы не получались. Мы вспомним времена перестройки, гласности. Ведь много реформ предлагалось, но слабая власть не могла их реализовать эффективно, не могла их довести до конца. А у Петра Первого все получалось. Может быть, реформы разные были, разные можно спорить, но все получалось. Власть сильная. Поэтому Уваров говорит, самодержавие, реформы — это очень хорошо, когда это вместе. Народность. Это самое сложное понятие, до сих пор по этому поводу много спекуляций, споров. Но Уваров на французском писал, как и все тогда. И вот у Уварова народность — это, по-французски опять же, национальность. Значит, народность — это очень просто, это национальное единство. Опора на национальную самобытность, на национальный язык, преподавание на языке, на национальный интерес, русский дух. Скажите мне, что реакционного, особенно для того времени, в этой формуле? Ничего. Но эта формула не была никакой идеологией. Это потом ее обозвали идеологией. Это просто были принципы государственной системы образования. Как надо учить людей, как стараться их воспитывать. Появился впоследствии у историков термин «Уваровская триада официальной народности». Но сам бы Уваров, я думаю, очень бы расстроился, если бы он прочитал. Кстати сказать, если говорить об Уварове еще как о цензоре, как вы думаете, сколько печатных изданий было закрыто за 16 лет руководства цензурой государственной Уваровым? Не одного. Не, правда, два. Два. Одно из них — это журнал «Телескоп» за письмо Чадаева. Но тут уже как было не закрыть. Такой скандал был вселенский. Журнал «Телескоп» за публикацию этого письма закрыли. А цензора, который подчинялся Уварову, по-моему, даже осудили, уволили. А вот самого Чадаева, с ним, собственно, ничего не было. Сидел некоторое время под домашним арестом с постоянным посещением врачом. И все. Но, в конце концов, даже такой гибкий и подстраивающийся под действующую власть Уваров все равно попал в опалу. Режим ужесточался со временем. Тут революция по всей Европе 48-го года. И власть начинает обращать внимание, что что-то у нас слишком много либерализма. Вот эти университеты до добра не доводят в таком количестве, так много студентов. Появляется рескрипт об ограничении числа студентов во всех университетах. Уваров категорически против, но общий тренд. Третье отделение начинает писать записки о том, что Министерство просвещения цензурные ограничения игнорирует. Позволяет всякие вольности. В университетах непорядок. Учится безостановочно профессура за границей. Вообще студентов очень много, большая нагрузка на бюджет. Появляются новые цензурные комитеты. Казалось бы, Уваров главный по цензуре. Но тут у каждого ведомства свои цензурные комитеты. У военных свой. Появляется цензурный комитет отдельно в Москве, отдельный цензурный комитет в МИДе. Был даже какой-то цензурный комитет, связанный со строительством Исаакиевского собора. Все, что касается Исаакия, тоже проходил отдельный цензурный комитет. Они все друг друга дублировали. То есть Уварова отбирали таким образом полномочия. В конце концов, с одной стороны, тебя начинает все менее и менее ценить император и выделять. С другой стороны, тебя постоянно критикуют в общественности. Постоянные вот эти споры с деятелями культуры.
Уваров человек крайне честолюбивый. Если бы был телеграм в то время, соцсети, он бы вообще сошел с ума. Читаешь, что о нем пишет. Он очень нервничает все время. У него жена умирает. Умерла жена, его разбил инсульт. Частично парализован. Как-то лечился, в конце концов, не выдержал всего и подал в 1849 году в отставку. Расстались с ним хорошо. Надо сказать, что власти умели хорошо расставаться. Даже с вышедшими из фавора своими верными слугами. Уварову графский титул за несколько лет до этого наградили, затем орден Андрея Первозванного, оставили его членом Госсовета. Конечно, он уже не работал. Он жил у себя в имении под Москвой. Создал там такой клуб художественный. Опять к нему, как в молодости, приезжали литераторы, философы, художники. Он там музей собирал художественный. Кстати, имение по сей день есть. Можете найти его на карте. Называется поселок Уваровка. Попасть вы туда не попадете. Там санаторий службы внешней разведки. Говорят, прекрасно отреставрирован. Все сохранили. У Уварова была огромная библиотека. 12 тысяч томов. Очень редкие. Много книг по истории Востока, древнегреческих. Он с Гёте переписывался, обсуждая древнегреческую филологию. Можете себе представить? Библиотеку он завещал своим детям. Дети эту библиотеку нарастили. И говорят, она уже достигала немыслимой цифры там, в 70-80 тысяч томов. Потом все это завещали историческому музею дети. А сейчас Уваровская библиотека, правда, в таком сжатом виде, часть пропала книг после революции. Это основная часть государственной публичной исторической библиотеки. Не могу про детей пару слов не сказать. Наиболее известен сын Алексей Сергеевич Уваров. Вобьете в интернет, сразу увидите. Крупный ученый, археолог, собиратель древности. Рано умер, это 60 лет ему было. Он вернулся после очередных археологических раскопок. Раскапывал какие-то древние курганы. Очень плохо себя чувствовал. Рассказал жене, что выкопал какого-то маленького человечка. И все местные боялись к нему подойти после этого. И говорили, что этот курган раскапывать нельзя. Плохой курган. Говорит, ну я, говорит, не поверил, я же ученый. Вот я там выкопал, вот человечка-то в руках подержал, потом отдал, а никто не берет. Заболел и умер через буквально несколько недель. Хотите верьте, хотите нет. Его супруга Прасковья Уварова тоже стала ученым-археологом вслед за своим мужем. Она была моложе его на 15 лет. Возглавила Московское археологическое общество. Кстати сказать, если Алексей Уваров, сын нашего героя, был одним из инициаторов и первым директором создания Государственного исторического музея, то супруга Прасковья впоследствии помогла одному молодому историку по фамилии Цветаев, у которого тоже была идея создать один музей, везде пробежалась, пролоббировала эту идею, поддержала, подарила часть своей коллекции большой. Мы этот музей тоже знаем. Называется Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Поэтому ГМИ Пушкина тоже Уваровы. А супруга Прасковья Уварова стала второй после Софьи Ковалевской женщиной, членом Императорской академии наук, как ученый и археолог. Поэтому это хорошая была семья. Умерла в Белграде, пережила революцию, эмигрировала где-то в 20-х годах. Кстати, очень много Уваровых по сей день везде по миру разбросано. Но все не у нас. Вот детей было много у него и внуков. Нужно ли бояться государственной идеологии? Решайте сами. Уваровская триада не была государственной идеологией. У нас потом она появилась. Шестая статья Конституции. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Потом мы от этого отказались. Конституция Российской Федерации признается идеологическое разнообразие. Идеология у нас, кстати, не запрещена. Читайте текст внимательно. Запрещена обязательность одной государственной идеологии. Идеи могут быть разные. Пожалуйста, исповедуйте. В некоторых государственных идеологиях есть. И даже записано в их конституциях, основных законах. Где-то государственной идеологией считается национализм, где-то религия, ислам, например, где-то либеральные ценности, где-то это не упоминается.
Я не буду вам цитировать официальные документы. Есть и замечательные цитаты нашего президента по поводу национальной идеи и идеологии, чтобы, опять же, вы не подумали, что я кого-то за что-то агитирую, кого-то в чем-то убеждаю. Но не могу не прочитать один интересный отрывок по поводу человека и идеи. Ведь идеология — это набор идей. Что значит человек, когда его заветные желания — еда да сон? Животное, не более. Наверное, тот, кто создал нас с понятием о будущем и прошлом, дивный разум вложил не с тем, чтобы разум жил без пользы. Шекспир, Гамлет, принц датский. Человек без идеи, животное не более. Я каждый раз, когда в Москве прохожу мимо старого здания университета и вижу памятник Ломоносову, очень заслуженно там находящийся, я каждый раз почему-то думаю, почему нигде в Петербурге нет памятника Уварову, настоящему создателю Петербургского университета. Странно, да? Несправедливо. Современники писали, Сергей Семенович, граф Уваров, заботится о своем детище в Санкт-Петербургском университете как подлинно добрый отец. Ну и, наконец, заканчивая нашу беседу, помните, как поссорился Уваров и Пушкин? А когда мы говорим с вами о триаде Уварова, православие, самодержавие, народность, казалось бы, как далеко это от взглядов вольнолюбивого поэта. А я вам прочитаю одно стихотворение, коротенькое очень. У меня, как у историка, самое любимое мое, честно говоря, стихотворение Пушкина. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основана от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его». И скажите мне, чем это отличается от уваровского понимания православия по воле Бога, самодержавия, самостояния человека и народности? Ничем. Они думали абсолютно одинаково. Вот так я как мог в сокращенном виде вам рассказал о национальной идее и о том, как понимал ее Уваров, и как правильно стоит понимать ее нам. А нужна или нет идеология сегодня, это пусть каждый сам решает для себя. Можно ограничиться едой и питьем. Помните Шекспира?

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про тему интересную, но, как это иногда бывает с интересными темами, немного жутковато. Мы будем говорить про паразитов насекомых. Сразу оговорюсь, что никаких страшных фотографий здесь не будет, потому что это тема, которая, в принципе, располагает к тому, чтобы вставить сюда что-нибудь эдакое, особенно когда речь идет о паразитах насекомых, которые являются и паразитами человека тоже. Но ничего такого там не будет. В общем, так что можете не переживать на этот счет. Будет парочка таких сомнительных картинок, я заранее предупрежу и опишу, что там будет, чтобы если кто-то не хочет на это смотреть, не смотрел. Итак, давайте поговорим. Так вот, прежде чем мы будем говорить про паразитов насекомых, давайте обсудим, а вообще кого, собственно, считать паразитом? На первый взгляд вопрос кажется очень простым. Ну как, очевидно, паразит – это тот, кто кормится на каком-то другом существе и при этом его, как минимум, сразу не убивает. Хорошее определение, но ведь корова тоже ест траву, и большинство растений, которыми питается корова, она их не убивает. Как-то не повернется язык назвать корову паразитом растений. Или, например, медицинская пиявка. Если она присосалась к ноге человека, выкачала она из него какое-то количество крови и поплыла по своим делам. А если она присосалась к маленькой рыбке, она же высосет из нее всю кровь. Рыбка умрет. То есть что, она получается хищником? На самом деле четкой границы того, кого считать паразитом, а кого паразитом не считать, ее, увы, не существует. И вообще это крайне расплывчатый термин. Поэтому давайте сначала мы определимся, про кого же мы будем говорить. Мы будем говорить про тех существ, которые либо живут внутри насекомых и используют их тела как среду обитания, либо, если кормятся на насекомых, то делают это достаточно продолжительное время. Начнем мы с самих насекомых. Среди насекомых действительно достаточно много паразитов насекомых, и, наверное, самая известная группа – это наездники. Наездники – это такая сборная группа из нескольких семейств внутри отряда перепончатокрылые. К этому

отряду еще относятся муравьи, пчелы, осы. Наездников довольно легко отличить по очень характерному яйцекладу. Ну вот здесь он действительно очень-очень длинный. А что же этим яйцекладом делают наездники? Некоторые наездники, ну, вернее так, все наездники откладывают им свои яйца либо в личинок насекомых, так чаще всего бывает, либо во взрослых насекомых такое тоже бывает, либо в яйца насекомых и такое тоже бывает. Соответственно, внутри существа, в которое наездник откладывает свои яйца, начинают развиваться личинки, они потихоньку выедают своего хозяина, ну и в какой-то момент он умирает, они там с радостью окукливаются. Потому что, я напомню, перепончатокрылые – это насекомые с полным превращением. То есть у них за стадией личинки идет такая неподвижная с плотными покровами стадия куколки, когда происходят радикальные перестройки их тела. Так вот, ну а затем, когда появляются взрослые особи, они просто разрывают уже оставшиеся в виде оболочки покровы своего несчастного хозяина и разлетаются, куда глаза глядят. Причем есть наездники, которые умудряются своим яйцекладом не только протыкать жертву, но еще и обнаруживать эту жертву под корой деревьев, вставлять и протыкать этим яйцекладом кору деревьев и попадать четко в личинку, которая занимается там своими делами и ничего не подозревает. Ну, надо заметить, что так делают не все наездники. Есть те, у кого яйцеклад значительно более скромных масштабов. У них, они, в общем, не склонны к тому, чтобы что-то помимо покровов хозяина своих будущих детей протыкать. Соответственно, они просто заражают уже непосредственно насекомых. И вот среди таких есть, ну, довольно монструозное, честно говоря, существо. Это наездники рода Glyptopanthales. Ну, собственно говоря, что такого страшного здесь? Вообще, картинка действительно немножко пугающая. Здесь видны куколки. Вот они слева оплетены такой шелкоподобной какой-то нитью. Справа замершая, но, к сожалению, для нее еще не умершая гусеница бабочки-пяденицы. Развитие Glyptopanthales'а происходит, ну, по законам настоящего фильма ужасов. Самка откладывает в тело гусеницы яйца. Из яиц выходят личинки. Когда приходит время окукливаться, они, надо заметить, они к тому времени уже значительно выели изнутри гусеницу, но не так, чтобы она умерла. У них нет такой задачи, они еще будут ее использовать. Соответственно, личинки выползают из гусеницы, окукливаются обычно такой кучкой, но не все. Несколько личинок остаются внутри и фактически управляют изнутри гусеницей. Гусеница замирает в такой вот немножко неестественной позе. Она почти не шевелится, но она продолжает быть живой. И если какие-то существа подойдут и постараются съесть эти куколки наездников, она начнет активно мотать головой туда-сюда, отпугивая их. Ну, такой действительно зомби-страж. Жутковато. Среди наездников есть еще такое очень симпатичное, ну, во всех смыслах слова симпатичное, действительно такие малыши пушистенькие. Семейство трихограмматиды. Трихограммы. Это маленькие, можно даже сказать, почти микроскопические создания. Большинство из них ощутимо меньше миллиметра. А трихограммы делают интересное. Они находят яйца,
других насекомых. Ну, чаще всего это тоже яйца бабочек. И откладывают свои яйца внутри чужих яиц. А личинки развиваются, ну, а организм, который должен был бы развиться из этого яйца, по понятным причинам, увы, не развивается. Причем интересно, что трихограмм активно используют в качестве одного из методов биологической борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. То есть, действительно, поскольку многие наездники являются достаточно видоспецифичными, ну, то есть у них есть любимые объекты, в которых они откладывают свои яйца, то разводят соответствующих трихограмм, выпускают их на поле, и они достаточно эффективно справляются с кладками, ну, например, гусениц, которые могли бы значительно повредить урожай. Еще одна группа насекомых, которые любят откладывать свои яйца или непосредственно личинок помещать в тела других насекомых, это уже другой отряд, отряд двукрылые диптера, семейство тахиниды, тахины или ежемухи. Ну, такое смешное название, второе, им дано, потому что тело их покрыто большим количеством длинных, достаточно жестких волосков, и некоторые, ну, прям действительно похожи на ежа. Ну, таких изысков, прямо как у наездников, у них нету. У них никакого яйцеклада нет, они просто откладывают яйца. Чаще всего они откладывают эти яйца на тех растениях, на которых питаются будущие хозяева личинок. Они их съедают в теле. Ну, часто это тоже гусеницы. В теле гусеницы начинают развиваться личинки. Они его потихоньку переваривают, а потом в один момент начинают переваривать очень быстро и эффективно. И тело гусеницы фактически разваливается, а остаются только куколки, из которых затем появятся новые ежемухи. Теперь от насекомых перейдем к другим членистоногим. Перейдем к классу паукообразные. Внутри класса паукообразные есть замечательный подкласс клещи. Акари. Ну, клещи, мы когда слышим слово клещ, мы представляем, безусловно, эксодовых клещей. На самом деле разнообразие клещей на нашей планете огромно, и далеко не все из них являются паразитами животных, но многие являются. И довольно много видов клещей являются паразитами насекомых. Ну вот здесь обаятельный жук, к которому присосалось сразу почти десяток небольших клещиков. Причем эти достаточно крупные, а среди паразитов, среди клещей паразитов насекомых встречаются прям по-настоящему микроскопические, которых даже глазом ты и не увидишь. Но, впрочем, ничего особенного тут нет. Все паразитические клещи питаются более-менее сходным образом. А теперь давайте перейдем к другим типам беспозвоночных, среди которых тоже встречаются паразиты насекомых. Ну, во-первых, это тип плоские черви. Среди плоских червей есть и свободно живущие существа, но это, например, представители класса ресничные черви. Собственно говоря, изображенные здесь в планаре относятся как раз туда. А есть паразиты и есть класс сосальщики. Я думаю, название тоже вполне себе на слуху, триматода. Все представители этого класса являются паразитами, так или иначе, животных. И что интересно, для сосальщиков обычно характерен очень сложный жизненный цикл со сменой нескольких хозяев. Ну, если у наездников, в общем, все достаточно бесхитростно, нашел хозяина своих будущих детей, отложил в него яйца, его потихоньку выели изнутри, ну, может быть, как-нибудь модифицировали его поведение, чтобы он потом, например, охранял вот это вот скопление куколок на веточке, да и все. А вот у сосальщиков жизненные циклы значительно более экстравагантные.
мы с вами познакомимся с сосальщиками-паразитами насекомых на примере так называемой ланцетовидной двуустки. Жизненный цикл ланцетовидной двуустки выглядит следующим образом. Но чаще всего окончательный хозяин паразита – это существо, в котором паразит размножается половым путем. То есть производит яйцеклетки и сперматозоиды. Окончательным хозяином обычно оказывается корова. Правда, может оказаться и человек, если не повезет. Но важно заметить, что стать окончательным хозяином паразита в среднем обычно значительно менее опасно, чем стать его промежуточным хозяином. Дело в том, что паразит совершенно не заинтересован в том, чтобы его окончательный хозяин, существо, в котором он размножается половым путем, быстро умер. Ведь чем дольше проживет хозяин вместе с паразитом, тем больше яиц успеет этот паразит произвести, и тем на большую площадь они окажутся раскиданы. Поэтому ланцетовидная двуустка, безусловно, причиняет неприятности корове, как, впрочем, и человеку, но обычно, по крайней мере, не моментально смертельный. То есть цели убить окончательного хозяина, повторюсь, у нее нет. Так вот, скаловыми массами коровы на луг вываливаются яйца ланцетовидной двуустки. Яйца чаще всего съедаются моллюском. Улитки просто. Внутри улитки происходит бесполое размножение. Там довольно сложный набор стадий, мы не будем в них углубляться. Так или иначе, в общем, внутри улитки паразиты размножаются бесполым путем, то есть просто отпочковывая от себя новых особей. А затем появляется стадия, которой предстоит оказаться в муравье. Эта стадия вместе с комками слизи остается по следу, по которому ползет улитка. Бежит муравей, видит комок чего-то, что можно съесть, и съедает его. Но вместе с этой слизью в его организм попадают циркарии, подвижные стадии, вот она тут слева с таким хвостиком изображена, ланцетовидные двуустки. А дальше происходит совершенно умопомрачительная вещь. Умопомрачительная во всех смыслах. И удивительная, и в том смысле, что действительно у муравья, безусловно, случается настоящее умопомрачение. В определенный момент циркарии ланцетовидной двуустки начинают брать поведение муравья под контроль. Причем обычно выделяется из тех циркарий, которые находятся внутри, одна, которая заползает ему в голову. Она дальше, что удивительно, теряет обычно способность превратиться во взрослую стадию. То есть, грубо говоря, она жертвует собой. Но зато она берет под контроль поведение муравья. И когда солнышко скрывается, муравейник закрывается, все муравьи бегут в муравейник, муравей, поведением которого управляют циркарии ланцетовидной двуустки, личинки ланцетовидной двуустки, напротив, бежит от муравейника, забирается на самую высокую травинку, и вот как в правой части слайда показано, вцепляется в нее челюстями и висит. Зачем он это делает? Для того, чтобы пришедшие на утро коровы его съели. То есть мы здесь сталкиваемся с тем, что паразит не просто использует промежуточного хозяина. Я напомню, промежуточный хозяин – это существо, в котором паразит размножается бесполым путем. Не только использует промежуточного хозяина как инкубатор, но и в наглую использует его как средство доставки в тело окончательного хозяина. Тоже довольно жутковато. А теперь перейдем к следующему типу. Это тип нематода или круглые черви. Круглые черви
встречаются на нашей планете практически везде. А среди них огромное количество паразитов, причем среди них есть паразиты и позвоночных, и беспозвоночных, и растений, и в почве они живут, и в соленой воде, и в пресной воде. У нематодологов, людей, которые занимаются изучением нематод, даже есть шутка, что если бы вся планета Земля стала прозрачной, то мы бы все равно увидели контуры деревьев, контуры гор, морей, контуры плывущих рыб, шагающих животных, потому что во всех них живут круглые черви. А надо заметить, что, вот, например, если у плоских червей у них паразитические и непаразитические представители довольно отличаются. У круглых червей нет, круглые черви все более-менее выглядят как нечто круглое в сечении, заостренное с двух концов. Вот сразу могу сказать, следующий кадр, в нем ничего не будет совсем страшного, но там просто будет сфотографирован круглый червь. Кому-то это может не понравиться. Да, вот он. Ну, действительно, существа не то чтобы самые приятные. В целом, более-менее все круглые черви выглядят примерно вот так вот. То есть, повторюсь, это что-то с твердыми покровами, заостренное с двух концов, круглое в сечении. А круглые черви также... Да, все, я убрал круглого червя. Дальше ничего такого не будет. И никаких ужасов, повторюсь, я показывать про круглых червей не буду. Там они есть, но это, если хотите, в общем, про дирофилярий можно будет отдельно просто погуглить и посмотреть эти фотографии. Так вот, первый круглый червь, паразитирующий в насекомых, про которого мы поговорим, это Myrmecanema neotropicum. Он развивается, но вообще для круглых червей обычно характерны не такие экстравагантные циклы, как для плоских червей жизненные, хотя у них тоже бывает смена хозяев. Так вот, вот в этом муравье развивается паразитический круглый червь Myrmecanema. А при этом он меняет поведение муравья, делая его вялым, заставляет его тоже выползать куда-нибудь повыше, и более того, изменяет ему цвет брюшка, заставляет его немножко раздуться и стать похожим на ягоду. Это нужно для того, чтобы следующий хозяин, птица, смог успешно склевать этого муравья, приняв его за ягоду. Ну, вы, конечно, можете сказать, что да разве птица подумает, что это ягода? Ну, вот посмотрите, я не берусь, честно могу сказать, назвать это растение, но, по крайней мере, очевидно, что брюшко муравья, ну, довольно сложно отличимо от плодов этого растения. Работает здесь муравей точно так же, фактически, приманкой. И вот теперь мы поговорим про существо, с которым, к сожалению, можно столкнуться в южных регионах России. Причем последние годы встречи с ним бывают все чаще и чаще. Не то чтобы это какая-то прямо широко распространенная ситуация, но, тем не менее, такое, к сожалению, возможно. Ну, в Ростовской области, например, регулярно носительство дирофилярий обнаруживается. Значит, дирофилярии – это такие круглые черви, ну, собственно, дирофилярии – это конкретный род. Они переносятся комарами. Как считается, полноценно дирофилярии развиваются в собаках, то есть у них проходит полностью нормальный жизненный цикл, таким образом, что, соответственно, комар, являющийся носителем дирофилярии, укусил собаку. В собаке дирофилярии активно размножаются, дальше комар кусает эту собаку. А если он не был носителем дирофилярий, он становится носителем дирофилярий и улетает укусить кого-то еще. У собак дирофилярии, ну, как и у всех остальных, вызывают дирофиляриоз. Причем, к сожалению, у собак он довольно сильно
может повреждать, ну, в случае некоторых видов, сердечно-сосудистую систему, в некоторых, в общем, в коже очень неприятные изменения могут происходить. А в человеке дирофилярии встречаются. По счастью, встречаются редко, а здесь не все до конца понятно, но с большой вероятностью человек является для дирофилярий не очень желанным хозяином. То есть явно дирофиляриям в человеке плохо. Тем не менее, существовать они в нем хотя бы какое-то время могут. И, к сожалению, некоторые из них облюбовывают такие органы, как, например, глаза. Ну вот здесь можно было бы как раз всякие разные страшные фотографии. Я не буду их здесь показывать, чтобы никого, в общем, в шок не повергнуть, кто захочет. Это не засекреченная информация. Тем не менее, важно понимать, что в южных регионах Европейской России есть, пусть и минимальный, но тем не менее реальный шанс, что после укуса, что укус комара передаст вам, ну, вот такого ценителя внутреннего мира. Вряд ли вас успокоит, что дирофилярии внутри вас будет плохо, и она будет страдать, потому что, в общем, в носительстве дирофилярии ничего приятного для человека тоже нет. Здесь, повторюсь, это крайне редкие случаи, то есть впадать в какую-то панику здесь не стоит, но знать о том, что такое может быть, и почитать про общие симптомы, если особенно вы живете в том регионе, в котором дирофилариоз встречается, будем честны, имеет смысл. Так, ну, теперь переходим к следующему типу. Это тип с очень смешным названием – волосатики. Он, по латыни он называется нематоморфа. Ну, собственно, нематоморфа – это похожие на нитку, переводится. А волосатиков в народе обычно называют конским волосом. А это свободно живущие существа. Взрослые стадии у них не паразитические. Взрослые стадии их достигают 10, а то иногда и 15-20 сантиметров. И бороздят просторы рек, речек, прудов, озер, иногда луж. Плавают часто у поверхности воды, причем плывут такими характерными изгибающимися движениями, волнообразными. Для человека они абсолютно безопасны. Ну, то есть более безобидного для человека существа не найдешь. Но когда купаешься в пруду и вдруг видишь, что к тебе плывет вот что-то такое, ну, испугаться, безусловно, можно. Про них ходят страшные легенды, что они якобы прогрызают кожу человека, причем в основном массиве этих легенд говорится, что они именно в пятку вгрызаются, дальше прогрызают себе путь в теле человека прямо к сердцу, и в сердце, когда впиваются, человек умирает. Такого не происходит. Повторюсь, взрослые волосатики, ну, они вообще не просто не паразиты, они, судя по всему, практически афаги. Афаги – это существа, которые не питаются на взрослом состоянии. Личинки у них паразитические, но для человека вообще никак не опасны. Поэтому, если увидите такое существо, знайте, что это волосатик, он же конский волос, для человека абсолютно безобиден. А вот жизненный цикл, жизненный цикл волосатика применительно к насекомым совершенно не безобиден. Волосатик откладывает яйца. Из яиц выходит личинка. Вот она здесь сверху изображена. Честно говоря, личинка больше всего похожа, ну, не знаю, на бур какой-то, сверло. В принципе, сверлом она и является. Она пробуравливает ткани и покровы личинки амфибиотического насекомого. Амфибиотические насекомые – это насекомые личинки, которых развиваются в воде. Стрекозы, паденки, веснянки, самые разные еще. А взрослые живут на суше. В первом хозяине, и личинки волосатика предстоит сменить хозяина,
в первом хозяине, в личинке амфибиотического насекомого, личинка волосатика не особенно как-то некрасиво себя ведет. Можно сказать, что даже ведет себя очень деликатно, как в гостях. Она, конечно, потихоньку подъедает ткани насекомого, но крайне неинтенсивно. У нее нет задачи, чтобы это насекомое на личиночной стадии умерло. Затем, ну, если мы говорим, вот здесь вот изображена личинка поденки, значит, если мы говорим конкретно про поденок, вот вылетела взрослая поденка. А, ну, рыболовы, наверное, слышали про таких существ. Похоже на очень-очень странных мушек. Обычно с двумя или с тремя длинными хвостами. И часто еще массово вылетают летом. Так вот, взрослое крылатое насекомое летает. И очень часто на суше становится жертвой какого-нибудь хищного наземного насекомого или паука. Ну, чаще всего это либо жуки, ну, какие-нибудь жужелицы, либо какой-нибудь паук. А вместе с тканями насекомого, которое поедается хищным насекомым или пауком, внутрь него попадают личинки волосатиков. И вот в этом-то наземном существе, повторюсь, это могут быть как какие-то хищные насекомые, так и паукообразные, ну, собственно, пауки. В этом существе происходит удивительное. Волосатик начинает стремительно расти и довольно быстро дорастает, ну, фактически до предельного размера. Представьте себе какую-нибудь жука-жужелицу, ну, сантиметр, ну, полтора. А в нем свернут 10-сантиметровый червяк. Понятно, что от внутренних органов там почти ничего не остается. На последних этапах развития волосатика жук для него является, ну, таким биоскафандром просто. Ладно бы на этом все заканчивалось. Волосатик после этого поступает совсем некрасиво по отношению к своему второму хозяину. Он выделяет вещества, которые вызывают у жука непреодолимую жажду. Он идет и топится. Просто заходит в воду и тонет в ближайшем водоеме. Ну, а дальше у него сзади вылезает вот это вот чудовище. Таким образом, волосатики обеспечивают себе расселение и могут заселять новые водоемы. По числу видов этот тип совсем небольшой. Все эти виды довольно широко распространены, но жизненный цикл у них, мягко говоря, оригинальный. Ну, вот здесь изображено несколько волосатиков, это не один. Они еще время от времени в водоемах свиваются вот в такие шевелящиеся клубки, которые тоже никаких приятных ассоциаций у людей обычно не вызывают. Тем не менее, повторюсь, это совершенно, совершенно безобидные создания. Так. Вот теперь мы уходим от животных, которые являются паразитами насекомых, и переходим к грибам. Перед нами тело муравья, труп, на котором вырос гриб кордицепс. Ну, вообще, кордицепс – это довольно популярная сейчас, если так можно выразиться, биологически активная добавка, потому что это средство традиционной китайской медицины. Чаще всего это гусеницы с выросшими на них плодовыми телами кордицепса. Кордицепс – это такое общее название. На самом деле, за этим названием скрывается довольно большое количество родов. Я поэтому намеренно не пишу здесь латинское название, потому что то, что называют кордицепсом, это целая группа родов. То есть и сам кордицепс, и еще некоторое количество близких родов, и даже родов из близких семейств, из других семейств. Так вот, этот гриб делает с насекомыми по-настоящему чудовищные вещи. Когда он попадает в тело насекомого, он начинает расти. То есть фактически в теле насекомого развивается грибница, переплетение тонких нитей. Они оплетают насекомого и, как это часто принято у паразитов вообще,
начинают модифицировать, модерировать поведение насекомого таким образом, чтобы оно выполняло задачи уже не собственные, а задачи, необходимые для решения вопроса размножения кордицепса. Насекомые, зараженные кордицепсом, обычно тоже вылезают куда-нибудь повыше, но при этом не на самое пекло, куда-нибудь в тенек. Останавливаются там, крепко очень что-то хватаются за какой-нибудь стебелек и умирают. А из них формируются плодовые тела, в которых, в свою очередь, развиваются споры. Ну и дальше это все очень эффективно распространяется. А история настолько жутковатая, потому что, ну, ладно, плоские черви, ладно, круглые черви, ладно, волосатики. Ну, про животных как-то еще почему-то не так пугает осознание, что они могут воздействовать на поведение других животных. Но здесь гриб, который воздействует на поведение животных, это действительно жутковатая история. А при этом, как я уже сказал, плодовые тела кордицепса, выросшие из чаще всего гусениц, это довольно дорогое, но при этом распространенное. Собственно, кордицепс фактически является самым, ну, одним из самых дорогих грибов на планете Земля, как раз за счет того, что находить его достаточно сложно, как, впрочем, и разводить. Приписывают ему самые разные свойства, ну, как это часто бывает с какими-то вот такими загадочными объектами, обещают, что вылечит от всего. Самое удивительное, что, судя по всему, действительно в кордицепсах содержатся интересные биологически активные вещества, которые действительно могут лечить некоторые нарушения работы человеческого организма, но здесь еще далеко не до конца разобрались, поэтому будем надеяться, что в обозримом будущем в этом удастся разобраться, и тогда можно будет их на понятной основе использовать в качестве лекарственных средств. С грибами мы на этом покончили. И теперь переходим к следующей группе паразитов насекомых. Это одноклеточные паразиты. Ну, начнем мы с одноклеточных эукариотических организмов. Эукариотические организмы – это организмы, генетический материал которых упакован в ядро. То есть это одноклеточные существа, которые не являются при этом бактериями. Ну, к сожалению, на нашей планете живет такое одноклеточное существо, которое называется малярийный плазмодий. С большой вероятностью малярийный плазмодий – рекордсмен по количеству убитых людей за всю историю существования человечества. Более того, до самых последних столетий, на самом деле даже до 20 века, фактически до начала регионов даже нашей страны, ну, в нашей стране все-таки это в 19 веке скорее уже были решены проблемы. Так вот, ряд регионов вплоть до 19 века даже оставался не очень пригодными для обитания из-за распространенности там малярийного плазмодия. Ну, например, окрестности замечательного города Сочи. Вот такая прибрежная приморская низменность. До тех пор, пока там не были проведены работы по осушению вот этой изболоченной территории, там действительно был велик шанс заболеть малярией. Сейчас, по счастью, на территории России с малярией столкнуться, ну, возможно, только если кто-нибудь съездит, не знаю, на Мадагаскар, везет, здесь его укусит малярийный комар. Что интересно с малярией? Малярийный плазмодий, как я уже сказал, это одноклеточное существо. Его переносчиками являются малярийные комары. Это целый отдельный род комаров, который называется анофилис. Малярийные комары живут на всей территории нашей страны. Вас за лето регулярно кусают представители этого рода, но если малярийный комар не является
сам носителем малярийного плазмодия, он абсолютно безобиден. Вот жизненный цикл малярийного плазмодия делится на две части. А нас, конечно, больше всего интересует та часть, которая проходит в человеке. Ну, вместе с укусом комара, вместе с выделением его слюны желез, малярийные плазмодии попадают в кровоток человека, избирательно отправляются в клетки печени, затем там они начинают размножаться бесполым путем, затем они заражают эритроциты, наши с вами красные кровяные тельца, разрушают их, заражают новые. Вот именно из-за этого циклического процесса разрушения эритроцитов и возникают вот эти чудовищные, изнуряющие приступы лихорадки во время малярии. Но важно понимать, что малярийный плазмодий – это паразит не только человека, это паразит комара тоже. Но, правда, если в человеке он размножается бесполым путем, и человек для него является фактически промежуточным хозяином, то в комаре он размножается половым путем, комар для него окончательный хозяин. Попадает он в комара вместе с кровью больного человека, ну, либо другого существа. А тут все следует тем правилам, которые мы ввели для взаимоотношений паразита и хозяина. К состоянию промежуточного хозяина паразит никакого сочувствия не испытывает. Именно поэтому человек от носительства малярийного плазмодия страдает и зачастую погибает. Средства, которые позволяют лечить малярию, сейчас есть, но тем не менее все равно малярия остается серьезной проблемой, в первую очередь в тропических регионах. И это все равно болезнь, которая, ну, довольно сложно лечится. А в комаре все в порядке. В комаре малярийный плазмодий размножается половым путем. И, в общем, комару никаких особенных страданий не причиняет. Ну, еще интересная группа одноклеточных паразитов эукариотических, то есть с ядром, это трипаносомы. Выглядит очень симпатично. Один жгутик, вот он, торчит вперед, а другой жгутик загнут назад вдоль тела и проходит через такую мембрану, которая как изящный плавник волнообразно изгибается и позволяет трипаносоме плыть. Трипаносомы – это, собственно, трипаносомы – это род. Представители вида этого рода могут вызывать разные болезни, но наиболее известные у них и передающиеся укусами при укусах насекомых – это сонная болезнь, это болезнь Шагаса. Ну, если мы говорим про сонную болезнь, которая передается мухой ЦЦ, вот здесь изображен цикл, все то же самое. Часть жизненного цикла трипаносом проходит внутри человека, а часть проходит внутри мухи. То есть получается, что это паразит и человека, и мухи ЦЦ. Ну, человек, правда, страдает сильнее. А в завершении мы поговорим про уж совсем примитивных существ. Мы поговорим про бактерий. И из всего разнообразия бактериальных заболеваний насекомых, ведь фактически обитание бактерии внутри существа – это же тоже паразитизм. Мы поговорим про вольбахию. Вольбахия – это совершенно удивительный род бактерий. Ну, давайте для начала обсудим, что же здесь изображено. Здесь изображена не одна вольбахия, здесь изображена одна клетка тела насекомого. А вольбахии здесь, вот они подписаны, их здесь минимум три штуки. Ну, скажем так, три из них хорошо видны. Это внутриклеточные паразиты насекомых. На самом деле не только насекомых, но в основном насекомых. Что, кстати, для бактерий не то чтобы очень распространено. То есть они не где-то просто в организме, они именно внутри клеток развиваются. Они не меняют поведение своего хозяина, но они меняют его репродуктивные особенности. Дело в том, что вольбахи прекрасно передаются от самки
к ее потомкам. А именно поэтому вальбахи заинтересованы в том, чтобы самок было как можно больше. Поэтому они прибегают к целому спектру довольно, ну вот так вот, если подумать, изуверских методов. Во-первых, они устраивают так называемый андроцит. Когда у насекомого, у самки, зараженного вальбахией, формируются яйца, вальбахия не дает развиваться яйцам, в которых заключены эмбрионы мужского пола. Либо же они заставляют эти эмбрионы мужского пола развиваться таким образом, чтобы они получались на самом деле женского пола. Ну, так называемая феминизация. А более того, в некоторых случаях вальбахия, попав в общем, и во взрослого насекомого, может вызвать нарушение развития, которые приведут к изменениям его репродуктивной сферы. Но самое удивительное, что помимо того, что вальбахи решают вот такую задачу, как появление как можно большего числа насекомых носителей вальбахий, они еще и конкурируют внутри себя. Например, если спариваются два насекомых, и они являются носителями одного и того же штамма вальбахии, ну, штамм, под штаммом здесь подразумевается некий вариант вальбахии с определенными признаками и определенным генетическим набором, то все получится, разовьются нормальные эмбрионы, но, правда, все они будут носителями вальбахии. Если же один из родителей не является носителем вальбахии, то там могут быть разные варианты, но чаще всего просто ничего не получается. Или если родители являются носителями разных штаммов, то тоже чаще всего ничего не получается. Интересно, что вальбахию сейчас, с ней тоже много еще всего непонятного, но начинают использовать в качестве перспективного средства борьбы с комарами-переносчиками различных заболеваний. Ну, в первую очередь, это вирус Зика, очень неприятное заболевание, которое в Южной Америке начало активно распространяться и вообще по всем тропическим регионам планеты. И вот искусственное заражение комаров-переносчиков вируса Зика вальбахии, судя по всему, снижает вероятность передачи вируса Зика. Но с этим еще надо довольно много работать. Что интересно из взаимоотношений вальбахии и ее хозяев насекомых? Поскольку вальбахия – это внутриклеточный паразит, она не заинтересована в том, чтобы насекомое как-то плохо себя чувствовало. Нет, если это самец, то, в общем, бог с ним. А вот если самка, которая может произвести много яиц, и они будут заражены вальбахией, это же замечательно для вальбахи. Поэтому, судя по всему, в некоторых случаях взаимодействие вальбахи и их, ее хозяев чуть более сложное, чем простой паразитизм. И, по крайней мере, для некоторых существ она, видимо, оказывает ну, какое-то благотворное воздействие. Более того, совершенно удивительным является то, что очень часто фрагменты генома, генетического материала вальбахии встраиваются в геном хозяина. Ну, это вообще замечательно, но про это сейчас, наверное, не будем говорить. Интересно то, что есть вирусы, которые избирательно атакуют вальбахию, и эти вирусы фактически являются паразитами паразита. То есть есть клетка насекомого. Внутри этой клетки находится бактерия вальбахии. Есть вирус, который избирательно сначала проникает сквозь мембрану клетки насекомого, затем сквозь мембрану клетки вальбахии и дальше с ней расправляется. Ну, вот такие
непростые взаимоотношения. Ну, наверное, это все, что мы вот так вот широкими мазками обсудили про паразитов насекомых. Я надеюсь, что всякими дирофиляриями я не слишком напугал, просто это действительно вещь, про которую помнить имеет смысл. Наверное, тогда переходим к вопросам. Угу. Почему циркарии не перевариваются муравьем? Вопрос очень хороший. Дело в том, что паразиты в процессе своей эволюции очень большое внимание, ну, хочется сказать, очень большое внимание уделили, но понятно, что эволюция работает немножко не так, это как бы мы берем утверждение в такие жирнейшие кавычки. Но, тем не менее, в процессе эволюции паразиты очень большое внимание уделили именно защите покровов своего тела от воздействия как каких-то агрессивных сред внутри тела хозяина. Это если паразиты, которые так или иначе проходят через пищеварительную систему. А также эти покровы делают их менее заметными для иммунной системы хозяина. Поэтому, ну, отвечая на этот вопрос, ушло очень-очень-очень много миллионов лет эволюции на то, чтобы получились такие замечательные защитные покровы. Так. Меня просят отключить демонстрацию экрана. Сейчас, секундочку. Так, все, отключил. Расскажите, пожалуйста, про поле ДНК вирусы, которые подавляют иммунную систему жертв наездников. Я боюсь, что мы сейчас не сможем полноценно про это поговорить, потому что вот я сейчас выстраиваю в голове ответ на этот вопрос, он получается колоссальным. Ну, прям колоссальным, чтобы было понятно. Поэтому, наверное, я вот, прошу прощения, вынужден этот вопрос отставить пока. Мы к подобным темам можем просто потом как-нибудь вернуться. Вообще и генетические разные взаимодействия, и мы сейчас вскользь их так немножко коснулись. Вот я, помните, у вируса Вольбахии чуть-чуть так сказал что-то. Сказал про то, что Вольбахия свой геном может встраивать. Но просто чтобы получился ценный, поскольку вопрос такой, расскажите, пожалуйста, про, вот чтобы получилось цельно, наверное, как-нибудь мы просто отдельно про это поговорим. Так, есть ли эффективные способы борьбы с паразитами пчел? В целом, вообще, пчеловодство – это сфера, отрасль, которой человечество занимается очень давно. Болезни пчел – это большая тоже отдельная тема. И тут все зависит от того, про каких конкретно паразитов мы говорим. Потому что, ну, например, есть клещи. Воро, например, какие-нибудь, которые являются паразитами пчел. Есть некоторые другие. Бывают еще разные паразиты пчел. Со всеми ними разные, ну, стратегии взаимодействия. Но вообще, когда мы говорим про то, что тут такой деликатный момент просто, но когда мы говорим о том, чтобы справиться с паразитами у лошади, например,
понятно, что вот есть лошадь, она большая, и нужно понять, какие у нее паразиты, нужно дать ей соответствующие вещества, которые этих паразитов убьют. Или хирургически удалить этих паразитов из тела лошади. Когда мы говорим про паразитов насекомых, про паразитов пчел, мы говорим не про то, что одна конкретная пчела несет в себе или на себе каких-то паразитических организмов. Мы говорим, что вся вот эта колония, как единый организм, является носителем тех или иных паразитов. И вот здесь эту проблему решать значительно сложнее. Поэтому это такая совсем отдельная сфера. Так. Не очень понимаю вопрос, как вы относитесь к биологизаторству, почему не ловите хайп на этом? Не понял вопрос, честно. Вот что такое биологизаторство, не знаю, сталкиваюсь с этим словом впервые. Как эволюционировали и эволюционируют паразиты? Как и все другие существа, не просто, не линейно и порой крайне витиевато. Если мы говорим вообще про эволюцию, то эволюционные механизмы, они для всех организмов более-менее одинаковые. Базовой идеей является то, что есть некий разброс признаков у представителей определенного вида. Более твердые покровы, менее твердые покровы, совсем тонкие покровы. И в тех или иных ситуациях какие-то из этих организмов оказываются более приспособленные к окружающей среде и банально оставляют больше потомства. Каким образом организму, опять же в кавычках, приходит в голову поселиться внутри другого организма? Очень часто это происходит, это является закономерным итогом тесного сожительства. Вообще, если мы говорим про симбиотические отношения между организмами, симбиотические отношения, в переводе с греческого «сим» – «вместе», «биос» – «жизнь», сожительственные отношения – это все разнообразие тесных взаимоотношений между организмами разных видов. И вот когда, например, один организм поселился на покровах другого организма и не причиняет ему никакого вреда, а может даже причиняет какую-то пользу, не знаю, удаляет какие-нибудь отваливающиеся куски ненужные и так далее, или поедает каких-то паразитов, которые по-настоящему раздражают кожу хозяина. Никогда нельзя быть уверенным, что спустя миллионы лет это существо не перейдет к обитанию где-нибудь поглубже в своем хозяине. Поэтому иногда паразитические отношения выстраиваются на базе вполне себе сначала взаимовыгодных. А иногда, напротив, из паразитических отношений затем получается что-то взаимовыгодное. А иногда на протяжении миллионов лет этот маятник качается туда-сюда и, в общем, в разные стороны. Есть ли неизлечимые паразиты? В какой ситуации паразит может быть неизлечим? Паразит может быть неизлечим, если он находится в организме в больших количествах, и при этом нет какого-то вещества, например, в крови находится, и нет какого-то вещества, действием которого можно было бы избирательно этого паразита уничтожить в крови. Или паразит может быть неизлечим, если он поселился в каком-нибудь месте, куда просто хирургически не доберешься. Такое, к сожалению, тоже бывает. Поэтому бывают неизлечимые паразиты. Более того, бывают
паразиты вполне излечимы, но носитель умирает значительно раньше, чем становится понятно, а что же с ним такое было. И я сейчас говорю не только про человека, потому что когда мы говорим паразиты, мы обычно представляем себе паразитов человека. Понятно, что, в общем, паразиты, как мы

0: вариантов мы его...
1: Делается сухое. Но у тебя нет выбора, и тебе нужно сделать эту работу, и ты понимаешь, что вот сейчас у тебя нет другой альтернативы. И приходится, ну, скажем так, брать такой заведомо потенциальный конфликт, потом как-то там это все менеджировать. Ну, не идеально, это не сказка, однозначно не сказка. Вот. Ну, на самом деле, бывают моменты, когда ты, наоборот, на своем гендере выезжаешь, то, что называется, и пользуешься так чуть-чуточку, буквально. А бывает, что, да, мужики бунтовать. У меня один у меня был экспедиционный случай, когда, ну, просто моя команда, она пошла на яхте, а я должна была работать на берегу, и группа сопровождения была вынуждена, ну, в ряду... по ряду причин набирать не совсем так, как мне бы хотелось, но надо было ехать, и, в общем, там, ну, мужики, прошу прощения, оказались просто слабее психологически под конец. Ну, под конец где-то в середине, когда там начались нормальные заморочки, когда судно тебе обещает, потом оно приходит, потом оно уходит, тебя не забирают, все начинает рушиться, ну, рушиться, сдвигаться. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, тебя все равно не оставят там. Это лето, там ходит, ну вот немножко сдвигается график. Ну, собрали вещи, ну, разобрали вещи, ну, свернули кухню, развернули кухню. Ты живешь в балке, в тепле, у тебя есть газ, у тебя есть электричество от дизеля. Ну, не сегодня ты перейдешь на следующую станцию, через неделю. И сидят такие, все, я говорю, что случилось? Вот мы не уехали, говорю, и что? Ну, мы уедем потом. Говорю, в чем причина-то того, что вот вы так все уже... А вот мы собрались уже туда, мы уже подготовились, и мы уже подумали, что мы там вот все постираем.
2: А как же Нансен?
1: Как, господи, да Нансена там вообще. Вот, поэтому, да, но на самом деле, когда у тебя такой добротный, хороший коллектив, то, конечно, вот это все равно существующая какая-то гендерная дифференциация, которая совершенно как бы оправдана, биологически оправдана, но тут как бы вообще разговора-то нет с точки зрения биологии. И, конечно, когда там чуть-чуть к тебе более щадяще относятся, там еще что-то, с одной стороны, с другой стороны, они наоборот хотят что-то сделать, как же должны быть настоящими рыцарями, полярники же вообще. Как бы, с одной стороны, дети, с другой стороны, джентльмены и рыцари. И вот на этом поне они там начинают, наоборот, стараться еще. Это вообще кайф.
2: А других женщин берете? Или предпочитаете мужчин?
1: Ну, на самом деле, я предпочитаю, конечно, мужчин, потому что вот это как бы, когда там один на этом фоне, это как бы одна проблема. Когда там уже начинаются какие-то неравные группировки, это совершенно другая история. Но я хороших женщин беру, да.
2: А сколько человек всего в экспедиции?
1: Ой, ну по-разному. Вот на самой маленькой экспедиции ходит, вот на Альтер-Эго у нас 11 коек.
2: Мы про Альтер-Эго сейчас говорим.
1: Да, это 11 коек. Поэтому тут, ну, было 12 человек иногда, которые там, экипаж у нас менялся вот так вот.
2: А сколько научников, сколько экипаж?
1: Ну, так получается, научников там может быть человек 6 максимум. 5 у нас экипаж, но у нас как бы нет вот такого жесткого, что эти только научники, эти только экипаж, потому что у нас часто научники участвуют в вахтах, каких-то члены экипажа выходят с нами на берег, там вплоть, там либо записывают, либо сопровождают, там либо птиц ловят. То есть вот эта яхтенная история, это же без четкого разделения, вот жесткого разделения экипаж и состав. То есть это как бы одна семья. И да, и здесь, конечно, очень важно, вот еще более важно вот эти все социальные вещи, потому что там вообще пространство такая скорлупочка. И там, если ты еще на берегу в этом домике, ну ты хоть куда-то можешь выйти, то есть вообще никуда не денешься. У тебя отдельной каюты нет. И тебе вообще отдельного пространства нет.
2: Это тяжело, да. Да, даже на большой земле это тяжело.
1: Да, это на большом корабле тяжело. Вот, и когда. И у нас была вот, наверное, не только у меня, вообще была самая длительная экспедиция на Альтер-Эго, это когда мы вышли из порта и вернулись в этот же порт. У нас были высадки на землю, ну, как бы на дикую землю, не было захода в цивилизацию. Это было 56 суток на Альтер-Эго. Вот. И когда мы там рассказывали, ну, потому что, ну вы. Как? Ну, мы завтра вот встречаемся у нас там. И вы, говорит, здороваетесь друг с другом? Мы говорим, мы здороваемся, мы встречаемся. Ну, говорит, тогда, говорит, это вообще супер, потому что масса вариантов, как раз эти яхтенные, когда люди там уходят в какой-то рейс, какой-то круиз, они сходят с трапа и прочее, перестают здороваться.

0: Да. Но я считаю, что это как бы, ну, в какой-то степени все-таки наша заслуга, что мы все-таки как-то удается. Ну, тоже говорю, что была история, когда разошлись после рейса некоторые люди, причем которые были до этого знакомы и практически друзья. Но это опять же, это проверка еще. Такой, да. Такой жесткий социальный эксперимент. Но на самом деле, чем у тебя четче определена твоя задача и чем у тебя больше нагрузка рабочая, тем у тебя меньше шансов. Но опять же, нельзя, надо, чтобы у тебя были все-таки комфортные условия, чтобы у тебя была хорошая кормежка, чтобы у тебя была сухая койка. Да, ты пошел, вымок там с ног до головы, еле живой пришел, работу сделал. Отдохнул и в кайф. А когда, ну, получается, ну, бывали случаи, когда люди, ну, не очень, то есть у них там какая-то, ну, условно говоря, какая-то вахта, а потом как слишком много времени свободно, вот тогда уже начинаются...
1: Есть время на
0: есть время на всякие другие активности, как говорится.
1: Мария, какие у вас самые интересные проекты на альтер-эго, которые с года в год продолжаются? Вот самые интересные темы, которые встречались...
0: Ну, на самом деле у нас каждая экспедиция практически уникальна, хотя у нас есть серия, ну, то есть у нас есть долгосрочный контракт, проект на изучение миграции птиц, то есть это у нас уже известные точки мониторинга, и нужно вот уже, и это уже реальная работа, ты уже знаешь, что у тебя нет вот этого чуда ожидания какого-то нового места, ты знаешь, куда ты приходишь, ну, там другое чудо, там все меняется. И если ты понимаешь, что меняется, это вообще в кайф. Там сегодня так птица, завтра так, в такой год, в сякой год. Потом ты ловишь птицу, понимаешь, что она зимовала вообще не там, где ты думал, и никто не знал об этом. Это вообще отдельный кайф. Вот это у нас продолжающийся проект. Он интересный, и он интересен уже научными своими какими-то открытиями. Ты встречаешь когда какие-то новые встречи видов залетных, там еще там кого-то нового находишь. Это одна интересная история. Другая история, конечно, совершенно вот эта сумасшедшая с поиском и обследованием яхты нашего любимого Бенджамина Ли Смита. Это реально уникальная
1: эйра.
0: Да, эйра. Это, конечно, уникальная совершенно экспедиция. Таких не было и не будет, не знаю, сколько времени. Потому что с таким ресурсом, то есть без внешнего финансирования, маленькой группы на маленьком судне сделана совершенно профессиональная работа археологическая с погружением там, в минусовую воду, с проведением этих работ. Вот, и это, конечно, ну, во-первых, это было захватывающе. Вот одно дело там нашли на радаре, и как бы все уверены, но никто ее не видел. И когда вот люди уходят под воду и не поднимаются, и говорят, да, это она, и там вытаскивают эти какие-то артефакты, и вокруг у тебя вот эта земля Франц-Иосиф, уже покрытая снегами, и тут у тебя еще плавают гренландские киты, ты понимаешь, что вот этот кит по возрасту мог видеть, когда она здесь стояла, еще на поверхности это яхта, потому что они живут дольше 100 лет, то есть, и у них есть какая-то привязанность, и что реально он мог видеть все это. И сейчас он здесь.
1: Живой свидетель.
0: Да, и это, конечно, ну, совершенно фантастическое впечатление и такой
1: результат. А мы договорились как раз с вашими коллегами встретиться. И они нам расскажут и по следам двух капитанов в эту экспедицию, и то, как случайно нашли Эйру, не ожидая этого. Ну, то есть все знали, что она там затонула, но никто ее специально не искал.
0: Все знали, искали, не могли найти.
1: Серьезно? Ну да. Не вы. То есть ваша экспедиция, другие искали?
0: Другие искали и не могли найти.
1: Вот подфартило.
0: Да. Фантастика. Это ребята расскажут, там тоже интересная история. Но вот на самом деле каждый раз говорит, а как у вас обычно? У нас обычно нету. В этом тоже здорово. Особая прелесть.
1: Всегда а почему у вас вот эта птичка?
0: Ну, это моя птичка.
1: А что это за птичка?
0: Это птичка белая чайка. Да.
1: Я знаю, что и вас тоже так называют.
0: Говорят, да. Да.
1: Друзья, с вами была Мария Гаврилу, белая чайка. А разбудил вас сегодня, как ни странно, Люрик.
0: А Люрик это друг белой чайки. Они живут вместе там на островах.
1: Тогда ничего удивительного.
0: Ничего удивительного, да. И тот и другой гнездится только на арктических островах. Он черненький, она беленькая. Он ныряет, она летает, но они дружат.
1: Здорово. Все, на этом все, друзья.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Обнаружен астероид, который движется к Земле. Представляет ли он для нас опасность? Китайские инженеры высадят на Луну робота-попрыгунчика. А что он может сделать на спутнике Земли? Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Эти и другие новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Если вы хотите помочь распространению научных новостей, поставьте лайк. Друзья, я как астроном должен признаться, мы его прозевали. Речь идет о небольшом астероиде, который как раз на Рождество 25 декабря 2024 года промчался мимо Земли. Ну, сами понимаете, праздник, не до того было, на небо не смотрели, и открыли его только два дня спустя, когда он уже улетал от Земли и поняли, а астероид-то был опасный. Дело в том, что он прошел на расстоянии всего лишь 830 километров от Земли. Это недалеко, чуть больше, чем расстояние до Луны, ну, в два раза больше. Но вообще такие визиты весьма опасны. Дело в том, что мы никогда не можем сказать, а вернется ли он в следующий раз и ударит по Земле. Ведь этот астероид, ему дали название, обычное обозначение астрономическое, 2024 YR-4. Ну, так мы называем все небесные тела, которые в пределах Солнечной системы обнаруживаем. Дело в том, что он из породы Аполлонов. А это астероиды, которые пересекают орбиту Земли, не просто сближаются с нашей планетой, а пересекают, а значит, когда-то обязательно столкнутся. Ну, это может быть через сотни миллионов лет, но в данном случае более печальная картина. Орбитальный период этого астероида почти в точности равен 4 годам, ну, а у Земли 1 году. Поэтому раз мы в нынешнем году, в конце 24-го с ним встретились, то обязательно встретимся через 4 года. И вот на каком расстоянии он пройдет от Земли или попадет по нашей планете, пока непонятно. Все-таки он небольшой.

километрах. А теперь представьте, если бы чуть позже он коснулся нашей планеты, и она бы довернулась своей европейской частью. На площади в 2000 квадратных километров живет огромное количество людей, стоят города, села, и разрушения были бы колоссальные. Слава богу, это произошло над нашей сибирской тайгой, где, похоже, ни один человек не погиб, но, вероятно, некоторые звери и огромное количество леса тогда погибло. Мы ждем визита этого нового астероида в ближайшее время. А следующее сближение будет 22 декабря 2032 года. Чем оно закончится? Скорее всего, очередным пролетом мимо Земли. Но есть шанс, что он все-таки попадет по нашей планете. Шанс невелик. Примерно 1.5%. Но и не так мал. Представьте себе, если бы таким шансом обладала авиакатастрофа, вы бы решились купить билет на самолет? Каждый из 80 полетов оканчивался бы падением самолета на Землю. Я думаю, не все бы рискнули пользоваться услугами аэротакси. Таким образом, надо очень серьезно отнестись к этому визиту. Надо наблюдать этот астероид, и, может быть, даже послать к нему космический аппарат, чтобы по его радиосигналам более точно вычислить орбиту и сказать, когда и в какое место на Земле он может попасть. Пока прогноз довольно расплывчатый. Ну, например, при следующем визите в 32-м году он может попасть. Такой коридор падения, проходящий от восточной части Тихого океана через северную часть Южной Америки, через Атлантику, Африку, через Аравийское море, и туда, в Южную Азию. В общем, как видите, нашей стране это ничем не грозит, но в тех областях, которые я назвал, живет очень много людей. Более того, велика вероятность, что он попадет не на сушу, а в океан. Вдоль этой траектории больше морских просторов, чем суши. А это еще более неприятно. Когда астероид падает на сушу, он уходит в грунт, и его энергия в основном рассеивается в твердом теле Земли. А когда он падает в океан, рождается огромная волна цунами, которая разбегается по всему земному шару, и многие побережья, а люди-то живут в основном на побережьях, многие побережья могут серьезно пострадать от этой гигантской волны цунами. Поэтому будем внимательно следить за этим небольшим астероидом. Может быть, даже в ближайшие годы пошлем к нему космический аппарат, который либо сядет на его поверхность, либо выйдет на орбиту вокруг него, и тогда по радиосигналам этого космического зонда мы уже точно сможем рассчитать траекторию, ну и возможное место падения этого неприятного соседа по Солнечной системе. Скорее всего, падения не будет. Но если оно будет намечено на ближайшие годы, то надо думать о том, как его свернуть с опасной траектории или даже разрушить. Но обычно мы думаем все-таки о том, чтобы легким давлением на опасный астероид убрать его с траектории, которая пересекается с земной орбитой. Это возможно. Некоторые технические средства для этого уже разработаны. Так что будем следить внимательно. Китайские инженеры обещают в ближайшие годы высадить на поверхность Луны робота-попрыгунчика. Речь идет вот о чем. Вы уже знаете, я неоднократно об этом говорил, что на полюсах Луны, на Северном и Южном полюсе, обнаружены довольно большие залежи воды. Ну, водяного льда, конечно, там довольно холодно. Но это самые привлекательные места для будущих космических экспедиций. Не везти воду с Земли, а использовать лунную воду. И для космонавтов, и для технических нужд, и для того, чтобы, разделяя воду на водород и кислород, делать из него хорошее ракетное топливо. Таким образом, первые посадки на Луну будут, конечно, с целью найти там залежи воды. И китайские инженеры отправят в ближайшие годы на Южный полюс Луны, ну, скажем так, в лунную Антарктиду, автоматический аппарат. Это будет довольно сложная посадка. Это будет посадочный аппарат, луноход и еще маленький робот-попрыгунчик. Дело в том, что район Южного полюса Луны
очень пересеченный. Там нет ровных поверхностей.

0: и мы это уже видели. И надо рассчитывать на то, что простой луноход, обычный колесный аппарат, который до сих пор бегали по Луне, с трудом сможет преодолевать большие расстояния. Поэтому китайские инженеры создали робота-попрыгунчика. Детали они пока не открывают, просто говорят, что он будет прыгать на длинные расстояния, перепрыгивая через препятствия, которые обычному луноходу будут не по зубам. И на его борту вот этого попрыгунчика будут приборы, которые смогут разведывать прежде всего залежи водяного льда, ну и вообще исследовать химический состав и строение верхнего слоя лунного грунта. Как он будет прыгать, пока это тайна китайских инженеров. Когда они собираются это сделать? Скорее всего, в 26-м году, когда в район Южного полюса Луны отправится Чанге-7. Вы помните это семейство замечательных китайских аппаратов Чанге, которые побывали и на видимом, и на обратном полушарии Луны, и доставили оттуда лунный грунт, а это очень сложно. И два лунохода уже бегало по Луне, но первый был не очень удачный, а второй-то до сих пор бегает, уже более 5 лет. Таким образом, экспедиция Чанге-7 к району Южного полюса Луны обещает быть очень плодотворной. И главное, этот попрыгунчик сможет запрыгнуть туда, где вечный холод, вечная темнота, а такие глубокие рытвины, метеоритные кратеры, в районе Южного полюса Луны есть, и именно там должен лежать многовековой лед. Солнце никогда не касается этой породы, этой поверхности, и лед может лежать там и накапливаться очень долго. И от потоков солнечного ветра, и от падения кометы, может быть, даже от воды, которая из лунных недр выходит. Это вполне вероятно. На это уже есть указания. Почему ему надо прыгать, этому попрыгунчику? У него будут, конечно, солнечные аккумуляторы. Их надо будет солнечным светом через батареи заряжать. Поэтому он может прыгнуть сначала в место, освещенное солнцем, подзарядить свои аккумуляторы, а потом прыгнуть в темноту, туда, где ожидается находка большого количества замерзшей воды. Интересно, как он будет прыгать, какие у него ножки или ручки, что-то такое вот для прыжков по лунной поверхности придумано, пока это секрет, пока китайские инженеры не раскрывают конструкцию этого робота. Но очень интересно, что он там найдет, долго ли он там будет прыгать, ну и какие сведения передаст нам на Землю. Будем ждать. Этот полет наверняка будет раньше, чем первые пилотируемые экспедиции на Луну, которые американские инженеры уже задумали, но китайские хотят их превзойти с помощью роботов, разведать залежи льда и, может быть, даже начать его разработку. Пока у Луны международный статус такой же, как у земной Антарктиды. Антарктида ничья. Но каждый, кто туда приплыл или прилетел, может небольшой кусочек Антарктиды сделать своей научной базой и работать там, и даже разрабатывать, и даже какие-то части Антарктиды в виде льда, например, транспортировать на свою территорию национальную, но не объявляя собственностью данный кусочек Антарктиды, такой же статус у Луны. Кто прилетел, кто разведал, тот и может начать добычу. Это его, так сказать, площадка национальная. Друзья, а вы знаете, что у нас есть канал на платформе Нуум, для которого мы делаем оригинальные видео, какие химические элементы встречаются в космосе и как они помогают в поиске жизни на других планетах. Об этом и о многом другом мы побеседовали с Максимом Федоровым, исполняющим обязанности директора Института проблем передачи информации Российской Академии Наук. Смотрите на канале «Неземной подкаст» на платформе Нуум. Кстати, о Южном полюсе Луны. Сегодня он так привлекает инженеров космических, что уже идет серьезная разработка того оборудования, которое поможет работать и роботам, и людям на территории Южного полюса. Вы понимаете, это полярная область, и она очень плохо освещается солнцем. А работать там придется напряженно. Поэтому нужны какие-то дополнительные источники энергии. Да, солнечные лучи иногда попадают на кромки кратеров, на выступающие пики горные, но в основном в районе Южного полюса придется работать в темноте, а значит, солнечный свет там малоэффективен. Нужны источники энергии. Какие? Ну, очевидно, ядерные. Другие не так легкие, не так долговечны, как ядерный реактор. Уже не раз в космосе работали небольшие ядерные генераторы электричества. Ну, давайте я вам напомню. Сегодня по Марсу путешествуют два марсохода американских, и каждый из них имеет на своем борту ядерный источник энергии. Плутоний-238 распадается, греет внутреннюю часть батареи, наружная охлаждается марсианским воздухом, и перепад температуры позволяет за счет эффекта Пельтье генерировать электричество. Никакие солнечные батареи не нужны, хотя на Марсе они раньше вполне еще использовались, но теперь ядерная энергия там главный источник. Тем более на южных и вообще на полюсах Луны, и на северном, и на южном, там, где дефицит солнечного света, ядерные батареи – это, кстати, самый надежный и долговечный источник энергии. Европейские инженеры взялись за конструирование небольшой ядерной батареи и, кажется, сделали ее. Она, во-первых, должна быть очень безопасный. Представьте, если ракета, которая отправляется на Луну с таким ядерным источником, потерпит катастрофу, не взлетит с Земли, а упадет куда-нибудь, значит, эта ядерная батарея должна быть прочной, надежной и не разрушаться, ведь плутоний 238 – очень опасное вещество, не только радиоактивное, но и очень ядовитое. Поэтому европейские инженеры сделали свой ядерный реактор очень надежным и применили для превращения атомного тепла в электроэнергию новый, а я бы сказал, давно забытый старый способ. Раньше использовали эффект Пельтье. Нагреваем одну часть, охлаждаем другую часть металлических сборок, и генерируется электроэнергия. Но КПД этого процесса очень маленький, всего лишь несколько процентов, а все остальное в виде тепла улетает в космос. Европейские инженеры вспомнили, что есть такой двигатель, который называется двигатель Стирлинга. Грубо говоря, это паровая машина, но она с замкнутым циклом. Там нагрев происходит снаружи, а поршень бегает внутри и крутит динамо-машину, вырабатывает электроэнергию. Это замкнутое устройство, в котором нет никакой дымовой трубы, нет выброса пара, все происходит внутри. Двигатель Стирлинга раньше казался не очень эффективным, у него обычно КПД 15, 20, 30 иногда процентов доводит его до такого состояния, но это гораздо лучше, чем эффект Пельтье. И вот, пожалуйста, новая конструкция. Ядерный реактор, плутоний греет сердцевину, наружные части охлаждаются за счет радиации, за счет излучения тепла, а внутри работает паровая машина Стирлинга и вырабатывает тепло, вращая динамо-машину. Может быть, именно такие генераторы послужат первым исследователям Южного, а потом и Северного полюса Луны, тем, кто будет не только исследовать, но уже и налаживать производство на Луне. Поскольку лунное производство обещает большие перспективы. Там много полезных ископаемых, и там малая сила тяжести, поэтому создать производство ракет и посылать их с Луны во все области Солнечной системы – это очень перспективное направление современной техники. А энергию для этого производства будет давать ядерный реактор на плутонии с паровой машиной Стирлинга.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Не все новости радуют нас. Есть и печальные. Вот одна из них. Новое исследование сфер Дайсона доказало, что это не сферы Дайсона. О чем идет речь? Давайте напомню. Американский физик Фриман Дайсон в 1960 году рассматривал далекое будущее нашей цивилизации. И он понял, что мы ненасытны, потребляя энергию. Нам всегда мало. Поэтому мы довольно быстро сожжем все запасы угля, нефти, газа, к чему и идет сегодня дело. Потом перейдем на ядерные источники энергии. Ну и уран закончится. И что тогда? А тогда останется единственный источник энергии – наше Солнце. Оно уже 5 миллиардов лет обогревает Землю, и еще 5 миллиардов лет будет это делать. Поэтому надо пользоваться солнечным теплом. И, конечно, мы им будем пользоваться, мы это уже начали. Мы покроем все безжизненные пространства Земли солнечными панелями. Но нам этого будет мало. Тогда мы выведем панели солнечных батарей в космос и будем делать их все больше и больше, покрывая со всех сторон нашу родную звезду Солнце, чтобы не упустить его тепло, чтобы превратить все его лучи в полезное электричество. И чем это закончится? А закончится это тем, что мы со всех сторон покроем Солнце панелями солнечных батарей, и, глядя на солнечную систему со стороны, вы уже не увидите солнечного света. Вы будете видеть нагретое солнечными лучами темное шарообразное тело. С тех пор мы его называем сфера Дайсона. Ну, нашей цивилизации до этого еще далеко. Но ведь в космосе могут быть и другие цивилизации, которые раньше нас начали этот процесс технического развития. Фриман Дайсон предложил искать сферы, которые выглядят как не светящиеся, но выделяющие тепло образования. Почему тепло? Да потому что солнечный свет будет нагревать эти панели, и они будут, остывая, отправлять в космос инфракрасное тепловое излучение. Замечательная идея, очень перспективная. Я вспоминаю, что в свои аспирантские годы я так увлекся этой идеей, и когда был сделан первый инфракрасный обзор неба, еще с борта летающих обсерваторий, был такой самолет, обсерватория имени Койпера, я схватил результаты этого первого обзора и стал искать там объекты, которые не видны в оптических лучах, но ярко проявляют себя в инфракрасном тепловом свете. Представьте, я их нашел. По-моему, я уже на нашем подкасте как-то раз об этом рассказывал, но повторюсь, для меня это очень знаковая история, потому что воодушевление было невероятное. Я нашел несколько десятков, как я тогда подумал, сфер Дайсона, то есть далеких, далеко ушедших от нас космических цивилизаций. Что же оказалось? При внимательном рассмотрении все эти объекты, оказалось, находятся в недрах молодых пылевых, газопылевых туманностей. То есть там, где сегодня формируются молодые звезды. Звезды формируются из газа и пыли, которые, сжимаясь гравитационной силой, постепенно становятся нормальными звездами. Но на определенном этапе своей жизни, когда молодая звезда уже сформировалась и ярко светит, она еще окружена таким пылевым коконом. Свет ее не проходит сквозь пыль, но, нагревая эту пыль, делает ее источником теплового инфракрасного излучения. Вот их-то я и нашел. Но это было неплохо, это была интересная находка. Но это были не цивилизации, не сферы Дайсона. Это мой опыт, конечно, учли мои коллеги. Несколько лет назад они занялись поиском таких инфракрасных источников, но не в направлении пылевых и газопылевых облаков, где я уже споткнулся, а там, где нет газопылевых облаков, там, где лежат в чистом пространстве красные карлики. Красные карлики – это долгоживущие, спокойные звезды. Если какая-то цивилизация рядом с этим красным карликом уже начала сооружать сферу Дайсона, наверное, они их там так и называют в честь Фримана Дайсона, то мы будем видеть красный карлик в оптических лучах, и в то же время он будет источником инфракрасного света. Так сказать, незаконченная сфера Дайсона будет давать нам инфракрасный поток. И представьте себе, нашли. Мы уже об этой новости несколько лет назад рассказывали, что, просматривая 5 миллионов инфракрасных источников, авторы этой работы нашли 7 кандидатов в сферы Дайсона. Ну, это же было так интересно, что остальные люди тоже набросились на эти объекты и стали их изучать. Теперь уже в радиодиапазоне. Ведь если там мощная цивилизация, она же обязана в радиолучах светиться. У них там телевидение, радио, радиоастрономия, военные радиолокаторы. В общем, от них можно ожидать мощных радиосигналов. Что вы думаете? Из этих 7 3 оказались мощными радиоисточниками. Ура! Цивилизация! Не все так просто. Используя межконтинентальные радиоинтерферометры, то есть радиоантенны, расставленные на нескольких континентах и вместе наблюдающие, имеющие великолепную четкость своего радиозрения, астрономы выяснили, что все эти радиоисточники никакого отношения не имеют к красным карликам и к их инфракрасному излучению. Просто они лежат на том же луче зрения, но гораздо-гораздо дальше – в миллионы раз дальше, не в нашей галактике, а в очень-очень далеких галактиках, и являются активными ядрами этих самых далеких галактик, ну, то, что мы называем квазарами. Скорее всего, это черные дыры, на которые падает газ, и они становятся мощными источниками излучения. Случайно совпало направление. Рядом с направлением на красный карлик далеко-далеко лежат квазары. Ну, что делать? Из 7 подозреваемых 3 уже оказались отброшенными. Осталось еще 4. Будем продолжать эту работу. Сфера Дайсона – это, правда, очень интересно. И, может быть, когда-то наша цивилизация будет сооружать вокруг нашего Солнца такую гигантскую солнечную батарею. Ну, а пока мы ищем тех, кто шел по пути эволюции дальше нас. И, может быть, таким образом обнаружим их. И последняя новость на сегодня. Планеты построены из звездной пыли. Ну, вообще говоря, мы в этом и не сомневались. Посмотрите на Солнечную систему. У нас 4 маленьких планеты, похожих на Землю, и 4 гиганта. Гиганты в основном состоят из газа. А наша Вселенная – это вообще газ, межзвездный газ, звездный газ. Так что факт, что какие-то планеты построены из газа, ничего странного не представляет. А вот откуда взялись планеты, похожие на Землю? Земля, Марс, Венера, Меркурий, многие астероиды, спутники планет построены из минерального вещества, из металлов, из окислов металлов, минералов. Это-то вещество откуда? Ну, иногда мы видим, что такие космические пылинки, твердые пылинки, находятся в межзвездных облаках. И рассуждаем, что если формируется звезда, то, может быть, вокруг нее летает протопланетный диск, в котором есть и газ, и пыль. Из этой пыли формируются землеподобные планеты. А сама-то пыль откуда? Ведь первоначально Вселенная была из чистого газа. И пыль, как выясняется, это продукт жизнедеятельности звезд. Звезды, особенно массивные, быстро проживая свой век, взрываются как сверхновые и выбрасывают не только газ, из которого они в основном и состояли, но большое количество металлов и вообще твердых частиц, космических пылинок, из которых потом формируются планеты. Это была красивая идея. Астрономы не сомневались, что это так. Вот только проверить не могли. Мы видим либо момент взрыва звезды, либо уже старый остаток сверхновой, в котором самих пылинок незаметно. Они там испаряются в горячем газе, их там трудно заметить. Хотелось открыть вот тот момент в жизни сверхновой, когда в ее расширяющемся теле формируются настоящие пылинки, твердые частицы, из которых потом когда-нибудь образуются планеты. Это удалось. А в 2025 году астрономы обнаружили вспышку сверхновой. Конечно, не в нашей галактике. Сверхновые редко вспыхивают. В каждой отдельной галактике, такой как наша, ну, раз в 50 лет, раз в 100 лет. Мы уже несколько столетий, на самом деле, не замечали вспышек сверхновых в нашей галактике. Но, глядя вдаль, в других галактиках, открываем сверхновые десятки раз в год. И вот в 2005 году открыли сверхновую. Она второго типа. сверхновые первого типа обычно при слиянии белых карликов возникают. Сверхновые второго типа – это такая массивная звезда, подойдя к финалу своей жизни, взрывается как гигантский источник энергии. А до этой галактики NGC 2906 расстояние примерно 100 миллионов световых лет, не так далеко. Поэтому хороший космический телескоп детально смог рассмотреть, а что же там в результате взрыва получилось. Самый хороший космический телескоп у нас какой? Джеймс Уэбб, правильно. Он наблюдает в инфракрасном диапазоне, видит много молекул и даже свечение отдельных твердых частиц. И вот в этом самом остатке, ну то есть разлетающемся облаке от взрыва сверхновой, Джеймс Уэбб обнаружил довольно много космической пыли, то есть твердых частиц, которые светятся в инфракрасном диапазоне. Что значит «довольно много»? Сама сверхновая была раз в 10, а то и в 20 массивнее нашего Солнца, а пылинок там оказалось всего 10% от массы нашего Солнца. Но если вспомнить, что все планеты Солнечной системы не потянут вместе взятые даже на 0,002 доли солнечной массы, то 0,1 массы Солнца – это очень много твердых пылинок, из которых можно тысячи земель, подобных нашей планете, сделать. Таким образом, мы убедились, что представление астрофизиков об источнике вещества для землеподобных тел, подобных нашей Земле, было правильным. И теперь мы это просто увидели в космосе. Друзья, я рассказал вам о самых интересных открытиях, которые произошли в последнее время. На сегодня это все. Продолжим в следующий раз.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте! В эфире передача «На грани безумия» и я ее ведущая Карима Нигматуллина-Мощицкая. Главная задача вирусов – сохранить своего хозяина, то есть нас с вами. Так ли это? Попробуем разобраться. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Алексей Дмитриевич Забережный, доктор биологических наук, и Александр Евгеньевич Платонов, доктор биологических наук. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сегодняшняя тема у нас про вирусы. И вообще, возможно ли их моделировать математически? Начнем сразу же с такого вопроса. Что вы думаете, можно ли спрогнозировать появление новых пандемий и новых вирусов?
2: Я, наверное, пример конкретный приведу. Угу. В 1980 году, в 81-86 к нам, откуда ни возьмись, свалился новый вирус. Называется он вирус репродуктивного и респираторного синдрома свиней. Он появился на двух континентах одновременно, на нашем и североамериканском. Они, эти вирусы, друг от друга отличаются, как будто это разные вирусы. И они очень изменчивые. Это загадочный вирус, в каком-то смысле привлекает много внимания. И появилось предсказание о том, что этот вирус, как ему и положено, должен перейти в особо патогенную форму. Угу. То есть какие-то есть молекулярные часы, что он должен это сделать. И он это также сделал, да, на нескольких континентах одновременно. Появились вирусы, вызывающие более серьезные формы заболевания, как в Китае, так в Северной Америке и в Восточной Европе. То есть, да, прогнозировать такие вещи можно. Но можно прогнозировать, когда уже есть модель, она изучена. И примерно первые 2-3 шага можно предсказать. Что касается появления совсем новых вирусов, это предсказать, я думаю, невозможно.
1: Это очень сложно. То есть вот написать математическую модель, уравнения, да, какие-то там, это занятие очень простое. А вот точно, так сказать, подобрать коэффициенты, чтобы можно было предсказать, что будет дальше, практически никогда не удается. Потому что вообще биологические системы, они довольно быстро срываются вот в то, что как раз на математическом языке называется хаос. То есть, когда система не помнит свое предыдущее состояние. То есть, вот когда говорят, допустим, что эпидемии там бывают периодически, да? Угу. Вот никогда они не бывают периодически. Периодически часы ходят. То есть, вот когда вот они тикают, да, вы можете рассказать, через какое время маятник вернется в прежнее состояние. На самом деле эпидемии, вот те, которые становятся то больше, то меньше, они развиваются циклически. То есть есть правило, что вот сначала было много, вот если сейчас много, потом будет получше. Если сейчас получше, обязательно будет похуже. И так далее, и так далее. Поэтому, в общем-то, так сказать, вот такого материала, что ли, для продуктивных моделей не очень хватает.
0: Понятно. А давайте обсудим конкретный какой-нибудь вирус. Я думаю, что один из интересных примеров было бы обсуждение гриппа. Если мы говорим о гриппе, то всегда все вспоминают пандемию, испанку 18-19 года 20 века, сразу после Первой мировой войны. Это же такое страшнейшее заболевание, из-за которого погибло десятки миллионов человек. Вот если говорить про моделирование пандемии гриппа, их можно моделировать вот на таком эпидемиологическом уровне? И если нельзя, то в чем была бы сложность с вашей точки зрения?
2: Дело в том, что грипп – это вирус, который переносится перелетными птицами водного и околоводного комплекса. Он у них находится в кишечнике. Там у них есть определенный отдел кишечника, где кислотность другая. И вот он там живет, не принося этим птицам никакого вреда. Эти птицы в огромных количествах слетаются в Юго-Восточную Азию, и там они могут обмениваться своими вирусами. У этих вирусов геном сделан как колода карт. Они заходят в одну и ту же клетку и могут этими картами обменяться. Такая изменчивость, она одномоментная, очень сильная. И появляется огромное количество новых вариантов. Потом эти новые варианты с перелетными птицами обратно летят к нам. Вот, конечно, эти вирусы, мало того, что их можно предсказывать, потому что можно предсказывать перелеты птиц, но это и было сделано. Это было сделано и доложено на ряде конференций о том, что вот вас ждет такой-то вирус, он появлялся. Но вообще, прежде чем говорить о моделировании вирусов, может быть, наверное, интересно посмотреть, откуда они вообще берутся и в каком отношении Они находятся с нами, и зачем они нужны, и какую роль они играют в нашей биосфере. Вот сейчас у нас появились новые технологии, которые позволяют не только определять генетическую информацию того, что есть в пробирке, а определять генетическую информацию того, чего ты не знаешь. Вот. Если ты зачерпнул ведерком воду из океана, ты можешь определить генетическую информацию всего того, что находится в этом ведерке. Что и было сделано. И, к удивлению, это, по-моему, это делал ученый по имени Кетис. И он, значит, прошелся по всем мировым океанам и посмотрел, сколько там есть разных вирусов. Вот, оказалось, что вирусов в мировом океане, по его исчислению, приблизительно 10 в 30 степени. То есть, если у нас звезд на небе 10 в 23 степени галактики, то вирусов 100 миллионов больше. Вот. Он исследовал структуру вирусов, в которых он вообще ничего не знал. 95% найденных вирусов оказались вообще неизвестными человечеству никак. Он определил, что все эти вирусы, они функционируют в виропланктоне, то есть в одноклеточных организмах океана, Мирового океана. Одноклеточные организмы Мирового океана, оказывается, занимают от 95 до 98% всей биомассы океана. Так вот, если бы не было вирусов, то просто бы океан превратился бы в зеленую застывшую бульон. Иными словами, вирусы, первое их предназначение – это регулировать количество виропланктона. То есть они находятся на самой нижней части трофической пирамиды, пирамиды питания. И поэтому от вирусов в наибольшей степени зависит вся эволюция всего живого на Земле. Это надо понять, что такое вирус и зачем он нужен.
0: Но если говорить вообще о моделировании распространения заболеваний, эта тематика мне как математику по-своему тоже знакома. И когда я смотрю на этот вопрос, я на него смотрю с двух сторон. С одной стороны, при моделировании распространения заболеваний очень интересно посмотреть, по какой структуре идет это распространение. А есть второй вопрос – это моделирование самого вируса внутри человека, когда, или организма, когда он туда попадает. Уровень заразности этого организма другим организмом и так далее. Как вы думаете, вот моделировать распространение вируса внутри организма математически возможно? Или мы недостаточно знаем про вирусы, чтобы это определить математическим языком?
1: Дело не в математике, математика – дело легкое, а дело в том, что не хватает надежных данных.
0: Ну да, может быть, математика – дело легкое, но на самом деле математика же еще и дело очень полезное.
1: А вот не знаю. Вот я как раз хотел начинать говорить о том, что был такой известный математик Израиль Моисеевич Гельфанд, он же Гельфанд, так сказать, да? Вот. Ну, в некотором смысле мой научный дедушка, потому что мой учитель, так сказать, это его ученик. И когда он начал в конце 50-х, начале 60-х годов делать биологов, а биологов не было совсем, так сказать, их там товарищ Лысенко хорошо проедил, ну, биологов стали делать из кого попал. То есть на физфаке их делали из физиков, а Гельфанд стал делать их из математиков. Вот он серьезно изучал, так сказать, заставлял изучать биологию вот, людей, кончавших мехмат, и потом распределял, вот они в онкоцентре работали как раз онкологии. Он строжайше запрещал применять математику в биологии. Говорит, не созрело. Вот. А человек, он был злобный, так сказать, такой запамятный. Если бы кто-нибудь посмел, это бы все. Это...
0: Ну, в этом смысле, вы знаете, с чем я соглашусь 100%, математики, когда не знают ту науку и ту сферу, которую они моделируют, это может привести к очень плачевным и совсем неправильным результатам. Поэтому изучение самого предмета, изучение тех данных, исследований, наблюдений, сбор большого количества статистики и данных является необходимым, обязательным требованием для того, чтобы заниматься математикой и моделированием в этой сфере. Без этого никак.
1: Вот чего мы опять не сказали, и вот за что надо опять уступиться, за честь вирусов и бактерий. Подавляющее число из них не патогенны. Подавляющее число. То есть вот телезритель знает там, название 10 вирусов, там, специалист знает название там, 300 вирусов, там, 1000 вирусов. Почему мы их знаем? Потому что они так или иначе нам пакостят.
0: Ну да.
1: Вот на самом деле вот все остальные сотни тысяч нам не пакостят. Поэтому вот те страшные, высокопатогенные вирусы там, и микроорганизмы там, с летальностью от процента и выше, это на самом деле сумасшедшие, отморозки такие. Вот как математически прогнозировать появление отморозков? Довольно сложно. Вот, кстати, был странный, простите, что я вас перебиваю, кстати, был довольно странный момент. Коллега сказал, что этот самый вирус свинячий естественным образом стал эволюционировать в сторону большей патогенности. Как бы естественным образом в сторону меньшей патогенности, нет? Вот как это? Ну, чтобы опять вот свиней больше осталось, чтобы можно было больше заражать.
2: Совершенно верно. Общее правило для вирусов – это эволюционировать в сторону меньшей патогенности. Никакой вирус не убивает своего хозяина. И главная задача вируса, как и у человека, это дать своему потомству хорошее образование, хорошие, так сказать, перспективы в жизни. У вирусов, у всех разная философия. Есть вирусы, которых невозможно убить в окружающей среде. Это маленькие вирусы, они похожи на шарик от гольфа. Угу. У них размер 20 нанометров. К ним относятся, например, парвовирусы. Угу. Он состоит из одного белка, он как кубик Рубика. Раз, замкнулся, а внутри нуклеиновая кислота. Он может годами лежать где-нибудь под кустом и ждать своего нового хозяина. Это одна стратегия. А есть вирусы, которые сразу разрушаются в окружающей среде. Они-то как выживают? Они должны как-то договариваться с хозяином. Угу. Есть вирусы, которые могут договариваться с плодами. Например, мы вот, например, с поросятами. Угу. Вот он попадает на первом триместре супоросности в плоды и говорит плодам: я вас не трону, вы будете меня носить, раздавать всем остальным, а все остальные будут болеть. Это такая стратегия. Есть стратегия природно-очаговая. Он находит себе другого хозяина. Вернее, он имеет основного хозяина где-то на стороне, как гриб. Имеет угу. перелетные птицы, кто-то имеет у себя там комаров, а другая – других клещей. Угу. Вот. Тоже такая стратегия. Ну и последняя, самая умная стратегия – это уйти в хроническую форму, прекратить убивать своего хозяина. В конце концов, это происходит с каждым вирусом.
0: А вот все-таки, если говорим мы о вакцинах и о вирусах, нельзя не сказать и не спросить про оспу. И очень интересно ваше отношение к тому, вот оспы сейчас больше нет, она не распространяется у нас по населению. Как вы думаете, можно ли полностью искоренить какие-то другие вирусы? И хорошо ли это? Нужно ли этим заниматься?
2: Ну, во-первых, надо искоренить вирусы из отраслей. Например, вирус классической чумы свиней из свиноводческой промышленности. Вот это точно нужно сделать. Он, может быть, там где-то и будет в природе, но вот в хозяйствах свиноводческих нам его точно не надо. Мы знаем статистику. Люди, которые, например, болеют иммунодефицитом, у них все вирусы они собирают. Это понятно. Но заразен-то не человек, а вирус. Все-таки у него есть степень контагиозности. И есть такое понятие, как стерильный и нестерильный иммунитет. Вот против оспы, очевидно, есть стерильный иммунитет, что люди не просто не болеют оспой привитые, а еще и вирус в их организме не циркулирует, он не может этого делать. А нестерильный иммунитет – это когда человек не болеет, а вирус в его организме все-таки может циркулировать. Вот таким образом, очевидно, корь может распространяться между людьми, несмотря на то, что никто не болеет. А как только прекратишь прививать своих детей против кори, она откуда ни возьмись и возникнет. Есть люди, нечувствительные к вирусу иммунодефицита, это очень редкая генетическая мутация. Угу. И однажды был курьезный случай, когда человеку, больному ВИЧ, пересадили спинной мозг по другому поводу от человека, который был генетически нечувствителен к ВИЧ. И у того вируса исчез из организма.
0: Вот как.
1: Продолжительность жизни за последние 100 лет увеличилась больше, чем в 2 раза. И в основном за счет победы над инфекционными заболеваниями.
2: Корью.
1: В том числе, да.
2: Говорят, что у Людовика XIV, короля солнца, все внуки и дети погибли от кори. И во дворцах, и в хижинах это происходило. И остался только несчастный Людовик XVI, который завел мадам Помпадур, сказал: после нас хоть потоп, хоть 15-й. И что стало с 16-м, всем хорошо известно.
1: Вот этот график, как бы, так сказать, продолжительности жизни, да, который неизменно поднимается, ну так вот, приблизительно как раз с возникновения вот идей о санитарии и гигиене и немножко, так сказать, лучшем лечении. Где-то вот с 80-х лет, соответственно, 19 века график неизменно идет вверх и вверх. Угу. Вот на 18-19 году в Америке там страшный провал, вот такой, простите, вирус.
0: А, кстати, почему нельзя против ВИЧ разработать вакцину?
2: ВИЧ, это он размножается в иммунной системе организма практически. То есть это как преступник, который специализируется на правоохранительных органах. Вы ему вызовете милицию, а ему только этого и надо. Вот. Поэтому есть вирусы, для которых нельзя создать вакцину на тех принципах, на которых мы ее знаем. Угу. Вот, сюда же относится инфекционный перитонит кошек. Это вообще удивительное заболевание коронавирусное. когда если вакцинируешь, то кошка прям совсем плохо себя чувствовать начинает. Потому что вакцина вызывает образование вирус-специфических антител. Эти хватают вирус, приводят их в клетки, макрофаги.
0: И
2: там,
0: наоборот, хуже получается.
2: А эти макрофаги являются и кушать. То есть вирус, это называется усиление негативного ответа при помощи вакцинации. Такое тоже есть. Угу. Вот. Но все для тех вирусов, для которых вакцина имеет смысл, их большинство из известных нам, и для которых созданы вакцины, это имеет большой смысл.
1: Понятно. Здесь главное просто надо представлять, что не существует идеального иммунитета. То есть это всегда некоторый баланс вот между там одним и другим. Да? То есть вот такая штука, которая была сказана про кошек, она существует вполне в заболеваемости людей. Это называется антителозависимая циптоксичность. То есть вот мы всегда думаем, что если человек переболел, то следующей болезнью он будет болеть. В следующий раз он не заболеет вообще, или будет болеть
0: легче. Будет иммунитет.
1: А вот не всегда, потому что здесь опять вопрос баланса. Вот есть такой тропический вирус денге, который переносится комарами. Он существует в четырех немножко отличающих друг от друга антигенных разновидностей. Вот если вы переболели денге номер один, и у вас возникли к этому денге номер один антитела, то вирусу денге номер два это размножаться совсем не поможет, а именно помешает. Вот направив клетки в макрофаги, которые на самом деле толком их не убьют.
0: Но все-таки интересно мне, как математику. Вы считаете, математика помогает вирусологии? Вы используете математический инструмент для того, чтобы прогнозировать элементы в распространении вирусов или в его развитии? Или вы все-таки считаете, что нет, это не дело математиков?
2: Ну, может быть, одно слово в защиту математики, вирусологии. Вот самая математически насыщенная сфера вот нашей деятельности, с моей точки зрения, это филогенетический анализ. Угу. Когда устанавливается филогенетическое растворы, дословное между различными изолятами одного и того же, скажем, вируса, того же гриппа. Угу. Когда вирус гриппа был выделен на московском птичьем рынке, это вирус птиц, несколько там лет назад, то применили вот этот филогенетический анализ и показали, откуда он произошел. Или вирус бешенства, когда женщина была укушена на одном континенте, а через там, несколько лет заболела на другом. Вот такой был необычно длинный инкубационный период. Только филогенетический анализ смог показать принадлежность и источник этого вируса. А что такое филогенетический анализ? Это анализ одних и тех же генетических участков по их изменчивости, но это делается компьютером, и у него есть очень сложный алгоритм, которого я до конца не понимаю. Кстати, их очень много, этих алгоритмов. Вот один называется метод ближайших соседей. Они берут такие изменения в геноме, которые ни на что не влияют в фенотипе вируса. Это так называемые молчащие мутации. Эти молчащие мутации, они передаются по наследству без эволюционного давления и таким образом являются идентификационным кодом, который позволяет сделать эволюционные часы и посмотреть, когда именно, в какие годы, в какие миллионы лет возникла эта мутация в популяции данного вируса. Я вам скажу, как мы ошибались, думая про вирус африканской чумы свиней, что он будет распространяться вместе с кабанами. Угу. Когда он появился у нас, то стали смотреть, где больше лесов, где больше речек, ну как гуляют кабаны. А он стал распространяться с людьми, которые перевозили продукты питания. Оказывается, этот вирус хорошо сохраняется в продуктах свиноводческого происхождения. Вот. В слабокопченой колбасе, в сале. И там надо теперь прогнозировать, какой казак, какой куме повезет кусок сала, на каком самолете. Это совсем разные вещи. Вот. Но это тоже можно прогнозировать математически.
1: У меня есть подход в некотором смысле такой практический и цинический. Да? К сожалению, вот школа именно математического моделирования, в том числе инфекционного процесса, она сейчас в России запущена. Вот в советское время она была на хорошем уровне для того древнего времени. Этот уровень сейчас, например, меня совершенно не устраивает, но она была хороша. Тем не менее, людей, занимающихся математическим моделированием инфекции, в мире очень много. То есть мир огромный. Университетов много, ставки все-таки худо-бедно где-то там в Колумбии, так сказать, в Колумбийском университете или где-нибудь в Оксфорде есть под это дело, люди там есть, так сказать, и знаю я этих людей, пусть они дадут что-нибудь практическое. Вот пусть они мне действительно скажут, да, вот я сейчас сижу, вот будет лето, да? Летом будут вот мои природно-очаговые инфекции. Вот клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, вот этот геморрагический лихорадка с почечным синдромом, лихорадка западного Нила, конго-каримская геморрагическая лихорадка, выбирай, не хочу. Пусть они мне сейчас предскажут хоть одну. Хоть одно изменение в одну сторону. Больше, меньше. В азиатской части России или в европейской части России. Вот если один раз в жизни предскажут, я начну прислушиваться. Если два раза предскажут, я начну внимательно прислушиваться. Если три раза предскажут, я брошу свои занятия.
0: И начнете только... заниматься математикой,
1: да, и моделированием вируса. Да, буду им помогать. Но этого пока нету. Нету.
0: Ну, наверное, с моей позиции поделюсь, что мне кажется, как математику, ряд вещей, которые происходят в вирусологии и вообще в моделировании инфекционных заболеваний, они стохастические. А когда мы моделируем стохастические процессы, то это вероятностные процессы, поэтому не всегда можно на 100% предсказать, что то или иное произойдет. Мы можем с какой-то вероятностью сказать, что 20% вероятность того, что будет распространение более широкой, а 80% вероятность, что не будет. И вот что в этой ситуации делать, какое решение принимать, например, Всемирная организация здравоохранения, те люди, которые именно принимают решение вакцинировать, не вакцинировать, как лечить, то там, с моего опыта, очень много применяется, но больше, наверное, эпидемиологических таких моделей. Я хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю нашу очень интересную дискуссию. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо.

0: взгляд, килобит.
1: Тех, что такое лука.
2: А правая РНК с левой комплементарных пар образовать не могут. Поэтому такой кросс-хиральный рибозим, копирующий РНК другой хиральности, может работать гораздо быстрее и эффективнее. Вот по одной из версий мир РНК – это было содружество правых РНК и левых РНК. А когда уже произошел переход к белкам, то две хиральности РНК стали уже избыточны, и случайно или как-то закономерно под влиянием метеоритных аминокислот избытка левых, например, осталась только одна – правая РНК, а левая вымерла.
0: Спасибо.
2: Но это была не конкуренция, а именно изменение в кооперативном сообществе. Правая РНК выиграла, то есть левая РНК, она не проиграла конкуренцию правой РНК, она проиграла конкуренцию белкам. По этой гипотезе.
0: Угу. Продолжаем с вопросами. И вопрос задает Анатолий Ленин. Добрый вечер. Вопрос такой. Биологическая жизнь – это что? Набор сложных молекул или что-то больше?
2: Простите, у меня встречный вопрос. Анатолий Ленин, вы математик?
0: Вряд ли прямо сейчас ответит, но вопрос мы подвесили. Надеюсь, он смотрит.
2: Я сейчас отвечу, но ответ будет длинный, и я не уверен, что Анатолий он удовлетворит. Потому что в естественных науках, которые имеют дело с какими-то объектами реального мира, со строгими определениями всегда сложно. Не так, как в математике, где там строгие определения точки, прямой и так далее существуют. Поэтому в естественных науках ограничиваются рабочими определениями, которые работают там только в каких-то определенных задачах, но не во всех. В физике это в меньшей степени проблема, потому что физика работает с самыми простыми объектами и с самыми общими закономерностями. Но там уже в химии, простите, абсолютно строгого определения молекулы нет. Как ни определяй, что такое молекула, всегда найдутся какие-то исключения и пограничные случаи. Точно так же в геологии определение минерала или определение горной породы, оно тоже неизбежно будет нестрогим. Так, можно вернуть вопрос мне на экран, я его больше не вижу. Виталий, да, спасибо. Угу. Нет, предыдущий.
0: Прошу прощения, так. Вот он.
2: Да. Биологическая жизнь имеет... Так, зачем вы опять вопрос убрали, простите? Хорошо. В биологии появляются свои законы, именно биологические, которые не выводимы из законов нижележащих уровней сложности, физики там и химии. Ни в физике, ни в химии нет ничего похожего на естественный отбор и биологическую эволюцию. Нет ничего похожего на там возникновение каких-то коопераций между разными эгоистичными реплицирующимися объектами, ну как симбиоз между организмами разных видов, например. То есть, если так брать широко, то биологическая жизнь, конечно, это что-то большее, чем набор сложных молекул, потому что у нее есть свои законы поведения, которые у других наборов сложных молекул отсутствуют. Но есть куча частных случаев, когда биологическую жизнь, есть задачи, в которых биологическую жизнь можно сводить к каким-то более простым объектам, в том числе к набору сложных молекул. То есть, когда мы изучаем там какие-нибудь отдельные химические реакции обмена веществ, они, естественно, подчиняются химическим законам. И в пределах одной реакции обмена веществ, конечно, никакого естественного отбора и репликации нет. Там химия полностью работает. Разве что катализаторы более сложные, чем привычно для химиков, но это тоже катализаторы, которые работают по тем же принципам, что и любые другие. То есть много частных вопросов в биологии на самом деле сводимы к закономерностям каких-то других наук. Поэтому бывает биохимия и бывает биофизика. Но биология в целом к другим наукам не сводится. У биологии в целом есть...

0: свои законы, которые не выводятся из химических и физических.
1: Спасибо. Спасибо. И вопрос, который нам задает Ред Исочка. И он смешной. Как думаете, какой политический строй у инопланетян вероятнее всего?
0: Спросите об этом политологов лучше. Я в этом ничего не понимаю. Вот Екатерина Шульман вам расскажет.
1: Космических политологов.
2: Уфологов, политологов. Я думаю, они расскажут.
1: Хорошо. И дальше мы говорим спасибо РусА за то, что поддержал наш стрим. Огромное спасибо, что смотрите и поддерживаете. И еще больше благодарность Денису Залетаеву. Спасибо, что поддерживаете и с таким большим донатом. Очень приятно. В последнее время в космосе находят все больше и больше органических молекул. Может ли быть такое, что жизнь зародилась где-то в плотных газовых облаках ближе к центру галактики? Как проверить? Спасибо. И смайлик.
0: Ближе к центру галактики. Ближе к центру галактики, с одной стороны, плотные газополевые облака и много органических молекул, с другой стороны, там слишком суровые условия. Там очень много звезд в маленьком объеме, поэтому там частые вспышки сверхновых, выдающие огромное количество жесткой радиации и убивающие жизнь на десятки световых лет вокруг. Поэтому зародиться-то она там, конечно, может, но проживет очень недолго. Солнечная система, ну, наше Солнце, оно находится на такой орбите относительно галактического центра, что как раз вероятность встречи со сверхновыми для Солнца практически минимальна по сравнению с другими звездами нашей галактики. Солнце вращается с такой же скоростью вокруг центра, что и спиральные облака, спиральные рукава с газополевыми облаками, где идет активное звездообразование и где вспыхивают сверхновые в основном. Наверное, это не случайно, что наше Солнце находится именно на достаточно безопасной орбите в галактике.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Алексея Карука. А не могли ли на Древней Земле существовать черные курильщики или щелочные гидротермальные источники на мелководье? Я слышал где-то предположение, что изначально океан на Земле был довольно мелкий, и геотермальной активности было, конечно, гораздо больше. То есть те же образования, которые сейчас существуют на дне океанов, тогда, наверное, могли существовать на мелководье или даже в полосе прилива, подвергаясь ультрафиолетовому воздействию.
0: Так, щелочные гидротермы, конечно, могли существовать на мелководье. Сейчас они существуют в глубине океана исключительно потому, что в основном там для них сохранились источники энергии, источники питания, то есть горячий базальт, который постепенно остывает, растрескивается, и в него затекает морская вода и вступает в реакцию с этим базальтом. А вот с черными курильщиками сложнее. Для получения черного курильщика нам нужна жидкая вода с температурой выше 300 градусов.
1: Михаил, я прошу прощения, вы периодически пальцами микрофон сейчас закрываете, и вас становится чуть-чуть хуже слышно.
0: Так, да. Меня хорошо слышно?
1: Отлично, спасибо большое.
0: Чтобы вода при 300 градусах не закипала, нам нужно высокое давление. Примерно в 100 раз выше, чем у нас сейчас в атмосфере. То есть километр воды, либо сверхплотная атмосфера а-ля Венера. Но под сверхплотной атмосферой, как у Венеры, неизбежно будет сильный парниковый эффект, неизбежно вся Земля будет там горячее 200 градусов. И для появления жизни это слишком горячо. То есть щелочные гидротермы на мелководье возможны в прошлом, черные курильщики нет.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос задает Ексела. Можно ли сделать искусственную жизнь с другой хиральностью, точно такую же жизнь, как нашу, но несовместимую с нашей?
0: Да, можно. Более того, китайцы над этим работают.
1: Отлично. Тогда следующий вопрос. И мы благодарим за него Константина. Спасибо огромное. Предполагается наличие общего предка для всех бактерий и архей. А просматривается ли что-то общее у всех вирусов?
0: Вирусы более разнообразны, чем бактерии и архей. Разные группы вирусов, в частности, используют принципиально разный тип генома и стратегии его копирования. Есть вирусы с ДНК-геномом и двунитевым, и однонитевым. Есть вирусы с РНК-геномом, тоже может быть двойная спираль, а может быть одиночная цепь. Есть ретровирусы, у которых генетическая информация переписывается с РНК на ДНК и обратно. И считается, что эти группы вирусов, то есть как минимум три больших, РНК-вирусы, ДНК-вирусы и ретровирусы, произошли независимо от каких-то более эгоистичных генов, которые из первоначального генного пула или уже из клеточных геномов вышли, научившись распространяться от клетки к клетке. Недавно, в прошлом году, вышла работа Евгения Кунина, где они исследовали происхождение капсидных белков. Это белки, образующие, собственно, оболочки вирусных частиц. Они собираются в такие красивые многогранные структуры. Значит, этих капсидных белков оказалось несколько разных типов, имеющих разное происхождение, и многие из них угнаны у клеток. Там один из самых распространенных типов капсидных белков оказался переделанным каким-то ферментом метаболизма сахаров. То есть вирусы несколько раз убегали из клеток или из доклеточного генного пула, независимо одеваясь капсидами. Среди всех вирусов есть некоторые общие черты, потому что разные по происхождению вирусы все-таки связаны горизонтальным переносом генов, но общего предка всех вирусов не было.
1: Спасибо большое. Спасибо. А еще скажем спасибо Илье Михальчуку, который прислал нам донат и сказал спасибо. Благодарим вас за то, что вы смотрите нас и поддерживаете. А вопрос от Алексея Кравцова. Автор сказал, что мир РНК потерян. А как же вироиды или прионы?
0: Прионы – это вообще про другое. Прионы – это белки, они не имеют отношения к РНК-миру. А вироиды – это такое... Конечно, намек на РНК-мир. Вироиды – это маленькие молекулы РНК, которые размножаются в клетках, зараженных РНК-вирусом. То есть это как бы паразиты на вирусах. Паразиты на паразитах. Но вироиды копируются при помощи вирусного белкового фермента РНК-зависимой РНК-полимеразы. В этом смысле они, конечно, не остатки РНК-мира. Они, скорее всего, какие-то независимо появившиеся упрощенные обломки древних РНК-вирусов, зависимые от белков.
2: Угу.
0: Действительно, реликтами РНК-мира является гораздо более важная и сложная структура – это рибосома, белок-синтезирующая машина. В ее сердце, в каталитическом центре, соединяющим аминокислоты друг с другом, нет никаких белков. Там до сих пор происходит химические реакции при посредстве только рибозима. Вот большая субъединица рибосомы, да, это реликт мира РНК. Она, конечно, обросла кучей дополнительных белковых деталей и сильно усложнилась, но функциональное ядро у нее со времен мира РНК так и осталось.
2: Спасибо. Следующий вопрос от SGI3000. Интересно мнение Михаила по теме парадокса Ферми про отсутствие видимых разумных существ в галактике. Где может быть загвоздка?
0: Ой, про парадокс Ферми столько уже говорено людьми поумнее меня, вероятно. Ну, там сколько было идей про то, что разумные существа, сколько-нибудь недолго прожив, убивают друг друга атомными бомбами, например. Или следующая пуговка, что все дружно уходят в матрицу или дружно подсаживаются на какие-то новые синтетические наркотики и, в общем, так или иначе себя гробят. У меня есть некоторая новая идея, которую вроде как никто не высказывал. Связанная она с тем, что в формуле Дрейка, по которой считали вероятность выхода на связь разумных цивилизаций, в ней не учитывается время, необходимое на развитие от простейших организмов до разумной цивилизации. Для нашей планеты это 4 миллиарда лет. Это так солидный возраст по сравнению с возрастом Вселенной. Всей Вселенной 14 миллиардов лет. То есть таким сроком пренебрегать никак нельзя. Зарождение цивилизации То есть путь от мира РНК до цивилизации, он совершенно не мгновенный. И вот тут есть большой вопрос. А почему это было именно 4 миллиарда лет, а не 1 миллиард лет и не 40 миллиардов лет? Я на эту тему читал даже отдельную лекцию на площадке Polit.ru, ее можно найти на YouTube. Но сейчас попробую объяснить кратко. Значит, эволюция, как мы знаем из палеонтологии прежде всего, идет неравномерно. Очень неравномерно. В ней чередуются периоды стазиса, когда никаких крупных изменений не происходит, с вымираниями, которые могут быть спровоцированы разными внешними причинами, а могут быть и нет. А после вымирания идет период быстрой эволюции, когда возникает как раз большинство новых форм, занимая освободившиеся экологические ниши. То есть скорость эволюции обычно ограничена тем, что нет свободных экологических ниш. Ничего принципиально нового придумать нельзя, потому что все уже занято. А вот если там астероидом, вулканом или какой-то еще катастрофой этих старых специалистов из экологических ниш выбить, то, во-первых, можно занять их места, во-вторых, можно вообще перестроить экосистему и создать новые экологические ниши. Ну, например, у палеозойских деревьев не было опыления насекомыми. А в течение мезозоя появились там сначала голосеменные бенетиты, потом цветковые растения, которые постепенно коэволюционировали с насекомыми и создали гораздо более экономичный способ опыления. Когда пыльца переносится не ветром, а насекомым, который летит прицельно на другой цветок того же вида. И с этого открылись новые экологические ниши для мух, пчел, бабочек и массы других насекомых, связанных с цветками. Ну, это один из примеров. Так вот, до появления животных эволюция тоже шла неравномерно. Во-первых, был период быстрой эволюции, видимо, в раннем архее, сразу после появления жизни, от мира РНК до бактерий и архей. И в самых первых ископаемых остатках живого, 3,8 миллиарда лет назад, гренландское местечко Изуа, мы там уже видим окаменевшие нитчатые цианобактерии, более-менее такие же, как сейчас. То есть бактериальные клетки, причем не просто бактериальные клетки, а сразу цианобактерии, они устроены сложнее, чем большинство других бактерий, уже были в раннем архее. Дальше, больше миллиарда лет, почти весь архей принципиальных изменений не происходит. Микробная биосфера, бескислородная атмосфера, мягкий относительно климат без оледенений, несмотря на то, что Солнце было тусклее, чем сейчас, до самого конца архея. Потом архей кончается, начинается следующий период, протерозой. И происходят резкие изменения. Во-первых, в атмосфере появляется кислород. Во-вторых, резкое похолодание. На следующие 200 или 300 миллионов лет раннего протерозоя Земля не менее 3 раз покрывается льдом полностью. Земля-снежок. Потом климат опять теплеет. А Земля стабилизируется уже в новом состоянии, когда в атмосфере есть кислород, когда в биосфере, кроме бактерий и архей, появились эукариоты, то есть клетки с ядром, такие как животные и растения. Ну, многоклеточных животных и растений сначала не было, но одноклеточные водоросли из раннего протерозоя с клеточными стенками уже известны. Дальше течение протерозоя опять скучный миллиард лет, когда почти ничего не происходит. А под конец протерозоя опять все становится интересно. Опять ударило глобальное оледенение криогений. И после того, как льды криогений растаяли, в ископаемой летописи появляются животные. Сначала это мягкотелые животные венской фауны, а потом происходит кембрийский взрыв или кембрийская скелетная революция, когда вендобионты вымирают, а им на смену приходят уже современные типы животных, такие как трилобиты, моллюски, губки, кораллы, с разнообразными скелетами, которые гораздо лучше сохраняются в ископаемом состоянии. И морские экосистемы уже вот с Кембрия 500 000 лет назад становятся более-менее похожи на современные. Ну и дальше там растения выходят на сушу и из водорослей превращаются в высшие растения, потом большие деревья и леса, на сушу выходят животные, ну дальше вы все знаете. Теперь вопрос. Почему были эти скучные миллиарды лет? Один в архее, другой в протерозое. Почему эволюция почти останавливалась? Средние люди на этот вопрос отвечают так, что, видимо, не происходило нужных мутаций для появления каких-то новых признаков. Но это неверно. Мутаций всегда достаточно. Мутаций всегда достаточно, просто не всегда их результат поддерживается естественным отбором. С архейским скучным миллиардом происходило вот что. В морях жили бактерии, которые осуществляли фотосинтез бескислородный. Сейчас на планете преобладает кислородный фотосинтез, то, что делают зеленые растения, они расщепляют воду и выделяют кислород. Вода используется как восстановитель для превращения углекислого газа в сахара. В бескислородном фотосинтезе вместо воды окисляется что-нибудь другое, например, сера, сероводород или двухвалентное закисное железо. Сейчас микробы, которые занимаются бескислородным фотосинтезом, они в основном где-нибудь около вулканов и горячих источников и питаются сероводородом, но вот в Археи, судя по ископаемым следам, бескислородный фотосинтез занимал все моря и потреблял растворенное в архейских морях железо двухвалентное. И для архейских горных пород очень характерны такие минералы джаспелиты или полосатые отложения железа. Такие камни, в которых тоненькие, меньше миллиметра, полоски оксидов железа чередуются с какими-нибудь другими минералами, там кремнеземом или карбонатом. То есть это периодическое отложение железа на дне океана. Либо сезонная периодичность, то есть летом железо откладывается, зимой нет, либо суточное, потому что днем фотосинтез идет, а ночью нет. Но так или иначе, морские микробы окисляли железо, откладывали его на дне океанов. А в протерозойском океане железа уже не было. В протерозойском океане был верхний слой воды, содержащий кислород, и нижний слой воды, содержащий сероводород, но железа уже не было. То есть в течение архея шли два конкурирующих процесса. Микробы осаждали железо из океана, а вулканы и горячие источники поставляли в океан новое железо. Ну, там черные курильщики, смыв базальт от суши и так далее. По мере того, как геологическая активность Земли затухала, вступление железа в океаны снижалось, а биосфера, наоборот, росла, крепла, материала и все эффективнее использовала Солнце и так далее. И в какой-то момент она просто исчерпала запасы железа в океане. И вот тут настал кризис, когда пришлось от железного фотосинтеза переходить к кислородному, гораздо более сложному, гораздо более опасному. Кислород вообще-то ядовит для многих анаэробных микробов. И вот на этом месте цианобактерии, возникшие с кислородным фотосинтезом, вытеснили старую микробную фауну, насытили атмосферу кислородом, попутно отравили очень многие группы древних микробов, попутно устроили глобальное оледенение, потому что более эффективно углекислый газ из атмосферы изымали и ослабили парниковый эффект. То есть эволюция была подстегнута ресурсным кризисом. А ресурсный кризис настал, когда железо кончилось. А дальше вопрос. Если бы Солнце было тусклее, если бы у нас было Солнце красный карлик, то и фотосинтез шел бы медленнее, и железа хватило бы не на миллиард лет, а на 3, 5 или 10. Если бы у нас была не Земля, а суперземля, раза так в 3 массивнее, на суперземлях геологическая активность затухает медленнее. Поступление железа активное в океан продолжалось бы дольше, его бы тоже хватило не на 1 миллиард лет, а на несколько. И появление кислородной атмосферы и эукариотных клеток растений и животных тоже бы очень сильно затянулось. Как мы теперь знаем из астрономии, суперземель гораздо больше, чем землеподобных планет. И красных карликов гораздо больше, чем звезд, похожих на Солнце. То есть я подозреваю, что многие потенциально обитаемые планеты, экзопланеты, на них миллиарды лет живет микробная биосфера, похожая на архейскую Землю, которая хорошо себя чувствует, потому что она еще не влетела в ресурсный кризис и не дала начала более сложным формам. Только и всего. Мы вполне можем быть первыми. А еще у меня есть более короткое и провокационное объяснение, почему инопланетяне выходят с нами на контакт. Потому что самосбывающееся пророчество. Потому что самая первая цивилизация, возникшая в нашей галактике, она тоже считала себя заурядной, тоже думала, что где же более старшие, которые с ними в контакт входят, но поскольку они были первые, с ними никто в контакт так и не вступил. Поэтому они придумали себе убедительное объяснение, почему разумная жизнь должна себя относительно быстро убить, поверили в него и убили себя. И со второй цивилизацией было так же, и с третьей, и с пятой, и с десятой. И мы также рискуем, если будем слишком сильно задумываться над парадоксом Ферми.
1: Спасибо.
2: Лучше не надо. Спасибо. Я только хочу сказать, что у нас очень много вопросов, Михаил. Поэтому
0: давайте, у нас еще час впереди.
2: Лаконичность. Наш девиз – лаконичность. А сейчас у нас еще один вопрос. Перед тем, как у нас будут маленькие объявления, значит, вопрос задает Егор Левада или Егор Левада. А могут быть живые организмы, которые будут дышать не кислородом, а другим основным газом?
0: Если речь идет именно про основные газы, то скорее нет. А вообще есть микробы, которые используют для дыхания не кислород, а другие окислители. Есть микробы, которые дышат нитратом. Есть микробы, которые дышат нитритом. Есть микробы, которые дышат сульфатом. Для дыхания вообще можно использовать разные молекулы окислители. Некоторые микробы используют для дыхания даже трехвалентное железо. Ну и с некоторой натяжкой, конечно, можно назвать дыханием обмен веществ метаногенов. Они в качестве окислителя используют углекислый газ. У них восстановитель водород, окислитель, углекислый газ. Из реакции между ними они получают энергию. То есть с некоторой натяжкой можно сказать, что они дышат углекислым газом. А вот другие основные газы, основные газы, если брать по современной атмосфере, то это азот, аргон и водяной пар. Аргон сразу отпадает, потому что он инертный. Азот для получения энергии как окислитель очень неудобен, потому что его молекула страшно стабильна. Микробы, способные к фиксации азота, тратят на это энергию, они получают ее, окисляя что-то азотом. Ну и чтобы дышать водой, чтобы что-то окислять водой, нужен какой-то очень сильный восстановитель, там типа металлического натрия, который в природе особо не найдешь, поэтому и микробы его не могут использовать.
1: Спасибо, спасибо большое. И несколько объявлений. Мы уже почти час находимся в эфире. И спасибо всем, кто присоединился. Нас сейчас 750 примерно человек. И, друзья, давайте пробьем планочку в 1000. Это приятная такая отметка. Напишите своим друзьям, если они вдруг не смотрят этот стрим. Отправьте им ссылочку, пусть присоединяются и поставят этому видео лайк. Нам будет приятно, как говорил известный классик. Вам не сложно, мне приятно. Вот. И напомню о том, что вы всегда можете наши стримы поддержать. У нас есть свои странички на Патреоне, как у антропогенеза, так и лаборатории ночных видео. Ну и, конечно, данный стрим также нуждается в вашей поддержке. Не забывайте ставить лайки. А еще можно задавать вопросы при помощи суперчата или по ссылке, которая сейчас появится в чате. Ну или она уже есть в описании. И вопросы, которые к нам приходят таким образом, мы зачитываем в самую первую очередь.
2: Спасибо, Виталий. Я, в свою очередь, хочу сказать, что нас скоро ждет много новых интересных видео, трансляции на наших каналах, на канале Антропогенеза, лаборатории научных видео, на нашем новом канале «Научная станция». Поэтому, друзья, не пропустите. В среду, 16 сентября, у нас будет в формате «Эффект присутствия» экскурсия по местам находок ранних Хомо со Станиславом Дробышевским. Это уже долгожданная вторая часть тура, который мы все ждем, ждем, ждем, и, наконец, дождемся в среду, 19.00, в четверг, 17 сентября, выходит очередной 10-й эпизод форума «Ученые против мифов Z». По-моему, эпизод просто классный. Ведь историк, специалист по древним цивилизациям Мезоамерики Дмитрий Беляев, кандидат исторических наук, будет выступать с докладом, он уже выступил, но на этом видео он будет выступать с докладом о кровожадных майя, заслуживших свой конец, апокалипта Мела Гибсона с точки зрения майяниста. Я слушал, я долго смеялся. Там очень местами забавно. Не пропустите, в четверг. А в субботу, 19 сентября, у нас будет профессиональная, так сказать, конференция, форум «Ученые против мифов. Профи» для популяризаторов науки и сочувствующих. И финал конкурса научно-популярных видео «Хрустальный пингвин Эпитек». Смотрите на канале Anthropogenes.ru. Ну, те, кто зарегистрировались на форум, смотрите,

0: и она есть на Озоне, других интернет-магазинах. Если захотите почитать, напишите ваш отзыв. Мне будет интересно узнать ваше мнение. И скоро, кстати говоря, будет объявлен короткий список премии «Просветитель». В длинный список премии моя книжка вошла, но у меня есть надежда, что она войдет и в короткий. Но не будем загадывать.
1: Еще
0: Виталий?
1: добавлю, да, о том, что у нас на канале научной станции продолжается непрерывный стрим из мастерской в Кемерово. Ольга Вдовина продолжает изготавливать диоритовую вазу. И 24 на 7 камеры работают, можно смотреть, не останавливаясь, можно перематывать назад, как, например, в данный момент, потому что Ольга Кемерово, плюс 4 часа от московского времени, ночь. Естественно, в данный момент она не работает, но, тем не менее, вы можете зайти на канал и, соответственно, немножечко отмотав, посмотреть, что там происходило. Ну и главное, на этом канале, на канале научной станции, уже больше 1000 подписчиков, так что продолжайте оставаться вместе с нами, подписывайтесь на этом канале, также будет выходить очень много интересного.
0: И
1: Вот так.
0: ставьте лайки.
1: Ставьте лайки, да. Это очень-очень важно для продвижения канала в целом и конкретного стрима в частности. Ну, а теперь мы можем продолжить с вопросами.
0: Да, мы продолжим с вопросами. И вопрос, который задает Club Life 911, что есть естественный путь? На каком основании он считается, в кавычках, естественным? Можно ли повторить естественный опыт? О, какой вопрос.
2: Так, в корень смотрите.
1: Я напомню про лаконичность. Я уже
2: Понятие
1: вижу блеск в глазах.
2: естественности в биологии очень много копий сломано, что считать естественным, что нет. Особенно, конечно, на этих граблях потанцевали в науках о поведении животных. Но, про эволюцию в масштабе биосферы тут довольно легко можно сказать, что все, что было до появления человека, наверное, это было естественно, в смысле без разумного вмешательства. Доказательств того, что кто-то еще разумно вмешивался, какие-нибудь там инопланетяне или Господь Бог, четких таких доказательств нет. А вот с тех пор, как люди появились и стали заниматься там одомашниванием растений и животных, селекцией, генной инженерией.
1: Михаил, прошу прощения, вы опять микрофон немножко перекрываете рукой.
2: А, простите, слышно?
1: Да, сейчас хорошо.
2: То есть все, что было до людей, смело можно считать естественным.
1: Окей, спасибо. Следующий вопрос от Дениса Давыдова. Это не вопрос, это просто благодарность. Он прислал нам небольшой донат и сказал спасибо. Спасибо вам огромное, Денис, за то, что вы вместе с нами. И далее вопрос от Виктора С. Вы говорили, что в начальном копировании РНК есть проблемы. Почему не пробовали олигопептиды, наверное, так, или мелкие белки с положительными зарядами для стабилизации?
2: Секундочку. Проблема с олигопептидами или белками такая, что они не образуют, их звенья не образуют комплементарных пар, в отличие от нуклеотидов ДНК или РНК. Поэтому по матрице одного пептида нельзя сделать другой пептид. По крайней мере, нет такого очевидного универсального способа, который бы работал для пептидов с разнообразной последовательностью. Ну и кроме того, белки и пептиды, в отличие от РНК и ДНК, они не несут глобального электрического заряда, размазанного по всей длине цепи, поэтому склонны сворачиваться в плотные клубки, как, собственно, большинство белков и делает. А нуклеиновые кислоты, из-за того, что они кислоты, из-за того, что у них отрицательный заряд по всей длине молекулы, отталкивающиеся друг от друга, они склонны относительно прямую форму поддерживать. То есть и двуспиральная форма ДНК, и односпиральная РНК и ДНК, они не очень склонны к плотной упаковке. И чтобы их плотно упаковать, нужно дополнять их отрицательный заряд какими-то положительно заряженными молекулами, желательно там определенного не очень маленького размера. Например, в ядрах наших клеток для компактной упаковки ДНК она намотана на молекулы гистонов. Это такие специальные белки с большим положительным зарядом. То есть примесь положительно заряженной

0: пептидов помогает РНК копироваться и, кстати, повышает активность многих рибозимов. Но пептиды как генетический материал использовать невозможно. По крайней мере, никому не удалось показать такого способа. У нуклеотидов ДНК и РНК есть комплементарное спаривание аденин с тимином, гуанин с цитозином. У аминокислот такого нет. Информация, записанная в белок, достать ее обратно средствами клетки нельзя.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. И, да, Виталий, наверное, я скажу.
1: Давай.
2: Да, значит, во-первых, Александр Золотухин перешел на уровень лаборанта, значит, он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо, Александр. А следующий вопрос от нашей постоянной зрительницы Тата Атанава, которая спрашивает на вопрос, как из неживого получилось живое, я не отвечу даже после ваших лекций. Не хватает фундаментального бэкграунда. Но во время ваших стримов чувствую себя значительно поумневшей. Спасибо. Это вот не вопрос,
0: пожалуйста, а
2: сказать вот такое выражение эмоций.
1: И, спасибо, очень приятно, да.
2: Спасибо. И Ангелина Кирсанова тоже пишет. Огромное спасибо за вашу работу. Вам, Ангелина, спасибо. И, наконец, Джон Смит спрашивает. Вопрос. Когда и как разделился первый рацемат аминокислот и почему остался только L-изомер?
0: Так, можно... Там текст следующего вопроса, что-то было про телесно-ориентированную психотерапию было. Можно вернуть обратно про рацемат? Я про это немножко говорил, что разделение левых и правых аминокислот началось еще в холодной туманности до появления жизни. И следы этого избытка левых аминокислот первичного сохраняются в метеоритах, таких как метеорит Мурчинсон. Как конкретно этот избыток усилился до хиральной частоты белков в биосфере, точно ответить нельзя, но там довольно понятно несколько возможных механизмов. Один связанный с кристаллизацией растворов аминокислот, потому что большинство аминокислот при упаривании раствора выпадает в осадок рацемическими кристаллами с соотношением левых и правых молекул точно один к одному. А тот изомер, которого было немножко больше, остается в растворе в обогащенном виде. Поэтому если у нас есть смесь с метеоритным составом изомеров аминокислот, там 52% левого, 48% правого, то упаривая этот раствор, мы можем получить, там, остановив упаривание в нужный момент, 90% левого изомера. Второй механизм связан с адсорбцией молекул на минеральные подложки, которая, во-первых, облегчает их соединение в цепочке, полимеризацию, во-вторых, при полимеризации на минерале цепочки получаются хирально чистые, даже если в растворе присутствуют оба изомера. Ну, то есть для ДНК и РНК этот эффект гораздо более значим, но и для аминокислот тоже заметен. То есть если у нас в растворе плавает 90% левых аминокислот и 10% правых, мы насыпаем туда глину, упариваем и создаем условия для полимеризации на поверхности глины. У нас получается, скажем, 80% чистых левых цепочек, 10% цепочек левых с небольшой примесью правых аминокислот, 5% правых с примесью левых аминокислот и 5% чисто правых. Как-то так, приблизительно.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Вопрос задает человек, который подписался цифровым значением 271117. А что такое порядок? В какой момент беспорядок превращается в порядок? Если мы не находим в чем-то закономерности и называем это беспорядком, то это не означает ли всего лишь того, что мы недостаточно умны для просчитывания непонятных нам закономерностей?
0: Ну, этот вопрос, конечно, не ко мне, а к физикам или даже скорее к математикам. Я могу вас отправить только к гуглить по словам «Колмогоровская сложность» и «Энтропия по Шеннону», «Энтропия по Колмогорову». Вот, потому что это вопрос не биологический, это вопрос математический, который вылезает там от биологии до криптографии. Так, еще раз, текст вопроса можно? в какой момент беспорядок превращается в порядок. Ну, да. То есть, насколько я мог, я ответил, но вообще, конечно, я не лучший специалист для ответа на этот вопрос. Математики вам, надеюсь, ответят лучше.
1: Спасибо. Арсений Татаров спрашивает, а что за новую книгу вы пишете вместе с женой?
0: А, да, конечно, отвечу. Значит, мы пишем книгу про то, чем мальчики на самом деле отличаются от девочек, и то, сколько мифов и вранья на эту тему развели за тысячи лет человеческой цивилизации.
2: Ого.
1: Отличный заход, спасибо.
2: Будем читать.
1: Всем спасибо. Читать, конечно.
2: А сейчас вопрос от Бэтмена. А можно ли собрать сегодня жизнеспособную клетку из элементарных химических элементов?
0: Пока нет, но к этому идут. Вот был большой успех Крейга Вентера, когда он собрал работоспособный геном для простой бактерии и вставил его в клетку другой родственной бактерии, лишенную своего генома, и это все заработало. И стало жить и размножаться. То есть, по крайней мере, длинные молекулы ДНК мы, напрягшись, собирать уже можем. Вирусы собирать можем с нуля. Но вот именно чтобы клетку пока не тянем, но я думаю, что это вопрос времени. Вот я уже упоминал про китайские работы по кроссхиральной жизни. У них сейчас основной успех, что они химическим синтезом, без помощи каких-нибудь рибосом, получили работоспособный зазеркальный белок ДНК-полимеразу, который состоит из правых аминокислот, неприродных, и копирует левую ДНК, неприродную. И с помощью этого фермента они там дальше надеются получить что-то типа РНК-белкового мира, собрать примитивную зазеркальную рибосому и дальше переходить от этого уже к зазеркальным клеткам. То есть молекулы нуклеиновых кислот мы делать с нуля можем, вирусы мы делать с нуля можем, клетки пока не можем.
1: Спасибо.
2: Да. И следующий вопрос задает его Мирослава Лучик. В связи с услышанным у меня встал вопрос, почему же продолжают искать жидкую воду на экзопланетах в контексте поиска на них жизни? Та же Европа. Ее ведь считают основным претендентом на наличие жизни по той причине, что подо льдом у нее может быть жидкая вода. А получается, что прямо наоборот, маловероятно, что там может быть жизнь, поскольку еще и ультрафиолета туда не проникает. Ну и в целом выходит, что критерии поиска жизни должны быть пересмотрены.
0: О, хороший вопрос, да. Я про это немножко упоминал в послесловии к русскому переводу книги Ника Лейна. «Вопрос жизни». Это послесловие в итоге в книгу не вошло, но оно отдельно опубликовано на сайте Elementy.ru. Значит, Ник Лейн, как раз сторонник происхождения жизни на щелочных гидротермах, он про это уже много лет книги пишет. Но он, эта теория не единственная. Есть много свидетельств того, что жизнь скорее появилась в условиях регулярного пересыхания, то есть на суше. Там грязевые котлы Мулкиджаняна, формамидные лужи в пустыне Стивена Беннера, приливно-отливная зона, морская пена в ней. Такие гипотезы тоже есть. Потому что основные успехи в синтезе там, компонентов РНК или ДНК в условиях, имитирующие древнюю Землю, они включают в себя либо ультрафиолет, либо регулярное пересыхание, либо и то, и другое. Но поскольку Ник Лейн и его соавторы, они начали раньше, и они были довольно влиятельны, Ник Лейн один из редакторов Nature, то они успели в этом многих убедить. И, собственно, 2 года назад на астробиологической конференции в НАСА НАСАвцы просто устроили такую очную ставку Мулкиджанян против Лейна. Ну, примерно так. Там с обоих сторон, конечно, не одни были, а с разными коллегами и соавторами. Но, в общем, по итогам НАСАвцы решили, что жизнь стоит искать в там, где было высыхание и ультрафиолет. Поэтому главной целью является теперь не Европа, а Марс. который по условиям больше похож на Землю, там уже нашли следы горячих источников в прошлом, и там ультрафиолет был, высыхание было. Но Европу совсем списывать не стоит. Во-первых, никто не сказал, что невозможно возникновение жизни какого-то другого типа, не зависящего от ультрафиолета. Во-вторых, на Европу могли долететь метеориты, выбитые из Земли или из Марса, занесшие туда микробы наши, земные или марсианские, которые попали под лед и заселили подледный океан Европы. Условия там, насколько мы можем судить, подходящие для некоторых земных экстремофильных микробов. Возникнуть они там не могут, но если их туда занести с метеоритом или с космическим аппаратом, то они там могут размножиться и заселить этот океан.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Виктор С. задает следующий вопрос. Я про это и говорил. Не использовать белки как матрицу, а использовать их для стабилизации рибозимов. Были ли научные работы именно про копирование РНК с таким плюс ОЛП, который можно абиогенно получить?
0: Да, Виктор, совершенно верно. Такие работы в последние 3 года появились. И копирование РНК очень сильно улучшается.
1: Отлично, спасибо. Так, и Павел Гришаев нам прислал небольшой донат на зарождение новых стримов и их эволюцию. Спасибо огромное. В общем, мы на этом и работаем. Спасибо вам огромное за поддержку и за просмотры. Лекс Люгер пишет нам. Можно ли считать, что сознание есть только у многоклеточных, а у одноклеточных нет нервной системы? И это просто биороботы.
0: Ой, 3 строчки, как все вкусно.
1: Лаконичность, Михаил.
0: Пожалуйста, в студию, Лекс Люгер, то, которым вы хотите пользоваться. Во-вторых, большой вопрос, есть ли сознание у многоклеточных с простой нервной системой, типа червей и улиток. В-третьих, есть многоклеточные животные без нервной системы, например, губки. В-четвертых, есть растения, такие как мимоза, с проводящей нервноподобной системой, тоже с какими-то реакциями. То есть там все сложно. Тут хотя бы с обезьянами-то разобраться, которые к нам совсем близки, в какой мере у них сознание есть, а в какой нет. Тут опыты с говорящими обезьянами, ну, которые обучены языкам жестов, показали много странного. Ну, во-первых, что они обучаются языку жестов и могут там строить фразы на уровне 3-4-летнего ребенка. Во-вторых, вот в последнем поколении таких опытов, когда учили не обезьяну, выдернутую из родной стаи и воспитываемую в человеческой семье, а учили обезьяну, входящую в состав естественной группы, вот этот шимпанзе Кадзи, он в какой-то момент стал выдавать фразы типа «мне другие обезьяны сказали», имея в виду других обезьян, не обученных языку жестов. Вот вопрос, что они ему как сказали, каким способом.
1: Спасибо.
0: Тут с обезьянами бы разобраться. Ну, владельцы собак тоже могут рассказать много на тему сознания у их питомцев. Тут про рыб замечательная история выяснилась, когда манта, большой скат, подплыла к водолазу, потерлась об него плавником, показала ему там свои жабры, в которых застрял крючок, вот, явно намекая, что помогите вытащить. И водолаз ей вытащил, она там терпела, пока он ей этот крючок вытаскивал, что, наверное, было больно. Вот, потом сделала вокруг несколько кругов вокруг и уплыла. Есть ли у нее сознание или нет? Ну или вот недавно книга выходила, которая так и называется «Душа осьминога». Там тоже много интересного про поведение этих моллюсков рассказано. Есть у них сознание или нет? Как это из поведения вычислить?
1: Спасибо огромное. Михаил, еще раз про микрофон напомню. Вы периодически его накрываете.
0: Да, я его прицеплю повыше.
1: О, теперь точно не закрываю. Угу. Очень хорошо, спасибо.
0: Еще вопросы? Так.
1: Да, конечно, их очень много.
2: Их много.
1: Евгений, у вас опять микрофон сполз. Евгения Лысакова с нами. Много и часто, и это очень приятно. Спасибо, что смотрите и поддерживаете нас. Возможен ли горизонтальный перенос между археями и бактериями?
0: Да, конечно, возможен, много случаев известно.
1: Отлично.
2: Спасибо. Вот хороший такой прям вопрос и ответ.
0: Ответ короткий, главное.
1: Да, нет, не обязательно, но...
2: Да, теперь вопрос от Бабичева Ильи, и он касается вашего выступления на форуме. Лекция отличная, но лично мне не особо понятны некоторые моменты. Даже не то, что непонятны, просто трудно представить, как все эти первичные структуры могли между собой взаимодействовать. Ведь для связи той же ДНК с рибосомой, на которой, собственно, происходит синтез белков, используется огромное количество ферментов и прочих вспомогательных штук. Не знаю точности процесса. Насколько мне хватает моих знаний, просто плавающие рядом друг с другом цепочки РНК не начнут сами собой реплицироваться, и именно возникновение хоть каких-то простейших признаков жизнедеятельности для меня загадка.
0: Во-первых, большинство этих вспомогательных штук, которые плавают вокруг рибосомы, их функция сводится к всякой точной регулировке, чтобы синтезировалось именно то, что надо, когда надо и с нужной скоростью. И чем у вас сложнее клетка, чем больше в ней генов, тем больше в ней потребность во всех этих управляющих белках. В простой системе там, типа микоплазмы, у которой 700 генов, количество этих регуляторов сильно уменьшено. И все это сильно упрощено, такого количества не надо. Во-вторых, функции многих из этих белков связаны еще просто с механической стабилизацией связи. Они не делают ничего, кроме как скрепляют временно рибосому, например, с РНК матричной. При наличии минеральной подложки, типа глины, которая хорошо присоединяет РНК, она все эти функции прекрасно берет на себя. В-третьих, функции многих этих вспомогательных белков связаны с тем, что они там с затратой энергии просто ускоряют процесс. Например, это факторы элонгации в рибосоме. Их можно заменить, например, колебаниями температуры, происходящими в геотермальном водоеме. То есть вот такие простые абиогенные факторы, как колебания температуры и глина, они заменяют большинство этих вспомогательных белков.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Эндрю М. Еще одна натяжка. Достижение после Миллера. Это по-прежнему химия, биохимия, но не то, что нужно доказать. А как же информация записалась в те РНК? Какой ультрафиолет научил их самокопироваться?
0: Так. Вопрос, во-первых, сильно упирается в определение информации. Да. Во-вторых, то, какой ультрафиолет научил их самокопироваться, научил, конечно, вот учить не надо. Есть некоторые варианты последовательности РНК, которые способны к самокопированию. И если до этих последовательностей возможно дойти случайным перебором за какое-то разумное время, то они появятся и будут самокопироваться, и начнут дарвиновский естественный отбор с этого момента. Вопрос в том, можно ли до этих самокопирующихся РНК дойти полностью случайно. Ультрафиолет тут дает некоторую помощь, потому что он отбирает РНК со шпильками, с двуспиральными участками. Они более устойчивы к ультрафиолету, чем односпиральные. И все функциональные рибозимы, в том числе самокопирующиеся, они обогащены шпильками по сравнению с РНК там, со средней случайной последовательностью. То есть ультрафиолет ускоряет этот путь, но он может быть пройден и просто случайным перебором, если много раз пытаться. Насколько это вероятно, тут, не зная про жизнь на других планетах, ничего мы сказать не можем. Я как-то склоняюсь к тому, что жизнь микробного уровня возникает часто, и что в нашей галактике должны быть как минимум тысячи, а то и миллионы планет с чем-то вроде бактерий. А вот вероятность возникновения разумной цивилизации уже сильно ниже. Но это моя личная оценка, я не готов там строго ее доказать.
1: Спасибо. Арсений Татаров задает следующий вопрос. Являются ли эукариоты сестринской веткой к Асгардхейм? Я прошу прощения,
0: да, Асгардхейм.
1: Или являются частью этой клады, да.
0: Они являются частью этой клады, насколько мы можем судить. Угу. То есть внутри этой группы археи, которую назвали Асгард, по-моему, Хеймдал-археоты – это сестринская группа эукариот.
1: Спасибо. И следующий вопрос, довольно длинный, от Брауна Сильвера. А почему многие исследования исходят из того, что жизнь зародилась именно на Земле? Не будем брать далекие галактики, но даже в нашей планетной системе было множество разнообразных условий, в которых могла зародиться жизнь. Почему бы не провести серию экспериментов, повторяющих условия на Марсе, Венере, других объектах? Может, там даже проще будет. Да, и вопрос с тем метеоритом пока остается открытым.
0: С тем метеоритом это имелся в виду марсианский метеорит, видимо, ну, в котором нашлись структуры, похожие на окаменевшие бактерии. Да, на Марсе условия, пригодные для возникновения жизни земного типа, тоже были. Тоже горячие источники на суше под солнышком. Более того, на Марсе подходящие для возникновения жизни условия сложились раньше, чем на Земле. Потому что Марс меньше, он не испытал мегаимпактов, Земля долго остывала. Земля от начала Солнечной системы до пригодных для жизни температур остывала там 200-300 миллионов лет примерно. А Марс уложился с остыванием в 50 миллионов лет или даже еще меньше. Поэтому я не исключаю, что мы все на самом деле марсиане. Что наша жизнь зародилась на Марсе, а потом с метеоритами перелетела на Землю. Я этого исключать, конечно, не могу. Поэтому очень интересно полететь на Марс с хорошей буровой установкой и поискать там глубинную биосферу. Если жизнь на Марсе и сохранилась, то в глубине. Ну или хотя бы вот ждем, что там зонд ExoMars, который вынюхивает метан в атмосфере, что он там вынюхает. Есть ли следы метана, выделяемого глубинной биосферой?
1: Угу. Спасибо. Так, и так, у Эксла, наверное, так это нужно читать, задает вопрос, известно ли, что Лука появился именно на Земле, а не, например, на Марсе? Говорят, там подходящие для жизни условия наступили раньше, чем на Земле.
0: Ну вот я тоже только это самое и говорил, да.
1: Практически дублируется вопрос.
0: Я не исключаю, что Лука мог быть марсианином.
1: Все, спасибо. И продолжаем. Следующий, это не вопрос, это просто благодарность. Благодарность от Негативы. И спасибо вам, Негатива, за то, что поддерживаете наш стрим и смотрите его. Это всегда очень приятно. Нас, кстати, смотрит 830 человек. Давайте-ка еще немножечко поднажмем. Отправьте своим друзьям ссылочки. Нам всем будет приятно. И вопрос от Антона Сычева. А кто живет сейчас в тех местах, где, предположительно, жили первые РНК и тот же Лука в этих самых грязевых котлах?
0: Почти никто. Потому что с появлением кислорода в атмосфере грязевые котлы стали страшно кислой средой. В них поступает много сероводорода и сернистого газа, которые с кислородной атмосферой дают серную кислоту. Там среда кислее, чем у нас в желудке. Поэтому только немногие самые кислотоупорные микробы там сейчас живут. Мир РНК там сейчас искать бесполезно.
2: Спасибо. Так, вопрос задает Антон Сычев, или там сначала у нас благодарность от...
1: Нет, следующий вопрос.
2: Антон Сычев. Чик,
1: вот это вот. Нет, Антон Сычев только что был.
2: А, был. Хорошо. Да. Вопрос Чищик.
1: Чищик.
2: 1686. Вопрос, кстати, интересный. Проводилось ли радиометрическое датирование марсианских пород? Ну, кстати, и не только марсианских.
0: Ну, конечно, очень многие метеориты датировались уран-свинцовым, калий-аргоновым и другими методами. Марсианские метеориты, особенно их как раз по калий-аргоновому возрасту-то исходные опознали, что он моложе явно, чем у других метеоритов. У тех метеоритов, которые не были выбиты из Марса или из других планет, у них у всех возраст превышает 4,5 миллиарда лет по уран-свинцовым датировкам, а у марсианских меньше, в том числе у самых молодых он меньше 1 миллиарда лет. Про датировку горных пород на Марсе, вот прямо на месте посадки марсоходов, я не знаю, но вполне возможно, что тоже да. Надо будет посмотреть это в литературе.
2: Угу. Спасибо.
0: Возраст лунных пород там в основном в диапазоне 4,3-4 миллиарда лет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от PGS Walker. Как бы верующим не являюсь, поэтому вопрос к докладчику и публике. Есть ли другие аналогии, не подразумевающие вмешательство божественного и прочего? и прочего. И доказывающее, что эволюция и появление живых клеток прошли сами по себе. Заранее спасибо.
0: Если эволюция и появление клеток прошли сами по себе, то какая же это альтернатива? Действительно серьезная альтернатива была в конце 19 века, это теория панспермии. Про то, что жизнь распространяется с планеты на планету. И вот тогда теория панспермии подразумевала, что жизнь существует вечно. Потому что тогда считалось, что Вселенная существует вечно, и начала у нее нет. Но по мере того, как развивалась астрономия, когда было открыто разбегание галактик и возникло представление о Большом Взрыве, это пришлось отбросить. Потому что 14 миллиардов лет назад Вселенная была очень маленькой, плотной и очень горячей. Настолько, что там не было никаких атомов и молекул, только каша из элементарных частиц, в которой жизнь современного типа, конечно, быть не могла. Слабая Спасибо. Теория панспермии, что жизнь, зародившаяся на одном небесном теле, может перелететь на другое, она, конечно, не отвергнута. И вполне возможно, что на Марсе мы найдем какие-то ее подтверждения.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от Рома. Как вам, как человеку, обогащенному таким пластом знаний, живется каждый день? Вы не смотрите на кошку, как на сообщество клеток? Это вопрос. Не смотрите ли вы так на кошку?
0: Нет, на кошку я смотрю.
1: Как на кошку?
0: Как на кошку, да.
1: Тяжело, не тяжело? Очень интересует
0: вопрос. Нет, не тяжело. Наоборот, забавно.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Кирилла С. Он тоже длинный. Вероятность того, что ураган из кучи мусора соберет биплан, весьма низкий. Тут не совсем понятно. Хорошо, вероятность создания РНК больше, чем создания клетки. Но остается вопрос, насколько больше. Может, эта вероятность настолько мала, что создание РНК невозможно. Второе. Если жизнь возникла случайным образом, то, значит, невозможно точно сказать, было это событие или нет. Можно только посчитать вероятность этого события. Так почему биологи считают, что жизнь произошла случайным образом? Ведь это нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
0: Так, прошу вас не убирать текст вопроса, потому что...
1: Он длинный, какую часть вам выдать?
0: Второй из трех кадров.
1: Второй из трех кадров, это, по-моему, вот этот.
0: Жизнь произошла случайным образом. Из этого... Так, нет, следующий кадр.
1: Вот эта часть,
2: наверное, да. Значит, невозможно точно сказать, было это событие или нет.
0: Вот это просто неверно. Потому что жизнь сейчас есть. Никто в здравом уме в этом не сомневается. Мы все видим, что живые организмы происходят из других живых организмов. То есть в прошлом жизнь явно тоже была. И продолжая просто эту логику в прошлое, мы приходим к тому, что либо жизнь должна была быть всегда, но это противоречит данным астрофизики о Большом Взрыве, либо что жизнь в какой-то момент появилась. Тут как раз участие случайности в происхождении жизни ничего не меняет. Жизнь есть сейчас, жизнь не могла существовать вечно, потому что был Большой Взрыв, значит, она когда-то и где-то появилась. Когда, где и как, это, возможно, разные ответы, но явно это событие было. Так, и начало вопроса теперь покажите.
2: Про вероятности.
0: Вероятность создания РНК больше, чем создание клетки. Да, это посчитать можно. Такие расчеты есть, например, в книге Евгения Кунина «Логика случая», она так и называется. Ну и там он... Даже при довольно пессимистичных исходных данных, то есть он там не просто самокопирующийся РНК хочет получить, а сразу рибосому, то есть гораздо более сложный объект. И у него получается, что в видимой части Вселенной с ее вот миллионами галактик один раз это вполне могло возникнуть. То есть при таких его пессимистических оценках получается, что мы одни в видимой Вселенной примерно можем быть. Но там есть другие факторы, которые он не учитывает, которые могут увеличить оценку вероятности еще там на десяток порядков и привести к тому, что у нас только в нашей галактике будет там тысячи обитаемых планет, обитаемых хотя бы микробами.
2: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос от зрителя, не знаю, как читать, Коре М.А., который спрашивает, сколько ресурсов потребуется для симуляции на ЭВМ эволюции отдельно взятых микробиомов?
0: Все зависит от того, насколько подробно мы симулируем, с каким уровнем детальности. для там, большинства значимых приложений современных суперкомпьютеров вот для моделирования того, как микробиом будет меняться, не хватит.
1: Угу. Спасибо. Далее вопрос. Саша, тебе надо звук включить, если ты хочешь говорить.
2: А почему он у меня не работает? О, должен все, работать.
1: Теперь тебя слышно, давай.
2: Спасибо. Ученый для людей задает вопрос. Во как. В возникновении эукариотов было три революции: ДНК, репликация и многоклеточность. Какова вероятность таких случайных событий? Насколько она сопоставима с миллиардами экзопланет?
0: Так, сейчас отделим мух от котлет. Во-первых, ДНК есть не только и у эукариота, она и у бактерий архей есть. Репликация есть у всех клеток, и даже у вирусов есть. Многоклеточность возникала... Многоклеточности у бактерий и у архей нет, но среди эукариот многоклеточность возникала десятки раз. Есть животные, растения высшие, есть многоклеточные грибы, есть куча групп водорослей, перешедших к многоклеточности, такие как красные, бурые, зеленые водоросли, золотистые и так далее. То есть возникновение многоклеточности вообще достаточно вероятно. Оно было более 10 раз. Но возникновение многоклеточности, до которой дошли животные с нервной системой и другой высоким уровнем интеграции клеток, оно было только один раз, но тут непонятно, в чем причина. Потому что это такое маловероятное событие, или просто потому что один раз возникшие животные уже блокируют повторные попытки, заняв все подходящие для этого экологические ниши. А вот возникновение самой эукариотной клетки с ее теснейшим симбиозом архейного и бактериального партнеров и, возможно, еще и крупного вируса, который дал основу ядра, насколько оно вероятно, мы не знаем. И есть основания считать, что оно гораздо менее вероятно, чем возникновение жизни.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: С нами снова Евгения Лысакова. Яна задает вопрос. А столкновение с Теей помогло или помешало возникновению жизни?
0: Пока мы не знаем хотя бы десятка других примеров инопланетной жизни, на этот вопрос ответить нельзя. В пределах Солнечной системы маловато статистика, что у нас есть Марс и Венера, на которых таких столкновений не было, и жизни на них, ну, в первом приближении нет. То есть на Венере точно нет, на Марсе есть только совсем в глубине, если есть. На Земле столкновение с Теей было, и жизнь есть. Ну, как бы... Три случая – это еще не статистика все-таки.
1: Спасибо. И вновь пирожок с ковидлом, с небольшим донатом. Спасибо. Слышал новость, что...
0: Пирожок.
1: Да-да-да, с ковидлом. Слышал новость, что в одном из метеоритов, не являющихся осколком крупных планет, обнаружили следы белка, не встречающегося на Земле. Насколько это подтверждено?
0: А, эту новость, по-моему, мне даже присылали для редактирования. Значит, это не совсем белок, это короткий пептид, примерно из 10 остатков одной аминокислоты, глицина. Свернутый довольно характерным образом в очень плотную двойную спираль, два пептида и с ионами металлов на концах. Земные белки так не сворачиваются. Земные белки имеют последовательность, то есть белок, состоящий там из одной чистой аминокислоты, такого неизвестно. И по изотопному составу этого метеоритного пептида тоже понятно, что он происходит из холодной газопылевой туманности. Он сильно обогащен тяжелым водородом, дейтерием. Это такой знак реакции ионно-молекулярного обмена. Живые клетки, наоборот, дейтерий не любят, как и все тяжелые изотопы.
2: Спасибо. Вопрос задает Эльман Сафаров. Привет из Баку. У меня вопрос. Когда Солнце расширится, зародится ли в Марсе жизнь?
0: Нет, не зародится. Марс слишком сухой уже для этого. Он потерял большинство воды. Большую часть запасов воды, которые на нем когда-то были. На Марсе же когда-то были океаны. Но все высохли. Гораздо более вероятно, что мы сами туда переселимся, еще и ледяных комет накидаем, чтобы опять наполнить водой океаны Марса.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Сергея Щерса. Интересно, а первый аэроплан возник сам по себе? Сам конструировался и собрался? Это, видимо, подколка в адрес, так сказать, вашей метафоры с выступления на форуме.
0: Конечно, нет. Конечно, его конструировали. Но метод проб и ошибок, подобный естественному отбору, он в ранней истории авиации все-таки сыграл большую роль, потому что поначалу никто толком не знал, как строить самолеты, которые будут летать. Поэтому пробовали разные конструкции, какие-то не взлетали, какие-то взлетали и бились, какие-то взлетали и худо-бедно летали. То есть там было сочетание разумного дизайна и естественного отбора.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий. Да. Угу. Давай ты. Там тем более твой ник шикарный.
1: Да, отлично. И ник звучит так. Ведро тюленей. Здравствуйте, спасибо вам, что вы с нами. А какая выгода в горизонтальном переносе генов? Или это случайность в широком смысле слова?
0: Выгода для кого? Там есть несколько действующих лиц, так сказать. Это микроб, которому переносятся гены, и сам этот блок переносимых генов, у которого там есть свои интересы в распространении. Есть горизонтально переносимые гены, которые не приносят своим хозяевам никакой особой пользы, даже скорее вред. Например, система токсин-антитоксин. Там два гена, один вырабатывает устойчивый яд, а другой быстро протухающее противоядие. Поэтому клетка, случайно получив этот кусок ДНК, дальше не может от него избавиться. Потому что если она его потеряет, у него прекращается производство противоядия, а запас стабильного яда остается, и она погибнет. Вот такие системы токсин-антитоксин, они действительно существуют в плазмидных ДНК, то есть маленькие кольцевые молекулы ДНК, которые более склонны к горизонтальному переносу, чем основная ДНК бактерий. Вот. И они, очевидно, эгоистичны. Но многие другие горизонтально переносимые гены и генные кластеры, они, конечно, своим хозяевам полезны. И естественным отбором они подхватываются. И чаще всего подвергаются горизонтальному переносу там, что-то, связанное с защитой от вирусов, например, те же системы CRISPR-Cas и рестрикции метилирования, связанные с защитой от антибиотиков, от тяжелых металлов и от других опасных факторов внешней среды. Потому что, там, грубо говоря, если у вас загрязнение тяжелыми металлами и у вас в микробном сообществе какой-то один вид, который умеет с этим бороться, то всем остальным его соседям по сообществу выгодно такие же гены получить.
1: Спасибо большое.
0: То есть там, где горизонтальный перенос генов закрепляется, горизонтально перенесенные гены интегрируются в основной геном, они это делают потому, что это выгодно хозяину. Угу. Но есть и вполне эгоистичные, от которых хозяину скорее вред, чем польза.
1: Понятно, спасибо. Вопрос задает ЕА или ИА. Вспоминается прям конец 90-х. Что думаете о быстро развивающемся мракобесии вокруг квантовой механики? Думаете ли вы
0: что-нибудь по этому поводу? Простите, я не понял этого вопроса. Я не знаю, какое мракобесие развивается вокруг квантовой механики. Я не физик, чтобы что-то отвечать про квантовую механику. Извините, тогда это не ко мне.
1: Продолжаем с Виктором С. И он тоже продолжает. То есть мы сильно независимые, сильно удачливые асгард-археи, которые попытались съесть больше бактерий, чем смогли переварить, заразившихся несколько раз правильными вирусами?
0: Ну, такая точка зрения возможна. Да, действительно, какие-то древние наши предки были асгард-археями. Да, действительно, они заразились несколько раз правильными вирусами. Да, действительно, они питались бактериями и в процессе этого питания перешли, так сказать, от охоты к скотоводству. Один из видов бактерий одомашнили и превратили в митохондрии.
2: Спасибо. Вопрос от француза. Если материя появилась после большого взрыва, то есть ли вероятность, что живая материя просто появилась из этого взрыва, так же, как и неживая?
0: Конечно, нет, потому что после Большого взрыва материя существовала в основном в виде атомов водорода с небольшой примесью дейтерия, гелия и совсем маленькой примесью лития. А те атомы, из которых состоит живая материя, там углерод, кислород, азот, железо, сера, это все продукты звезд. Первого поколения звезд, которые образовались после Большого взрыва, прогорели, взорвались и выбросили синтезированные тяжелые элементы опять в космос.
2: Спасибо. Вопрос от Делавер Джарвис, какой-то не знаю кто. Борис Стерн в своих лекциях на YouTube оценивал вероятность встретить во Вселенной планету с многоклеточной жизнью как 10 в минус сотой. Как оцениваете эту вероятность вы?
0: Ну как, 50% либо встретишь, либо не встретишь. Если серьезно, то в этом вопросе там столько неопределенностей, что там легко можно на 20 порядков в любую сторону сместить эту оценку. Ну вот 10 минус сотой степени – это очень пессимистичная, конечно, оценка, потому что планет всего гораздо меньше. Насколько я помню, там атомов водорода в видимой Вселенной что-то типа 10 в минус 80 степени. А планета, мягко говоря, побольше атома и состоит из большого количества атомов. Вот. То есть, ну, есть расчет Евгения Кумина, я про него уже упоминал, по которому получается, что в видимой Вселенной примерно в среднем можно ожидать одну обитаемую планету. Ну, и у меня есть соображение, что Кумин скорее пессимист, а есть много факторов, при учете которых эта вероятность повышается. Моя оценка – это скорее тысячи обитаемых микробами планет в нашей галактике.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Ивана 5G. Вопрос: какие принципиальные проблемы остались в вопросе зарождения жизни на Земле? Фундаментально Иван подошел к вопросу.
0: Да. Ну, принципиальные вопросы, самокопирующиеся РНК, честно, самокопирующиеся, еще не получили. Достаточно убедительного абиогенного синтеза всех четырех нуклеотидов сразу еще не получили. То есть те успехи, которые есть в этом направлении, это либо только два пуриновых нуклеотида получаются, либо только два пиримидиновых. Но прогресс там идет быстро, я думаю, получат. С хиральной частотой, ее происхождением, есть несколько вариантов, каждый из которых мог сработать, но мы не знаем, какой из них на самом деле сработал. Вот. То есть там много проблем на самом деле, да. Но самое главное это вот, что еще не получилось эффективно самокопирующихся РНК, не получилось способы синтеза всех четырех нуклеотидов одновременно, и непонятно, какой из путей к хиральной частоте реально имел место на нашей планете. Из тех, которые возможны в принципе.
2: Спасибо. Вопрос задает аргумент Клинин. Как развиваются идеи о кремнии органической жизни?
0: Я бы сказал, что никак. Кремния органическая жизнь, про которую многие фантасты писали, насколько я могу судить, невозможно, потому что кремний в химическом отношении сильно отличается от углерода. Почти весь кремний во Вселенной, который мы можем как-то наблюдать, то есть в составе планет, метеоритов и газопылевых облаков, он связывается в очень устойчивые, прочные, тугоплавкие минералы, оксиды кремния, силикаты, карбиды кремния и нитриды кремния, которые химически очень инертны и дальше в реакции не вступают. Сделать из этого какие-то биомолекулы, которые должны превращаться друг в друга, невозможно. А даже если в лабораторных условиях их делать, то вот синтез кремния органических соединений, которыми занимаются химики, он всегда требует безводных условий. То есть ему мешает вода, ему мешает кислород, ему мешает аммиак, и некоторые другие распространенные в Вселенной вещества тоже этому мешают. Но вот сравните оксид кремния, кварц, твердый тугоплавкий кристалл, и оксид углерода, углекислый газ. Углекислый газ при комнатной температуре вполне вступает в разные химические реакции. Ну, хотя бы там со щелочами. А оксид кремния нет.
1: Да, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: У нас, кстати, 933, я видел отметку в 950. Давайте еще немножечко поднажмем и до 1000 добьем.
2: И обгоним Сапольский.
1: Да.
2: Простите. Почти уже погнали. Мы, конечно, к этому не стремимся. Вопрос задает Сергей Иванов. А может ли раковая клетка стать отдельным организмом и заиметь свое тело?
0: Именно свое тело, не знаю, но вообще есть два... Есть уже несколько примеров раков, которые сбежали из родного организма и стали инфекционными паразитами. Это венерическая саркома собак, это лицевая опухоль тасманийских дьяволов и несколько примеров среди двустворчатых моллюсков. Причем у моллюсков этот рак даже между видами передается. Когда там раковые клетки из одной устрицы выплывают в морскую воду, при фильтрации захватываются другими устрицами, в том числе других видов, и они тоже заражаются, и в них растут опухоли.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Виталий.
1: Вопрос задает Илья К. И он тоже длинный. Из видео следует, что пока не создадут микро-РНК-организмы, все сказанное про возникновение жизни на Земле остается гипотезой. Второе. Зачем усложнять эксперимент, задавая условия, похожие на те, что были в далекие времена? Сначала надо вообще попробовать создать какие-нибудь микроорганизмы, используя вместо глины специальные мембраны, готовые РНК-цепочки с нужным набором аминокислот. Все сделать искусственно, с новейшими технологиями, а потом, когда получат результаты, усложнить эксперимент до первичного бульона или пиццы, или что-то там еще.
0: На самом деле, так тоже делают. Вот направление исследований, которое называется синтетическая биология, которым занимаются вот, в том числе Крейг Вентер и Стивен Беннер, они пытаются создавать новые организмы с нуля, не только моделируя первичные бульоны, первичную пиццу, но и используя там все доступные крутые лабораторные методы, чтобы получить результат побыстрее. Но при этом не претендуя на то, что жизнь на Земле таким же способом возникла. Это два пути, которые развиваются параллельно, и там тоже свои успехи есть. Ну вот я сказал, что геном бактериальный синтезировали с нуля, хотя бактериальную клетку не могут, что вирусные частицы жизнеспособные могут собрать, а вот клетку пока не можем, но в эту сторону идем.
1: Спасибо. Станислав Аспен или Аспен. Задаю следующий вопрос. Интересно, можно ли прикинуть, сколько времени должна просуществовать планета, вроде нашей, чтобы на ней появились условия для начала зарождения жизни?
0: Ну, на нашей планете там все просто. Как только она остыла до каких-то приемлемых температур, ниже 100 градусов, на ней условия для зарождения жизни сразу же и сложились. Много горячих источников, температура ниже 100 градусов, отсутствие озонового слоя, так что до поверхности Земли доходило много ультрафиолета, и все это сработало. Наоборот, чем дольше Земля существует, тем слабее у нее геологическая активность, тем хуже на ней условия для зарождения жизни, если уж она не зародилась раньше.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос от человека с ником, который я прочитать не смогу, к сожалению. Вот, можете просто посмотреть. Люди слишком высокого о себе мнения. С чего вдруг их деятельность считается неестественной? Только потому, что это делают люди? Ну, тогда, наверное, все естественное, вот что не
1: возьмешь. Безобразно.
0: Да, это хороший, глубокий вопрос, с чего их деятельность считается неестественной. Ну, и тут намек на ответ на самом деле дает то, что ник автора вопроса записан иероглифами. Ага. Что разделение деятельности, то есть выделение деятельности людей как неестественное, оно продукт европейской культуры с христианством, которое считало, что там Бог, он не от мира сего, в отличие от языческих религий более старых, и что дух человеческий и душа, они тоже не часть этого мира. Они там вложены Богом снаружи. что люди, в отличие от животных, здесь пришельцы в каком-то степени. То есть они в телах из местного вещества, но душа у них не отсюда. В этом смысле люди здесь чужие. А вот за пределами христианства, насколько мне известно, такого четкого разделения нет. И, ну, по крайней мере, вот для японского язычества, для синтоизма, там совершенно нормальный сюжет для их баек, что там, скажем, кукла, к которой человек был очень сильно привязан и любил, ее там может ожить и ничем принципиально от человека не отличаться. Из этого, кстати, следует, что у японцев нет такого принципиального страха перед искусственным интеллектом, который просто в западной культуре зашкаливает, ну, начиная со Скайнета, как минимум.
1: Спасибо.
0: Для них нет принципиальной разницы между искусственным интеллектом и естественным.
2: Вопрос задает One Man. Никто никогда не говорит о том, зачем эти формы жизни размножаются. Откуда у них появилось желание выживать и развиваться? Ну, появилась форма жизни, поплавала и сдохла. С чего она вдруг решила размножаться? Откуда взялся этот мощный инстинкт выживания? Химия, да и вообще ни одна наука этого объяснить не может. Пока нет объяснения этому феномену, остальное не имеет особого значения.
0: Ну, как объяснение этому феномену дает биология, что у кого-то этого инстинкта размножения нет, а у кого-то есть. И у кого он есть, те потомков оставили. Поэтому их мы видим. А у кого этого инстинкта не было... Потомков не оставили, и мы их не видим. Удачи. Если внимательно изучать поведение животных и его естественную изменчивость, то в природных популяциях в каждом поколении вполне встречаются особи с поломанным инстинктом размножения, которые не оставляют потомков. Поэтому их немного. Но если внимательно и массово изучать, то заметно, что они есть, и они регулярно появляются.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает мистер Икс. А как быть со вторым законом термодинамики? Он ведь гласит, что самопроизвольно в замкнутых системах энтропия возрастает, то есть, по идее, все должно разрушиться, если нет вмешательства извне. Именно поэтому самолеты совершенствуются. Мы вмешиваемся, и они совершенствуются. Не очень тогда понятно, почему человек совершенствуется. Потому или наоборот, человек, это деградация.
0: Потому что человек – это не замкнутая система, потому что любая живая клетка – это не замкнутая система, потому что биосфера – это не замкнутая система, потому что в биосферу светит солнце. И через растений энергия солнечного света постоянно вносится в биосферу, проходит по ней и в конечном итоге возвращается в космос уже в виде инфракрасного излучения Земли. Это во-первых. Во-вторых, второй закон термодинамики в вашей формулировке, он относится к равновесной термодинамике, созданной там Карнот, Клаузиусом, Больцманом и так далее. А живые организмы принципиально находятся в неравновесном состоянии. И термодинамика неравновесных процессов, она более сложная, она создана только в 20 веке. Там за начало только ее создания Илья Пригожин получил Нобелевскую премию, но она, в общем, активно развивается и сейчас. И в неравновесной термодинамике в том числе есть так называемая S-теорема Климонтовича, которая строго доказана и которая гласит, что в открытой системе с постоянным потоком энергии через нее будет происходить усложнение, будет происходить падение энтропии. Жизнь – это просто один из самых ярких примеров такой самоорганизации в открытых системах, но не единственный. Например, торнадо и циклоны в атмосфере Земли – это тоже самоорганизация в открытой системе и тоже, кстати, питаемая энергией Солнца. Или такие колебательные реакции химические, как реакция Белоусова-Жаботинского, это тоже еще один пример. Так, простите, у нас уже 9 часов. Вы планируете еще вопросы, да?
1: Ну, может буквально быть, один вопрос, да, но до того, так, как мы его зададим.
0: Так, простите, у меня тут некоторые проблемы с ноутбуком. Оказывается, он не был подключен к розетке. Сейчас я его включу обратно.
2: А мы пока объявление. Пока
1: как раз, да, нужные и важные объявления сделаем. Спасибо всем, кто смотрит, кстати говоря. И нас сейчас В данный момент 967 человек на стриме осталось, 33 человека. Давайте чуть-чуть еще немножечко, и мы добьем до конца этого стрима 1000 человек. Будет очень классно. И не стоит забывать о том, что можно нас поддержать. В первую очередь нажмите лайк, потому что просмотров прямо сейчас количество людей, которые смотрят, больше 960, а людей, которые поставили лайки, меньше 775. Вот. Будет хорошо, если вы поставите лайки нам тоже.
0: Можно продолжать еще хоть час.
1: Ну, мы столько не можем. Это, в общем-то, слишком тяжело. Это, в общем-то, слишком тяжело будет в первую очередь для...

0: часть. Мы ее долго действительно ждали, она переносилась, и, наконец, я уверен, она состоится 16 сентября на канале «Антропогенез». Да, Виталик?
1: Да, все верно.
0: Угу. А в четверг, 17 сентября, в 19:00, выйдет 10-й эпизод форума «Ученые против мифов Z», который был в июне. И там будет классное выступление историка, специалиста по доколумбовым культурам Мезоамерики, кандидата исторических наук Дмитрия Беляева, который выступал на форуме на тему о кровожадных майя, заслуживших свой конец, апокалипта Мела Гибсона с точки зрения майяниста. Супер доклад, не пропустите, в четверг. А в субботу, 19 сентября, для тех, кто зарегистрировался и кто имеет отношение к научпопу, форум «Ученые против мифов профи» – это такая специальная конференция для популяризаторов. А в конце этого мероприятия будет финал конкурса научно-популярных видео «Хрустальный пингвинопитек». И мы узнаем, кто получит главный приз. Там будет, на самом деле, два главных приза и еще приз «Фаворит форума». Смотрите в субботу на канале «Антропогенез». А, вот, еще раз хочу напомнить, что моя книжка «Странная обезьяна» вышла в издательстве «Alpina Nonfiction» весной. И вот там не сразу, но поступила в книжные сети. Вот, она есть на Литресе, а сейчас есть аудиокнига. Вот, это очень здорово, ну, для меня, мне это приятно. Вот, так что пишите ваши отзывы. Для меня важна обратная связь, реакция читателей на мою книгу, на мой труд.
1: Очень важно добавить одну информацию. Мы всегда в конце наших стримов даем ссылку на наш уютный телеграм-чат для тех людей, которые действительно с нами находятся, смотрят и нравится то, что мы делаем. Свое общение можно продолжить вот в этом уютном, классном нашем телеграм-чате. Там больше, по-моему, 250 уже человек. Ну и, соответственно, вы всегда там долгожданный гость. Присоединяйтесь, в чате сейчас она появится.
0: А, друзья?
1: А нас ссылка, в смысле, да?
0: А... Так, а сейчас вопрос от мистера Икс.
1: Нет, так, вопрос нет, от Андрея Досмахвалова.
0: От Андрея Самохвалова. Похоже, наши коллеги покинули нас и убежали к Сапольски. Я имею в виду тех, кто занимается модерацией вопросов. Андрей Самохвалов спрашивает. То, что каким-то чудом образовались нуклеотиды и случайным образом соединились в небольшую цепь, можно себе как-то представить, но ведь вы в своем докладе упустили самую главную загадку клетки, а именно вопрос, что делает клетку живой? Ведь соединить молекулы мало, нужно, чтобы этот механизм пришел в движение. И вот именно в этом движении и кроется основной вопрос, ответ на который я не услышал.
2: Вы имеете в виду, какие внешние источники этого движения? Тогда это любой источник энергии, который клетка может использовать. Там либо солнечный свет, если мы говорим о растениях, либо какие-то химические реакции, например, кислородное дыхание для остальных клеток. Если вы спрашиваете, какие внутренние механизмы клетки это движение обеспечивают и делают возможным, то, собственно, вся структура клетки, она про это. Вот я, честно говоря, не знаю, как подробнее ответить на этот вопрос. Да, могу только добавить, что у многих живых организмов бывают покоящиеся стадии, в которых никаких движений нет. Там споры бактерий и грибов, какие-то там высушенные тихоходки, которых можно в космос запускать и до 100 градусов нагревать, и они потом способны ожить обратно. Или там зимующие лягушки, которые вмерзают в лед, а потом оттаивают и оживают. То есть для многих живых организмов возможна полная остановка всех идущих в них процессов и обратный запуск при подходящих условиях.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает наш стрим. И в данном случае Валерий отправил нам донат. Огромное спасибо. В общем-то, с такими же словами и отправил. А Андрей Савельев добивает. То есть, если мы будем в будущем покорять новые планеты, то мы сами станем доказательством панспермии?
2: Да, конечно, станем.
1: Отлично. И следующий вопрос прислал к нам, представляете себе, друг Соколова. Вы слышали про Кенда Хованда? Наверное, все про него слышали. И его доводы о невозможности? Нет? Он, по-моему, Кен Хованд.
0: Кен
1: да.
0: Хованд.
1: Да, и окей, и его доводы о невозможности передачи жизни с других планет из-за больших расстояний. Можете это прокомментировать?
2: В пределах Солнечной системы, конечно,

0: жизнь может перемещаться с планеты на планету, метеоритов для этого достаточно. Про межзвездный перенос, тут это возражение уже сильнее, но чтобы что-то про межзвездный перенос определенное сказать, надо ловить межзвездные метеориты, как вот те, что недавно были обнаружены в Солнечной системе. Но они пролетают быстро, они пролетают по очень неудобным орбитам, и ловить их мы сможем, к сожалению, не скоро. Это задача посложнее, чем слетать на Нептун.
1: Спасибо большое. Я думаю, что на этой тяжелой для любителей панспермии ноте мы будем, наверное, заканчивать. Очень интересные два часа с лишним, на мой взгляд, были. Спасибо вам огромное, что вы следили за тем, что происходит, задавали свои вопросы. Надеюсь, вам было интересно. Александр, спасибо. Михаил, тоже огромное спасибо.
2: Спасибо. Виталий, спасибо тебе.
1: Напомню еще раз про наш чат. Забегайте туда и продолжим общение. Мы регулярно этим занимаемся. Наши лекторы тоже периодически там появляются, отвечают на ваши вопросы. Ну все, до скорого, до среды. Счастливо.
2: Счастливо, спасибо.

0: Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. Мы возобновляем наши эфиры «Путешествия с натуралистом». Ведет их Александр Хабургаев. Эфиры проходят раз в две недели. Сегодня вы услышите лекцию о великих и знаменитых животных. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад вас, чуть не сказал видеть, чуть не сказал слышать, ощущать вас, да, в эфире. Ну вот видите, мы с вами давно не виделись, и я очень рад этой встрече на самом деле. Это наша детская площадка Архе. Ну, взрослые к нам тоже заходят. Ну, ребят, ну, мы не будем против, правда, пускай слушают. Плохому я вас не научу. Вот, так что, если им интересно, пускай тоже слушают. Времени действительно много прошло. Кто-то уже, наверное, очень здорово подрос. А вот, знаете, очень смешные были иногда такие комментарии. Спасибо, дядя Саша, мальчик Витя, 58 лет. Ну, мальчик Витя, которому 58 лет, уже, наверное, предпенсионер стал за это время. Ну, в общем, ребята, с Богом, давайте начнем. И я сразу хочу сказать вот что. Вот когда мы с руководством Архе согласовали эту тему, великие знаменитые животные, я думаю, ну, как хорошо, часа за полтора как раз уложимся, сейчас и про лошадей поговорим, и про собак поговорим, и про кота, который 8 раз тонул на разных кораблях, и про голубя, который... А потом я... как начал готовиться и думаю, мама дорогая, так о лошадях только 3 часа можно говорить, это бесконечные истории, безумно интересные. И вот именно с лошадей-то я и хочу начать. Знаете почему? Потому что, ребят, вот без лошади бы нас бы человечество как такового, вот такого человечества, каким мы стали сейчас, просто бы не было. Потому что доместикация, это по-научному называется, приручение лошади, это был мощнейший рывок в будущее. Вы, кстати, записывайте термины. Возьмите ручку, возьмите карандаш, если будут какие-то попадаться научные термины, которые вы, может быть, и не знаете, я буду вам объяснять, что это такое. А вы записывайте, пригодится. Лошадь позволила человечеству покрывать огромные расстояния, коммуницировать друг с другом. Да? То есть, вот представляете, в древние времена люди знали вот совсем небольшой пятачок, вот что там вокруг них творилось. Это называлось айкумена. Ойкумена, да? Вот айкумена, это вот там живут вот эти народы, там эти, там вот эти. Все, айкумена замкнулась. Дальше была другая айкумена. Там тоже люди знали вот свой такой вот пятачок. Но самое интересное, что эти айкумены, конечно же, общались друг с другом. И иногда получалось так, ну вот классический вам пример, да, одна айкумена это Средиземноморье, да, где были древние греки, а вторая айкумена это Черное море, да, там уже всякие скифы, сарматы, всякие такие прочие. И вот через Гисарлык, через вот этот узенький-узенький проходик, да, шла торговля. Ну а торговля какая? Тогда же не столько деньги были, сколько менялись. Ну, оттуда везли там масло, вино, отсюда везли золото или какие-то вот оружие. И иногда бывало так, что какой-нибудь артефакт из древнего Китая всплывал на Британских островах. Самолетов тогда не было, чтобы, представляете, покрыть такое расстояние. Вот из одной айкумены в другую, из одной в другую, вот так вот эти вот вещи и перемещались, а археологи сейчас только диву даются и руками всплескивают. Так вот, лошадь сыграла именно такую роль. Это первый момент. И второй момент. Лошадь, она сделала огромный рывок в военном деле. Вы же помните, да, конкиста. La conquista de América Latina. Завоевание Латинской Америки. Когда... конкистадоры небольшим отрядом обращали целое войско индейцев в бегство. Почему? Потому что индейцы никогда в жизни не видели лошадь. И воевать на лошади было, конечно же, удобнее. Кавалерия, когда появилась, это уже качество войны было совершенно другое. И именно поэтому прославились, конечно же, кони. И боевые кони, и кони царские кони, кони императоров. И вот давайте мы сейчас начнем с вами с самого-самого-самого знаменитого коня. которого знают все, и вы это имя тоже знали и знаете, и вообще, ну, я не знаю, по-моему, все знают это имя. Мало того, это не только самый знаменитый конь, это конь, в честь которого даже был назван, да, не назван, а основан, построен город. Да, одно дело бы назвали, нет. Город был основан и построен в честь этого коня и назван его именем. Сейчас мы до этого дойдем. А конь, как вы поняли, это конь Александра Македонского, которого звали Буцефал. Значит, что такое Буцефал? Буцефал – это греческие слова. Буцефал – быкоголовый. То есть быкоглав, мы бы так бы перевели. Почему так его назвали? Здесь есть несколько версий. Ну, первая версия – это то, что он действительно был похож на быка. Он был могучий, статный, у него была короткая, широкая морда, у него была звездочка на лбу, такое белое пятно. Ну, у меня есть еще одна версия, я вам ее сообщу чуть позже, почему его так назвали. Вторая версия – это то, что вот именно лошадей с таким фенотипом, с короткой толстой мордой и со звездочкой на лбу, с белым пятном, называли буцефалы, быкоголовые. Что такое фенотип, ребята, помните? Запишите фенотип. Вы с этим термином будете сталкиваться в жизни достаточно часто. Фено по-гречески – это определяю, да? А тип – это образец, экземпляр, да, вот мы же говорим на такой противный тип, да? Фенотип. Это совокупность характеристик организма. Ну, там на самом деле определение гораздо более сложное, я вам просто так вот как бы даю такое легкое определение. Вот, скажем, большой, пушистый, черного цвета, с белым хвостом. Это фенотип. Да? Вот лошадей с таким фенотипом, с короткой широкой мордой, со звездочкой на лбу, называли буцефалами, быкоголовыми. Порода такая была. И есть третья версия. Дело в том, что этот конь родом происходил из Фессалии. Фессалия – это область Древней Греции, которая находится, ну вот если смотреть на карту, да, она северо-восточнее Афин. Это не побережье, это материковая часть Греции, там не так жарко, как ниже, ближе к югу, и там были луга. Там были луга с прекрасной зеленой травкой, поэтому вот все условия была вода, что в Греции сейчас тоже большая проблема, а там она была. Поэтому были очень хорошие условия для коневодства. И там были знаменитые заводчики, мы их теперь называем, да, коннозаводчики, которые выводили свои знаменитые фессалийские породы. И, конечно же, каждый заводчик, он свою лошадь клеймил. Это называется тавро, когда выжигался какой-то знак. Ну, знаете, это вот как, например, сейчас бренды автомобильные. Вот Mercedes, да, вот эта вот звездочка. Или там Opel, или Toyota. А, кстати, у Toyota как бычья голова, да, вот такой значочек. Вот. И есть версия, что заводчик, который вывел, которому принадлежал Буцефал, он клеймил свой скот вот как раз бычьей головой. Это вот еще одна версия. Но получилось так, что однажды отца Александра Македонского звали Филипп, царь Филипп II. Филиппу фессалийский купец, его звали Филоник, привел потрясающего коня. Рослый, красивый, статный конь. И предложил ему, заломил 13 талантов за этого коня. Знаете, что такое талант? Вот мы часто говорим, да, у Феди талант к музыке, а там у Маши к рисованию. Ребята, талант, талантливый, талант на самом деле это мера серебра древняя. И не просто мера, это 25 килограммов серебра. Можете себе представить, 25 килограммов серебра, это вот, это целое сокровище, вы поднимите, попробуйте 25 килограммов серебра. А Филоник запросил за Буцефала 13 талантов. Так, 10 на 25 плюс на 3, это значит 325 килограммов получается, да? Вы представляете себе, 325 килограммов серебра за лошадь. Это были гигантские деньги, это было целое состояние. Это вот сейчас у нас серебро, 925-е пробы, 72 рубля грамм. Значит, 72 2000 килограмм, ну, где-то 23 миллиона, да, 24 миллиона где-то, вот так вот получается. Ну, 24 миллиона за лошадь, да? Ну, что на 24 миллиона рублей купишь? Ну, квартиру купишь, да? Но тогда за эти деньги, за 13 талантов можно было нанять наемников, армию в 1500 человек. Представляете себе, 1500 человек армии. Это город можно было взять. Вот такие деньги он заломил. Но предупредил сразу Филиппа, что конь необъезженный, никто его объездить не может, потому что посмотрите, как он здоровый и строптивый. Но тут, может быть, это придумали потом, эту легенду, по Плутарху, оракул предсказал, что кто взнуздает этого коня, кто его оседлает, тот будет править миром. Ну, Филипп пожал плечами и сказал, ну, что я тебе такие буду деньжище платить за лошадь, на которую сесть нельзя. Иди, давай, не отвлекай меня от царских дел. Но юный Александр Македонский, а ему в это время, ну, по разным версиям было, кто-то говорит, что 10 лет, кто-то 12, кто-то, вот, по-моему, у Плутарха 15 лет, если мне память не изменяет. Ну, все равно, он был, мальчишка он еще был. А был он очень внимательный. Он не только был внимательный, он умел анализировать любую ситуацию, потому что учитель у него был Аристотель. Аристотель – это величайший, один из величайших ученых Древней Греции. И Александр очень внимательно понаблюдал за Буцефалом и кое-что понял. И сказал, папа, подожди-ка, давай так, я оседлаю этого коня, а если у меня ничего не получится, я этому купцу возмещу убытки, заплачу эти деньги. И на глазах изумленных взрослых людей Александр подошел к этому коню, повернул его морду к себе. Конь почему-то успокоился. Он его взял под уздцы, начал с ним легонечко бежать. А когда Александр почувствовал, что дыхание коня стало ровным, он на него легко запрыгнул и помчался. Все открыли рты. А дело вот в чем. Дело в том, что, знаете, есть такое выражение. Он такой трус, что боится собственной тени. Лошади очень трепетные существа, очень пугливые существа. Я однажды ехал на лошади мимо забора, там какие-то коттеджи были. И вдруг лошадь так рванула, понесла. В чем дело? Порыв ветра поднял целлофановый пакет какой-то цветной, и он вылетел из-за забора. Лошадь просто обезумела от страха, я ее еле-еле остановил. Для лошадей это совершенно нормально. Или заяц выскочит, да, из травы. Лошадь, все, она с ума сходит. И этот конь, он был настолько трепетный, что он боялся теней. Он даже свою собственную тень боялся. И очень боялся теней, которые вот передвигались вокруг него. Греция, Македония, жара, солнце всегда яркое. Александр это понял, и он повернул его мордой к солнцу и подошел так, что конь не видел ни его тени, ни своей собственной тени. Ну, после этого говорят, что Филипп обнял сына, расплакался, поцеловал его и сказал: «Александр, ищи себе другое царство, потому что Македония для тебя слишком мала». Ну и, как мы знаем, Александр нашел себе другое царство, и не одно. Он поставил себе задачу покорить весь мир, но дошел он только до Индии. И дошел он вместе со своим конем Буцефалом. Он, ну вот по одной версии, он его берег, поэтому не в каждом сражении на нем участвовал. По другой, он с ним сражался, и конь его там сколько-то там раз спасал ему жизнь. Это вот уже там разные есть версии. Ну, ребят, мы же с вами знаем, да, что потом можно написать все что угодно. Знаете, есть такая пословица, что историю пишет победитель. И он там такого напишет, а мы с вами читаем через какое-то время, там, через тысячи лет, и думаем, что это действительно правда. Вот какой-нибудь человек машет, вот там же написано. Ну, кое-что, конечно, приукрасили. Но здесь теперь, ребят, надо на Буцефале остановиться немножко подробнее. И я вам скажу свою версию. Здесь дело вот что. У Буцефала было несколько таких своих индивидуальных черт, скажем так. Ну, во-первых, считалось, что он рогатый конь. И вот, Александр, можно там следующую картиночку, да? Вот, посмотрите, видите? Вот на этом барельефе у коня ушки как рога, да? А теперь следующее покажите, пожалуйста. Это Александр Македонский. Он, кстати, был совсем юный, когда простился с этой жизнью. Видите, в честь Буцефала чеканили монеты. Здесь вот видите, тоже у него уши, напоминающие рога, да? И мне кажется, что вот по вот этой характеристике, знаете, вот, видимо, у этой породы быкоголовых коней у них уши действительно напоминали рога, поэтому их так называли буцефалы. А вот теперь покажите следующую, Александр, картиночку. Потому что потом его изображали с большими рогами. Уже вот, видите? И это абрис и реверс называется у монеты, да? На абрисе профиль Александра Македонского. Реверс – это он же на коне. И рога есть и у Александра, и у коня. Ну, что касается рогов, когда людей изображают с рогами, это вот уже отдельная история, очень интересная, мы о ней как-нибудь с вами поговорим. Моисея, например, изображали с рогами, да, некоторых богов изображали, понятное дело, с рогами. Но вот даже следующую покажите, там будет знаменитая помпейская мозаика Александра Македонского. Это самое-самое известное изображение Александра. А вот видите, здесь уже четко совершенно рога. Это уже не уши, это абсолютно четко рога. А вот с рогами мы с вами разобрались. Дальше у него были пальцы. Вот у лошадей вот это называется прибылой палец, он и у лошадей здесь, и у собак бывает. Вот у него эти пальцы прибылые были очень длинные, очень заметные. И еще одна такая особенность. Писали источники, что у Буцефала было два сердца. Ну, мы с вами знаем прекрасно, что кто-то уже проходил это, наверное, по зоологии. У лошадей, так же, как у людей, четырехкамерное сердце, два предсердия, два желудочка. Вот. И я думаю, что, наверное, было дело так, что когда Буцефал умер, там разные версии есть. Кто-то считает, что он погиб, кто-то считает, что он умер, переправляясь через реку. Видимо, кто-то его вскрывал. Человек был не очень грамотный, не очень знающий. И, видимо, просто, ну, сердце-то оно у нас многокамерное. О, смотри-ка, у него два сердца. Да, это просто было два желудочка с предсердиями. Вот почему он такой выносливый. Конь был действительно очень выносливый, потому что шутки шутками, но Александр дошел практически до Индии. А это ни много ни мало 6000 километров. Ребят, вот считается, да, что лошадь сел на лошадь и полетел, как ветер у Есенина. Помните, я 3 дня и 3 ночи скакал по степи. Там, приведите его сюда, я хочу видеть этого человека. Не мог он 3 дня и 3 ночи скакать по степи. Ни одна лошадь этого никогда в жизни бы не выдержала. Потому что переход на лошади, ну, обычно, ну, 30, ну, 40. Ну, максимум 50 километров лошади надо отдыхать. Лошади надо есть и пить. Поэтому вот если вы обратили внимание, вот посмотрите на карту Москвы и сопредельных областей. Вот она Москва. Дальше на расстоянии 100 километров прямо вот хоть циркулем очерчивай, да, идут города. Можайск, Серпухов, там, Александров. Это все древние города. Вот они идут по кругу на расстоянии 100 километров. А дальше опять берите циркуль, раздвиньте его на 200 километров, прочертите круг, И вот на этом кругу 200 километров будут другие города, уже, которые сейчас мы называем областными центрами. Это Тверь, это Тула, это Калуга и так далее, так далее. Да? Рязань – это 200 километров. Ребят, почему? Вот почему так получилось, что одни города расположены по кругу 100 километров, а вторые 200? А? Кто-то, видимо, уже догадался, да? А потому что 100 верст – это один день пути. Ну, лошадь, конечно, тяжело ей будет 100 верст пройти, да еще с каретой или подсадником. Поэтому лошадей меняли. Были станции, и на этих станциях лошадей меняли. То есть уставшую лошадь оставляли на станции, впрягали свежих лошадей и ехали дальше. Вот один день пути – это 100 километров. Второй день пути – это еще 100 километров. И вот ты уже в областном центре. То есть, если тебе нужно там было поехать там, в 18 веке или там, в 17 веке из Москвы в Тулу, то вы сначала едете до Серпухова, там меняете лошадей, скорее всего, ночуете, а может быть и не ночуете, если спите в карете, и едете дальше. Эта дорога занимала 2 дня. Александр Македонский прошел 6 тысяч километров. То есть, причем у него же в войске многие шли пешком, а не ехали на лошадях. И огромные расстояния покрывали на лошадях татар-монголы. Но у них, во-первых, были лошади очень выносливые, низкорослые. А во-вторых, у них был один секрет. У каждого воина было несколько лошадей в поводу. И пока они вот шли рысью по степи, воин пересаживался с одной лошади на другую. То есть, вот он пересел на другую лошадь, и это уже без седока она уже могла отдохнуть. И в этом был секрет их быстрого перемещения, которого враг не ожидал. Ну, надо сказать, что не только у татар-монгол были такие лошади. Такие лошади были у нас, знаменитая донская порода казачья. Про нее даже в народе шутили: хошь под воду, хошь под воеводу. То есть на этом донском коне можно было пахать, а можно было воевать. А боевой конь, это, ребят, это отдельная история. Почему говорят полцарства за коня, да? Потому что боевой конь – это конь, которого, когда он был еще жеребенок, приучали к шуму битвы, чтобы он не боялся битву, отбирали, не все лошади для этого годились. Вот донской конь, он был к тому же еще и боевой конь. И когда наши казаки платовские, да, во время войны с Наполеоном так быстро дошли до Парижа, то французы были очень удивлены, потому что это был такой очень хороший показатель. Они пришли намного быстрее, чем французы ожидали. Так вот, теперь, значит, расскажу еще, такая была забавная история с Буцефалом. Вот, кстати, да, вот хотел вам сказать по поводу рогов, двух сердец и так далее. Ну, сейчас, да, вот даже вы знаете многие вещи, которые не знали даже, не удивляйтесь, например, в 18 веке. Казалось бы, 18 век. Немецкий язык – это язык науки. Просвещенная Германия. И в 1787 году выходит книга о заводе конском. Ее написал Георг Симон Винтер фон Адлере. Она даже на русский язык была переведена. И в этой книге автор, который себя позиционировал как ученый, он как раз писал, что не только рогатые лошади бывают, а пример Александра Македонского он приводил с Буцефалом, а бывают вообще лошади с человеческими головами, а вообще если скрестить лошадь с быком, то получится такие вот быкоголовые же ребята с рогами, и у них будут головы как у быков, а все остальное как у лошади, и мясо вкусное. Вот представляете, немецкий ученый, 18 век, а вот свято верил вот в такую ерунду. Вы сейчас смеетесь, а тогда люди читали и свято в это верили. Был такой очень интересный момент уже в Прикаспии. Да? Ну, это территория современного Ирана, Персия. У Александра Македонского Буцефала увели, угнали. Ну, Александр Македонский послал гонцов и велел передать этому народу, который жил в данной местности, что если Буцефала не вернут, то весь народ будет истреблен. Ну, все прекрасно знали, что с Искандером Великим, как Потом в Азии называли Александра Македонского. С ним шутить нельзя. Поэтому Буцефала, конечно же, ему сразу же вернули. Теперь вот следующую картиночку покажите, Александр, нам. Вот, это памятник Буцефалу, который стоит в городе Лариса. Это как раз Фессалии. Ну, нет, ребят, это он не времен Александра Македонского, это он... Вы думали, что он стоит со времен древних греков? Нет, это памятник, по-моему, современный, насколько я знаю. Почему он стоит в Ларисе? Потому что Лариса – это как раз Фессалия, это родина вот этих знаменитых лошадей. И следующую нам картиночку покажите, пожалуйста. Ага. Вот. А вот это вот, знаете, что это? Это город, который называется Джалалпур в Пакистане. Джалалпур – это он сейчас так называется. А когда он был основан, он назывался Буцефала. Вот в честь своего любимого коня Александр основал город и назвал его Буцефала. И город существует до сих пор. Ну, едем дальше. Следующее. Смотрим. Вот. А это уже у нас Древний Рим. Древний Рим. Там тоже, конечно, были знаменитые лошади. Ну, вот такая вот сцена. Это уже лошадь, знаменитая лошадь, которую называют инцитат. Почему я ее поставил вторым номером? Ну, если Буцефал – это самый известный конь, то инцитат – это конь, которому повезло больше всех в жизни. Вот он такой джекпот вытащил, что такой судьбы, конечно, не было больше ни у кого на свете, ни у одной лошади. Он был из Испании. Светло-серой масти. Ребят, кто-нибудь из вас слышал такое устойчивое сочетание «белый конь»? Это называется фразеологизм. Вот устойчивое сочетание по-научному называется фразеологизм. Да? Ну, там, я не знаю, львиная отвага. Белый конь. Въехал на белом коне. А вы знаете, что белых коней не бывает. И белых кобыл не бывает. И вот этого словосочетания «белый конь» не найдете ни в одной специальной литературе, ни по коневодству, ни о лошадях вообще. Почему? И черных коней, кстати, тоже нет. Есть вороная масть, это черных лошадей называют вороная масть, и есть светло-серая. То есть то, что мы с вами называем белая лошадь, на самом деле масть – это светло-серая. Вот так это лошадники называют. Вот, этот конь инцитат, розом из Испании, светло-серой масти, и принадлежал он знаменитому императору Калигуле. Калигула – это, наверное, был самый мерзкий из римских императоров, самый жестокий, самый своенравный. Ну, слава богу, пожил он очень немного, всего лишь 28 лет. И, кстати, очень легко запомнить. У него даты рождения и смерти такие же, как у Михаила Юрьевича Лермонтова. В 12-м году он родился, и в 41-м ушел в мир иной. Точно так же, как Михаил Юрьевич. Он тоже только в 1841 и 1812. И тоже прожил 28 лет. А Калигула увидел этого коня. Он ему страшно понравился. Я уж не знаю, подарили ему или, скорее всего, подарили и бежали еще быстрее, пока он не передумал. Вряд ли, конечно, он его покупал. Но самое интересное, что сначала инцитата звали Парцелиус. Парцелиус – это поросенок. А ну, Калигула сказал, сейчас посмотрим, какой ты поросенок. И тут же устроил скачки. Ну, те, кто были на других лошадях, они благоразумно решили, что не надо эти скачки выигрывать. Пускай вот лошадь императора выиграет. Придержали своих коней. А Парцелиус пришел первым. Ну, он и так был достаточно быстрый конь, естественно, он пришел первым. И Калигула сказал, ну, какой же ты Парцелиус, какой же ты поросенок, ты инцитат. А инцитат – это быстроногий, ну, борзой, да, быстроног, скажем так. Вот. С тех пор он стал инцитатом, и под этим именем он вошел в историю. Калигула своего коня просто обожал. Конюшня была из мрамора. из дорогого белоснежного мрамора. У него, его кормили, поили его из золотых кубков. У него ясли были из слоновой кости. За ним ходила прислуга, целая свита. Вот так жил этот конь. Потом Каликула подумал, что коня пора женить. И ему нашли хорошую невесту. Эту лошадь звали Пенелопа. Помните, ребята, кто такая Пенелопа, а? Правильно, это жена Одиссея. А вот, нашли ему жену Пенелопу, сыграли свадьбу. Это был пир на весь мир, свадьба коня, инцитата. Калигула подарил молодоженам дворец с прислугой, с обслугой. И инцитат даже жил в этом дворце, он даже приглашал к себе гостей на пир. То есть от лица инцитата звали гостей, там пировали. Римляне, как вы помните, за столами не сидели, а возлежали за пиршественными столами. И конь вместе со всеми пил вино, ел прекрасные фрукты или чем там еще угощали. Но дальше больше. У Калигулы совсем разум помутился от его безнаказанности, и он объявил себя богом. Но здесь, ребят, надо сделать маленькую такую ремарочку. Вот так часто пишут в литературе, вы это обязательно увидите. Калигула объявил себя богом и назначил себе жрецов. Понимаете, в Древнем Риме это никого не удивило. Почему? Потому что в Древнем Риме было неимоверное количество богов, божков и божищ, да, верховных больших богов первого порядка, богов, да, гораздо больше, чем в Древней Греции. Огромное количество. Они же взяли к себе весь пантеон греческих богов, только их многих переназвали. Да? Там у греков был Зевс, они сделали Юпитер. У греков была Афродита, они сделали ее Венера и так далее. Но у них было еще куча своих собственных богов. Но в Древнем Риме отец семьи был непререкаемый такой домашний диктатор. Это называлось «патер фамилиас», то есть отец семейства, патер – это отец, фамилиас – семьи. И он же по совместительству был жрецом своего дома, потому что каждый дом был как храм. И там вот в алтаре была куча вот этих богов, божочков, там духов каких-то, да, которому семья поклонялась, а отец, он еще был как жрец. И поэтому, ну, одним богом больше, ну, хочет император быть богом, ради бога пускай будет, да. И тогда Калигула назначил себе еще и жрецов. То есть он не назначил, он сказал, ты будешь моим жрецом, и моим жрецом еще будет мой конь Инцитат. Жрецов он себе выбрал из консулов. Там человек 12-13, я уж не помню, сколько их было. Но тут, ребята, вот какая засада. Дело в том, что в Древнем Риме за должность надо было платить. Вот туда, вот выше, да, императору. А такая должность, как жрец первого порядка, да, это дорогое удовольствие. Это 8 миллионов сестерциев. Сестерции – это древнеримская монета. Это была очень большая сумма. Ну, поскольку консулы были ребята совсем не бедные, то каждый из них там прошелся по друзьям, по родственникам, по веренным ему территориям, собрал эти деньги. Но коню-то тоже надо платить. И инцитату-то тоже надо было заплатить 8 миллионов сестерциев за свою должность. У коня таких денег не было. И тогда Калигула подумал и сказал, ну, значит так, поскольку инцитат у меня представляет лошадей, значит, все лошади моей Римской империи должны сброситься и набрать вот эти 8 миллионов. Ну, а кто не будет давать, того отправим на живодерню. Ну, конечно, 8 миллионов сестерциев собрали. Но на этом Калигула не успокоился. Он коня своего тоже сделал богом, обожествил его. И мало того, он его сделал сенатором. Привел в сенат и сказал, все, ребята, а вот это вот будет еще один сенатор. Потому что сенаторов, вот, спасибо, Александр, да, назначал лично император. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Там был Калигула, по-моему, у нас, да? Я вот так увлекся рассказом. Вот он, видите? Ну, сразу видно, что такой парень-то недобрый. И взгляд у него совсем недобрый. А дальше произошло следующее. Вот, видите, это как раз инцитат пирует, и к нему пришли гости, и все ему говорят хвалебные, возвеличивающие его речи, как это на пирах было принято у древних римлян. Следующая, не помню, какая там картиночка, Александр, давайте посмотрим, по-моему. А, нет, назад, давайте вернемся назад, это еще рано. А тут произошло следующее. Ну, Калигулу 28 лет от роду убрали с престола. Убрали с престола, и на смену ему пришел другой император Клавдий. Ну, а что делать с конем-то? Потому что по римским законам сенатор – это фигура неприкосновенная и должность пожизненная. То есть Клавдий, как император, он не мог с этой лошадью ничего сделать, ну и как-то нехорошо. Вот сидят уважаемые люди в сенате, и тут еще лошадь приводят на каждое заседание. Да? Стали думать, что же с ним делать. Ну, убивать тоже нельзя. Ну, как это? Сенаторы сказали, вот мы же все-таки люди справедливые, посмотрите. Вот этот конь, он же никого не оскорбил, он не дал ни одного плохого совета. Он никого не осудил понапрасну, поэтому мы не имеем права его убивать. А что делать? И тогда придумали следующее. Клавдий урезал коню жалование. Он же как сенатор получал жалование, и очень хорошее. И он ему урезал вот буквально какие-то копеечки. Не копеечки, а сестрецы. Да? И конь сразу лишился своего имущественного ценза. Что такое, дети мои, имущественный ценз? И это, между прочим, хоть и пришло из Древнего Рима, но осталось до сих пор в некоторых странах. И у нас было в России. Ну, если тебя избирают в Думу или в Сенат, то если тебя тем более избирают от сословия состоятельного, то у тебя должен быть имущественный ценз. То есть ты должен, ты не голодранец должен быть. А то, если ты голодранец, ты уже воровать начнешь, правда? То есть ты уже должен быть человеком состоятельным и человеком достаточно богатым. Вот в городе Вольске мне показывали дом, который принадлежал Керенскому. Помните, был такой Александр Федорович Керенский, да? Но который Керенский в глаза не видел. Это был его дом, он там не был ни разу и не видел этого дома. Почему? Потому что Керенский выбирался в Государственную Думу, это до революции было, да? От дворянского сословия именно по этому округу Саратовской губернии. Но по имущественному цензу у него должен был быть свой дом. А у него своего дома не было. Но поскольку его двигали люди достаточно состоятельные, ведь он должен был их интересы там защищать в Думе, то они скинулись и купили ему дом. Сказали, вот, Александр Федорович, дом у вас есть, все нормально, имущественный ценз в норме, можете идти. И оказалось так, что инцитат лишился своего имущественного ценза. И вот таким образом его смогли убрать из Сената. Ну, надо сказать, что вот этот сюжет «Конь в Сенате», он стал очень популярным. Где он только не вылезает, вы этот сюжет будете встречать постоянно. И в литературе будете его встречать, и теперь вы хоть будете знать, да? Почему это... Вот Гавриил Романович Державин был такой, помните, великий русский поэт. В конце 18 века он написал: «Калигула, твой конь в сенате не мог стоять, сияя в злате, сияют добрые дела». И был еще один такой забавный случай. Был такой замечательный русский юрист и литератор Анатолий Федорович Кони. Фамилия у него такая – Кони, да? Человек был очень известный, очень уважаемый. Кстати, его даже на Нобелевскую премию выдвигали. И когда его избрали в Сенат, то какой-то журналист написал на него эпиграмму в популярном журнале. Она была опубликована. «В Сенат коня Калигула привел, стоит он убранный и в бархате, и в злате. Но я скажу... У нас такой же произвол. В газете я прочел, что кони есть в Сенате». Ну, читатели поулыбались, но поскольку Анатолий Федорович был человек очень талантливый и весьма остроумный, то он написал ответочку. Ответочка была такая: я не люблю таких иронии, как люди непомерно злые, а? Ведь то прогресс, что нынче кони, где раньше были лишь ослы. Ну и вот этот вот шелкоперышко утерся, ответить он уже не смог на таком же достойном уровне. Ну, теперь мы едем дальше с вами, ребята. Это лицо вам знакомо? Да, ребята, это Юлий Цезарь. Тот самый знаменитый Гай Юлий Цезарь, у которого, конечно же, тоже была лошадь, потому что Юлий Цезарь до того, как стал императором, был очень хорошим воином и полководцем, я бы сказал, блистательным. Поэтому, конечно, он прекрасно ездил верхом, у него была кавалерия. Давайте следующую картиночку посмотрим. И, конечно же, у Юлия Цезаря был свой любимый конь. Но вот какая интересная штука. Вот, ну, обычно это канонический образ, да, такой, каким изображает Юлия Цезаря. А то, что мы видели, Александр, верните назад, это вот, видимо, исполненный портрет с натуры. Кстати, ребят, Цезарь, знаете, как вот само имя переводилось в свое время, как пышноволосый. Ну, ребята, у меня тоже были когда-то пышные кудри, ну, что поделаешь, видимо, в молодости у него были хорошие пышные волосы. А Цезарь, никаких ассоциаций у вас, кесарь, Цезарь, да, царь, правильно. Царь происходит этимологически, этимология – это происхождение слова, да, например. Ну, записывайте, записывайте, не полагайтесь на память. Восходит именно царь, да, к Цезарю, кесарь. А почему тогда в Европе короли, спросите вы, да? Почему это у нас царь, а там короли? Ну, царями, кстати, вот Одиссей был царь Итаки, да? Агамемнон был царь спартанский. Почему не король-то? А все очень просто, ребят. Потому что короли, откуда этимология совершенно другая. Как известно, после распада Великой Римской империи стало две империи. Одна Западная Римская империя, другая Восточная. Сначала появилась Восточная Римская империя, это Византия. Ну, на самом деле Византию стали называть там уже где-то в 18 веке. Никогда ее так не называли. Сами они называли себя империя Ромеев. Да? А Византия, вот даже не знаю почему, это вот маленькая область всего лишь дала название. Да? А Западная Римская империя, ее основатель Карл Великий. Там тоже такая безумно интересная история. Вы покопайтесь, потому что легитимными правителями были мировинги. Династия мировингов знаменитая, длинноволосые. Они все были с длинными волосами. Потом один из мажордомов мировингов, он их подсидел, предал. Их убрали с престола. Пошла, там всякие были короли, Пипин Короткий и так далее. А его потомок уже Карл. И вот Карл Великий, он основал Западную Римскую империю. А его потомки – это каролинги. Династия каролингов, которая с тех пор правила. Поэтому король. Король – это каролинг. Поэтому, когда мы говорим король, имеется в виду, это где-то там в Европе. Так вот, значит, конь Юлия Цезаря. Давайте вернемся к коню. Александр, верните нам, пожалуйста. Вот, ребят, извините меня, что я буду отвлекаться на историю, потому что вроде как у нас, я же ведь натуралист, да? И вроде как мы говорим о животных, растениях, но это все настолько интересно, что я очень надеюсь, что если вас что-то заинтересовало, то вы сами вот за ниточку потянете, начнете копаться дальше в истории. Это все безумно интересно. И ведь история сейчас, это, знаете, это такой пазл, который можно вот так сложить, можно вот так. И каждый раз получаются разные картинки. Нам кажется, что так и было. А потом вдруг раз мы смотрим, какой-то документ, и весь пазл распадается, и нам приходится все это собирать по новой. Это очень увлекательное занятие. Так вот, Цезарь, как его называл, неизвестно, документов не сохранилось. Но зато сохранилось описание этого коня, и он тоже был не совсем обычный. У него были много пальцев, которые торчали. Ну, давайте начнем вот с того. Отгадайте такую загадку. Если лошадь бежит, на скольких пальцах она бежит. Ну, вот если я иду по дороге, я иду на 10 пальцах, правда? У меня 5 пальцев на одной ноге, 5 пальцев на другой ноге. А опираюсь я, ну, да, вот на все пальцы я опираюсь, да, в том числе. Локомоция это называется, да, движение по науке. А лошадь каждой ногой опирается только на один палец, потому что копыта лошади – это ноготь. Это не что иное, как ноготь. Там тот же самый кератин, из которого наш ноготь, да? Вот. И почему мы говорим парнокопытная и непарнокопытная? Лошадь не парнокопытная. А парнокопытная – это вот корова, коза и так далее. Кстати, бегемот – это тоже непарнокопытная, если уж на то пошло. Так вот, у коня Цезаря у него было несколько пальцев на каждой ноге. Вот эти вот, видимо, с прибылых тоже свежевалось еще несколько пальцев. И это явление называется в науке полидактилия. Полидактилия – это многопалость. Вот так мы можем перевести. Да? Это, кстати, есть у кошек. Вот иногда бывает, что у кошек не 5 пальчиков, там, а 6. Иногда бывает, у людей, кстати, бывает, на одной руке там 5, а то и 7, то есть 6, а то и 7 пальцев. Вот знаменитые кошки Хемингуэя на Кубе, где усадьба Хемингуэя, Эрнеста Хемингуэя, помните, был такой писатель. У него были кошки, и он, в общем-то, даже такую породу вывел, где полидактилия, она как-то вот передавалась по наследству, и у многих кошек была вот такая вот многопалость. Так же, как у коня Юлия Цезаря. Ну, конь был боевой, Цезарь на нем воевал, и воевал, как я уже говорил, прекрасно. Но самое главное другое. На этом коне Цезарь перешел Рубикон и стал императором. Вы слышали когда-нибудь такое выражение «перейти Рубикон»? Что оно означает? Это сделать свой выбор. И сделать свой выбор так, что все, уже назад отыграть нельзя. Да, вот я должен был куда-то поехать, и у меня был билет на поезд купленный, но я перешел Рубикон, сказал, нет, я не поеду на этом поезде. Поезд ушел, и я уже не могу его догнать. Если это называется перейти Рубикон. Рубикон на самом деле это река. Это река между двумя римскими провинциями, между Умбрией и, по-моему, Галлией. Если мне память не ошибает, нет, не изменяет. Почему эта река называлась Рубикон? У кого-нибудь версии есть? Рубин. Да? Похожее слово. Рубин какого цвета? Красный. Вот Рубикон это тоже это красный. Красная река. Видимо, ее так назвали, потому что из-за такой железистой глины вода там была красноватая. Чем это было примечательно? Это было начало войны Цезаря с Помпеем, его противостояние с Сенатом. Сенат не велел Цезарю с его войском переходить Рубикон, но Цезарь рвался к власти, хотел стать императором, сказал, все, я перехожу Рубикон, я начинаю войну с Сенатом, и я их должен победить. И когда Цезарь на своем знаменитом коне форсировал Рубикон, он произнес знаменитую крылатую фразу «Жребий брошен». Когда конь Цезаря умер, то Цезарь воздвиг в его честь статую перед храмом Венеры. Венера – это самая почитаемая богиня была у древних римлян, потому что сын Венеры был Эней. Помните, был такой герой под Трою, да? Греки Трою разорили, сожгли, но Эней смог уйти. И вот Эней считается прародителем всей нации древнеримской. Так, ну, едем дальше. Едем дальше. Мы с вами не уходим, не покидаем Древний Рим. Вот Цезарь. Вот здесь, согласитесь, он как-то все-таки больше на простого человека похож. Видите, такой носатенький. Держит земной шар в руке. Давайте еще дальше посмотрим. Вот. Это еще один древнеримский император. Его зовут Адриан. Адриан, он считается один из пяти хороших императоров римских. Вот Калигула был ужасный. Не просто плохой, он был ужасный император. Здесь, кстати, ребят, еще один такой момент. Император может стать любой. Были случаи в истории, когда рабы становились императорами, воины очень часто становились императорами. Вот у древних ромеев, да, Византии, там была целая плеяда, как их называли, солдатские императоры, которые вот из простых солдат поднимались сначала военачальники, то есть это были люди с харизмой, твердые духом, жесткие, как правило, на щитах. Они приходили к власти, и был такой смешной случай, не могу его не вспомнить. Был такой страшный император Фока. Ну, он был не такой ужасный, как Калигула, но, говорят, был очень страшный император, мерзкий, ужасный в Византии. Страшный император, мерзкий, ужасный в Византии. Вся стонала от ужаса.

Потому что он правил в очень спокойное время, когда не было каких-то крупных войн, ну так вот мелкие какие-то вспышечки были, которые римская армия успешно гасила. Римская армия тогда еще могла контролировать империю. Здесь, ребят, надо отметить вот что. Римская империя, колоссальная Римская империя, одна из величайших империй. Вот империя, по-моему, империя Чингисхана была больше, но надо это проверить. И представляете, что такое контролировать вот эту вот гигантскую империю? Да, вот где-то там вспыхнуло какое-то восстание, наш туда быстро послать войска. Во-первых, пока оттуда придет известие, что там восстание, во-вторых, пока туда дотопают легионеры, там уже все, там сепаратизм, отделится целая область и воюй потом с ними. Поэтому древние римляне, они строили дороги. Первое, что они начали делать, они строили дороги. И вот есть такая знаменитая в Риме Апиевая дорога. Мне там рассказывали римляне, современные римляне, что римляне первыми стали вводить верстовые столбы. Знаете для чего? В общем-то, даже не для того, чтобы считать, сколько там километров ты проехал, а для другого. Потому что если ты нанимал экипаж, который ехал по дороге, то надо торговаться, да, за сколько ты меня привезешь-то, да, за сколько сестрицев. И у возницы было два мешочка. Один мешочек был с камушками, ну, они все были одинаковой формы, одинакового цвета, и второй мешочек был пустой. И вот пока он ехал, каждый верстовой столб он кидал по камушку в мешок. А потом он уже тебя привез и говоришь, так, сколько с меня? Он говорит, ну, давай посчитаем. 30 камушков, значит, с тебя там, я не знаю, 15 монеточек, да? Ну, конечно, жульничали, подбрасывали туда камушки лишние. Но самое главное, как только римляне сделали дороги, они до сих пор стоят, эти дороги. Вот Апиева дорога, по ней до сих пор можно ездить. Представляете, сколько лет прошло? Сразу войска стали мобильными. То есть они могли быстро из одной области, из одной провинции в другую передвигаться. А представляете, там какая-нибудь Дакия, это где современная Румыния, да? И вот оттуда там до современной Португалии, да? Сколько там идти-то приходили, или до Северной Африки. Но все-таки перемещаться по дорогам было гораздо проще и, конечно же, на лошадях. Адриан, как крепкий хозяйственник, он... А, кстати, знаете, почему одна из причин, почему развалилась Древняя Римская империя, да, такая огромная? Потому что для того, чтобы контролировать такую огромную территорию, надо было иметь не только воинов, но и оружие. Оружие уже делалось из железа. Это во времена Древней Греции, бронзовый век, там бронза, вы знаете, да, это сплав олова и меди. А здесь уже нужно было железо. И где-то надо было это железо брать, чтобы вооружать солдат. А где его брать? И приходилось римлянам захватывать все новые области для того, чтобы там искать руды железные, да? И таким образом империя стала настолько огромной, что они просто уже не могли ее контролировать. Ну, это вот одна из причин. А вторая причина, вот замечательный наш ученый Лев Николаевич Гумилев, он вывел такую закономерность, что империи как люди. Они рождаются, они взрослеют, они достигают своего расцвета, и они умирают. Ну, Лев Николаевич считал, что в среднем 1000 лет – это срок жизни каждой империи. Ну, некоторые распадались гораздо быстрее, некоторые даже этот тысячелетний рубеж переживали, да? Как Персидская империя, например. И вот Адриан, которому приходилось все время перемещаться по Римской империи. Он в основном занимался мирными проблемами. Конечно же, перемещался верхом. И у Адриана, у него тоже была любимая лошадь. Следующее. Давайте посмотрим, Александр. Любимую лошадь звали... Вот, это плохо сохранившееся, тут все отколото. Его звали Борисфен Аланский. А Борисфен Аланский... Кстати, Адриана даже в свое время прозвали странствующий император, именно потому, что он все время передвигался, все время верхом. Что такое Борисфен? Борисфен – это речной бог, и Борисфеном в те времена называли Днепр, реку Днепр.
То есть это уже указывает на то, откуда

0: родом был этот конь. А Аланский – это Алания, это предгорье Кавказа. То есть это вот откуда-то оттуда был этот конь. Конь, говорят, действительно был великолепный. Это был подарок роксоланского царя. Ну, видимо, за какие-то уступки императора. И поскольку конь этот не воевал, Адриан-то он не прославился военными подвигами, он в основном на нем охотился. Он охотился, вот давайте следующее посмотрим картиночку, очень любил своего коня настолько, что когда конь умер, то вот эта часть надгробия, которая сохранилась до сих пор. И поэтому мы знаем, как зовут этого коня. Едем дальше. Что у нас следующее? Вот. Кто из вас, дети мои, не знает этого медного всадника, да? Это Петр Первый. На коне. Ну, конных изображений Петра Первого на самом деле достаточно много. Вот здесь, ребят, я хочу обратить ваше внимание. В разных литературах, от разных экскурсоводов я слышал такое заблуждение, что по конному памятнику можно узнать, как человек, которому этот памятник воздвигнули, ушел из этой жизни. Да? То есть, если конь стоит на всех четырех ногах, то все было хорошо, человек помер своей смертью. Если у коня одна нога поднята, то значит он умер от ран. Он, видимо, был воин, и на его счету очень много ранений. А вот если конь вздыбленный, то значит человека в бою убили. Или в бою, или какое-то покушение было. На самом деле, ребята, это полнейшая ерунда. Это придумали, видимо, экскурсоводы. Это такие, знаете, теории заговора, да? Ну, вот, пожалуйста, Петр Первый, как мы знаем, с вами в бою не погиб. А знаменитая скульптура «Вздыбленный конь». Давайте следующее посмотрим. Это уже Михайловский замок, да, знаменитая тоже фигура. И здесь давайте посмотрим следующую картинку. Если будете в Питере, в Петербурге, то вы можете зайти посмотреть. Александр, покажите там укрупнение ноги. Вот, вот эта вот нога.
1: Сейчас, секундочку.
0: Левая, да? То есть, вот если смотреть с этого ракурса, то получается, что левая передняя нога у коня человеческая. Видите? Вот она, косточка, пяточка. Вот. И получается такой вот забавный ракурс. По-моему, я там для вас увеличил. Ага. Александр сейчас увеличит. Так, ну, значит, поехали.
1: Да, я показываю увеличение.
0: Да? Ну, отлично. Вот. Будете в Питере, вот можете родителям показать. Сказать, пап, мам, пойдем фокус покажу. Найдете эту точку, скажете, видите, нога человеческая у Петра Первого. Эта история вот какая. Давайте дальше. Посмотрим следующую картиночку. Это знаменитая лошадь Петра Первого. Ее звали Лизетта. Вот бывает любовь с первого взгляда. И с первого взгляда можно, оказывается, полюбить не только человека, но и влюбиться в лошадь, как это было с Петром Алексеевичем Романовым. Дело было в 1698 году. Видите, 18 век только через два года начнется. Это конец даже 17 века. И Петр Алексеевич возвращался из Великого посольства. Помните, что такое Великое посольство? Да, да. Великое посольство – это когда он ездил по европейским странам и учился там уму-разуму, разным ремеслам, наукам, присматривался, а потом прорубил вот это свое знаменитое окно в Европу. И вот он возвращался из Великого посольства, и где-то в окрестностях Риги он увидел потрясающего коня, которого торговцы вели на базар. Петр остановился в восхищении, говорит, ребята, куда ведете продавать? Не то, что сторговался, он заплатил ту сумму, которую просили купцы, и даже 100 голландских червонцев еще дал сверху. Так ему этот конь понравился, и назвал он его Лизетта. Так вот, здесь самое интересное. Самое интересное заключается в том, что есть много источников, которые уверяют, что несмотря на такое имя Лизетта, это был конь. То есть, это был самец лошади. И я даже помню, где-то было в каком-то материале, да, приводилась цитата из документа «Лошадь сия, есть жеребец персидской породы». Почему же тогда Петр Алексеевич назвал его Лизетта? Где-то я читал, что назвал он его в честь своей дочери Лизы. Помните Елизавета Алексеевна, которая стала царицей, да? Но это ерунда. Это ерунда, потому что Елизавета Алексеевна родилась только в 1709 году. Это получается через 11 лет после того, как Петр приобрел себе Лизету. Ну, скорее всего, насколько я понимаю, Петру Алексеевичу очень нравилось это имя. Елизавета, Лизета. И он так назвал и свою любимую лошадь, и дочку. Это вот, скорее всего, так оно и было. Говорят, что Петр настолько обожал своего Лизетта, давайте так его назовем, да, что страшно, вообще старался с ним не расставаться, и конь отвечал ему взаимностью, ел только с его рук, никому не позволял на себя больше садиться. И говорят, что даже когда были военные кампании, то если Петр куда-то отлучался, то конь бегал по всему лагерю, искал своего хозяина. На этом коне Петр сражался. Он мало того, что сражался, он неоднократно участвовал на нем в битвах, а Петр Алексеевич был не робкого десятка. Поэтому во время знаменитой Полтавской битвы конь Лизета вынес царя из-под града пуль. Страшный был обстрел. Прямо градом пули сыпались. И оба были живы и невредимы. Одна пуля только попала в седло. Единственная пуля. Лизета, помимо всего прочего, был действительно хорошим боевым конем. Не только выносливым, но, представляете себе, Петр Алексеевич больше 2 метров был ростом. И не каждая лошадь такого всадника-то потаскает. А вот Лизета таскал. И мало того, пишут, что он мог скакать 150 миль без отдыха. Ну, мы теперь с вами знаем, что это сильное привлечение. Вряд ли он 150 миль, конечно, без отдыха скакал. Но вот совершенно достоверно, что он, например, переходил через ров по узенькой дощечке, которая была шириной с его копыта. А вот это уже... Это уже далеко не каждая лошадь могла. Так, ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Вот, это чучело Лизеты. Ну, какая-то смешная, правда, получилась, да? Вот, ну, что это такое? Прям какая-то карикатура, а не лошадь. Чучело очень плохое. Дело в том, что чучело перенабивали несколько раз, и вот изменились пропорции, как-то там, видите, стянуло все это, скосило. И у чучела половой диморфизм не выражен. Это по-научному так называется. Непонятно, конь это или лошадь. Половой диморфизм – это если самка отличается от самца, курица и петух, например, да? Вы сразу видите, что вот это вот петух – это самец, а курица – самка. Это называется ярко выраженный половой диморфизм. А вот, скажем, у орлов, да, или какой-нибудь там ястреб. Ну, правда, самка у хищных птиц немножко крупнее всегда самца. Ну, так и не... Или у змеи, да? Вот так и не знаешь, вот самец это или самка. Ну, змею тоже можно перевернуть и посмотреть по щиткам. Это называется половой диморфизм невыражен. Это вот, пользуясь случаем, я вам еще один термин, значение еще одного термина рассказал. Ну, чучело, чуть не сказал, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в зоологическом музее до сих пор стоит. И вообще вот такая традиция почему-то чучело великих лошадей сохранять, череп и чучело. Зачем? Непонятно, потому что чучело никогда не сохраняет первозданный облик животного, каким бы хорошим ни был таксидермист. Таксидермист – это мастер по изготовлению чучел. Это я на всякий случай. Так, едем дальше, да, Александр? Давайте прокрутим дальше. Вот это вот Лизета. Ну, видите, вот, кстати, похоже. Вот тоже такая вот у нее морда такая вот вниз немножко опущенная, прям как хобот у Сайгака, да? Ну, давайте дальше посмотрим следующую картинку. Вот, это памятная медаль. А вот Петр Алексеевич на коне. Да, давайте следующую посмотрим. То есть Лизету тоже увековечивали. А это вот это памятник на могиле Лизеты. И справа, видите, такая ниша, да? Вот справа, где укрупненная колонна, у основания колонны такая вот ниша. Вот в этой нише раньше когда-то была фигурка лошади. достаточно миниатюрная. Куда она сейчас делась и в какое время, я не знаю, ребят. Если вам интересно, погуглите. Может быть, кто-то что-то знает по этому поводу. Я не знаю. Я знаю только, что она там была, а вот теперь ее там нет. Ну, давайте дальше посмотрим. А вот этого дяденьку-то вы точно знаете, да? Это один из самых известных людей в истории человечества. Почти такой же известный, как Александр Македонский. Это Бонапарт Наполеон. А Бонапарт Наполеон, опять-таки светло-серая масть, его любимый арабский жеребец, которого звали Маренго. Маренго был родом из Египта, и, видимо, Наполеон его привез из своего египетского похода знаменитого. Назван в честь битвы при Маренго, да. Маренго был 8 раз ранен в боях. Но в том числе он был ранен при знаменитых таких сражениях, как Аустерлиц, Ватерлоо, да. Тем не менее, он прожил достаточно долгую жизнь, 38 лет. Представляете, 38 лет он прожил. Это очень много для лошадей, но лошади обычно живут, 20 лет, 25 от силы. Мы, кстати, о долгожительстве лошадей еще тоже с вами поговорим. Мало того, Маренго даже выдержал отступление из России. Помните, когда мы погнали, как написано, триумфальной арки, Бонапарт и 3 на 10 языков. 3 на 10 языков. Понимаете, что это? 30 языков. Да? 30 языков – это имеется в виду 30 национальностей, которые говорят на 30 языках. Потому что он же не один пришел. Там были румыны, и поляки, и кого только не было. Итальянцы. И когда мы их погнали из нашего богом хранимого отечества, то помните эти картинки страшные, как французы, отступая по Смоленской дороге, зима, они к таким холодам не привыкли, они ели лошадей. Французский один из докторов понял, что чтобы сохранить свою армию, сохранить людей, надо есть лошадей, которые пали. И вот, кстати, тогда во французской кухне-то и появились первые блюда из лошадей. Такая традиция началась. Маренго это все выдержал. И морозы, и не съели. Ну, поди съешь лошадь, император. Лучше не надо даже и стараться. Вот. Но после битвы при Ватерлоо, в которой Наполеон проиграл, кстати, в некоторых источниках пишут, якобы проиграл он ее потому, что у него был страшный насморк, у него был забит нос, он не мог сосредоточиться. Знаете, вот бывает так. Ну, все мы болели, когда вот... Ну, тогда же не было вот этих вот, да, спрейчиков, которые можно было попрыскать и разложить нос. И якобы это не давало ему сосредоточиться, поэтому он Ватерлоо проиграл. Но шутки шутками, все были уверены абсолютно в том, что Наполеон выиграет эту битву. И знаменитые Ротшильды, династия, да, банкиров Ротшильдов, она поднялась, кстати, именно тогда, после битвы при Ватерлоо, и благодаря другим животным, благодаря голубям. Потому что когда Наполеон проиграл, то один из братьев Ротшильдов быстро послал голубя с запиской в Англию. Тот перелетел через Ла-Манш и... Извините, я сейчас брошу звонок. И он сказал, быстро продавай все французские акции, покупай английские. А все были уверены, что победят русские, англичане и Пруссия, и поэтому английские акции были в большой, стоили совсем недорого, а вот французские стоили дорого. И вот брат Ротшильда быстро-быстро накупил других акций, французские сбросил, и уже через несколько часов только корабли пересекли Ла-Манш, а он уже был обладателем огромного состояния и помогли ему в этом голуби. Так вот, что касается Маренго, его, он попал в руки англичан после того, когда Наполеон проиграл Ватерлоо. Его, по-моему, где-то его поселили, я уж не помню, у кого он там был, но жил он при хорошем уходе, поэтому прожил 38 лет. И потом как раз, вот, по-моему, череп и чучело где-то в музее в Челси сейчас до сих пор можно видеть. Едем дальше. Если мы с вами оказались, вот он, Наполеон, видите, на своем меренго, светло-сером арабском жеребце. Едем дальше. Александр, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, это то, что осталось от бедного меренго. Видите, там в музее стоят одни кости. Что за радость смотреть на кости великой лошади, я не знаю, но люди – существа странные. Приходят, и деньги даже за это платят, чтобы посмотреть на старые кости истлевшие. Давайте дальше посмотрим. А вот этот человек, который сражался с войсками Наполеона. Знаете, кто это? Половой диморфизм не выражен. Это не мужчина, это женщина. Это знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова. Ну, может быть, вы видели замечательный фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Помните, там Голубкина играет. Это прообраз героини Голубкиной. Давным-давно «Гусарская баллада». Кстати, вот проверьте, ребят, я сейчас могу путать, но мне почему-то кажется, что кавалерист-девица Дурова, она была приписана казацким полкам. Ну, казацкие полки тогда были немножко другие, а не гусарам. Ну, проверьте. Что-то вот я такое сейчас вспоминаю. И это была девушка Надежда, которая рвалась на войну защищать свое отечество. Она переоделась в мужчину, доблестно воевала, действительно там какую-то знатную и важную персону отбила у французов, как это было в фильме с Голубкиной, получила боевые награды. И она оставила свои мемуары, записки кавалерист-девицы. Ну, знаете, ребят, если честно, я пытался читать, что-то как-то скучновато написано. А потом, ну, вот, у меня как-то вот мой жизненный опыт говорит мне о том, что когда люди пишут мемуары, то они не пишут не то, что было на самом деле, а то, как им видится это было, или как они хотели, чтобы это было на самом деле, да? Поэтому здесь как-то, ну, не знаю. Вот, коня, давайте посмотрим дальше на кавалерист-девицу. Вот, кстати, даже память. Кстати, у нее даже не один памятник, а несколько ей памятников стоит у нас в России. Ну, чего, ну, подвиг совершила, да, молодец. Вот, дело в том, что отец Нади Дуровой был действительно военный. Вот он как раз, по-моему, был гусар, если мне память не изменяет. И купил он злого и неприступного жеребца, которого звали Алкид. Девочке тогда было 12 лет. На этого жеребца никто не мог, он всех скидывал, его никто не мог объездить. И девочка Надя сказала: папа, ничего не напоминает, а? Правда? Историю с Александром Македонским, правда, напоминает, да? Вот точность такая же. И, конечно, Надя его объездила, Надя его укротила, но не как Александр Македонский, не хитростью и мудростью, а добрым женским словом и лаской. Конь, как она сама пишет, неприступный конь ходил за мной, как кроткая овечка. Ну, не только ходил за ней, но даже воевал вместе с ней. И вот как мы сейчас видим, да, еще такой интересный момент вспомнил. Она пишет, кстати, в своих воспоминаниях, что однажды они с подружками гадали на суженого. Ну, на что еще девушки могли гадать? Конечно, на суженого, на жениха. Помните у Жуковского-то? Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. И вот Надя с девушками тоже гадала, всем было интересно. Тогда же очень часто замуж выдавали, то есть не по своей воле выходили, а вот за кого выдадут, вот как в лотерею, да, вот. Попадется тебе толстый противный, а кому-то, может быть, писаный красавец. Поэтому и гадали девушки. И вдруг, представляете, гадание, да, это святки, это ночь, это свеча, сидят девушки, и вдруг какой-то, где-то они сидели, видимо, в сине, вдруг какое-то дыхание, поступ. Надя обернулась, а там стоит конь ее. Вот так получилось, что вот именно с конем была связана вся ее жизнь. Хотя она вышла замуж еще до своего подвига, но как-то даже родила ребенка, сейчас не помню, мальчика или девочку, но вот как-то с мужем у них отношения не заладились, и она ушла на войну. И, кстати, потом ей так понравилось быть в мужском образе, она курила трубку, она уже до конца жизни носила мужское платье. Ну, вот бывает, почему нет. Памятники, вот я знаю, два точно. Один в Сарапуле, другой в Елабуге. Ну, может быть, есть еще. Так, давайте дальше, следующее посмотрим. А этот человек тоже имеет непосредственное отношение к войне с Наполеоном. Это тоже очень знаменитый человек, легендарный человек, это герцог Веллингтон. Герцог Веллингтон тоже имел знаменитую лошадь, которую тоже очень-очень-очень любил. Лошадь была знаменитая, она там выиграла кучу всяких скаковых призов, там на дерби выигрывала, была из какого-то знаменитого завода, и купил ее герцог Веллингтон в 1813 году. У коня, как вспоминают современники, были некоторые дефекты, у него были больные плечи. Вот. А еще у него была такая особенность, он ел, любил есть лежа. Ну, вот обычно стоя лошади питается, а этот конь любил есть лежа. Но, тем не менее, как мы знаем, через два года после этого, да, в 1815 году состоялась знаменитая битва при Ватерлоо, о которой мы с вами говорили. И во время этой битвы тогда генералы и полководцы очень часто были в гуще событий. Это не как сейчас, все сидят в штабах, штабные игры. Да? Нет, тогда они были в самой гуще событий. И герцога Веллингтона, этот конь, которого звали Копенгаген, носил на себе 17 часов. То есть 17 часов герцог был в седле, руководил войсками. И 17 часов конь, верный конь его носил на себе. Ну, после битвы герцог взял его к себе в имение. Конь жил, ну, не так, как Инцитат, да, у Калигулы, но все-таки за ним очень хорошо ухаживали. И когда конь умер, да, то ему был воздвигнут достойный памятник. Давайте дальше посмотрим. А, еще вспомнил такой любопытный момент. Вот это надгробие. Да? Когда закончилась битва, то Веллингтон был настолько доволен своим конем, который выдержал такое испытание 17 часов. Он подошел к нему, хотел его потрепать по холке, но конь ему засветил копытом, и хорошо, что у герцога была прекрасная реакция, он увернулся, а то бы получил бы в ухо копытом от любимого коня. Я думаю, что тогда бы он его точно не взял бы к себе в поместье, чтобы конь спокойно встретил старость. А когда хоронили коня, была пышная церемония, и герцог вдруг обратил внимание, он был взбешен, когда увидел, что одно копыто коню отрезали. Ну, оказалось, что кто-то из прислуги на память, как сувенир, отрезал у коня копыта. Так, ну, едем дальше. Что у нас там? Вот, собственно говоря, ребята, вот это памятник герцогу Веллингтону. Знаменитый, колоссальный памятник. Как раз на коне Маренго. Давайте дальше посмотрим. Вот. А теперь, ребята, это у нас уже подходит к концу. Уже полтора часа мы почти, да? Ну, лекция как лекция это будет у нас. Это я вот вам на закуску, так сказать, на десерт. Да? Это отличившиеся в истории лошади. Этого коня зовут долгожитель Билли. Он прожил, ребят, внимание, 62 года. Вот не 63, он всего лишь на год моложе меня был, представляете? Но при этом самое удивительное, конь Билли таскал баржи по каналу. Ну, вот у нас бурлаки на Волге, помните эту, да, картину Илья Ефимовича Репина? А в Англии 17-18 век там таскали лошади баржи. И его хозяин Генри Гаррисон очень четко фиксировал все это документально. 63 года, 62 года, извините, прожил конь, долгожитель Билли. И, естественно, череп и чучело в музеях. Уже в каких, не помню, но Все вот как всегда. Ну, кому-то интересно прийти посмотреть на старые кости. Следующий. Вот это вот, кстати. Вот. Это Линус. Линус это вошел в историю как самый длинногривый, длиннохвостый конь. Это знаменитая оренокская порода, ныне утраченная оренокская порода, которую отличал вот такая роскошная грива и такие вот роскошные, ну, скажем так, декоративная порода. Бывают декоративные породы кошек, собак, вот у лошадей тоже бывают декоративные породы, потому что, как вы, ребята, понимаете, с такой гривой, ну, знаете, что удобно? Кто-то из вас ездил когда-нибудь верхом, да? Ездил? А верхом, если вы ездите верхом, то с какой стороны, знаете, к лошади надо подходить, а? Вот есть такой фразеологизм, мы уже знаем, что такое фразеологизм. Ты даже не знаешь, с какой стороны к лошади подходить. Это не шутка. К лошади положено подходить с левой стороны. И, вы знаете, я вот догадался не сразу, почему слева. То есть, если вы подходите к лошади с левой стороны, на самом деле вы подходите со своего правого бока. Ну, а дальше вы наматываете гриву на руку, да, на пятерню, и берете за луку седла, ногу поднимаете высоко-высоко, если достанете до стремени, а если не достанете, то вам что-нибудь подставят, какую-нибудь табуреточку или что-нибудь в этом роде, и потом уже вы тянете за гриву, и оп, закинули ногу и садитесь. Лошади не страшно. Ну, вот да, тянете вот так вот за гриву, ничего страшного. Лошадь терпит, и ей это совершенно не больно. Представляете, как вот на такую вот лошадь залезает, да, там можно как по канату по этой гриве добраться. Значит, грива 4 метра 27 сантиметров длина. Хвост 3 метра 66 сантиметров. Представляете, какие канаты можно было плести из этого конского волоса. Хозяева были братья Рутерфорд. Продали его потом в цирк, такое вот сокровище. И дальше этот конь, которого звали Линус, он выступал в цирке, был гвоздь программы, аншлаги, валом валил народ посмотреть на такую диковинку. Но все это очень продолжалось недолго, потому что когда Линусу было всего 10 лет, и в общем дарахнуло молнией с небес, и, видите, не дожил он до пенсионного возраста. Ну и следующее посмотрим картиночку. А вот, это... Тоже Линус, вот та самая оренокская порода утраченная, но теперь уже фотография. И давайте следующее посмотрим. Это 1894 год, Линус. А это считается самая большая лошадь всех времен и народов. Его звали Самсон. Помните, кто такой Самсон был, дети мои? Самсон, да, это библейский был герой, библейский богатырь, который ослиной челюстью крушил... филистимлян, и у которого были длинные волосы, почти как у Линуса, и жена его состригла волосы, и он лишился своей силы. Вот в честь Самсона назвали этого тяжеловоза, у него высота в холке 2 метра 20 сантиметров. Ребят, представляете такую холку? Вот когда садишься на лошадь, для меня самое тяжелое – это вот забросить ногу так, чтобы она туда... Ну, представляешь, как надо ногу-то поднять? Я все-таки не кикбоксер, чтобы вот ногу-то поднимать, чтобы туда в стремя. А у меня старческая длиннозоркость, ну, возраст уже. Вот у нас здесь рядом, я сейчас на даче, у нас здесь рядом Александр Самуилович Аболец, мой старый друг, у него целая конюшня, у него лошадей штук 20-30 сейчас. Вот, и мы раньше с женой и сыном очень любили брать у него лошадей в такую вот осеннюю погоду, когда уже слепни, мух нету, так порысить немножко, поголопить по полю, по лесу. И мне всегда, знаете, что было неудобно? Я же там без очков. Я когда хожу, я очень плохо ищу грибы, потому что вот вдалеке-то я все вижу хорошо, да, без очков, а вот под ногами, ну, очки как-то с собой не берешь в лес, и я их не вижу, они у меня сливаются, но зато, когда я на коне, я сверху там с высоты 2 метра, или там даже больше, я сразу эти грибы вижу, и вот едешь, ну, белый, слезаешь с коня, набрал белых там, завязал куртку или рубашку, а потом-то залезать надо в лесу. А вот залезать уже тяжело, ногу в стремя. А представляете, вот на такого Самсона залезть? Это уж я не знаю. Это, наверное, цирковым акробатом надо быть, чтобы на такого коня забраться. Ну, вот, ребят, собственно говоря, на этом мы с вами закончим наш с вами экскурс. А, вот этот самый маленький конь. У меня есть другие друзья тут рядом, тоже лошадники, у них тоже конюшни, Василий, он фермер. Жена его Надя – прекрасный инструктор по верховой езде. Вот с сыном мы к ней возили, она с ним занималась. А мне она сказала: «Саш, я с тобой заниматься не буду, потому что ты всю жизнь ездишь неправильно, и переучить тебя уже будет невозможно». Так вот я, ребята, езжу неправильно. А у них соседи теперь строятся. Это вот тоже очень хорошие ребята, они цирковые. Они выступают в цирке с дрессированными лошадьми, собаками. Вот когда у Василия, у фермера, был день рождения, они прямо в бочке, бочка – это вот этот вот крытый такой манеж, где проходят занятия, да, они устроили для Васи цирковое представление. И мы там подружились с этим маленьким конечком. По-моему, Фунтик зовут. Ну, парень очень хороший, мы с ним подружились. Оказался очень хороший зверь, он у них гвоздь программы. Потрясающий совершенно конь, дрессированный. Это мини-хорс. Такая вот порода миниатюрная. Ну, ребят, вот смотрите, вот эта вот крошка, да, а Самсон 2,20 в холке. То есть можете себе представить, какая все-таки разница. Вот, какая теперь полиморфность. Вот я теперь вам еще один термин назову, полиморфность. Полиморфность – это разнообразие, да, поле – это много, морфу, соответственно. Вот, ну, наверное, все на этом закончим. Ребят, если у вас есть вопросы, Александр, нас там смотрит народ-то, да?
2: Да, смотрит. Вопросов, правда, немного.
0: Вопросов немного? Ну, давайте, вопросы не только по лошадям. Ребят, вот я вам, забегая вперед, скажу, что, конечно же, вот единственное, в чем я немножко в жизни разбираюсь, это животные и растения, поэтому можете задавать вопросы по растениям, по животным, и это даже хорошо, потому что, может быть, вы мне подскажете тему для наших следующих встреч. Да, потому что я буду выдумывать, а тут раз задали вопрос, и какая хорошая тема, кого-то она интересует, правда? Ну, давайте посмотрим, что спрашивают.
2: Пока есть не вопросы, а некоторые уточнения.
0: Так, здорово.
2: Вот, наша давняя слушательница Мия, 10 лет.
0: Мия, уже 10 лет. Здравствуйте, Мия, как же помню вас.
2: Уточняет, что Агамемнон – это царь Микен, а не Спарта. А царь Микен, Спарты – это брат Менелай.
0: Да. Спарта – это же Менелай. Да, конечно. Спасибо, Мия. Это его брат Менелай. Мия, я потрясен просто вашей эрудицией. Спасибо. Ребят, вот, кстати, сразу у меня к вам просьба. Если что-то, еще какой-то косяк заметите, обязательно мне сообщите. Я дедушка старый, у меня старческая деменция. Вот. И я как-то раз, помнится, дымчатого леопарда на Дальний Восток отправил. Ну, просто вот оговорился, не знаю почему. Хорошо, замечательный зоолог, кандидат биологических наук Алексей Масолов это заметил и мне об этом сообщил. Я схватил свою лысую голову от ужаса. Как же я отправил дымчатого леопарда. Он, кстати, вообще даже не леопард, а просто кошка такая, поменьше леопарда. Да еще на Дальний Восток, вон из тропиков, он же там бедный замерз. Ну, слава богу, вернули его назад в Юго-Восточную Азию. Так что вот если заметите, что я что-то там не то сказал, обязательно мне сообщите, я извинюсь. Да? Что-то я могу не знать, что-то я могу перепутать, как и все люди живые. Миечка, огромное вам спасибо. Я очень рад, что вы снова с нами. Кстати, Мия ездила к Александру Аболицу, которого я сегодня помянул. И даже там верхом, наверное, и каталась, да, со своими родителями.
2: А у нас был эфир, кстати, с Аболицем.
0: Да,
2: совместный. Был. Да, можем его как-нибудь повторить.
0: Да, с Александром Самуиловичем у нас было. Александр Самуилович о лошадях знает все. Вообще, вот, ребят, когда я что-то хочу узнать о лошадях, я звоню либо Александру Самуиловичу Аболицу, своему старому другу, либо другому Александру Липковичу, это замдиректора Ростовского заповедника, тоже такой матерый лошадник, тоже старый мой друг. Вот эти люди знают все о лошадях. Так, еще что там нам пишут, Александр?
2: Одни сплошные Александры. кругом.
0: Да.
2: Как звали коня Цезаря, я так понимаю, слушатель либо не услышал, либо не нашел?
0: История об этом умалчивает. Я же сказал в самом начале, что как звали коня Цезаря, никто не знает. Документы не сохранились. Кое-какие приметы до нас дошли. Ну, вы же понимаете, что массив документов по Древнему Риму, конечно, очень большой, но очень многое утрачено. Поэтому, к сожалению, мы не знаем. Угу.
2: Следующий не вопрос, но уточнение, опять же.
0: Отлично.
2: Халифат был больше Римской империи, а империя Чингисхана была самым большим по площади государством в истории, но она была во многом номинальной.
0: Спасибо большое за уточнение. Очень хорошее уточнение. Спасибо вам большое. Да, так оно и есть. Угу. Слушайте, ребят, по-моему, это вы мне должны лекции читать. У меня такое впечатление, а?
2: Ну, это слушатели пора. Только вот канала Центра Архея могут такие выдавать.
0: Слушайте, да.
2: У нас все образованные слушатели, они смотрят наши лекции, поэтому...
0: Как приятно с такими образованными людьми. И еще, ребят, вот знаете что, если вас поправляют, или если вас как-то что-то вам подсказывают, это очень здорово. Потому что глупый человек, он всегда, да я знал, я просто забыл, да, а умный человек, он всегда любое новое знание обязательно берет и всегда не стесняется показать свое... Я в таких случаях, знаете, как говорю, я скромно всегда говорю, я так много всего знаю, что не стесняюсь собственного невежества. Вот. Еще кто-то что-то нам написал.
2: Да, мы по вам скучали, где вы пропадали?
0: Ну, работал, снимал фильмы, и я делаю то же самое, что я делаю всегда. Я каждый год, у меня 10, а в прошлом году было 20, и в позапрошлом году у меня было 20 фильмов о живой природе. Вот 2 года подряд у меня была «Планета цветов». Ну, наберите, если хотите, в Ютубе Александр Хабургаев «Живая планета», и там больше 100 моих фильмов будет. И о флоре, и о фауне. А в прошлом году у меня был очень интересный цикл, тоже там же на «Живой планете». Потрясающе интересная была работа. Мы снимали про катаклизмы. Один фильм про извержение вулканов, другой про цунами, третий про пожары, про землетрясения. И вы знаете, целый год, пока мы снимали эти 10 фильмов, мне довелось расспрашивать с пристрастием ученых из Московского университета, и я был просто потрясен. Вот профессор, физик, да, казалось бы, физического факультета, который занимается молниями, это люди с потрясающей эрудицией. То есть с ними можно было говорить не только о молниях, можно было говорить об истории, о литературе. То есть вот я просто был потрясен, что вот эти все ученые, они сохранили старую русскую традицию энциклопедических знаний. Потому что я вам открою один маленький секрет, что самые великие открытия ученые делают те, вот, которые как раз такими большими обширными знаниями обладают. Потому что, к сожалению, вот сейчас нам преподносят вот этот американский подход. Вот один там специалист по пуговицам. Вот про пуговицы я знаю все. Вот про пуговицы все что угодно знаю. Что нитки? Нет, нитки это не ко мне. Нитки это вот к нему, к профессору такому-то. А профессор такой знает все про нитки, которыми пришивают пуговицы. Он знает, какими лучше, какими хуже. А про иголки ничего не знает. Это вот к тому. Это вот тот профессор, он занимается иголками, которыми пришивают пуговицы. А все-таки надо быть ученым, который разбирается во всем. И в нитках, и в иголках, и в пуговицах, и к одежде, на которой эти пуговицы пришиваются. Поэтому, вот поэтому огромное спасибо Центру Архе, потому что вы всегда находите очень интересных людей, которые могут заинтересовать вас не только какой-то узкой, узким направлением, да, которым вы хотите посвятить свою жизнь, но и который показывает вам, что вот там тоже много чего всего интересного. Помните, когда наша физика-то рванула вперед, 60-е годы, физики, лирики, когда физики наши писали стихи, прекрасные стихи писали, Ландау, там, Семенов, Капица, это же были люди широчайшего кругозора. Так, ну,
2: да, еще есть вопрос, еще есть вопросы. Жаль лошадь с длинной гривой. Почему же ее не пустили на размножение?
0: Я не знаю, почему была утрачена эта... Нет, ну почему? Что значит не пустили? Ну, наверное, там какая-то случка-то была, и, наверное, у нее и не одна, тем более с такими-то данными, да, рекордными. Но почему вся эта порода исчезла, я, если честно, не знаю. Вот. Вот я Александру Самуиловичу позвоню, спрошу у него или посмотрю, почему она исчезла, эта знаменитая длиннохвостая, длинногривая порода. Не знаю, если честно. Оренокская.
2: Предлагают темы для эфиров.
0: Угу.
2: Доисторические животные Австралии и Америки. История культурных растений. Я не знаю, к вам ли это?
0: История культурных растений, да, ко мне. Доисторические животные замечательные.
2: Австралии и Америки.
0: Да, значит, есть такой замечательный человек Ярослав Попов, который в Архе выступает, да, Александр?
2: Каждую неделю, каждую неделю.
0: Каждую неделю. Это к Ярославу Попову, потому что я по сравнению с ним в палеонтологии, ну, нет, ну, я, конечно, там, может быть, кого-то от кого-то отличу, ихтиозавра от тираннозавра, да? Но не более того, Ярослав все-таки он специалист в этой области, очень хорошо рассказывает. Так что это Ярослав. Что там про растения, Александр, я запишу. Вот растения ко мне.
2: История культурных растений.
0: История культурных растений.
2: По-моему, вот в прошлых эфирах, когда вы
0: у нас было.
2: Были у нас эфиры про историю да. растений культурных, было.
0: Да, что-то. Да. У нас была такая лекция, и мы начинали с Эрнана Браделя. Был такой великий, можно сказать, французский историк. И Эрнан Брадель выдвинул даже такую теорию, что в мире всего лишь несколько цивилизационных кругов, и каждый из этих цивилизационных кругов он образовался благодаря какой-то главной культуре. Да, вот маисовая цивилизация, маис – это кукуруза, это ацтеки, инки там и так далее. Рисовая цивилизация – это Юго-Восточная Азия, Китай, там, Вьетнам, Камбоджа и прочее. Да? И пшеничная цивилизация – это Европа, это Северная Африка. И, кстати, у Егора Холмогорова очень хорошая статья, я помню, попалась. Он как раз выделяет Россию как ржаную цивилизацию. Но это, конечно, больше такая шутка, хотя не шутка. У нас пшеница гораздо хуже родится, чем в Европе. Поэтому у нас как раз рожь превалировала. Да, действительно, у нас, можно сказать, ржаная цивилизация. И посмотрите, ведь вся инженерная мысль, она пошла откуда? Она пошла от мельниц. Вот, и вся вот инженерная мысль человечества, да. А почему майя не знали колеса, и древние ацтеки не знали колеса? А потому что и у них не было такой нужды. Вот, это нас, представляете, это вот хлеб, да, пшеница. Это надо расчистить поле, да, а надо было его вспахать, надо было зерно посеять. Надо было потом ворон и зайцев отгонять и всяких сивков-бурков. Потом надо было это все пожать, потом обмолотить цепами, отделить зерна от плевел. Потом что надо было сделать? Потом смолоть муку, и вот здесь уже либо водяная мельница, либо ветровая мельница. Потом эту муку, из муки сделать тесто, потом... сколько. А кукуруза что там... Початок сломил и съел, все нормально, все хорошо. И вся жизнь была приурочена к этим манипуляциям, последовательности их. Вот. И пришлось приручать животных, и пришлось быков приручать, и лошадей приручать, чтобы пахать, чтобы перевозить этот хлеб, чтобы крутить некоторые мельницы, потому что они были на животной тяге. Это очень интересная тема, мы ее поднимали. Ну, давайте так, я подумаю, если можно что-то там новое сказать, да? Ну, можно, например, про декоративные, если хотите, история декоративных растений, да? Ну, давайте я подумаю, как это сделать. Хорошо, еще что там пишут?
2: Говорят, что монгольские лошади зимой могли есть ветки деревьев. Это возможно?
0: Не знаю. Зимой лошади тибенюют. Это называется термин такой, запишите, кто не знает, тибенюют. Тибенюют – это они копытами разрывают снег для того, чтобы есть сухую травку. Думаю, что нет. Потому что лактозу расщеплять – это совершенно другая микрофлора. В желудке уже… вот посмотрите, мы, кстати, когда говорили о приручении животных, у нас есть в нашем архиве, мы говорили о том, почему не приручили лося. Лось сильнее, чем лошадь, прекрасно приручается, замечательно. Если бы 10 тысяч лет назад его приручили, я думаю, что и породы бы вывели из лосей, и тяжеловозов, и беговых, и еще каких-нибудь, да? Но лошади накосил сено, или заложил его в сенаж, или высушил, или зеленая травка, да, стреножил ее, пускай пасется на лугу, и все, и проблем нет с едой. А лось питается там 300 с чем-то ингредиентов у него, в основном веточки. То там нужны ему молодые веточки сосен и елочек, то ему нужны веточки зимой там еще каких-то, это, о, и грибы, и мхи, и лишайники. И вот это вот, представляете, как вот прокормить лося? Ну, что ему, заготавливать веточки зеленые, ну, это очень тяжело. Это разные желудки, разная микрофлора, и я думаю, что, ну, может быть, там какие-нибудь тоненькие. Потом где? В степи? Ну, в степи же там нету деревьев-то. Там есть кустарники. А какие там кустарники в степи? Карагана, да, миндаль степной. Ну, да, может быть, у них тоненькие веточки. Почему нет? Карагана – это акациевые. Это вот то, что мы с вами желтая акация называем. Вот эти свистульки-то делают. Это на самом деле карагана. Степной кустарник. Да. Кто еще?
2: Да. Мия 10 лет спрашивает, какой породы был Самсон? Можно ли держать дома венериную мухоловку?
0: Самсон был тяжеловоз. Вот какой именно, и же много всяких тяжеловозов бывает. Какой именно, не знаю, Мия. Если честно, я не знаю. Я не нашел. На бескрайних просторах интернета меня тоже интересовало, какой именно. Мия, поищите, может быть, вам повезет. Что касается венериной мухоловки, держать ее дома можно, но очень сложно. Это первый момент. Второй, не надо ее дома кормить мухами. Значит, хищные растения, кстати, вот знаете, Мия, мухоловки, они, как это ни странно, бывают не только на болотах. Значит, здесь история вот какая. Во-первых, надо создать влажные условия. Для того, чтобы создать влажные условия, если вы положите гигрометр на подоконник, дети мои, гигрометр – это я для младших, для тех, кто младше, Мия, два раза. Гигрометр – это прибор, который определяет влажность воздуха. Она измеряется в процентах. Так вот, если вы положите на подоконник гигрометр, где у вас евроокна, тройной стеклопакет, вы обнаружите, что он показывает, ну, скорее всего, где-то, ну, 40%. А венериной мухоловке нужно 98-99%, а то и 100% влажности, как на болоте, на родном. Поэтому держать ее придется, наверное, в домашнем парничке, как вот орхидеи содержат многие. Вот. И совершенно не надо ее прикармливать мухами, потому что это в природе растения стали хищниками, потому что им не хватает азота на кислых болотных почвах. А, как правило, у нас при подкормочке там все в порядке и все хорошо. Не, ну можно, конечно, там тыкать ее какой-нибудь травинчик, чтобы смотреть, как она там прикольно хлопает своими ловчими листиками с ресничками. Угу, да. И то же самое с непентосом. Мия, продают непентосы, у которого ловчий кувшин такой, да? Вот. Но эти непентосы уже... Кстати, у непентоса вот этот вот ловчий кувшин, который бывает ярко-красный, желтый, белый, там разные виды, это не цветок ловчий, это ловчий лист, такой вот видоизмененный, с крышечкой. Вот. И если вы его купите в магазине, их же ведь выгоняют в теплицах, где туманообразующие установки, где очень высокая влажность. Вот. А у вас эти ловчие кувшинчики очень скоро засохнут, отвалятся. Ну и какое-то время растение еще будет бороться за свою жизнь. Ну, не думаю, что вы надолго его удержите. Поэтому эта экзотика не для квартир. Точно так же, как остальные хищные растения, такие как сарацения, например, как росянка и так далее.
2: И снова Мия спрашивает, хотелось бы прослушать лекцию об аквариумистике. По-моему, она у нас была.
0: Была. Да. Андрей Александрович Белов у нас
2: и содержание.
0: Был с аквариумистикой. Да, он у нас был гость. И... Андрей Александрович Белов в аквариумистике, ну, это как Лобачевский в математике, как Менделеев в химии. Я могу, конечно. Если хотите, давайте поговорим об аквариумистике. Да, там много
2: Мия
0: чего...
2: Мия пишет, да, что завела рыбок двух пицилий, лунную и жемчужную гурами, трех коридоросов и двух анцитрусов.
0: Ну, последние коридоросы и анцитрусы – это такие сомики. А анцитрус звездчатый, да, наверное, который самый красивый, черный с белыми звездочками, да, его называют рыба-присоска. Потому что он чистит стенки. Вот опять же таки, знаете, очень часто говорят, купите анцитрусов, и у вас будут чистые стенки аквариума, и они вас избавят от водорослей раз и навсегда. Ну, стенки будут нечистые, они будут все в таких, знаете, протекторах, как будто бы там машинки игрушечные поездили. Это во-первых. А во-вторых, как сказал мой покойный, царство ему небесное, товарищ Слава Юдаков, выдающийся был аквариумист, он сказал, что все-таки дядечка со скребком в руке почистит ваши стекла гораздо лучше. С гурами тоже хорошая история. Это так называемые лабиринтовые рыбы, которые почти что дышат. Лабиринтовые они не потому, что живут в лабиринтах. Да? Некоторые считают, раньше лабиринтовая рыбка, петушок, кстати, тоже, сиамская рыбка, тоже к лабиринтовым относится. Значит, надо им сделать такой грот подводный, да, с лабиринтом. Нет, это орган дыхания такой вот, лабиринт там внутри. Хорошая, замечательная рыбка. Ну, пицилия – это простая рыбка, живородящая, можно самой размножать, тоже будет интересно. Так, что, Александр, вы еще ведете на Радио России что-нибудь? Да, веду на Радио России, кучу всего веду. У меня прямые эфиры утром с 11 до часу, четверг и пятница. Канал «Слушаем» двухчасовой, но он общественно-политический, ребят. Там про природу мы не говорим. Это общественно-политический канал. На Радио России у меня идут записные передачи «Имея время». Это про великих и выдающихся людей. А там же идет «Моя великая Россия». Это мы рассказываем про интересные географические места. Ну, вот заповедники, про чудеса природы, памятники природы. И «Все в сад» с Машей мы ведем Тарабаевой. Это для садоводов. Вот тут вот то, что... А еще, скажем так, с Александром Хабургаевым. Это лингвистическая рубрика. Там обычно профессора-лингвисты у нас бывают в гостях.
2: Светлана вот. Бурлак там, да?
0: Нет. У нас там профессор Слышкин, профессор Малыгина, ну, разные.
2: Не
0: да.
2: приглашали Светлану Бурлак?
0: Нет, пока не приглашали. Спасибо, сейчас запишу Светлану Бурлак. Из Института русского языка. Слушайте, Светлана Бурлак. Очень интересно. У меня есть старый мой друг и товарищ Вадим Николосович Бурлак. Это удивительный человек, который объездил весь мир, который написал, по-моему, около 100 книжек о своих путешествиях. Фамилия нечастая, наверняка родственница. Спрошу у Вадима Николосовича. Так, что сегодня с коневодством в России? Выводятся ли новые породы? Ну, нам бы старые удержать породы. Вы знаете, одно время с коневодством у нас была очень большая беда. У нас вот эти все наши знаменитые конные заводы, как Хреновое, да, и где Русаки Орловские, они все были в ужасном, в печальном состоянии. Сейчас вроде поднимается, но коневодство у нас сейчас такое, знаете, в основном... Знаете, это то, что называется pets. Вот породы собак, есть шоу-группа, есть pets. Pets – это любимцы. Вот. В основном те лошади, которые содержат в частных подворьях, да, потому что сейчас можно купить лошадь, поставить ее в денике в каком-нибудь, в какой-нибудь конюшне. Не очень дорого это стоит. 10 тысяч в месяц стоит держать там лошадь, ну и еще 5 тысяч будете доплачивать, чтобы все-таки ее выводили, чтобы она там не сидела, чтобы за ней получше ухаживали. В принципе, есть люди, которые вполне могут потянуть такие деньги. Потом эту лошадь можно на коневозке приехать машиной зацепить и поехать где-нибудь по лесу верхом покататься.

0: смотрите на эти кровати?
1: Большой интерес и к истории ее, собственно, понять, почему вот две такие похожие планеты в Солнечной системе и такими разными путями пошли. Это вопрос, собственно, которым сейчас вот очень многих волнует. То есть, сказалось ли то, что у Земли есть Луна, у Венеры Луны нет, или что-то еще? Вот это очень интересная вещь, почему сейчас к Венере такое большое внимание. То есть это понимание нашей истории, понимание, вообще говоря, проблемы возникновения жизни у нас с вами на Земле. Потому что вот есть пример, смотрите, такая же планета, и какой там кошмар.
2: Ага, это уж точно. Я вернусь к Луне. Я слышала, когда вы сказали, что телескоп, установленный на Луне, значительно более продуктивен, чем телескоп, который вращается в космосе. Многом.
1: Хотя там есть споры, связанные с космической пылью, но вообще плюсы какие? Во-первых, Луна очень медленно вращается вокруг своей оси. То есть там день и ночь меняются очень постепенно, звезды не восходят и заходят, как у нас каждый день, и, соответственно, вы можете следить за каким-то объектом долго, очень медленно поворачивая телескоп и накапливая с него много информации. Это важно, особенно если телескоп массивный, тяжелый и так далее. Дальше на Луне очень маленькая сила тяжести. Опять-таки, крупный инструмент будет гораздо лучше держать сам себя. И, в-третьих, на Луне нет атмосферы, которая нам жутко мешает в плане астрономических наблюдений. То есть вот это три основных плюса, ну, там есть еще. Поэтому крупный лунный телескоп, ну, когда-нибудь это тоже, наверное, станет реальностью.
2: Олег Станиславович, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, получается ли так, что на сегодняшний день нам главное дотянуться, вот этот маленький шаг сделать до Луны, до Марса? И самое главное, что я хочу спросить в данном вопросе, ценность других объектов нашей Солнечной системы пока здесь, мы уже способны оценить? Ну, например,
1: мы способны оценить то, что она гораздо выше и интереснее, чем нам казалось. То есть вот опять-таки спутники Юпитера и Сатурна с их водой, с огромными запасами воды. Вот на Луне и на Марсе мы мучаемся ее ищем, а там ее хоть отбавляй. С очень интересной атмосферой, как, например, на Титане спутники Сатурна. Собственно, первый спутник, кроме Луны, на который сел космический аппарат, это о чем-то говорит, хотя он очень-очень далеко от нас. Ну и в конце концов, дальние уголки Солнечной системы, о которых мы только в последние десятилетия начинаем вот так что-то серьезно узнавать.
2: То есть ученые на сегодняшний день способны оценить необходимость, насколько и куда расширять область знаний, то есть то, что может пригодиться через 50-100 лет.
1: Да, да, да. То есть тут как Аристарх, который понимал, что когда-нибудь поймут, когда-нибудь, хотя я не знал, когда, тут то же самое.
2: А можете привести пример появления каких технологий мы можем предположить сегодня через 100 лет?
1: Да трудно сказать. Но известный пример в прошлом, что, собственно, не самый удачный, ну тут я всех деталей не воспроизводил, не самый удачный проект в плане радиоастрономии в результате привел к изобретению Wi-Fi. Вот пример. То есть Wi-Fi тоже вышел оттуда, из радиоастрономических наблюдений. Поэтому, ну, конечно, будут более крутые средства связи и источники энергии. Тут можно фантазировать долго-долго-долго.
2: Я просто думала, что это предполагается на основе каких-то действительно научных достижений, что вот сейчас телевизор станет цветным, а до этого фотография станет цветным, понимаете, цветной. И понимаете, вот оно так выстраивается, а не просто мечтание.
1: То есть наоборот, вот мы полетим туда-то, мы будем исследовать вот то-то, а параллельно у нас телевизор станет цветным. Ну, так я утрирую. Ну.
2: Я поняла.
1: Вот так.
2: Как говорит мой маленький ребенок, круто!
1: Спасибо
2: вам огромное, Олег Станиславович. Благодарю вас. Друзья, сегодня в передаче данных был кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников. Благодарю.
1: До свидания.
2: До свидания.
3: Передача данных.

сейчас здесь проходят лекции, организованные порталом «Антропогенез.ру» и Государственным биологическим музеем имени Тимирязева. Значит, меня зовут Александр Соколов, я редактор, создатель портала «Антропогенез.ру». Сейчас здесь буду выступать я. Тему вы видите на экране. Значит, у меня цифра помаленьку это растет. На самом деле, да, поднимите руки, кто читал... Да, спасибо. Кто читал статью «Мифы об эволюции человека», которая опубликована на портале «Антропогенез.ру»? Так, отлично. Так вот, значит, эта статья вышла уже больше 2 лет назад. Вот. Откуда она взялась? Значит, мне приходят письма регулярно от читателей. Значит, письма самые разные. Ну, иногда мне начинают объяснять, что вы чем-то неправы. Или что им нас жалко. Были письма с угрозами. Правда, к счастью, таких было не очень много. Вот. Но я считаю, что из всего можно извлечь пользу. Я начал собирать некую картотеку. И у меня вот эти стали мифы копиться. Первая публикация, вот эта, она получилась достаточно удачная. Вот. И я продолжал собирать эту коллекцию. Сейчас у меня уже их под 100. Или 90 штук. Вот. И что я с ними буду делать... Я вам пока не скажу, вот. А сегодня я про некоторые из них расскажу, но начну с классических, которые были опубликованы, и немножко коснусь их с другой стороны. И чтобы долго не грузить вас вступлениями, сразу перейдем к классическому мифу. Значит, то есть, как представляет себе обыватель, что есть некая груда костных обломков, челюстей, зубов, значит, рядом сидит некий антрополог, он в эту кучу запускает руку, вытаскивает там какой-то обмылок невнятный, значит, на него смотрит и провозглашает. Я нашел предка человека. То есть кульминация вот этого вот представления, это цитата, значит, это сказал такой монах Серафим Роуз в 1974 году насчет того, что все ископаемые останки, вот эти, которые свидетельствуют об эволюции человека, их можно поместить в небольшой гроб. Значит, есть разные вариации этой цитаты, есть про ящик для обуви, но это цитата 1974 года. А вот Александр Невзоров, 2014 год. Есть ничтожно малое количество сортового раскопочного материала, все оно поместится в багажнике Бентли. То есть у Невзорова Бентли, я слышал, что он действительно ездит на Бентли, поэтому, видимо, он хорошо себе представляет емкость его багажника, но, видимо, багажник большой. Потому что на самом деле за последние 100 с лишним тысяч лет, значит, был сделан ряд действительно находок. Вот это моя классическая картинка. На ней изображены находки неандертальцев, только неандертальцев, некоторые, сделанные уже к 1974 году. Естественно, и с тех пор было найдено много чего. Я уже немножко забежал вперед. Этот ваш... Open Office. Значит, был сделан ряд находок, и ежегодно делаются новые. Вот на этой картинке я привел для примера классический памятник Сима де ла Суэс в Испании, где буквально в июне вышла статья с описанием новых находок в этой пещере. Значит, возраст 430 тысяч лет, там найдено уже 17 черепов. Это гейдельбергский человек, это предки неандертальцев. Кстати говоря, вот какой-то из них, да, вот этот, кажется, череп. У нас сейчас в витрине на стенде Е24, он, правда, спиной к вам повернут, там, затылком. Вот, но на самом деле, там найдено 17 черепов, и что самое отрадное, осенью удалось извлечь митохондриальную ДНК из этих останков, и вот собираются извлечь... До конца года обещали ядерную, посмотрим, получится у них это или нет. И другая классическая, такая знаменитая серия находок, это Дманиси, Грузия, древнейшие люди за пределами Африки, это 1 800 000 лет. И там, в частности, найдено 5 вот таких замечательных, хорошо сохранившихся черепов. Самый замечательный был обнародован этой осенью, хотя на самом деле найден уже 8 лет назад, но они немножко его так попридержали. Вот он именно такой и есть, это не реконструкция, он поражает своей брутальностью. Огромное лицо, маленький мозг. И наш художник, ну как он, наш, из Донецка, так что не совсем наш пока что, выполнил эту замечательную реконструкцию. Вот.
на самом деле вот этот миф о скудности находок, вполне понятно, почему он существует. Потому что в России посмотреть на эту тему, по крайней мере, до недавнего самого времени, практически нечего. Есть несколько экспозиций, они сосредоточены в Москве. Они на самом деле, конечно, сильно устарели, потому что пополнение этих коллекций закончилось в 80-е годы. Поэтому на самом деле из наших экспозиций самый новый, свежий экспонат – это «Люси», которую, причем, Палеонтологическому музею подарили американцы. Вот, то есть это середина 70-х годов. Вот поэтому мы, когда со Станиславом Владимировичем, которого я здесь не вижу, значит, создали портал Anthropogenes.ru, мы вообще хотели как раз как-то заполнить этот пробел. Ну, судя по всему, нам это удалось. И вот наша выставка, которую мы открыли в Биологическом музее, там действительно представлен ряд экспонатов, которых в России еще никто не видел. И сейчас у нас на нашем стенде появился еще новый экспонат, в том числе бюст Люси, бюст Арди, который я упомянул. Я еще раз повторю, что он доделывался этой ночью. Поэтому, если вы пойдете посмотреть на него, вы будете первыми, кто его увидит. Но у меня есть, правда, для вас мини-копия, я ее спрятал вот здесь. Вот она сейчас вылезет. Вот, она на вас посмотрит и опять спрячется.

вот этих ископаемых существ, что они смотрят на нас прямо как живые, вот-вот оживут, а с помощью компьютерной графики и оживают, и вы в фильмах BBC видели наверняка вот этих персонажей. Возникает вопрос, а как же это сделано? На основании чего? И поскольку я не понимаю, как это сделано, естественно, я предполагаю, что меня пытаются обмануть. Так вот, интересно, что создание этих методик вообще во многом связано с нашей страной, с именем Михаила Михайловича Герасимова, выдающегося советского антрополога, скульптора, археолога, который в первой половине 20 века разрабатывал методики реконструкции. Значит, он предположил, что если изучить большое количество людей, то есть он работал фактически на трупах, просмотрел, изучил, измерил тысячи голов, он прежде всего работал с головами, с черепами, людей, и в том числе и различных других приматов. И ему удалось выявить закономерности формирования мягких тканей головы в зависимости от особенностей кости. Он разработал методику. Значит, эта методика многократно проверялась. То есть Герасимову давали череп человека, внешность которого была известна. Были фотографии, но он их не видел. И он воссоздавал и добивался портретного сходства. Причем, когда ему подсунули череп папуаса, он сделал папуаса, а не европеоида. То есть это показало, что методика, видимо, действительно работает. И нам Герасимов известен прежде всего тем, что он выполнил ряд классических реконструкций наших предков, таких знаменитых и до сих пор, в принципе, непревзойденных. Но на самом деле у этих методик существовала другая, гораздо более практическая область применения – это криминалистика. То есть еще с конца 30-х годов и по наши дни методы реконструкции, разработанные Герасимовым, широко используются в судебно-медицинской экспертизе. Потому что, представим себе, найден неопознанный скелет, он там еще фрагментированный, сожженный, и нужно понять, кто это был. И вот по этим методикам, конечно, они с тех пор были усовершенствованы, и вы должны понимать, что ради судебной экспертизы не делается скульптура, существуют методики графической реконструкции, то есть рисуется портрет, и даже существуют методики словесные, то есть составление словесного портрета в терминах криминалистов, но по методикам, разработанным Герасимовым и его последователям. И удается, известен ряд случаев, когда с помощью этих методик удавалось опознать пропавших без вести людей. Вот один из классических примеров. В реке нашли останки женщины. Значит, Герасимову передали череп. Он воссоздал портрет скульптурный, по которому нашли пропавшую без вести вот эту действительно даму. Причем, что интересно, Герасимов обнаружил, что у одной из глазниц вот, мышечный рельеф ослаблен. Он предположил, что у нее веко нависало над глазом, у нее была такая асимметрия лица. И так и воспроизвел ее в портрете. И у той женщины, которую опознали, действительно у нее был паралич лицевого нерва, и у нее было лицо асимметричное, что показало, как важно вот такие детали учитывать при воссоздании облика. Но что еще нужно сказать? Существует тут мощный психологический фактор. То есть, когда мы публикуем на нашем портале какие-то реконструкции, вот как, например, вот эта дама неандерталка из Ближнего Востока, тут же появляются комментарии, то есть молодой человек пишет, а мне эта женщина продала билетик в трамвае. То есть дальше начинают узнавать, кто своих соседей, кто спортсменов, кто политиков. То есть здесь возникает некоторый такой эффект. Узнавание. То есть как человек узнавает? Это интересно с точки зрения психологии. То есть он видит некое лицо, он выделяет в нем элементы, которые ему кажутся значимыми, происходит узнавание, а другие элементы он игнорирует. Но мы знаем, что наиболее известные картинки, они гуляют в интернете, но ведь можно ведь найти сходство и не только с человеком, а и с различными животными. Что случилось? Вот, и даже, например, вот сходство с фигурой женщины и корень женьшень. То есть, на самом деле, сходство на глаз – это очень коварная штука. Именно поэтому антропологи используют не такие критерии, что мне кажется похоже, а используют результаты точных измерений, которые все-таки более надежны. Мы продолжим. Дальше некий

0: в которой существует часто такой околонаучной среде. А я вот еще вам хочу что сказать, что после пары лет вот сбора этих мифов, я понял, что на самом деле мифы от людей дремучих, от антиэволюционистов, от креационистов, на самом деле это достаточно скучно. Гораздо более интересные мифы, которые существуют, допустим, среди людей культурных, образованных, а также мифы, которые формируются массовой культурой. Ну, на эту тему мы тоже немножко еще сегодня поговорим. Но вот классическая фраза, которую можно услышать в таком диспуте, когда беседуют интеллигентные люди, и кто-то говорит, вот человек произошел от обезьяны, на что ему обязательно такой умный, образованный товарищ отвечает, да нет, ничего подобного. У человека и обезьяны был общий предок. И тут все должны проникнуться уважением к этому человеку, к его эрудиции. Вот, на самом деле возникает вопрос, а кем же был этот общий предок? То есть кто это был? То есть это была костеперая рыба, о которой рассказывал Станислав Владимирович? Или зверозубая рептилия? Кто это был? Кто? Кто? Обезьяночка это была. То есть понятно, что она была не современная обезьяна, это был не шимпанзе, не горилла, не гиббон, но это была ископаемая обезьяна. То есть что нам известно сейчас? Вот, например, в прошлом году был описан архицепус, который, в принципе, считается сейчас предком всех обезьян. Жил он 55 миллионов лет назад. Образцовая обезьяна. Чуть позже жил вот этот вот Сааданиус, описанный в 2010 году, по-моему, порядка 29 миллионов лет назад, могу ошибаться, Станислава нету, чтобы поправить меня. Вот. Предок всех узконосых обезьян. Еще чуть позже жил вот этот Руквипитек, который описан в прошлом году. Самая древняя человекообразная обезьяна, 25 миллионов лет назад. Уже более 100 лет известно семейство проконсулит, древних человекообразных, которых было много, и от которых произошли и мы с вами, и все современные человекообразные обезьяны. Тоже понятно, что они обладают признаками не только обезьян, но и гоминоидов, человекообразных. И в 2008 году написан Накалипитек, предок гориллы, шимпанзе и человека. Правда, вот он по таким фрагментарным останкам, но по всем признакам, которые можно обнаружить на вот этой челюсти, это образцовая человекообразная обезьяна. То есть получается, что на самом деле линия человека от прочих обезьян отделилась уже после вот этих всех ископаемых товарищей. То есть нашему появлению предшествовал ряд таких симпатичных обезьянок. И ничего ужасного в этом нету. Судя по всему, вот эта фраза про общего предка это некоторый политкорректный жест, что ли, скорее. То есть, может быть, кому-то очень тяжело осознавать, что его дедушка, там, прадедушка был обезьяной, а вот если это был двоюродный дедушка, то это уже терпимо. То есть, вот с точки зрения гуманизма, наверное, это хорошо. Но будем все-таки придерживаться фактов. Четвертый миф. Теперь поговорим, собственно, про Чарльза Дарвина. И за что Дарвина часто, ну что значит часто, последние 150 лет ругают, клеймят, изображают в карикатурах за то, что он навязал нам вот эту ужасную обезьянскую теорию. Про то, что человек от обезьяны, от животного и так далее. На самом деле, эта идея вовсе не является главной в трудах Дарвина. Более того, если вы читали «Происхождение видов», читали? Чуть-чуть. То там на эту тему у Дарвина практически ничего нет. Потому что книга не по происхождению человека, она обо всем живом. Как появилась живая природа, как она развивалась, как появлялись различные виды живых существ. И Дарвин, вообще, будучи человеком осторожным, дипломатичным, не желая причинять боль своим современникам, но он и так им причинил ее достаточно. Значит, он приводил примеры про голубей, про птичек, про растения, про собачек, про медведиков, про пчелок, но не про человека. И на самом деле мысль о том, что человек произошел от обезьяны, высказывалась уже задолго до Дарвина. В частности, мы должны вспомнить великого Ламарка, который в 1809 году, это, между прочим, день рождения, год рождения Дарвина, издал книгу, где целую главу посвятил тому, как в результате каких изменений в анатомии и образе жизни от древней обезьяны произошло что-то, что стало в итоге человеком. Были авторы и до Ламарка, которые высказывали такие идеи. На самом деле мы можем даже начать с античности и вспомнить Аристотеля, который вообще впервые описал отличие человека от прочих животных. Это про крупную голову, про прямохождение, про рабочую ручку, про способность говорить. И он же впервые стал употреблять слово «пификос» или «питекос» для обезьян. И вот ему принадлежит такое высказывание, что некоторые животные обладают свойствами человека и четвероногих, как, например, питекос. Затем другие авторы, естественно, неоднократно обращали внимание на сходство человека и обезьяны. Был такой Альберт Магнус, Альберт Великий, натуралист 13 века, который разделил всех живых существ на три категории. Человек, животное, и отдельно он выделил пигмеи и обезьяны, как бы в третью группу. А еще спустя некоторое время такой анатом Эдвард Тайсон, когда он Королевскому обществу делал доклад о строении пигмея, а под пигмеем подразумевался шимпанзе, он высказал следующую мысль. Это не человек, но и не обычная обезьяна, а форма животного между ними. И он использовал даже некую фразу про цепь созданий, в которой вот между человеком и прочими он помещал вот этого пигмея. Хотя, конечно, мы должны понимать, что здесь он термин «цепь», и здесь он вот фактически форма, переходная форма, он не в эволюционном смысле использовал. То есть он не имел в виду, конечно, что от животных произошел человек через вот эту форму. Но, тем не менее, сама фраза это очень показательная. Поэтому неудивительно, что когда еще немного спустя великий Карл Линней создал систему, известную нам, систематики, и описал вид Homo sapiens, человек разумный, но в род Homo он помимо этого поместил Homo troglodytes, человек дикий. Ну, троглодит — это вообще пещерное существо. По некоторым данным, под Homo troglodytes он подразумевал орангутана. Но тем не менее, самое интересное, что вот в род Homo он включил не только человека, но и человекообразную обезьяну. Потом его оттуда вытащили, спустя 200 лет с лишним генетики опять предложили включить человекообразных обезьян в род Homo. Пока что это вот мировым сообществом научным не было принято, хотя есть сильные доводы в пользу того, что действительно эти существа нам очень близки. Вот, мы продолжаем про Дарвина говорить. То, что выше я озвучил, что у Дарвина в происхождении видов нет ничего про человека от обезьяны, породило следующее утверждение. Чарльз Дарвин нигде не утверждал, что человек произошел от обезьяны, а его эту фразу приписали потом. Нехорошие богоборцы, не знаю, как их назвать. Вот Дарвин же, он получил духовное образование, он почти что священник. Он закончил христианский колледж при Кембриджском университете. Вот. И как он мог такую крамольную мысль высказать? На самом деле, естественно, еще раз повторю, в книжке «Происхождение видов» на эту тему ничего нет, но прошло немножко лет, и в своем другом фундаментальном труде, который так и называется «Происхождение человека», Дарвин прямым текстом пишет. Обезьяны разошлись, разделили, это, кстати говоря, из дореволюционного издания, обезьяны разделились с течением времени на две большие ветви, обезьян старого и нового света, от последних же произошел в отдаленный период времени человек, чудо и слава мира. Обратите, кстати, внимание, может быть, кто-то обратил внимание, но и тот, кто читает нашу ленту в Фейсбуке, тоже мог обратить на это внимание. Старого и нового света от последних. Это что же получается? Новый свет у нас Америка. Неужели Дарвин выводил человека из южноамериканских широконосых обезьян? Да и быть не может. И мы нашли оригинальный текст и сравнили. И оказалось, что профессор Сеченов, который переводил, совершил ошибку. В оригинале сказано «от нового и старого света», и дальше «от последних». Но в российской, в русскоязычной традиции сначала пишут «старого», а потом «нового». Недолго думая, переводчик поменял эти слова местами, от этого смысл поменялся. Но дальше Дарвин, естественно, пишет о том, что человек, конечно, возник в Африке. потому что там живут гориллы и шимпанзе, наши ближайшие родственники. И оказался прав. Но, кстати говоря, к моменту выхода этой книги уже соратники Дарвина давно открыто об этом говорили. И Томас Гексли, например, выступал с лекциями о происхождении человека и перед этими лекциями писал своей супруге письмо, что, я точную цитату не воспроизведу, но, грубо говоря, не пройдет и 3 дня, как они поверят, что они обезьяны. Писал он про своих слушателей. То есть уже можно было писать, и Дарвин, даже такой осторожный человек, как Дарвин, посвятил этому целую книгу. И про Африку оказался прав. Но как раз с этим связан следующий наш миф. Что на самом деле, то, что человек возник в Африке, это нам навязали политкорректные ученые, чтобы мы не любили свою родину. Ну, конечно, Африка — это не престижно, согласитесь. Хотелось бы, чтобы человек возник где-то в районе Када. Ну, или хотя бы на территории Российской Федерации. Вот понятно, что ученые каждой страны в свое время, ну почти каждый, предпринимали некие телодвижения в сторону найти предков на своей территории. Вот понятно, что в 19 веке было очень мало фактического материала, поэтому исходили из имеющихся находок, когда были сделаны первые находки в Европе, неандертальцы и кроманьонцы, а потом гейдельбергский человек, а потом пилдаунский человек, которого назвали первые англичане. То многие ученые считали, что человек возник в Европе. Это вообще престижно. Первый европеец. Затем, когда... Ну, понятно, что существовали еще другие гипотетические теории. Например, Эрнст Геккель считал, что человек возник на территории затонувшего материка Лемурии, который находился в Индийском океане. И Индонезия — это обломки этого исчезнувшего материка. И вы, может, помните, что Эжен Дюбуа, переоткрыватель Пятикантропа, поехал на Яву вот под влиянием этих идей и нашел таки Пятикантропа. И потом в Азии были сделаны другие находки, полюс сместился в Азию. Когда нашли Синантропов, то многие стали рассматривать материковую Азию как центр вот возникновения человека. Были различные маргинальные, такие экзотические гипотезы, когда, например, человека выводили как раз из широконогих обезьян Южной Америки. И только когда во второй половине 20 века стали делать многочисленные находки в Африке, они были и до этого момента. И именно во многом из-за такой, что ли, европейской спесивости, что ли, из-за такого европеоцентризма, многие антропологи смотрели скептически на найденного в Южной Африке австралопитека, на родезийского человека, найденного там же. Вот когда во второй половине 20 века стали делать находки в Восточной Южной Африке, то помаленьку чаша весов стала склоняться в сторону Африки. И что мы знаем на этот счет сейчас? Кстати говоря, советские палеонтологи в книгах 50-х годов пишут про Азию как наиболее вероятную прародину человечества. Например, Быстров в своей книге именно это утверждает. Но что мы знаем сейчас? Значит, во-первых, на территории Северной Африки, на территории Республики Чад, найден древнейший прямоходящий примат, гоминид, сахилантроп, возрастом 7 миллионов лет. Череп, кстати, его у нас тоже представлен на нашем стенде Е24. На территории Африки найдено множество австралопитеков, более поздних, более продвинутых прямоходящих гоминид. Их найдена куча, там сотни буквально находок, и они хорошо изучены. И в том числе наш любимый абхазский австралопитек Люси, который, в общем, предок всех более поздних гоминид, в том числе нас с вами. На территории же Африки сделаны древнейшие находки, собственно, представителей рода человеческого Homo, Homo habilis, Homo rudolfensis и прочее. И более продвинутые длинноногие, быстрые Homo ergastere, тоже на территории Африки. И еще более продвинутые Homo erectus и гейдельбергский человек, африканская форма, и уже такие почти Homo sapiens, Homo hilmei, и, собственно, самые древнейшие Homo sapiens, возрастом от, там, где-то от 200 до 100 тысяч лет, найдены на территории Африки. Нигде за пределами Африки такой подробной серии находок нету. Все находки гоминид за пределами африканского континента, их возраст не превышает 2 миллионов лет. То же самое нам говорит археология. Древнейшие орудия, найденные на территории Африки, это Эфиопия, местонахождение Гона, их возраст 2 миллиона 600-700 тысяч лет. Все находки археологических культур за пределами Африки, опять же, моложе 2 миллионов лет, то есть вот как раз когда люди стали из Африки во все стороны разбегаться. О том же нам говорит генетика. То есть когда стало возможно изучать ДНК разных людей и по генетике строить их родословную, собрали кровь у представителей всех основных рас, и по этим, по анализу ДНК построили родословное дерево. Так вот, все ветви, близкие к корню этого дерева, оказались африканскими. И по, опять же, по данным генетиков, в Африке наибольшее генетическое разнообразие, что как раз соответствует представлениям о том, что центр зарождения человека, ну здесь уже и про Homo sapiens, мы говорим про современного человека, он находится там. И о том же нам говорит лингвистика. Когда несколько лет назад взяли данные по более чем 500 языкам мира и сравнили их между собой, оказалась такая же картина. Разнообразие языковых фонем убывает при удалении от Африки. То есть в Африке и наиболее высокое языковое разнообразие. То есть палеоантропология, археология, генетика и лингвистика привели нас к сходному результату. Получается, что вот эта африканская прародина, она нам не была навязана, а она победила в честной, что ли, такой научной борьбе и, в общем, по праву сейчас считается общепризнанной моделью. Но здесь возникает другой миф, и у меня связан между собой. А чего ради человек из Африки пошел на север? Там ведь тепло, в Африке. Как сказал Михаил Задорнов, никто в здравом уме не поедет из Африки на Кольский полуостров жить. Только если можно торговать. То есть, видимо, представляют себе это как-то так, что Африка, бананы, пальмы, под пальмами лежит такой ленивый гоминид, вдруг ему что-то ударяет в голову, значит, он садится в Найроби на самолет и десантируется в районе Новосибирска прямо в сугроб. Но тут возникает вопрос, а как народы Крайнего Севера попали на Крайний Север? Они, видимо, туда спустились с Северного полюса, можно предположить. Ведь там же холодно. А как люди вообще попали во всякие труднодоступные места? Как люди заселили пустыни? Как люди заселили высокогорья? Чего ради они туда полезли? А как вообще другие зверушки на север попадали? Как белый мишка попал, например, в Арктику, который, судя по данным генетики, совсем недавно, так сказать, ушел от своих бурых родственников? То есть, это очень примитивное представление, когда мы думаем, что кто-то там, вот эти вот древние человечки собрались вдруг и решили, а пойдем-ка мы в Евразию покорять ее. Ничего подобного не происходило. Скорее всего, это был некий полуслучайный процесс, который, ну и по археологии мы это видим, растянулся на десятки, сотни тысяч лет. Это были некие случайные миграции по побережью. И, во-вторых, мы понимаем, что Африка и Евразия, между ними не было водной преграды, то есть они вообще не поняли, что они пришли на другой континент. Никто им об этом не сообщил. Вот. И еще раз, именно археология, палеоантропология говорит нам, что вот эта миграция произошла. Поэтому разговоры о том, что это было невозможно, нужно просто отбросить как бессмысленные. Раз это произошло, значит, были причины. Точно по таким же причинам мигрируют любые другие животные. Когда нет барьеров географических, происходит постепенное расселение. Видимо, это так произошло и у человека. Причем никто не попал сразу из тропических широт в северные снега. Это происходило медленно и постепенно. Ну и продолжая говорить, мы вот в предыдущих темах немножко так коснулись темы некого шовинизма, что ли, да? И дальше звучит следующий миф. Расы — это разные виды, они настолько сильно различаются между собой, что между далекими расами не получается, так сказать, нормальных браков. У них детишек не получается. На самом деле, вот эти разговоры о том, что расы, они очень разные, они, естественно, начались с тех пор, как вообще человек узнал, что они разных рас, если мы говорим про европейцев. Например, это происходило неоднократно, но вот когда открыли Америку в свое время, и когда обнаружили, что там живут тоже люди, но какие-то не такие, как мы, сразу возник вопрос, а они откуда? Ведь про них в Библии ничего не сказано. Они, получается, не от Адама, а есть ли у них душа? И, конечно, хотелось бы, чтобы души у них не было. Потому что, значит, они не люди, и с ними можно не церемониться. Вот. Но эти же разговоры, они уже и в 19 веке, и в 20-м, продолжались, под них пытались подвести различную научную почву. К сожалению, мы можем слышать, как даже уважаемый доктор биологических наук с телеэкрана говорит, а вот у бушменов с европейцами как-то не получается потомство. И, значит, он глубокомысленно улыбается. Вот, и все должны затрепетать. На самом деле, самое печальное, что вообще-то эта тема изучалась давным-давно. То есть всевозможные метисы между разными расами хорошо изучены. В том числе вот иллюстрация из советской книжки полувековой давности, где мы можем даже увидеть негр-чукчан. То есть как получился такой метис, я не знаю, но так сказать, люди мигрируют. Известно, что после Второй мировой войны в Японии было много, так сказать, негро-монголоидных метисов, которые изучались. Но кто-то мне может сказать, что это картинка, которую нарисовали советские такие политкорректные ученые. А вот фотография. Это южноафриканский народ, который так и называется цветные, colors. Это потомки межрасовых браков между первыми поселенцами в Южной Африке и местными кайсанами, как сейчас называют, или бушменами и готентотами. То есть приехали датчане, это были одинокие мужчины, женщин у них не было, и никакие культурные, религиозные или биологические барьеры не помешали им вступать в браки с местным населением. Конечно, официально это называлось прислуга, но у этой прислуги быстро появились дети. Вот. Другое дело, что эти дети испытывали, конечно, большие социальные проблемы. Их не принимали европейцы, и не принимали их свои. Они часто были вынуждены селиться отдельно. Сейчас эта народность, я не помню цифры, но их больше миллиона живет в Южной Африке. Они ведут свою родословную, то есть они очень пекутся вот о своих корнях. Их исследуют, их генетика неоднократно изучалась. У них вообще в семьях по 8 детей. То есть с рождаемостью у них все в порядке. Таким образом, скажем так, профессор, доктор биологических наук, который сказал про у европейцев с бушменами, как-то не получается, ну, видимо, он немножко дал маху, так сказать. Вот. И еще замечательная цитата, значит, можно поговорить еще про Америки, где в ряде стран потомки смешанных браков составляют вообще большинство населения. Если мы возьмем Мексику, Перу и прочие страны, там их больше 50%. И это тоже цитата из старой советской книжки. Там даже появились названия для разных межрасовых, так сказать, потомков от таких вот межрасовых браков. То есть, собственно, метис, слово, которое мы сейчас используем, любых таких вот людей, это потомок белого индейца. А дальше различные варианты, в том числе, допустим, потомок индейца и негра назывался самба. Таким образом, вот давайте не будем говорить глупостей. И на самом деле, насколько мы знаем, вид Homo sapiens вообще возник не так давно, чтобы между разными его группами, даже расселившимися там, на, может быть, десятки тысяч лет, что сомнительно, возникли настолько сильные генетические различия, чтобы они не могли вступать в брак между собой. Вот если бы они пару миллионов лет пожили врозь, как, допустим, шимпанзе и бонобо, хотя у шимпанзе и бонобо, я не знаю, наверное, тоже. Станислав, что известно про гибридов?
1: Про шимпанзе и бонобо ничего
0: нет. Ничего не известно. Но мне кажется, что, наверное, все-таки у них тоже может получиться. Не настолько они. В теории, да. Но теория проверяется практикой. Да, были даже, правда, непроверенные сведения про гибриды гориллы с шимпанзе, но это было очень сомнительно, и про это я говорить не буду. Но, короче говоря, у приматов вообще с этим все в порядке. То есть у приматов известны гибриды между разными видами и даже между разными родами. Вот, и у них получаются даже детки. И девятый миф. Миф тоже такой классический, что к человеку гораздо ближе свинка по генетике. Недаром для пересадки используют свиные органы, а не обезьяньи. Вот мне про это неоднократно писали. писали столько раз, что мы специально попросили трех уважаемых генетиков прокомментировать. У меня, кстати, даже есть портрет такого вот свина, человека-свина. Вот, и генетики все нам ответили в один голос, что это полная чушь. Привели даже такую картинку из классической статьи, где показано родство различных млекопитающих по данным генетики, где мы видим, что вот человек, вот мышка, а вот свинья. То есть мышка к человеку-то ближе вообще. И на самом деле свинья — это парнокопытная, человек — это примат. И как бы вот никто этого не отменял, никакими данными это не опровергается. Кроме того, вот эти разговоры про пересадку свиных органов, я хотел бы спросить, а у кого из здесь присутствующих есть знакомые, которым пересаживали что-нибудь от свиньи? Есть такие? То есть на самом деле пусть медики меня поправят, но пока дальше пересадки сердечного клапана речи не идет. Существует такая операция, как временная пересадка, которая иногда практикуется. То есть когда у человека, например, цирроз печени, ему подсаживают, подключают как бы, ну, к кровеносным сосудам конечности печень от свинки на полчаса. Вот, благодаря чему вот, снимается нагрузка с его, так сказать, родной печени, она там как-то восстанавливается. И за полчаса не успевает произойти вот это отторжение, то есть организм не успевает распознать чужеродный орган. Вот такая операция практикуется. О более серьезных вещах пока что были эксперименты, которые проводились достаточно давно. Но, в общем, все это очень сложно. Но здесь просто возникает такой простой вопрос. Сколько стоит шимпанзе? Кто мне скажет? Ну, там 1 000 000 рублей, 2 миллиона рублей, насколько я знаю, 1,5 миллиона рублей. То есть даже у Института физиологии при Российской Академии наук не нашлось денег, чтобы купить шимпанзе. Вот. А сколько стоит свинка?
2: 100 рублей.
0: Ну, и чуть-чуть подешевле. Да? То есть на самом деле, когда возникла сама проблема трансплантации органов, то нужно было донорское животное, которое было а. млекопитающим, б. подходящим по размеру, в. дешевое, легко размножающееся, давно содержащееся в неволе, хорошо изученное, и чтобы еще не возникло этических проблем. Вот сколько в мире сейчас шимпанзе? Там, в неволе, на воле? Ну, разные цифры приводятся. Но меньше 100 тысяч. Меньше 100 тысяч. А сколько свинок? Ежегодно забивается 1 000 000 000. Вот, соответственно, вот есть, конечно, люди, которые жалеют свинок, мне тоже их жалко. Но вы понимаете, сколько свинок должно пойти под нож, прежде чем получится хоть худо-бедно такая успешная операция. Ведь вы понимаете, что когда у свинки забирают печень, то свинке не очень хорошо. Она почему-то не жалеет после этого. Вот, именно поэтому шимпанзе тут никак вообще не годится никоим образом. Хотя с точки зрения биологии, конечно, они гораздо ближе к нам. На самом деле операции по пересадке проводились. Ну, я хочу начать с того, что, например, еще в начале прошлого века были проведены успешные операции по переливанию крови туда и обратно. То есть как от человека шимпанзе, так и от шимпанзе человеку переливали кровь. А вот переливать кровь от свиньи человеку я бы не стал. Будет тоже, наверное, не очень хорошо. И были различные эксперименты по пересадке человеку сердца, почки, как от шимпанзе, так и от павианов. Они давали некие результаты. Ну вот как видите, например, когда печень пересаживают бабуина двум пациентам, один прожил 70 дней, другой 26. И вас могут не впечатлять эти цифры. Но надо сказать, что когда впервые была проведена пересадка печени от свиньи в 96 году, она проработала 30 часов и отторглась. То есть, на самом деле, здесь куча сложностей, про которые я даже говорить не буду, ни в коем случае не являюсь специалистом на эту тему, но это, видимо, все-таки дело будущего. Вот, но здесь, и здесь эта свинка все-таки, это наше все, а шимпанзе – это некая экзотика. Вот, надо еще обязательно вспомнить такого замечательного дяденьку, Сергея Абрамовича Воронов, который является прототипом профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова, и который знаменит тем, что еще в 20-30-е годы прошлого века проводил пересадки, ну, не совсем половых желез, а тканей половых желез обезьян человеку, в частности, к мужчинам. Провел более 200 таких операций, они пользуются успехом, потому что он обещал некий омолаживающий эффект. Кратковременный омолаживающий эффект действительно достигался, но эти операции, в общем, они не оправдали своих ожиданий. Кстати говоря, именно Воронов подарил Павлову шимпанзе первых, которые потом содержались в антропоиднике в Колтушах. Вот, то есть вот, так вот эта ксенотрансплантация, она начинается с Воронова. Тут, можно сказать, российский приоритет, хотя потом он, естественно, свалил во Францию и работал, оперировал там. А мы пойдем дальше. И вот здесь самые интересные мифы. Я сегодня расскажу буквально про парочку, а сегодня у меня будет еще второе выступление в центре Архе, где я более подробно коснусь этой темы, но там без видеозаписи будет это. Значит, замечательный миф. Вот мы сейчас начинаем говорить про массовую культуру и прочее. Древние люди ходили замотанные в шкуры и с дубиной в руке. Как-то вот так. А вот откуда взялся этот образ? Вот как вы думаете? Ну вот важно понять, что, во-первых, археология нам не дает сведений вот о таких орудиях. Находок ископаемых дубин нет. И даже если мы найдем такую дубину, как мы поймем, что это орудие, а не просто обломок дерева? Кроме того, можно искать этнографические аналогии, но те орудия, которыми пользуются различные, так сказать, традиционные народы, это палки, это копья и прочее, но не вот такое. Древнейшее деревянное орудие, дошедшее до нас, это копья, это заточенная палка, а не дубина. И, конечно, мы не знаем, как одевались древние люди. То есть, скорее всего, да, они что-то на себя надевали. Древнейшие находки, одежды, они тоже не такие. Это, кстати говоря, наши сунгирцы, правильно, Станислав, я понимаю? Сунгирцы, там 30 уже, сейчас по последним данным, больше 30 тысяч лет. Там был найден человек, захороненный мужчина, череп которого тоже у нас на стендике, можете посмотреть. И вот он был засыпан охрой и большим количеством бус из мамонтовой кости и клыков песцов. И вот по расположению этих бус и по тому, как эта охра лежала, которая, видимо, скопилась в складках одежды, удалось реконструировать его костюм. Так он был одет в рубаху меховую и в штаны с мокасинами, как бы, вот, то есть сшитые такие, с обувью и в шапку меховую. Совсем не так. Понятно, что это другой период, другая эпоха. Но, короче говоря, то есть вот этот образ дикаря в шкуре с дубиной, он не из археологии, не из антропологии пришел, а откуда? Я предположил, что это, видимо, из какой-то литературы популярной, наверное, 19 века. И действительно, уже в начале 20 века, но это понятно вам, знакомый образ из мультиков, уже в начале 20 века этот образ появляется в кинематографе. Здесь мы видим Чарли Чаплина, который с дубинкой в шкуре, окруженный такими доисторическими красотками. На самом деле, один из первых вообще фильмов, где появляется древний человек, он назывался «Brute Force», 1914 года. И там уже представлен такой образ, но дальше можно еще добавить, что на него нападают динозавры, конечно. Вот. И это первое появление динозавров в кино. Вот. Но дальше этот образ эксплуатировался на все 250%. А здесь мы видим Ринго Старра. Это уже немножко другой период. Фильм «Пещерный человек». Так вот, но когда я стал дальше разбираться, выяснилось, что этот образ имеет гораздо более древние корни. То есть, если мы возьмем средневековые гравюры, на них появляется, это вот 14 век, это вот Дюрер, на них появляется так называемый wild man, дикий человек. Это некое существо, которое жило в лесах, в руках оно держало дубину, и было либо замотано в шкуры, либо часто изображалось целиком покрытое шерстью. Вот тут, кстати, может зайти разговор, что прототипом были какие-то снежные люди, которые бегали в лесах, я вот это, в это лезть даже не буду. Но если мы пойдем еще дальше в древность и посмотрим на Геркулеса, он изображался в шкуре, а в руках держал палицу. С кого был срисован этот образ? И прочие персонажи мифологические, они тоже, возможно, дают нам пищу для размышлений. То есть, судя по всему, вот этому образу, ему как минимум 2000 лет, то есть никакой Дарвин там не ночевал. Вот этот образ через античность, через средневековье дожил до нового времени. Дальше уже, когда началась археология, когда начался Дарвин и прочее, вот это вот массовое представление смешалось с появившимися сведениями о неандертальцах-кроманьонцах. И уже в образе неандертальца-кроманьонца он вошел в массовую культуру 20 века и таким образом дожил до наших дней. То есть вот таким образом смешались наука и фольклор, что ли. Вот, и мы сейчас, в общем, оперируем этим образом, который, опять же, это некий архетип вот этого дикого человека. Что было прототипом для него изначально? Были ли это какие-то дикие племена? Были ли это последние неандертальцы, что ли, которых застали еще античные авторы? Я в это лезть не буду. По крайней мере, сейчас. И еще один замечательный миф из той же серии, но, конечно, он более гораздо молодой. У древних людей были руки до колен, кривые короткие ноги, и ходили они сгорбившись. Откуда взялся этот образ? Но здесь он, судя по всему, все-таки идет из начала 20 века, когда были сделаны ряд находок неандертальцев. В частности, был найден знаменитый скелет из Ля Шарпей. И вот это вот, кстати, одна из первых реконструкций неандертальца, выполненная художником Франтишеком Кубкой под идейным руководством антрополога Марселина Буля. Вот этот Марселин Буль изучал знаменитый скелет неандертальца, вот это вот известное захоронение. Это, кстати, из Дарвинского музея реконструкция этого захоронения. Неандерталец, старичок из Ля Шапель. Вот он изучил его и реконструировал его как согбенного такого тролля, что ли, у которого голова была вперед, он не мог ее держать прямо, а ноги не разгибались полностью в коленях. То есть вот так это существо ходило. Вот так он реконструировал его, исходя из особенностей скелета. Спустя 50 лет выяснилось, что действительно у него были некие особенности, но это были возрастные особенности. Это был артритный старичок, который действительно уже не мог ходить прямо, но в юности, в молодости он, возможно, был вполне статным, стройным юношей. Просто как представляли в начале 20 века, что эволюция была такая строго поступательная, постепенная, и, соответственно, вот эти четвероногие, они и разгибались постепенно. И, кроме того, последовательность этих этапов совершенно была непонятна. Когда слезли с деревьев, может быть, неандертальцы только-только перешли к прямохождению от четвероногости, а других находок-то вообще не было. И уже это сейчас мы знаем, что задолго до неандертальцев, там, за миллион лет с лишним, да что там за миллион, уже были вполне стройные длинноногие Homo ergasteri, которые прекрасно бегали. И сейчас, конечно, неандертальцев изображают совсем по-другому. В кинематографе мы видим их, конечно, коренастыми, такими плечистыми и не очень высокими, но вполне прямоходящими, и никаких проблем с осанкой у них нет. Еще один чудесный миф. Мне тоже пишут постоянно, а что вы можете сказать про гигантов древних? То есть вот очень такая живучая идея, что когда-то люди были огромного роста. Опять же, это идет из мифологии. То есть мы можем вспомнить мифы там, про циклопов, про великанов. Когда-то были люди сильнее, могущественнее, мудрее, ну и, конечно, выше роста. Значит, как это аргументируется? Вот эта картинка, я ее пока уберу. Ой, проскочили. Вот. Значит, во-первых, существуют вот эти самые фотографии, которые в интернете весьма распространены, где изображены, причем хорошего качества, лежит огромный скелет, вокруг копошатся такие муравьишки-человечки. Кроме того, свидетельства очевидцев. Причем это, увы, это показывается, например, по каналу «Культура», фильм целый, где армянский крестьянин говорит, что я нашел на огороде вот такой вот череп. Но потом, конечно, приехали люди в штатском, отняли у меня этот череп, и все. Конечно, его скрывает официальная наука. Это мегалитические постройки, то есть вот Стоунхендж. Кто мог вот эту глыбу там, многотонную тащить на такое расстояние? Нормальный человек не мог. А вот великан взял подмышку и притащил. Значит, цитаты из летописей, там, из дневников различных мореплавателей, которые встречали этих великанов везде, куда они проплывали. И, конечно, различные истории уже из 20 века, но в такой популярной, искаженной интерпретации, про мегантропов и гигантопитеков, что вот антропологи находили, опять же, гигантские останки, но это, естественно, опять же, все спрятали в своих сейфах, потому что это не соответствует официальной научной парадигме. Такие вот умные слова. Значит, ну теперь можно по каждому из этих пунктов поговорить. Во-первых, вот эти чудесные фотографии. Здесь я нашел фото даже с логотипом, обычно вот так вот отрезают. Это логотип сайта worth1000.com, где проводится конкурс фотожаб. То есть конкурс фотомонтажа, который называется «Археологические аномалии», он проводится уже ряд лет, и вот такие умельцы соревнуются там по созданию вот таких фиктивных фотографий. В частности, вот для этой фотографии, которая в куче публикаций приводится как довод, что вот эти великаны так и найдены, у нее даже известен автор, причем это какой-то, по-моему, канадский любитель, который даже дал интервью журналу National Geographic, поскольку эта история уже распространилась настолько, что в каких-то солидных изданиях про него писали, где он сказал, что я удивлен, что работа, на которую я потратил час, привлекла столько внимания. И показал исходное фото, где на самом деле раскопки мастодонта, куда он просто вот, с помощью средств фотошопа вписал вот этот скелетик. И порывшись в недрах этого сайта, вы найдете большинство других фотографий, которые, опять же, гуляют по сети. Значит, по поводу свидетельств очевидцев, и тем более цитат из летописи, если мы начнем верить очевидцам, там, рыбакам, поймавшим такую рыбу, или мореплавателям, то мы тогда должны поверить, что где-то в Тихом океане есть ворота в ад, например, откуда вылетают черти. Или что где-то в океане плавают такие киты, которые прикидываются островами, на них растут деревья, к ним причаливает корабль, экипаж высаживается, так сказать, десантируется на берег, разбивает лагерь, кит тонет и топит с собой, так сказать, всех. Вот, то есть верить очевидцам, известная поговорка историков и исследователей, врет как очевидец. Это вообще понимали даже древние, самые первые историки, включая Аристотеля, который писал, конечно, про собакоголовых людей, но при этом добавлял, я вообще-то не очень этому верю, но рассказывают. Так вот, не мешало бы и современным мифотворцам вообще делать такую оговорку. Вот, что касается мегалитических построек, тоже на эту тему много чего написано. Вот, но я просто приглашаю всех в Петербург, это классический пример мегалитической постройки, это Исаакиевский собор, который построен был без летающих тарелок, без плазменных фрез, даже без паровых машин. Одна колонна 117 тонн весит, на минуточку, трудом рабочих, мускульным трудом. То есть если много народу собрать, то они много чего вообще могут сделать. Ну там метод крута и пряника, естественно, используя. Вот. Ну, по поводу мегантропов и гигантопитеков, тут, наверное, Станислав лучше меня расскажет. Но вообще никто их не скрывает. Гигантопитеки вообще действительно были огромные обезьяны, но они вообще к человеку мало имеют отношения, они скорее родственники орангутанов. А мегантропы — это, собственно, сейчас их называют Homo erectus. У них действительно были большие морды. То есть роста они были обычного, но морды у них были большие. Поэтому вот, и, собственно, они как мегантропы были описаны. Смотри, никто из этого никаких тайн не делает. И у нас, может быть, челюсть гигантопитека, кстати, появится на выставке в ближайшее время. Ну и на закуску. Один из таких свежих, нарождающихся мифов, то есть некоторые из этих мифов, они существуют тысячелетия. Некоторые появились буквально вчера. Вот мне уже несколько раз приходили письма и такие комментарии появлялись в социальных сетях. В ваших реконструкциях нет правды. У вас неандертальцы изображены с обычными глазками, а у них должны были вот как у филина вообще. Почему? Потому что у них огромные глазницы. Я заинтересовался, откуда это взялось. И действительно, у них большие глазницы. Значит, вот в 2013 году, совсем недавно, в английском журнале вышла статья антрополога Эллен Пирс на эту тему. Значит, она рассуждала так. Вот посмотрите, сильно, вот у нас кроманьонец классический, вот у нас неандерталец классический, тот самый Ле Шапель. Ну, какие глазища. Соответственно, вот эта Эллен Пирс собрала статистику по глазницам и показала, что действительно у неандертальцев в среднем глазницы больше, чем у кроманьонцев. Дальше она построила на этом следующую теорию. Неандертальцы жили в северных широтах, где были длинные ночи. Они приспособились к уменьшенному количеству света, отрастили глазища и, может быть, даже вели такой сумеречный образ жизни, охотились, подкрадывались там, к спящему мамонту во мраке. Вот. Но у них большие глаза, значит, у них много зрительной коры и мало ассоциативной коры, на нее не осталось места. При их больших мозгах, но много этих мозгов уходило на обработку зрительной информации. У них было меньше ассоциативной коры, у них было хуже мышление, и они проиграли таким подслеповатым гостям с юга, но которые были более толковые, что ли, более организованные. Вот. Она это обосновывает некими, ну действительно, статистикой по неандертальцам, а во-вторых, ссылками на некие публикации. И мне захотелось посмотреть. Вот у меня такая болезнь, я люблю проверять ссылки. Значит, она ссылается, а, на свою собственную статью, не опубликованную, то есть почитать ее нельзя, б, на некую статью 1940 года. Я ее нашел, там автор собирает статистику по размерам глазниц и глаз, но в основном не по людям, а по другим приматам. Ну, люди у него там буквально несколько человек. из которого делают вывод, что вообще корреляции-то нету. То есть автор статьи, на которую она ссылается, вообще пришел не к тем выводам. То есть вывод – читайте источники. То есть она на него сослалась, что корреляция между размером глазниц и глаз, собственно, есть. Он, наоборот, утверждает, что ее нету. В более поздних работах также было показано, что размер глазного яблока вообще скорее коррелирует с длиной черепа, чем с размером глазницы. И это вообще проверяется легко. Вот Станислав не даст соврать, что вообще говоря, самые большие глазницы у монголоидов, я даже привел такое фото из Дарвиновского музея, вот здесь эскимос. Вообще рекордсмен по размеру глазниц – это эскимос. То есть, исходя из этой логики, у эскимосов должны быть самые большие глаза. А вообще-то, на самом деле, самые большие глаза как раз у экваториалов, у негроидов. И у них же самые маленькие глазницы. То есть, вообще, что-то не сходится. Поэтому, судя по всему, все-таки реконструкции мы менять не будем. И у неандертальцев были такие грустные глаза, но, видимо, все-таки обычного размера. Ну, на самом деле, я все сказал. Значит, я еще раз приглашаю вас на стенд Е24 здесь и на нашу выставку в Биологическом музее имени Тимирязева, которая продлится до 10 ноября, но потом она будет еще развиваться. Так что следите за нашими новостями. И еще, пользуясь возможностью, хочу призвать вас помочь нашим друзьям. Значит, я упомянул сегодня колтурский антропоидник. Под Питером есть такая лаборатория, где единственная лаборатория в России, где изучают шимпанзе. Ей уже 80 лет, и сейчас у них достаточно плохие дела, потому что денежек им не дают. Вот, я призываю, так сказать, поможите, чем, кто чем может. Вот, и в заключение с вами еще пообщается наша Арди. Так, я надеюсь, что у вас все получится. Значит, Сергей Кривоплясов, специалист московский по 3D-графике, делает для нас вот такие замечательные анимированные реконструкции. Он очень долго работал над вот этим роликом. Так что у нас теперь есть возможность посмотреть на Арди во плоти и даже, так сказать, вот в динамике. Все это было бы невозможно, если бы не было в нашей стране сумасшедших энтузиастов. Вроде нас с Станиславом и некоторых других. Так, и теперь я готов отвечать на вопросы.
2: Я слышала такой миф, который, вы, надеюсь, опровергнете, что когда-то была экспедиция в Америку, в Северную, и группа исследователей ходила там по каким-то лесам. На них напала некая широконосая обезьяна с копьем, и местный доктор, он хранил соль в черепе этой обезьяны. И соль так разъела эндоград, что эндоград сделать было нельзя. То есть что-то такое вы можете, как бы, может быть, была какая-то экспедиция, но они не поняли, кто на них напал.
0: Это те же самые, эти самые южноамериканские товарищи.
3: Ну, вот вы сейчас изложили просто такой супер классический вариант перевирания перевранного варианта, в котором все получилось уже совсем чудесно, то есть обезьяна с копьем. Я даже знаю, откуда взялось копье у этой обезьяны в вашем изложении, потому что существует единственная фотография этой штуки, это было в Южной Америке, не Северной, по-моему, Северной сказали. Но, где, значит, они посадили эту обезьяну на ящик и подперли вот так вот палкой, чтобы она не упала. Ну вот, и вот эта, видимо, палка, она преобразовалась у кого-то где-то, я не знаю, у вас лично или где-то до вас еще, в копье. Вот. Но это паукообразная обезьяна, каата. Вот. Может быть, это был какой-то неизвестный вид, крупный, а может быть и известный вид, потому что ничего для масштаба на фотографии нет. Есть вот рассказ, да, что, значит, они везли вместе с какой-то там солью, лодка перевернулась, все это развалилось на куски, все утонуло, и, короче, никаких остатков нет. Вот, но главная мораль, как бы, этой вещи была в том, что, дескать, обезьяна ходила на двух ногах, у нее не было хвоста. Потому что широконосые обезьяны южноамериканские, они лазят по деревьям, и они все с хвостами поголовно. Вот, а тут, дескать, это вот такая человекообразная обезьяна, которая безхвостая, ходит по земле, и ты говорил, что вот есть в Южной Америке человекообразная обезьяна, до сих пор их там никто не видел. Вот, но на фотографии это типичная паукообразная обезьяна. Она сидит так, что про хвост там ничего не понятно, на самом деле. То есть он там, нет. Вот, даже если его и не было, ну, господи, она могла заразить каким-то паразитом, отвалилась у нее этот хвост. Это регулярно с обезьянами бывает, на самом деле. Вот. И она могла ходить по земле, потому что у нее отвалился хвост, потому что по деревьям она лазит с помощью хвоста. Вот. Ну и периодически любые обезьяны спускаются на землю. Но где-то убили, да, они большую паукообразную обезьяну сфотографировали и потеряли все, что было у них. Вот как бы вся история.
0: На самом деле, вот если взять замечательную книжку Крема, там, «Запрещенная археология», где вот подобные попасенки, там, как правило, вся история — это находки, которые сделаны давно, и, как правило, они или исчезли, или они найдены при таких условиях, что понять, там, в каком контексте там, они сделаны, тем более нормально датировать, невозможно. Вот, то есть большая часть находок, которые относятся, там, меловой человек, человек там, в меловом периоде, в юрском периоде, молоток там, в каких-то отложениях Перми, находки эти делались там, еще в конце 19 века, когда ни толковых методов датирования не существовало. Во-вторых, они после этого там, кучу лет хранились в каком-то музее, пока наконец про них вспоминали. Те же самые замечательные камни Ики. Слыхали? Ну вот такие в это Перу, город Ика, и там такие камешки, где люди верхом на динозаврах, там люди сражаются с динозаврами. Вот ни одной археологически задокументированной находки нет. То есть все эти камни принесены местными жителями, которые их там якобы нашли у себя на огороде. Вот, то есть вот нету контекста, ни о чем говорить. То есть любая находка должна быть, чтобы она была нормально описана, должно быть понятно, где она найдена, в каком окружении, там, при каких обстоятельствах. Только в этом случае можно нормально определить вообще ее возраст. Поэтому это вот, ну, вот некие мусорные кучи, что ли. То есть таким же успехом можно на свалке найти гирю и доказывать, что она мелового периода. И один автор доказывал и присылал мне фотографии этой гири. Ну вот, ну, пусть докажет. Да.
3: Я вот хочу еще добавить. Есть супер в этом смысле находка вот такой древности, когда в каком-то каменноугольном пласте нашли, значит, отпечаток какой-то круглой штуки с надписью таинственной. И причем такая прям настоящая, там действительно древний слой, миллионы лет, там сотни миллионов. И, значит, долго расшифровывали эту надпись, думали, что ж такое. А потом кто-то понял, что это просто надпись на болте бура, который бурил этот самый уголь, и он отпечатался в угле, ну и зеркально получилось, и там написано «Made in» там где-то. Ну, вот.
0: Так официальные ученые обманывают людей, Станислав Владимирович. Я еще хочу по поводу камней Ики уже упомянуть. Просто я нашел такую замечательную историю, которая прекрасно перекликается с камнями Ики. Это история 18 века. Называется «Лживые камни Берингера». Был такой Иоганн Берингер, значит, в Германии, профессор. И однажды, гуляя значит, у какой-то там горы, он стал находить камни, на которых были отпечатки различных животных, птиц, пауков и даже имя Бога на разных древних языках. Он, значит, стал там проводить раскопки и изыскания, нарыл этих камней несколько сотен и описал их в книге своей, где он доказывал, что они непосредственно созданы Творцом. А тогда, в общем, не понимали, как, ну, не было толком еще понятно, как ископаемые возникают. И он даже на некоторых этих камнях увидел следы инструмента, резца, но предположил, что вот это и есть как бы Творца инструмент. Вот, на самом деле, естественно, над ним пошутили его коллеги, которые решили ему отомстить за излишнюю помпезность. Но самое интересное, что он после того, как это было уже заполучено, продолжал настаивать, что они истинные, подлинные. То есть он не признал этот обман. И вот с современными вот этими камнями Ики, по-моему, это прекрасно перекликается. Прошло 200 лет с лишним, но мало что изменилось. Ну, в массовом сознании. Коллеги, еще вопросы?
4: Не относится к теме лекции, но вот хотелось бы узнать, а когда рождается сознание? Вот мы, как бы говорили в предыдущей лекции, что человек — это венец творение, там, потому что обладает сознанием, разумом, но если у сознания меньше, то эволюционирует, никогда это можно примерно предположить.
0: Станислав, он такого совсем не говорил. Наоборот, у него такой вообще тезис про то, что человек по многим признакам отнюдь не венец творения. Вот. А по поводу сознания, понятно, что когда мы говорим, что человек обладает сознанием, а животное не обладает, это вот ведь сильное упрощение, потому что существует куча исследований, причем там их число растет за последние десятилетия, что и у животных, у многих, там, у высших животных, какие-то проявления разумного поведения в большей или меньшей степени есть. Дарвин вообще утверждал и в своей книге «Происхождение человека», что разница между человеком и животными, она только количественная. То есть все те же качества есть у животных, но только они проявляются в меньшей степени. Это тезис спорный, но мы знаем, что и у человекообразных обезьян. Вот я недавно совсем слушал замечательную лекцию Зои Зориной, нашего замечательного этолога, а называлась она «Атумы для животных», которая показывала, что некие зачатки сознательного поведения есть у птиц. Причем она сама занималась экспериментами там, с врановыми, с попугаями. Есть у, естественно, у различных обезьянок, есть у собачек, хотя в меньшей степени. То есть понятно, что вот мы можем судить о появлении сознания, если говорить, вот, допустим, в археологии, только по появлению продуктов этого сознания, то есть орудий труда.

Приветствую всех. Да, действительно, я уже не первый раз здесь, третий, если быть точным. И закрывать сезон, как вы понимаете, да, это очень почетно. Постараюсь оправдать оказанное мне высокое доверие. На самом деле лекция такая модульная и удобная для рассказа. Я постараюсь сегодня показать, чего мы боимся зря, а чего мы не боимся тоже зря. То есть получается так, что у нас есть некоторые вещи, которые мы считаем безобидными, а на самом деле они таят в себе некую опасность. И наоборот, мы боимся чего-то, что на самом деле безвредно. И этому способствует, как вы понимаете, и средства массовой информации в немалой степени, потому что пугать нас одно удовольствие. Мы же боимся и как-то действуем, начинаем что-то покупать, начинаем как-то себя вести иначе, прочее, прочее. В общем, эти страхи можно монетизировать. И один из сюжетов посвящен мясу. Ну, понятно, что, да, шашлычный сезон уже открыт, несмотря на то, что сегодня пятница 13-е, да, как раз время для страшилок. Я постараюсь рассказать, что здесь неправда. Мясо вредно, особенно в виде шашлыка. То есть вот красное мясо, поджаренное на огне с корочкой, да, сочащееся, вредно. А здесь важно понимать, что да, есть некоторая степень правды в этом утверждении, но она не очень большая. Если мы посмотрим, это вот исследование, да, это фрагмент исследования Международного агентства по изучению рака. Это вообще довольно такая интересная организация. По ее классификации доказано неканцерогенное одно единственное вещество на Земле. И из него делают женские колготки. Это полимер такой, полимерная нить. Все остальное в той или иной степени канцерогенно. Вопрос лишь в том, насколько доказана именно вредоносность для человека. И по мясу, ну, вроде бы все как положено, да, то есть, да, действительно, есть некая доказательная база, но сразу начинаются оговорки. Потому что нюансы – это важно. Нам всегда нужно разбираться до конца, о чем вообще идет речь. Мясо вообще целиком полностью опасно? Нет. Первое. Только при потреблении, например, больше 100 граммов красного мяса в сутки на протяжении всей жизни. Это денег не хватит так питаться, это слишком хорошо. Первое.

Второе. Только по одной разновидности рака. Колоректальный рак. То есть не вообще по всем, а по одной единственной разновидности. Да, конечно, неприятный, да, конечно, распространенный, но все-таки один. А далее размер эффекта. Вот это важнейшая вещь, которой мы всегда должны интересоваться. То есть насколько все плохо. Получается так, что увеличение пожизненного риска на 17%. Это если мы едим тот самый шашлык. Больше 100 грамм в каждый день на протяжении всей жизни. Прижизненный риск 17%. Плюс 17%. А если, например, мы едим 50 грамм копченой колбасы, или сосисок, или бекона, или какого-нибудь другого процессированного так называемого мяса, то риск точно того же рака за всю жизнь увеличивается на 18%. Да? То есть 17 и 18% увеличение относительного риска. Как понять, насколько это плохо? А давайте мы переведем эти самые проценты в абсолютные цифры, чтобы мы уже четко поняли, насколько это действительно опасно. Итак, предположим, у нас есть 1000 людей. У этой 1000 людей в течение всей жизни, да, если мы эту 1000 возьмем и понаблюдаем, 56 заболеют колоректальным раком. Ну, такова статистика. Так вот, если мы переведем этот относительный риск в абсолютный, то есть по той самой колбасе, да, плюс 18%, получится, что 66 человек из 1000 заболеют. То есть там было 56, здесь 66. Это уже не так много. И самое главное, что это не обязательно реализуется. То есть не так, что вот встали, рассчитались, ты 66-й, у тебя будет рак. Нет. Это риск. Да? То есть это риск, который возникает каждый раз, когда мы едим тот или иной продукт мясной. Не то, что он некий накопительный, да, то есть мы вот ели-ели-ели и потом вот расплачиваемся. Нет, он возникает каждый раз, когда мы едим мясо. Почему? По одной простой причине. Канцерогены. Нитрозамины, ну да, они в мясе есть, никто не отрицает. По одной простой причине, там есть азот. Да, и не только Тольятти азот, но и вот этот азот. Так вот, если где-нибудь есть азот в живом организме, нитрозамины обязательно будут. Если мы посмотрим, где они вообще в принципе присутствуют, ну, это довольно большой спектр продуктов. Например, соевый соус. Там нитрозаминов более чем достаточно. Почему? Потому что его делают из сои, соя богата азотом. Да, у нее на клубеньках даже есть специальный азот, фиксирующий бактерии. То есть какая-нибудь соевая паста, например, сделанная специально, да, соевое изнамительное мясо, вот соевый соус, это все прям получается тоже вредно. Там тоже есть нитрозамины. Но это еще не все, пожалуйста. То есть тоже пиво. Опять же, делается из растительного сырья, там много белков, в белках есть азот, и, пожалуйста, получаются нитрозамины. Ну и это еще не все. В молочных продуктах тоже есть нитрозамины по одной простой причине. Корова – это фабрика по переработке растительного сырья в животное. И при помощи бактерий, да, вот это все перерабатывается, и побочный эффект – тоже нитрозамины. Рыба, ну, казалось бы, диетический там какой-то, иногда даже в вегетарианские в некоторые диеты входят. И тем не менее нитрозамины. И да, в воде тоже нитрозамины есть. Это не ошибка диагностики, это не потому, что у нас методы чувствительные, это просто потому, что химия везде вокруг нас. Вопрос в том, сколько, да, количество. А вот с количеством все довольно интересно. Самым мощным источником нитрозаминов у нас оказывается табачное изделие. Если посмотреть остальные, ну, им даже за всю жизнь не угнаться за табачными изделиями. Это по содержанию. А если мы посмотрим по потреблению суточному, например, то все равно на первом месте останутся табачные изделия, и от них отставать пищевые продукты будут в 10 раз. То есть, да, нитрозамины – это проблема, но это проблема немножечко другого порядка. Они, конечно, есть в пище, да, конечно, они могут оказывать свое действие, некоторые. Но основной источник опасности все-таки другой. Даже в этом и самом исследовании, которое я цитирую, на которое все ссылаются, которое почти никто не читал, там интересная вещь указана. Поскольку эффект нитрозаминов реализуется сразу, то есть вот канцерогенный эффект реализуется сразу,
попали эти вещества куда-нибудь в клетки, где-нибудь там что-нибудь набедокурили, и вот, пожалуйста, у нас потом разовьется рак. Не так, что, еще раз повторяю, нет накопительного эффекта, что нитрозамины к нам пришли, всю жизнь в нас сидят и потихонечку там как-то нам пакостят. Нет такого. Реализовалось и все. Либо не реализовалось с гораздо большей вероятностью. Так вот, что пишут в том же самом исследовании? Что, например, потребление красного мяса в виде шашлыка обычно сопровождается и другими поведенческими аспектами, которые нивелируют этот риск. Что это в частности? Ну, вспомните стол, да? То есть, что обычно? Во-первых, это обычно это выезд куда-нибудь, потому что жечь шашлыки где-нибудь на балконе – это как бы так себе, да, идея. Обычно это природа, свежий воздух. Прекрасный способ справляться с некоторыми канцерогенами. И там указано, что да, в подавляющем большинстве случаев мы сами же этот риск на месте нейтрализуем. То есть да, конечно, он существует, о нем помнить нужно, но мы вот своим поведением его можем убрать почти в ноль. Так что никаких особых страхов не должно быть в отношении шашлыка. Да, конечно, если питаться им каждый день в течение всей жизни, да, может быть, вполне себе реализуется этот риск. Но для обычного жителя, в общем, ничего такого страшного в том, чтобы раз в месяц, например, или даже раз в неделю съездить на дачу и поесть немного шашлыка, не переедая, да? Потому что если мы будем переедать, это уже другие риски. Это уже другая форма потребления. А здесь имеется в виду в обычных, в нормальных дозах. Ничего страшного не будет. Надо сказать, что в медицине такое сплошь и рядом. Например, холестерин. Великий и ужасный. Его нельзя есть. Он опасный, он вызывает ишемическую болезнь сердца, он забивает сосуды и прочее, прочее. Об этом рассказывают довольно давно. И, например, даже вот в марте 1984 года знаменитый журнал «Time». Кстати, люди шутят, что журнал «Time» выходит только для того, чтобы коллекционировать обложки, да? Потому что в основном все смотрят на обложку «Time», а что там внутри, это уже как бы другое. Ну вот, обложка журнала «Time», она гласила, что холестерин, а теперь плохие новости. И как раз рассказывалось о том, что вот ни бекон, ни яичницу, ничего этого есть нельзя, нужно заменять животные жиры растительными, и тогда вы будете жить долго и счастливо. Прошло 30 лет. Ровненько. И такой же журнал «Time», такая же обложка и другая надпись. «Ешьте масло, ученые ошиблись». Ну, в общем, получается, что все это время диетологи шли по неправильному пути. Это действительно так. Это одна из самых таких значимых ошибок в этом направлении. Вот тут такой таймлайн своеобразный. Конечно, начинать его нужно не с 60-го года, а с начала 20 века, с опытов выдающегося российского ученого Анохина, физиолога, и который в том числе, например, установил такое заболевание и описал его довольно характерно, так интересно, атеросклероз. То есть он его на животной модели описал. Как он его получил? Очень просто. Брал кроликов, поил их молоком, и потом, в итоге, они умирали от инфаркта миокарда. Вскрывали сосуды, показывали, что они все в холестериновых бляшках, и вот вам, пожалуйста, первые звоночки прозвучали уже тогда, что нельзя. Но вот с сегодняшней точки зрения это абсолютно некорректный эксперимент. Почему? Ну, потому что кролики, да, конечно, они млекопитающие, но взрослых кроликов поить молоком – это как-то неправильно. Они все-таки растительноядные. Поэтому, если мы их неправильной диетой содержим, да, мы получаем такие результаты. Они болеют. Если бы их кормили как положено, то есть травой и всем остальным, все нормально. Никаких проблем бы не было. Но, тем не менее, вот уже тогда появились первые ошибочные выводы. И все шло в эту сторону. К 60-му году в Соединенных Штатах сформулировали такую гипотезу, что все, вот да, животные жиры прям плохо. И самый-самый плохой из них – это холестерин. Вообще он там главный у них в этой банде. И он вызывает как раз ишемическую болезнь сердца. И тогда же запустили два больших, очень крупных исследования на эту тему. А давайте мы заменим животный жир, он вредный, напомню, на растительный, он полезный. Почему? Потому что растительный. Все довольно просто. И очень долгое время не публиковали полные результаты. То есть только вот
некой предварительной. Мол, да-да-да, так и получилось. Все хорошо. Надо

заменять. И вот на основании вот этих данных, то есть таких довольно скромных, предварительных, полностью не опубликованных, дальше была запущена аж целая национальная программа по сокращению потребления животных жиров. И вот обложка журнала Time в том числе это была одна из таких программ, то есть одна из составляющих таких программ. Надо сказать, что накапливающиеся данные где-то уже годам к 90-м, они стали вызывать массу вопросов, что мы куда-то не туда идем. Это что-то как-то неправильно. Похоже, что с ишемической болезнью сердца все гораздо сложнее, и холестерин там, в общем, где-то на третьих, четвертых, а то и десятых ролях. А как же вот результаты тех исследований? Вы не поверите, но до 21 века их так и не публиковали. И только журналисты и редакторы британского медицинского журнала уже в 21 веке просто вот в ультимативной форме потребовали: ребята, дайте нам сырые данные, что называется, покажите, откуда такие выводы были сделаны, потому что у нас не бьет вся накопленная база с тем, вот с той самой концепцией. Ну, в итоге, да, отдали сырые данные, и выяснилось. Во-первых, нужно сказать, что эти два крупнейших исследования проводились на пациентах психиатрических клиник. То есть им просто в принудительном порядке поменяли рацион. И, как вы понимаете, иногда это люди с комплексом проблем. То есть не только психические заболевания, но там еще и некоторые физические есть, хронические. То есть нельзя сказать, что они прям здоровы. Это во-первых. А во-вторых, когда ученые уже современности пересчитали данные вот тех исследований, выяснилось, что даже вот на основе этих сырых данных нельзя было такие выводы сделать. То есть эта ошибка была даже на уровне интерпретации полученных результатов. И да, сегодня от этой концепции отказались по одной простой причине. Холестерин – вещь интереснейшая. Я когда-то сам вот над этой вот этикеткой смеялся. Мол, ну как так? Растительное масло с холестерином, оно вообще как, может быть или нет? Оказывается, может. Оказывается, холестерин – это не только животный жир, но и растительный в том числе. Вопрос в том, что как его искать, да, там методики и все остальное прочее. Но тут не обязательно всматриваться, да, и вчитываться вот в эти тонкости, но я просто скажу, что холестерин у нас есть в схеме синтеза, например, солонина. Солонин – это яд посленовых. Ну, вот та самая зелененькая картошка, да, так, с таким с неприятным эффектом, когда человек долгое время проводит в кабинете задумчивости, это солонин, это его действие. И поэтому мы не можем есть, скажем, плоды картофеля, то есть те самые ягоды. Так вот, солонин делается из холестерина. Получается так, что да, действительно, в растительных компонентах есть очень много холестерина. А масло – это концентрат растения, получается так. То есть в маслах очень даже определяемое количество холестерина, самого натурального, настоящего. И, как видите, самое неполезное у нас – кукурузное масло, потом рапсовое, хлопковое, даже авокадовое и все остальное. А самое неплохое – наше с вами подсолнечное, самое распространенное в этом смысле. То есть если мы вдруг решаем отказаться от холестерина, нужно отказываться вообще от всей пищи на планете. И от животной, от растительной. Получается так, он везде. Почему? Ну, по одной простой причине. Да, это чрезвычайно важная вещь. Мы на самом деле, наши клетки, состоят из холестерина. Вот та самая липидная оболочка, она определяется в том числе и холестерином. Огромное количество гормонов, скажем, все половые гормоны, они делаются из холестерина. И все остальное, то есть это вещь важнейшая в нашей жизни. Критически важное вещество. Мы без него никак. И поэтому подавляющее большинство, ну где-то 4/5 холестерина, мы делаем внутри себя, в печени. Из пищи берем только совсем чуть-чуть. И это логично. И современная концепция, да, того, как возникает, в принципе, ишемическая болезнь сердца, она подразумевает массу факторов. Холестерин – это просто маркер, не более того. Не причина, маркер неблагополучия. Вот так мы на сегодня примерно это дело понимаем. И мало того, отказ от жиров вреден. Получается так. То есть мы должны есть жиры. Страшное, да? Как бы страшное заявление, если лет его 20 хотя бы, или там 30 назад сделать. На сегодня вот это одно из крупнейших исследований эпидемиологических, которое оценивало кардиологическую и общую смертность от разных причин.
и оценивала, как влияют, например, жиры. Это первые четыре графика в каждом столбике. Да? То есть первые четыре графика в каждой строчке – это как раз по жирам. И только последний – по углеводам. Так что у нас получается? Что по мере увеличения содержания жиров, любых жиров, можно посмотреть, любых, понятно, что до определенных цифр, то есть не запредельно, до определенных цифр, смертность только падает. А в некоторых моментах, когда мы мало жиров потребляем, она ощутимо растет. И только с углеводами наоборот. То есть когда мы их начинаем потреблять там, за 60% калорий суточных, да, за счет углеводов, вот тогда она начинает плохо отражаться и на общей смертности, и на кардиологической. А с жирами не так. То есть жиры нам нужны. Получается, что холестерин как бы тоже. Таких ошибок на самом деле много. Но может ли быть еда для нас опасной? Да легко. Причин масса, и самые, конечно, известные – это ботулизм. Кластридия ботулизма – это почвенная бактерия. Соответственно, почва может быть даже покрыта водой, вот как у нас здесь вокруг. Соответственно, все, что плавает в воде, все, что ходит, ползает, летает, оно все может быть источником в итоге ботулизма. То есть бактерия вырабатывает этот самый токсин. Ботулотоксин – это один из мощнейших, наверное, природных ядов, в принципе. Когда-то специально подсчитали, что вот если вдруг создать 1 килограмм сухого ботулотоксина и равномерно распределить его по всей планете, мы тем самым убьем все живое, ну, по крайней мере, животное. Вполне себе легко, потому что это действительно мощнейший нейротоксин. Так вот, до сих пор в нашей стране регистрируется ежегодно что-то около 200 вспышек ботулизма. Ну, вспышка чаще всего ограничивается небольшим количеством людей, то есть в семье, и связана с неправильными заготовками. Причем, что интересно, есть национальные особенности. Например, если мы говорим о Соединенных Штатах, то это будут консервированные овощи в первую очередь. Если говорим о Европе, то это будет домашняя ветчина, колбаса, сосиски, все остальное. А если мы говорим о нашей стране, то это будет грибы и вяленая или соленая рыба, например, ну или копченая. Опять же, вполне себе волжская тема. Мы выехали куда-нибудь, наловили рыбы, привезли с собой коптильню, да, поставили, неправильно все это сделали, и вот, пожалуйста, вполне себе нормальные условия для развития ботулизма. Опасность, опасность. Реальная, реальная. Игнорируемая, да, игнорируемая. У нас, к сожалению, зачастую грибы обрабатываются неправильно, рыба готовится неправильно, все остальное делается неправильно. И мы создаем вполне себе реальную опасность, которая каждый год реализуется в больших количествах. Ну как больших? Ну да, действительно, это много. А вот здесь, в частности, утверждается, что, значит, кофе может быть опасен. В том смысле, что некоторые виды кофе содержат микотоксины, которые могут убивать людей. Ну вот я сказал, что ботулотоксины вполне себе существуют, а микотоксины с ними как? То есть это правда, это неправда? Давайте разбираться. Дело в том, что микотоксины реально существуют. Это действительно проблема в сельском хозяйстве. И это признает и Всемирная организация здравоохранения, и Всемирная продовольственная организация, и все остальное. То есть они все это знают. И это описано, это действительно так. Но вопрос в том, где, как и когда реализуется эффект. Потому что самые известные микотоксины – это вот эрготамин, предположим, и прочие алкалоиды спорыньи. Вот, да, в средние века вполне себе вспышки таких отравлений фиксировались. И это отравление микотоксинами, потому что это грибок на самом деле. Да, то есть это действительно паразит, поражающий, например, злаковые культуры, и это вполне себе гриб. Микотоксины там есть, и они реально опасны для человека. Но где-то годов с 1950-х это уже не актуально. После зеленой революции, когда у нас появились и представители различной сельскохозяйственной химии, мы, в общем, про вот это благополучно забыли. Ладно. А еще токсины, например, вот такие, черная плесень в квартире. Это хуже, чем черная рука и гроб на колесиках на самом деле, да? То есть это ж кошмар, все. Она проникает в человека, там прорастает, его убивает. Ну, в общем, не совсем так, опять же. Потому что здесь мы боимся другого и неправильного. То есть мы боимся плесень. А нужно бояться условий.
Почему? А потому что эти условия благоприятны для плесени, значит, неблагоприятны для человека. То есть плесень в данном случае маркер неблагоприятной среды. То есть нам нужно устранять влажность, нужно проветривать помещение, да, или менять его там, или еще что-то в этом роде. То есть это маркер для действий. Но сама по себе вот эта плесень, если мы ее рассматриваем, специально проводились исследования. То есть токсикологи не просто так это утверждают. Они проводили исследования, замеры и все остальное. И выяснялось, что да, микотоксины выделяются, но в таких мизерных количествах, что создать даже летальную концентрацию, ну никак не получается. Даже вот в такой вот квартире, да, основательно заплесневевшей. Не получается. Есть ли реальная опасность? Есть. Но это уже споры. То есть плесень размножается спорами, да, поэтому с ней спорить не надо, но нужно предпринимать определенные меры. То есть да, может увеличиваться риск развития, скажем, заболевания верхних дыхательных путей. Это может быть. А вот отравлений нет, не может. Поэтому, как я и говорю, нужно каждый раз бояться правильно. Так вот, возвращаемся к микотоксинам. Когда они могут возникать и когда они могут реализовываться? Чаще всего это будет Африка. В подавляющем большинстве это будет Африка, ну, в меньшей степени Юго-Восточной Азии. Почему? Влажно и жарко. И да, там нет настолько продвинутых технологий хранения, то есть элеваторов и прочих вещей. Зачастую это просто хранится вот так вот набросом в амбаре. И да, действительно, там может возникать плесень в таких условиях. И да, из цели экономии. Там выкидывают не все пораженное зерно, ну вот как вот здесь кукурузное зерно, не все пораженное зерно выкидывают, а только то, которое явно, ну вот явно с плесенью, остальное оставляют, пускают в оборот. И вот вам, пожалуйста, отравление. Они фиксируются до сих пор даже в нашем 21 веке. В 2004 году была мощнейшая вспышка в Кении, 125 летальных исходов из 325 пострадавших. Ничего себе летальность, да? И еще раз повторюсь, до сих пор это есть. Попадает ли это к нам? Нет. Будет ли кофе в этом смысле опасен? Нет. Просто потому, что там есть определенный технологический процесс, есть термическая обработка, есть обжарка, там и прочее. То есть куча всего, и все это хранится правильно, транспортируется правильно. Мы используем, скажем, какие-нибудь там консерванты, всякие стабилизаторы, прочие ужасные штуки с точки зрения некоторых людей, да? Но лучше химия, чем микробиология. Вот микробиология. Нет, не надо нам этого. Мы используем как раз специальные защитные вещества. И есть даже вот такой очень интересный микотоксин. Он называется ботулин. И его производит вот такая плесень на яблоках. Наверняка сталкивались. Но все же живы. Просто потому, что для ботулина, например, даже есть допустимые дозы содержания в яблочном соке. Кстати, как от него целиком избавиться? Перегнать сок в сидр. В сидре ботулина не бывает. Он весь там разлагается. Так что, если что, вот есть даже такой практический выход. А с кофе. С кофе вообще очень интересно. На самом деле на него пытались навешать канцерогенность. Пытались. И да, действительно, долгое время кофе находился в группе возможных канцерогенов 2Б. Но через 30 лет все-таки справедливость восторжествовала, и сам кофе убран из этого списка в такой, в наименее, скажем так, вероятный. Это радует. Но может ли быть кофе опасен в смысле канцерогенности? Может. Но для этого он должен быть температуры 65 градусов и выше. Причем это и чай тоже подойдет. И другие напитки, и все остальное 65 градусов и выше считается канцерогенной температурой. Как выяснили, опять же, нюансы, да, то есть какой-то конкретный вид рака. Да, рак пищевода. Механизм понятен. 65 и выше – это ожоги. Это прям ожоги. Это вот когда с мягкого неба прям свисают такие клочья слизистой, неприятные и все остальное. Почему? Потому что мы таким образом заставляем слизистую обновляться. Быстро, и в какой-нибудь из моментов, в очередное такое экстренное обновление – она срывается в неконтролируемое деление, вот вам рак. То есть мы механизм даже описать можем. Как это выяснили? Довольно интересно. На Ближнем Востоке и Средней Азии. И там же был обнаружен феномен, который долго не могли объяснить.
У мужчин заболеваемость была гораздо выше, чем у женщин. То есть прям ощутимо, почти на порядок была разница. Разобрались не сразу, подсказали культурологи. Я думаю, вы уже догадались, да, с чем связано? С особым положением женщин в тех регионах. То есть они как бы прислуживали, получается, за столом, то есть обеспечивая мужчин в первую очередь. Мужчины получали максимально горячий чай и максимальный риск рака. Женщины пили потом остывший с минимальным риском для себя. Вот такие интересные особенности. Они отражаются даже на таких вот медицинских исследованиях, посвященных канцерогенности некоторых продуктов. А вот летальные исходы после кофе возможны. Невероятно модный тренд до сих пор держится. Кофейные, пардон, клизмы. Причем с горячим кофе. Я еще понимаю, с холодным. Ну, как-то можно было бы объяснить, с горячим-то зачем? И тем не менее, большие объемы – это литры, 2, 2,5, 3 литра. И если мы почитаем методику, то это еще необходимо в себе подержать. Некоторые рекомендуют, знаете, вот эта березка, когда вот на лопатках стоишь, да, чтобы это все там в кишечнике удерживалось. Так вот, если мы все это посмотрим, это, конечно, очень весело, но, к сожалению, с летальными исходами, да, потому что они описаны. По одной простой причине – хронические ожоги, истончение слизистой, перфорации, летальный исход. Либо микробы, да, у нас начинают попадать не в те участки кишечника, где им можно жить, скажем, в тонкой кишке, им делать нечего, но их туда замывает. Либо нарушается электролитный баланс. Это действительно так. Кофе – это все-таки и химически активная жидкость. Там гигантское количество натрия, калия, хлора и всего остального. И у нас это все сбивает, да, нашу с вами, вот эту устоявшуюся среду. И может приводить, да, к таким нарушениям. То есть летальные исходы на кофейных клизмах вполне себе описаны. Реальная опасность? Реальная. Но почему-то вот это считается чисткой от токсинов. Ну, я бы сказал, от чего это чистка? Ладно, не будем выражаться про наш генофонд. Так вот. Следующая важная вещь, конечно же, это курение, да? Ну, кто бы спорил. Вредно. Без вариантов. Да, действительно, лет 10 от жизни это отгрызет как минимум и увеличит риск некоторых болезней. Это доказано, это разобрано, с этим все более-менее понятно. Но здесь тоже есть свои нюансы. Потому что, ну, далеко не все мы можем связывать как раз с курением. Загрязнение нашей среды окружающей, они, в общем, тоже вполне себе присутствуют и свой вклад вносят. И давайте посмотрим, с чем в основном связаны опасности курения. Ну, я думаю, про то, что капля никотина убивает лошадь, я думаю, вы знаете, да, и что она с хомячком творит, вообще даже представить страшно. Но это ошибка. Фраза про одну каплю никотина – это полная, ну, скажем так, ерунда с точки зрения токсикологии. Потому что простейший подсчет показывает, что вот на лошадку, ну это тяжеловоз такой, 750 кило, причем такой хороший, какой-нибудь першерон или владимирский, на него потребуется 500 капель минимум. И еще одна интересность и тонкость, нам придется вводить это шприцем внутрь лошадки, то есть колоть ей внутримышечно. Потому что через рот достичь отравления никотином практически нереально. На определенном моменте срабатывает рвотный рефлекс и просто выбрасывается излишек этого самого вещества. Именно поэтому токсикологи долгое время не видели, как выглядит отравление никотином такое пероральное. А в 21 веке познакомились. Когда появились картриджи с никотинами, да, когда появились вот эти специальные устройства, все остальное, да, и дети, и взрослые стали такими вещами травиться. Мы хоть посмотрели, как это выглядит. До этого даже не представляли. Так вот, лошадку придется колоть никотином, да, то есть не одной каплей, а 500 как минимум. Здесь ошибка. Но вот с никотином вещи интересные, потому что только одно из этих утверждений правильное. Вот так для себя отметьте, да, то есть какой вы точки зрения придерживаетесь, либо вызывает зависимость, либо вызывает рак. Так вот, чаще всего говорят про то, что он вызывает рак. Нет, он вызывает зависимость. Вот здесь все хорошо. С зависимостью там все описано довольно четко, довольно подробно. А вот сам никотин по себе рак не вызывает. Он ему сочувствует, но не вызывает. Он помогает немножко. То есть он срабатывает как такое аддитивное, я бы сказал, вещество. Но как минимум 70 компонентов табачного дыма отлично с этой задачей справляются и без него. То есть канцерогены там есть.
Помните, нитрозамины я показывал? Вот, пожалуйста, здесь их более чем достаточно. Никотин просто, например, умеет немножко договариваться с иммунитетом, то есть он его приглушает, и в том числе противораковый иммунитет не реагирует на атипичные клетки, они успевают развиваться. Дальше, он немножко способствует прорастанию новых сосудов в опухоль, для опухоли это важно, и прочее, прочее. То есть он довольно так ощутимо ей помогает, но сам по себе он канцерогеном не является. А по поводу курения как такового, оно действительно вызывает большое количество болезней, в том числе приводящих к летальному исходу. Вот здесь у нас максимально свежие данные. Это 2019 год по данным Всемирной организации здравоохранения. Мы можем посмотреть две группы стран и с высоким уровнем дохода, и с уровнем дохода выше среднего. Вот мы к той, если что, относимся к колонке. И получается, что у нас растут все заболевания, то есть число случаев смерти, связанные с заболеваниями, которые так или иначе связаны с курением. Смотрите, что у нас на первом месте. Ишемическая болезнь сердца. Казалось бы, при чем здесь курение? Сейчас расскажу. Дальше в нашей колонке инсульты. То же самое. Хроническая обструктивная болезнь легких. О, это вообще фирменное заболевание курильщиков. Рак трахеи и бронхов легких. Тоже напрямую. Инфекции нижних дыхательных путей. Тоже вполне себе здесь курение есть. И вот только вот там, вот, начиная с сахарного диабета и прочего, ну, в общем, еще как-то можно сказать, что нет, это не курение. То есть в топ-5 входят заболевания, так или иначе, связанные с курением. И да, действительно, с ишемической болезнью и инсультами тоже напрямую. Как? Сразу возникает вопрос, как? Механизм мы знаем? Знаем. Но в 21 веке только выяснилось. Это вот эти вот мелкодисперсные частицы, так называемые, или ПМ. Либо 2,5, либо 10. Что такое 2,5 и 10? Это размер в микрометрах. Почему их делят на эти две группы большие? А потому что они различаются свойствами. Если мы посмотрим на них, они действительно чрезвычайно малы, по сравнению даже с песчинкой из самого такого прекрасного пляжа. Так вот, ПМ-10, то есть 10 микрометров и меньше – они работают как сенсибилизаторы в верхних дыхательных путях. Они туда попадают, осаждаются, могут вызывать воспаление, хроническую обструктивную болезнь легких, прочее, прочее, прочее. А вот ПМ-2,5 – это совсем другая история. Они чрезвычайно интересны в том смысле, что они могут проникать в наше с вами кровеносное русло. Где-нибудь осядут, скажем, на слизистой, ну, на интиме, точнее так, сосуда, станут причиной воспаления, туда подтянутся, предположим, какие-нибудь специальные клетки, захватят холестерин, кстати, просто как строительный материал, да, все там заложат холестерином, вот вам холестериновая бляшка как вариант. Потом это растет, оторвалось, полетело, скажем, вот вам инсульт, либо инфаркт, смотря куда прилетит. То есть вполне себе понятно, но здесь сразу возникает проблема. Дело в том, что ПМ-2,5 и ПМ-10 есть не только в табачном дыму, и даже не столько в табачном дыму. А сколько в остальных загрязнениях? Вот сейчас основательно полыхает Сибирь. Ну, это каждый год у нас там лесные пожары. Так вот, дым от лесных пожаров содержит гигантское количество этих самых мелкодисперсных частиц. И это реальная опасность. Далее, автомобили. Даже сверхсуперэкологичные, даже водородные, даже там еще какие-нибудь, они все равно выделяют ПМ-2,5. Авиатранспорт. Заводы и прочее, прочее. То есть получается, что у нас гигантское количество источников этих самых мелкодисперсных частиц. Да, это не означает, что нужно добавлять еще один, то есть сигареты. Его бы желательно убрать, он как раз убираемый. Автомобильный транспорт мы пока никуда не денем, и промышленность тоже. А сигареты мы можем убрать. Но вот такая ситуация возникла. Своеобразный Рубикон перейден в 2015 году. До этого основной вклад в заболеваемость такую вносило курение. А после стал вносить загрязненный воздух. То есть сейчас основная проблема – это не курение, а загрязненный воздух. Но еще раз повторюсь, курение – просто устраняемая причина. Остальное мы устранить пока не можем. Поэтому, да, никто не говорит, что нужно продолжать курить или можно там не бросать, поскольку воздух все равно грязный. Нет, естественно, нет. Но масштаб проблемы, он немножечко другой теперь. И ее структура немножко изменилась. То есть да, мы по-прежнему не любим сигареты, мы по-прежнему стараемся от них дистанцироваться, отказываться по возможности.
потому что это устраняемый фактор очень многих заболеваний. А вот если мы поговорим о чем-нибудь горящем, то есть оно не только выделяет, скажем, те же мелкодисперсные частицы, ну и вот вам все вот эти вот оксиды, и либо сероводород, тоже ничего хорошего. То есть это тоже далеко не самые полезные соединения для нашего организма. И вот это все тоже выделяется в окружающий воздух. Как я и сказал, каждая вот эта вот страшилка, каждая эта проблема, она многогранна. И мы не можем концентрироваться и сосредотачиваться только на чем-то одном. Нам нужно смотреть на нее в комплексе, целиком. То есть и от курения отказываемся, и очистные сооружения для заводов строим, и прочее, прочее, прочее. То есть мы стараемся уменьшать риски, реальные риски. Почему реальные? Потому что нереальных более чем достаточно, и они раскручены по самой дальше некуда. Например, вот перед вами самые известные источники радиации. Да, это жидкокристаллический монитор, это микроволновая печь, и это мобильные телефоны, Wi-Fi роутеры и прочее, прочее. Ну, по крайней мере, так о них рассказывают. Потому что, если мы посмотрим с точки зрения медицины, физики, биологии, чего угодно, то это не та самая радиация, которую нас пытаются пугать. Просто потому, что чаще всего под радиацией понимают ионизирующее излучение. Да, я понимаю, что радиация – это физическое явление обмена тепла, да, это как бы, ладно, мы не углубляемся сюда. Мы говорим о бытовом понятии. В бытовом понятии это все-таки ионизирующее излучение. И вот перечень того, что может быть ионизирующим излучением. Там нет микроволнового излучения. Там нет даже радиочастоты, да, радиоизлучения. А уж жидкокристаллические мониторы, они, извините, вообще ничего такого сильного, кроме фотонов, не излучают. Надо сказать, что бывают интересности в этой области. Есть специалисты, естественно, в этой области. И иногда мы даже можем посмотреть на радиацию. Так-то, в принципе, она где-то вот летает вокруг нас, да, как понять, ну где она, что, как, вот, как ее пощупать тому, или видеть, или прочее. Мне удавалось, надо сказать, потому что вон там, вон в кепочке в том числе, и я, это мы на крышке стоим ядерного реактора. Это мой третий реактор был, я был в Томске недавно, и под Томском, в пригороде Томска, рядышком совсем, есть учебно-исследовательский реактор. И на нем мы видели вот этот знаменитый эффект Вавилова-Черенкова, ну, иногда называют черенковское свечение. По сути, это радиация, да, то есть мы видим эту самую радиацию. Ну, конечно, не радиацию, мы видим взаимодействие этих частиц со средой, но тем не менее, мы ее можем увидеть. Вот она, живьем, пожалуйста, существует, присутствует. И, как видите, я живой и даже немножко здоровый после посещения этого реактора. Просто потому, что доза, которую мы там получили, она, в общем, даже меньше, чем я получал при медицинских исследованиях. Я специально записывал все это, да и сейчас обязательно, в обязательном порядке указывают, какая лучевая нагрузка при том или ином исследовании. Так вот, на реакторе я получил гораздо меньше. По одной простой причине. Надо сказать, что здесь у нас вот вроде бы все понятно. Есть стройная система единиц. Да, то есть есть грей, например, это поглощенная доза, есть зиверт, это эквивалентная доза, да, и прочее, прочее. Но их очень часто между собой путают. Тем не менее, все довольно просто в этой системе. Да, то есть у нас есть биологический эффект ионизирующего излучения. И он реализуется сразу, то есть вот в момент прохождения радиации через нас. Это примерно как с нитрозаминами. То же самое. Не будет потом, не будет такого, что ионизирующее излучение в нас залезло и где-то затаилось. Нет, такого не будет. Оно сразу прошло и сразу вызвало некоторые эффекты. И вот эти эффекты, да, они измеряются на сегодня, ну вот скажем, в зивертах, ну, либо в греях, да, но в греях все-таки поменьше. В зиверт он универсальная вещь, универсальная единица, которая позволяет привести все виды излучения к одному знаменателю. И что это такое, да? Вот, это получается количество энергии, которое поглощается одним килограммом биологической ткани,
И равно по воздействию поглощенной дозе гамма-излучения в 1 грей. Да? То есть, условно говоря, при гамма-излучении, при пересчете на гамма-излучение, самое опасное, самое проникающее, у нас 1 грей равен 1 зиверту. Условно. Конечно, все это людей путают, и грей, да, когда мы говорим про грей, что у нас появляется новый смысл в песне, да, что Ассоль дождалась грея. Как-то оно звучит так, не так, немножечко, радиологически звучит. А вот с зивертами довольно интересно, потому что здесь возникают на сцене бананы. В медицине и в других науках существуют такие шуточные единицы, которые позволяют быстро объяснить сложные вещи. Да, вот я вот эти вот единицы рассказывал, это сложно. Я понимаю, что большинство из вас это мимо ушей пропустило, это действительно сложно. Запоминать не надо, потому что достаточно запомнить банан. Это своеобразный биологический эквивалент. Он так и называется – банановый эквивалент. С чем связано? С тем, что в каждом организме, в каждом из нас сейчас тоже, присутствует радиоактивный калий-40. Вот его содержание в одном банане считается своеобразной единицей. Ну, 0,1 микрозиверта. То есть совсем-совсем мало. Очень мало. А теперь давайте пересчитаем нашу жизнь в бананах. Например, если у вас завелся человек, и вы с ним довольно долго живете, вместе спите, вместе едите все остальное, то за год совместной жизни вы получаете дозу, равную половинке банана. То есть один человек – это половинка банана, примерно по излучению. Так, усложняемся. Рентгенография кисти. И здесь, если мы ее делаем, то мы получаем 10 бананов. То есть доза примерно сравнимая с дополнительно съеденными 10 бананами. Ну, вроде бы не сильно много. Еще усложняемся. Полеты. Вот знакомые летчики специально прислали показания приборов на высоте 5 километров слева и на высоте 11 километров справа. Как видите, здесь довольно высокий фон. И получается, что летать, ну, в общем, не так уж и безопасно. А вот это правда. Действительно так, но в основном для профессионалов, то есть для летного состава. Для них существуют нормы, у них существуют специалисты, медики, да, которые занимаются профпатологией. И да, действительно, среди летного состава есть увеличенный риск развития некоторых форм рака. Это связано вот именно с этим. Что они там эти бананы едят десятками на каждом полете. А, например, житье в каменном или в кирпичном, или в бетонном доме. Кстати, без разницы. Долгое время такой миф господствовал, что в бетонные дома там фонят по-страшному. Примерно одинаково. Так вот, проживание в каменном доме, ну, например, в таком, в течение одного года, дает нам 70 микрозиверт. То есть это совсем мало, это где-то вот полтора полета. Причем есть даже норма на нашу жизнь. За всю жизнь мы можем по нормам радиационной безопасности получить 70 миллизиверт. То есть в таком доме можно прожить 1000 лет. Примерно так получается, да, если мы пересчитываем на радиацию. Но здесь возникает интереснейшая коллизия. Дело в том, что мы получаем подавляющее количество вот этой лучевой нагрузки не от естественных причин. Это абсолютно естественное явление, на всякий случай напомню, да, потому что у нас есть такое понятие, как естественный радиационный фон. Но в основном мы получаем нагрузку при медицинских исследованиях. В подавляющем большинстве случаев основной источник радиации, условно говоря, в нашей жизни, в мирной, это КТ, это рентгенографии, это прочие исследования. Действительно так. Причем, как видите, например, КТ грудной клетки дает 5,8 миллизиверт. Это много. Да, напомню, один банан – это 0,1 микрозиверта. А здесь миллизиверт. В бананы замучаемся пересчитывать много. Это действительно так. Если посмотреть таблицу, то самое безопасное – это, пожалуй, рентгенография зуба.
хотя их делают, да, довольно часто, несколько раз, несколько снимков делают, но это как бы самое безопасное вмешательство по сравнению со всеми остальными. А вот самое-самое нагрузочное, да, это ПЭТ-КТ. Всего тела, если делать, но такого никогда не делают. ПЭТ, позитронная эмиссионная томография, действительно такой передовой метод исследования, но он как используется, знаете, такой... последний, как бы, как специально экспертный, наверное, вот так. Если мы не знаем, какой диагноз, нам его нужно уточнить. Позитронная эмиссионная томография – это как бы уже последнее звено в этой цепочке. Да, большая нагрузка – 25 миллизиверт за всю процедуру. Это прям много. А вот остальные, посмотрите, ну, в принципе, нормально. То есть даже ничего такого страшного нет в том, что вам, за, например, за время госпитализации сделали 3 или 4 или КТ, например, или 3-4 рентгенографии. Еще раз напомню, да, то есть эффект реализуется сразу. Не через 5 лет, не через 10, не еще что-нибудь, он сразу реализовался или нет? Чаще всего, конечно, нет. То есть никакого особого вреда от вот такой вот мирной радиации мы не получаем. А какие источники опасности? Ну, конечно, естественно, это единственный, наверное, реальный, к сожалению, да, слишком реальный источник опасности. Да, здесь будет радиация во всех ее видах и смыслах. Но и мирный атом, в общем, иногда тоже подводит. Да, действительно, есть несколько катастроф в мире описанных, которые, в общем, ничем хорошим не закончились. Большое загрязнение довольно крупных территорий. Ну, Чернобыль, Фукусима – самые известные. А еще есть десятки менее известных событий и в нашей стране, и за рубежом в том числе. Да, вполне себе опасный источник. Следующее. Различные свалки, не очень понятные. Особенно, когда нарушаются принципы и правила утилизации, скажем, медицинских отходов. Если какую-нибудь гамма-нож, наверное, или кобальтовую пушку, или еще что-то в этом роде выбросят вот сюда, в лес какой-нибудь, по непонятной причине, да, это будет проблема, потому что найдут источник, например, и, к сожалению, приходилось с таким сталкиваться. Да, солдат в 90-е направляли на разборку различных отходов, да, и прочего-прочего. Некоторые из них умудрялись находить для себя источники альфа-излучения и делать из него такой браслетик себе красивый, вешать, и потом получать лучевой ожог. Вот я один раз видел лучевой ожог после альфа-источника. А вот такое интересное изделие было чрезвычайно популярно где-то в 60-е, в 70-е, в 80-е годы прошлого века. У меня такие стояли на столе. Довольно простая причина, да, у меня отец тоже был военным врачом. И это танковые часы, так называемые. Они стояли в различной технике, в боевой, да. В чем плюс? Они светятся, то есть в темноте видно, все хорошо. В чем минус? А что это сделано при помощи радиевой краски? Там либо радий торий, либо радий. То есть радиоактивный элемент. Получается так, что мы видим свечение, связанное как раз с радиоактивностью. И да, довольно интересная история. Кому хочется знать больше, можно либо почитать книгу, либо посмотреть, уже фильм сняли «Радиевые девушки». Ну и в принципе в интернете в том же очень подробно описан этот инцидент. Почитайте. Познавательно, скажем так. Сегодня это уже не опасно, потому что таких часов в принципе нет. Сегодня используются люминофоры и прочие вещи. То есть не радиоактивные источники, потому что сегодня мы знаем, чем это дело заканчивается. Но это вполне себе реально. Если у кого-то где-то в гараже что-нибудь такое лежит, вот нужно сдать прям как можно быстрее. Причем не просто выкинуть на свалку, а утилизовать через МЧС. А еще один фатально опасный источник радиации для всей планеты – это вот такой вот гамма-всплеск. То есть если где-нибудь в космосе, например, произойдет такое событие, коллапсирует, например, звезда, и в последний момент своей жизни она в разные стороны под углом 180 градусов выбросит два гамма-пучка. Ну, пучком это называть сложно, это целый поток огромный. Если вдруг наша планета окажется на пути вот такого пучка, все, нас больше не будет. То есть планета будет просто стерилизована в ноль. Реальная опасность, реальная. Насколько вероятно? Ну, скажем так, маловероятно. У нас есть возможные кандидаты на такое коллапсирование где-то в радиусе трех парсеков.
Это опасное соседство, да, но мы на это повлиять никак не сможем, естественно, и мы даже не узнаем об этом, просто перестанем существовать как планета, даже не как вид. То есть реальная опасность, которой можно даже не бояться, просто потому что, ну, как мы вообще об этом узнаем, во-первых, и во-вторых, как мы на это повлияем. А вот с электронно-лучевой трубкой там очень интересная вещь. Дело в том, что да, действительно, некоторое количество рентгеновского излучения такие трубки давали. Но когда посчитали год работы, например, вот на таком мониторе, я на нем работал, кстати, может быть, кто-то здесь тоже застал такие мониторы, или, может быть, даже еще более громоздкие, это 1 микрозиверт. Вспоминаем, за жизнь 70 миллизиверт. То есть... Это ж сколько надо поработать, да? Ой, как много, не рассказывайте пенсионному фонду, да? Нужно просто... Вот это, опять же, это реальная опасность? Реальная. Маловероятная, очень маловероятная. То есть человек просто столько не просидит для того, чтобы заработать лучевую болезнь. Магниты. Здесь как бы есть две стороны. С одной стороны, магниты лечат. Вы наверняка слышали про магнитотерапию, которая, может быть, даже где-то в поликлиниках есть. Или вот такие магниты продаются, да. И что интересно, там он специальные наклейки для того, чтобы их помещать на больные места, а внизу довольно мощные неодимовые магниты. И утверждают, что вот прям лечат. Я как-то поинтересовался, механизм какой вот у людей, которые это продавали. Они мне очень интересно объяснили, я потом в шоке был долгое время, значит, следите за мыслью. Смотрите, у нас в крови есть эритроциты, в которых есть гемоглобин. Он предназначен для переноса кислорода. Гемоглобин содержит железо. Железо притягивается магнитом. Все, вот вам объяснение. То есть сюда... К месту приложения магнита начинают стаскиваться эритроциты, притаскивать с собой кислород и таким образом помогать лечить. Ну, это бред, конечно, полный, потому что любому человеку, который работал с микроскопом, да, ну, либо сейчас у него есть доступ к микроскопу, он может провести этот простейший опыт. Я специально потом провел еще на себе. То есть взять каплю крови, посмотреть под микроскопом и положить рядом неодимовый магнит. Не реагируют. Это немножечко не то железо, это немножечко не те условия. То, что там есть атомы железа, не означает, что гемоглобин – ферромагнетик. Но, тем не менее, объясняют вот так. Я могу привести другой пример. То есть, почему постоянные магнитные поля мы полностью игнорируем. Вот такое интересное устройство, которое связано с одним очень интересным методом диагностики. Довольно современным, нобелевским. 5 нобелевских премий. Причем 2 по физике, 2 по химии и 1 по медицине. Магнитно-резонансная томография. А вот эти шлемы в самом начале пути этой методики, их предлагали для детей. Почему? Сначала они выглядели вот так, как катушки обычные. Видите, слева. Дети их боялись. Надевать на голову, а зачем это нужно было, там была охлаждающая жидкость. Поскольку точность этой методики была, ну, так себе, чувствительность всех используемых приборов была очень низкой, то есть нужно было голову охладить. И там был хладагент, по этим трубкам он циркулировал, и хоть что-то можно было в головном мозгу заснять. Дети боялись. Но когда вышли первые «Звездные войны», да, вот это шлем как раз из тех самых «Звездных войн», республиканцев тех самых, повстанцев. Как только кто-то из медиков догадался заказать вот такой шлем, дети дрались за то, чтобы его надеть. То есть вот эту страшную методику превратили, ну, скажем так, в аттракцион. Почему я сейчас начал рассказывать об МРТ? Просто потому, что вот такие ситуации встречаются довольно часто. Туда, в эту трубу влетает все, что магнитится, абсолютно все. И когда вот мы в военно-медицинской академии пришли на курс лучевой диагностики, нам показывали первый раз МРТ, тогда это была, в общем, редкость, то вот так, он где-то вот там стоит, этот бублик, а преподаватель здесь, то есть далеко.
Он берет вот так вот связку ключей и в сторону магнитотрон направляет. И они пытаются улететь. Просто потому, что там мощнейшее магнитное поле. Насколько мощное? А давайте магнитное поле. Насколько мощное?

0: сейчас в крупных клинических центрах практически невозможно найти хирургов, анестезиологов, интенсивистов, реаниматологов, которые бы регулярно выпивали. Это, во всяком случае, здесь у нас в центре, там, где в высокопотоковых центрах, где очень много работы. Меняется мода, просто меняется мода. Меняется система ценностная, и, соответственно, с этим падает потребление алкоголя. Согласны ли вы с этим?
1: Есть две разные вещи, Сергей Аркадьевич. Есть чрезмерное потребление алкоголя, есть алкогольная зависимость. Если человек просто много пьет, но у него нет зависимости, ему возможно перестать пить. Я, когда перечислял факторы, которые способствуют зависимости, имел в виду именно зависимость как заболевание. Что касается того, что ваша корпорация стала сейчас наиболее трезвой, и что сейчас не найти хирурга, анестезиолога, интенсивиста, ну, ко мне приходят.
0: Очень редко. Ко мне приходят. Они у вас собираются.
1: Наверное, да.
0: Ну, я вижу некоторые противоречия. Мы в начале доклада слышали, что нельзя разделять алкоголизм и бытовое пьянство. Но мы при этом разделяем алкоголизм и алкогольную зависимость.
1: Конечно. Не алкоголизм, алкогольная зависимость, злоупотребление алкоголем,
0: да, и алкогольная зависимость. Да.
1: Конечно, да.
0: Никак не действует. Следующий слайд, который предлагал пути терапевтического воздействия, предлагал лекарства, но при этом тут же психотерапию, поддерживающую терапию и сообщество. Ну, алкоголики, да. Мне кажется, что здесь есть коннотативное разделение на своих и чужих. Наши разведчики, а их шпики, у нас психотерапевтическая поддержка, а у них какая-то там проповедь. А на самом деле это просто одно и то же, просто с использованием разной лексики.
1: Вы говорите «свои и чужие», но вот вы как хирург, вы разделяете на своих и чужих вас, хирургов, с одной стороны, и ясновидящих, которые будут лечить объективно.
0: Это совершенно разные вещи. Я хочу сказать, что отвергнутые методы и предложенные методы, они используют только один инструмент – слово. Общение и слово. Да?
1: Но гадалки тоже используют слово. А? Гадалки, ясновидящие тоже слово используют.
0: У них есть своя клиентура, которая им помогает.
1: Конечно,
0: ну,
1: да.
0: Мы словом пользуемся мало, у нас другие инструменты. Но очевидно, что часть больных, я надеюсь, вы согласитесь с этим, смогут избавиться постоянно или на какое-то значимое время от алкогольной зависимости без приема лекарственных препаратов.
1: Конечно.
0: Могут. Они могут сделать это сами, либо в результате общения с людьми, будь то врач, нарколог, психиатр, психотерапевт, социальный работник или еще кто-то, которые будут с ними, грубо говоря, разговаривать. Это может быть, например, священник. Может быть. Кроме того, ну тут очень сложный пример, я сам понял, что тут сам же. Вот на прошлом форуме мы вспоминали мормонов, адвентистов седьмого дня и амиша еще. Это совершенно замечательные религиозные анклавные группы в Соединенных Штатах, в которых категорически запрещен любой алкоголь. Вот. Они вообще не пьют. Их очень много. Их там миллионы. Вообще не пьют. У них совершенно замечательное здоровье. Они выращивают... Да. Вот. Занимаются сельским хозяйством. Но я думаю, что на самом деле эти группы не совсем корректно с научной точки зрения образованы, потому что если кто-то из них запивает, его просто исключают из общины. И статистика всякий раз очищается от... Да, от вот таких излучений. Но все равно.
1: У анонимных алкоголиков то же самое.
0: А?
1: У анонимных алкоголиков то же самое.
0: Безусловно, да. Но все равно мы можем надеяться, что какое-то количество людей избавится от алкогольной зависимости путем, назовем это общим, социальной, психологической, моральной или какой-то либо поддержки. Правильно?
1: Конечно.
0: Это внушает огромный оптимизм.
1: Но тяжелые формы зависимости, к сожалению, требуют обязательного лекарственного сопровождения.
0: Я в этом не сомневаюсь. Никто не сомневается. Просто тут совершенно...
1: Как вот у вас бывает?

0: Ты же можешь там сформировать обезикулярный инфильтрат, и там глядишь, там раз и обошлось.
1: Ну, я далек от хирургии, я онколог, но от общей хирургии имею в виду. Но я знаю, что значительное количество форм острого аппендицита лечится консервативно. Просто антибиотиками.
0: Да. А можно словом полечить?
1: А?
0: Можно словом полечить?
1: Трудно, там инфекция.
0: А здесь нейрохимия.
1: Я знаю. А как может быть сформулирована концепция меньшего вреда применительно к алкоголизму?
0: Сложный вопрос. В свое время известная корпорация, известная организация RAND Corporation провела весьма любопытное исследование, которое было спонсировано Госдепартаментом, и они показали, что люди с выраженной алкоголезависимостью по истечении некоторого времени распадаются на две группы. На те, которые остаются зависимыми, и на те, которые начинают пить мало. Это произвело такой оглушающий эффект. Возмутилась тогда Американская психиатрическая ассоциация. Это было сочтено пропагандой алкоголизма, вообще таким вот аморальным вбросом. Госдепартамент дал еще больше денег, попросил провести еще одно исследование, которое подтвердило, либо опровергло бы предыдущие данные. Здесь исследование было проведено по более строгому стандарту, там, с более строгими выявленными критериями включения-невключения, и наблюдение пациента было более тщательным. И тут уже оказалось, что не настолько разительные результаты, которые были в прежнем исследовании, но в самом деле есть некоторая группа людей, которые даже после длительного злоупотребления, она вдруг начинает пить немного, то есть вдруг уходит ключевой признак зависимости, нарушение контроля потребления. Нарушение контроля потребления, когда человек с зависимостью думает, что он выпьет рюмку водки, ну, две рюмки водки, бокал вина, бутылку пива и не продолжит. К сожалению, большинство продолжаются. Так вот, в самом деле, есть некоторое количество людей, немногочисленная эта группа, которые вдруг начинают выпивать мало. Но, как я всегда говорю своим пациентам, я бы на это никогда не стал рассчитывать, потому что далеко не каждому это удается, только очень немногим, и трудно сказать, кому именно это удастся. У большинства ничего не получится, большинству приручить алкоголь, к сожалению, не удастся. И для большинства пациентов с алкогольными проблемами есть только один выход – это полное воздержание. Либо, если все-таки человек не может, если он не может распорядить своей зависимостью, он не может уйти в полное воздержание, не способен. Вот так, как не способен гипертоник выздороветь полностью. Вот тогда, конечно, необходимо смягчать его потребление, необходимо сделать так, чтобы он пил поменьше, чтобы не было запоев, и чтобы запои для него не создавали смертельного риска.
1: Я хочу сказать, что алкоголизм – это не только высокий риск смерти от травм любого рода, да, криминальных, там, бытовых, дорожно-транспортных, суицидальных. И это не только высокий риск смерти от заболеваний, которые вызваны с алкоголем как таковым. Ну, прежде всего, это хронические панкреатиты, которые до сих пор актуальны, и летальность при панкреонекрозе сумасшедшая, мучительная причем, да, или хронические гепатиты и циррозы, которые тоже убивают людей тысячами. Вот. Я хочу сказать, что алкоголизм – это еще и онкологическая проблема, совершенно четкая, потому что хроническое употребление алкоголя является доказанным канцерогенным фактором, во-первых, на фоне хронических панкреатитов, гепатитов, а также других изменений в желудочно-кишечном тракте, резко повышается риск неоплазии. И, кроме того, алкоголизм ответственен за метаболический синдром, который является очень важным фактором повышенного риска злокачественного заболевания. Это не только, я хочу сказать, что это не только общеклиническая и не только психонаркологическая проблема алкоголизма, это еще и совершенно четко и очень важная проблема современной онкологии.
0: Совершенно верно. Вообще алкоголизм – проблема клинической медицины в целом, потому что очень много сильно пьющих людей, они попадают не в психиатрию, не в наркологию, они попадают в гастроэнтерологию, ну, с алкогольным гепатитом или с алкогольным циррозом печени. Они попадают в кардиологию, ну, это синдром праздничного сердца. Это, правда, не вполне алкоголизм. Это повышение давления на утро после выпивки. Это неврология нередко, инсульт на следующее утро после крепкой попойки. Ну, и онкология, там все прочее, Сергей Аркадьевич, там дело в том, что алкоголь, он снижает иммунитет, в том числе противораковый. Вот еще откуда онкологические риски.
1: Ну, не только. Самое главное, это метаболический синдром. Хронический панкреатит вызывает сахарный диабет второго типа. Поражение печени вызывает нарушение функции липидов, нарушение синтеза правильной фракции желчи и возникновение толстой кишки, низкая двигательная активность и вызывает абдоминальное ожирение, повышение массы тела, плюс ко всему вазотонические эффекты вызывают гипертонию. Мы имеем развернутый метаболический синдром, который резко повышает риск внезапной смерти в молодом возрасте и риск целого спектра онкологических заболеваний. Здесь просто все как дважды два просто и легко.
0: Спасибо. Да, кардиологические смерти, внезапные сердечные смерти бывают именно у молодых мужчин. У них там еще нет коллатералей. То есть у них нет в артериях их миокарда, сердечной мышцы, нет обходных путей. Они еще не успели появиться. Не было никогда у них ишемических приступов, не было у них кислородного голодания. И поэтому для них резкое сужение оказывается фатальным. Вообще у сильно пьющих людей есть масса причин умереть внезапно, во свете лет, на пике социального и профессионального успеха. Ну, вот по данным глобального отчета ВОЗ, вот одного из предпоследних, там говорится о том, что алкоголь – это прямая причина примерно 60 заболеваний, и косвенная причина еще 200 болезней. Одним словом, если кому-то из нас захотелось выпить, то мы должны понимать, что это может доставить нам удовольствие, но это всегда несет себе медицинские риски и никогда не будет нас оздоровлять.
1: Спасибо.
2: Благодарю. Вот это настоящая дискуссия с вредным оппонентом, но мое мнение сейчас не столь важно, потому что сейчас мы будем оценивать вредного оппонента. Почему? Потому что мы хотим, чтобы действительно наши оппоненты были въедливыми. А в конце сегодняшнего дня выберем самого вредного. Давайте-ка проголосуем. Ну, в данном случае только онлайн, но те, кто находится в зале, могут перейти по ссылке. И если, кстати говоря, у вас есть промокоды для голосования, можете использовать. И проголосуем. Оцените, пожалуйста, Сергея Поликарпова. В данном случае это был добрый друг, интересный собеседник, мастер каверзных вопросов или гроза лектора. Пожалуйста, проголосуйте. Друзья, а сейчас вопрос от нашего слушателя Алексея Боровского, который спрашивает, есть известный график, кажется, смертности или продолжительности жизни от потребления алкоголя. И там такая вот клюшка в начале, из которой якобы выходит, что непьющие живут меньше. Можно ли такие результаты объяснить все же тем, что эти люди непьющие и так имеют плохое здоровье, и поэтому же и живут меньше, а также не пьют? Или это слишком натянуто?
0: Да, клюшка такая J-образная кривая. Значит, J-образная кривая и с этой кривой это риск преждевременной смерти и индексы физического нездоровья. Вот самые худшие показатели, самые больные люди, это те, кто алкоголем злоупотребляет, у них самые высокие показатели. Тоже высокие показатели, хотя пониже, вот на этой J-кривой, второй пик, более низкий. Это люди, которые не пьют совсем, полные абстиненты, а в наиболее благоприятном положении находится серединка. То есть в середине люди, которые выпивают иногда и немного, у них меньше всего сердечной заболеваемости, у них меньше всего психической заболеваемости, то есть меньше всего депрессии и тревоги, у них реже всего возникает болезнь внутренних органов. И вроде бы на самом деле так. Но дело в том, что люди, которые находятся в самой благоприятной зоне, внизу этой кривой, у которых меньше всего заболеваемости, меньше всего преждевременных смертей, они находятся в таком благоприятном статусе не потому, что они много выпивают, а, видимо, они и именно... почему они немного выпивают? Они немного выпивают, поскольку они, видимо, изначально психологически наиболее благополучные люди. Поскольку они психологически благополучны, это нормальные, здоровые субъекты, у которых нет потребности в алкоголе, вот почему у них нет зависимости, они не пьют много. И у них вроде бы нет явных причин для того, чтобы быть полными трезвыми, полными абстинентами. То есть, иными словами, это обычные люди, здоровые, веселые, нормальные, которые иногда позволяют себе выпивать. Если бы не пили, наверное, их положение дел было бы еще лучше. И вот тут в связи с этими данными нет приводчивые там другие вещи. Там, французский парадокс или там вот средиземноморская диета. Вот итальянцы там, к примеру. Вот если, кстати говоря, Италия самая трезвенческая страна в мире. Вот если провести опрос итальянцев, пьете вы или нет, большинство ответит нет, не пью. А ему скажут, послушай, Франческо, ты же выпил бутылку вина за обедом. Он говорит, хорошо, а как я обедать буду без вина, тем более ужинать? То есть бутылка вина за обедом не считается. Человек пьет, если он пьет там 2-3 бутылки, либо крепкий алкоголь, тогда вот граппу, он пьет, пьет граппу. Вот тогда он, ну, алкоголик пьющий, а я выпил бутылку вина за обедом, я не пью. Ну, здесь надо еще иметь в виду, что, во-первых, все-таки, с одной стороны, там есть другие факторы. Но вообще для того, чтобы находиться внизу этой кривой и чтобы вроде бы не страдать от бутылки вина за обедом, необходимо, чтобы, ну, скажем, в форточку врывался ветер со Средиземного моря. Чтобы вообще уклад жизни был несколько другой, чем у жителя, скажем, европейского мегаполиса на севере Европы. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот если мы с вами возьмем людей, которые регулярно выпивают с гастрономической целью, итальянцы и французы, к примеру, кстати говоря, далеко не каждый француз пьет сухое красное вино. Это такой стереотип. Так вот, те люди, которые в Южной Европе регулярно выпивают, у них довольно высокая статистика алкогольного поражения печени, включая алкогольный цирроз. Другое дело, что он может носить комбинированный характер, но тем не менее он есть.
2: Благодарю. А сейчас давайте-ка вопросы из зала. И давайте дадим микрофон вот там поднимающему руку. Коллеги, представляйтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Добрый день. Николай, Москва. Вы оговорились в какой-то момент доклада, что, дескать, без алкоголя книжки могут менее интересными получаться. Ну, то есть, какую-то пользу для решения творческих задач алкоголь, возможно, дает. Вот можно ли такого эффекта как-то получить без алкоголя с помощью каких-то препаратов и без вреда для здоровья? И могут ли культура потребления таких препаратов вытеснить культуру потребления алкоголя?
0: Спасибо. Я бы не стал ничего рекомендовать в качестве альтернативы алкоголю для достижения творческих успехов. Я бы никакое вещество, кроме, кстати говоря, кофеина. Кофеин в составе натурального кофе – единственное психоактивное вещество с доказанной пользой для здоровья. Что касается алкоголя, то я предположил, это именно что оговорка, это мое предположение, на котором я вовсе не оставил. Я предположил, что, наверное, временами писателю было настолько нехорошо, по крайней мере, по утрам, что это давало дополнительную ноту трагизма в его творчестве, только и всего. Но в целом его продуктивность, я думаю, была бы выше, как у любого человека работающего. Но вот чем бы человек ни занимался, будь он писатель, хирург, нарколог, дирижер, слесарь, любой человек, который пить перестает, он начинает работать лучше. В голову приходит больше идей, больше продуктивности, больше азарта, больше честолюбия.
2: Вопрос от врача и популяризатора медицины Алексея Водовозова. Вы сказали, что женский алкоголизм существует. Приходилось довольно плотно общаться с большим числом наркологов, которые в один голос говорили, что алкоголизм бывает ровно один – этаноловый. Ни женских, ни детских, ни пивных не существует. Есть просто клинические обстоятельства, относящиеся к конкретному пациенту. На подходы к терапии это не влияет. В целом звучит разумно, потому что алкоголизм, по сути, этаноловая наркомания. При этом мы не слышим, как об отдельном клиническом феномене, о женской наркомании, например, со своими особенными подходами, или о женском курении. Почему вы сделали такой акцент на женском алкоголизме?
0: О, какой интересный вопрос Алексей Водовозов задал. Еще раз пожелаем ему выздоровления. Кстати, вот вдогонку вот ответу на вопрос о том, как писателю может вредить алкоголь. Но вот кто-то смотрел фильм «Семь психопатов» Макдональд, очень хороший кино, тоже режиссер, те же два брата, которые сняли «Залечь надо в Брюгге». Вот там как раз сценарист, которому сделали заказ, он постоянно пьет и не может заказ свой выполнить. Вот, пожалуйста, влияние алкоголя на продуктивность. Так, что касается женского алкоголизма, ну, конечно, это оборот, который берется в кавычки. Тем не менее, я считаю, что это вполне правомерное высказывание. Здесь не столько сама алкоголезависимость, сколько то, что ей сопутствует, я об этом сказал. Алкоголизм у женщин – это большее количество психологических проблем. Алкоголизм у женщин – это большее количество психических расстройств и более затрудненная преодолимость зависимости. Вот, у индейцев протекать. У всех по-разному. Индейский алкоголизм совершенно другой, чем алкоголизм брокера с Манхэттена. Я видел индейский алкоголизм в Канаде. Это очень печальное зрелище. Ну, в принципе, да, везде этаноловая зависимость, конечно, но она у разных людей приобретает совершенно разные проявления. Или, вот, скажем, можно говорить, к примеру, о том, что вот есть вот паранойя эскимосская и паранойя с Уолл-стрит. Она будет по-разному протекать, одна и та же паранойя. То есть, если человек

0: живет где-нибудь на крайнем севере, либо это жители Исландии, а исландцы – это известные мистики, то, скорее всего, в структуре паранойи, бредового расстройства будут изучать одержимость духами. А если это брокер с Уолл-стрит, он будет говорить о том, что ее там преследуют спецслужбы. То есть одна и та же болезнь, которая по-разному проявляется. Ну, конечно, брокерская паранойя будет иной, чем паранойя оленевода.
1: Вопрос от Андрея из Омска. Как известно, для проявления физиологического эффекта вещества необходимо его воздействие на определенные мишени в организме, рецепторы, конкретные молекулы. На что непосредственно воздействует этанол в ЦНС? Известен ли точный механизм действия этанола?
0: О, очень много разных теорий. Ну, это влияние на ГАМК, это влияние на глутамат, на ацетилхолин, ну, практически на все нейротрансмиттеры, да. А тут еще такая вещь. Тут же есть каскадное взаимодействие. Стоит тронуть любой из нейромедиаторов, или, как сейчас принято говорить, нейротрансмиттеров, как тут же включаются и другие.
1: Благодарю.
0: Ну, вот сейчас, пожалуй, ключевой, наиболее важный механизм, ну, это один из многих, это когда человек регулярно выпивает, у него затрудняется синтез гамма-аминомасляной кислоты, он подавляется, и дефицит гамма-аминомасляной кислоты, ГАМК, он усугубляется нехваткой тиамина, витамина В1, характерного явления для пьющих людей. И напротив, у него становится слишком много НМДА-рецепторов, тех, с которыми связан глутамат. А когда при отмене алкоголя слишком много глутамата выходит, это возбуждающая аминокислота, это своего рода антипод ГАМК, когда слишком много глутамата выходит из связи с рецепторами, то глутамат оказывает возбуждающее и повреждающее действие на мозговую ткань. И, кстати говоря, очень похожий механизм лежит в основе болезни Альцгеймера, только там, разумеется, совершенно другая динамика этих процессов. И это, кстати, отчасти подтверждается тем, что и при болезни Альцгеймера, и при лечении алкоголизма могут применяться одни и те же антагонисты глутамата. Ну, сейчас вот мемантин, ну, некоторые другие лекарственные препараты.
1: Благодарю. Давайте-ка вопрос из зала. Правая часть.
0: А вот дама хотела спросить.
1: Где дама?
0: Вот руку тянется с первых минут.
1: Так, хорошо. Дайте даме в первом ряду, пожалуйста, микрофон. Представляйтесь.
2: Доброго дня. Меня зовут Татьяна, и я бы хотела задать вопрос. Подскажите, пожалуйста, точку прямого приложения этанола на уровне клетки либо звенья биохимических процессов с точки зрения биохимии. Благодарю.
0: Добрый день, Татьяна. Вы превзошли Сергея Аркадьевича. Вы такой задали вопрос. Я не знаю, на что он там влияет, алкоголь, вот прямо в клетке. На очень много он влияет. На митохондрию он влияет, безусловно, нарушает тканевое дыхание. На генетический аппарат клетки он, безусловно, влияет. На РНК повлияет. Ну, на очень многие вещи повлияет. Но наиболее важно для формирования зависимости – это влияние алкоголя на мозговые клетки, на нейроны, на разные нейромедиаторы. Ну и на клетки печени он довольно здорово влияет. Мне трудно сказать, на какие именно клеточные структуры алкоголь влияет в первую очередь. Ну, на разные. Не знаю, каким отдать предпочтение.
1: Благодарю. Давайте попробуем все-таки вот там вот огонечек красный. Туда дать микрофон. Прошу, представляйте, пожалуйста.
3: Добрый день, Эдуард, Москва. Сначала небольшое уточнение. Я правильно понимаю, что если алкоголь весь вредит, то есть даже если мы говорим о человеке, который систематически не употребляет, время от времени встречается с друзьями, там, на свидании с девушкой, он может там, пропустить пару бокалов, это тоже вред?
0: Да, Эдуард, добрый день. Ну, я думаю, что если совсем редко человек употребляет пару бокалов вина, вряд ли это такое серьезное влияние на его здоровье. Сам в нашем он не увлекался этими количествами.
3: В связи с этим вопрос, собственно, если вред от алкоголя в любом случае есть, можно ли его каким-то образом скомпенсировать? Минералы, витамины, еще что-нибудь, что нейтрализует? Ну, понятно, что не в случае алкоголизма и зависимости настоящих или чего-то еще, но может ли что-то помочь, хотя бы снизить вред?
0: Ну да, вот то, о чем вы говорите, витамины, минералы, они никогда не помешают, и нам с вами не помешают, даже если мы совсем не пьем. Всегда бывает полезно алкоголь разбавить. Ну, кстати говоря, еще в античные времена, в Древнем Риме алкоголь разбавляли водой. Кстати говоря, он, даже хорошее вино от этого не теряет свои вкусы и качества. Разбавить всегда полезно. Всегда полезно дозу потянуть. И вот у нас есть такое представление, у нас даже есть такое выражение, что закуска градус крадет. Ну вот в свое время было проведено, ну, не одно исследование, которое показало, что если люди закусывают, если люди хорошо едят за столом, то у них меньше алкоголя усваивается. И таким образом, вот если мы не просто пьем натощак, а если там еще есть какая-то еда, то мы, конечно, снижаем всасывание алкоголя, и меньше алкоголя попадет в организм, и мы таким образом себя защитим. Здесь, правда, есть другая крайность. Если человек пьет слишком, если человек ест слишком много, то у него увеличится риск алкоголя панкреатита, двойная нагрузка на поджелудочную железу. Да, Сергей Аркадьевич?
4: Я хочу сказать, что это очень опасное сочетание, называется синдром индийского ресторана. Большое количество алкоголя и большое количество высококалорийной жирной пищи. Люди просто гибнут в течение суток после этого.
0: Индийского, да?
4: Да.
0: Спасибо большое, интересно очень.
1: Да, благодарю. Дорогие зрители, только я хочу сделать важное замечание. Если я сейчас увижу зрителя с маской на подбородке, все вопросы будут только из чата. Я надеюсь на вашу сознательность, друзья. Вопрос от Анны из Нижнего Новгорода. Есть ли некая точка невозврата употребления алкоголя, после пересечения которой человек перестанет быть просто употребляющим, а станет алкоголиком?
0: Да, конечно, безусловно, такая точка есть, и я об этом говорю почти всегда людям, которые ко мне пришли не с алкогольными проблемами, а с другими проблемами, но которые при этом выпивают. Я им говорю о том, что они находятся в группе риска, если у них есть депрессия, либо тревога, либо любой другой повод ко мне прийти. А если у них есть еще и сильно пьющие люди в роду, то они находятся в двух разных, независимо друг от друга, группах риска, хотя хватило бы и одной. И поэтому, говорю я этим моим пациентам, вам лучше не выпивать совсем. А когда они мне говорят, а вот там, вот как вот сказал Эдуард из Москвы, вот там я выпиваю, то есть кто-то выпивает иногда, там встретится с девушкой, выпил пару бокалов вина. Но если он находится в группе риска, то ему лучше этим не увлекаться и лучше вообще постараться эти вещи свести к нулю, потому что для него каждый алкогольный эксцесс, пусть даже внешне безобидный, невинный, это возможная ступенька, возможный шаг к алкогольной зависимости. И эту грань перейти, в самом деле, бывает довольно легко, она бывает незаметной, а пути назад уже не будет. В том смысле, что да, вот если сформировалась зависимость, то обратно уже не отмотаешь. Там, конечно, если зависимость не будет тяжелой, если у человека не было высокого предрасположения к зависимости, то, возможно, дорога назад в том смысле, что человек может перестать выпивать. Он может уйти в ремиссию, он может стать полным трезвенником. Но вот если он раньше много выпивал, а сейчас у него нарушился контроль потребления, он перешел эту самую красную черту, и он стал пить много, не в силах контролировать прием, то назад дороги, скорее всего, не будет. Он, скорее всего, не научится снова пить мало. То есть он не научится выпить бокал другой вина и не захотеть выпить третий, четвертый и так далее.
1: Спасибо. Пожалуйста, дайте микрофон молодому человеку, поднимающему смартфон.
5: Александр Минск, спасибо большое за доклад. Такой вопрос. Вы сказали, что проповеди не помогают, но есть... тоже такой подход. Реабилитационные центры, чаще всего они, скажем так, в не классических религиях, при религиозных общинах. Вот, и там применяют некоторые пункты из тех, которые были в вашем списке, которые в принципе помогают при лечении. Это, возможно, что-то близко к обществу анонимных алкоголиков, плюс какая-то вот религиозная гипермотивация. Насколько вот вообще они эффективны и насколько целесообразна вот эта вот замена одного, скажем так, негатива, возможно, на какое-то вот такое другое. Спасибо.
0: Ну, Александр, да, в самом деле интересный вопрос, и он в какой-то мере перекликается с тем, о чем говорил Сергей Аркадьевич. Но в самом деле, если у какого-то индивида есть некие религиозные струны, можно их задеть и надеяться при этом получить результат. Ну, да, в таких случаях, наверное, возможно. Другое дело, что, опять-таки, возвращаясь к возможности применения религии как лечебного инструмента, ну вот мои пациенты, православные священники, люди искренне верующие. Причем там довольно случается серьезная такая штука, но вот нельзя вылить остатки вина, надо кому-то их употребить. Там кровь Христова нельзя выливать. Так вот, если священник работает в бедном приходе, он обречен, потому что он будет допивать, а потом у него будет возникать запой, он захочет еще и еще. И придется в магазин идти за новой порцией алкоголя. Поэтому всегда хорошо, когда есть хотя бы там диакон, который на себя возьмет алкоголь, нагрузку, диакон переварит. Либо там большой богатый приход, там много священников, есть кому допить, есть те, у которых нет проблем с алкоголем. Вот им допить можно будет, а некоторым нельзя. Но вот если у человека есть серьезные проблемы, то я бы не стал на все то, что из этого списка приведено, слишком рассчитывать. Хотя, разные случаи бывают.
1: Вопрос.
0: И чудеса случаются.
1: От Алексея Водовозова. Капельницы ни при каких алкогольных ситуациях не нужны? Ни при похмелье, ни при отравлении алкоголем?
0: Отравление алкоголем – это проблема не наркологическая, не психиатрическая. Я занимаюсь психиатрией и наркологией. Отравление алкоголем – это проблема токсикологии. Это вот центр отравления Васовского, одна из лучших площадок не только в России, но и в мире. Там здорово работать с этими вещами. Это не моя компетенция. Что касается похмелья, ложатся в палатах, им ставят капельницы. Вот зайдешь в палату, стоят эти штативы с капельницами, и вот наши пациенты смотрят в потолок, у них блаженное выражение лица, вот им хорошо. Вот они сейчас чистят кровь, они выздоравливают, они стали на путь истины. Им это дело нравится. Но другое дело, что если есть серьезная отмена алкоголя, то сама капельница не влияет на это никак, потому что отмена алкоголя – это перевозбужденная нервная клетка, которая требует новой порции вещества. И надо дать либо новую порцию вещества, а вот сейчас практически исчезла моя любимая профессиональная категория – это старые психиатрические сестры. Вот их сейчас они повывелись. Вот раньше старая психиатрическая сестра, которая там 20 лет проработала в клинике и которая гораздо больше для людей, пациентов, чем врачи. Врач там из ординарской мало вылезает, а у нее все пациенты на виду. И вот она там вечером смотрит, что там какой-то клиент в третьей палате, он там с кем-то говорит, хотя он в палате один. Понятно, у него галлюцинации. Вот она ему даст немножечко спиртику, того, который у нее для инъекции, и у него горячка, которая назревает, алкогольдерия, он у него не разовьется. То есть либо новая порция алкоголя снимет состояние отмены, либо, что, конечно, гораздо лучше, лекарственные препараты. Бензодиазепины или другие агонисты гамма-аминомасляной кислоты. То есть те вещества, которые воспроизводят действие алкоголя, которые являются его аналогами. А капельницы, это спектакль такой. Это антураж. Это своего рода плацебо, который очень нравится многим пациентам. Да. И поскольку нравится, мы будем эту практику продолжать. Но тут еще повторю, о чем я говорил в начале. Пациенты обезвожены, поэтому надо, конечно, им ввести инфузионную жидкость. Не хватает калия и магния. В состав капельницы мы это включили. Вот, пожалуйста, калий и магний на нормальном уровне.
1: Благодарю. Пожалуйста, вопрос справа. Дайте микрофон. Перед тем, как задать вопрос, маску снимать не нужно. Вас прекрасно слышно.
6: Хорошо, и видно. Добрый день. Я хотела задать бы вопрос по поводу того, что совсем недавно мы с родителями смотрели фильм, и, в общем-то, там рассказывал, что алкоголь – это не так уж и плохо, это хорошо.
0: Я хотела бы задать... Алкоголь?
6: Что, простите?
0: Повторите последнюю фразу, пожалуйста.
6: Вы алкоголь. Алкоголь. В общем-то... Я хотела бы задать вопрос, правда ли, что можно пропагандировать здоровым людям такой алкоголизм? Нет никаких предпосылок к этому, то есть не было психологических травм, вроде бы все нормально.
0: Александр, расслушай вопрос.
1: Я не понял тоже вопрос. Еще раз. Правда ли, что можно пропагандировать алкоголь?
6: Алкоголизм.
1: Алкоголизм? Пропагандировать?
6: Да.
1: Кому?
6: Людям,
1: врагам?
6: Которые... Нет, просто, знаете, некоторые люди через фильмы говорят, что людям пропагандируется злоупотреблением алкоголем. И к чему приводит? К алкоголизму.
1: То есть, возможно ли, в принципе, пропаганда алкоголя?
6: Да, из фильмов. Я просто не могу сформулировать свою мысль, к тому же меня немного трясет.
0: Вы не волнуйтесь. Вы имеете в виду, что сама антиалкогольная пропаганда может приводить к противоположному эффекту?
6: Да.
0: Да, вы совершенно правы. Да, очень интересный поступок вопроса. Классическая ситуация, когда умирает рок-музыкант от героина. Здесь, правда, другое вещество, но все психоактивные вещества одним миром мазаны. Умирает рок-звезда от героина, И два его приятеля, которые сами героин не употребляют, они потом вот на похоронах, они, слушай, а давай попробуем. А что это Билл помер? Что за штука такая? Ну, попробовали. Ну, молодцы ребята. Потом один тоже погиб от передозировки.

0: Поэтому вот, или когда, когда детям в школах приходит там какой-нибудь дядька или тетенька и начинает говорить о вреде алкоголя. Ну, во-первых, детей на испуг не возьмешь. Дети думают, что они бессмертны. Ну, люди лет до 25 примерно считают себя бессмертными. И проблемы здоровья, физической смерти для детей, ну, это не та тема, которая может их заинтересовать. Но, с другой стороны, любое обсуждение темы, оно привлекает внимание ребенка к этому вопросу, повышает интерес к наркотику, к примеру. А уж тем более, если приходит там кто-то по школьной линии, и у ребенка сразу включается подростковый негативизм, естественно, реакцию он сделает наоборот. Поэтому, да, вот вы правы, что касается антиалкогольной пропаганды, то вряд ли стоит ее использовать, может порой приводить к противоположным результатам. Гораздо лучше, на мой взгляд, это хорошая антиалкогольная политика, которая есть в Скандинавии, к примеру. Ну вот нечто похожее на это и у нас в последние годы появилось. То есть если мы сделаем так, что будет трудно купить алкоголь, особенно крепкий, то есть он далеко не везде продается, а если продается, то за высокую цену. И нет никаких там таксистов, которые были в советские времена, во времена вот этого сухого закона, когда таксисты за 25 рублей продавали бутылку водки, или там стоят там бабушки с кошелками возле метро. То есть, когда нет контрабандной поставки, то тогда, конечно, нация будет пить ощутимо меньше. И, кстати говоря, вот есть у нас такой профессор Александр Евгеньевич Немцов, жалко, я не могу показать его график, но это легко представить. Александр Евгеньевич Немцов, у него есть один график, два графика на одной диаграмме, и там находится в противофазе. Там, с одной стороны, пики потребления алкоголя, а с другой стороны, внизу, противоположные по фазе, это показатели выживаемости. Чем больше, и там именно речь идет о Российской Федерации. То есть, чем больше наша нация пьет, тем мы скорее умираем. И, кстати говоря, Россия не лидирует среди других стран мира, хотя находится там в верхнем списке, мы не лидируем по потреблению алкоголя в пересчете на душу населения, в пересчете на абсолютный алкоголь. То есть у нас подушевое годовое потребление алкоголя пониже, чем, скажем, в трех странах Прибалтики. Но при этом у нас рекордно высокое количество алкогольных смертей. Почему? Потому что у нас есть такая национальная традиция сразу принять большое количество крепкого алкоголя. А вот это людей убивает. Вот на это наши организмы никак не рассчитаны.
1: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Если алкогольная зависимость имеет в том числе химическую природу, то есть ли препараты для заместительной терапии по аналогии с терапией для опиатных наркоманов, то есть воздействующие на соответствующие рецепторы, но без разрушительного эффекта для организма и сознания?
0: Конечно, совершенно верно. Есть такие препараты, которые в какой-то степени являются аналогами алкоголя, при этом не вызывают зависимости. Чаще всего это антиконвульсанты, то есть средства лечения эпилепсии. И почему антиконвульсанты с такой целью используются? Но дело в том, что пристрастие к веществу формируется в том числе и в миндалине, в амигдале. А миндалина – это источник генерализованного судорожного приступа. И миндалина, кстати говоря, миндалина – то, что ее окружает, соседние мозговые структуры – это так называемая сеть страха, появление тревоги. И там же возникает нарушение настроения. Вот почему некоторые антиконвульсанты, некоторые средства лечения эпилепсии, они лечат эпилепсию, они лечат биполярное расстройство, то есть колебания настроения, и они же способны уменьшать потребление алкоголя, и они, кстати говоря, некоторые из них, очень неплохо выступают в качестве альтернативы бензодиазепинам в смещении тяжелой отмены алкоголя. Да, вот есть заместитель терапии, совершенно верно. Очень хороший вопрос.
1: Давайте в задние ряды микрофон, вот там огонечек. Пожалуйста, представляйтесь.
2: Антон, Москва. Спасибо за лекцию. У меня вопрос. Если человек должен пойти на компромисс со своим организмом и знает, что ему предстоит употребление, я понимаю, что вы как доктор не можете давать советы, да? Ну, хотя бы расположите по вреду, оказываемому на организм, что вообще не стоит пить, а может быть, что как-то... Что бы вы посоветовали, может, заменить или выбрать какой-то алкогольный напиток?
0: Да. Спасибо. Добрый день, Антон. Очень интересный вопрос. Ну, во-первых, от какой точки зрения я бы посоветовал отказаться? Ну, вот многие люди, в том числе некоторые, как это не смешно, некоторые мои коллеги, говорят о том, что у нас одно время, когда у нас был пик алкогольной заболеваемости в 90-е годы, вот количество делирий в белых горячек было связано с тем, что люди употребляют некачественный алкоголь. Ну, что там всякие там контрафакты и так далее. Но вот некачественный алкоголь никак не может повысить количество алкогольных психозов. Потому что алкогольный психоз – это осложнение отмены алкоголя. Если отмена алкоголя остается без лечения, то отмена алкоголя может осложниться белой горячкой, делирием. Или другим алкогольным психозом, алкогольным галлюцинозом, к примеру. Вот. Но что, безусловно, достоверно ассоциировано с некачественным алкоголем – количество смертей, количество отравлений, тяжелые формы поражения печени, слепота, если это метиловый спирт взамен обычного этилового. Ну и синтетические спирты тоже, конечно, далеко не подарок для нашей печени, хотя и простой, родной этиловый спирт тоже для нее далеко не подарок. Вообще этиловый спирт очень плохо действует на физиологию нашего организма. Что касается, Антон, того, что посоветовать, чтобы, возможно, смягчить вред, от чего отказаться, на что перейти. Ну вот известные данные по всему миру, что если люди переходят от крепкого алкоголя к слабому алкоголю, к вину, к примеру, то вред не становится нулевым, риски не становятся, не исчезают, но, по крайней мере, уменьшается опасность. Поэтому, если наш пациент от водки перешел к вину, то это уже некоторый шаг к его здоровью. Ну вот, пожалуй, так. То есть исключить некачественный алкоголь, стараться избегать крепких напитков. Ну, крепкий напиток, разве что там вот в составе какого-нибудь коктейля, long drink, который лучше вообще растянуть на целый вечер, и как можно больше, чтобы бармен льда накидал, чтобы все дело разбавить, а лучше не допить. Ну, и перейти на слабоалкогольные напитки, тоже не увлекаться дозами, потому что иногда бывает так, что человек, который раньше пил водку, сейчас переходит на вино, но он берет литражом, и в итоге количество принятого этанола все равно очень высокое. Такое, на которое в организме никак не рассчитано, и возникает проблема со здоровьем.
1: Вопрос от Анны из Нижнего Новгорода. Можно ли начать лечить алкоголизм насильно, когда человек совсем не управляет собой, а уже потом спросить, хочешь лечиться или нет?
0: Ну, хороший вопрос задает Анна. Трудный вопрос в этическом отношении, но вот с точки зрения современной врачебной этики это невозможно, это неприемлемо. Хотя, наверное, иногда бывают такие ситуации, когда человек в самом деле собой не распоряжается, он собой не владеет, нарушен контроль его поведения, и если его положить в клинику недобровольно, то потом он будет за это признателен, потому что вот, его вывели из болезненного состояния. Хотя, тем не менее, если он, ну, все-таки вот по современной медицинской этике, если он не в психозе, если это не острое бредовое расстройство, не другая форма психоза, если он отдает отчет в своих действиях, то этически такое поведение со стороны родных, окружения неприемлемо.
1: Благодарю. Вам предстоит сейчас выбрать лучший вопрос. Так сказать, кому достанется книга «Расстроенная психика» издательства «Корпус», я перечислю вопросы, которые были из чата и из зала. Вопрос про график смертности в виде клюшки. Вопрос о культуре потребления и творческих успехах. Вопрос о проявление физиологического эффекта, значит, точный механизм действия этанола. Вопрос о точке невозврата употребления алкоголя. Вопрос о имеет ли в том числе алкогольная зависимость химическую природу, есть ли препараты для заместительной терапии. Вопрос о лечении алкоголизма насильно. Вопрос о точке прямого приложения этанола. Вопрос о том, весь ли алкоголь вреден. Вопрос о помощи религиозного подхода. Вопрос о том, можно ли пропагандировать алкоголизм. И вопрос о том, что вообще не стоит пить. Вроде все назвал.
0: Ну, все вопросы, Александр, одинаково хороши, мне они все нравятся. Я бы дал предпочтение вопросу, на который я не смог ответить. Вот точка прямого действия алкоголя, вот дам, который сидит напротив меня. Давайте ей дадим.
1: Это, если не ошибаюсь, Татьяна. Да. Татьяне, самый каверзный вопрос. Книга «Расстроенная психика», «Корпус». Сейчас давайте посмотрим, как оценили вредного оппонента Сергея Поликарпова наши зрители. Можем ли мы это увидеть? И большинство проголосовало за интересного собеседника. Тем не менее, интересный собеседник Сергей Поликарпов получает подарки в том числе дорожный набор от gen.ru, и, конечно, подарки нашему уважаемому спикеру, в том числе пингвины Питек Сабзира от Павла Краснова и вот такие замечательные деревянные часы от компании FunPin с логотипом нашего форума. Огромное спасибо. Сейчас на экране появится традиционный скетч нашей художницы Юлии Родиной по мотивам выступления. Спасибо. Если бы Гермиона Грейнджер, подружка Гарри Поттера, родилась в 16 веке, ее сожгли бы как ведьму. Кто так считает?
3: Ведьмами чаще всего становятся брошенные любовницы. Елена Шодрина пыталась охмурить рыцаря. Не вышло. Уморила рыцаря. Обругала матом институтис. Ну, там очень близко к мату были немецкие сентенции, вот, грубо говоря. Идеальная ведьма.
1: Правда ли, что при охоте на ведьм казнили самых красивых женщин?
3: Большинство обвинений по колдовству. Это уже не просто отдельные случаи вредоносной магии против кого-то. Это участие в группе с демоном, какой-то сугубо законспирированный, да, и это убийство детей и всякие немыслимые преступления.
4: Числа тех, кого отправили за костер за колдовство, соотносились с числом сожженных еретиков или, предположим, жертв религиозных войн между протестантами и католиками.
3: Самая громкая цифра, вынесена в заглавие слайда, это 9 миллионов жертв.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Самым крупным хищником на Земле является белый медведь и самым опасным. Но в то же самое время этот медведь оказался наиболее уязвим к вызовам времени. Но прежде чем мы будем говорить о том, почему он оказался самым уязвимым и что нужно сделать для того, чтобы он из этого положения исчез, мы поговорим о том, откуда вообще на планете появилось это замечательное существо, естественно, со специалистом Никитой Гордеевичем Овсянниковым, нашим классиком, можно сказать, медведеведенье. Привет, Никита Гордеевич.
2: Привет, Ваня. Да. Здравствуйте все.
1: Вообще, откуда появился белый медведь?
2: Да, позволь, я начну с того, что я с тобой сразу немножко не соглашусь. Представил белого медведя как самого опасного. Вот с этим тезисом я не согласен, потому что он действительно самый крупный хищник. Но среди крупных хищников он далеко не самый опасный. Это миф, который вокруг белого медведя создан.
1: Давай я напомню нашим радиослушателям, что Никита Гордеевич Овсянников среди специалистов, и не только, среди даже зрителей фильма BBC, по-моему, да, известен тем, что он гонял лопаты белого медведя. Но как это делает Никита Гордеевич, нужно прожить с этими белыми медведями столько же. И понимать, кого можно гонять лопаты, а кого нет. Я просто призываю наших радиослушателей понимать это.
2: Слушай, да, спасибо за такое представление, но давай, что раз мы эту тему затронули, я сразу внесу ясность. Значит, во-первых, для того, чтобы управлять поведением белого медведя при встрече с ним, ну, совсем не обязательно делать то, что делал я, иметь тот опыт, который я имею.
1: Метла и лопата в руки.
2: Нам просто знать правила, этому я учу людей, а вот чтобы разработать правила, надо было иметь такой опыт. Но насчет опасности, тут на самом деле, Вань, все очень просто. Вот белый медведь — крупный хищник, да, это что значит? Это значит, что у него есть инструмент, сила и умение убивать даже крупную добычу. Это то, что люди всегда думают, когда думают о белом медведе особенно, ну, в принципе, о любом крупном хищнике. На самом деле, только одна сторона медали, потому что есть вторая сторона, о которой люди обычно не думают, что крупный хищник, и особенно белый медведь, который живет в такой очень специфической и очень экстремальной среде, как дрейфующие морские льды Арктики, практически единственный облигатный хищник, 100% хищник. А все другие виды медведя, они либо в большой степени, либо в значительной степени вегетарианцы. Да, там они могут и охотиться, бурый медведь может даже лося убить, но тем не менее, на большей части ареала бурый медведь живет, питаясь растительной пищей. Белый медведь – охотник, а это значит, что ему любое, даже незначительное повреждение, если оно само по себе не фатально, ранение, оно может стать фатальным, потому что он утратит способность охотиться. Они это прекрасно знают, и поэтому они предельно осторожны со всем, что может представлять опасность. И среди крупных хищников, да и вообще среди животных, белый медведь – один из самых осторожных зверей. Поэтому, в принципе, исходно белый медведь боится всего, что может представлять потенциальную опасность.
1: Ну вот смотри, мы заговорили о поведении. Ну, фактом своим, да, тем, что он живет во льдах, вынужден искать, сложные способы охоты разные выдумывать, да. У него мозги развиты медвежьи, которые у медведя вообще развиты, у белого медведя, наверное, особенно.
2: Согласен.
1: Это хитрейший зверь, да, но вот, ты говоришь, они осторожные. Ну, мы видели кадры, как он нападает на кучу моржей, бегает у них по спинам для того, чтобы вынуть детеныша от самки, отогнать, рискуя получить удар бивнем, который для него-то однозначно окажется фатальным.
2: Ты знаешь, ну, да.
1: Где ж тут трусливые животные-то?
2: Не, я не
1: есть хочет, а так он вот...
2: Не, слушай, ты мне делал не шею. Я не говорил, что он трусливое животное. Я говорил, что он очень осторожное животное. Морж для него, для белого медведя, это традиционный исторический объект охоты, добычи. У белого медведя три главных объекта добычи. Это богофильные тюлени, то есть кольчатая нерпа, морской заяц или лохтак и морж. Морж, ну, как известно, появился, точнее, группа моржей появилась на Земле, как считают палеонтологи, порядка 20 миллионов лет назад. В какое-то время это была вообще доминирующая группа морских млекопитающих, то есть...
1: Ну, был больше.
2: Да, морские, значит, тюлени, вооруженные бивнями.
1: Не все, кстати, были вооружены бивнями у них, но их было очень много.
2: Ну, не все, но их было много, да, группа.
1: Да, разных видов.
2: И выжил только один этот морж. Но у белого медведя, вот если он появился даже в раннем плейстоцене, в начале плейстоцена, опыт сосуществования с моржом очень длительный. И естественно, что было время у них эволюционно притереться друг к другу. Я, во всяком случае, из поведения могу сказать, что моржи всегда реагируют на белого медведя как на хищника, а белый медведь всегда реагирует на моржа как на добычу, но как на опасную добычу. Но ты понимаешь, что это совершенно разные вещи. Ну, ты-то это знаешь, что хищник относится к своему традиционному объекту охоты, к которому он привычен, он знает, как с ним обращаться. Даже если это рискованный объект охоты, одним образом, то есть он может идти на риск, но на риск продуманный, осмысленный и просчитанный. Да, они получают повреждения, я даже знаю два случая, когда моржи убивали медведей, но охотятся они на моржей очень расчетливо. Ну, для белого медведя охота на моржа, это, наверное, примерно так условно можно сравнить с охотой волка на лося. Лось может убить волка. То есть риски есть, но они идут на этот риск, потому что это их пища. А все другие объекты надо сначала понять, что это такое. То есть, коротко говоря, для того, чтобы белый медведь напал на какой-то новый объект, скажем, на человека, он должен убедиться, что он может это сделать с малым риском. И поэтому, когда белый медведь приближается к человеку, он всегда приближается сначала, чтобы понять, изучить, что это такое, а потом принять решение. И в этом контексте можно говорить уверенно, что все случаи нападения потом провоцирует сам человек, потому что ведет себя неправильно, показывает, что белым медведем можно попробовать на него охотиться. Ну, например, начинает убегать, демонстрирует неуверенность, страх там, и так далее. Ну, давай я сейчас не буду сползать в эту тему, а вернемся все-таки, откуда медведь появился.
1: Да, мы предварительно успели выяснить, что это специализированный охотник на морских млекопитающих, а именно на моржей и настоящих тюленей. И больше, наверное, он ничем и не питается обычно.
2: Знаешь, на самом деле он питается много чем, и вообще, как всякий крупный хищник, он охотник-собиратель. Белый медведь охотится на те объекты, которые живут в его основной среде обитания на дрейфующих льдах, а это морские млекопитающие. Он, собственно, и появился как вид, освоивший эту среду вынужденно, когда началось похолодание и начались ледниковые периоды. И до недавнего времени считалось, что он вообще очень молодой вид, что белый медведь появился где-нибудь, ну, лет 250-300 тысяч назад. То есть это уже верхний плейстоцен. Последние или более поздние генетические исследования, в которых сравнивали разные виды медведей, дали другие результаты, и наиболее убедительной, наверное, оценка была где-то средний плейстоцен, может быть, даже порядка 900 тысяч лет назад, то есть, ну, скажем, миллион. Но есть еще данные о том, что, может быть, даже еще раньше, может быть, порядка 2 миллионов лет назад.
1: Для наших радиослушателей плейстоцен – это красивое такое название. А суть-то его вот экологическая была в чем?
2: Вот, собственно, плейстоцен – это эпоха ледниковых периодов, которые периодически сменялись межледниковыми, так называемыми, то есть глобальными потеплениями.
1: Ну, вот как сейчас, например.
2: И белый медведь, вот как мы его знаем, он не мог появиться, пока Арктический океан не начал оледеневать. И считается, я думаю, что это наиболее убедительная версия, что белый медведь, или точнее предковая форма медведя, которая не была еще белой, начала осваивать Арктический океан, то есть ледовую платформу Арктического океана, когда началось похолодание, началась вот эта эпоха плейстоцена.
1: Но это был какой медведь-то?
2: Это был бурый медведь, но это был не современный, конечно,
1: не тот бурый медведь,
2: потому что бурый медведь, как группа видов, тоже эволюционировали за это время, там были разные виды. Белый медведь произошел от тех бурых предковых форм, которые жили в северном климате, и когда началось охлаждение и замерзание, у них какая альтернатива была? Либо уйти на юг, в более теплые места, да, где больше растительности,

0: колебаниях различных, ну, в норме, когда они происходят, когда они не индуцированы человеком, они происходят постепенно, у животных появляется возможность расширения ниш. Ну, ниша увеличивается, возможность, пространство. И где-то там, где есть конкуренты, они могут избежать этой конкуренции с теми же самыми арктодусами. Если предположить, что родина, забегая вперед, Северная Америка, белых медведей, то...
1: Вот да? Представь себе, что ты медведь.
0: Да, я медведь.
1: Предкая форма.
0: И ты оказался... я живу в пещерах или в лесу, вот скажем.
1: Они и там, и там жили, разные виды. Но вот ты столкнулся с охлаждением, с замерзанием твоей земли.
0: Я либо стану охотником.
1: Да, тебе надо будет либо бегать за еще быстрее тебя бегающими копытами, догонять их.
0: А тут есть кому.
1: Или прыгать там на мамонтов, которые выживают в тундре степях, причем они тоже, я думаю, не в самых экстремальных условиях.
0: Да,
1: это все равно движение на юг.
0: Да, а тут есть хищники, которые это делают лучше, да,
1: так хочешь сказать? Да, причем давай посмотрим еще так. Когда начались вот эти ледниковые периоды, большая часть северного полушария была под ледяными куполами. Там вообще не на кого было. Вот если посмотреть на карту ледников древних, то свободная ото льда была, собственно, зона Берингии, то есть это Восточная Сибирь и частично немножко Аляска, Северная Америка
0: и мост.
1: В западной части. Ну и мост, когда осушилось, значит, ну, Берингия включала шельф осушенный. А дальше что такое лед? То есть вот только там можно было жить, и куда с этого идти? Охотиться там, развивать в себе навыки, сходные с навыками волков, там были волки, они были конкурентами. А что такое лед? Лед – это платформа, которая дает доступ фактически круглогодичный, ну, до тех пор, пока лед стоит, очень богатым и очень стабильным ресурсам морских экосистем. И по этому пути, кстати говоря, то есть по пути использования этих ресурсов, идут все хищники. На лед в Арктике ходит росомаха, но не так, как медведь, чтобы жить постоянно. А ходят тоже там корма собирать. Туда ходят волки, причем волки ходят, скажем, в проливе Лькитского, даже до самых дальних маленьких островов заходят по льду. То есть лед — это кормушка. Надо было только приспособиться жить на нем и освоить эти ресурсы. Вот, собственно, белый медведь и появился таким образом. Это та группа медведей предковой формы, которые пошли осваивать эту платформу, а поскольку на юг-то уже идти некуда было, там бесперспективно, они стали приспосабливаться к жизни на арктическом морском льду. Угу. И белый медведь – это действительно чудо природы, это уникальный вид, потому что это единственный вид животных, для которого дрейфующие льды Арктики, океана, морские льды, это не просто основная, это практически единственная его среда. Там полный жизненный цикл проходит. Самки даже залегать в берлоге на льду могут, хотя это более рискованное залегание, чем в горах на островах. Теперь давай посмотрим на лед еще с точки зрения вот жизненной среды. Это, во-первых, трехмерная среда, потому что лед дрейфующий содержит все компоненты ландшафта, которые есть и на суше. То есть там есть плоские участки, плоские поля, которые там равнины, есть озера, это полыни, есть реки, длинные трещины, есть моря, это широкие открытые пространства, открытые воды между льдами или у кромки льдов, и есть горы, то есть это зоны торошения льдов, причем они бывают очень высокие, по которым надо лазить, но плюс к этому лед — это постоянно движущаяся среда, постоянно меняющаяся. То есть белый медведь живет совсем не так, как бурый, не так, как волк, у которого вот твои деревья, твои кочки, ты их пометил, и завтра они будут там же и через 10 лет тоже. А у белого медведя лег спать на этой льдине, а проснулся, ее уже перенесло в другое место. И это тоже накладывает определенные требования на эволюцию психики зверя, потому что он все время должен решать очень сложные задачи. Вот белый медведь — вот чудо природы. Почему? Потому что это вид, если тогда посмотрим на него, высоко специализирован к очень экстремальным, очень специфическим условиям жизни. Арктические дрейфующие морские льды. Ну что еще круче может быть? И при этом удивительным образом частью его этой адаптации к такой жизни оказалась удивительная поведенческая экологическая пластичность. Что тоже понятно, потому что среда-то это очень менялась на протяжении веков и на протяжении тысячелетий. Ему надо было то там на берегу жить, то в море уходить, то теплее, то холоднее. Но это позволяет и сиюминутно, мгновенно находить решение. И жизнь в такой сложной среде, вот, она требовала развития этих способностей. То есть белый медведь, он, можно сказать, суперкачества, которые уже были у бурого медведя, предковой формы. Там была такая преадаптация, а белый медведь эти качества развил, в том числе и высокую социальность. И в семействе медведя оказалось, при более пристальном взгляде, что белый медведь – это наиболее социальный вид медведей. Действительно, его всегда считали таким одиночным хищником, скитальцем по льдам и вообще нелюдимым, и что вообще самцы с самками встречаются там весной на короткий период спаривания, потом все, расходятся. Да, они расходятся, самка выкармливает себя,

0: чтобы потом у нее плод развился осенью, ложится в берлогу, растет детеныша одна. Но белый -то медведь оказался совсем не одиночным. И для меня самого это было, наверное, самое большое удивление, когда я начал белых медведей изучать, вот так, как я их изучал. Я изучал медведя, его жизнь, живя среди них. И это, я считаю, я думаю, что ты со мной согласишься, потому что понимаешь это самый нужный и самый базисный способ изучения процессов, которые идут в популяции.
1: Самый эффективный, наверное.
0: Самый эффективный. Почему это так? Потому что для всех видов животных, включая, между прочим, нас, поведение – это тот инструмент, которым животное взаимодействует со своей средой обитания. Поэтому, если ты изучаешь поведение животного в природе, в его естественной среде, ты просто прямо видишь, с какими проблемами оно встречается, что у него есть для того, чтобы эти проблемы решать, какие факторы его ограничивают, какие негативно действуют, то есть какой у него адаптационный потенциал. И поэтому ты можешь отвечать на вопросы, а как он выживает, скажем, эволюционные критические периоды, когда среда меняется в неблагоприятную сторону, что он может. И поэтому я могу рассуждать о поведении белого медведя, я это видел, я это знаю. Это не то, что ты можешь изучить и понять, гоняя медведей там с вертолетов, обездвиживая их и забирая с них какие-нибудь образцы.
1: Да, конечно. Наблюдение ножками, как говорится, да, своими собственными глазами, нахождением внутри популяции любых животных, не только белых медведей, оно дает прекрасное представление о том, как именно и как по-настоящему они живут. Потому что вплоть до того, что ты наверняка знаешь этих медведей в лицо, те, которые у тебя есть,
0: совершенно.
1: Ты понимаешь, как они взаимодействуют друг с другом, и сейчас все-таки их поведение как-то пластично меняется, и они более становятся социальными, или они всегда такими были?
0: Знаешь, я думаю, что они всегда такими были, они просто сейчас показывают то, что у них есть, и что не было видно, когда ледовые условия для них были благоприятны, они большую часть времени проводили вообще вне наших глаз, вне нашего поля зрения, на льду. Ну, если так, человек случайно увидел медведя во льду, вот он прошел один. Но я тебе могу сказать, что если ты сядешь на берегу с целью изучать медведей, где-нибудь на арктическом берегу весной, когда лед стоит, и вот будешь сидеть и ждать, что появился медведь, чтобы его увидеть. Ты можешь сидеть неделю, две, три, месяц просидеть и не видеть ничего.
1: Он тебя будет видеть еще к тому же, да?
0: Нет, ты знаешь, его там действительно нет. Если он там есть, он будет тебя видеть раньше, скорее всего, но не всегда, но, как правило, раньше они замечают наше присутствие. Ну, зависит от дистанции. Но суть-то в чем? В том, что вот ты вдруг увидел в один прекрасный день, ты видишь, прошел белый медведь. В тот же день или на следующий день еще один, еще один. И вот как они косяком вдруг пошли. И это вот то, что реально происходит. Это знают все, кто работал в Арктике и наблюдал. Они ходят такими, знаешь, можно сказать, разрозненными группами, разрозненными стадами. Почему я говорю группами? Потому что они ходят, ориентируясь друг на друга. Это хорошо видно, когда ты их тропишь на льду. Они все время ходят по следам друг друга. Они следят друг за другом. И как только где-то там появляется добыча, они собираются около этой добычи, например, туша моржа, вмерзший кит в лед, или попавшиеся в ледовую ловушку в небольшую полынье белухи, которых начинают медведи вытаскивать. И тут же, мгновенно, то есть в течение там 1-2 дней, собирается уже группа медведей. Я за этими группами наблюдал много раз, я называю их конгрегациями белых медведей. Почему? Потому что, когда ты смотришь, ты видишь, что это поведенчески структурированные маленькие сообщества, в которых устанавливаются персональные связи, в которых выполняются определенные поведенческие ритуалы, в которых есть совместное использование добычи. То есть вот это было для меня удивительно, когда я это увидел первый раз, что белый медведь, одиночный хищник, который вроде должен там защищать свою добычу от других, он делится своей добычей.
1: Он делится или терпит?
0: Он именно делится. То есть я это уверенно говорю, потому что я видел этот ритуал много раз. Я его называю вежливый подход. Это такое выпрашивание разрешения присоединиться. Ну, если так его вербально описывать, это очень мягкий такой подход, медленный, когда медведь, который просит разрешения, приближается не в лоб, так не грубо, а медленно.
1: Голова внизу,
0: останавливается.
1: Да?
0: Обычно, да, голову опускает, да, он может полежать, походить вокруг, все ближе, ближе, ближе. Ну, это применяется, когда кормит, скажем, более крупный медведь, потому что брутальный медведь может и в лоб подходить, конечно, но... Я тебе могу сказать, что я видел много ситуаций, когда даже более крупный самец подходил, используя такой вежливый подход к более мелким животным и даже к семейным группам, и стоял так застенчиво, ждал, когда его пустят туда. А потом я видел такие взаимодействия, когда вот этот подходящий, выпрашивающий разрешение медведь подходит, и ему уже разрешили приблизиться, он подходит и носом касается носа другого, того, кто ест. И тот может либо уступить, вообще просто он наелся, отошел, и, пожалуйста, ешь. А либо продолжать есть уже вдвоем. Это просто говорит о невероятно высокой социальной толерантности, терпимости, в хорошем смысле этого слова. Тут еще интересный вопрос, мне его часто задают. А есть ли у них коллективная охота? Нет, у белых медведей коллективной охоты нет. И если подумать, то никаких эволюционных предпосылок к этому не было.
1: Да, конечно.
0: Потому что белый медведь – это не волк, он не бегает. Он охотится на лежащего на льду тюленя.
1: Засадный охотник.
0: Да, он засадный, подстерегающий, скрадывающий медленно. Вот представьте, нерв лежит на льду, если два или три медведя начнут ее скрадывать или бежать к ней, они ее просто испугают. Эволюционно это абсолютно бесперспективное. А с другой стороны, коллективное использование добычи – это очень эволюционно перспективный подход, потому что это дает возможность всем поесть.
1: И сплотиться, да.
0: Нет, ну опять вот прикинь,
1: что история, да, человечества, вот, кстати говоря.
0: Ты нашел душу, да, хорошую, там, стол с явствами, шведский стол.
1: Да.
0: И решил никого туда не пускать, сожрать все самому.
1: Но одному скучно.
0: И, а что ты будешь делать? Ты будешь бросаться на других и отгонять. И ты преуспеешь, ты не будешь есть сам раз.
1: Да.
0: И ты повысишь там свой стресс до такой степени, что тебе хорошо не будет физиологически. А кроме того, ты все равно будешь смещен, потому что давление конкурентов будет возрастать только. Значит, более правильная, оптимальная стратегия какая? Поделиться с другими, просто
1: пригласить.
0: Есть сколько успеешь, да. Ешь сам, да, есть другим.
1: Ну, тут возникает вообще две развилки нашего разговора. Во-первых, фундамент какой-то должен быть, да, для этого. То есть изначально они должны быть терпимы. Можем ли мы тут говорить о том, что вообще, строго говоря, одиночных животных, животных-одиночек, их не существует в природе, ибо когда детеныш рождается, он какое-то время находится с мамой. Хочешь, не хочешь, ему с мамой нужно общаться, иметь какие-то социальные взаимодействия. У кого-то дольше, у кого-то меньше. Ну, белых медведей сколько? 2 года? Если не 3, да?
0: Ну, почти 3.
1: Почти 3 года.
0: Почти 3 ходят.
1: А что это, как не социальность? И в любом случае, общаясь друг с другом, они ориентируются, даже если они имеют свои участки обитания, они общаются, они слышат, они нюхают, они видят, да?
0: Нет, ты прав абсолютно, и ни один вид животных жить в социальном вакууме полном не может,
1: ну, да,
0: естественно. Тут вопрос в том, что начинается вот с этой семейной социальности.
1: В тесноте взаимодействия,
0: да,
1: плотности, да?
0: С мамой. А потом какие силы преобладают, центростремительные или центробежные? Так традиционно принято считать, что более социальны те, кто живут группами, в стаях, в стадах. На самом деле, я считаю, что другие критерии должны быть более объемные, более глубокие. Это очень прямолинейный
1: взгляд. Я абсолютно согласен.
0: На все надо смотреть эволюционно. Все же не возникло просто на пустом месте.
1: Ну да.
0: Волк живет в стаях, потому что он в стаях должен охотиться. И охотится в стаях прежде всего для того, чтобы загнать быстро бегущую добычу. Я тебя уверяю, что взрослый волк, да ты сам это прекрасно знаешь, может спокойно завалить оленя. Ну, лося вряд ли, а оленя завалит. То есть умения и сил хватит. А вот загнать и остановить быстро бегущую добычу, это гораздо сложнее, тем более в пересеченном ландшафте требует координации. И тем более, когда вид крупный, ну, волк – это крупный уже хищник, и, скажем, прокормиться только на какой-нибудь мелкоте, там, на мышах или на зайцах, сложнее. Белому медведю это было не нужно. Но у белого медведя, то есть у предковых форм, точнее, медведей каких-то там раннеплейстоценовых, были все предпосылки, необходимые для того, чтобы, во-первых, освоить вот этот арктический ландшафт ледовый, а во-вторых, для того, чтобы стать еще более социальными.
1: Уникальный вид, говорить можно о белом медведе много. Давай еще раз скажем о том, что сейчас они переживают не лучшие времена. Вообще все северные животные из-за потепления. И в этой ситуации охотиться на них все-таки, наверное, не стоит. Надо запрещать это дело.
0: Вань, ну мы же все понимаем, что такое охота. Тут в какую лукавую форму это не облекает, там при всех разговорах о каких-то там правах, культуре, традициях. Какая культура, когда не каменный век сегодня на дворе, ну, 21 век. Нарезное оружие, средства навигации, возможность использовать все современные технологии. У всех этих северных народов точно так же доступ к ней есть. То есть охота – это истребление. Вот убитый медведь, он исключается из жизни популяции, из размножения. Все, труп. Значит, никакими такими разговорами нельзя оправдать истребление вида, который находится под угрозой исчезновения из-за изменений среды, и когда изменения среды действуют на него неблагоприятным образом. Если мы реально, серьезно хотим сохранить этот вид, надо сохранять его, а не продолжать его истребление, прикрывая это лукавыми разговорами.
1: Да, я думаю, что это достаточно четко и ясно, и всем на самом деле понятно, если не лукавить. Спасибо большое, Никита. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Никитой Гордеевичем Овсянниковым, мы с ним говорили о белых медведях. Всего вам доброго, до свидания. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Даже победоносная война – это зло, которое должно быть предотвращено мудростью народов. Отто фон Бисмарк, политик.
1: Война – это нарушение вообще любых правил, которые только могут быть. Мораль, этика и все вот это вот в таком вот котле. Немедленно возникнет какой-нибудь НКВДшник с пистолетом, обязательно толстый, снято без вот этих вот современных завихрений, что не может не радовать отдельно. Мы не можем пристреливать раненых, например. Они там немножко покричат, к сожалению, и потом затихнут.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях научный журналист, врач высшей категории и популяризатор медицины Алексей Валерьевич Удовозов. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, Кристина.
0: «Военврач» – фильм режиссера Пьера Гранье де Фера, снятый в 1979 году по роману Жана Фрестье «Гармония или ужасы войны». Главную роль в картине исполнил Ален Делон. Действие ленты разворачивается в вымышленной европейской стране во время Третьей мировой войны. Суровый военный врач, с головой погрузившийся в работу по спасению раненых, и молоденькая скромная медсестра влюбляются друг в друга. Но расставание становится неизбежным. Продюсером фильма выступил сам Ален Делон, вложив в производство собственные средства. В 1979 году, во время своего первого визита в СССР, актер привез картину в Москву для ознакомительного показа. Фильм в Советском Союзе высоко оценили, но, тем не менее, для большого проката он приобретен не был. Во Франции же фильм абсолютно не приняли. Тем не менее, многие современные критики называют картину уникальной, не имеющей аналогов по своей тематике и до сих пор неоцененной по достоинству.
2: Сегодня мы с вами обсуждаем фильмы о военврачах. Наверное, начнем с того, что вы сами военный врач. И расскажите, пожалуйста, специфику именно военных врачей, чем их работа кардинально отличается от гражданских и какую они должны пройти подготовку по медицине.
1: Ну, есть, конечно, радикальные отличия, то, что военврачей готовят для военного времени. Это логично. И в мирное они в основном занимаются, ну, конечно, такой более профилактической работой и сталкиваются в основном со здоровыми людьми, ну, потому что в армию, как вы понимаете, в основном все-таки отбирают людей с определенным состоянием здоровья. Поэтому в мирное время работа военврача — это какой-нибудь санитарно-гигиенический контроль, да, и так далее, и так далее. Ну, понятно, что люди тоже болеют в армии, есть там потертости инфицированные, предположим, есть различные травмы, есть инфекционные заболевания тоже. Ну, то есть профиль, скажем так, сильно отличается. Еще одна важная вещь, что военврач должен быть универсалом. То есть нас готовили именно как универсалов. То есть, если что, я, например, смогу удалить зуб. Вылечить я его, конечно, не смогу, но я смогу сделать анестезию, подобрать правильные щипцы и правильно удалить зуб. Я смогу принять роды, и это приходилось делать, и в том числе в поездках, скажем так, внезапно и так далее. То есть я немножко разбираюсь в хирургии, то же самое немножко в терапии, ну, в общем, немножко везде, немножко, но везде. Это сильно отличается от того, как готовят гражданских, потому что гражданских все-таки начинают затачивать под определенную специальность еще в университете, в институте. Вот. А мы получаем довольно широкое такое образование, широкие навыки и упор именно на обучение у постели больного, то, что придумал еще Кристоф Вильгельм Гуфеланд очень давно, практиковал у себя в Шарите в 18 веке, потом это перенял Николай Иванович Пирогов, и вот так оно добралось, в принципе, до нас, да, то есть максимум практики. Военврач — это такой слесарь-многостаночник, если можно выразиться, или музыкант-мультиинструменталист, кому как угодно.
2: А когда впервые возникла идея отправлять на войну врачей? Это же было не всегда, и при, например, в древние времена, при низком уровне медицины, могли ли они что-то сделать с тяжело ранеными солдатами?
1: Да, могли. И первая такая достаточно неплохая медицина появилась в римской армии. Времен Римской империи, скорее всего, так, можно сказать, она максимального, наверное, расцвета достигла. И, что интересно, некоторые и принципы организации этой помощи, и организации ее самой, они дошли практически до наших времен. То есть развертывание полевых госпиталей, валетудинариев, например, это придумали римляне. Потом были специальные люди, выделенные отдельно, да, капсиарии, предположим, врачи легионов и так далее. То есть отдельная медицинская служба. То есть не так, что люди, которые стоят в легионе, да, в строю, они там начинают отвлекаться и какую-то помощь оказывать раненым. Нет, они занимаются своим делом, боевым, а люди, которые оснащены простейшим защитным вооружением, да, то есть там кинжалы и все, то есть такое, больше ничего, и специальными коробками с перевязочным материалом, они как раз занимаются уже ранеными непосредственно здесь, на поле боя. Кроме того, их эвакуируют в эти госпитали, там им оказывают тоже хирургическое пособие, удаляют стрелы, например, и найдено огромное количество медицинского инструментария, причем сильно похожего на современный. Лучше всего, конечно, это в Помпеях и Геркулануме удалось, потому что одномоментно было засыпано все это огромным слоем пепла, и как бы законсервировалось это все. Наиболее полные находки медицинских наборов, в том числе военно-медицинских наборов, они найдены как раз в этих двух городах. И мы понимаем, что, да, действительно, было, ну, очень неплохое медицинское пособие для того времени. И даже простейшее обезболивание, оно, в общем-то, тоже использовалось. То есть не всегда операции проводились под крикаином, что называется, да. Опийный мак был достаточно хорошо известен в Средиземноморье, причем, да, и уже во времена Римской империи в том числе были известны его свойства, и далеко не всегда операции проводились под крикаином, что называется, да, то есть без какого-либо обезболивания. Зачатки анестезии были уже туда, уже тогда. То есть опийный мак использовался как успокаивающее, снотворное и более утоляющее средство в том числе. Так что можно сказать, что, наверное, первая такая вот организованная медицинская служба, именно выделенная отдельно, она появилась еще в Римской армии.
2: Ну, наверное, из самых известных на данный момент фильмов про военных врачей — это фильм с Аленом Делоном, который посмотрели все, под названием «Военврач». Но для меня это больше история, наверное, любовная, любовно-трагическая.
1: Да, скорее всего.
2: И на заднем фоне там происходят военные события. Да, я так понимаю, вымышленные.
1: Ну да, фильм снят по роману Жана Фрестье «Гармония или ужасы войны». И да, действительно, он в большей степени такой мелодрама. И, скорее всего, с упором в трагедию, да, учитывая окончание фильма. Там действительно событие происходит в вымышленной, неназванной стране. Понятно, что это либо Европа, либо Средиземноморье, да, вот что-то в этом роде. Там идут боевые действия, и там есть французский доброволец, что важно, да, то есть он доброволец, военный врач по образованию, как я понимаю. И он переживает личную драму, да, то есть его покинула супруга, вот, ему плохо, ему, так сказать, он постоянно находится в таком депрессивном состоянии, угрюмый очень товарищ, то есть, да, он умеет изображать угрюмых и людей, которые лишены всякой надежды, это у него просто замечательно получилось, и что он делает, как многие делают, да, он пытается уйти с головой в работу. Собственно, он для этого избежал на войну, да, то есть, чтобы как-то попытаться побороть все эти личные проблемы. И некоторое время ему это удается, но потом, как обычно, любовь нечаянно нагрянет, что называется. И здесь у него начинает развиваться вторая любовная линия сюжетная, уже трагическая, к сожалению, по многим показателям. Но фильм, в общем-то, да, то есть он, наверное, один из первых, который просто вот напрямую касался военврачей. Если вспомнить что-то еще более раннее, ну да, наверное, в фильмах того времени иногда мелькали подобные сюжеты. Ну, что мы можем из нашего вспомнить? «Дорогой мой человек», например, да, там, где герой Баталова как раз работает во время войны в медсанбате. И там достаточно большой сюжет, то есть такая сюжетная линия достаточно большая, но, как вы понимаете, она просто внутри фильма. А вот так, чтобы целиком, об этом, вот, наверное, военврач с Делоном 79-го года, наверное, он все-таки был один из первых, который прошел в Союзе так достаточно широко. Ну, Делона, в принципе, в Союзе любили, да, поэтому все фильмы переводили с ним, дублировали, точнее, и широко прокатывали в кинотеатрах, и военврач тоже шел. Мне приходилось увидеть и в кинотеатре, и по телевидению.
2: А на что можно обратить внимание в этом фильме? На какие моменты, которые достоверно показывают работу военврача? С учетом того, что там много чего вымышленного.
1: Вы знаете, тут в основном я бы смотрел на любовную линию, да, и не обращал внимания на то, как показана, собственно, медицинская линия, потому что она проигрывает по очень многим показаниям, да, то есть и сам госпиталь показан как-то непонятно, и уж операционные различные вещи, да, то есть хирургические, показаны тоже как минимум странно. Вот, и прочее, прочее. Ну, как я понимаю, сценаристы не особо заморачивались консультацией с военными медиками, поэтому просто вот у нас есть фон, все. А остальное как бы не важно. На первый план выделена именно любовная линия, и поэтому смотреть его как пособие по военной медицине я бы крайне не рекомендовал.
2: А то, что касается лагеря?
1: В принципе, вся военная медицина, она заточена на перемещении. Да, то есть я понимаю, что может быть госпиталь какой-нибудь стационарный, там, например, в здании школы или в здании больницы или еще где-нибудь, но это уже как бы тыл. А если мы говорим о передовой, передовая часто изменяется, да, то есть там либо наши войска вперед идут, либо не наши войска, то есть нужно быстро перемещаться. И поэтому один из важнейших навыков, которому учат военных медиков, это быстро свертывать и развертывать либо медицинские пункты, либо медсанбаты, либо госпиталь и так далее. На все это есть свои определенные нормативы, то есть сколько времени на это требуется. Но вот на медицинский пункт, скажем, 45 минут. Свернуть, развернуть — его 45 минут достаточно. Да, есть такое. Медсанбат — это где-то часа полтора примерно. Ну и дальше уже госпитали, естественно, они дольше разворачиваются, потому что там гораздо просто больше палаток. Но сам факт, что это некая самостоятельная единица. А наличие вертолетов, в общем, это вещь, которая появилась, скорее всего, с Корейской войны. И именно тогда вертолеты стали использоваться как средство эвакуации, причем быстрой. То есть раньше как? Что санитар, предположим, какого-то раненого с передовой подтягивает к расположению роты. Там ему оказывает первую помощь санинструктор, да, и потом он перетаскивается в батальон. Им занимается фельдшер батальона, потом в полк, там медпункт полка и так далее. То есть длинная такая цепочка. И основное, чем занимаются медики вот на промежуточных звеньях, это поддерживают его жизнь, да, то есть чтобы человек просто не умер. Он добрался до этапа, не знаю, там, квалифицированной или специализированной медицинской помощи, ему там провели необходимое вмешательство, или, может быть, в медпункте полка провели, если есть такая возможность, да. И за счет сокращения вот этого вот плеча, да, то есть непосредственно с передовой мы довели вот до роты, скажем, а оттуда уже забрал вертолет. И вертолет сразу привез либо сразу в медсанбат, либо сразу даже в госпиталь. И за счет этого увеличилась госпитальная смертность. То есть это вроде бы минус, с одной стороны, а с другой стороны это означает, что гораздо больше раненых стали довозить живыми с передовой до госпитального звена. И это как раз наоборот плюс, это наоборот достижение военной медицины на самом деле. Поэтому и Корейская война, и Вьетнам, и Афганистан, и все современные конфликты — это быстрая эвакуация, максимально быстрая эвакуация до этапа либо квалифицированной, либо специализированной медицинской помощи. И в фильме это показано, да, действительно так.
2: Но в фильме еще Ален Делон пишет своей сестре, что у них госпиталь находится в нескольких сот километров от фронта. Это реально такое возможно было?
1: Ну, несколько сот — это, конечно, перебор. Несколько сот — это уже такой глубоко тыловой госпиталь. Все-таки он не совсем похож на глубоко тыловой госпиталь, хотя бы потому, что вертолет, да, вертолетные площадки и доставка раненых. Это все-таки должна быть передовая, ну, хотя бы, не знаю, в десятках километрах, ну, никак не в сотнях. Вот. Я, скорее всего, думаю, что это такое художественное преувеличение, но, еще раз повторюсь, там не особо заморачивались всеми этими тонкостями. Я не уверен даже, что эта страна, у нее хватит там этого размера, да, или длины, или ширины в сотнях километрах. Похоже, что это какая-то очень небольшая страна, может быть, балканская, ну, по крайней мере, мне так показалось. Ну, поскольку там часто различные конфликты и все остальное, может быть так. А может быть просто некая усредненная вещь, то есть это фильм, скажем, наверное, все-таки о человеке на войне. То есть не о конкретной профессии, а именно просто о человеке на войне.
2: Конструктивно в деконструкции с Алексеем Водовозовым.
0: По соображениям совести, военная драма режиссера и актера Мела Гибсона, вышедшая на экраны в 2016 году. Картина, основанная на реальных событиях, повествует о медике американской армии времен Второй мировой войны Дезмонде Доссе, отказавшемся убивать людей и ставшем первым идейным уклонистом в американской армии, получившим высшую военную награду – медаль почета. После приобретения прав на художественную версию биографии Досса продюсер Билл Миккенник в 2006 году предложил Мелу Гибсону снять фильм. Тот отказался дважды, но спустя 10 лет все же передумал. Лента была представлена на кинофестивале Венеции и получила продолжительные овации. Мел Гибсон уверяет, что засекал время, и аплодисменты продолжались 9 минут 40 секунд. Фильм стал обладателем премии «Оскар» в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучший звук». По версии IMDb, картина «По соображениям совести» входит в число 250 лучших фильмов в истории кино.
2: «По соображениям совести». Там, наоборот, госпиталь находится рядом с фронтом. Это такая небольшая палатка. Но это, понятно, другое время.
1: Это не госпиталь, нет. Это все-таки не госпиталь, да. Нужно понимать еще раз, что есть различные структуры. Да. У нас сначала начинается санитарный пост роты, предположим, да, потом медпункт батальона, потом медпункт полка, потом медицинский батальон отдельно, и только потом госпитали. Да. То есть это, как вы понимаете, очень большая цепочка. И разворачиваются они в зависимости от необходимости и там... Может быть, две палатки, может быть, приехать машина, раскинуть вот так вот крылья в разные стороны, будет мобильная автоперевязочная или операционная и так далее. Но этот фильм, он все-таки в прошлом, да, то есть это о Великой Отечественной, о Второй мировой войне, прошу прощения, и там показан, ну, опять же, тоже человек на войне, конкретика, да, очень конкретный человек, Десмонд Досс, то есть известно, кто он такой. Он родился в штате Вирджиния, в небольшом городке, воспитывался по канонам адвентистов седьмого дня, был в церкви, служил и так далее. Ну, в общем, человек достаточно религиозный. И у нас этот фильм называется по-другому, да, то есть он называется «По соображениям совести», хотя он так-то называется «Hacksaw Ridge». То есть это название конкретного очень хребта, да, рядом с которым он и совершил вот этот свой знаменитый подвиг, который в фильме описывается. А у нас его немножко переименовали для того, чтобы людям было понятно. У нас есть такое понятие «отказ от военной службы по соображениям совести», да, то есть для людей религиозных там, и так далее, и так далее. И тогда становится понятным, о чем. Потому что мы немножко не в контексте. Для американцев, скажем, это все понятно. Им просто название вот это вот выдали, все понятно, о чем речь. У нас абсолютно не ясно, поэтому нужны разъяснения, и их сделали. То есть это редкий случай, когда локализаторы поступили просто изумительно, то есть они дали понять, о чем будет фильм. А человек отказался от ношения оружия, но не отказался от воинского долга. То есть это очень такая интересная вещь. Ему, в принципе, предлагали перенести его в военную службу, вот на там... или на попозже, или на когда он дозреет до оружия, или, может быть, еще что-то в этом роде. Но он был готов выполнять свой долг как гражданина, при этом не беря в руки оружие. И в фильме это неоднократно обыгрывается, да, то есть это одна из главных тем. То, что у него регулярно неприятности из этого случаются, регулярно его, ну, травят, скажем так, сослуживцы за это. Но поскольку он не готов держать оружие в руках, его определяют санитаром. То есть он становится не военврачом, да, а военным, одним из военных медиков.
2: Я правильно понимаю, у него нет медицинского образования, поэтому...
1: Нету, он... да, то есть он санитар.
2: Но он должен спасать людей, санитар, несмотря да. на то, что у него нет медицинского образования.
1: Это как бы и не необходимо. То есть санитары проходят, в принципе, вот как у нас, то есть у нас в нашем понятии есть стрелок-санитар. Да, то есть это одновременный боец, у которого есть медицинский набор определенный. Он выполняет функции стрелка в случае необходимости, а если появляются раненые, он переключается уже на помощь своим товарищам, именно как младший медицинский специалист. Минимум – это остановка кровотечения, перевязка простейшая. Основная задача – его транспортировка. То есть он должен доставить этого пострадавшего до следующего этапа медицинской эвакуации. И вот как раз это и было продемонстрировано в фильме, да, что он мастерски это провернул, спася 75 своих товарищей. То есть это просто невероятная цифра, фактически там за один бой у этого хребта он спас 75 человек. И, собственно говоря, именно за этот подвиг ему вручили бронзовую звезду и высшую награду в Соединенных Штатах, военную медаль почета. И в фильме, кстати, фильм заканчивается реальными кадрами, документальными кадрами, где президент США вручает как раз ему эти награды. И это, по-моему, один из трех случаев всего в истории Соединенных Штатов, когда вот таким людям вручалась высшая военная награда.
2: Угу. А как вам в целом этот фильм? В целом, да.
1: Но вы понимаете, опять же, это все-таки не совсем о военных медиках, да? Это о выборе человека и о том, что свой долг он может выполнять как угодно, если он готов это делать. И понятно, что, да, о том, в каких тяжелых условиях приходится работать военным медиком, в том числе, да. То есть это отлично показано, и моральные его страдания, и физические, да, потому что 75 человек вытащить — это все-таки очень тяжело.
2: А касаемо сложности работы медиков на войне, Женевская конференция подписала указ в 1865 году, по-моему, да? Указ о неприкосновенности врачей и лагерей. Но, несмотря на это, все равно, сколько я знаю случаев, когда эти лагеря бомбили и погибали врачи и так далее.
1: Естественно. Это, как вы понимаете, ровным счетом ни о чем. То, что была подписана Женевская конвенция, это, ну, подписали и подписали. Да, вот эти все правила,
2: то есть им никто не следовал.
1: Правила ведения войны, вы понимаете, это такая, ну, это больше оксюморон, наверное, да, потому что война — это нарушение вообще любых правил, которые только могут быть. И да, действительно, к сожалению, да, вот Красный Крест, он зачастую становился не знаком безопасности, да, а мишенью, например. Ну, отлично известно, что немецкие летчики охотились за нашими санитарными поездами, за машинами, за всем остальным, да, потому что известно, что такие объекты будут хуже охраняться, чем какие-то боевые подразделения или что-то в этом роде. А кроме того, известно, когда, опять же, в немецкой армии красными крестами помечались бронепоезда. То есть маскировка была такая своеобразная и так далее, и так далее. То есть Красный Крест использовался, мягко говоря, не по назначению, не так, как задумывали его создатели. Ну, это опять же просто потому, что война и вот эти вот постоянные нарушения правил, что писанных, что не писанных, да, что человеческих, что там каких-то нечеловеческих, они регулярно в таких фильмах специально выдвигаются на первый план и показывают, что человек в нечеловеческих условиях все равно может оставаться самим собой.
2: А еще, возвращаясь к этому фильму, там был такой момент, когда этот главный персонаж колет одним шприцом морфий всем солдатам. Насколько вопросы гигиены стояли вообще ребром на войне или вообще их никак не соблюдали?
1: Ну, понятно, что минимальные какие-то требования, естественно, были. Но вы же понимаете, что в полевых условиях он не может продезинфицировать, например, тот же шприц. До одноразовых шприцев еще несколько десятков лет. Они еще появятся не скоро. Поэтому, естественно, приходится выбирать между минимальным риском, да, который может вызвать обкалывание нескольких человек одним шприцем. Ну, тогда же не знали, что существуют гепатиты, например, Б и С, да, трансмиссивные, что существует ВИЧ, что существуют другие инфекции, которые могут передаваться таким образом. В основном считалось, как, что если мы обработали рану, то есть спирт-то использовался, естественно, если мы обработали кожу, обработали рану, ну, ничего страшного в пользовании одним и тем же шприцем. Мы же не забирали кровь и не вводили другому человеку. Да, это могло бы быть опасно. А если мы просто колем одного за одним, ничего страшного в этом нет. Опять же, то есть это условность, которая допустима для полевых условий. В полевых условиях приходилось делать всякое. Даже мне, когда мы вроде бы были, ну, более-менее обеспечены, хотя 90-е годы сложно назвать периодом, когда было хорошее обеспечение, но, тем не менее, в полевых условиях приходилось вскрывать те же фурункулы, например, лезвием. Да? То есть мы берем лезвие, зажимаем его в кронцанг, кусочек этого лезвия, промываем спирту и потом вскрываем абсцесс. Ну, потому что, а что, как еще? Как вы еще поступите, если больше ничего нету рядом вообще совсем? А бороться с этим конкретным этим гнойным осложнением нужно здесь и сейчас, да, потому что человеку плохо, у него боль, у него там температура поднимается и так далее, и так далее. Прежде чем мы его доставим куда-нибудь в госпиталь, ну, как вы понимаете, черт его знает, что там может произойти. Может, он там внутрь прорвется, может, еще там что-нибудь. Поэтому надо решать проблемы по возможности подручными средствами. Вот этому тоже военных медиков учат.
2: А были зафиксированы случаи, когда такие вот способы антигигиены влияли на здоровье или приводили к каким-то смертельным исходам?
1: Я не думаю, что их фиксировали. Но, как вы понимаете, на войне есть... Ну вот у нас обычно чаша весов, да, и мы ищем какую-то золотую середину. А на войне любая помощь, она будет перевешивать. То есть как бы мы ее ни оказали, в каком бы виде мы ее ни оказали, если мы ее не оказываем, это однозначно смерть, то есть без вариантов. если мы ее оказали, пусть даже с какими-то нарушениями, еще с чем-нибудь, с ними потом можно будет справиться в тыловом госпитальном звене. Туда, да, мы потом перевезем его вглубь страны, и с ним там потом разберутся. С осложнениями, может быть, ампутируют руку, может быть, даже ногу ампутируют, но он выживет. То есть этот раненый останется жить. Вот, строго говоря, такая основная, скажем так, концепция, она где-то со Второй мировой войны и господствовала.
2: А с моральной точки зрения, я помню, смотрела сериал «Сестра Рэтчет», и там медсестра показывали флешбеки, когда она во время войны многих людей убивала, потому что они были смертельно больны, и уже понятно было, им недолго оставалось.
1: Это действительно непростая вещь.
2: Часто ли военные врачи усложняют жизнь? Облегчают жизнь, наоборот.
1: Как вы понимаете, это напрямую запрещено, да, то есть мы не можем пристреливать раненых, например. Единственное, что делается, это отводится, скажем, отдельное место для агонирующих, они так называются, и там выделяется человек, который за ними следит. То есть может быть обезболивание использоваться, если нет дефицита лекарств. Вот, кстати, если будет дефицит лекарств, то обезболивание для них, скорее всего, может и не использоваться, но, как и остальные тоже лекарственные средства, в этом может быть минус. Да, в этом может быть минус, потому что военная медицина отличается такой вещью, как сортировка. Да, то есть мы обязаны проводить сортировку, и ту же помощь мы оказываем в первую очередь перспективным раненым, прошу прощения. И вот сейчас в коронавирусную эпоху с этим пришлось столкнуться и гражданским медикам, то же самое, да, то есть из-за переполненности стационаров им приходится выбирать. Кого туда помещать, кому давать кислород, кому какие-то препараты и так далее, и прочее, прочее. А военные медики, в принципе, с этим работают регулярно. Особенно во время массовых санитарных потерь, то есть когда машинами привозят, да, либо пораженных там после ядерного взрыва, например, либо после химической атаки, либо, предположим, после применения каких-то средств массового поражения, ну, тех же, не знаю, систем залпового огня или там еще что-то в этом роде, да, когда просто огромное количество людей. И да, здесь проходит в первую очередь сортировка, то есть мы сортируем. Вот эти легкие, то есть их перевязать, поцеловать в лобик и отправить обратно. Они будут дальше, так сказать, сражаться, с ними ничего не произойдет. Эти агонирующие, да, то есть мы их вот в другой конец, к ним представляем отдельного человека, они там немножко покричат, к сожалению, и потом затихнут. А вот с этими мы будем работать. С этими в первую очередь, с этими во вторую, эти в инфекционный там куда-то изолятор, этих еще куда-то. То есть есть система меток, мы по этим всем больным раскладываем все эти метки, и дальше в соответствии с этими метками они и лечатся, эвакуируются и так далее. То есть это, как вы понимаете, работа совершенно в других условиях, где мораль, этика и все вот это вот, вот в таком вот котле, в такой вот каше. И когда еще и стреляют, особенно если это какой-нибудь либо медицинский пункт полка, либо медсанбат, он легко может оказаться под огнем. Да? И учитывая современное оружие, например, я вообще не уверен, что существует тыл. То есть практически до любого госпиталя в глубине любой страны может дойти либо крылатая ракета, либо еще что-нибудь в этом роде, какой-нибудь дрон там с чем-нибудь сейчас может долететь. То есть еще и работа в таких вот в экстремальных условиях, постоянно под таким вот дамокловым мечом.
2: А готовят ли военврачей к оказанию психиатрической помощи? Потому что многие солдаты страдают расстройством после боев.
1: Ну, у нас существуют военные психиатры, то есть, естественно.
2: То есть их отдельно готовят?
1: Их готовят отдельно, да. То есть это все-таки не задача военврача. Задача военврача – это поставить на ноги. Что будет дальше потом, с этим будет разбираться уже, как я сказал, тыловая госпитальная служба. Там будут и психиатры, и психологи, это, по крайней мере, сейчас.
2: Вот. Когда военные психиатры первые появились?
1: Ну, вы знаете как, их специально, отдельно все-таки, наверное, после Второй мировой войны стали выделять, да, потому что стало ясно. Или так, что первые, наверное, наметки были после Первой мировой войны, после Второй уже оно как бы окончательно закрепилось, потому что ПТСР тот же, да, то есть посттравматический синдром, он появился, наверное, после газовых атак, после длительного нахождения в окопах, то есть как раз вот эта позиционная война, вот Первая мировая, там, 17-18 год. А Это не считалось такой большой проблемой, потому что все-таки их было не так много, этих людей. А вот дальше, когда пошло уже после Второй мировой, и особенно после локальных конфликтов, то есть пошла Корея, Вьетнам, там и Афганистан и так далее, стало ясно, что это прямо уже все, это уже проблема. И нужно что-то с этим решать, причем во всех странах об этом как бы задумались разом, да, потому что такие люди совершали преступления, они были неуправляемы, неадекватны. Ну вот, скажем, роман о Джоне Рэмбо, да, то есть изначальный роман, не фильм, который со Сталлоне был снят, который, ну, все-таки такой боевичок, а вот литературный источник, он прям очень сильный в этом смысле. Он как раз, наверное, впервые так вот на первый план эту проблему вынес и ее так обозначил, что вот у нас есть целая когорта людей, причем очень немаленькая, которые не умеют жить, по большому счету, в мирное время. И с этим надо что-то делать. Да, вот психиатрическая служба, она пошла так вот устанавливаться в армии именно после Второй мировой войны. Ну и военные психологи, это появились уже, наверное, ну, в совсем новое время. То есть вот когда мы учились, одновременно уже появлялись и военные психологи, то есть те, которые занимались становлением военных коллективов, да, вот все эти там неуставные взаимоотношения и прочие вещи. То есть постепенно в армию пришли те, кто заботились не только о теле, но и, условно говоря, о душе.
2: Фильм «Мастер» на эту тему тоже очень хороший. Про моряка, который, да, которому сложно жить в мирное время, он никак не может себя, да, применить.
1: Ну, их много на самом деле. То есть эту тему неоднократно поднимали. Там постоянно эти флешбеки, да, там и прочее. Да, действительно, вьетнамский синдром его называли. У нас его называли афганский синдром, потому что в основном оттуда люди приходили с такими тяжелыми расстройствами. Ну и на это начали впервые обращать внимание, создавать специальные службы. В гарнизонах, например, их ставили уже на специальный учет. И ими занимался именно и психиатр, и психоневролог, если он был в гарнизоне. То есть вот когда я служил, то есть для этими людьми уже занимались отдельно, специально, они находились на диспансерном учете и так далее, и так далее. До этого они были просто брошены.
0: Мэш. В российском прокате «Мэш» или «Чертова служба в госпитале Мэш». Американский телесериал, созданный Ларри Гелбертом по мотивам романа Ричарда Хукера «Мэш» – роман о трех армейских докторах. «Мэш» рассказывает о жизни группы врачей-хирургов, работающих в передвижном военном госпитале во время Корейской войны в начале 1950-х. Герои стараются отвлечься от тяжелой повседневной работы. Многие сюжеты первых сезонов основаны на реальных историях, рассказанных врачами армейских госпиталей. Первая серия была показана 17 сентября 1972 года, а последняя, вышедшая в эфир 28 февраля 1983 года, собрала аудиторию в 106 миллионов зрителей. Сериал, насчитывающий 11 сезонов, до сих пор сохраняет высокие рейтинги и транслируется телекомпаниями всего мира.
1: Мэш. Мэш — это вообще, конечно, это явление, я бы сказал так, в сериалостроении, в принципе, да, потому что они первыми сделали такой вот жанр драмеди, то есть и драма, и комедия. Если мы посмотрим сериал весь целиком, это 11 сезонов, это действительно такая очень длинная сага. Несмотря на то, что в самом начале был литературный первоисточник, он так и назывался «Мэш. Повесть о трех врачах». Вот. Но, как вы понимаете, на 11 сезонов ни одну повесть растянуть не получится. А поэтому брали, вот как в «Хаосе», да, то есть в «Хаосе» брали реальные клинические случаи для создания серий, а здесь брали воспоминания реальных военврачей. Те, которые были в Корее, ну и во Вьетнаме, да, потому что он выходил уже как раз во времена Вьетнамской войны. Поэтому сами создатели сказали, ну мы, конечно, попробовали его сделать о Корейской войне, но он, скорее всего, о войне вообще. И в основном, конечно, о Вьетнамской. То есть это был такой своеобразный, может быть, протест, наверное, то есть показать, как, насколько, в принципе, бесчеловечна война. И поэтому мы можем наблюдать, как меняется, в принципе, тональность сериала с первого сезона, с 1972 года. Первые 5-6 сезонов — это прям, знаете, такой с хорошим черным юмором. То есть вот так...
2: Да, вообще его сложно воспринимать. С одной стороны, это про войну, с другой стороны, там наложен смех постоянно.
1: Ну, вы понимаете, как? Это защитная реакция. Без этого никак. То есть все равно вот эти все подколки, все вот эти вот шутки, в том числе ниже пояса, они действительно в боевых ситуациях и в реальных госпиталях все то же самое. Оно помогает тонизировать людей, да, то есть держать их в определенном рабочем состоянии. Но тяжело это действительно. Это своеобразное отдушина. Поэтому очень многим вот эта вот первая половина этого сериала, она понравилась очень многим, кто работал в военной медицине, потому что она реально отражает ситуацию. То есть так оно и есть. Да, конечно, там немножко гротеск есть, не без этого, с таким, с приукрашениями, со всем остальным, но общее, да, общее хорошо. А потом они как-то пошли уже такое в депрессию, скажем так, в более трагическое, более драматическое повествование. Последняя серия у них, 251-я, совсем трагическая, то есть плохая-плохая, там все плохо, но тем не менее ее отлично смотрели. Да, у нее высочайший рейтинг, второй за всю историю в Соединенных Штатах. 77%, кажется, всей телеаудитории смотрели этот фильм, 106 миллионов. Есть даже городская легенда про то, что после завершения этой серии была невероятная нагрузка на санитарную систему Нью-Йорка, да, что они отметили максимальный за все время существования города расход воды, потому что народ не ходил в туалет, досматривали серию все. Но это городская легенда, да. Но, тем не менее, да, сериал стал культовым по многим параметрам, да. Ну, в основном его первая половина, да, то есть там где-то с первого по, ну, может быть, шестой, наверное, сезон. Потом к девятому они уже исписались окончательно, и одиннадцатый уже просто натягивались. Это прям чувствуется, это прям очень плохо. Но вот первые несколько сезонов можно посмотреть просто действительно в удовольствие. Потому что и ситуации с медицинской точки зрения достаточно неплохо показаны. Вот здесь как раз реалистичность присутствует. То есть не так, опять же, не так, что это прям пособие по военной медицине, но это вот прям уже можно посмотреть, как реально в свое время работали медики. То есть от современности все-таки это немножко отличается, но общий подход, он примерно такой же. То есть и люди примерно такие же, да, то есть типажи подобраны отлично. Вот собрано все, что в принципе может быть. Вот все такие люди реально встречаются в любом медицинском коллективе, да, несмотря на то, что вроде бы это как люди со специальным образованием, да, то есть по идее у них должен быть высокий уровень там интеллекта и прочих-прочих навыков, но тем не менее встречаются всякие. Есть люди, зависимые от веществ, да, там, от алкоголя или прочего доступного. Есть люди, которые не выполняют приказы. Есть люди, которые там еще как-то там и прочее-прочее. То есть, да, действительно, в этом его прелесть, в том, что он максимально жизненен, наверное, так.
2: И... А если, например, взять первые где-то три серии начала, там показана бюрократическая волокита, из-за которой возникла проблема с доставкой лекарств, и они, значит, воруют стол, чтобы достать медикаменты.
1: Запросто.
2: Как действительно
1: запросто
2: происходила
1: вот это
2: ситуация?
1: Может быть, вот это может быть, да, то есть, как вы понимаете, приказ есть приказ, то есть, если вам поставлена задача, вы должны ее выполнить. Точно и в срок, да, беспрекословно, точно и в срок. Как вы это выполните, никого не интересует. Ваши отговорки о том, что не пришли лекарства или там еще что-нибудь, они будут рассматриваться в последнюю очередь. Первый будет спрос, почему? То есть, почему не выполнен приказ? Вы военные медики, да, то есть вы военные в первую очередь, а медики во вторую, как мне постоянно напоминал начальник штаба в мотоцикловом полку. Это была его любимая фраза, да, что сначала вы командир подразделения, и только потом вы врач. Вот, то есть вы должны выполнить приказ. Как вы его выполните, это уже как бы не проблема того, кто его отдал, поэтому приходится выкручиваться, поэтому приходится ходить на всякие ухищрения и прочее-прочее. Так что вот эта вот вещь вполне реалистично показана, такое вполне могло быть.
2: А какие еще фильмы вы бы посоветовали посмотреть о работе и жизни военврачей?
1: Наверное, начать с того, что почитать роман Веры Пановой «Спутники». Он о работе военно-санитарного поезда во время Великой Отечественной войны. Он сам по себе интересен. И, кроме того, есть три экранизации. Первая была в 1964 году, она называлась «Поезд милосердия». Ну, честно говоря, слабая. Смотреть нет смысла. А вот вторую, 1975 года, на всю оставшуюся жизнь, да, имеет, потому что это очень удачная экранизация, очень здорово сделана, и запомнилась она, наверное, в первую очередь за счет одноименной песни, вот, которая очень долгое время была таким своеобразным гимном военных медиков, можно сказать так. И да, действительно, там показано все вот очень четко, очень точно, и в том числе фронтовая медицина, да, вот это передвижная, скажем так, потому что если смотреть по классификации, да, то это постоянный военно-санитарный поезд, ПВСП, если так его называть. То есть он курсировал между фронтовым тыловым районом и госпиталями, которые находятся где-то в глубине страны, глубокого тыла. По сути, это передвижной госпиталь на колесах. У него есть масса специализированных вагонов, да, то есть операционная, мы это видим, да, то есть там оперируют во время поездок. Есть инфекционный изолятор, есть отдельный изолятор для психиатрических больных. Вот мы как раз говорили о психиатрии, тогда уже было это предусмотрено. Отдельная цистерна должна быть для воды, для всего остального. Там они ее слямзили и восстановили, то же самое, вышли из положения. Значит, есть различные другие учреждения, эти самые вагоны специализированные, лазареты и прочее, прочее. Это достаточно такая громоздкая вещь, там вагонов может быть 17-20. Большой достаточно крупный поезд, и самое главное, то есть там постоянный состав. Поскольку он постоянный, этот поезд, то он формируется, ему присваивается номер, и все, вперед, поехали. И что еще мне понравилось, у него есть еще одна экранизация, это мини-сериал 2015 года, он так и называется «Спутники», то есть непосредственно так, как назывался роман. Я боялся его смотреть, сразу скажу, я подозревал, что там немедленно возникнет какой-нибудь НКВДшник с пистолетом, обязательно толстый, вот, который будет на всех орать, расстреливать всех на месте, и там что-то в этом роде. Нет, на самом деле оказалось, что очень неплохой сериал, то есть снято максимально близко к тексту, снято без вот этих вот современных завихрений, что не может не радовать отдельно, достаточно неплохо показано с точки зрения медицины, ну и, в принципе, все сюжетные линии, которые были в романе, и самопожертвование, предположим, и верность долгу, и прочие, прочие вот эти вот вещи, они показаны не пафосно, а вот именно рутинно. То есть люди, по сути, каждый день они совершали подвиг вот этой вот своей работой. И это очень неплохо показано. Я так надеюсь, что для современного поколения язык вот этого 2015 года, он будет гораздо более понятным. Поэтому смотреть, наверное, имеет смысл именно этот мини-сериал. Значит, что еще? Ну, немного расстроил, как немного, сильно расстроил сериал 2013 года «Лекарство против страха». Дело в том, что про военно-медицинскую академию, в принципе, ничего не снимали. Как-то так, да? То есть ничего не снимали. Как-то так, да? То есть про военных медиков, да? А вот про...

0: по этому произведению в том числе, также в точно называлось. И все, что касается военной медицины в этом фильме, оно вот провалено по максимуму. Вот насколько можно вообще все это вот в ноль во все остальное. Там начинается с того, что они едут в какой-то горячей точке на БТРе, значит, все на броне, сверху сидят, без каск, без... в общем, ужас. Так никогда, естественно, в полевых условиях, в горячих точках никто не ездит. Естественно, должно быть там дозор и прочее, прочее. В общем, эти мелочи опущены. Потом они встречают какого-то одинокого подполковника, который представляется подполковником военно-медицинской службы. Вот за это сразу надо убивать сценариста, потому что нет такого. Есть медицинской службы, да, то есть это у меня подполковник медицинской службы запаса сейчас. Опять же, то есть на уровне мелочей, на уровне вот таких вот вещей. Потом Александр Лазарев, конечно, ну, очень хорошо сыграл, естественно, да, то есть он, ему не впервые играть военных, у него это получается, ну, правда, с некоторым таким, с избыточным пафосом, но для фильма нормально, то есть для фильма такие люди бывают, это не страшно. Но как ему вот это все объяснили, как он должен действовать и что он должен делать, вот это вот полная, опять же, ерунда. Потому что на первое знакомство со своей группой учащихся, да, он выходит в белой рубашке без погон. Его представляют как подполковник такой-то. В каком месте он подполковник? Я вот тоже могу сказать, что вот я подполковник, но у меня нет никаких вот этих знаков различия и прочего. То есть это прямое нарушение формы одежды. Такого быть не может никогда, ни при каких обстоятельствах. И так далее. Вот, и вот на каждой мелочи, как только начинаешь, так сказать, его смотреть именно с этой точки зрения, то ты не перестаешь верить. То есть ты понимаешь, что это просто фильм, причем снятый, мягко говоря, небрежно. Да, вот.
1: А то, что касается рангов, в Советском Союзе они существовали. Был военврач первого ранга, второго ранга, третьего ранга. Сейчас тоже существуют эти ранги или они уже...
0: Нет, они поменялись в ходе Великой Отечественной войны. То есть военврач третьего ранга — это майор. Военврач второго ранга — это подполковник. То есть по-старому я военврач второго ранга. Так что, когда поменялась система званий в Советской армии, тогда же перестали военврачи именоваться по рангам. Там еще были разные, там и старший врач полка были, там и прочее, прочее. То есть там была очень интересная система званий в РККА, в принципе. Но вот в современный вид она пришла уже во второй половине Великой Отечественной.
1: А в зависимости от званий были какие-то функциональные особенности врача того ранга или другого?
0: Скорее так, что какую-то должность мог занимать только специалист определенного ранга, да, то есть военврач там второго ранга мог быть там командиром чего-то, условно говоря, да, то есть военврач первого ранга, то есть полковник уже, да, он здесь, скорее всего, не остался бы, да, он на этом каком-то низшем уровне, он бы где-нибудь наверху там командовал и так далее, и так далее. То есть это не свидетельство квалификации, вот что самое главное. То есть деление по рангам — это исключительно воинское звание. Это не говорит о том, что у кого-то квалификация выше или квалификация ниже. Это просто означает, какие конкретно должности он может занимать. Именно административные.
1: А все гражданские врачи, знаю, военнообязаны.
0: Да.
1: И в зависимости от каких-то ситуаций их тоже могут отправить на фронт,
0: да,
1: и воевать.
0: Дать звание и вперед.
1: А они должны для этого пройти какой-то курс обучения?
0: Они проходят. То есть все медики и медсестры тоже военнообязанные. Между прочим, вот, и учителя проходят, ну, не знаю, как сейчас, а когда училась супруга, они проходили курсы гражданской обороны, то есть у нее свидетельство медсестры гражданской обороны. То есть, опять же, если что, она уходит в медицинскую службу, но остается в городе, то есть работает как медсестра гражданской обороны. Все остальные, они все так или иначе проходят эту самую подготовку. И самое главное, то есть что происходит, на административно-командные должности назначаются действующие военные медики, да, ну, либо они призываются из запаса. Например, я знаю, что на военное время я буду начальником приемного отделения в приемно-сортировочном госпитале. Вот. И, соответственно, мне, как начальнику отделения, выдадут, скажем так, личный состав. И, скорее всего, они будут уже из гражданских медиков, они будут заниматься, собственно, так сказать, непосредственно своим делом, то есть лечить, предположим, да, и так далее, там оказывать какую-то медицинскую помощь, медсестры будут там ассистировать и так далее, а я все это дело буду организовывать. Вот, вот примерно такая структура на сегодня.
1: Понятно. Давайте тогда подведем итог по поводу фильмов по военврачам. Какие все-таки надо посмотреть самые основные фильмы?
0: Ну, Опять же, это зависит от того, что

0: Что конкретно вы хотите узнать? Да? Если вы хотите узнать, как их готовят, например, военврачей, как ими становятся, таких фильмов нет. Пока что, по крайней мере. Если вы хотите получить примерное представление, да, о том, как в принципе работают военные медики, ну, наверное, имеет смысл посмотреть первые несколько сезонов «Мэш». Потому что, ну, по большому счету, сильно ничего не изменилось. Да, у нас стало получше оборудование, да, палатки стали надуваемые, скажем, да, они растягиваемые на колышках. Да, вот эти все, так сказать, техника, она вся стала более совершенной, но и принцип оказания помощи, и люди остались, ну, практически такими же. Поэтому, наверное, вот на МЭШ можно и остановиться. Вот. И вот, как сейчас я сказал, можно посмотреть еще «Спутников», потому что, да, мини-сериал, потому что он дает хорошую такую историческую, не перспективу, а наоборот, ретроспективу. Да? Он показывает, какими были военврачи в Великой Отечественной. И, в принципе, это те, наверное, ориентиры для современных военных медиков, какими мы должны быть.
1: Спасибо вам большое, Алексей.
0: Вам спасибо.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, уважаемые посетители. Рада приветствовать вас на очередной лекции цикла «Трибуна ученого». Сегодня для нас лекцию прочитает кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией Института космических исследований Российской академии наук Могилевский Михаил Менделевич. Прошу приветствовать.
2: Здравствуйте. Значит, по предложению руководства предлагается сегодня поговорить относительно такой темы, одни ли мы во Вселенной и какие существуют подходы для того, чтобы ответить на этот вопрос. Вообще этот вопрос, можно сказать, классический, много времени он обсуждался на разных уровнях, но это всегда носило такой достаточно абстрактный и беспредметный характер. Среди российских авторов там такое было очень интересное издание, значит, профессора естествознания Гельсингфорского университета, где он попытался, значит, собрать все данные, которые были в тот момент, но это все носило достаточно абстрактный и неконкретный характер до 4 октября 1957 года. Значит, после запуска первого искусственного спутника Земли в умах и специалистов, и публики произошло просто вот революционное изменение. То есть многие вещи, которые всегда казались какими-то далекими и которые не совершаются, значит, оказались, что это все реально, вот оно сейчас началось. И это стимулировало развитие различных исследований, различных обсуждений, различных направлений. И вот, значит, в 59 году в Nature появилась такая, в общем, основополагающая статья Кокина и Моррисона, где они поставили задачу сразу же с эти. Значит, это то, что вот такая формулировка, она оказалась более правильной. Поиск внеземных цивилизаций. В нашей стране на эту статью и вообще по поводу этого направления. Ну, тут маленькое отступление относительно того, что вот существует два термина. С эти там через си и через с и через си. И, в принципе, значит, с самого начала было большое количество людей, которые решили, что нужно найти средства связи с внеземными цивилизациями. Но потом прошло какое-то время, стало понятно, давайте, что мы сначала найдем search, первое слово, очень похожее, и, значит, вот на сегодняшний день все-таки у нас, в первую очередь, найти. Значит, в нашей стране одним из первых, кто откликнулся на эту статью в Nature, значит, это был Иосиф Семенович Шкловский, который написал сначала статью, а потом он написал книжку, которая выдержала несколько изданий, и до сегодняшнего дня она не потеряла своей актуальности. Вот эта книжка «Вселенная. Жизнь. Разум». И отчасти эта книга, и отчасти целый ряд, так сказать, других событий привел к тому, что в нашей стране прошла в течение нескольких лет такая серия конференций, семинаров, посвященных внеземным цивилизациям и поиску внеземных цивилизаций. Значит, первая такая конференция, она проходила в Бастуманской астрофизической обсерватории под руководством академика Амбарцумяна. Были опубликованы труды этой конференции, И сейчас, если вот это в большом количестве там было издано, доступно все. И когда мы сейчас открываем это издание, это просто выглядит как украшение. Все лучшие умы нашей страны, плюс будущий лауреат Нобелевской премии Таунс, приехали в Ереван для того, чтобы обсудить вот этот вопрос, значит, относительно поиска внеземных цивилизаций. В том числе там были и Гинзбург Виталий Иванович, в том числе был ученик Шкловского Николай Семенович Кардашов, который сейчас, так сказать, один из лидеров нашей науки. Вот. И как раз Кардашов предложил некую такую классификацию возможных цивилизаций, значит, которые он градуировал по той возможности использовать энергию, которая существует. И вот, значит, вот первый уровень, к которому мы, по-видимому, близки, это такая цивилизация, которая использует энергию планеты, на которой она зародилась и на которой она живет. Значит, более высокий уровень – это когда используется энергия уже солнечной или звездной, скажем так, системы. Это уже, так сказать, на несколько порядков более высокий уровень. И, наконец, третий уровень – это когда используется энергия галактики. И в тот период казалось, что это такая фантастическая энергия, которую просто нигде нельзя применить. Однако вот дальше будет понятно, что именно такие энергии иногда потребуются для того, чтобы объяснить события, которые мы видим. Значит, приблизительно в это же время, там в разных странах, значит, интересовались люди этим вопросом, тогда появилась вот эта знаменитая формула Дрейка. Значит, формула очень простая. Здесь просто перемножаются вероятности всего, что, так сказать, от чего может зависеть появление этих цивилизаций. И самое сложное – это, конечно, определить вот эти величины. Различные люди делали оценки там и плотности, и того, и другого. Но, значит, понятно, что каких-то очень конкретных вещей на сегодня нету. Значит, вот во времена Дрейка, значит, вот в 61-м году считалось, что вот это N количество цивилизаций в нашей галактике – это 10. Значит, современные пессимисты считают, что это вот 10 минус 7. А современные оптимисты считают, что это 5000. Вот. Ну, есть реалисты, которые говорят 50, 50 и 10, в общем, такие значения довольно близкие и похожие, но на самом-то деле, значит, это все носит на сегодняшний день пока чисто такой теоретический подход. Значит, для того, чтобы как-то попытаться конкретизировать эту вещь, значит, существует два подхода. Первое – это искать сигналы вот этих внеземных цивилизаций. Это, в первую очередь это касается, конечно, радиоизлучения. И второй подход – это посылать какие-то сигналы для того, чтобы обозначить, что вот мы тут есть, ну и тогда, значит, надеяться, что нам как-то кто-то ответит. На самом деле, вот первый подход, он, так сказать, обсуждался довольно подробно, и там есть тоже два, так сказать, направления. Одно направление связано с тем, что чего нам искать там другие цивилизации? Давайте заниматься своими делами. Например, значит, если посмотреть на Землю с какого-то, так сказать, внешнего приемника, то в спектре излучения нашей Земли мы увидим два пика. Значит, первый пик, который будет сильно отличать Землю от всех других планет, это связан с телевидением. Значит, эти волны, которые проходят совершенно свободно через иносферу, они не задерживаются, и это есть некая одна аномалия на этом спектре. А вторая аномалия, я скажу о ней немножко позже, это так называемое аброральное километровое излучение. Для решения этих задач, значит, есть вот инструменты, значит, был до какого-то момента самым большим, это в Пуэрто-Рико телескоп, сейчас китайцы построили еще больший телескоп, постепенно они его вводят в строй. Значит, есть вот большой телескоп у нас Ротан на Северном Кавказе, но для поиска вот этих сигналов внеземных цивилизаций используют не только эти, но и более простые. Вот. И первым намеком на то, что был принят сигнал, это так называемая запись сигнала ВАУ, которая была сделана в 1977 году. Выглядит это вот таким образом. Значит, вот это некий пик. Особенность этого сигнала, значит, она как-то не поддавалась никакому естественно-физическому объяснению, и поэтому и журналисты в том числе, и другие люди стали говорить, что вот, по-видимому, мы приняли первый сигнал от внеземных цивилизаций. Подтверждения этому не было. Однако это привело к такой некой мобилизации. И значит, вот группа из Беркли, они организовали некую сеть такую внутри интернета, которая работает и по сегодняшний день. Значит, дело в том, что все записи радиотелескопов, они вот некоторым образом архивируются. И для того, чтобы ответить на вопрос, какие сигналы и так далее, надо их анализировать. Для этого требуется большое машинное время, с одной стороны. А с другой стороны, значит, вот привлечение большого количества непрофессионалов, на самом деле, которые, может быть, и полупрофессионалы и так далее, это носит еще и такой политический характер. Поэтому эта деятельность поначалу она была очень популярна. Там был еще другой подход. В 2004 году они поменяли там многие вещи. И, в принципе, вы можете прийти домой, вот, так сказать, выйти на этот сайт и, значит, предложить свои услуги. Ваши услуги будут заключаться в том, что когда вы что-то делаете на своем домашнем компьютере, у вас в фоновом режиме, значит, там будут решаться какие-то задачи поиска внеземных цивилизаций, поиска и так далее. Вот. Довольно долго идет эта программа, но результата пока нет. Другим намеком, или, так сказать, указанием на то, что вот могут быть какие-то сигналы от внешних миров, от внешних цивилизаций, являются так называемые быстрые радиовсплески. Это относительно новое явление, которое было обнаружено, вот тут написано, случайно в 2007 году. При этом, значит, характер этого сигнала был таков, что можно было сделать заключение, что он пришел, во-первых, с очень большого расстояния, там, гигапарсеки. И при этом, значит, поскольку расстояние было очень большое, то мощность излучения должна быть просто фантастически велика. Ну и вот здесь вот можно вспомнить классификацию Кардашова. Вот это К3. Это как раз тот вариант, когда для того, чтобы создать такую мощность излучения, цивилизация должна была бы, так сказать, объединить энергию своей галактики. В течение ряда лет и сейчас тоже, значит, различные люди пытаются объяснить естественным путем какие-то естественные механизмы, которые бы могли найти естественные механизмы, которые бы объяснили вот эту большую мощность и большие расстояния, вообще, что это такое. Однако вот эти все магнитары и прочие вещи, они в полной мере это не объясняют. Там есть еще одна проблема. Это связано с тем, что вот один всплеск, вот этот короткий радиовсплеск появляется, и потом на этом месте его нету. То есть это не повторяющийся такой сигнал. То есть он есть такой... Там есть три случая, когда он повторился там из двух десятков, но вообще это вот получается таким образом, что появился, и потом больше его нигде нету. Значит, и тогда нашлись вот серьезные, кстати, люди там с образованием, все, которые сказали, что вот поскольку мы не можем найти физического механизма, который объясняет эти быстрые радиовсплески, то это означает, что их посылает какая-то внеземная цивилизация. Однако, значит, по поводу этих радиовсплесков тут нужна некая аккуратность. Это связано она вот с чем. Значит, вот на этой картинке нарисован вот этот радиовсплеск. Значит, вот здесь отложена частота, здесь отложено время, а вот эта вот наклонная линия – это как раз вот этот радиовсплеск. Почему она наклонная? Дело в том, что при распространении электромагнитного излучения в плазме разные частоты, это свойство плазмы, распространяются с разной скоростью. Более высокая частота приходит раньше, более низкая частота приходит позже, поэтому это, ну, вот это называется, так сказать, частотная дисперсия. Это свойства плазмы. А дальше происходит следующее. Мы смотрим вот наклон, вот этот, который у нас измерен. Видим, что этот наклон достаточно большой. Дальше мы берем модель, как распределена плазма там в межзвездной среде, всюду. Подкладываем сюда эту модель, и получается, что вот эти гигапарсеки, эти там десятки, сотни янски, мощность этого излучения. И это все завязано вот на, так сказать, наклон вот этой кривой. Однако, значит, вот с правой стороны приведен сигнал тоже электромагнитного излучения, это тоже динамический спектр свистящего атмосферика, который вот вокруг Земли в большом количестве. И при этом наклон тут на порядок более пологий получается. Это связано просто с тем, что сигнал шел в более плотной среде. То есть показатель преломления там содержит такой член там омега, плазмина на омега. И за счет этого происходит вот этот наклон. Но если плотность плазмы высокая, то и дисперсия будет высокой. Поэтому некая осторожность нужна, когда мы говорим, что это гигапарсеки, что это там десятки, сотни янски. И, может быть, это все происходит в плотной среде, и тогда это все гораздо ближе, и тогда нет вот этих катастрофических мощностей, которые мы не можем объяснить на сегодняшний день в рамках таких простых и модели, которые нам понятны. Значит, второй подход тоже реализуется. Он реализуется и в нашей стране, и в Соединенных Штатах. Значит, в нашей стране этим занимаются сотрудники Института радиоэлектроники. Значит, вот они время от времени, вот тут приведена таблица, значит, время от времени они используют вот эту евпаторийскую антенну 70-метровую, значит, специальную последовательность сигналов посылают, так сказать, в различные участки неба в надежде на то, что кто-то эти сигналы примет, поймет, что это неспроста, и ответит. Ну, в общем, на сегодняшний день пока никто не ответил. Ну, другая стратегия поиска, она следующая. Значит, конечно, всякая цивилизация, ну, так, вот как мы, так мы считаем, что все остальные тоже. Значит, она заинтересована как-то с кем-то связаться и так далее, но все-таки это не основная идея. Значит, наши коллеги из ИРЭ тратят, я не знаю, сколько там крови, сил и так далее, чтобы получить время на радиотелескопе. Ну, в другой цивилизации, наверное, будет то же самое. Поэтому давайте искать не специальные сигналы, которые время от времени, так сказать, посылаются и так далее, а давайте искать другое. Давайте мы будем искать планеты, на которых, в принципе, может возникнуть жизнь такого же типа, как у нас, белковая жизнь. И для этого необходимо найти планеты, где будут вот такие условия хорошие. Это, значит, температурный режим такой, чтобы вода с одной стороны была жидкой, с другой стороны не испарялась. Это достаточное количество энергии. И если мы найдем, то вероятность того, что там жизнь образуется, ну, какая-то достаточно будет высока. Значит, вот на этом графике изображено следующее. Вот здесь это просто амплитуда, а это расстояние от звезды. Значит, излучение, которое нам необходимо для поддержания теплового режима и так далее, вот оно, значит, неким образом спадает. Но также точно спадает и жесткое излучение, которое идет от этой звезды, а жесткое излучение приводит к тому, что разрушает длинные молекулы. То есть жизнь, как правило, это вот какие-то сложные длинные образования. И для того, чтобы не разрушалось, нужно найти какой-то фильтр. Фильтр такой, чтобы, с одной стороны, энергию Солнца, ну, энергию звезды, что он пропускал бы на планету, а с другой стороны, чтобы вот это вредное, жесткое излучение, значит, он бы не пропускал. Вот как сделать такой фильтр? Значит, ответ очень простой. Значит, если мы посмотрим вот нашу звездную систему, то вот в области, где, в принципе, так сказать, хорошие условия могут существовать, так сказать, вот те условия, о которых говорилось, находятся три планеты. Это Венера, Земля и Марс. Очень похожи между собой и там по размерам, и по расстояниям и так далее. Но что нас отличает? Что Землю отличает и от Венеры, и от Марса? Нас отличает наличие магнитного поля. Дело в том, что магнитное поле, оно играет роль как раз вот такого фильтра. То есть вот эти жесткие излучения, они останавливаются магнитным полем. Ну, есть радиационные пояса, где захватываются и так далее. Но, во всяком случае, поверхность Земли, она находится под протекцией, она, значит, защищена магнитным полем, которое, с одной стороны, позволяет солнечному излучению, солнечной энергии пройти на Землю, а с другой стороны, вот эта вот, так сказать, разрушительная часть этого излучения, она задерживается и не пропускает. Значит, отсюда следует вывод, что давайте искать такие планеты, у которых есть магнитное поле. Значит, ну, на сегодняшний день таких вот экзопланет, это планеты, которые вращаются вокруг других звезд, там их несколько тысяч. Большинство из них, конечно, совершенно неподходящие. Это то, что называется там горячие Юпитеры. Это большие. Слябь какая-то там, горячая, и там ничего хорошего нет. Но есть и другие планеты, значит, вот среди них надо найти такие планеты, которые бы нас устраивали. Будем, давайте, искать планеты с магнитным полем. А как это сделать? Ну, вот тут сама природа нам пошла на помощь. Дело в том, что, вот опять же, так сказать, Мстислав Всеволодович Келдыш был тем человеком, который, так сказать, играл очень важную роль в космической программе, и он понимал многие вещи. Поэтому после запуска первого искусственного спутника он космическим исследованием стал привлекать профессионалов из разных институтов, из разных областей, в том числе и радиофизиков, из вот такой НИРФИ, это научно-исследовательский радиофизический институт в Нижнем Новгороде, где в тот период, и сейчас тоже, кстати, был очень высокий уровень людей, которые там работали, там школа мощная и так далее. Ну, кстати, показателем это является то, что вот наш нынешний президент Академии наук, он как раз вот из Нижнего Новгорода. Вот. И, значит, задача, которую предложили радиофизики из Нижнего Новгорода, это была задача такая, значит, посмотреть на радиосплески, солнечные радиосплески третьего типа. Это очень интересное тоже, так сказать, такое явление. Это когда от Солнца вытекает плазма, значит, и она излучает электромагнитное излучение. По мере того, как плотность, пучок расходится, плотность плазмы падает, значит, частота излучения падает. Вот выглядит это таким образом. Вот здесь частота, вот здесь время, ну и вот тоже вот видно вот эта дисперсия, но это дисперсия не из-за того, что в плазме распространяется, а это связано с тем, что просто плотность пучка падает, и фактически это очень мощное диагностическое средство. И, значит, вот Герман Григорьевич Гетманцев, там и другие люди, значит, сотрудники НИРФИ предложили прибор для исследования такого излучения, который был установлен на спутнике «Электрон», принимали это все вот в Зименках и так далее. Значит, прибор работал вполне хорошо, и неожиданно он зарегистрировал совсем другое. Он зарегистрировал очень мощное электромагнитное излучение, которое было связано заведомо с Землей. Значит, это на Землю это излучение не попадало, а мощность этого излучения была очень велика. И надо отдать должное, что, в общем, достаточно простой прибор, там возможности были очень ограничены. Тем не менее, они сразу, вот постановщики этого эксперимента, они сразу поняли некоторые основные вещи. Они поняли, что там существует завязка с магнитным полем, и излучение это уходит от нашей планеты. В течение там 10 лет лучшие умы человечества пытались найти объяснение вот этому километровому излучению. Разные были там предположения, в том числе и наши физики там во главе с Галеевым и за рубежом пытались построить теорию вот этого километрового излучения. Это вот продолжалось до тех пор, пока Ву и Ли в 79 году, то есть через 10 лет после открытия, не предложили теорию циклотронного мазера. Значит, ну, мазер, он и есть такой же мазер, как вот, ну, не знаю, вот в этой указке и так далее. Физический принцип у него такой же. Но вот этот самый авроральный мазер, он построен на таком принципе, что там не отдельные частицы вступают в резонанс, а все частицы вступают в резонанс. Поэтому КПД такого мазера очень велико, и поэтому километровое излучение мощное, достаточно мощное. И вот это свойство оказалось, что это всех планет с магнитным полем. Значит, вот на этой картинке, значит, показано, это из работы Филиппа Зарки, значит, показаны вот эти вот планеты с магнитным полем в нашей Солнечной системе. Вот они, значит, излучают. В зависимости от величины поля это излучение может быть более высокочастотное, менее высокочастотное. Но с необходимостью, если у вас есть поток плазмы от Солнца, если у вас есть магнитное поле, у вас появится некоторое излучение. Это может быть километровое, это может быть там декаметровое, там еще что-то такое. Но во всяком случае это индикатор того, что у вас, у планеты, есть магнитное поле. Поэтому, если возвратиться немножко назад, если мы хотим найти планеты с магнитным полем, то давайте искать авроральное километровое излучение. Ну или просто километровое излучение. Однако тут есть некие трудности. Поскольку наша Земля окружена ионосферой, это позволяет там решать целый ряд там хороших практических задач, там это связь на дальние расстояния и так далее. Но значит, наличие атмосферы приводит к тому, что излучение на частотах выше там, ну, 10, приблизительно там, 15 мегагерц, оно не проходит на Землю. И для нас вот все, что там в этом диапазоне, это закрытая страница, мы про это ничего не знаем. Отсюда следует вывод, что надо антенну разместить вне Земли. Значит, идея о том, что давайте мы разместим антенну на Луне, значит, высказывали приблизительно в одно и то же время. Это Вега Григорьева из ГАИШа и Станислав Горголевский из Варшавы. Значит, это опять же было все приблизительно там вот в эти 60-е годы, когда бурно все развивалось, так сказать, некое там было соревнование, то ли мы будем заниматься наукой, то ли геологией, то ли еще что-то такое. И, значит, вот такие идеи о том, что давайте разместим на Луне антенну, поставим там радиотелескоп, значит, обсуждалось, но не было реализовано. В чем преимущество антенны, которая будет размещена на Луне? Ну, во-первых, вот у нас сейчас здесь стало очень грязно. И не только с точки зрения пыли, но и с точки зрения электромагнитных излучений. Там и мобильные телефоны, и сеть, освещение и так далее. Это все создает помехи, которые затрудняют работу астрономических инструментов, радиотелескопов. Это куда-то надо уходить, а в некоторых диапазонах это просто вообще невозможно. Вот, значит, вот РИА-2 – это спутник Соединенных Штатов, который в течение некоторого времени летал вокруг Луны и проводил измерения на разных частотах. Значит, вот на этой картинке приведено излучение, которое он регистрировал, это излучение Солнца. Солнце, вот кроме там, третьего типа радиосплесков, имеет много всяких излучений. Вот, значит, он измерял. Значит, вот момент захода в тень Луны. Мы видим, что тут на порядок, на два порядка падает интенсивность излучения на этих частотах. Не лучше дело обстоит и от излучения Земли. Значит, мы тоже, так сказать, излучаем. Соответственно, мы излучаем в открытый космос там и так далее. Значит, ну и вот на этой картинке видно, как только спутник попадает в тень Земли, то у нас, опять же, на порядок, на два порядка, уменьшается уровень помех. А это вот как раз натолкнуло на мысль, что давайте мы построим радиотелескоп на Луне таким образом, чтобы он не принимал помехи от Земли и так далее. А в одном из сообщений по этому поводу Лев Матвеевич Зеленый, значит, он по поводу Луны, значит, он рассказывал, вот он сказал, что, значит, давайте будем рассматривать Луну как седьмой континент. Некоторые это поняли, так сказать, не совсем, может быть, правильно, тут же стали говорить, давайте там с Луны привозить там какие-то ископаемые, гелий-3 там и так далее. Но это, в общем, экономически совершенно невыгодно. С Луны выгодно привозить знания, которые недоступны в наших условиях. Ну, это, может быть, не на месте стоит эта картинка, но, в общем, смысл такой, что как сделать этот телескоп для, ну, в этом диапазоне частот. Значит, вот просто там растянуть проволоку там или еще что-то, это технически довольно сложно и не очень защищено, потому что там микрометеорит и так далее. Поэтому давайте сделаем вот такой блок, значит, это относительно небольшой, и, значит, будем такие тумбочки расставлять в нужном нам места. Значит, наиболее выгодная такая-то структура, это вот типа такой спирали, для, значит, ну, характерные размеры, разумные размеры, значит, это вот десятки километров. Количество таких элементов, значит, ну, по разным оценкам разное там может быть. Это от 300 до 1500, там, опять же, там разные люди там делают разные оценки. Но, во всяком случае, значит, это вполне достижимо. И вот наши коллеги из Европейского космического агентства, значит, они посчитали, что и по деньгам это все, в общем, вписывается в такой средний запуск, если все можно будет сделать. Более того, значит, уже искали даже место, наиболее подходящее для размещения такого радиотелескопа, и, значит, вот посчитали, что это на обратной стороне Луны, ну, чтобы Земля там не портила излучением, значит, это вот надо расположить вот такие спирали внутри кратера Циолковского. Это дает сразу, так сказать, целый ряд выгод, целый ряд преимуществ, потому что стенки этого кратера тоже, значит, будут играть такую экранирующую роль. Ну, поскольку это на обратной стороне Луны, то с необходимостью возникает... То есть нужно будет еще сделать ретранслятор. Значит, ретранслятор наиболее таким естественным, простым способом сделать это в районе точки либрации, точки L2. Значит, на самом деле там его надо поддерживать, там это энергетически так, некие затраты там нужны. Вот, то есть вот есть эта точка либрации, это на линии Земля-Луна, и вокруг вот этой точки, значит, вращается вот этот на неком расстоянии, чтобы не заходить всегда в тень, и он работает таким ретранслятором. Ну вот, значит, наши коллеги из Китая уже такой ретранслятор запустили. Готовится. Нет, они на самом деле, так сказать, молодцы, они делают все очень правильно, потому что у них, они сначала запустили ретранслятор, а потом они в первый раз пустили, значит, вот эту букашку, которая там ползала по обратной стороне. И то есть этот ретранслятор, так сказать, используется для реальных дел. Вот. Ну, значит, тут разные были оценки, значит, вот сколько нужно таких этих кластеров, как их расположить и так далее, и какие задачи они могут решать. Значит, на самом деле, кроме задачи поиска внеземных цивилизаций, такого рода инструмент мог бы позволить решить целый ряд и других задач, в том числе и астрофизические задачи. Это касается там вот исследовать эпоху реионизации, когда там скорости после образования нашего мира, так сказать, менялись свойства материи. Есть еще целый ряд других задач, которые можно было бы использовать. Значит, вот это вот просто я картинку по поводу этого ретранслятора, что как он выходил на эту орбиту и как он там находится. Значит, вокруг точки либрации там... Это не совсем такая простая задача, там надо все время его подправлять, но, тем не менее, он работает. Ну и вот эта самая букашка, которая на обратной стороне китайской работает. Ну и вот новости, перспективы, так сказать, совсем последнего момента. Значит, в начале этого месяца Александр Михайлович Сергеев, президент Академии, значит, будучи в Соединенных Штатах, они заключили некое соглашение о совместных работах. И, значит, вот в том числе, так сказать, это по поводу лунной программы. Сейчас это надо придать какое-то наполнение. Ну вот мы надеемся, что это будет все сделано. Значит, до этой поездки, значит, есть такая структура под названием Совет по космосу. Вот, значит, Совет по космосу собирался и обсуждал, какие первоочередные задачи было бы интересно и так далее. Там не только эти задачи, но вот в частности, значит, одной из такой задач является это низкочастотная радиоастрономия, которая, это такой инструмент, который надо бы установить на Луне. Причем этот инструмент, я говорю, что он мог бы иметь более широкие еще задачи. В частности, в свое время Аскарьян, Ашот Григорьевич, он предложил некий механизм, механизм взаимодействия нейтрино с реголитом Луны. И там, значит, тоже возникает некое радиоизлучение. Если у нас будет, вот, так сказать, большое поле, то мы могли бы решать и эту задачу. Значит, Панасюк Михаил Ильич, он говорит, что с помощью такого инструмента мы бы могли также решать задачу по сверхэнергичным частицам. Это вот космическое излучение, где там обрезка происходит. Ну, еще есть целый ряд, так сказать, задач, которые можно решать с помощью этого инструмента. Поэтому мы надеемся, что мы совместными усилиями, значит, вот и с Соединенными Штатами, и с европейскими нашими коллегами, и с китайцами там идут разговоры. Значит, объединим наши усилия, построим такой радиотелескоп и, наконец, узнаем, где же существует жизнь, похожая на нашу. Все, спасибо.
1: Большое спасибо за лекцию. И настало время вопросов. Только я попрошу говорить в микрофон. Поднимайте руку, я передам вам микрофон. У нас идет запись. Поэтому... Итак, вопросы.
3: Каковы ваши прогнозы о том, когда человечество дойдет до второго уровня цивилизации по тому ученому, который был в самом начале лекции? Предположим, сфера Дайсона. Сколько нужно человеку, что нужно человеку сделать, сколько времени должно пройти, какие проблемы должны решиться, чтобы можно было сделать сферу Дайсона?
2: Значит, я такой прогноз я не могу сделать. И вообще существуют, значит, разные точки зрения. Значит, некоторое время тому назад была опубликована книжка, которая называлась «Фактор 4». Значит, это переводная книжка, но в ее подготовке принимали участие, в том числе и наши специалисты, вот академик Месяц там и прочее. Значит, смысл того, что там опубликовано, следующий, вот этот «Фактор 4», значит, надо экономить электроэнергию. Значит, смысл в том, что, значит, развитие технологий, развитие цивилизации, оно совсем не обязательно потребует дополнительной энергии. Более того, чем больше мы потребляем энергию, тем больше проблем у нас возникает, связано с тем, что там надо остужать, там, ну, в общем, существует масса проблем. И поэтому лучше искать какие-то подходы, которые не столько много поглощают энергии, сколько очень аккуратно используют то, что есть. И в какой-то степени вот эти распределенные системы, которые сейчас получают все больше и больше развития, это касается, ну, в какой-то степени интернет, там, связь и так далее, когда люди в разных местах могут вместе работать над одной задачей, никогда не видя собой. Поэтому нужно ли вот это делать? Вопрос открытый. Сказать, что этого не будет, я не могу. Назвать сроки я тоже, конечно, не могу. Но вот некие сомнения о необходимости, так сказать, вот такого поглощения энергии, И то, что Николай Семенович там в 60-е годы говорил, что существует три уровня цивилизации в зависимости от потребляемой энергии, ну вот если сегодня его спросить, может быть, он и не подтвердит эту точку зрения.
4: Скажите, пожалуйста, вот один из методов поиска внеземной цивилизации, о котором вы говорили, это метод «заявить о себе». И, насколько я понял, где-то с 70-х годов это осуществляется с помощью отправления радиосигналов. Вот я хотел уточнить, а что за радиосигналы отправляются? Какая информация в них содержится? И почему рассчитывают, что она будет воспринята как приглашение разумной цивилизации к другой цивилизации, что они будут расшифрованы, поняты, и потом, насколько это эффективно с той точки зрения, что все равно этот сигнал не может распространяться быстрее скорости света, насколько я понимаю, и в данный момент он преодолел там, ну вот 40, наверное, да, световых лет, не больше, и чтобы получить ответ еще там ближайшие звезды там, или галактики находятся там в тысячах, в миллионах световых лет от нас.
2: Ну да, вы правы, конечно. Значит, смотрите, вот то сообщение, которое посылали вот наши коллеги из ИРЭ, значит, оно значит, состояло там из трех частей. Там, значит, была некая графическая часть, там человечек нарисован. Если вы правильно расшифруете количество строк, количество этих точек, то, значит, можно там что-то понять. Но на самом деле информация там очень небольшая. Значит, другая часть – это какие-то основополагающие знания, которыми мы обладаем, ну, формулы физические, которые были там зашифрованы и переданы. Теперь, значит, куда, во-первых, вот эта антенна, это все происходило на частотах там, ну, гигагерц, там, вот такого приблизительно диапазона. То есть это было связано с возможностью той антенны, которая находится в Евпатории и с тем оборудованием, которое там, это так называемый центр дальней космической связи. Вот. Могут ли другие там, цивилизации принять этот сигнал, правильно его понять? Ну, с уверенностью сказать нельзя. Но это одна из возможностей, которую значит, мы каким-то образом используем. Значит, это делают люди, большие энтузиасты. И честь им и хвала. Значит, не делать это, ну, или запрещать им это делать, это, наверное, неправильно. Значит, вот там была такая табличка, была бы показана, что, в общем, это требует от нас относительно небольших затрат. Значит, там 4 сеанса за там, несколько десятков лет. И, ну, вот, скажем так, попытка. Ну, вот. Значит, ситуация на самом деле еще хуже, потому что куда направить антенну? То есть, если излучать вообще всюду, у нас таких мощностей нету, и это мы сделать не можем. Поэтому мы должны куда-то направить. Мы должны угадать, куда направить. Ну, вот мы посылаем там на 1/3 от центра нашей галактики. Вы правы в том отношении, что да, есть вот эта граница по времени, и если даже нашлась какая-то цивилизация, которая зарегистрировала, то ответ она пришлет еще не скоро. Поэтому больших шансов на то, что мы вступим там как-то с ними в контакт в ближайшее время нету.
4: Спасибо.
5: Доброго здоровья. Скажите, пожалуйста, научное сообщество как-то использует те данные, которые люди, много случаев, которые сталкивались с инопланетными цивилизациями, которые некоторые забирали, вот, учитывается или это категорически отвергается, потому что это никак не могут зафиксировать документально там, или научно, но эти случаи есть и люди, ну, как бы, даже на детекторе лжи можно доказать, что они не врут. Спасибо.
2: Значит, некоторое время тому назад была такая комиссия, ну, она, собственно, так и продолжает свою работу. Значит, ученым-секретарем этой комиссии является Платов Юлий. Я забыл отчество, но неважно. Вот, значит, и они собрали просто фантастическое количество информации по различным случаям. Из этого большущего объема информации они проводили отсев. Были какие-то очень сомнительные случаи, значит. Были случаи, так сказать, более вероятные и так далее. Значит, в частности, они очень подробно занимались так называемым Петрозаводским феноменом. Может быть, вы слышали? Вот. И опрашивали большое количество людей, которые там живут,

0: Эта информация должна нам сообщить новые знания, которые мы не знаем сегодня. Например.
1: Добрый вечер. Вот вопрос такой, а на чем основывается выбор направления под посылание радиосигналов в космос?
0: Значит, из самых общих соображений. Значит, ну, если вот посмотреть на эту таблицу, которая там, то они в разные места даже посылали. Значит, там идея была такая, что, во-первых, понятно, что куда-то совсем далеко посылать бессмысленно, все равно не дойдет. Поэтому речь идет только про ближнюю часть нашей галактики и так далее. И посылали туда, где высока вероятность, что там есть экзопланеты, там, где могут быть какие-то... Это на удачу. Никаких таких очень проработанных, серьезных, куда посылать, нету. Ну, вот если бы там, случайно повезло, ну, тогда да. Но так, таких жестких критериев, что нужно вот именно так, как раз вот этот самый поиск АКР в какой-то степени указывает, куда посылать. Но вот когда посылали, то, в общем, на удачу.
2: Здравствуйте. Там вот цифра была 10-50 цивилизаций. Есть какой-нибудь прогноз по уровню развития этих цивилизаций? Они как наши цивилизации или менее развиты, или более развиты? Спасибо.
0: Значит, то, что вы говорите про формулу Дрейка, да? Значит, там уровень определялся просто временем, пока они существуют. Ну, то есть... Кто-то, может быть, быстрее развивается, кто-то медленнее. Но я не могу ответить на ваш вопрос из этих 50, кто находится выше, а кто ниже нас. Я не могу сказать. И никаких вот в тех цифрах, которые приводились, там никаких указаний на это не было.
3: Еще у меня такой вопрос, раз как-то такая тема пошла. Вот когда была высадка американцев на Луну, вот упорно ходят слухи, что вроде бы была определенная часть информации об увиденном там астронавтами, так и засекреченная и не разглашалась. Это действительно доказанный факт или это все-таки на уровне слухов, что так было?
0: Ну, я об этом ничего не знаю.
4: Я понимаю, да, что очень интересная тема и вопросов просто множество, но я думаю, что мы уже будем немного закругляться и последние, ну, 1-2 вопроса.
5: Сколько процентов неба на сегодняшний день исследовано с точки зрения поиска радиосигналов?
0: 100%.
5: Вся сфера, да?
0: Нет, не так. Значит, карта неба строится постоянно, но в разных диапазонах частот. Есть какие-то диапазоны, в которых ситуация там... Лучше, там подробнее построена эта карта. Ну, то есть, вообще, в принципе, у астрономов вот эти карты существуют, светимости неба там, в разных диапазонах они сделаны. Ну, вот то, что говорит Сюняев, вот Рашид Алиевич, он говорит, что, в общем, ситуация в целом ясна, остался только рентген открытыми такими, неизвестными, и низкочастотная астрономия. Ну, низкочастотная имеется в виду вот ниже, там 10-15 мегагерц, потому что сюда не заходит этот сигнал, он к нам не приходит. Поэтому нужно как-то по-другому. Вот. Но во многих диапазонах такие карты построены, и они опубликованы, их можно посмотреть, ну, где-то более подробно, где-то менее подробно, но целиком просто все посмотрели. И продолжают это делать постоянно. Ну, вот там есть автоматические такие сейчас системы, которые они все делают, записывают, складывают. И, в принципе, вот это как раз, если мы что-то пропустили, то мы можем потом вернуться и посмотреть, как там все это делается. Но вот такие средние характеристики, там, светимость, там, типа водорода, там, так далее, это сделано по всему небосводу.
4: Нет больше вопросов. То есть это у нас был последний вопрос. Большое вам спасибо,
0: спасибо. Михаил Мельевич. Спасибо всем и хозяйке в первую очередь.

Наш вечер сегодня подходит к концу. Я по традиции приглашаю всех на следующую лекцию, которая состоится 24 апреля. Ее прочитает Михаил Юрьевич Шевченко. «Вулкан. Планета, которой не было». Это как раз наша серия «История астрономических заблуждений». Благодарю вас за внимание. Спасибо вам еще раз большое за лекцию и за ответы на вопросы. Всего доброго.

0: Радиоскоп. Популярная наука. Как устроен мир и зачем нам это знать?
1: Здравствуйте, в студии Сергей Шевыкин. Тема этой программы – океан. Океан как природный фактор, оказывающий определяющее влияние на климат Земли и, соответственно, на погоду в каждом регионе нашей планеты. И в то же время попытаемся разобраться, какими закономерностями регулируется функционирование самого океана. Поможет нам в этом океанолог, доктор физико-математических наук Владимир Бышев. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Насколько хорошо мы понимаем океан и можем прогнозировать его поведение? Можем ли мы, уж извините за совсем наивный вопрос, из того, что сегодня в Москве с утра пасмурно, днем безоблачно, а вечером прогремит гроза, сделать вывод о том, что, ну, скажем, 3 недели назад в Индийском океане была буря, а месяц назад температура Гольфстрима поднялась на 0.25 градуса?
2: Да нет, конечно, нет. Так упрощать нельзя. Все значительно сложнее, потому что существует погода, а существует климат. Но это, в общем-то, немножко разные процессы. Климат – это тот фон, на котором развиваются погодные условия, погода. А погода – это циклонические возмущения, которые регулярно там циклически приходят вот на нашу европейскую территорию, в частности, к нам. Это погода. А то, что происходит в отдельных уголках земного шара, ну, это, в общем-то, может быть аномалии, которые могут быть связаны с изменением климата, скорее всего.
1: То есть, когда мы говорим об океане, то тогда мы все-таки в первую очередь говорим не о той погоде, которая сегодня в том или ином регионе, или будет завтра, или через неделю, а океан определяет глобальные процессы в климате нашей планеты. Каким образом это происходит?
2: Мы как-то уже привыкли к тому, что всю нашу погоду определяет циклоническая активность. Циклоническая, антициклоническая. А циклоны, они, как правило, генерируются, возникают над океанами. И затем в общей циркуляции атмосферы, атмосфера постоянно в движении, есть там закономерности. И вот циклоны приходят к нам сюда, допустим, с Атлантики, но по тем траекториям, которые сейчас определяет вот климатическая система. В океанах есть очаги тепла, ну, допустим, вот Северную Атлантику, мы уж, вроде она ближе к нам, есть Гольфстрим. Гольфстрим – это теплое течение, которая возникает на западе, из Карибского моря там струя, и к ней присоединяется еще антилагвианское течение теплое. И вот создается мощный поток, который затем отрывается от американского континента, перемещается вот этот теплый поток в океане через всю Атлантику в виде североатлантического течения, затем разворачивается к северу и движется дальше уже в Норвежское, Баренцево море, Ледовитый океан. Ну вот эти очаги тепла, они, собственно говоря, и создают основные процессы теплоотдачи. Вот тепло, конечно, отдается не всюду, океан отдает тепло, но в этих районах, где теплое течение, и если они еще соседствуют с каким-то вот Гренландией, тут по существу полюс холода, если близко теплый океан, то тут процессы наиболее активны. Циклоны в основном генерируются вот на границе Гренландия и вот это североатлантическое течение. Причем эти циклоны имеют масштабы тысячи километров. То есть это, собственно говоря, если крупный циклон приходит, он по существу от Белого до Черного моря.
3: Владимир Ильич Бышев возглавляет лабораторию крупномасштабной изменчивости гидрофизических полей Института океанологии Российской академии наук. Доктор физико-математических наук, океанолог. В 1962 году окончил физико-математический факультет Дальневосточного государственного университета. В последние годы его внимание направлено на исследование современного климата. Результаты многолетних исследований были обобщены в монографии «Синоптическая и крупномасштабная изменчивость океана и атмосферы». Участвовал в 19 крупных океанских экспедициях института. Владимир Бышев опубликовал более 140 научных работ.
2: Сейчас ситуация такова, что климат стал у нас более континентальным. Это примерно с 2000 года. тенденция такая наметилась. И циклонов должно быть, в принципе, меньше.
1: Простите, Владимир, у нас вы сейчас имеете в виду Россию или континент?
2: Я имею в виду Европу Западную, Восточную Европу, ну и Евразию, и за Уралом. Потому что вот погода определяется западным переносом. Есть западный перенос. Вот, кстати, мы, когда летаем самолетом на восток, в Владивосток, мы всегда пользуемся струйными течениями. Самолет выигрывает целый час. А когда летим назад, то мы пытаемся эти струйные течения обходить стороной, поэтому теряем время. Вот эти и есть западный перенос.
1: То есть это вот такая разница во времени полетов за счет струйных течений,
2: конечно,
1: а не вращения Земли?
2: Нет, конечно. Это струйное течение. И вот западный перенос формирует вот эти наши погодные условия. То есть циклоны идут, зарождаются в Атлантике, ну, это так, схема общая. Потом они приходят в Западную Европу, потом они смещаются к нам сюда, в Восточную Европу. Затем они, если они мощные, они переходят, пересекают Уральский хребет и идут еще дальше в Сибирь. И по мере своего продвижения эти воздушные массы все больше и больше теряют и влаги, и тепла. И ослабевают.
1: Итак, что с 2000 года мы наблюдаем нового?
2: Наши разработки последних лет показали, что климат не является стихийным, там, случайным, там, а есть определенные закономерности. Вот за последние 100 лет наблюдалось 3 сценария климата. Или 3 фазы климата.
1: Глобального?
2: Нет, мы будем так говорить о нашего. В Атлантике, Северная Атлантика, Западная, Восточная Европа. И можно распространить.

0: идти на Северную Азию. В начале тысячелетия примерно 30 лет с 905 по спасать Каспий надо разворачивать северные реки на юг. И как здорово, что мы этого не сделали. Потому что в середине 70-х годов неожиданно для всех Каспий начал подниматься в уровне и начал уничтожать то, что успели понастроить близко к уровню Каспия. То есть изменилась климатическая ситуация. И вот начиная с середины 70-х годов начали говорить о глобальном потеплении. То есть потепление было не только у нас, оно как бы рассматривалось глобальным, но ситуация была вот такая. То есть климат опять стал у нас здесь и влажным, и мягким. А вот на рубеже 21-го столетия, примерно, ну, можно на 2000-й год называть, климат начал быстро менять свою траекторию фазовую. И, значит, мы сейчас уже опять наблюдаем климат, ну, увеличение континентальности, усиление континентальности. То есть, вот, кстати, и пожары. Вот 72-й год, это когда был континентальный климат, были пожары, и особенно чувствительны для Москвы. И вот в 2010-2011 год, это фаза климата похожа на ту, которая была в 40-70-е годы.
1: А вы, ученые, сейчас можете предсказать, как долго будет длиться эта фаза, и когда начнется следующая, и чем нам грозит эта фаза?
0: Ну вот это нас как раз очень интересует, и мы, конечно, пытаемся обратить внимание на эту деталь. Ну, поскольку вот эти фазы климата в начале столетия, вот эти 905-30 год, около 30-35 лет длилась фаза. Затем фаза климата длилась с 40-го по 70-й год тоже порядка 30 лет. Затем глобальное потепление, вот эта фаза, которая так на слуху у всех, она тоже длилась около там 20-25 лет. То и эта фаза, которую сейчас мы как бы сопереживаем, она тоже продлится не меньше нескольких десятков лет. То есть, по нашим оценкам, это должно продлиться до 20-25-30 года. Усиление континентальности. То есть, мы, в принципе, должны готовиться к тому, что будет из проблемы с урожаями, и Каспий может опять падать в уровне, и пожароопасные ситуации могут возникать время от времени.
1: Правильно ли я вас понял, что сейчас можно...
0: Математики, там, моделирование численное и так далее, и вот оно показало, что, да, деятельный слой океана меняется очень существенно.
1: Что это за слой? Какова его глубина?
0: Вот глубина, да, глубина этого слоя меняется по океану. Она в некоторых местах составляет, ну, порядка 100 метров, а в некоторых до 1000 и глубже. Есть Гренландское море, где время от времени возникает конвекция до дна. Там 4 километра глубина. И в этот момент, когда глубокая конвекция идет, вся толща Гренландского моря, 4 километра, является деятельным слоем. В климатической системе есть обратные связи. И вот одна из обратных связей – это облачность. Когда океан начинает активно отдавать тепла, когда океан теплый, там же солнечная радиация, она, будем так говорить, она равномерно приходит и на океаны, и на континенты. Но океаны аккумулируют тепло солнечное, а континенты не аккумулируют. Поэтому океаны способны накапливать тепло. В какой-то момент океан становится теплым, избыточно, будем так говорить. И в этот момент океан начинает отдавать тепло. И когда он отдает тепло, то возникает вихрь, вихревая циркуляция. Этот поток тепла усиливается, а с усилением потока тепла образуется мощная облачность над океаном. И она экранирует приток коротковолновой радиации. И получается у нас, с одной стороны, интенсивная теплоотдача, а с другой стороны, недополучение вот этой коротковолновой солнечной радиации за счет экранирования облачностью.
1: Какова длительность вот этих процессов аккумулирования тепла и теплоотдачи? Речь идет о неделях, месяцах или десятилетиях?
0: Это вот десятилетия. Это вот как раз наши вот эти сценарии климата, или будем называть фазы климата, они как раз и показывают, что это вот такой чередующийся порядка междекадный. Декада – это 10 лет, вот в нашем сейчас понимании. А междекадный – это значит 20-30 лет. Вот океан либо занимает позицию теплоотдачи активной, либо теплонакопления.
1: Океаны, они...

0: Вообще-то все одинаковые, индийский, тихий, атлантический, или с точки зрения гидрофизики действительно сильно разнятся между собой. Или это просто искусственное разделение, потому что людям было так удобнее начертить карту?
1: Нет, океаны действительно отличаются. Отличаются хотя бы вот такими, ну, много можно деталей назвать, очень интересных и важных. Ну, например, в Атлантике испарение больше, чем осадков. Получается, что уровень Атлантики примерно на метр ниже, чем уровень Тихого океана.
0: То есть, когда мы говорим уровень моря, это не постоянная величина, это не константа?
1: Можно рассматривать константы, но константа там на метр выше. У нас получается так. Есть Средиземное море, это испаритель. Средиземное море под брюшина нашей Европы испаряет очень много тепла. И вот иногда среди зимы к нам приходят дожди там и так далее. Это вот циклон компактный, быстрый, подвижный, приходит к нам сюда, в Европу, в центральную, и осадки в виде дождя очень неприятные. А Атлантика является испарителем как бы для нашей планеты. Средиземное море как бы испаритель вот для такой локальной. Рядом Африка сухая, Аравийский полуостров, материки всюду обрамляют Средиземное море. А значит, вот это испаритель. А Атлантика вот она рассматривается как испаритель для нашей планеты.
0: А Тихий?
1: А Тихий нет. Тихий уже. И потом вот Атлантика еще отличается тем, что она связана с Арктическим бассейном, с Ледовитым океаном, и туда проникают теплые воды, значит, из Атлантики, североатлантические воды. А Тихий, он закрытый практически. Там Берингов пролив, но это настолько маленький обмен. Он важный, очень важный, но маленький, незначительный. В Атлантике существует вот конвекция глубокая, а в Тихом нет этой глубокой конвекции. И имеется в виду северной части океана. Нет, ну вот и там, если смотреть вот эти зоны там климатически, то они существенно отличаются. Вот если взять, допустим, центральную часть океанов, то Атлантика холоднее, чем Тихий. А если взять к северу, туда уже там 50-е, 60-е, то Атлантика намного теплее, чем Тихий.
0: Владимир, о нескольких страшных вещах хочу вас спросить. Первое. Действительно ли уровень мирового океана повышается? Или вот это повышение общего уровня мирового океана было временным явлением и сейчас опять пойдет на спад?
1: В каких-то местах уровень растет, в каких-то он падает. Поэтому, собственно говоря, и потом это уже процессы такие, ну, я бы сказал, геологические. Это не так, что за 100 лет, допустим, уровень так изменится, что все затопит. Там идут небольшие изменения уровня, которые, ну, с одной стороны, надо контролировать и надо пытаться понять, с чем это связано. А с другой стороны, вот есть работа Ли и Макфадена. Они недавно опубликовали, они показали, что уровень океана изменялся до 2000 года в одну сторону, ну, уровень в центральных частях Тихого и Индийского океана. Ну, вот они выбрали два океана, но же есть антициклонические круговороты. Так вот, эти центры антициклонических круговоротов, уровень вел себя сначала одним образом, и после 2000-го изменил тенденции. Там же существуют вот эти вихревые структуры, которые постоянно уровень меняют. Если циклон какой-то, то в центре циклона там возникает повышение уровня.
0: Как и насколько широко удается охватить все эти факторы современной науки, обработать их и представить уже в виде каких-то результатов, которые могут иметь и теоретическое, и прикладное значение?
1: Мы имеем дело с широким спектром. Тут циклоническая активность, и сезонный ход, здесь и межгодовая изменчивость, и междекадная. Вот я междекадный сказал, но я не говорил о межгодовой. Межгодовой, вот это межгодовой, это вот, допустим, Эль-Ниньо. Это один из крупнейших факторов межгодовой.
0: Вот это я как раз вам хотел задать вопрос, как да. О втором страшном явлении.
1: Теперь, значит, да, но там есть еще сезонный ход. И сезонный ход, конечно, настолько значительный, что, собственно говоря, даже если вы аккуратно этот сезонный ход не уберете, у вас останутся какие-то шумы, которые составляют те изменения, которые мы пытаемся изучить. То есть надо вот этот как-то ряды и обрабатывать, фильтровать их там, как-то...
0: Удается делать? Хватает ли умных голов и умных машин для того, чтобы все это осмыслить?
1: Ну, это сегодня хватает.
0: И что же... Вся эта наука говорит про Эль-Ниньо. Это что за ужас такой?
1: Эль-Ниньо – это действительно чрезвычайно удивительный феномен, который является, имеет региональную свою привязанность к Тихому океану. Это когда нарушается у нас система пассатной циркуляции в атмосфере, и возникает, но его иногда называют антипассатом. Вот когда пассат существует, это климат, это норма, и он приводит к тому, что аккумулируется тепло, сгоняется тепло к Новой Гвинее, там, к, вот в этот район западных границ Тихого океана, там нагон уровня возникает до 50 сантиметров, а на противоположной стороне Тихого океана уровень сантиметров на 50 ниже. Вот такой перепад уровня, и там холодный, вот там Галапагос, и там холодный язык Тихоокеанских вод, он такой ярко выраженный. Температура, если вот около Новой Гвинеи там составляет 28, 29 и 30 градусов, то на противоположной границе там уже градусов 22, там вот такие температуры. То есть перепад очень большой на экваторе. Так вот, Эль-Ниньо приводит к тому, что возникает переброс вот этих теплых вод на восток, которые накопились. Значит, пассат ослабевает, возникает западный ветер, он создает условия для того, чтобы эти воды начали движение на восток. И на востоке возникает аномалия до 3-4-5 градусов, положительная аномалия. И там, где раньше образовывались тайфуны, вот на западе, они прекращают возникать, начинают ураганы уже возникать на востоке Тихого океана. Вот это Эль-Ниньо.
0: Ну, то есть это совершенно обычное циклическое явление.
1: Квазициклическое. Это возникает, время от времени возникает, у них есть и спектр построить. Там спектр возникает порядка 3-5 лет, вот такой циклический процесс. А когда происходит, вот возник, допустим, у нас, вот исчезли тайфуны, у нас засухи в Китае, во Вьетнаме, в Приморском крае. Вот такой порт, как Владивосток, крупный, он испытывает дефицит пресной воды во время Эль-Ниньо. Когда прекращается Эль-Ниньо, прекращается тайфун, дефицит влаги в Востоке.
0: А как долго длится вот этот вот сам процесс вот антипассатов?
1: Примерно год длится. Ну, там бывает побольше там период, примерно год. Потом система возвращается, быстро возвращается в свое как бы исходное состояние. С этими Эль-Ниньо, поскольку уже дефицит осадков, я в свое время был в мангровых зарослях на Новой Гвинее. И там по колено, там по воде ходил в этих мангровых зарослях. А когда возникает Эль-Ниньо, там могут возникать пожары. То есть сухо, пожары – это вообще необычное явление.
0: Насколько оно необычное? Как часто может повторяться?
1: Нет, что такое тропики, там вот эти, там же непрерывно по существу дожди идут. Период дождя, а тут называют засуха. Но это настолько необычное явление, что там все хозяйство, оно настроено вот на тот ритм, который существует. А когда резко все меняется, значит, это катастрофа.
0: Не будет ли какой-нибудь катастрофы в Атлантике? Очень много слышно, очень много говорят о том, что с Гольфстримом что-то не то происходит. То он не туда поворачивает, заворачивает, то температура его очень резко меняется. Что на самом деле?
1: Это система, которая непрерывно меняется. Прежде всего, он меандрирует. Он, во-первых, меняет свою пропускную способность, он может 60 свирвупов быть, это 60 свирвуп, это

0: двигаться к северу, а холодная начинает двигаться к югу. Сила Кориолиса есть вот вращение Земли, о чем мы начали говорить с вами. Вот действительно тут сила Кориолиса вот за счет вращения приводит к тому, что движение на север прижимается к Европе, а движение на юг прижимается к Америке. И вот возникает, значит, теплые воды и холодные, они начинают, ну, где-то соприкасаться, вот они создают мощный контраст. Вот это и есть Гольфстрим. Это фронт, он же и есть Гольфстрим. И поэтому, собственно говоря, как мы можем...
1: То есть такая как бы подвижная граница между, между холодными и теплыми водами Атлантики.
0: И когда говорят, что он исчезнет, ну, как мы можем допустить, что, собственно говоря, исчезла холодная стена или куда-то делась теплая стена? Вот этот контраст, вот этот перепад.
1: Правильно ли в таком случае общее принятое понимание Гольфстрима как теплого течения? Если он такой пограничный, то его можно в равной степени, наверное, называть и теплым, и холодным.
0: К югу от границы, от фронта идет движение к северу. К северу и там в Баренцево море проникают теплые воды. Вот этот клин теплых вод, mm-hmm. он же в виде клина, он там, ну, струя сама вдоль фронта идет. А там идет холодная, там рядом с Нью-Йорком, там же холодные полярные воды. Они проникают сюда. А взять Владивосток, там же такая же система течений. Там же есть Куросио, которая проникает в Аляске. И есть течение холодное, которое к Владивостоку подходит. А Владивосток 42-43 градус.
1: Спасибо за интересный разговор. Напомню, что в студии сегодня был Владимир Бышев, океанолог, доктор физико-математических наук. Спасибо вам. До свидания.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем наше космическое путешествие и движемся от малого к большому, от современности в прошлое. У астрономии это замечательная особенность. Чем дальше от нас объект, тем в более глубоком прошлом мы его видим. Ведь скорость света ограничена, она очень большая, но все равно конечная. Когда мы смотрим на Луну, мы видим ее такой, какой она была примерно секунду тому назад. Свет от Луны до нас идет секунду с небольшим. Когда смотрим от Солнца, свет идет к нам 8 минут, и мы видим Солнце таким, каким оно было 8 минут назад. А ближайшие звезды – годы назад, а ближайшие галактики – миллионы лет назад. Ну а если мы заглянем в гораздо более далекие глубины Вселенной, мы увидим самое далекое прошлое нашего мира. Это не восстановление картины, как, например, палеонтолог восстанавливает по косточкам, по окаменелым остаткам, а образы древних животных нет. Мы видим прошлое. Это замечательная, уникальная особенность нашей науки, астрономии. Мы видим прошлое. Машина времени – это наш телескоп. Итак, сегодня мы будем двигаться к самому началу эволюции нашей Вселенной. Поговорим о том, как она рождалась и как провела свои первые миллионы лет жизни. Итак, прошлое Вселенной. Когда нам в научно-популярных книжках или на сайтах говорят о том, что был большой взрыв, мы понимаем, это условное понятие. Ну, так назвали момент рождения Вселенной. Но когда нам демонстрируют, каким был большой взрыв, и показывают, сейчас еще раз вы увидите, вот такого типа картинки, говорят, что он был похож на взрыв фейерверка, когда яркие точки галактики разлетались во все стороны. Это, конечно, не так. Ничего подобного не было. Потому что взрыв гранаты, бомбы, фейерверка – это неоднородный процесс. В этом месте взорвалось, и в другое место, в пустоту, полетело. Туда, где до этого ничего не было. Но Вселенная однородна. Везде, и мы сегодня это замечаем. Правда, в больших масштабах. В малых масштабах, конечно, неоднородна Вселенная. Человек от человека отделен слоем воздуха. Галактика от галактики отделена почти полной пустотой. Но в больших масштабах Вселенная однородна. Мы в этом убедились. Поэтому модель расширения Вселенной более похожа вот на эту игрушечную двумерную модель воздушного шарика. Возьмите воздушный шарик, маркером нанесите на него точки и начните надувать. Обратите внимание, что каждая точка удаляется от соседних совершенно одинаково. Вы не можете сказать, какая из этих точек является центром расширения шарика, если иметь в виду поверхность. Мы не говорим про объем, мы говорим, что это двумерная модель нашего трехмерного мира. Раздувая этот шарик, вы фактически создаете систему расширяющихся точек, аналогичную расширяющейся системе галактик. Ну, условно это называют расширением нашего мира. На самом деле это просто разбегание галактик в разные стороны, но это происходит однородно. Мы не знаем, есть ли границы у нашего мира. Конечно, это примитивная модель, но она показывает, что взрыв – это не выделение энергии в точке и разлет в пустоту. Большой взрыв, начало расширения Вселенной – это почти мгновенное расширение однородного мира. Он был однородным, только очень плотным, и он остается однородным, только все менее и менее плотным. И таким образом, наблюдая за тем, как галактики разлетаются в разных направлениях, сами галактики, либо их скопления, либо группы, мы можем как бы обернуть эту картину назад и сказать, ну хорошо, если сегодня на наших глазах система галактик, окружающий нас мир, расширяется, значит, в прошлом он был плотнее, значит, вещество было более плотным. А насколько плотным? Честно говоря, до конца мы это не выяснили. Мы понимаем, что Вселенная была намного плотнее, чем современный мир. Сегодня в среднем приходится примерно по одному протону или ядру атома водорода на объем в кубический метр. Это очень мало, но вполне заметно. А в прошлом
Вселенная была все плотнее и плотнее и плотнее. Когда мы заглядываем в самое далекое прошлое, она была плотнее современных звезд и даже современных нейтронных и белых нейтронных звезд и белых карликов. И до какого состояния мы можем проследить прошлое нашей Вселенной, зависит от того, может ли физика описывать наиболее плотное вещество. Ну, мы сегодня научились неплохо описывать вещество белых карликов, нейтронных звезд. А вот с черными дырами уже проблемы, вы помните? Под горизонтом событий сингулярное состояние вещества означает, что физика тут останавливается. Говорит, у нас нет математической теории, нет аппарата для описания сверхплотных веществ, потому что в них играет роль и квантовая механика, и общая теория относительности, то есть там и ядерные силы, и гравитация становятся сравнимы по своему вкладу. А у нас нет теории квантовой гравитации, пока она не создана. И в этот момент физика говорит, надо изучать прошлое, глядя в него с помощью телескопов. И тогда, ну, либо на Земле с помощью ускорителей элементарных частиц. Мы тоже, сталкивая частицы, создаем очень плотное, но, правда, на мгновение вещество. И то, и другое, и методы физики элементарных частиц, и методы астрофизики помогают нам понять, как же вела себя Вселенная в самом далеком прошлом. К сожалению, мы тоже вынуждены говорить о сингулярном состоянии нашего мира. То есть мы понимаем, примерно 14 миллиардов лет назад, а это очень легко рассчитывается, мы видим, с какой скоростью сегодня расширяется Вселенная, и можем проследить в прошлое, а когда же началось это расширение. Ну, если говорить более точно, 13,8 миллиарда лет назад, мы обычно округляем это в лекциях и в научно-популярных книгах, до 14 миллиардов лет. Заметьте, нашему Солнцу около 5 миллиардов лет, так что Солнце – это юная звезда по сравнению с возрастом Вселенной. Так вот, такие картинки, с одной стороны, иллюстрируют процесс расширения Вселенной, с другой – немножко вводят в заблуждение, потому что говорят, вот эта точка – в окружающей ее пустоте, сингулярное, то есть очень плотное состояние мира, из которого он начал расширяться. Не было точки. Мир был одинаково плотным в далеком прошлом и более однородным, чем сегодня. Вот сегодня он распался под действием гравитации на отдельные части, скопления галактик, галактики, внутри них звезды, планеты и так далее. Но в прошлом все это было перемешано очень однородно, и он везде был одинаков. Когда я говорю «везде», я, конечно, подразумеваю ту часть природы, ту часть мира, окружающего нас, которая сегодня доступна нашим наблюдениям. Астрономы так и говорят – наблюдаемая Вселенная, имея в виду, что мы можем заглянуть в прошлое только на 14 миллиардов лет, а значит, от самых далеких объектов, от самых далеких частей нашего мира свет дошел лишь с расстояния 14 миллиардов световых лет. И дальше мы заглянуть сегодня не можем. Это и есть та часть мира, которую мы сегодня изучаем. Никто не может сказать, насколько далеко он простирается за пределы 14 миллиардов световых лет. Есть ли какая-то граница? Есть ли какая-то геометрическая особенность нашего мира? Ну, наподобие особенности шара, по которому муравей может бесконечно путешествовать и нигде не встретит границу, но при этом площадь поверхности шара ограничена. Точно так же может быть ограничен объем нашей Вселенной. Но пока мы этого не знаем. Пока мы изучаем лишь сравнительно небольшую ее часть. К сожалению, это недоступно. Эта мысль, в общем, простая, но недоступная авторам многих даже учебников, к сожалению, даже учебников, и уж тем более научно-популярных книг. Вот я процитировал на этом слайде одну из научно-популярных книг для подростков. И, к сожалению, автор там опять сбивается вот к этой аналогии. Аналогии со взрывом гранаты, взрывом какой-то шутихи, ну, в общем, салют в пустоте. Салют в пустоте. Вот это вот представление о большом взрыве, оно, к сожалению, бытует. И когда
объясняешь. Люди иногда спрашивают. Вот я не только учебные лекции, но и научно-популярные читаю в широкой аудитории, для взрослых людей. А где же та точка, из которой началось расширение нашего мира? И когда начинаешь объяснять, не было этой точки, или она была везде, и здесь, где вы находитесь, и где я нахожусь, и вот там, и там, и там, это, конечно, как-то сбивает, особенно взрослых людей, с толку. Но это было так. Это на самом деле было так. Вселенная везде была одинаково плотной, одинаково горячей, как мы теперь это выяснили, и постепенно расширяясь, остыла, стала менее плотной, разделилась на части, и эти части мы сегодня называем звездами, планетами, галактиками и так далее. Когда мы рассматриваем далекое пространство, мы видим, что оно однородно. Я об этом уже говорил. Но наиболее далеко глядящий телескоп – это, конечно, в нашу эпоху космический телескоп «Хаббл». Скоро он уступит свое первенство, в космос будут запущены более дальнобойные, можно сказать, телескопы. Но пока мы пользуемся самыми, как говорят, глубокими снимками Вселенной, которые получены телескопом «Хаббл» с длительными экспозициями. Он много часов смотрел в одну точку и видел там до огромных расстояний галактики. Иногда, конечно, на таких фотографиях попадаются звезды нашей галактики. Если вы внимательно посмотрите на этот снимок, вы пару звезд там обнаружите по лучикам, маленьким лучикам, которые от ярких точек расходятся. Но в основном наша Вселенная – это мир галактик, мир звездных систем. И он очень однороден. Каким же было прошлое и каким будет будущее нашего мира? Сегодня, ну вот этот график, как со временем горизонтальная линия, со временем изменяется взаимное расстояние между галактиками. Это характерная величина, которая говорит, насколько сильно система галактик расширилась. Ну, иногда говорят о расширении пространства, но можно и на таком языке описывать этот процесс. Сегодня мы видим, что мир расширяется. Раз он расширяется, мы точно можем сказать, что он начал расширяться конечное время тому назад от какого-то очень плотного состояния. А вот как дальше пойдет развитие этого процесса, сказать очень долго не удавалось. Да, честно говоря, и сегодня мы еще определенно не можем это сказать. Почему? Ну, смотрите, мы берем камень и бросаем его вверх. Земля его притягивает, и он постепенно замедляет свой полет. То же самое происходит с галактиками. Начальный толчок раскидал их во все стороны, отодвинул одну от другой, но они продолжают притягиваться друг к другу. И, как нам раньше казалось, и на самом деле это почти верно, тормозят свой полет и понемногу уменьшают скорость взаимного удаления. Если камень брошен с небольшой скоростью, он остановится и упадет обратно на Землю. Если скорость удаления, взаимного удаления галактик невелика, а притяжение сильное, они затормозят свое расширение и начнут сближаться. И мир наших галактик, наша Вселенная может прийти к начальному состоянию. Ну, можно сказать, схлопнется. То есть опять придет к плотному состоянию, каким оно было в начале расширения. Но если галактики сегодня расширяются, разлетаются так быстро, что их взаимное притяжение не может остановить это движение, они будут удаляться вечно, и система галактик будет расширяться всегда, и одна удалится от другой, одно скопление улетит от другого, и это тоже вариант будущего. Давайте сначала обсудим прошлое. Астрономия – это, в общем, наука о прошлом. Мы это уже поняли. Чем дальше, глубже мы смотрим во Вселенную, тем более глубокое прошлое наблюдаем. Поэтому прошлое нам легче восстановить, чем какие-то представления о будущем создать. Ну, каким было прошлое? Видите на этой фотографии? Пустим, так сказать, машину времени в обратную сторону. Будем двигаться во времени назад. Вселенная сжимается, ведь она наполнена в основном газообразным веществом. А что происходит с газом, когда мы его сжимаем? Ну, вот эту иллюстрацию я понимаю, что вы сразу оцените. Наверное, каждый из вас накачивал велосипедное колесо ручным насосом. Если сделать несколько активных качков,
то рука, которая держит нижнюю часть насоса, где сжимается газ, что почувствует? Правильно, тепло. Иногда часть насоса, где сжат газ, становится такой горячей, что ее трудно удержать в руке. Газ, как говорят физики, адиабатически, то есть не теряя энергию, ну, конечно, немножко энергии в виде тепла уходит, но очень мало. В основном он адиабатически тут, без потери энергии сжимается, он нагревается. А движение переходит в хаотическое движение молекул, то есть в тепло. Движение поршня создает хаотическое движение молекул. Это полный аналог прошлого нашей Вселенной. Сжимая Вселенную назад во времени, мы, очевидно, должны заключить, что она была более теплой, более горячей, более плотной в прошлом. А что будет, когда газ сжат и сильно нагрет? Мы это уже хорошо знаем. В недрах звезд происходит именно это. При высокой скорости движения атомов, ну, атомы уже, конечно, распадаются на ионы, на ядра и электроны, ядра атомов сближаются и могут объединиться в более массивные, более продвинутые по таблице Менделеева, более тяжелые ядра более сложных атомов. Вот что происходило во Вселенной в первые минуты ее расширения. Плотность вещества была большая, температура была очень высокая, практически такая же, как в недрах звезд. Значит, и те же самые термоядерные реакции протекали. Протоны объединялись с нейтронами, то есть это ядра атомов. Ну, тогда не было никаких атомов, просто были протоны, электроны, нейтроны, в общем, элементарные частицы. Они объединялись в более сложные изотопы водорода, в более тяжелые изотопы водорода, дейтерий. Затем следующий протон превращал их в легкий изотоп гелия, а следующий нейтрон создавал очень надежное, очень хорошо связанное состояние четырех элементарных частиц, очень симметричное, два нейтрона, два протона. Это так называемая альфа-частица, ну а по-простому говоря, по-химически говоря, это ядро обычного, распространенного даже на Земле атома гелия. Гелий-4 – это такой самый распространенный изотоп, а гелий-3 более легкий, он иногда встречается на Земле, но крайне редко, в космосе немножко чаще. Таким образом, ядра атомов водорода превращались в ядра атомов гелия. Это та же самая реакция, которая происходит в недрах звезд. Та же? Да не совсем. Давайте подумаем. Все это происходило в течение нескольких первых минут расширения Вселенной, пока она была плотной и горячей. Но при расширении температура падала, и уже через несколько минут, 5-6 минут, условия для термоядерных реакций исчезли. Газ стал настолько прохладным, всего лишь 2-3 миллиона градусов, и условия для термоядерных реакций исчезли. Но ведь такое же могло бы происходить в недрах звезд. То есть за несколько минут весь водород мог превратиться в гелий. Выделилась бы колоссальная энергия, звезда взорвалась бы. Но звезды не взрываются. Наше Солнце уже 5 миллиардов лет осуществляет в своем ядре подобную реакцию, но не взрывается, реакция протекает очень медленно. Давайте подумаем, чем же эта реакция отличается от того, что происходит в недрах звезд. А я вам напомню. Первый этап термоядерного синтеза гелия из водорода – это соединение двух протонов. Не протона с нейтроном, как я вам показал это в начале жизни Вселенной, а тогда нейтронов было много. Давайте я вам напомню. Нейтрон сам по себе в свободном состоянии – это неустойчивая частица. Примерно через 10-12 минут нейтрон в свободном состоянии распадается на протон, электрон и нейтрино. Но этих 10 минут было достаточно, чтобы вот эта термоядерная реакция в начале жизни нашей Вселенной протекала. Тогда примерно в равном количестве были протоны и нейтроны, а свободных нейтронов в недрах звезд нет. Потому что звезды живут долго, и даже если были когда-то там свободные нейтроны, они бы давно уже распались. Откуда же берутся нейтроны? Ну, помните, протоны часто подлетают друг к другу, но отталкиваясь электростатическим образом, продолжают свой свободный полет до того момента,
пока, и это очень редко происходит, один из протонов не превратится в нейтрон. Такое превращение возможно, если у протона есть достаточно большая энергия, ну, то есть энергия теплового движения. И тогда, превратившись в нейтрон и выбросив свой положительный заряд в виде позитрона, античастицы электрона, и еще одну легкую частицу нейтрино, которая всегда рождается с электронами и позитронами в паре обязательно, так называемый заряд, сохранение лептонного заряда называют это физики, и мы получили дейтерий. Ну а дальше примерно то же самое, что и в начале жизни Вселенной. Дейтерий присоединяет к себе еще один протон, получается легкий гелий. Два легких гелия встречаются, встречаются, на некоторое время объединяются, это неустойчивая конфигурация. Но тут же выбрасывают лишние электрически заряженные частицы, электростатическое отталкивание довольно сильное, и остается хорошо связанная, очень тесно связанная, надежная, крепкая альфа-частица, она же ядро гелия, гелия четвертого. Все так, но именно первая реакция, этапы, я вам покажу, два протона, протон с нейтроном соединились, дальше реакция пошла точно так же, как в недрах звезд. Но вот этот этап оказывается очень длительным, очень маловероятным, как говорят физики, и он фактически растягивает эту термоядерную реакцию в недрах звезд на миллиарды лет. Очень маловероятная реакция. А в начале жизни Вселенной она не требовалась. Были свободные нейтроны в избытке, а значит, реакция, так сказать, проигнорировав первый этап, сразу началась со слияния протона и нейтрона, и дальше уже образовался гелий. Потом из гелия еще некоторые более сложные атомы. Но долго это продолжаться не могло. Вселенная расширялась, температура падала, и уже через несколько, 200, скажем, секунд, несколько минут, температура упала до такого состояния, что термоядерные реакции прекратились. Что же осталось? Каким было вещество в начале эволюции нашей Вселенной? Водород тут не показан, он был в избытке, а показано только количество. Вот замерли реакции, застыли, и дальше уже сохранялось содержание этих химических элементов на долгие-долгие миллиарды лет, собственно, до сегодняшних дней почти. Ну, не сильно оно изменилось. Примерно на 10 атомов водорода было одно ядро гелия, немножечко еще в десятки раз меньше дейтерия, совсем мало легкого изотопа гелия и мизерное количество лития. Но о нем даже говорить не стоит, его было очень мало. Водород и гелий. Тяжелый изотоп водорода и легкий изотоп гелия. Ну, это в небольшом количестве, а в основном водород и гелий. Итак, исходное химическое состояние нашего мира – это 90% по количеству атомов водорода и 10% по количеству атомов гелия. Я говорю по количеству, потому что атомы гелия потяжелее в 4 раза. Если говорить о массе, то примерно 75% массы – это был водород, и 25% массы – это был гелий. А все остальное в незначительном количестве, хотя это, конечно, очень важные, как говорят физики, индикаторы начального состояния нашего мира. Сегодня мы иногда находим, например, в атмосферах планет-гигантов, у Юпитера, исходное состояние химического вещества нашей Вселенной, и проверяем по количеству дейтерия и гелия-3, правильно ли мы провели расчеты начального этапа жизни Вселенной. Оказывается, что да, правильно. Наша теоретическая физика позволяет рассчитать первые минуты жизни Вселенной. А что было дальше? Дальше вещество остывало и постепенно становилось все более и более холодным. Пока его температура превышала несколько тысяч, 3-4 тысячи кельвинов, это еще было ионизованное вещество, плазма. В плазме много свободно заряженных частиц. Протоны отдельно, электроны отдельно летают. А когда много свободных зарядов, квантам света, электромагнитного излучения, рентгеновского излучения, трудно путешествовать
внутри такого вещества. Кванты очень легко рассеиваются на электрически заряженных частицах. И таким образом они не могли далеко уйти. Только излучился одной частицей, тут же поглотился или отклонился в сторону другой, и кванты тут путешествовали как маленькие пружинки, которые создают плотность, упругость этого горячего вещества, этой плазмы. Но наступило время, приблизительно 400 тысяч лет, немножечко там от 350 до 400 тысяч лет, когда вещество остыло примерно до 3000 кельвинов, и водород, мир в основном был заполнен водородом, стал атомным. То есть атомарный газ вместо ионизованного. Электроны объединились с протонами, и уже атомы, как нейтральные, электрически нейтральные частицы, перестали так активно взаимодействовать с квантами электромагнитного излучения. Немножко они, конечно, взаимодействуют. Некоторые атомные переходы, там есть линии излучения, линии поглощения, но это очень мало. А в основном кванты вдруг ощутили свободу полета. Пролетая мимо нейтрального атома, большинство квантов не замечают этих атомов, они не поглощаются и летят себе дальше. И Вселенная вдруг стала прозрачной. Это соответствует красному смещению чуть более 1000. Значит, когда мы увидим вещество с красным смещением 1000, а мы его видим, реликтовое излучение как раз приходит из этой эпохи, значит, мы увидели тот самый момент рекомбинации вещества Вселенной, объединения заряженных частиц в нейтральные. Мир стал прозрачным, и кванты свободно полетели в разные стороны. И летели почти 14 миллиардов лет, и долетели до нас. И вот мы, принимая реликтовое излучение, собственно, и принимаем вот эти кванты. Тогда они были квантами света, но, учитывая большое красное смещение, сегодня они прилетают к нам как кванты радиоизлучения. Примерно с длиной волны несколько миллиметров. И мы принимаем это реликтовое излучение и рады тому, что мы можем заглянуть в прошлое Вселенной на 14 миллиардов лет. Первыми, кому удалось зафиксировать это излучение, были американские радиоастрономы Пензиас и Уилсон. И они, соорудив вот такой, на первый взгляд, странно выглядевший радиотелескоп, на самом деле это довольно удачная конструкция, заметили, что со всех сторон небесной сферы, куда бы они ни повернули свою антенну, она поворачивается, приходит излучение, имеющее спектр, как говорят физики, абсолютно черного тела, то есть как будто бы весь мир нагрет до одной и той же температуры, до температуры примерно 3 Кельвина, ну, если точнее говорить, 2,73 Кельвина. Это и был момент, когда физики и астрофизики поняли, мы видим далекое прошлое Вселенной, мы видим реликтовый свет. Наземные радиотелескопы показали нам, что Вселенная одинаково теплая во всех направлениях, куда бы на небо ни посмотреть. Да, вот эта полоса Млечного Пути немножко портит картину, но мы понимаем, мы живем внутри Млечного Пути, и сквозь него, когда смотрим вдоль плоскости галактики, немножко меняет это структуру далеких областей. Но если смотреть вдали от плоскости галактики, радиотелескопы наземные не смогли разницу в температуре Вселенной в разных ее точках зафиксировать. Это насторожило астрофизиков. Я хорошо помню этот этап в развитии нашей науки, потому что тогда уже начинал сам заниматься астрономией, заканчивал университет. Это очень сильно насторожило, и вот почему. Сегодня наш мир неоднороден. В масштабах галактик и скоплений галактик вещество и излучение собраны в отдельные комки. А в прошлом он выглядел очень однородно. Как же из неоднородного однородного мира получился неоднородный? Должны были быть какие-то исходные маленькие неоднородности плотности, которые потом под действием гравитации собрались в более плотные и обширные комки. Радиоастрономы наземные не смогли отметить какие-то неоднородности в температуре реликтового излучения. Вся небесная сфера имела примерно такую температуру с точностью до сотых долей градуса, до сотых долей Кельвина. Правильнее говорить Кельвин – это единица измерения температуры в физике. Потом обнаружилось, что одна половина неба
чуть теплее, чем другая. То есть с одной половины чуть более теплое излучение приходит, чем с другой. Разница в температуре составляет всего тысячные доли Кельвина, миль Кельвина. Ну, это говорит лишь о том, что наша галактика, ну, наша Солнечная система, то есть так, наша Земля вместе с Солнечной системой, вместе с нашей галактикой движется вот в этом направлении по отношению к общему реликтовому фону нашей Вселенной. Мы движемся сюда, значит, нам за счет доплеровского смещения приходят более горячие, более интенсивные кванты. Мы удаляемся отсюда, и смещение доплеровское немножко более холодным делает. Здесь цветом показана относительная температура. Это понятный эффект. Это не говорит о неоднородности реликтового излучения в больших масштабах. Но потом в космос были выведены радиотелескопы микроволнового диапазона, которым атмосфера Земли не мешает, и они более тонкие градации температуры смогли зафиксировать, глядя сквозь мир галактик вот на то далекое прошлое, на тот момент, когда произошла рекомбинация. Первые спутники, а первым был наш, советский тогда спутник «Реликт», и чуть позже полетел американский спутник «Кобе», они уже зафиксировали небольшие флуктуации температуры в разных областях неба, температуры реликтового излучения. А чуть позже полетели еще более качественные радиоспутники, и они зафиксировали мелкие колебания температуры, уже более мелкомасштабные, по всему небу. И астрофизики вздохнули с облегчением. Все-таки колебания температуры есть, значит, колебания плотности вещества и излучения были уже в ту эпоху очень маленькие. 10 в минус 5 – относительное изменение температуры вот на этой карте. Одна стотысячная доля средней температуры. Как из таких маленьких колебаний плотности излучения и вещества могли родиться сегодня галактики и их скопления? Математические модели показывают, что это было возможно. Видите, как со временем в модели возникают почти однородного состояния возникают скопления галактик, отдельные галактики. Вот, так сказать, срез этой математической модели, и мы видим, что мир должен был стать таким. И он на самом деле стал таким. Вот это наблюдение астрономические. Они говорят, да, математическая модель очень хорошо описывает реальное распределение галактик и их скоплений в пространстве. Но! А что вы заложили в эту математическую модель? А мы заложили очень большую плотность вещества. Только при такой большой плотности мир мог собраться в комки за счет гравитации вещества. Но модели химической эволюции, то, о чем я вам рассказывал, превращение водорода в гелий, говорят, нет, не было такого количества водорода и гелия, иначе мир был бы совсем по-иному устроен, другое соотношение химических элементов было. Значит, было какое-то вещество необычного состава, ни протоны, ни электроны, но тем не менее обладающее гравитацией. Вы уже поняли, о чем я говорю. Это было темное вещество. Темная материя. И сегодня мы представляем это так. В начале мира, да и до сегодняшних дней, соотношение между обычным веществом и темным было примерно 1 к 5. Примерно раз в 5 больше количество темного вещества. И оно, обладая большей гравитацией, раньше, в ранние этапы жизни Вселенной, начало соединяться в комки. А обычное вещество, еще до эпохи рекомбинации, наполненное излучением, которое создавало упругость вещества, фотоны работали как маленькие пружинки, не поддавалось гравитации. А темное вещество создавало уплотнение и промежутки между ними, менее наполненные веществом области. Произошла рекомбинация, обычное вещество потеряло упругость, и куда оно устремилось? Туда, где уже избыток плотности темного вещества существовал. Оно как бы слилось в эти гравитационные ямы, и из обычного вещества начали формироваться галактики. В эпоху рекомбинации соотношение между темным веществом и всеми видами обычного вещества было примерно таким же, как сегодня. Ну, может быть, чуть даже относительно меньше было темного вещества, потому что тогда была высока плотность
излучение и нейтрино. Но излучение к сегодняшнему дню остыло, и практически вот этот сектор перестал существовать. Нейтрино тоже потеряло свою энергию и стало более прохладным. И фактически остались только вот эти вот протоны и нейтроны, из которых состоит наш мир. И большую часть мира сегодня, если говорить вообще о гравитирующей среде, составляет темное вещество. Когда мы заглядываем в прошлое, на самое далекое прошлое с помощью телескопа Хаббл, мы видим, что там, в самом далеком прошлом, уже сформировались галактики, такие протогалактики, то есть как бы предки больших галактик. Но затем, по мере эволюции мира, они вот посмотрите на этот снимок, уже объединяются две маленьких галактики. И вот тут вот подошли рядом одна к другой. И вот здесь видно, что какой-то остаток одной галактики был поглощен вот этой чуть более массивной. Происходило объединение, ну, на языке физики коагуляция, слипание. Слипались маленькие галактики в большие конгломераты, и мы сегодня видим эти конгломераты. Вокруг каждой гигантской нашей галактики, из числа гигантских, либо вот туман Синдромеды, тоже гигантская галактика, еще сохранились небольшие галактики, спутники, которые постепенно входят в состав большой, падают, пересекают ее, разрушаются, отдают свое вещество в состав больших галактик. И таким образом процесс роста галактик продолжается прямо на наших глазах, но уже идет не так активно, потому что осталось мало вот этих предков больших галактик. Большие поглотили мелких и стали еще большими. У каждой из крупных галактик есть спутники. Вот спутники туманности Андромеды, спиральной галактики в созвездии Андромеды. Между прочим, вот этот спутник Мессия 32, он уже практически вошел в состав большой Андромеды. Он уже потерял с периферии свои звезды и вот-вот растворится полностью в теле большой галактики. Таким образом, процесс эволюции Вселенной буквально происходит на наших глазах. Раньше он шел более интенсивно, но и сейчас продолжается вполне заметно, и мы наблюдаем как прошлое Вселенной, так и ее настоящее. Ну а о будущем еще поговорим.

У него не было ни красок, ни карандашей. Не было у него и шанса. Мечта несбыточная, но ведь мечты должны сбываться. Судьба явилась в лице знаменитого российского скульптора. Он почувствовал в нем не просто талант. Он понял, что перед ним художник, который обладает врожденным чувством цвета.

Здравствуйте. Мы продолжаем цикл лекций «Перекрестки судьбы», и в этот раз мы поговорим про удивительного художника Филиппа Малявина. Его работа «Вихрь», которую мы сейчас можем видеть в коллекции Третьяковской галереи, появилась в первые годы 20 века. Илья Ефимович Репин, знаменитый художник и очень строгий критик –

говорил о том, что Малявина можно считать одним из первых живописцев. Он говорил о том, что вихрь восхитил его и сравнивал себя с военной скаковой лошадью, который буквально загорцевал перед этой оргией красок. Этот кроваво-красный вихрь, который захватывает зрителя и уносит, уносит далеко из этого мира. Он поражал, он разил наповал. И только присмотревшись, ты видишь, что перед тобой не какой-то пожар, не кровавые всполохи, а просто танцующие, танцующие русские бабы. Репин говорил, что в этой своей работе Малявин почувствовал все те настроения 1905-1906 годов, которые были тогда, бушевали тогда в нашей стране. Вообще, в начале 20 века Малявин считался весьма заметным, значимым художником, прекрасным колористом, равным которого надо было поискать еще. Его работа «Вихрь», она с тех пор считается классикой русской живописи. Но, как это нередко бывает, ни самой работы, ни художника Филиппа Малявина могло не быть. И не должно было бы быть, если бы жизнь шла своим чередом. Родился он в крошечной деревушке, в маленькой, в бедной семье, в очень бедной даже по деревенским меркам. Опять же про него говорят, что с детства он обожал рисовать. Ну, понятное дело, у него не было ни красок, ни карандашей. Не было у него и шанса, что когда-нибудь какой-нибудь градоправитель обратит на него внимание или кто-нибудь из проезжающих высокопоставленных особ. Так бы он и был, наверное, землепашцем, ну или еще кем-нибудь. Но в дело вмешался случай. Когда ему уже было 16 лет, в его родную деревню заехал паломник. По-разному сейчас вспоминают. Кто-то говорит, что он просто шел пешком и совершал паломничество. Кто-то пишет о том, что он заехал проведать кого-то из родных. Но в любом случае он собирался на Афон. Узнав об этом, Филипп Малявин невероятно захотел отправиться вместе с ним, потому что он подумал, что, может быть, там, на Афоне, его научат мастерству иконописи. Мечта несбыточная. Но ведь мечты должны сбываться. Деньги ему собрали всем миром. Отец хоть и не хотел отпускать, но отпустил. И вот 16-летний мальчишка оказывается на Афоне. Знающие люди вспоминали, что в то время афонская школа, она находилась в упадке. И мальчик-самоучка, он пришелся как нельзя более ко двору. И вот проходит совсем немного времени, и юный Филя Малявин уже поновляет старые иконы. Уже пишет что-то свое. Говорят о том, что жилось ему там не просто деревенскому мальчишке оказаться в монастыре, ну, испытание не из простых, наверное. Вполне возможно, что если бы в дело не вмешался случай, был бы еще один послушник в Афонском монастыре. Был бы еще один иконописец, имени которого сегодня никто бы, наверное, и не знал. Но судьба вмешалась в этот раз. Судьба явилась в лице знаменитого российского скульптора Владимира Беклемишева. Он возвращался из Италии в Петербург и по дороге решил заехать на Афон. А вот о дальнейшем мы можем узнать из воспоминаний самого скульптора, который рассказывает о том, что обратил внимание на невероятно талантливого молодого человека. Он почувствовал в нем не просто талант. Он понял, что перед ним художник, который обладает врожденным чувством цвета. Он предложил мальчику отправиться с ним в Петербург, обещал устроить его судьбу. Но то ли страшно стало Филиппу, то ли не хотел он ничего в своей жизни менять, но он стал отговариваться, то, дескать, и настоятель его не отпустит. И вообще как-то боязно. Беклемишев отправился на прием к настоятелю, долго с ним разговаривал, и в итоге тот благословил Филиппа Малявина на то, чтобы тот отпробовал, и тот купил их. А оказаться в собрании Третьякова – это не просто удача для молодого художника, фактически.

Фактически это признание его мастерства, его уровня. Мог ли об этом мечтать бедный деревенский мальчик? Малявин стал популярен. Многие знаменитые люди заказывали ему портреты. У него не было недостатка. В заказчиках он много выставлялся. Шутка ли, сам Илья Репин хвалил его работы. А известно, что немногие такой чести удостаивались. Правда, уже во второй половине 10-х годов отдельные критики говорили о том, что он стал слишком слащав, слишком солонен. Но, так или иначе, должное его таланту воздавали. Когда в нашей стране случилась революция, Филипп Малявин поначалу принял ее, принял радостно, с открытым сердцем. Да и для новой власти такой художник был как нельзя более удобен. Ну, происхождение-то самое что ни на есть правильное. Чай не из дворян или не из купчин каких-нибудь. Крестьянский ребенок, добившийся всего сам. Довольно быстро Малявин разочаровался в новой власти, в новой жизни. Он очень вовремя это успел сделать. Он уехал из Советской России еще до тех пор, как упал железный занавес. Он уехал в начале 20-х. Уехал в Париж. Париж – мекка художественной жизни, город, в который стекались таланты и бездари со всего мира в надежде урвать свой кусочек славы. Казалось, творчество, казалось, живописная энергия разлита в воздухе этого города. Но для Филиппа Малявина воздух свободного и легкого Парижа оказался губителен. Его краски словно бы потускнели, словно бы погасли. Он еще писал своих танцующих, смеющихся, невероятно ярких крестьянских девушек. Он тосковал по родине, и вот на его картинах скачут по снежным полям бесконечные тройки с бубенцами, с молодыми парнями, смеющимися, играющими на музыкальных инструментах, с девушками в цветастых платках. Но та легкость, тот ураган красок, тот вихрь, который был способен закружить любого зрителя, все это куда-то исчезло. Многие, знавшие его, в том числе и знаменитый наш певец Федор Шаляпин, вспоминали, что талант Малявина как будто бы иссяк. Однако его наследие достаточно велико. Его работы можно встретить в крупнейших российских собраниях. И всякий раз, проходя по залам Третьяковской галереи и видя вот этих вот кроваво-красных танцующих женщин, ты вспоминаешь слова Репина и чувствуешь, что вслед за великим художником и суровым критиком ты начинаешь горцевать, как та самая полковая лошадь. Удивительным образом складывается судьба, казалось бы, деревенский мальчишка, у которого нет будущего, и которого словно бы какие-то высшие силы приводят сначала в монастырь, а потом и в Петербург, которые превращают мальчика без будущего в знаменитого художника. В следующий раз я расскажу вам о том, как посещение художественной выставки, о том, как посещение художественной выставки и встреча с полотном знаменитого импрессиониста

откровенно, если один человек из 200 ответит, это будет еще хорошо. Подчеркну еще раз, полтора века назад это один из первых лиц в иерархии российской власти, один из самых великих государственных деятелей Российской империи, причем при двух императорах со сложными характерами, противоречивых и при Александре I, и при Николае I. Чем Чернышов отметился в своей посмертной историографии? Причем как либеральной конца XIX века, так и советской. Во-первых, борец с декабристами. Активный член Следственной комиссии. Не только злой следователь, палач. Именно Чернышов якобы командует казнью декабристов в Петропавловской крепости. И именно он, вопреки старинной традиции, приказывает повторно повесить троих сорвавшихся с виселицы. Веревки надорвались, надо бы отпустить, но нет. Там был добрый следователь Бенкендорф и злой Чернышов. Злой Чернышов, который, как вспоминала Мария Волконская, горцевал вокруг виселицы на дорогом скакуне и посмеивался, накручивая усы. Вешайте, вешайте. Мало того, что палач, еще и подлец. Дадим слово признанному авторитету Льву Николаевичу Толстому, Хаджи Мурат. Император его терпел, считая пока незаменимым. Но зная его старания погубить в процессе декабристов Захара Чернышова и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Прямая ссылка на то, что, будучи одним из руководителей следствия по делу декабристов, Чернышов пытался приговорить к смерти своего дальнего родственника Захара Чернышова, единственного наследника громадного состояния, боковой ветви Чернышовых, и тем самым завладеть его наследством. Приспособленец, карьерист, абсолютно беспринципный, как пишут многие историки и даже выдающиеся, как Евгений Тарля, в фаворе у Александра, в фаворе у Николая и даже был в фаворе у Наполеона какое-то время. И вот так вот, под всех подстраиваясь, дослужился до военного министра, как Барклай, пробыв им более 20 лет. Возведен в княжеское достоинство Российской империи с титулом светлости, то есть не просто князь, а светлейший князь. И у нас таких в истории империи было менее 40. Вот Чернышов был в первой двадцатке, так же, как Кутузов, Потемкин и прочее. Светлейший князь. По французской, например, традиции, светлейший князь – это так и переводилось, как принц крови, член семьи. Далее председатель военного совета империи, председатель комитета министров, ну и, наконец, вторая должность в империи – председатель государственного совета высшего законосовещательного органа при императоре. Вот все должности при себе Чернышов собрал, поэтому правы многие историки, которые говорили, что все в империи решают двое – Николай да Чернышов. Что полезного он сделал на посту военного министра? Тут каждый, знающий историю по Яндекс.Дзену, сразу вам ответит, как что. Главная реформа Чернышова разрешила офицерам носить усы. Видите, он такой с усами в молодости, симпатичный. Самому нравились усы, и он всем разрешил. До этого, как мы знаем, ношение усов в армии было разрешено только легкой кавалерии, гусарам, уланам. Не верьте фильму «Союз спасения». Фильм прекрасный, но там у всех героев почти усы у офицеров. Такого быть не могло. Собственно, все. Ну и, наконец, последний гвоздь, гроб репутации Александра Чернышова забил наш прекрасный писатель Лесков. Читаем Левшу. Левша пытался достучаться до императора, мол, англичане ружья кирпичом не чистят. Помним, да? Англичан уже оружие нарезное, а у нас по-прежнему гладкоствольное. И говорил при смерти, уже умирая, доктору, доведите до государя императора. А доктор попробовал довести, но дошел только до военного министра Чернышова. И что ему ответил Чернышов? Знай свое рвотное, да слабительное, а не в свое дело не мешайся. А доведи он Левшины слова в свое время до государя, так в Крыму на войне совсем другой был бы оборот. Что тут сказать? Профнепригодный министр из-за косного взгляда, которого

0: плохо вооруженная русская армия, ружьями образца, как пишет Гайчика Хратишвили, в 1807 года, естественно, не имела никаких шансов против, мало того, что руководимой прогрессивной буржуазно-либеральной идеей, так еще и вооруженной новейшими образцами европейской армии, англо-французско-сардинской. Поэтому потерпела поражение. Ну и в конце, как приговор, большая советская энциклопедия, открываем кавычки. Чернышов. Сторонник палочной дисциплины, устаревшей линейной тактики, явился одним из главных виновников поражения русской армии в Крымской войне. Все. Давайте представим себе такую картину в Питере. Большая морская, дом 10, знаменитый дом питерский. Дом знаменитый чем? Это дом пиковой дамы. В нем жила княгиня Голицына, которая дожила почти до 100 лет. Влиятельная была дама в питерском обществе, всех молодых невест, девушек, прежде чем допускать до приличного общества, до бала, до собрания, приводили ей на смотрины, она смотрела, да, можно представлять ее в высший свет. Вот эта пиковая дама, старуха, ставшая прообразом, она жила в этом доме, она урожденная Чернышева, тоже дальняя родственница. После смерти ее в этом доме жил наш герой Александр Чернышев. Николай I, вот такая противоречивая фигура, хотя он и считал Чернышева, если верить Толстому, большим подлецом, и терпел его из последних сил, терпел его очень долго, десятилетиями, наградил всеми возможными орденами и титулами. Он, когда Чернышев на пике своего аппаратного могущества, после 10-й просьбы так и получил отставку, просто выкупил этот дом в казну, и взял его на полное, как бы сейчас сказали, госсодержание. Бывшие президенты пользуются такой привилегией до смерти. Они находятся как на госсодержании. Такое частичное госсодержание было предоставлено Чернышеву. Министерство финансов должно было оплачивать все счета по этому дому не только при жизни Чернышева, но и после его смерти до тех пор, пока этот дом будет в собственности потомков Чернышева. Светлейший князь Чернышев, экс-военный министр, председатель Госсовета, председатель Комитета министров, сидел в кресле, представим себе, той самой княгини Голицыной, пиковой дамы. Вспоминал молодость. Давайте себе представим, о чем он мог думать. Откуда вообще появились Чернышевы? Это московская семья, род дворянский старинный. Он мог вспоминать соседний район. Старую Басманную. Сейчас мало чем примечательный район на самом деле. Шум, пробки, гам. А тогда это речки, озера неподалеку, сады. Там были богатые поместья. Не такие богатые, как на Никитской, конечно, следующий уровень. Но не бедные люди там жили. Пушкины, там сейчас музей Василия Пушкина, дяди Пушкина. Знаменитый художник Рокотов, знаменитая фамилия Куракиных владела там поместьями. Там же родился и Чернышев, и вырос там. Куракины, кстати, родственники Чернышевых. Отец Чернышева, не граф, без титулов, представлял младшую ветвь этого рода. У самого достоверно известного предка Чернышевых времен, по-моему, Ивана Грозного, было три сына. От них пошло три ветви Чернышевых. Наиболее известен Захар Чернышев, фельдмаршал, который брал Берлин во время Семилетней войны. Наш Чернышев с другой младшей ветви, менее знатный. Но, тем не менее, отец дослужился до генерала и костромского наместника, губернатора, выражаясь современным языком. Это дворянство шпаги. Весь израненный, умер в довольно раннем возрасте по современным меркам. Сыну 3 годика всего было. Мама была фрейлина Екатерина, в девичестве Ланская. Сестра того самого Ланского, который искренне любимый фаворит Екатерины. И он, кстати, к Екатерине хорошо относился. Ничего особо не просил. Редкий пример. Фаворит был нежадный. Когда он умер неожиданно от какой-то инфекционной болезни в совсем молодом возрасте, Екатерина неделю рыдала, была безутешна. И сейчас, если вы поедете в Царское Село, то увидите Царскосельский дворец знаменитый, где янтарная комната. Он стоит такой вот буквой «П». Екатерина жила не в парадных залах, куда водят туристов. Вот эта часть сейчас реставрируется. Это покои императрицы, более скромные. и окна на садик. И вот там прямо напротив ее окон была могила, надгробный камень Ланского. То есть она из своей спальни, из кабинета смотрела на место захоронения своего любимца. Камень сохранился. Ни дорожки, все заросло, подойти к нему нельзя. Но видно со стороны. Обратите внимание. Через маму Ланскую уже вошел прочно Чернышов. Рук связей тесных, родственных, семейных, статусных связей. Естественно, сразу записан по рождению в гвардию, как положено. Живет при этом в Москве, домашнее образование. Учится хорошо, как всегда, иностранные языки, танцы, фехтование, все как положено. Вот учит его французский аббат, то есть тех французов, которые бежали от революции, от ужасов этих в Россию, подрабатывали здесь. И вот, наверное, самое яркое детское воспоминание, юношеское Чернышова, ему лет 15, приезжает в дворец к его родственнику Куракину сам император Александр I, тоже молодой, 25-26, наверное. Приезжает на коронацию в Москву. Короновались в Москве императоры по традиции. И в дворце князя Куракина бал, прием, и наш шустрый Чернышов как-то оказался рядом с императором. Как-то завел с ним разговор. Видимо, умел разговаривать. Не стеснялся, не робел. О чем он мог расспрашивать император 25-летнего? Молодого тинейджера Чернышова, рослого, симпатичного. О девушках, а это кто? А это что за московские дамы такие? Он все подробно про всех рассказал. Понравился императору. Тот ему говорит, ну давай, говорит, ко мне. Как бы сейчас сказали, в администрацию президента давай. Камер-пажом. Он говорит, а вот можно я хотел бы по военной службе? Давай, говорит. Чернышов учился потом в пажеском корпусе какое-то время. Недолго совсем. Самое элитное учебное заведение. И потом, опять же, пошел после пажеского корпуса не на придворную службу к императору, который его примечал уже, а попросился в армию, в кавалергарды. Полк кавалергардов. Давайте тут сразу чуть отвлечемся. Кавалергарда век недолог, как мы помним. Вот настоящий, сейчас бы сказали, китель, галет парадный, подлинный, 200 лет. Ну, парадный, в белом, в бою не участвовали. Кавалергарда – это кто? Кавалер, понятно, всадник, гард – охрана. То есть это специальное воинское подразделение, полк, впоследствии, который был учрежден Павлом I, охранять императора, двор, дворец в столице. Самое элитное, наверное, воинское подразделение в Российской империи вплоть до своего расформирования во второй половине XIX века. Брали дворян и в офицеры, и в нижние чины. Причем не просто дворян, а дворян с родословной, с историей. Тогда ведь не было так, что захотел командир полка, ну вот давай тебя. Нет, нет. Офицерское собрание беседует, расспрашивает, изучает биографию. Никаких гарантий, что офицерское собрание согласится взять в свой круг нового молодого офицера, который чем-то не нравится, нет. Мало иметь безупречную репутацию, хорошие оценки по окончании военного училища, блестящий аттестат. Надо иметь историю. Причем офицерское собрание может отказать по любому поводу. Есть известный пример, когда одному блестящему выпускнику военного училища из старинной фамилии отказало офицерское собрание, потому что во время обучения в офицерской школе он участвовал в театральных постановках. Не солидный офицеру, дворянину лицедействовать. Ну, по крайней мере, не для полка кавалергарда. Отказали. Полк боевой. Первый бой принял, это был первый крупный бой Чернышова, Аустерлиц. Сразу боевое крещение. Та самая описанная в «Войне и мире» прославленная атака, на самом деле их было несколько атак в конном строю кавалергардов, когда они, пытаясь спасти нашу отступающую расстроенную пехоту, вопреки нормам и правилам, конные атаки были прописаны очень четко по уставу, что, как, в каком порядке. Обычно атаковали сомкнутыми рядами, лошадь одна к другой стоит. Сначала медленно, потом они разгоняются, а потом уже в карьер на скорости. Это тяжелая кавалерия, то есть это кирасиры. Они в кирасах кавалергарда, они вот в таких вот касках, тоже подлинная каска тяжелой кавалерии, нижних чинов офицеров не такие были. Это не металл, а очень плотная кожа, металлический налобник с Андреем Первозванным, как у фуражки ремешок застегивается латунный. Очень интересная вот эта сверху такая грива, это натуральный конский волос. Ну, считается, что при ударе саблей сверху это какая-то защита. Не думаю, что это особая защита, хотя ребро жесткости есть. Немного защищает, если там вдруг по голове скользнет. Красота просто. Дань моды того времени, античность. Похоже на древнегреческие вот эти все старинные античные шлемы спартанцев. Мы не знаем, как точно они у спартанцев на самом деле выглядели, но в кино, если вы посмотрите про 300 спартанцев, вот примерно вот так. Поэтому я думаю, что те, кто проектировал такого рода каски, даже Николай I наш приложился к этому делу, он тоже рисовал хорошо и был любитель разрабатывать разные элементы военной формы, они вдохновлялись античной историей. Вот в таких красивых касках, представьте себе, кавалергарды под Аустерлицем, это вся элита, это весь свет столичной молодежи. Вот с такими плашами, именно с такими. Это же мое любимое оружие из нашей коллекции. Страшная вещь. Не страшно? Попробуйте. Значит, история такая. Это, видите, это палаш. Он прямой. По сути, это рыцарский меч. Такими палашами была вооружена... Держите, только очень аккуратно. Такими палашами была вооружена французская тяжелая кавалерия, французские кирасиры. Мы после наполеоновских войн очень много таких палашей получили. Брали в плен, захватывали обозы. И потом они все поступили, эти палаши, не пропадать же, в наши полки тяжелой кавалерии, которых, собственно, спасибо, собственно, было три. Значит, кавалергардские, лейб-гвардии конный, тоже соперничал с ним в знатности. Жуткая вещь, да? Тяжелая такая, не театральная рапира. Лейб-гвардии конный полк и лейб-гвардии драгунский. Они все были вот с такими касками, с такими палашами. Калеты были разные. Плюс к этому у каждого кавалериста обязательно два пистолета заряженных. Вот они, это тоже подлинный пистолет. Образец 1809 года. То есть в войну 812 был именно этот. Большими партиями начали выпускать позже, но были в заграничных походах точно. Весит 1,5 килограмма, заряжается круглой свинцовой пулей, стреляет недалеко и не точно, но это все-таки лучше, чем рукопашный, согласитесь. Два пистолета, заряженных всегда около седла, в специальных таких кобурах у кавалериста. Приближаясь, он выхватывает и стреляет по строю, если успеет, конечно. У многих кавалеристов были еще ружья разных образцов, штуцеры, нарезные, к слову сказать, карабины. Не все кавалеристы, но многие были ими вооружены. Все это было прописано, кто стреляет, в каком порядке, в каких случаях. Такие атаки с сомкнутым строем – это очень тяжелая история. И вот в такую атаку попадает Александр Чернышов. У нас, по легендам, там погибли все. Это, конечно, не так, как и в случае с атакой легкой кавалерии потом в Крымскую войну, английской. Очень похожая история, один в один. Только англичане сделали из этой атаки великий эпос английский, прославляющий храбрость и жертвенность британских аристократов, которые самый дурацкий приказ выполняют, не жалея жизни, с максимальной храбростью. А у нас атака кавалергардов под Аустерлицем – это образец, естественно, русского раздолбайства, бессмысленности, беспощадности, кровавой резни. Хотя сделали они все то же самое. Погибло кавалергардов и попало в плен немало, примерно пятая часть от участников этой атаки, ну, не половина и даже не треть. Это очень много, с учетом того, что, опять же, это отборные части. Чернышову повезло. Чернышов даже не ранен. Одна атака, вторая, потом его командир, шеф полка, будущий герой 812 года, Уваров, посылает с донесением к императору. Император узнает Чернышова, отправляет его обратно с какими-то донесениями, потом приказывает вернуться, остаться при нем, при штабе. Затем начинается самая интересная часть его карьеры военной. Он еще участвует много раз в боевых действиях. За Аустерлиц Чернышов получает орден Святого Владимира IV степени. Это, кстати, о многом говорит, потому что по статуту такой орден давался, начиная с полковника. Чернышов, по-моему, поручик, наверное, что-то около этого. Затем Фридланд. Поражение нашей армии. Армия расстроенная отступает под натиском наполеоновских войск. Чернышов помогает найти переправу под жутким картечным огнем. Находит переправу, спасает солдат, выводит их из-под удара. Получает уже за это высший военный орден Георгия IV степени. за Фридланд. Георгий чем отличался от других орденов? Помним? У него примерно такой же был статут, как у сейчас у звезды Героя России. Носить всегда, не снимая, независимо в какой ты форме находишься, прямо по статуту Георгия, сей орден никогда не снимать. Ну, а далее самое интересное. Чернышов оказывается в роли личного курьера, дипломатического почтальона Александра I, потому что Александр I посылает Чернышова с личным письмом к Наполеону после Тильзита. Непродолжительный период, когда мы союзники с Францией. Кстати, по поводу Тильзита очень много в исторической литературе мифов. Я хочу сразу сказать свое отношение. У нас рассматривается, что Тильзит – это мир был позорный. Александр все, что мог Наполеону, слил. Тайная дипломатия. Хуже только пакт Молотова-Риббентропа, короче. Совершенно не так. Александр оказался очень хитрым дипломатом. По большому счету, он почти ничего Наполеону не уступил и даже приобрел, получил возможность занять дополнительные территории. Мир был выгодный для Российской империи, потому что без потерь мы получили большую передышку для подготовки к возможному будущему противостоянию с Францией. Там была экономическая сложность участия в континентальной блокаде Англии, но мы-то и участвовали неактивно, всячески этого избегали. Что писал военный историк генерал Михайловский-Данилевский? Кавычки. «Расторопность, острота ума, приятная наружность сделали Чернышова известным государю, который начал употреблять его для дипломатических посылок в разные земли. На посылках он гоняет Чернышова к Наполеону. При этом Чернышову всего 22 года. Наполеон, приняв Чернышова, вместе с русским послом Куракиным, тем самым Куракиным, его дальним родственником, долго расспрашивает. Сначала спрашивает Чернышева, что вы такой молодой человек, а у вас два боевых ордена на груди. А за что? Аустерлиц, Фридланд, а что вы делали? То-то, то-то, то-то. Вы были моим противником. Достойно. Час он разговаривает с Чернышевым. Видимо, Чернышев был гением коммуникации, особенно с начальниками. Понравился он Наполеону. Вроде и не льстил, и не дерзил. Вел себя достойно. Наполеон стал его довольно часто приглашать, потом отправляет с письмом обратно к Александру и делает приписки. Пожалуйста, впредь посылайте ко мне этого молодого человека. Отлично. Начинает туда-сюда ездить через Европу. Петербург, Париж. Петербург, Париж, Вена. Вена, Петербург. Рассматривает, записывает, интересуется, пишет докладные. Что там интересного и полезного может быть для России, для русской армии. Такая добровольная инициативная разведка. Это все читают в военном министерстве. Это читают, возможно, попадает и к Александру вместе с его рапортами. Это запоминается. Разведка, конечно, в то время уже была. И агенты были у Российской империи серьезные. И политические, и платные, самых разных уровней. Самым прославленным русским агентом влияния был Талейран, конечно. Талейран, или, как правильнее сказать, его высочество, светлейший князь и владетельный герцог, великий камергер двора, вице-электор Французской империи Шарль Морис Талейран Перегор. При всех режимах, при директории, при Наполеоне и после Наполеона, непотопляемый министр иностранных дел, как у нас в России, кто был, помните, с СССР? От Ильича до Ильича прожил без паралича. Да-да, при всех. И вот Талейран за деньги, у него, конечно, были и идейные соображения, он считал себя намного умнее Наполеона и всех предыдущих своих начальников, естественно. Ему казалось, что Наполеон зарывается, и надо его притормозить. Все изменники, они ищут оправдания моральные. Вот у Талейрана были оправдания. Он хотел остановить Наполеона в его бессмысленной и ненужной, как он потом позже писал, для Франции экспансии. Поэтому он сливал секретную информацию политическую и Александру, и, кстати сказать, австрийскому императору в Вену тоже. Из тех брал деньги. Шла шифропереписка между посольством, которое получало сведения от Талейрана, и Петербургом. В депешах посольства соблюдались правила конспирации. Все было зашифровано. Коды, все как положено. Но если даже расшифровать, узнать эти коды, перекупить шифровальщика, то что бы прочитали в этих письмах французская тайная полиция? Мы помним, да, что было две полиции у Наполеона. Он тоже, кстати, придавал большое внимание разведке и контрразведке. У него было официальное министерство полиции Фуше, а была секретная полиция Савари, ну типа КГБ. среди функций которой было следить за официальной полицией. А были еще отдельные агенты, которые следили за секретной полицией и докладывали Наполеону напрямую. Так вот, если бы они расшифровали донесение нашего посольства по поводу информации, получаемой от Толерана, они бы прочитали следующее. Наполеон – это Терентий Петрович. Он передал своей Наташе. Наташа – это министр полиции Фуше как раз. Посол Куракин – Андрюша. Глава нашего МИДа, которому направлялись эти сообщения. Сначала в МИД, потом императору. Глава МИДа Румянцев – тетя Аврора. Глава МИДа Франции – племянник Серж. Ниссельрода, сотрудник посольства тогда, будущий министр иностранных дел. Кисель вроде, помните, Ниссельрода. Он был на связи, он был, как считается, даже приложил руку к вербовке Толерана, вполне возможно. Ниссельрода такой был маленький и невзрачный, но почему-то именовался танцор в переписке. Сам Толеран Анна Ивановна. Или наш книгопродавец, или наш библиотекарь. Ситуация во Франции – английское земледелие. Или любовные шашни Бутягина. Бутягин какой-то был сотрудник посольства. В общем, племяннику Сержу пишет Терентий Иванович. Ситуация тяжелая, плодородие убывает во Франции. А секретарь наш пустился в разгул любовный. Вот пойди, значит, догадайся. Толеран был интересным человеком. Коллекционировал он, конечно, не книги, хоть и числился у нас библиотекарем, коллекционировал деньги. Известно его выражение, что главное качество денег – это количество. Изменить – это предвидеть. Помним гараж, да? Как там Гафт говорит.
1: Неподкупная моя, вовремя предать – это не предать, это предвидеть.
0: В оригинале фраза приписывается Толерану. Как-то Толеран даже отправил Александру Первому письмо прямо в стиле ревизора гоголевского. Государь, я весьма поиздержался, поэтому не могли бы вы меня выручить? И было бы очень хорошо, если бы своему верному корреспонденту и слуге дали небольшую спонсорскую помощь. И сразу указывалось 1,5 миллиона франков золотом. Для понимания, предыдущий размер спонсорской помощи, который получил Толеран там, за какой-то отрезок работы существенный, был 40 тысяч франков. То есть он тут поднял ставки сразу в 30 раз. Причем так совершенно бесстыдно, он еще расписывал, что деньги надо перевести в этот банк, который корреспондируется с моим банком, где у меня есть секретный счет, там мы все договоримся. Прямо, как говорится, с платежки, номера, кросс-счетов, все указывалось. Как наш Александр поступил? Гений дипломатии был. Он писал, что, рассмотрев вашу просьбу о пожертвовании и всю эту финансовую схему, вы знаете, при всем уважении мы не можем на это пойти, потому что очень за вас беспокоимся. Схема настолько прозрачна, все это обязательно всплывет, а я боюсь за вашу безопасность. Вот до меня доходит случай, что к вам начинают относиться с большим подозрением тот самый Фуше, Савари и иные, и я просто боюсь вас подставить. Вежливо отказался. Но на самом деле подозрения были, постоянно на Толерана стучали. Наполеон как-то испытывал к нему избыточное доверие, но, видимо, человек был эффективный. Помним эту известную историю, когда, получив очередные какие-то донесения о неверности Толерана, Наполеон публично при людях, приподчиненный, как бы сейчас сказали, стал орать. Вы не человек, вы грязь в шелковых чулках. Ну, там не грязь было, другое слово, более грубое. Пойдите вон, видеть вас не хочу. Все остолбенели, Толеранта поклонился, вышел, а все слушают. И на выходе, так сказал, про себя, но все слышали. Как жаль, что такой великий человек так дурно воспитан. И пошел дальше. Толеран – это стратегическая разведка, политическая. Это настроение в обществе, планы Бонапарта, разговоры. Всякой армии нужна конкретная информация. Пароли, явки, адреса, чертежи, карты, ведомости, штатное расписание. Потому что война приближается. И вот для получения этой специфической военной информации специально впервые наш военный министр Барклай де Толли создает, как бы сейчас сказали, аналог главного разведуправления. Военная разведка внутри военного министерства. Очень маленькая была поначалу. Называлась «Особенная канцелярия». Эта особенная канцелярия до такой степени была засекречена, что потом впоследствии ни один из имевших к ней отношение ни разу в мемуарах даже не упоминал про нее, равно как и Барклай не упоминал. Это был сверхсекретный орган, очень маленький. Состоял он всего-навсего из трех секретарей, одного начальника, офицера-аналитика и семерых агентов. Но каждый агент на вес золота. Это агенты были кадровые офицеры. Они военные, они не политики, не сотрудники посольства. Они понимали военную службу, понимали, что надо разведывать. Сначала было их 6, потом, говорят, Александр I лично предложил 7-го, нашего как раз, Чернышова. Чернышов агент стал 007. Это был 7-й сотрудник, 7-й резидент особенной канцелярии. Они направились в разные европейские столицы и возглавили там разведывательные резидентуры. Кстати, интересно, что все разных национальностей. Чернышов русский, да, но там были прибалтийский немец, какой-то шотландец, австрийский немец, голландец. Все на русской службе, им было так легче адаптироваться в этом обществе. Помимо этого была, естественно, разведка в армии. Тактическая разведка, это само собой. Это было всегда при каждом армейском штабе, дивизионном штабе обязательно офицеры разведки, которые засылают агентов. Ну, агенты какие? Торговцы. Какой-нибудь там еврей, торговец куда-то идет, на самом деле подсматривает, записывает, потом возвращается, маркетантка какая-то. Все потом докладывают. Это тактическая разведка. Те, кто переходят через границу, смотрят. Гражданские. Анализируют, потом направляют отчеты. Чернышова направили в главную столицу, непосредственно в логово врага. Ну, враг его прекрасно знал и хорошо к нему относился, Наполеон. Его направили в Париж. В непонятной функции. Личный представитель императора Александра при дворе императора с неопределенным функционалом, вроде как при посольстве, но не сотрудник посольства. То есть вроде бы как военный атташе, но не военный атташе. Ну, он человек обеспечен, может себе позволить жить в Париже, выполняя какие-то задания. Наполеон рад его видеть. Наполеон его приглашает на обеды, на охоту. Он входит весь в высший свет французский сразу же. Очаровательный молодой человек, 26 лет, уже полковник, в боевых орденах, принят при дворе, умеет поддержать разговор, всем нравится. Ну, плюс ко всему, статный, красавец, копна вьющихся черных волос, обеспеченный холостяк. Слывет любимцем женщин. То есть наш Джеймс Бонд, по слухам, всех французских знатных женщин соблазнил. Были у него сестра Наполеона, Полина, его любовница якобы. Вторая сестра Каролина, по совместительству жена Мюрата, неаполитанского короля, тоже якобы любовница Чернышова. Ну, никаких доказательств этому нет, естественно. Это все светские сплетни. Известно только то, что он действительно был храбрецом и очень прославился в Париже в самом начале своего пребывания, когда, как у Маршака про пожар, помните, ищет пожарный, ищет милиция, знак ГТО на груди у него. Вот такая же история. Большой дом, дворец австрийского посланника. Там бал, сотни гостей по случаю венчания императора французов Наполеона Бонапарта с австрийской принцессой Марией Луизой. Мы помним с вами, да, что у Бонапарта не складывалась личная жизнь. Тяжело было. Он сначала был обручен с одной девушкой, потом ее бросил. Девушка вышла замуж, тоже неплохо, правда, после этого. Вышла замуж за Бернадотта, маршала. Это важно потом для мировой политики. Она была обижена на Бонапарта. И я думаю, что каждый вечер эту обиду ретранслировала своему мужу Бернадотту. Запомним это. Значит, девушку он бросил, с которой был обручен, потому что влюбился в молодую вдову Жозефину Багарне. Давайте я здесь напишу, потому что тут будет много имен, чтобы мы не запутались. Жозефина – вдова генерала Багарне. Багарне – революционный генерал, которому не повезло, которого обвинили якобинцы в заговоре против республики и на гильотине казнили. Правда, через 3 дня после этого арестовали и вскоре казнили самого Робеспьера. То есть он 3 дня не дожил до того счастливого момента, когда его могли отпустить. И вот молодая вдова, у нее 2 детей, Эжен, он же Евгений, и Гортензия. Эжен Евгений Багарне впоследствии станет одним из лучших полководцев Наполеона. Пройдет сквозь всю Европу, всю Россию, много раз будет ранен. И помним мы эту замечательную легенду про Евгения Багарне, про то, как якобы здесь под Москвой, в Звенигороде, он спал в Савва-Старожевском монастыре, а солдаты что делали? Грабили окрестности и монастырь. И явился ему во сне наш святой Савва Старожевский и на каком-то языке сказал, чтобы он прекратил это мародерство. И если он все вернет, что расхитили его солдаты, и не тронет монастырь и город, то он будет его защищать. И с той поры, еще несколько лет войны, ни одной царапины у Евгения Багарне не было. А потом еще сын Багарне, Максимилиан, он рассказал эту легенду, якобы рассказанную его отцом. Сын Багарне Максимилиан женится на дочери императора Николая I, переедет в Россию, и все их дети будут потом на русской службе до революции. Вот такая интересная судьба. Так семья Наполеона породнилась с семьей Романовых интересным образом. Приличный был человек, возглавлял Академию художеств у нас. К сожалению, умер от туберкулеза рано. Гортензия. Наполеон всех своих пристраивал. Пасынков, падчериц, он такой был, видимо, неплохим семьянином или политиком. Гортензия вышла замуж за брата Наполеона. У него была большая семья, тех, кто умер во младенчестве, я перечислять не буду. А доживших до зрелого возраста Бонапартов было 8. 4 брата. Люсьен, глава Совета 500, что-то типа парламента. Этот Совет 500 потом очень поспособствует приходу к власти Наполеона. Далее Жозеф, король Испании. Луи, или Людовик, король Голландии. Потом, правда, на каком-то этапе Наполеон надоел, и он аннексировал Голландию и просто включил ее в состав Франции. Вот он, Луи, он и женат на Гортензии. А их сын Наполеон III. Там интереснейшая судьба. Избран был президентом Франции. Это первый президент в истории Франции. А потом очень как-то из президента трансформировался в императора Франции. Он с нами воевал в Крымскую войну. И последний брат Жером, король Вестфалии. Вестфалия – это часть Германии. Приличная часть Германии. Одно из германских марионеточных государств, как бы сейчас сказали. Нас Жерома называли генерал Ерема, потому что он тоже был в войске в войну 812 года против нас. Итак, 4 брата и 3 сестры. Элиза, Полина и любимая, как считалось, сестра младшая. Все любят младших сестер. Каролина, жена Мюрата. Соответственно, королева неаполитанская. Примерно половина Италии королева, меньше половины. По слухам, уж Полина точно на 100%, а Каролина 50/50, были близкой связью Александра Чернышева. Не могли перед ним устоять. Так как Наполеона нет детей с Жозефиной, в чудовищном фильме Ридли Скотта все это подробно описано. Посмотрите, придете в ужас сами. А ему нужен наследник официальный. Поэтому он делает сначала предложение сестре Александра I, сначала Екатерине. Александр говорит, ну, знаете, так говорить нельзя. Она уже обручена. Конечно, было неправда. Ее тут быстренько выдали замуж. Потом он делает предложение младшей сестре Александра I, следующей, которая никак не могла быть обручена, потому что ей 13 лет, Анне. Но тут Александр говорит, ну, надо сначала подождать, давайте подождем, годик-два. 2 года прождал Наполеон. В конце концов, ему отказали, мол, матушка против. Александр написал, вы знаете, я командую в империи всем и вся, кроме собственной семьи. В моей семье всем командует матушка. Матушка против. Не хочет, чтобы юная ее Аня выходила замуж за императора французов. Вот против, ничего не могу сделать. Конечно, Романовы лицемерили. Конечно, они считали Наполеона выскочкой, неровней. Плюс, наверное, играли какие-то политические соображения. Но, как мы понимаем, Наполеон был оскорблен страшно. Двойным отказом. И в итоге женился на том, кто отказать ему не мог. И не мог ему отказать австрийский император. Потому что войска Наполеона стояли где-то там рядом, около Вены в этот момент. Австрийский император был разбит Наполеоном многократно перед этим. Но сохранил формальный суверенитет, став союзником. Поэтому Мария Луиза выходит замуж за Наполеона, австрийская принцесса. Вот их сын, это единственный законный сын Наполеона, там у него были еще незаконные дети, вот их сын, тот самый Наполеон II. В его пользу дважды отрекался Наполеон. Он не отрекался от трона, он отрекался каждый раз в пользу сына. Но союзники, естественно, никого близко Наполеона II не допускали никуда. Он жил в Австрии, тоже умер молодым, якобы от чахотки. Ну, говорят, просто отравили, потому что сын Наполеона очень опасен. В общем, игра престолов. Поэтому оскорбленный Наполеон женится на дочери австрийского императора, по этому поводу дается бал во дворце австрийского посланника, а дальше там же, понимаете, свечи настоящие и много. Свечи, тюль, занавес, неудачно открыли окно, сквозняк, кошкин дом, все. Дикий пожар, горят деревянные перекрытия, горят, рушатся потолки, задыхаются люди, горят шелковые обои, все же в дорогих гобеленах, все это моментально горит. Не растерялся только один наш Александр. Он там вскочил на подоконник, собрал слух, стал командовать, эти направо, эти выход там пожарный. Выбивал двери, лично вынес из огня 3 дам. Причем каких дам? В интернете самые разные фигурируют имена. Но наиболее достоверно считается, что он вытащил из огня жену маршала Нея, жену друга Наполеона Дюрока и жену сенатора Багарне, как мы понимаем по фамилии, близкого родственника Жозефины. И тоже таким образом бывшего родственника императора. Обгоревший не сильно, герой, все к нему приходят поблагодарить, воздать долг благодарности, приезжают. Популярнейший герой французских газет. И даже парфюмеры выпускают одеколон, который называется «Eau de Чернышов». Итак, любимец женщины, герой, близкий человек к Наполеону, принят во всех лучших домах, ловелас, прожигатель жизни. Все время, каждый вечер он где-то на балах, обеды, ужины. Идеальное прикрытие для руководителя военной резидентуры, разведки. А ночью Чернышов, не знаем, когда он спал, а ночью он садится и пишет отчеты. Или вместе с помощниками переписывает какие-то секретные документы. Ксерокс фотографий тогда не было. Все надо было переписать и успеть вернуть, пока не обнаружили пропажу. Что удалось раздобыть Чернышову за недолгое время руководителя военной резидентуры у главного союзника и будущего врага императора французов. У него была большая сеть агентов, платных и политических. Часть была завербована до него, и он перехватил этих агентов. Часть он сам завербовал. Мы их даже ни количество, ни имен точно не знаем. Все это было весьма и весьма засекречено. А он много чего успел за это время. Купил, попросту говоря, все, что можно было купить. Все военные секреты. Умудрился снять копии с топографических карт большинства французских крепостей. Окрестности, укрепления. Чернышов отслеживает издание наставлений для офицеров французской армии. Все публикации по военному искусству. Все посылает в Петербург. Отправил в Россию инструкцию для офицеров-артиллеристов сухопутных войск, инструкцию для офицеров полков легкой кавалерии, а также засекреченную книгу для выпускников инженерной академии. Украл 2 образца новых ружейных замков системы Лепаш, а также секрет последней версии пороха. Отправил в Петербург. У них там была развита транспортная служба, а также специальная система скорой помощи. Чернышов лично каким-то образом проник в эти мастерские и перерисовал устройство новых французских повозок транспортных, а также специальных медицинских карет скорой помощи. Писал характеристики французских генералов. Такие довольно интересные психологические разработки. Вот Даву, маршал Франции, это я цитирую Чернышова. Человек грубый и жестокий, ненавидимый всеми, кто окружает Наполеона. Усердный сторонник поляков. Большой враг России. Ему Наполеон более чем другим доверяет. Очень настойчив, упорен, сверх того умеет всех заставить себя повиноваться. Этот маршал имеет несчастье быть чрезвычайно близоруким. Ну, вот такие характеристики отправлял на весь генералитет французский. Но самое большое достижение Чернышова – это его агент в военном ведомстве, который регулярно передавал ведомость о составе расположения французских войск. Дело в том, что раз примерно в 2 недели готовилась специальная обширная бумага, которая использовалась для организации снабжения французской армии. Французская армия на своем пике почти 1 000 000 человек. По тем временам громадная армия, немыслимая. Поэтому составляли специальные ведомости для снабжения, где расквартированы, какой численности, какие части. Все это был строжайший секрет, предназначался для Наполеона и руководителей военного министерства. Чернышов получал это раньше, чем Наполеон. Копировал, отправлял в Петербург. Поэтому, когда армия Бонапарта вторглась в Россию, то мы численность армии вторжения знали достаточно точно. Чернышов определил ее как 450 тысяч человек. Это была, собственно, основная армия. Потом еще отдельные части доходили. И некоторые историки оценивают до 600. размер армии вторжения, но первый эшелон был 450 тысяч. А Наполеон не знал численности нашей армии. У него была ошибочная информация, он ошибся в полтора раза. Самое главное,

мелких клерков у себя. Я вас арестую, и в русском банке к тому моменту уже не существующем, по-моему, назывался он Банк де Франс, в нем обнаружены спустя 100 лет секретные счета Фуше и Талейрана. Фуше тоже, оказывается, сливал информацию министру полиции, только не нам, судя по всему, австрийцам. Вот эти счета обнаружены, и что считаете, проходили все через русского резидента Чернышова. И вот тогда и пошли публикации о Чернышове обольстители, о том, как Чернышов по ночам, когда очередная его пассия либо из семьи Бонапарта, либо какая-нибудь жена, находящегося далеко в заграничном походе маршала, изнеможденная, засыпала, в этот момент Чернышов в ночной рубахе на цыпочках шел в кабинет и при свечи всю ночь работал дальше с документами. Вот эти все сюжеты стали описываться в бульварной литературе. Но факт-то в чем заключается? Факт в том, что мы все время говорим, мы только героизмом. А Европа, армия, Франция, гений военный, организация, система, вот даже скорая помощь у них была. Все продумано. А что у нас? Героизм до морозы. Ни дубины народной войны, ни партизаны, ничего бы у нас не получилось. Не так это все на самом деле. Наша армия была лучше организована, чем французская. Она лучше снабжалась, чем французская. Она была лучше экипирована, чем французская. У нее была гораздо лучшая разведка. Как тактическая, так и стратегическая, как мы видим с вами, чем у французов. У нее была лучше налажена медицинская служба. Больше процент был выживаемости раненых намного, чем во Франции. Поэтому мы победили, находясь в гораздо худших изначально условиях, потому что были умнее и организованнее. Вот что писал, кстати, академик Тарле. «Вкрадчивый царедворец, абсолютно беспринципный карьерист, жестокий палач декабристов». Чернышов действительно играл большую роль во время следствия. Действительно, Бенкендорф был добрым следователем, Чернышов – злым. Действительно, Чернышов жестко, без рук, уговорами выбивал и давил на участников заговора, требуя от них показаний. Известно, как он кричал на генерала Волконского. «Генерал, князь, постыдитесь, да у меня прапорщики больше показаний дают, чем вы тут запираетесь». Да, он присутствовал при казни декабристов. Во-первых, не было никакой народной традиции прощать оборвавшихся. Это все фэнтези просто. Неизвестно кем, когда придуманное. Никогда такого не было вообще. Как миленьких всех вешали по второму, если надо, и по четвертому разу. Во-вторых, Чернышов не командовал казнью, потому что казнью командовал военный губернатор Петербурга. После убитого Милорадовича это был Павел Голенищев-Кутузов. Чернышов мог стоять и смотреть рядом. Все. По поводу тяжбы. Что он хотел, так сказать, обречь на смерть своего невинного, ни в чем дальнего родственника Захара и забрать его имущество. Ну, во-первых, Захар Чернышов был активным заговорщиком. Он случайно не был на площади Сенатской, потому что в этот момент находился в отпуске, как и многие другие. Приговор был, кстати, Захару Чернышову, это он уже в старости, видите, был не такой уж и суровый. У него было 2 года каторги, потом замененная на ссылку, потом он был отправлен на Кавказ, восстановился на Кавказе в дворянстве и в офицерском звании. А потом уже после амнистии 856 года ему вернули и графский титул, и все-все-все. 2 года ссылки каторги – не самый жестокий приговор для активного сторонника свержения государя. Да, тяжбу за наследство наш Чернышов ввел. Он ее при этом умудрился проиграть. Поэтому, как мы с вами предполагаем, не сильно использовал административный ресурс. Тяжбу выиграл другой родственник. Ничего Чернышову не досталось. А то, что он усердно раскручивал декабристов и осуждал, потому что он верил в то, что он прав. Они мятежники и присяги изменили офицеры. Вышли с оружием против государя в центре Петербурга. Все. Понимаете, когда читаешь воспоминания Марии Волконской, как он там, посмеиваясь, горцевал и командовал повторным повешением, так и хочется сказать, а кто вам это рассказал? Это мог рассказать либо Бенкендорф, либо сам Чернышов. 5 повешенных вряд ли. По поводу его министерской косности и ружей, которые кирпичом не чистят. Вообще-то, пока Чернышов был военным министром, Россия последовательно победила в 4 войнах. Победоносная война с Персией, с большими территориальными приобретениями. Победоносная война с Турцией, с большими территориальными приобретениями. Победоносная война с восставшей Польшей, 1830 год. Победоносное подавление венгерского восстания 1948 года. Ну и, в общем-то, успешная война на Кавказе. Даже 4,5 войны.

Россия – жандарм Европы. Россия на пике военной славы. Россия диктует свою волю всем. Где тут неэффективность военного министра, вы мне объясните. При этом параллельно проводится масса армейских реформ, и помимо УСОВ упрощается кардинально солдатское мундирование. Вот, например, вот это вы видите, как уже выглядел наш солдат во время Крымской войны. Шинель, каска. Каски потом были не очень удобны, их заменили на такие фуражки без козырки. Оружие. Ружье образца 1848 года. Да, оно гладкоствольное. Прицельная дальность 200 метров. Но это современное ружье 1848 года. Часть армии была вооружена ими, часть уже нарезным. Процесс перевооружения шел довольно медленно, потому что экономика не тянула. Это же война экономика. Экономика не тянула. Оно шло перевооружение, но не теми темпами, которые бы мы хотели. Но это современное ружье. Оно сделано по французскому образцу. За образец взято французское ружье 1846 года. С разницей в 2 года. То есть это вполне принятое в Европе вооружение. Учреждена при Чернышеве военная академия. Открыты новые кадетские корпуса. Очень много. Военные госпиталя. Самое главное, сокращен срок службы с 25 лет при Чернышеве до 15. Людей же провожали навсегда. Все как на смерть. 25 лет прожить и остаться в живых. Тебя забрили в рекруты в 20 лет, и вернешься ты в 45, несовременных тех лет. Или в 35, поверьте, это большая разница. Ты в 35 можешь еще вторую жизнь начать и добиться какого-то успеха. Солдаты ведь получали массу льгот, потом там и пенсию, и земельный надел могли получить, и много всего. Унификация оружия, горная артиллерия появилась при Чернышеве, современные кремниевые замки. То есть проблема была, экономика отставала от Европы. И, конечно, Россия была совершенно не готова к войне в одиночестве против всей объединенной Европы. Мы думали воевать против Турции, а оказались в Крымскую войну против Турции, Сардинии, Англии и Франции. Впервые в истории они объединились вместе. И плюс еще на подходе австрийцы с Пруссией. Нигде, ни в одном документе, ни в одном письме Чернышев не пишет про преимущества, как там в энциклопедиях, рукопашной, шашки наголо, линейная тактика, атакуем колоннами, батальонами. Да нет, он даже в молодости воевал ведущим кавалерийским отрядом по тылам. Никаких этих атак кавалергардами на пулеметы. Это не было никогда. Это все придуманные фантазии. Даже сильно не любящий Россию Астольф де Кюстин, когда посетил у нас, помните, Россию в 1839 году и написал соответствующую книгу, мегапопулярную по сей день, о состоянии дел в Российской империи, колосс на глиняных ногах. Даже он написал, Чернышев самый занятый министр, все время с раннего утра работает вместе с императором. Ну, по крайней мере, все время работает. Ушел он сам на пике карьеры, инсульт. Долго отпрашивался, лечился. В конце концов, отпустили. За 2 года со всех должностей военных до начала Крымской войны. Потому что к поражениям в Крыму вообще никакого отношения не имеет. Да и поражения-то условные, честно говоря. Оставили пол Севастополя, мы, собственно, все. В храме Христа Спасителя, где на досках мраморных упомянуты воинские части и имена наиболее отличившихся командиров, вот там имя Чернышева выбито 14 раз. Только в связи с войной 812 года и заграничными походами. Его портрет не только у нас в Зимнем дворце, но и в галерее Виндзоре, в галерее Ватерлоо. Там всего 5 портретов русских командиров, самых прославленных военачальников. Из 5 один Александр император, плюс 4. Вот среди этих 4 наш герой Александр Чернышев. Его почитали англичане за одного из первых. К сожалению, не нашлось у нас своего Яна Флеминга, который бы написал историю разведчика Джеймса Бонда. Был бы наш агент на службе Его Величества, государя-императора. Ну, может быть, когда-то найдется. Напишут книги, снимут кино хорошее. А так, я всегда говорю, что история – это тесное место и печальное свойство исторической памяти. Большинство гремевших когда-то имен уходит в небытие. Но когда начинаешь в любую тему погружаться глубже, вот, казалось бы, война 812 года, но все про нее, что можно знать, мы знаем. Все сказано, написано, снято и описано. Но как только начинаешь в какую-то тему погружаться, то всплывает такое количество невероятных судеб и приключений, что только удивляешься тому, какая у нас интересная история. Вот за это мы нашу историю, как я всегда говорю, и любим. А в заключение...